0: Убежал он. Угу.
1: Меня вот смущает то, что, конечно, задается вопрос про радиостанцию, которая одновременно вещает и одновременно молчит. Я вот не очень понимаю, как это может физически происходить. Может быть, просто вот данный радиослушатель, который не позвонил нам, но не представился, к сожалению. Может быть, он тоже вот из компании тех людей, которые употребляют грибы, потому что, ну, как может одновременно вещать радиостанция, одновременно, вот как он сказал, она все время молчит.
0: А так нет, вполне возможно, что просто он забыл вытащить компакт-диск из проигрывателя, это не радиостанция?
1: Ну, может быть, он просто забыл вытащить беруши ватные.
0: Тоже вполне возможно, на ночь, которые сейчас все одевают. Вы знаете, кстати, все-таки вопрос о классической музыке, вопрос достаточно серьезный. Действительно, есть радиостанция, не будем называть ее имени, которая целиком специализируется на классической музыке, так же, как есть радиостанция, целиком специализирующая на джаз-роке. И я заметил, что сейчас, опять же, так сказать, с подачи вашего отдела консультационного Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, многие FM-овские радиостанции стали активно включать в свои музыкальные подборки классические произведения. Естественно, в меньшем масштабе, чем вот те, та радиостанция, но все-таки стали. Что это? Желание, как бы, ведь получится, если эту радиостанцию подогнать под общий стандарт, значит, нужно будет убирать целиком другие произведения, либо вообще не вставлять классику, либо делать какой-то отдельный классический канал, канал классической музыки. То есть, или, то есть, как вы вообще собираетесь решать эту проблему? Проблему вечного противостояния классики и
1: современности.
0: Ну, да.
1: Проблема действительно существует, она существует уже давно, потому что, как мы ни старались закрыть радиостанции, вещающие классическую музыку, нам, к сожалению, до сих пор это не удалось сделать в полной мере. Это каждый раз этот процесс напоминает мне процесс изгнания тараканов из вашего жилища. Ведь сколько не вызывай санэпидемстанцию, сколько не дезинфицируй помещение, так или иначе они рано или поздно, но проявится. То же самое касается науки, культуры, образования и классической музыки. Как мы ни пытались избавить наших радиослушателей от прослушивания подобных произведений, пока нам, к сожалению, этого сделать не удалось.
0: А скажите, вот сама цель, вот, ради которой вы собираетесь избавить, она как бы гуманная. Я имею в виду, что это делается с целью сэкономить нервы.
1: Нет, нет, нет, конечно.
0: То есть музыка, нет, нет, классическая нет. Музыка весьма
1: может
0: быть. Это
1: делается только исключительно с целью наживы. Персональной наживы нашего отдела. Федеральной службы телевидения и радиовещания нашего отдела, да. Ведь мы выпускаем компакт-диски с классикой, и если люди будут слушать классику по радио, то они не будут покупать наши компакт-диски.
0: Скажите, пожалуйста, какое значение вы и ваш отдел придает физической подготовке диджеев, ведущих информационных выпусков, генеральных директоров? Вот недавно, например, мы курировали проведение учений пожарной охраны и заставляли всех самых даже толстых начальников пограничной службы лазить по лестнице с ведром и тушить крышу, специально подожженную для этого, чтобы проверить их проворность. Вы знаете, проворность была весьма высока. Вот, какие-то физические есть данные, необходимые контингенту работающему у нас на радиостанции?
1: Да, конечно. И в первую очередь вот тот вопрос, который затронул наш радиослушательница по поводу мощи языка. Существует целый ряд специальных упражнений по наращиванию мышечной массы языка. И как раз если таковая масса недостаточна, мы применяем, используем вот эти упражнения.
0: Это вот, да, схват языка и вытек.
1: Схват.
0: Ну, в смысле, вот такая берется язык, это упражнение.
1: Вытек, когда он вытекает на бок, вы имеете в виду?
0: Нет, вытек, то, вытек раз... не вытек, а вытяг.
1: А, вытяг.
0: Как крейсер варяг.
1: Да, то есть, ведь многие, кто видели, может быть, в каких-то программах телевизионных, как работают диджеи, те знают, что руки диджея все время заняты. Он делает микс, он нажимает клавиши компьютера и ставит компакт-диск.
0: А вот что он вытворяет ногами? Ведь была специальная программа, которая называлась...
1: Ноги у него или в тазике, или вот в этих болотных сапогах, поэтому... только нажатие на педали и больше ничего. И в лучшем случае подстукивание себе вот барабанной этой установкой, да, которая ставится обычно внизу.
0: Для чувства ритма.
1: А вот для того, чтобы поправить микрофон, как раз для этого используется... Вот вы слышали, да, как-то?
0: Да, вот это уже, кстати.
1: Используется язык. То есть вы вытягиваете язык, обхватываете стойку микрофона, пододвигаете поближе.
0: Да, или отодвигаете.
1: Или наоборот, да, отодвигаете.
0: Ну что же, после небольшой паузы мы продолжим общение с заместителем руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советником юстиции Дмитрием Владимировичем Крыло.
2: Я... очень часто моего опоссума.
0: Собственно, вот насчет, так скажем, физических данных, необходимых для работы на радиостанции, как бы все понятно. А скажите, пожалуйста, организовываются ли при вашем отделе какие-то, ну, может быть, курсы по повышению квалификации, как они выглядят? То есть, или практически происходит постоянное течение кадров, то есть они постоянно меняются, то есть вы не производите переподготовку кадров, а просто берете новых, а тех как бы увольняете. Как это выглядит?
1: Ну, вот что, я не знаю, как везде, но что касается непосредственно нашего отдела, то у нас скорость кадров стандартная 24 кадра в секунду, вот. И поэтому практически я не знаком ни с кем из сотрудников отдела. Очень просто быстро это
0: проходит. Вот, кстати, о учебных пособиях. Я видел у вас в вашем, так сказать, отделе, в офисе вашей службы, видел вот такой зал с диапроектором, где вы показываете диафильмы, на которых вот нарисована правильная осанка диджея, там всякие...
1: Слайды.
0: Да, вот эти слайды. Вот скажите, для кого это сделано, как часто проводятся эти курсы, и могут ли, скажем, заплатив деньги, ну, обычные, может быть, радиослушатели, обычные люди просто ради интереса прийти и послушать курс, посмотреть.
1: На самом деле, вот как раз сейчас ваши слова, иллюстрация к поговорке «слышал звон, да, но не знаю, где он, не в обиду будет вам сказано». Дело в том, что вот те слайды, которые показываются в этом темном зале, это вовсе, они показываются вовсе не для тех людей, которые их смотрят, а наоборот, они создаются, чтобы удовлетворить различные фантазии тех, кто любит фотографироваться. То есть все совсем наоборот. И поэтому те радиослушатели, которые захотят принять участие в фотосъемке, могут прийти, заплатить деньги и сфотографироваться, и получить памятный слайд.
0: Ну что же, обратимся дальше к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22 и ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крыло. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрейшей вам ночи.
0: Добрейшего вам вечерок.
3: Это Ирина.
0: Здравствуйте, Ирина.
1: Здравствуйте, Ирочка.
3: Не знаю, который раз я слушаю вашу передачу уже, и не могу не удивляться. Сколько же нужно иметь ветра в голове, чтобы нести такую пургу?
0: Почему? Я думал, вы сейчас скажете, сколько интересных профессий существует, понимаете ли?
3: Не могу при том не выразить восхищение, с каким изяществом вы это делаете. Должна отметить, что за иронию по поводу средств массовой информации вы имеете на нее моральное право, потому что на фоне всей этой безграмотной гласности... Когда каждый самоуверенный тип, они, как обычно бывают, не самыми умными людьми, вещают, кому что вздумается и как вздумается. Ваша правильная колоритная речь просто как бальзам на душу и позволяет выслушивать все ваши тут небылицы.
1: Ну, хозяева эфира этим все сказано.
3: Не могли бы немножечко раскрыть секреты вашего мастерства? Вы тезисы составляете на каждую передачу. Или вам достаточно выбрать тему, начать беседу, а там уже куда вынесет?
4: Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос,
1: Ирина. Кривая выведет.
0: Ну, в принципе, я думаю, что нужно сказать правду. Я, кстати, неоднократно вот на такие вопросы давал вполне честный ответ, что у нашей программы есть куратор. Опять же, да, славится, в общем-то, отдел Федеральной службы по телевидению и радиовещанию. Именно он представил к нам этого замечательного куратора Гонриетта Тихоновна Шерсть, который составляет нам основные тезисы и также дает как бы какие-то пути их раскрытия. То есть, естественно, что плюсу даже накладывается монтаж. Ведь та передача, которую вы сейчас слушаете, вплоть до звонков, все это монтируется практически неделю. Вот сегодня вы слышите в эфире программу практически месяц назад где-то. Да, начало августа, где-то так приблизительно есть.
1: Полмесяца
0: назад. Вот, все это, конечно, огромная работа большого числа людей.
1: Сотрудников, инженеров, конечно.
0: Да, техников, естественно. Вот, так что все это всего лишь...
1: Конечно, тщательно выверено, подготовлено, отрепетировано. И сценарий отпечатан на компьютере, так что, в общем-то...
0: И несколько дублей ведь делается.
1: Несколько дублей приглашаются актеры, которые озвучивают, например, Александра Лаэртского.
0: Да, или вот Дмитрия Владимировича Крыло. То есть, ведь, понимаете, дело в том, что вот настоящего, ну, так уж я открою, настоящего Лаэртского или настоящего Дмитрия Владимировича Крыло или, скажем, любого другого ведущего авторской программы нельзя выпустить в эфир, поскольку их голоса не подходят ни по каким критериям к...
1: Да не только голоса, ну, да, даже просто как в сознании, да и нет какого-то профессионального даже навыка, да?
0: Они могут единственное, что на какой-то диктофон записать свои какие-то мысли, которые затем мы, профессиональные артисты, актеры, да, я бы сказал, вынетели.
1: Артисты театров.
0: И кино.
1: Кино.
0: Да. Вот, уже, собственно. Кстати, еще я хочу сказать, что вот, кстати, как вы оцените вот наше замечательное действие? Дело в том, что вы так, я вижу, Дмитрий Владимирович, коситесь очень на вот человека, который стоит на подоконнике и машет руками у нас. Я хочу сказать, что это специальная забота, это субпереводчик, потому что внизу я стоят люди, которые, вот, то есть люди, которые глухонемые, он им передает напрямую, так сказать, смысл нашей беседы.
1: То есть... А вот у людей в руках брезент, да?
0: Нет, это не брезент, это вот тот самый ватман, на котором они пишут вопросы нам. Вот, то есть, в частности, вот я вижу там вопрос написан. В общем, смысл в том, что не хотели ли вы...
1: Я тут хочу сказать, я понял, слышу, что Саша смотрит при этом в театральный бинокль.
0: Естественно. Кстати, у нас их тут связочка висит. Вот вы можете себе один на память
1: как
0: отрезать.
1: Рыбки из оникса.
0: Кто?
1: Рыбки из оникса.
0: Рыбки?
1: Из оникса.
0: Оникса?
1: Да, это камень такой.
0: А почему рыбки из камня? Ну, давайте послушаем, что думает на эту тему радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: И снова грибы.
5: Я Лита. Я вот хочу вашего гостя спросить, он из старого правительства или уже из нового?
0: Спасибо.
5: Вот если он из нового, то со скольки лет у вас на работу принимают? Я бы хотела на вашу работу приняться.
0: Спасибо за вопрос. Но другими словами, это так, есть ли у вас водительские права? Ребенок хотел узнать.
1: Ну, я хочу сказать, что, конечно, никаких прав у меня нет, потому что у меня будет персональный автомобиль и водитель с мигалкой. У водителя мигалка, ну, и он сидит в машине.
0: То есть, в смысле, вы хотите сказать, что он
1: непосредственно
0: в руке? Вот
1: да, да, да, и он мигает.
0: А простите, я немножко вас, опять же, перебиваю, мне очень неудобно, но хотелось бы чисто, так сказать, у вас узнать ваше мнение на вопрос, немножко не касающийся темы нашей беседы. Как вы относитесь к этому нововведению, что вот мигалками сейчас снабжают, так сказать, элитарных пешеходов? Как это вы считаете, это хорошо или плохо? Вот люди сейчас ходят, у них вот эти шапочки, они мигают, и все должны им уступать дорогу.
1: Ну, с одной стороны, конечно, их можно понять. Они спешат, и они хотят, чтобы им уступили дорогу. Но, с другой стороны, кому приятно уходить куда-то на обочину или
0: там в грязь.
1: С тротуара спрыгивать на мостовую и попадать там под троллейбус или автобус, в то время как этот новый, с позволения сказать, русский, с мигалкой, да, шествует гордо по Калининскому проспекту, например.
0: Рассекает,
1: да. Лично мне это не очень приятно. А что касается вопроса нашей молодой радиослушницы, мы, конечно же, из нового правительства, а ее будем рады увидеть в наших рядах, когда она немножко подрастет.
0: Нет, ну сейчас тоже можно в качестве вот пособия, я знаю, что вы...
1: Ну, если денег заплатят только.
0: Ага. Ну, то есть, в принципе, это не должно как бы никого обидеть, просто...
1: Просто бабулек подкинуть.
0: Ну, понятно. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи, господа.
0: Здравствуйте, сударь.
1: Ура, это не Лидочка.
6: Вы тут вот говорили о галлюциногенах, да?
1: Это наши радиослушатели говорили.
6: Да, ну вот я хочу поднять эту тему. Дело в том, что галлюциногены, они связаны с одной радиостанцией, передающей круглые сутки рейв.
1: Так.
6: Ну, прокомментируйте.
0: Ага, понятно, спасибо. То есть, видимо, я не знаю, вы сказали, Дмитрий Владимирович, что большинство радиостанций окупается, их существование окупается, так сказать, продажей журналов для мужчин, вот каких-то, кстати, нижнего белья, некоторые, то есть...
1: Газеты эротичного содержания.
0: А здесь, видимо, одну из радиостанций, которая, кстати, тоже должна, так сказать, курироваться вами напрямую, вот сейчас сказали, что она занимается торговлей наркотическими средствами.
1: Я могу сказать только одно, что мы в ближайшее же время примем меры. Вот завтра, вернее, уже сегодня выходной, и поэтому, к сожалению,
0: все на даче
1: группа быстрого реагирования
0: трудится. Ну, на усадьбе, в приусадебном участке вся группа там. Вот я знаю, например, вот у нас там... Еще вот он туалет обещал построить, она с него не слезет, пока он ее не построит, и куда ему сейчас выезжать?
1: Да, но в понедельник мы произведем...
0: В понедельник?
1: Ну, в понедельник мы произведем обязательно проверку по данному факту, и если действительно обнаружится торговля наркотическими средствами или вот средствами, чтобы ну, не быть уж совсем такими... образцами для подражания в плане русского языка, то мы, конечно же, постараемся как можно быстрее закрыть эту вредную радиостанцию.
0: Скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, я знаю, что существует такое понятие «сын полка» или «дочь полка». Вот сейчас еще есть термин, так сказать, «сын радиостанции» или «дочь радиостанции». Короче, правда ли, что ребенок, родившийся, так сказать, прямо в недрах радиостанции от диджейки и диджея этой же радиостанции, считается полной собственностью не своих родителей, а вот этой радиостанции?
1: Нет. Не совсем верно.
0: То есть,
1: да. Ребенок, зачатый в стенах радиостанции, то есть на ее территории, является собственностью радиостанции.
0: То есть, если, например, какая-то парочка зайдет погулять случайно на территорию радиостанции, не имеющей отношения к радиостанции, на лавочке, значит, зачнут, то этот ребенок...
1: Да, и он обязательно должен быть передан в музей радиостанции. Потому что в том случае, если будет ребенок рожден на территории радиостанции, то, конечно, роженица будет помещена в штрафной изолятор, потому что ведь беременным не положено находиться на радиостанции, подчеркивает.
0: Только на РБЖ. На волнах РБЖ. Ну что, я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте. Я, к сожалению, крайне редко вас слышу, поэтому, может быть, вопрос мы вам уже задавали. Угу. Скажите, пожалуйста, вы были знакомы с Сергеем Курюхиным? Может быть, вы его родственники? Вы воспринимаетесь просто как его молочные сыновья или хотя бы племянники? Угу. Какая-то семейственность вам... Вам не кажется?
0: Спасибо вам за вопрос. Лично я не был, к сожалению, знаком с Сергеем Курыхиным, хотя, в общем-то, некоторые его серьезные научные разработки, я с ними знаком, я их читал, и кое-что вот в наших лабораториях, например, в институте точки, эти как бы его какие-то научные труды, которые, к сожалению, остались сейчас еще на уровне теории, даже находили свои практические применения.
1: Теория, что Ленин — это гриб, да? Вы это...
0: Ну да, мы долго это тоже разрабатывали, но есть и еще ряд у него, в общем-то, интересных весьма теорий. Вот. И дело в том, что ведь ученый мир, он не обязательно должен быть непосредственно знаком друг с другом. Достаточно прочитать труды какие-то, чтобы уже...
1: соратники.
0: Да, чтобы уже понять, что человек мыслил, и оценить, в общем-то, масштабы. Эти масштабы. А вы, Дмитрий Владимирович, как...
1: Ну, не хотелось бы, как бы отпускать какие-то дурацкие шутки или какую-то иронию. Но я могу сказать, что я всегда восхищался трудами и научными работами Курыхина.
0: Кстати, почему-то многие вот считают, что все это у него делалось на каком-то не совсем серьезном, полушутливом уровне, хотя, в общем-то, как ни странно, действительно масса вот его теорий, они нашли свои практические подтверждения.
1: Да, и практическое применение.
0: И практическое применение, да. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Алло, алло.
8: Добрый день.
0: Добрый день.
8: Я вот просто не мог даже сегодня не позвонить. Дело в том, что я тезка вашего гостя. Меня зовут Дмитрий Владимирович Невнимательный. И вот, в принципе, я очень давно уже хотел стать кем-нибудь, выбрать себе профессию, связанную с радио, там, например, диджеем стать. Но вот все засыпал письмами радиостанции, но меня как-то не принимали, а тем более теперь я услышал, что такой серьезный отбор, и уже как-то расхотелось даже. И вот теперь у меня такой вопрос. Вот вы сейчас обронили такую фразу, что вас возит персональный водитель с мигалкой. Нельзя ли, вот нет ли у вас вакансии на место этого водителя или мигалки?
0: Спасибо за вопрос. Кстати, да, спасибо. Кстати, действительно,
1: вот разрушенные судьбы, да?
0: Вот они. Скажите, вот действительно, ведь как бы ваш персональный водитель, он тоже является как бы работником отдела Федеральной службы. И, соответственно, он тоже, видимо, должен как-то уметь... Ну, тем не менее, вот вы, например, все диджея заболели, скажем, болезнью. У всех насморк, вылет, так сказать, слизистый происходит на стекло. И нет никакой возможности работать. В данном случае, я, насколько знаю, вот даже, так сказать, работники гаражной службы, отдела федеральной службы, должны, собственно, заменить вполне полноценно болеющих.
1: Тут у нас как на фронте. Один погиб, другой на его место встал тут же.
0: То есть практически постоянно?
1: Да, циркуляция идет практически все время. Вот, но что касается вот этой вот разрушенной судьбы, человек мечтал быть диджеем. И вот после нашей сегодняшней программы интерес тут же потерян. Ну вот, ну что я могу сказать? Соберите денег, принесите в конвертике, может быть, поможем.
0: Как говорится, бабки в руки будут звуки. Хорошая пословица. Ну что же, небольшая музыкальная пауза, после которой мы продолжим нашу передачу.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: А в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И Дмитрий Владимирович, собственно, существует у разной категории людей, работающих на разных производствах в разных областях, и свои профессиональные болезни. Так вот мы, например, рассказали о профессиональной болезни виолончелистов, которые физически не могут чистить все зубы из-за, так сказать, большого маха происходит прокол щечных лопастей. Там, скажем, у флейтистов свои болезни, а у них вообще не помещается никакая... Да, у них вот уточкой губы, и они не могут есть твердую пищу. Это тоже действительно факт.
2: Но тут у людей... не надо путать уточные... То есть губы с мочеприемником.
1: А, вот, да, опять же, сутки с понятием вот, чисто журналистским.
2: Да, как... да, да, да, жареный факт.
1: Да. А, собственно, каковы, на ваш взгляд, наиболее ярко выраженные профессиональные болезни диджеев, ведущих информационных выпусков, и вообще людей, работающих на радио? Вот, ну, помимо, скажем, постоянно блуждая от выпученных глаз и неестественной улыбки, блуждающей на лице, какой-то немножко такой блаженноватый. Вот, ну, это как бы понятно, что это уже мимика, ну, и жесты.
2: Да.
1: Вот. А какие-то именно физические болезни?
2: Вопрос, в общем-то, не совсем ко мне, потому что я же сам на радио не работаю и не совсем в курсе. Знаю, что частенько-частенько обращаются к нам во время диспансеризации с жалобами на ускоренный рост волос, например, потому что постоянная эпиляция способствует какому-то ускоренному и ненормальному росту волос. Вот какие-то вывихи рук, связанные с тем, что люди нажимают одновременно на несколько кнопок, тянутся к разным пультам. Но вот что-то особенное отметить я, наверное, не могу.
1: А как вы относитесь к утверждению Министерства внутренних дел, которое совершенно недавно направило в Думу здоровое послание с требованием, чтобы все диджеи работали в перчатках. Да, дело в том, что от того, что они постоянно трогают ручки, у них стираются рисунки пальцев. То есть отпечатки пальцев у диджеев невозможно взять. Они такие же гладкие. Это две категории, кстати, людей, у которых совершенно гладкие пальцы. Это диджея и дейера. Вот, собственно, ну, те об сиськи стирают, эти об ручки. То есть, действительно, это факт. Вот. Но, с другой стороны, диджея, естественно, отказываются работать в перчатках, потому что, кстати, мало кто знает, что, вот, например, все знают, что потные ноги сильно воняют, но никто не знает, что потные руки тоже воняют. Ну,
2: по-своему.
1: По-своему. Ну, когда эти два запаха смешиваются, они же все спят калачиками, свернувшись диджея, потому что все время как стропило сидеть прямо сложно. Он приходит домой, шконку скок, калачиком свернулся, и вот этот симбиоз запаха потных рук и запаха потных ног вообще прям соседи жалуются.
2: Да, да.
1: Вот
2: да,
1: где так, спасение от этого?
2: Ну, спасение тут какое? Всем диджеям, это тот проект, который предложила как бы ответную меру наша служба, Федеральная служба по телевидению и радиовещанию, на каждом пальце написать номерок. То есть непосредственно только вот, знаете, вы, наверное, наблюдали у грузчиков, у каких-то рабочих на вот фалангах пальцев, но на внешней стороне написана цифра, как правило, являющаяся годом рождения человека. 1900, например, 68. 1, 9, 6, 8, 4 пальца, 4 цифры. Вот такие же цифры, но на внутренней стороне подушечек пальцев. Соответственно, на большом пальце будет 1, на указательном 2, 3, 4 и 5. Только единственная разница в том, что, соответственно, на мизинце другой руки это 6, 7, 8. И так до окончания количества пальцев, то есть до 10. Единственное отличие от обычного написания то, что читаться это будет справа налево, а не слева направо. Это сделано для того, чтобы, когда люди будут ставить отпечатки пальцев, милиционеры могли прочитать эти номера уже правильно, слева направо.
1: А скажите, а как вы относитесь вот к последним разработкам фирм, ведущих фирм по производству вот микшерских пультов и вообще оборудования? Они, например, снабжают свои пульты. Вот видите, у нас тут пульт да, такой вот со студенистыми ручками, с нетвердыми, а как желе. Вот, может быть, это панацея от бед. Но, правда, это не... были случаи полиза и даже полного
2: вот,
1: слиза.
2: Я как раз об этом... Или просто скуса, потому что...
1: Да, соблазн. Вот как дети жуют ластики. Да, бывает, да, даже да, заглот да, происходил иногда. Вот к нам часто обращаются с заглотом ластика.
2: И приходит человек на работу, а видит, что нету ручки.
1: Нету.
2: Да, это уже кто-то съел. Вот. И поэтому, конечно же, тут или необходимо между рамами окон заливать студень как некие какие-то запчасти.
1: Вот используя.
2: Да, да.

0: Я тут знаю, у вас есть исследование научное, угу. почему диджеи не могут водить машину.
1: Да.
0: Вот, но расскажите, вот, кстати, это будет, я думаю, интересно нашим радиослушателям.
1: Ну, что я могу сказать на эту тему? Во-первых, я категорически против того, чтобы диджеи ездили не на общественном транспорте, только в общественном транспорте, причем по последним нормативам нашим мы запретили вход музыкальным информационным ведущим в метрополитен. То есть мы стараемся сделать так, чтобы путь из дома до работы и обратно, то есть наоборот, эти ведущие преодолевали наземным видами транспорта. Троллейбусы, автобусы, трамваи. Да? Во-первых, это длиннее. Во-вторых, это значительно усложняет путь и делает его дольше. Вот. Но одновременно с этим это позволяет диджеям общаться с народом, выслушивать какие-то комментарии по поводу их работы, советы и так далее.
0: А скажите, вот как сейчас, так сказать, живет воплощенная вами идея о информационных агентах радиостанций, которые ездят в метро и действительно слушают разговоры людей, вылавливая, так сказать, из этих разговоров информацию именно от данной станции. Ну, там, типа, например, сегодня по такой-то радиостанции слышал, и там идет дальше восторг или ругань.
1: Ну, не только это, ведь это же у нас создано целое информационное агентство при нашей федеральной службе, агентство как раз, которое занимается сбором подобной информации. Ведь как появляется, вот как говорят, по непроверенной информации.
0: Или из источника доверия.
1: Из источника заслуживающего доверия. Или, например, то есть это фактически ссылка ведь на наше агентство. Все, что говорится в метро, все, что где-то в автобусах, в очередях, нами наняты люди, как правило, пожилого возраста, которых сложно заподозрить в каком-то вот найме. И вряд ли кто подумает, что, может быть, они работают в информационном агентстве. На самом деле это так, они наши штатные сотрудники. Они слушают все, что говорят, вступают в полемику, иной раз подливают масло в огонь и говорят, да, вот он там такой-сякой, провоцируя какие-то
0: новые вспышки, вот новые, генерации мыслей.
1: Все это запоминается, иной раз записывается, и потом тут же передается в наше информационное агентство, которое уже по официальным каналам распространяет эту информацию. Mm-hmm. Таким образом, нам удается практически полностью дезинформировать весь город.
0: А скажите, каким образом производится, так сказать, подсчет, ну, не то, что рейтинга, ну, вообще, да, как бы рейтинг радиостанции. Вот я знаю, что был метод, сейчас почему-то вы его не проводите, и наша радиостанция участвовала в этом, то есть в определенное время, например, в 3 часа ночи. Диджей там, или я там, или любой другой дяденька, кто вот тут у микрофона говорит, итак, в 3 часа ночи все, например, кто нас слышит, дружно включи или весь свет в своей квартире. В это время со спутника идет наблюдение и смотрит, там, скажем, там, а в 3.15 на другой станции это сказали. Вот, какое большее количество загорелось окон в данный момент, значит, та станция большим рейтингом. Сейчас, насколько я знаю, этот метод не применяется. По какой причине и какой метод пришел на смену старому?
1: Во-первых, не применяется он чисто из экономии электричества, потому что, конечно же, когда сейчас уже у очень большого числа людей появились радиоприемники. Очень многие слушают радиостанции. Радиовещание стало очень популярным. Гораздо более популярным, чем, там, скажем, 6-7 лет назад. И если все эти люди одновременно включают свет, то вы можете себе представить, что где-то в радиусе, наверное, 80-90 километров от Москвы во всех деревнях свет гаснет. Это, собственно говоря, и было отражено в рекламе известных шоколадных батончиков по телевизору, когда показывают, как в доме у женщины свет загорается, она явно слушает там «Эхо Москвы», да? А в соседних домах за окошком свет гаснет. Вы видели, да, эту рекламу?
0: Да.
1: Это вот как раз взят именно этот сюжет. Вот поэтому от этого метода отказались. Теперь применяют совсем другой способ. Он, правда, находится сейчас только в зачаточном состоянии. Дело в том, что все все люди, которые слушают, например, определенную какую-нибудь радиостанцию, ну, скажем так,

0: «Эхо Москвы». Им звонят домой непосредственно с радиостанции. Допустим, ну, то есть человек, который звонит с радиостанции, он не знает, попадет он на человека, который слушает эту радиостанцию или слушает другую радиостанцию. Он не знает, на кого именно он попадет.
1: То есть просто по какому-то случайному...
0: Да, случайно стоит компьютер случайных чисел, так называемых, который выдает какой-то номер телефона. И вот, как правило, это производится для частоты эксперимента. Берется время между 4 и 5 часами утра. Ну, то есть буквально вот через 20 минут эксперимент начнется. Вот. И мы позвоним кому-то просто из наших радиослушателей домой и будем задавать вопросы. Сколько вам лет, фамилия, имя, отчество?
1: Паспортные данные.
0: Обязательно паспортные данные. Есть ли у вас московская прописка?
1: Какой у вас автомобиль?
0: Какой у вас... Ну, там очень...
1: Ну, чтобы социальное
0: стоит...
1: положение
0: да,
1: выяснить.
0: Да, да, потому что, разумеется, да. Проводя подобные исследования, имеет смысл задавать вопросы сразу достаточно много. Как правило, в нагрузку мы берем еще и за деньги мы... берем вопросы, которые хотят задать программа «Итоги телевизионные».
1: «Времечко».
0: «Времечко».
1: Вот служба новостей культурных.
0: Да, «Четвертый канал». То есть вопросов накапливается много, иногда больше 100. И если все зависит дальше от реакции человека, которому звонят домой где-то около 4:30 утра, если он спокойно и четко отвечает на эти вопросы, это значит, он действительно слушает нашу радиостанцию, ее поклонник. Тогда нет никаких вопросов. В том случае, если в ответ идет ненормативная лексика...
1: Или по какой-либо причине он просто отказывается отвечать.
0: Отказывается от...
1: Или внятно не может.
0: Да, интервьюер отказывается отвечать на вопросы. В этом случае ставится прочерк. Вот. Вот именно таким образом. Но, как вы понимаете, поскольку прочерков достаточно много, а анкет достаточно мало, то практически с каждым месяцем мы стараемся увеличивать количество опрашиваемых людей.
1: Так что, уважаемые радиослушатели, если вот вам поступает какой-то такой звонок, относитесь к нему внимательно.
0: И приготовьте заранее документы, потому что всегда идет, особенно если люди пожилые, я не помню, куда паспорт положил, а
1: то
0: где
1: есть, вообще документы нужно хранить всегда рядом с телефоном. Всегда.
0: Да.
1: А лучше под подушкой, кстати.
0: Причем, если вы идете по улице города, как известно, вам всегда могут вас задержать на 30 суток, если у вас нет с собой документов. Вы должны обязательно с собой носить не только документы, но и телефон, рядом с которым они должны всегда у вас лежать.
1: А, кстати, лучше под подушкой, потому что обычно рядом с телефоном еще стоит стакан с водой, в котором плавает челюсть. И можно, шаря там трубку, уронить челюсть и пролить ее на документы вместе с водой. Ну что же, я предлагаю послушать телефонный звонок и ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крылову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Александр, это великий медитатор.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Значит, у меня вопрос такой, у меня два вопроса будет. Вообще-то первый вопрос, это вот сложность не возникает при том, как на ночь на автомобиле все-таки фары сейчас, вы говорите, свет экономить, но экономить на всем, значит, на генераторе надо экономить, на аккумуляторе.
0: Понятно.
2: Вот.
0: Угу.
2: А второй вопрос будет, Александр, тебе. Скажи, будет выход передачи на аудиокассетах?
0: Да, естественно, естественно. Мы сейчас готовим даже серию компакт-дисков, где будет, так сказать, Greatest Hits всех программ. Угу. Там будут любимые голоса всех ведущих, все интервью, и еще будет специальный компьютерный трек, то есть владельцы, так сказать, частных персональных компьютеров могут на своих дисплеях видеть нас тут в студии в прямом эфире.
2: А, даже так, да?
0: Конечно. И будет красивый буклет, там будут бабочки нарисованы, баллонки маленькие, и вот все это будет обернуто в такой розовый бантик. Кстати, дизайном занималась Гонорьетта Тихоновна Шерсть.
2: Еще, Александр, просьба такая. Значит, сегодня, точнее, в воскресенье, Тейлор Родерась, как у тебя в песне поется, есть Тейлор и «Электроколебания», какую-нибудь из своих песен поставь новеньких. Можно, возможно.
0: Вот такое. Сложно, к сожалению, не захватил ничего. Просто я сейчас, так сказать, живу на радиостанции в силу ряда причин. Вот, просто мое время, я дежурный там, постоянная уборка, мытье стекол снаружи, а 14 этаж. Вот,
2: да, да.
0: Я дома не появляюсь, увы. Ну, я как только закончится моя вахта, я обязательно вашу просьбу выполню.
2: Или Игоря Бегемотова.
0: Вот тоже сегодня ничего, увы, не взял.
2: Но все равно спасибо.
0: Ну, вы так не расстраивайтесь, это, безусловно, не последнее воскресенье в вашей жизни. Будем, по крайней мере, на это надеяться, да?
1: Да, конечно. А что вы думаете, действительно ведь вопрос достаточно такой серьезный. Если уж экономить все, так, значит, автомобильные фары, особенно вот сейчас многие, я вижу, с дальним светом ездят, он мчится, у него прям свет дальний, это же жрет аккумулятор, потом аккумулятор, многие забывают, вот он ставит на стоянку, да, а свет остается, приходит, аккумулятор сел, берет зарядное устройство, что там часов.
0: А сейчас же специально для этого с Украины завозят людей педалей, которые вы его покупаете, сажаете в багажник, он крутит педали и дает электричество вашей машине, хоть 5 фар ставьте.
1: То есть такой тип нам. Это, видимо, хорошо подготовленные физические люди.
0: Ну, этих с Украины люди, они, в общем, достаточно крепко служат.
1: Выносливые. Да. Что же, еще один телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте, это опять Лита. Ну, челюсти у меня не выроню я ее. И прописки у меня нету. Но зато есть к вам предложение. Вот вы говорите, что у вас на работе ручки едят и ластики глотают.
1: А это ластики, Лидочка, это у вас в школе глотают.
3: Не Лидочка, а Литочка.
0: Лита. А-а-а.
3: Да.
0: А-а-а.
3: Ну, а вы сделали.
1: Да вы не смущаетесь, говорите.
0: Нет, вы там не слушаете, что вот вам старшие товарищи говорят, вы от себя.
1: Да-да-да.
3: Ну, вы сделайте, как в Сберкассе или в почте. Ага. Привяжите каждую ручку...
0: Веревочкой. Ну, так вот.
3: Чтобы ее не ели.
1: Так тогда может произойти, Лидочка, заглот пульта. Вот так вот.
3: Ну, вот вы говорите, что можно на работу устроиться. Ну, а как вот, куда мне обращаться?
1: Ага, кстати, спасибо, это интересный вопрос.
0: Я думаю, просто в конце программы мы обязательно дадим адрес. Вы, Литочка, приготовьте, попросите вашу бабушку, чтобы она приготовила вам...
1: Блинчики?
0: Блинчики, ручку и бумажку. И в самом конце программы мы дадим адрес и телефон, вот, куда нужно обращаться, чтобы на работу
1: устроиться.
0: Да,
1: кстати, скажите, Дмитрий Владимирович, сейчас по телевидению, которое тоже является так частью контролируемой вами зоны, назовем это так.
0: Территории,
1: да. Огромное достаточно количество передач, которые ведут дети, очень такие умные, детишки сообразительные. Например, вот замечательная, что я программа «Тук-тук новости». Вот. А не было ли у вас как-то попытки или просто желание создать... Ну, вот РБЖ есть, радио беременных женщин, а вот какую-нибудь радиостанцию целиком детскую для детей, чтобы дети там и вели.
0: Ну вот, в принципе, такая радиостанция создана, она уже есть. И именно дети работают на этой радиостанции. Разум, но по крайней мере.
1: Вы имеете в виду... Вот
0: радио «Юность», да-да-да.
1: Ну, ты, конечно, там работают, как бы вот протирают стекла у машин персонал.
0: На перекрестках?
1: Да.
0: Ага, вот и да. Потом в Альфа-банке чеки, да?
1: Да.
0: Ага.
1: А я имею в виду, чтобы дети целиком участвовали в процессе.
0: Ну, что я могу сказать? Безусловно, попечительский комитет солдатских матерей нас...
1: по делам молодежи, кстани.
0: По делам молодежи.
1: Они два объединяются.
0: Да. Нам постоянно высылают какие-то заявки и просьбы.
1: Факсы. Даже к нам, кстати, приходят факсы, хотя мы-то никакого отношения не имеем.
0: Как говорится, пришел факс, ну что ж, проси, пусть проходит. Вот. Но, к сожалению, пока это все остается только мечтой. Только мечтой, и вряд ли в ближайшее время удастся сделать такую радиостанцию, чтобы она могла полноценно работать. Связано это в первую очередь с тем, что, к сожалению, дети не достают до пульта. Они не могут поставить компакт-диск, компакт-дисковый проигрыватель, они не могут достать до некоторых кнопок. Вот. А сажать детей на высокие стулья, к сожалению, запрещено правилами техники безопасности.
1: А что они могут вот падать и стукаться лобиками об угол стола?
0: Если грудничок упадет и ударится лобиком, вы же понимаете, что как бы тут...
1: Может случиться в дальнейшем патология серьезная.
0: Да, которая приведет уже к...
1: Ну, то есть чикатилизм, так называемый.
0: Неисправимых изменениям в организме.
1: Исключительно в целях вот заботы
0: о подрастающем поколении. Видите, как мы...
1: Надо было в терцию нам это спеть. А ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Не стесняйтесь, говорите. А, это вот сейчас нам субпереводчик переведет. Так. Пока он уже сейчас следующий телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Алло, алло. Алло, говорите громче.
4: Это опять Ирина.
1: А, здравствуйте, Ирина.
0: Здравствуйте, Ира.
4: Спасибо вам за ваш замечательный ответ на мой вопрос. И за это я хочу поделиться с вами своими соображениями, раз уж пошла такая
1: пьянка,
4: радиофикация всей страны. А вот, я хочу предложить такое направление, которое позволит создать количество радио и телестанций просто... неизмеримое.
1: Так.
4: Это, так сказать, вещание на все случаи жизни. Ну, вот, например, для тех людей, которые в данный момент принимают пищу, радиостанция «Бон аппетит». Для тех, кто, наоборот, в туалете находится, «Бон стул». Для тех, кто ссорится, «Бон скандал». Для тех, кто так или иначе решает свои, удовлетворяет половые потребности, «Бон оргазм». Вы представляете, сколько здесь еще может быть всяких подразделений?
1: То есть, там, в принципе...
4: Голубые, розовые и все прочее.
1: В просто... принципе, вы, как бы вы предлагаете, чтобы, например, человек, в зависимости от сейчас вот конкретно, чем он занимается, включал определенную волну?
4: Да. То есть это просто непочатый край работы.
1: Ну, в общем-то, да.
0: Вообще, мысль достаточно хорошая. Но, понимаете, Ирина, это тогда рушит несколько концепцию от отдела федеральной службы, которая как бы гласит о том, что должны все станции в плане концепции сравняться вообще по...
1: Тут как бы совсем диаметральная противоположность тому, что как бы мы планируем. Хотя и эта мысль тоже... Как и все, впрочем, остальные мысли на Земле.
4: Ну так, а не это лишена. Не противоречит, в общем-то, потому что они и так почти все одинаковые, но просто там будет звук и видеоряд из всего, всей этой массы вот этой вот.
1: Кстати,
4: непосредственно предназначены для данного занятия.
0: Может быть, и я думаю, что мы в ближайшее время мы попробуем внести их на рассмотрение.
1: Законопроект.
0: Вот, но я хочу, Ирина, вам сказать, что уже сейчас в FM-диапазоне есть радиостанция, которая вещает и одновременно вещание передается по 42-му частотному телевизионному каналу. То есть вы можете его это наблюдать.
4: А, это времечко, что ли,
0: Нет, нет, нет, нет. Времечко
4: тоже где-то слышно здесь.
0: Нет, нет.
1: Это
0: нет,
1: просто нет. У вас рядышком это находится будильник, вот как раз это студия, и вы слышите вживую голоса ведущих. Просто нужно окно плотнее закрыть.
4: Понятно, вот век живи, век учись, это дураком помрет.
0: Да.
1: Вот, спасибо. Спасибо вам, Ирина,
0: за интересный рассказ.
4: На этом поприще.
1: Спасибо.
4: Всего доброго.
1: До свидания.
0: Спасибо.
1: Вообще, действительно, этот край, как бы, радиофикация, как электрификация всей страны. И, кстати, еще большие ведь проблемы сейчас с зоопарками. Дело в том, что нужно же вводить вот по, так сказать, ассоциации защиты животных требует просто введения специального зооканала на все.
0: В первую очередь для птиц.
1: Для птиц, естественно. То есть, поскольку ведь это служба, которая координировала перелеты птиц, поскольку существа целиком безмозглые. Ну что там, комок перьев с кишками, он сам не знает же, куда толком лететь. И вот эта служба, она в результате, так сказать, инфляции, каких-то вот непонятных разрух вдруг разруха, она...
0: Постперестроечная.
1: Да, то есть она практически прекратилась. А сейчас, сейчас черти что, то есть уже голуби стали сидеть на деревьях, чего раньше никогда не было, заметьте.
0: Да, не позволяли просто себе это.
1: Просто вообще, да. Вот, поэтому все это, конечно, непочатый совершенно край работы. Вот. Ну что же, у нас остается 5 минут до окончания нашей встречи. Я предлагаю послушать последний, видимо, телефонный звонок. Пожалуйста, постарайтесь, чтобы ваш вопрос Дмитрию Владимировичу был более конкретно сформулирован. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Александр, я хочу тебе задать вопрос.
1: Ну, я-то не компетентен ведь.
5: Нет, ну, послушай, когда вот выйдет все-таки твой новый альбом?
1: О, ниже пояса мне удар. Мне стало очень стыдно.
0: Сейчас у нас в ПСТР шутит ниже пейджера.
1: Ниже пейджера. Постараюсь сделать как... Хочу сказать просто, половина готова. Вот половина готова.
5: Ну, в конце года выйдет?
1: Ну, думаю, пораньше.
5: Да?
1: Да, конечно. Конечно.
5: Ну, хорошо.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Но этот вопрос не считается.
1: Не считается. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Саша, меня Борис зовут.
1: Очень приятно.
6: Я вот чем хотел поделиться с вами мыслями. Так, поделиться просто. Вот для улучшения и, может быть, даже совершенствования вот коммуникационных таких вот связей в этой системе, во всей.
1: Вы имеете как... эту радиосистему?
6: Да, да, да. Вот, может быть, подумать насчет такой идеи. Вот встраивать микрофоны, например, вот, ну,
1: да.
6: Для, просто для примера, скажем, в банках с пивом.
1: Отцы.
6: Металлических.
1: Отцы.
6: Вот. Как вы считаете, это, в общем-то, должно помочь вот распространению, вот, оперативности связи вот такой вот потребителя и, значит, центра вот. Вашего.
1: То есть вы имеете в виду, как бы в данном случае отдел, ведь при, кстати, отделе Федеральной службы по телевидению и радиовещанию еще существует отдел по, так сказать, эстетике помещений радиостанции. То есть вы, как бы, этот вопрос, видимо, адресован.
6: Один из вариантов, да.
1: Да.
6: Да.
1: Ну, спасибо за вопрос.
6: Вот сама идея просто вот мне вот это, она меня беспокоит очень.
1: Спасибо,
0: меня кстати. Меня вот смущает только вот то, что я боюсь, что в эти микрофоны будет очень много идти посторонних звуков, такие как там вот это глыть, знаете, когда ну, пиво пьют.
1: Пощелки всякие.
0: Да, да, звуки, исходящих газов. Ну, в общем, вот это.
1: То есть совершенно не, мне кажется.
0: То есть очень много будет такого звукового мусора.
1: А вообще, скажите, Дмитрий Владимирович, все-таки вот на ваш взгляд идеальное, так сказать, состояние студии, какое оно должно быть? Приемлете ли вы, например, плакаты на стенах? Вот некоторые вешают, видите, вот там у нас вот фотографии всех родственников наших ведущих, вот дедушки, бабушки во много поколений своих животных вот вешают. То есть, в принципе, меня это ни в коей мере не раздражает, я даже как бы любопытно. Вот. А как вы вообще считаете, вот идеальные студии, идеальные помещения по дизайну, как оно должно выглядеть?
0: Ну, собственно говоря, что спрашивает мое мнение, когда есть совершенно четкие нормативы, и написано, что должно быть помещение. Помещение четырехугольное помещение, высота не более 3 метров, общая площадь не более 15 квадратных метров, 4 стены, никаких там 5-6 углов быть, разумеется, не должно. Тем более 9, как, например, это у меня в кабинете. Вот. На стенах развешена наглядная агитация. То есть что делать в случае
1: пожара?
0: Пожара. Как правильно надеть противогаз? Пользование огнетушителем.
1: Эпилятором.
0: Пользование вашим персональным эпилятором. Как правильно заправить орган в сапог. Как вовремя опражнить тазик. То есть вся та информация, которая постоянно необходима, которая помогает музыкальному информационному ведущему в работе.
1: Ну что же, и на этом я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить нашу радиостанцию. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча. И нашим радиослушателям еще раз напоминаю, что в гостях у нас сегодня был заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции.
7: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
8: И в гостях у программы «Монморанси» Илья Кормильцев. Представлять его я не буду, правильно, потому что и так человек достаточно
9: потому
8: известный.
9: Потому что все равно это никому ничего не скажет.
8: Да, особенно вот этому человеку, который за окном. Вот, это наш новый мойщик стекол на данный
9: ты. Он уже упал.
8: Значит, придется опять дать работенку отделу кадров.
9: А где вы их берете?
8: Работенки для отделов кадров.
9: Мойщиков.
8: Мойщиков? Да их на улице, понимаешь?
9: Мы... Так это, наверное, те же самые, которые упали.
8: А, вот они постоянно по кругу, да?
9: Конечно.
8: Вообще, как отличить из толпы людей профессионального мойщика? Он постоянно делает руками вот такие вращательные движения. Вот. Причем у него это происходит неосознанно. Как, например, у профессиональных водителей, да, у них привычка постоянно заглядывать там через левое плечо. И у летчиков.
9: Нет, есть еще один более точный признак. Ну, они настоящие мойщики, они ездят постоянно в инвалидных колясках.
8: Почему? Ну это мойщики, которые работают на высотных домах.
9: Конечно, естественно.
8: То есть и в такие, то в гипсе там, то, в общем-то, в каких-то там непонятных в растяжках. Действительно, действительно. Но с движением при этом они тоже такие.
9: Ну да, это внутреннее, внутри гипса у них такое.
8: Это уже, да.
9: Движение. Вращательное, тело вращательное.
8: Называется внутригипсовые вибрации. Да. Сокращенно ВГВ.
9: Сложно очень, да.
8: Сложно.
9: Но это жизнь не устроена просто. Кто нам сказал, что он будет простой и легкой?
8: Конечно. То есть и к тому же не нужно искать этих легких путей. Иначе человек станет просто каким-то таким абстрактным существом, совершенно непружинистым.
9: В общем, вы меня убедили. Можно я после передачи вымою у вас окно?
8: Вот только изнутри. Снаружи не стоит.
9: А может быть, по снаружи просто ничего нет?
8: Снаружи. Вообще, обычно мы там делаем холодец.
9: Из кого? Из мойщиков?
8: Нет, вот между рамами.
9: Очень хорошо, да. Кстати, холодец, несмотря на то, что жирное блюдо...
8: Не совсем.
9: Ну, жирное.
8: Вроде почему? Многие студень считают, это не жирное. Вот эта штука...
9: Я с хреном и с водкой.
8: Вот. Нет, все равно я не согласен. Не
9: хрен,
8: жирное.
9: Водка, они очень высокотоксичные вещества. Водка, к тому же, вызывает у определенного ряда людей привыкание, которое сопровождается общим расстройством здоровья, психической деятельности. Ну, короче говоря, всем тем, что обычно именуют алкоголизмом. И хрен... Поджелудочная железа, опять-таки, язва очень дурно воздействует.
8: То есть водка на язву,
9: да? Холодец, не являясь сам по себе вредным, является провоцирующим фактором для употребления вредных веществ, которые понижают уровень здоровья, в основном, у тех, кто злоупотребляет.
8: А это, кстати, опять же, говорит, вот в данном случае холодец и вот вообще вот эта троица холодец, хрен, водка, да, вот это как бы символизирует маленькую модель мира. Потому что холодец сам по себе подталкивает к потреблению вот этих, как бы... веществ, будучи сам достаточно нейтральным. То есть он тут играет роль положительного героя. Хрен — это как бы такая вот пикантная штучка, дескать, знаешь, на что похоже? На человека, который в Америке зазывает людей в порно-бар.
9: Ну да. Вот, еще можно было сравнить вот эту триаду холодец, водка и хрен. Это же ведь вот такой, мифологический архетип. Это вот триада такая. Водка, она женского рода. Она как бы богиня, но она великая мать. Вот у русского человека особенно. Вот мать сыра земля. Почему земля сыра? Она же бывает, песок бывает, сухая бывает земля. Сыра это вот... Раньше это говорилось не земля, а водка подразумевалась. Это потом замещение произошло. В последующие годы.
8: О, как.
9: Да, ну вот эта водка, это вот это женское божество, великая мать русского народа. А хрен, это, соответственно, значит, и холодец, это как вот отец и сын в божественной триаде.
8: Правильно. Причем холодец в данном случае это папа.
9: Конечно.
8: Вот, а ведь ты заметь, какая еще ситуация, что, скажем, водку можно употреблять и без хрена, и без холодца, да? Холодец без хрена и без водки, ну, как бы тоже можно. Хрен в одного употреблять нельзя. Это говорит о слабости подрастающего поколения и о полной его недееспособности. То есть сам по себе хрен без холодца и без водки, в общем-то, никому не нужен.
9: Можем ли мы в этом случае сказать... проникаясь в такой определенного рода, пророческим тоном, можем ли мы сказать, что за царством холодца, соответственно, царством водки наступит царство хрена?
8: Я думаю, что для этого нужно будет ему очень постараться. Или придется каким-то образом вводить четвертый временный ингредиент. К примеру, там это может быть корка какая-то, да?
9: С другой стороны, вот исходя из как бы из природы этого слова, если мы будем двигаться от семантики, как, в общем-то, всегда и положено, от семантики двигаться, именно от нее, потому что вот, ну, потому что это естественно, это для любого, вот для любого, кто посещает наши семинары.
8: Да, курсы.
9: Да, да. По проблемам там всевозможных, вы понимаете, трансцендентальных трансформаций с неопределенным вектором. Вот кто посещает этот крайне популярный семинар, можно сказать, почти каждый простой радиослушатель в каждой сельской глубинке, он посещает в какой-то степени этот семинар, и он должен понимать, что вот семантика — это то, от чего нужно двигаться, а семантика получает холодец. Холодно, но как-то такой приятный холодец, вот чувствуется, что вот уменьшительно ласкательное, такое в то же время игривое что-то, вот то, что есть в этих русских суффиксах, они какие-то такие, да, очень, да, колючие, да, пронзительные. Да. Вот холодец — холодно, да, водка, но это вода, еще такая ласковая вода, такая водка, водочка, водичка с придыханием, такое вот, вот такое чувствуется. А вот хрен — это такое агрессивное слово, хреново. В нем пахнет концом света страшным судом слово «хрен».
8: Причем со страшной силой пахнет.
9: Не случайно вот именно, да. Хрен — это как бы он противостоит сырой матери земли в определенном смысле. Ведь не случайно в русском языке он стал заместителем обозначения мужских гениталий. Вот потому что ведь в нем такая агрессивная мужская природа в слове «хрен» выражена. В то время как водка мягко, податливая, пассивная. Можно сказать, что хрен на Россию завезли с Запада.
8: В принципе, да.
9: Эти природная парни... душа была, да. Вот холодец и водка. А хрен — это вот та вот зараза, которая проникла в самую глубину вот этого, можно сказать, духовного ядра Руси. Она вот хрен, он, как бы это хреном все помазывает, начиная со времен Петра, вот горчица и хрен.
8: То есть это как бы агенты другого мира, на самом
9: конечно,
8: деле.
9: Конечно. Они... Да. Когда мы намазываем... Значит, вот вся наша жизнь — это вот как холодец, помазанный тонким слоем горчицы и хрена. Вот это вот западная цивилизация, горчица и хрен. А под ней такой большой холодец.
8: Кстати,
9: это особенно слышно, вот ходишь на, приходишь на какой-нибудь концерт и слушаешь, как играет басист с ударником. И вот визуализация холодца происходит на сцене. Он такой, он колышется. У него такая благодатная, сытная природа. Правда, к рок-н-роллу это уже не имеет никакого отношения. Вот тут нужен хрен настоящий. Вот хрен. Они добавляют хрен, но все равно внутри-то холодец.
8: Холодец,
9: мы все это чувствуем, вот мы живем так себе, мажем хреном, там, в бутиках, там, покупаем горчицу, там, и мажем себя, а с природой невозможно справиться.
8: А в принципе, вот что касается еще же природы, изначально человек, да?
9: Кстати, почему у вас фамилия такая?
8: Фамилия у меня досталась от мамы.
9: Да?
8: Да, вот, и к тому же дело в том, что у меня есть и надпись на спине, вот, которая при прочтении как раз вот это слово извлечение и получается этот фамилии.
9: Ага.
8: Вот, это...
9: Вы знаете, почему поинтересовался? Я вот рассказываю какие-то вещи, они ведь серьезно имеют значение, в общем, ну, для безопасности нации. А потом я подумал, кому я, собственно говоря, рассказываю. Ну, знаете, это, конечно, может быть, с моей стороны неприлично, но бдительность в наше время не мешает.
8: Не мешает.
9: Нужно проверить, про кому рассказывать.
8: Нужно всегда смотреть по сторонам.
9: Такие вещи. Многие же люди смотрят на мир и думают, что вот, ну, вот троллейбусы едут, машины идут. Вот все так оно и есть. Но это ведь немногие из нас знают, что под этим скрывается.
8: И...
9: Вот это вот все, да, только, да, вот такой вот... Тонкий слой, можно сказать, как бумага, который можно пальцем проткнуть.
8: И нужно, то есть,
9: если решиться.
8: Да, кстати, еще нужно сказать, что вот осторожный человек, он тоже не всегда ведь осторожен. То есть, когда про человека говорят, вот он осторожный, да? То есть, на самом деле, в 50% этот человек как раз наиболее подвержен каким-то опасностям. Потому что внешние проявления вот такой осторожности, вот он, видите, по коридору сейчас ходит туда-сюда у нас, да, вот как бы осторожный, смотрит. На самом деле, когда осторожность входит в привычку, то она просто деактивируется целиком.
9: Ну да.
8: И все получается. Конечно, то есть получается, да, тот же, собственно говоря, хрен. И насчет, опять же, естества природы, да, вот парадоксальные ситуации, я подумал, ведь человеку никогда не было свойственно, именно как животному, да, вот какие-то делать добавки к своей еде, приправы и так далее. Ну вот там, например, кошки, да, вот взять кошку, она же не мажет себе там рыбу, этим, как, какой-нибудь горчицей, правильно?
9: Нет,
8: то есть это
9: нет.
8: Свойственно только человеку.
9: Конечно.
8: Плюс эти, вот этот бизнес, да, вот эти агенты, они как бы стремительно развиваются. Это огромная такая промышленность.
9: Кетчуп потом появился.
8: Кетчупы появились.
9: Кетчуп завезли из Болгарии, на самом деле. Но это Болгария очень сильно турецкое, вообще мусульманское влияние. В общем, они все на самом деле, в общем, турки на самом деле, которые в конспиративных целях в течение последнего тысячелетия говорят на славянском языке и исповедуют православную религию. Но на самом деле это турки-то.
8: Конечно.
9: Было секретное совещание было. В
8: В Балашихе, вот я знаю, она проходила.
9: Ну, похоже, да, такое. Да. Балшах, вот. Секретное завещание, да. Типа Балашихи, но только там, у них. Ну, и болгарам сказали 1000 лет. Вот так вот нужно. Ну, чтобы противник поверил.
8: Нет, а здесь же было еще как, я знаю, и что было...
9: И начал есть кетчуп.
8: Такое негласное было распоряжение, вот, считать все-таки болгаров как раз турками. Ну, вот, просто...
9: Нет, было негласное распоряжение считать болгар братьями.
8: Это сперва.
9: Тогда вот, сейчас, да, потом этого. Турками, да?
8: На втором как раз вот съезде было уже принято считать турками.
9: Турками, да?
8: Кстати, я хочу сказать, что к нам, и напоминаю, что в гостях программа «Монмаранси» Илья Кормильцев, и Айрат Дашков присоединился к нам, как раз ходил смотреть результат падения тушки мойщика. Вот этот вот мойщик упал вот только что. Не расплескался он там как-то?
10: Нет, на самом деле там есть уже вот какая-то кукушка, так сказать, автомобильного типа, которая уже проезжает туда-сюда, угу. И она уже подменила его, то есть меня сейчас немножко окатило, то есть, в принципе, процесс не остановлен. Никак.
8: Вот мы в данный момент, пока ты там вот ходил туда, вот рассуждали с Ильей на тему приправ всяких, и как бы так по умолчанию решили, что чтобы спасти мир, нужно из рациона человеческого питания исключить кетчупы, горчицы, в общем, все вот эти добавки, петрушки, укроп, то есть переходить к пище, ну, например, ешь мясо, да, вот этот кусок мяса, тогда его надо есть без хлеба. Хлеб, кстати, тоже это, выпечка не свойственна животным.
9: Нет, не свойственна.
8: Не свойственна. Животные не пекут себе печенье.
10: Некоторые арбузы едят с хлебом.
9: Кстати, Айрат, а почему у вас такая фамилия?
10: Какая?
9: Вот Дашков.
8: Да, мы обсуждали это очень долго.
9: Просто разговариваешь, ведь нужно, ну, как бы время такое, нужно всегда знать, вот, безопасность. Ну, соображение безопасности просто. Ну, требует проверять. Ну, мы с Лаверским уже друг друга проверили.
8: Да.
10: Ну, я не знаю, вам справку надо какую-то предъявить, да?
8: Это было бы не лишнее.
10: Не лишнее.
8: Не лишнее.
10: Да. Ну, да, ну, вот считайте, что сейчас вот, сейчас достаю эту справку, у меня есть в кармане, в принципе, у меня на все случаи жизни есть справки, да. И вот сегодняшний случай я как бы, на самом деле, вот,
9: так. А почему у вас справка иностранными буквами написана?
10: Ну, потому что она действительно за границей, это как бы во всех странах. Вот.
8: А что это за женщина нарисована вот эта?
10: Это мама. Вот здесь, так сказать, кстати, указано, что вот эта мама, имеющая, так сказать, такую фамилию, и поэтому мне также присвоена такая фамилия на законном основании, поэтому, собственно.
8: Кстати, вот...
9: И да. Заметьте, что оба моих собеседника все время ссылались на мать.
8: Да, вот так вот. Ну, правильно, так и должно быть. Так что мы будем
9: это,
8: делать с
9: это еще раз говорит о том, что тяготение к, вот, к божественному союзу водки и холодца, оно сильнее, чем вот к этому самому новоприобретенному хрену, понимаете ли?
8: А вот получается ситуация какая же? Действительно, любой хрен хочет стать как бы холодцом.
9: Да.
8: В принципе, и все мы, в общем-то, были хренами. И вот неизвестно, стали ли мы холодцами или нет. И еще меня мучает такой вот вопрос, да? Есть же еще промежуточное состояние холодца, студень. Он так называется, студень. Это какая-то некая жуткая вообще вещь, насколько я знаю.
10: Я плюс еще думал, есть что студень и холодец одно и то же.
8: Нет.
10: Нет, да?
9: А студень, может, вот как раз, студень как раз, он вот когда, почему русский человек ставит на стол бутылку водки, превращает неприятный студень в очень возбуждающий и дающий силы холодец.
8: А
9: для этого вот водка и нужна. Вот это же священный союз, в сущности, это все же, вы понимаете, это вот, ну, такая, ну, мифологема, метафора, которая вот просто...
8: Ну, тоже ведь это блюдо тоже нечистое своего рода. Опять же, ведь когда-то какому-то человеку пришла мысль не просто откусить от сырой ноги там животного, убиенного им только что кусок мяса, да, вот его измельчить, что-то там как-то сварить, сделать вот этот студень. То есть это гастрономическая архитектура занимает у человечества очень много, на самом деле, времени. Вот, и чем активней как бы развиваются какие-то вот технологии пищевые, и там и так далее, да, тем меньше остается у человека шансов самосовершенствоваться. Ну, даже какое же там самосовершенствоваться? Сохранить свое девственное «я» в этом лесу из стержней.
9: Вот человека постоянно убеждают, что он должен есть и пить. Это же тоже неестественно. Да. Зачем убеждать человека, что он должен есть и пить? Человек сам понимает, что он должен есть и пить. Но все время постоянно с утра до вечера при помощи всех средств рекламы заставляют что-нибудь есть, что-нибудь пить. Вот, и, вот, и он ест, вот он и пьет. Это ужасно.
8: Ужасно.
9: Ужасно это издержки. Но это просто деталь более другого общего процесса, значительно более важного.
8: Это какого же?
9: Ну, это ну, функция человечества, предназначение. В данном случае это вот такая просто аберрация возникла. А главное здесь функция человечества, его предназначение в большом смысле, в общем. То есть вселенское предназначение человечества.
8: А вот,
9: на фоне этого проблема кетчупа, даже хрена и горчицы, она ничтожно мала. Я просто думал очень долго, почему вот машины такие неудобные.
8: Машины?
9: Есть, ну вот, ну да, но человек же сидит в машине, вне, естественно, для него пользуется.
8: Совершенно.
9: Уродская, абсолютно. В природе он никогда так не сидит.
8: Вообще не сидит. А, кстати, ведь вообще, в принципе, доказано, вот последняя наша экспедиция, мы снаряжали, а там они выкапывали кости всякие и так далее, доказано, что первобытный человек не сидел вот так, как на стуле. Он мог либо сидеть на корточках, либо лежать, либо стоять. Вот поза под стул, она появилась уже в результате мутации человека. Да, представляете?
9: Это очень неудобен для человека, совершенно естественно. Вся цивилизация, созданная человеком, она совершенно естественно очень неудобна для человека.
8: Да, как ни парадоксально.
9: А это не парадоксально. Дело в том, что все это парадоксальным кажется только при условии одной аксиомы. Если мы считаем, что все это создается для человека. А никогда вам не приходило в голову, что человек создает все это для кого-то другого? Для кого эти формы будут естественными, а также функции этих предметов будут очень удобными, не вызывать никакого раздражения тела.
8: То есть человек используется как рабочая сила просто.
9: В принципе, да, что кто-то сидит в глубинах, так сказать, Вселенной и терпеливо смотрит и ждет, когда мы закончим строительство этой вот Вавилонской башни, в которой он должен поселиться, где ему все будет удобно. Но, естественно, поскольку если бы он сразу объявил прямо о своих намерениях, то никто бы не стал этого делать. Uh-huh. Значит, он бы создает такую вот видимость прогресса, что это все целенаправленно, что вот сейчас у нас машины, самолеты падают, там машины там давят пешеходов, но это временно, потом мы сделаем такие машины, которые не будут давить пешеходов, самолеты, которые не будут падать. Все время идет мечта об идеальной машине, а идеальная машина уже создана. Она просто для нас не идеальна, но она идеальна для заказчика, для того, кто ждет результатов нашей работы. И вот, когда мы смотрим в небеса, мы всегда ведь думаем о том, что когда он придет, вот будет ли он благодарным? Или истребит нас, как виноградарь истребляет дрожжи после того, как вино уже сбродело? Вот в чем вопрос.
8: Он может, кстати, что еще страшнее и неприятнее, просто небрежно плюнуть на все. Можно. Ну, типа скажет, что-то мне эта строительная площадка не нравится. Просто плюнет и пойдет строить в другое место. А мы тут будем вот в этой всей слизи, вот как бы. Поэтому строить нужно хорошо, либо не строить.
9: У него могут бабки кончиться.
8: Бабки могут кончиться. Это получается, что практически неполное инвестирование прошло строительство. И зависнем. Просто получится, что как бы автомобиль без крыши, стул без ножки, да?
9: Да.
8: Никуда не годится.
9: Ничего, нет.
8: Никуда не годится.
9: Ну, может, тогда мы сможем вернуться назад к природе?
8: Вот я к тому-то все и клоню.
9: А примет ли она нас в свое объятие после того предательства, которое мы совершили?
8: Ее практически не осталось, природа. Что делают с ялтинским кедрачом?
9: Чего?
8: Что делают с ялтинским... Ой, почему с ялтинским? С алтайским кедрачом. Да и с ялтинским тоже делают. Вообще, что делают с кедрачом? Как она может нас простить, и он? Если они увидят... Это же волосы ее. То есть практически человек, внедряясь, вот, переливая там эти озера, да, вырубая леса, он делает пластическую операцию маме-земле.
9: Ну, конечно.
8: Вот.
9: А вот слово «кедрач» такое очень интересное слово. Я над ним надолго задумался. Вы его ведь не случайно употребили, в принципе. То есть вот оно вот... Вы мне не сказали там, что сделают каким-нибудь там мордовским выхухолем. Потому что все бы рассмеялись. Вы сказали, с алтайским кедрачом. И все задумались, а некоторые игриво захихикали. Это значит, вы готовили это слово. То есть оно у вас вот постепенно вызревало, так это оттачивалось в глубинах.
8: Нет, дело в том, что мозга. Я посетил недавно эти края, и меня удивило, что вот кедр, вот поросль кедров, да, лес кедровый, они называют кедрачом. Вот такой местный сленг очень интересный на самом деле. Вот для меня я просто был поражен кедрач.
9: А уменьшительное, как это этого слова будет?
8: А вот дело в том, что у них нет уменьшительного. Вот кедрач — это все.
9: Кедрач из одного кедра.
8: А кедрач это... Нет, это как бы вот и к одному кедру у них применимо, и кедрач, к поросли, да. И при этом как бы вот кедрач это как бы папа, и как бы вот бог и мама в одном лице. То есть потому что кедрач дает шишки. Вот здоровые шишки размером с лимонку. И шишки эти они собирают, залезают туда, их просто едят. То есть практически на самом деле кедр и вот пальма одно и то же. А только те, значит, лезут на пальму собирать какие-то там тропические фрукты, и эти лезут туда как бы собирать вот эти шишки. И вот это название просто человек у нас...
9: Ну вот как символ уединения, там, значит, вот можно сказать, скита вообще, оторванность от всего мирского. Вот если на юге это остров необитаемый, когда с пальмой с одной рисуют посередине, да, то севере такая же одинокая сосна, которая среди там стоит посреди, там, на скале или прочее. То есть это же... То есть сосна и пальма, ну, в смысле, в данном случае, то, что вы называете кедрачом,
8: да, да,
9: связано
8: да.
9: с пальмой очень тесными, внутренними какими-то тончайшими вещами. Они функционально одинаковы.
8: Целиком, целиком. А если вообще как бы вот этот необитаемый остров рассмотреть с позиции земли мамы, да, то и вот с этим кедрачом или с пальмой торчащей, то вот этот необитаемый остров — это такая родинка, из которой торчит такой жесткий здоровый волос. Ну, есть такие вот у некоторых людей, типа родинка, из него волос. Вот, то есть если земля — это тело человека, то необитаемый остров с пальмой — это родинка.
9: Это очень видимо. Интересно звучит. Это перспективное направление исследования.
8: Исследовать, да.
9: Над этим надо еще думать очень много, да.
8: Вот, Илья, у тебя проскочила такая как бы фраза насчет человечества, что, дескать, человечество вот как бы, в общем, должно что-то сделать. Ну, правильно, оно должно, да? Вот. А мне вот, например, как раз кажется, что человечеству, вот ему вредно быть муравейником. Ну, в том смысле, что вот у муравьев у них коллективный мозг, да? Вот муравьиное человечество, оно там не проживет поодиночке. А вот, по-моему, для любого дела, которое как бы нужно сделать, как раз очень вредна массовость. То есть, когда люди говорят, там, все человечество поднимется на борьбу, ну, скажем, там, с фашизмом, то это значит, что фашизм победит. Вот, если поднимется какой-то один человек, то шансов, что вот он выиграет, гораздо больше. То есть человек так устроен, что входя в такую в колею коллективного разума, он практически сразу проигрывает. Ну, не коллективный он человек, мне так кажется.
9: Это очень интересная мысль.
8: Ее надо исследовать.
9: Безусловно. Любая мысль нуждается в исследовании. Особенно сказано так весомо. Видно было, что над этим долго думали, что, в общем, тщательно подыскивали все аргументы, что в какой-то смысле выразили свои внутренние глубинные убеждения. То
8: есть, из самых нет.
9: Можно сказать, некоторое кредо в данном случае. То, что вот. Но я все-таки думаю, что разговор о судьбах человечества, он очень по себе вот как бы интересен. И люди, в общем, любят ему предаваться. Вот как они, насколько они любят действовать всем человечеством заодно, вот разговором о судьбах человечества вообще, очень любят предаваться. Я думаю, что это связано, в общем-то, с тем, что человечество не может отомстить за себя, когда ты разговариваешь за его судьбу. Вот если ты о Пете начнешь обсуждать, и будет ли, сколько он будет ходить, не значит, что его жена изменяет с Васей. Вот, можно идти в морду получить потом. А вот от человечества какую судьбу не нарисуй, можно его полить самыми грязными красками, там, памфлетом, в котором ты проявишь себя законченным мизантропом, понимаешь, и все равно никто морду не набьет.
8: Ты знаешь, кстати, вот твое вот это изречение, которое ты сейчас сказал, оно как бы подвело, видимо, черту в моем собственном исследовании, почему очень часто люди, особенно вот, которые в телевизоре выступают, да, говорят «мы». Ну, вот, к примеру, там, «нас так долго унижали там при таком-то режиме», да, «и мы все там, нас всех обсчитывают в магазинах».
9: А это не они же говорят, просто это коллективный демон говорит.
8: Демон. Демон. Не демон, а демон.
9: Нет, демон, демон.
8: Демон, да?
9: Демон.
8: Ага, ну, знаешь, это еще не так страшно, потому что если бы говорил демон, то, конечно, уже...
9: Демон — это опера Рубинштейна назвала Мусоргского.
8: А.
9: А вот демон — это вот демон, такой страшненький, нехороший, в общем, человек такой, мелкий бес. Ну, вот он говорит «мы», потому что у него имен легион, понимаешь? Он начинает «мы» сразу говорить, у него сразу волосы во рту начинают расти.
8: Когда... Внутрь, причем, естественно.
9: Да, это заметно всегда, вот это верный признак. Можно определить, какие силы вещают вот устами вот кажущегося внешнечеловеческим существа. Это достаточно понять. Вот если хороший, то он говорит, вот видно, красиво у него, голос без лжи такой приятный. Он качает в нем такая пульсация хорошая. А как врет, так сразу чувствуется, что волосы растут во рту. Он кладет букву вот так вот, волосы, они... И, во-первых, тошнит от того, что у него волосы во рту растут.
8: Постоянно потом... рефлексы идут рвутные,
9: языком,
8: да.
9: Языком приходится все время раздвигать, чтобы говорить. И вот это чувствуется, когда он говорит, понимаешь? Это вот признак. Мне видно очень экзорцисты вот убедительно рассказывали, что это именно такой признак.
8: Кстати, знаешь, тут вот у волос растущих, да, вот у них тоже есть своя прогрессия. То есть вот этот демон, вот, он как бы тем больше и тем страшнее, чем мельче расклад. Я постараюсь пояснить. Одно дело, когда вот по телевизору он говорит, там, нас обвешивают в магазинах, да, и мы все терпим. Вот, хотя это личное дело его, что его обвешивает, и он терпит, да. Вот, следующая стадия, это когда мама молодая, да, к примеру, всегда говорит «мы» про своего грудничка. Дескать, мы пописали сегодня хорошо, мы сегодня хорошо покакали. Вот, то есть полное отождествление и уверенность в своей нужности ребенку. Хотя, в принципе, она для него просто канистра, ну, вымя такое. И по большому счету женщина...
9: Ну, это да, же да. Все давно убедительно показано полевыми исследованиями, доказано, что ряд папуасских племен в отдаленных районах мира, они такого слова мы не знают просто.
8: Конечно.
9: Они говорят «я», «гугу», «мгоги», вот. Потому что какое «мы», во-первых, у них все племя 8 человек. Нету почвы для того, чтобы сложилось подобное общение. Да, да. А потом, значит, как бы вот каждый из них вот имеет свое имя, вот какие «мы», вот они не знают общего названия. Вот. Для такого вот понятия. Вот. Это же здорово. В определенном смысле они стоят ближе к...
8: К маме на земле.
9: К маме земле, да.
8: Да.
9: Чем мы, несмотря на вот эту водку, сколько пьем, а к маме земле становимся ближе только в физическом смысле, а в духовном очень мало приближаемся по сравнению с папуасами.
8: Практически уже такая прослойка
9: может быть,
8: возникла.
9: Да, да. Вот папуасские песни, они очень всегда схожи на это самое, чем-то вот с русскими.
8: Схожи.
9: У них эмоции такие же. Вот, может быть, послушаем тут. Вот тут такая замечательная песня. Девушка, значит, надевает самое красивое платье. Самое красивое платье. И идет топиться в море, танцует танец. И весь город выглядывает в окно, и весь их хлопает. И смотрит, как она красивая в красивом платье. И как она хорошо идет топиться. И такая радость по этому поводу выражается. А вот у нас, поскольку мы оторвались от матери природы, было бы нытье, там матенька за меня не понимает,
8: он меня бросил,
9: свекровушка меня мучает, пойду я там это самое к реченьке, развею свои белые косоньки, утоплюсь там, в общем, ужасно было бы.
8: То есть не гордые были бы действия совершенно. Нет,
9: не понимается, не понимается, что вот как бы вот, вот смерть, вот эта оставленность любимым человеком, это все. Элементы, из которых слагается прекрасное полотно жизни, которое нужно вот жить каждый момент. Вот ты радуешься, что идешь топиться. Ты радуешься, что тебя бросили. То есть внешне ты плачешь, но ты радуешься тому, что ты плачешь, потому что ты живешь слезами. Тебе плохо, и ты рад от того, что тебе плохо.
8: В принципе, здесь радоваться действительно нужно даже тогда, когда и пучит. Если пучит, то извиняюсь, если понос, то тоже нужно радоваться, потому что это проявление жизни. Нет, это действительно на самом деле так. Потому что люди там придумывают градации.
9: Ну когда... вот были же праздники, вот 750 лет Москвы.
8: Да, были. Но... Я помню тоже.
9: Я смотрел. Люди совершенно не умеют радоваться.
8: Не умеют.
9: Правильно. Они просто куда-то идут, идут и идут.
8: Постоянно в пути. Они постоянно в движении.
9: Ну, сказали,
8: они
9: да,
8: идут к какой-то цели.
9: Что есть конечная
8: вот.
9: Цель, которая да, они да. Вот как бы... Вот коммунизма нет, а цель осталась.
8: Вот. Вот
9: причем то же самое.
8: И ходят толпами туда-сюда, одна навстречу, другая
9: да, туда. Сперва пошли, думали, что это Жан-Мишель Жарр. Оказалось, нет, не Жан-Мишель Жарр.
10: Вместо диафильмы, него просто... диафильмы, там крутили диафильмы.
8: Это приехал просто человек из Болгарии.
9: А потом поехали еще куда-то, да. И везде им казалось, что у них будет цель. А так, в общем, нажрались, утром в понедельник проснулись, выяснилось, что до цели не дошли.
8: Да, и праздник уже
9: а вот прошел. А вот давайте послушаем, вот как умеют простые люди, простые сердцем, можно сказать.
8: Да, ну, сейчас только прежде я еще про демонов последнюю стадию расскажу. То есть про маму мы с грудничком проговорили. И самое, конечно, страшное, самый большой демон — это во владельцах собак и вообще домашних животных мелких, которые тоже говорят всегда «мы». То есть мы гуляли сегодня. Я так думаю, кто это мы, там, дескать, Николай II, что ли? А у нее там это, левретка или пудель под мышкой, понимаешь? Все, вот это, конечно, демонизм страшный. Отсюда и начинается все.
9: Маяковского прям «мы» называется произведение.
8: Вот, пожалуйста, пример.
9: Это же не случайно. Прямо вот связано. Слово «мы» такое, оно и противное какое-то, потому что как мычание такое, коровье такое. «Мы».
8: Да, да, да.
9: Очень протяжное.
8: А по-немецки это, по-моему, «мы» будет «вар», да?
9: Да.
8: Тоже какой-то варвар.
9: «Вир».
8: Или «вир». Ну, в общем, «вир», «мы», «вир», «мы», «мы»,
9: «вир», «мы», «мир».
8: «Уи».
9: «Уи»,
8: да, вот.
9: «Уи».
8: Самое безликое такое, слово. Самое безликое слово. Ты, знаешь, оно столь же противно, как вот поговорки. Ты любишь всякие прибаутки, поговорки, когда вот человек разговаривает постоянно прибаутками, дескать.
9: Сказать не могу.
8: Вот. А еще мерзопакость нет, когда употребляется «я как коллектив».
9: Да.
8: Знаешь, такие вот люди есть, которые «а я как коллектив». А как правило, это прапорщики отставные, которые слегка под шафе.
9: Да, ну коллектив, да, вот оно такое. Это то же самое слово «мы», только такое вот. Латинизировано, типа ученое слово.
8: Да, ученое.
9: Ну, это так, это простецкий коллектив. Коллектив «Я и моя либретка», коллектив «Погулял».
8: Да. Ну что же, слушаем песню.
9: Слушаем.

0: маршрует каждый по-своему, как известно. Маршируют все вместе единообразно. Это основное требование. Марш – это музыка, которая порождает коллектив. Она порождает мы. Она порождает вот этого демона коллективного, который заставляет людей потом говорить слово «мы» там, с моей собачкой. Я думаю, поэтому. И люди чувствуют себя вот этой частью «мы». Они, конечно, теряют свою самость, но приобретают огромную дополнительную энергию.
1: А вот
0: в этот
1: смотри.
0: Момент, вот они промениваются часть своей личности, вот своего «я», они промениваются, вот покупают за него, буквально обменивают его на энергию, которая вот дается, эта демоническая энергия коллективного. Они все вот выстраиваются, подтягиваются все, потому что их переполняет, их рвет и рвет. Они как будто как 40 линий вынюхали, стоят такие все, потому что это марш. Это вот марш.
1: А вот смотри.
0: Это такой марш, это вот конструктивное, такое аполлиническое, такое созидательное, такое прогрессивное, вот такое вот коллективное. Вот рок-н-ролл он тоже создает коллективное, но он другое создает коллективное. Он создает не коллективное «мы», он создает коллективное «мы». Он другое создает коллективное. Но он тоже будет другими способами. Как бы внешне порождая хаос, но это уже коллективное стадо, это коллективная толпы, которая не коллективная войско, строя там, допустим, это самое, которое марширует, вот фаланги там, не знаю, там, колонны пехотные, вот не этого. А это коллективного хаоса, когда все одинаковы, потому что каждый поступает по-своему, но в целом получается броуновское движение. Хотя каждый думает, что он делает вот такое, что другой не делает. Вот. Что-то происходит только с ним, одним в этот момент.
1: Но сейчас, вот, кстати, в наше время, да, в 20 веке, вот марши все-таки немножко поувяли. И вот это искусство написания, и также игры, вообще искусство производства маршевой музыки пропало. Мне кажется, что достойным, более-менее заменительным.
0: Для марша же требуется определенная наивность. Понимаете ли, если коллективная вот толпы, коллективно рассвирепевших народных масс, оно предполагает веру во что-то. В смысле, не предполагает никакой веры во что-то. Просто люди вот, боятся, там, что их задавят, там, или просто слышат громкую музыку и начинают от этого сами кричать. Вот, они, вот. А ведь коллективное вот такое, которое в марше, коллективная организация, коллективная тоталитарная, можно даже сказать, оно же требует наивности и святой веры во что-то. Позитивное, что вот такое мы сказать, мы строили, вот, вот такое мы сказать, жизнеутверждающее.
1: То есть душа должна быть прозрачна, как родник.
0: А все же обломались, да. Вот с верой-то вот наступило безверие, и марши вместе с верой угасли на самом деле.
1: Послушай, вот существует еще такое мнение, бытует, да, что большинство людей вот ходят на демонстрации в какие-то места большого скопления народа не для того, чтобы там как-то выплеснуть свою агрессию даже или что-то там как бы добиться от кого-то, да, типа еды, чтобы им дали там, знаешь, стучат ложками по кастрюлькам некоторые даже, вот, а в большинстве своем ходят туда для получения сексуального удовлетворения от трения. А лиц не только вот своего пола, но и противоположного, и вообще вот от этого трения. То есть это своего рода любая демонстрация. Это любая, да, то есть вот любая вот эта толкучка, она является своего рода таким массовым половым актом. То есть причем это некоторое новшество в сексе на самом деле. Вот демонстрация, любое вот массовое сборище народа, это совершенно новое слово в сексе. Просто люди еще немножко не понимают, что с ними происходит. Вот эта эйфория, которая там творится, на самом деле доказано. Вот у нас в лабораториях брались мазки многочисленные, у них там анализы, соскреб с пяток, это очень важно, тоже делали соскреб с пяток, рассматривали под микроскопом, и выяснилось, что практически вот выделяются те же энзимы, которые выделяются в момент сексуального акта.
0: Ну вот мне кажется, что это убедительно и свидетельствует о метафизической природе коллективного духа, о том, что он вот является вот этим самым демоном. Это же очень хорошо заметно. Почему? Потому что, вы понимаете, природа секса такова, что он может быть индивидуальным, может быть парным, а может быть и групповым. Но в определенный момент, когда теряется визуальная и тактильная связь участников одной сексуальной группы с другими участниками, то есть другой участник у тебя слишком далеко, чтобы ты мог непосредственно чувствовать каким бы то ни было образом, то он как бы и не существует. То есть дальше второго ты все равно не видишь в этот момент. То есть ты окружен только вот ближайшим слоем тел и с ними взаимодействуешь.

0: Поэтому, если бы чисто были физические причины вот у этого массового полового акта, то он бы не смог существовать, он бы рассыпался, ограничился замкнутыми группами ближайших соседей. Потому что
1: то есть они бы просто собирались в кухне и терлись бы.
0: Да, партнера ты не чувствуешь, да, то есть это то самое. Это был бы простой групповой секс. А здесь требуется, чтобы их некая сила, новое чувство. То чувство, которое вот не воспринимается обычными физическими приборами, обобщало. Вот почему в ремонстрации все в едином вот этом порыве.
1: Вот, это очень важно,
0: в едином,
1: да.
0: Ритме, да.
1: Да.
0: Это же может быть объяснено вот только сверхприродными силами. Потому что вот в области природных сил мы не находим практически ничего, что могло бы соответствовать подобной передаче энергии.
1: Кстати, вот ты заметь, что характер сам демонстрантов и демонстраций тоже с течением времени очень сильно изменился. То есть не какие-то требования и повод для этого, да, а само их настроение. То есть вот маршевая музыка, например, германская и наша, да, вот там действительно как бы люди шагали такие с чистыми прозрачными глазами, вот, и шли в каком-то таком едином порыве все вместе. А тут вот как раз современные демонстрации, любое массовое сборище, мне кажется, уже лишилось все-таки вот 100% общего порыва. Все-таки каждый идет туда немножко для себя. Поэтому у них вот такой разброшатание.
0: Ну вот и мы потеряем это, теряем мы это.
1: Теряем.
0: Вот. Но, к сожалению, мы при этом идем не от «мы» я к «я», а мы идем от одного «мы» к другому «мы». Вот в чем ужас. Мы идем от «мы», которого был определенный вектор движения. То есть все-таки куда-то все двигались в одну сторону. Неважно, там, ложную, истинную, двигались все в одну сторону. Мы сейчас переходим к тому движению, когда все движутся в разные стороны. И некоторые определяют это как свобода. Но мне кажется, что это сомнительно определить это как свободу. Потому что в любом случае мы же все совершаем эти телодвижения в определенных рамках, за пределы которых мы не можем выйти по самой сути нашей жизни в обществе. И в результате получается, что это все равно мы, что все делают, в конечном итоге все смотрят один и тот же телевизор, покупают одни и те же продукты. О каком же я, может говорить? Я когда-то все сделал сам. Свинью вырастил сам, кокос вырастил сам.
1: Штаны сам, да.
0: Холодец сварил сам, и хрен тот же самый вырастил сам, и сам его натер, не стесняясь при этом плакать. Вот в чем пафос. Это именно я, вот такой я настоящий. Вот почему Даниэль Дефо написал «Робинзона Крузо». Он это именно имел в виду, он показал вот я, настоящий я, человек. И потом, как все было хорошо у Робинзона, пока не появился «Пятница», «Попугай».
1: Да, все там, вот эти вот гири-гири, так называемые.
0: А потом
1: уже индейцы
0: приехали,
1: да,
0: вообще в больших количествах. И вот как мы вторглась в его жизнь, она начала погибать, его счастье начало подгибать под натиском «мы». Вот. Это возвращаясь к теме необитаемого острова, как волосы на теле.
1: Родинки. Или,
0: да,
1: на родинке.
0: Пальмы и кедрача, соответственно, как символов одиночности. Вот эта экзистенциальная вот богооставленность. Я бы такое слово не постеснялся употребить, даже несмотря на то, что многие могут меня неправильно понять и позвонить по телефону в студию и возмутиться даже. И, в общем-то, это оправдано, потому что если даже это слово ничего плохого не значит, то звучит оно, по крайней мере, очень неприлично.
1: Неприлично.
0: Но именно это я имел в виду, когда...
1: Слово звукоизвлечение. Даже не слово, а вот звукоизвлечение. Бывают ведь неприличные звукоизвлечения просто.
0: Да, ООО, например.
1: Да, или там какие-то...
0: оставленность.
1: Да, вот.
0: Экзи, стензи. Такое ощущение, что над языком насмехаются. Что ее специально коверкают. В определенном смысле вот музыкой вот является, особенно вокалист просто, когда поют букву «А». Вот это же не исковерканный язык.
1: Значительно
0: больше смысла, чем если бы там еще были встречались буквы Б, В и так далее по списку. Когда мы начинаем придавать этим словам, мы сужаем очень сильно смысл. Когда просто человек поет «а», можно подумать все что угодно.
2: Ну, кстати, вот заметьте, что в основном это связано со словами, которые имеют иностранное происхождение. Вот почему так? Не
0: почему? Знаю. Есть некоторые неприличные русские слова.
2: Ну, они
0: я вот могу, например,
2: изначально русские.
0: Да, нет, я могу многие рассказать. Это, если Арат попросит меня очень сильно, это...
1: Не, ну вот я вот...
0: Он не знает.
1: Вот есть, например, слова вот неприличные, то есть достаточно неприятное, например, слово «нашарыга». Русское слово, тоже очень мерзкое. Хотя ничего обидного, но вот как бы если, например, попробуешь, подойдешь к какой-нибудь даме на улице и скажешь «нашарыга», не скажешь, сколько сейчас времени, к примеру, то она обидится. Тем не менее, например, «нашарыга» и «графиня» — это одно и то же. А если ты скажешь «графиня», скажите, сколько времени. Ну, она будет так заигрывать, дескать, все-таки такое обращение-то вроде не оскорбил. А скажешь, ну, шарыга.
0: Все. Сам на шарыга.
1: А, да, сам на шарыга.
0: Вот
1: сам на шарыга, вот так вот.
0: Да.
1: По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать вопросы, да, Илье Кормильцеву в прямом эфире. Нет, мы будем в эфир выводить. Ты, кстати, одень наушники вот эти.
0: Нет, я в смысле, ты сказал позвонить по телефону, который на стене. А вот я не знаю, какой из трех городской, который передо мной стоит.
1: А, вот эти, да. Ты знаешь, тут с одного набирается две цифры, потом с другого и последний с третьего.
0: Угу. Тут а вообще такая была практика, меня интересует эта практика, чтобы сам себе по телефону задавал вопросы и сам отвечал в студии. Вот такой прямой эфир.
1: У нас постоянно это происходит, причем поскольку у нас уже доказано, что у программы 4 постоянных радиослушателя. Вот. Один, к сожалению, сейчас в больнице, двое на даче, вот, а одна старушка, она ничего не слышит, она совсем глухая на оба уха. Ей пишут.
0: Что-то для статистика неутешительная.
1: Неутешительная,
0: но... Для слушателей передачи очень много со всякими хроническими нарушениями.
1: Я просто хочу сразу сказать, что мы подстраховались, и вот все звонки, которые сегодня будут, да, это на самом деле звонит специально посаженный человек из соседней комнаты. Вот, то есть как бы он и будет задавать все вопросы.
0: Такой блондинчик там сидит такой.
1: Это девка.
0: А, это девушка?
1: Его, да. Нет, блондинчика. Сидит. Сам-то он соседний.
2: У нее, по-моему, какое-то мужское имя было, да?
0: Девушка.
1: Это фамилия. Фамилия у нее Вася. Ее зовут Лена Вася.
2: А,
1: когда человек показывает свой паспорт, например, милиции, или вот когда я на работу ее принимал, как зовут? Елена Владимировна Вася. Я говорю, чуть-чуть, дай паспорт. Прям паспорт посмотрел, вот, и вписал ей еще, по-моему, Гремулькина ей вписал. Вася Гремулькина.
0: Mm-hmm.
1: Вот, так что стало лучше.
0: Ну, да хорошо это.
1: Подправил.
0: Паспорта поправлять надо всегда.
1: Конечно, конечно. Кстати, в принципе, я же считаю, как, что все фамилии, да, они появились изначально. Вот Илья, почему у тебя фамилия Кормильцев?
0: Ничего смешного здесь не вижу. Ну, фамилия, да, у меня такая. Почему? Вот действительно у меня такая фамилия. Тут ведь вопрос так. Вот откуда она произошла, это один вопрос. Оно не имеет ничего общего к вопросу. А почему она у меня такая? То есть, вот, собственно говоря, ведь она у меня могла быть совершенно другая. А личность была бы та же самая.
1: А вот, кстати, не факт. Я тут не позволю себе не согласиться. Очень серьезно словосочетание, с которым человек себя вынужден отождествлять.
0: Нет, это уже позже. Когда вот я узнал, что у меня такая фамилия, но я же совсем, когда был маленький, вот этого не знал. А тем не менее, у меня уже была, в эмбриональном состоянии уже была эта фамилия. И в эмбриональном состоянии никак моя фамилия на меня еще никак не могла воздействовать. Получается теоретически, что я мог бы находиться в этом, скажем, в животе другой матери эмбриональной, вот тогда бы у меня была другая фамилия, а та сущность, которая в меня внедрилась, которую мы называем в просторечии, простите меня за это слово, душой, она бы была уже та же самая, а фамилия была бы другая. Потом, естественно, вот фамилия, имя начинает влиять на человека, он уже начинает меняться, там, думать, так, меня зовут, там, допустим, Лаэрский, значит... Я не могу себя вести как какой-нибудь Иванов. Я должен вести себя как Лаэрский. У меня уже должно быть такое поведение.
1: То есть, получается, человек становится рабом своего словосочетания.
0: Да, да, да. Имени, там, прочее, там, внешнего вида, там, это самое, национальности, профессии, уровня интеллектуального развития. Он становится постепенно рабом своих болезней, близких. Он все больше и больше становится рабом.
1: Потом начинает, кстати, пить со страшной силой.
0: И лекарства еще.
1: Потом, да, лекарства.
0: Бывают еще, знаете, такие болезни. Мы не будем рассказывать об этом нашим радиослушателям. А все-таки самое главное, это ведь что было в данном случае? Почему мы вспомнили о фамилиях, откуда они берутся? Вопрос основной. Надо вспомнить, с чего все началось. Мы, в общем, собственно говоря, вопрос, куда собираются русские люди, значит, на кухне или на радиостанциях Москвы. Мы просто всегда один такой. В общем, что делать?
1: И кто виноват еще?
0: И кто виноват? Да, вот мы с этих вопросов и начали, обсуждая вот триаду холодца, честь
1: открытия. Ну, мы, кстати, вот тему кто виноват, который, мы да, очень, по-моему, вплотную раскрыли,
0: конечно,
1: радиослушатели.
0: Конечно, но это вот мы поняли, что тема глубже, чем вот такой посконный, домотканный, я бы не побоялся этого слова, сказать вот квасной патриотизм. Потому что это только один аспект, что вот хрен пришел с Запада. Но ведь есть другой аспект. Мы же его приняли. мы старались холодец с хреном и с горчицей. Да. Нас никто не заставлял, не водил там солдатами, в отличие от картошки, не принуждали там. Вот сами начали. Сами, значит, падки. Значит, согрешили, значит, пали, значит, поддались соблазну.
1: То есть демон победил.
0: Демон победил. А демон, я вас попрошу.
1: О, демон, да, прошу.
0: Демон.
1: Демон.
0: Вот демон победил, значит, ему суждено было победить, значит, мы сами были предрасположены, мы, значит, сами заранее...
1: Хотели, чтобы да. победил.
0: Да, победил. А потому что мы вот, опять-таки, возвращаясь к культуре народов, которые принадлежат к более таким близким корням цивилизациям, возвращаясь, вот популярность телесериалов в России, то есть такой же сбитый, уже все говорили там, серьезно говорили, шутку говорили там, на высоком интеллектуальном уровне говорили, на низком интеллектуальном уровне говорили, везде говорили, вот обсуждали эту популярность небывалую, понимаете? А что ведь там вот там вот мы видим? Там же мы видим вот такой вот насилие «мы» такое.
1: Мощнейшее, там «мы» очень сильный.
0: Да, вот мы, там, значит, наша семья, там, правда, выступает в главной роли, но все равно, неважно, даже семейное «мы», да. В любом случае, мы почувствовали родство вот такое вот, внутреннее, очень душевно сильное. Но вот это только ведь одна сторона латинской культуры. А вот вторая, вот ту, которую мы рассматривали, вот предыдущую, вот когда предыдущую мы ставили кумбию, колумбийскую. Мы вот там видели, что там у них еще индивидуалистическое такое начало есть. Радость такая вот, радость переживания жизни, как своего я, как Робинзон Крузо. Такой одинокий, на необитаемый остров среди человеческого моря такой вот каждый человек. Вот он идет топиться, и он рад того, что он идет топиться, потому что это для него тоже часть его жизни, а не что-то такое, что влом пошло вот по его жизни, помешало ему там вовремя явиться на презентацию. Вот.
1: Кстати, вот «мы», оно еще достаточно сильно, если так вообще говорить о кинематографе, да, вот так у нас немножко зашел разговор, а «мы» тут побеждает очень сильно с помощью людей, занимающихся дублированием фильмов. То есть когда-то кто-то там решил, что для «мы», то есть для них, очень важно, чтобы перевод был артистическим. То есть, а иначе до них не дойдет. Вот. И в результате эти люди, дублируя фильмы, своими голосами придают совершенно жуткую окраску интонационную, то есть лишая таким образом человека воспринять этот фильм индивидуально.
0: Да.
1: То есть это «мы» на самом деле пролезает сейчас со страшной силой. Я, честно скажу, очень огорчен тем, что накрывается пиратский рынок видеокассет. Потому что практически все лицензионные кассеты записаны вот с этими свинячьими, извиняюсь, голосами. Там это мафиозная эта группировка из 10 там, или да, 12 человек уродов, которые, попросту говоря, убивают фильмы, которые они озвучивают. Вот, мне кажется, делают это сознательно. То есть такая диверсия. Попросту мы лишились возможности смотреть хорошие видеофильмы.
0: Это печально, очень.
1: Очень печально.
0: Это вот тревожит меня тоже в том числе. Но я вот вижу все это сильное вот страсти, вот, которые мы можем наблюдать у народов, которые сохранили какую-то верность корням, вот, которые не утратили вот эту вот способность быть робинзонами в своей жизни. Вот это сильная страсть, это другая сторона оборотной латинской культуры. Вот в сериалах она не отражена, они там все только плачут, там и стенают, и в общем, они все там такие жидкие, да, но ведь есть еще настоящий мститель. То есть есть герой, вот альтернатива такая, вот альтернатива бойцу, который участвует в моем, это герой, который представляет из себя совершенно отдельное я. И вот я вот, это и герой одновременно уже всегда и привлекателен, и смешон. То есть, если на него серьезно посмотреть, смешон, ну что он там один вот машет что-то ручонками, там типа там убивает 500 человек одной пулей. Ну, смешон, мы понимаем, что так не бывает. С другой стороны, сердце нам хочется в него верить. Хочется в него верить, что он вот действительно вот такой. И вот это очень хорошо, вот эта вот наивная вера такая в преимущество героя и в то же время ироническое к нему отношение, оно очень хорошо вот выражается, мне кажется, в латинской культуре. Поэтому я предлагаю послушать иллюстрирующий этот тезис, композицию.
3: Нос. Тардис, амиго. Аллах.

other again. You killed my brother last winter.

0: each other again. I hoped we'd see each other again.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Илья Кормильцев и Айрат Дашков. И по телефону 203-19-22 вы можете общаться с нашими гостями в прямом эфире, задавать им вопросы, которые вас интересуют. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Да, да.
2: Привет.
1: Приветствую вас.
2: Это я, который про Стрелянного рассказывал вам.
1: Ага.
2: Самая вот просьба такая вот, албанские письма там колхозник писал, ну, угу. Читал твой человек там.
1: Да-да-да.
2: Вот, чтобы повторить.
1: Албанские письма, да?
2: Ага, как он Ленина любит.
1: Ага, хорошо, хорошо.
2: Ну, так вот, в вашей программе там по 10 минут в каждый час.
1: Ладно, просто это все записано, я думаю, что просто мы будем в записи ставить, раз вам это понравилось.
2: Да,
1: вот, спасибо.
2: Шедевр.
1: Спасибо, до свидания. Просто у нас была программа такая, как бы, посвященная Албании. Называлась она «Все, что вы хотели знать об Албании, но боялись спросить». Вот. И вел видный албановед, как раз, который Сайли Бериша там на короткой ноге, и читал письма албанских студентов. Еще, то есть там албанские студенты пишут сочинения на тему своей любви к России, ведь там же была огромная такая волна эмиграции из Албании. Вот, он это зачитывал. И вот, видите, пользуется популярностью, на самом деле, этот эфир. Ну, слушаем дальше. Телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
3: Вот, я полностью согласен с тем, что вы говорили относительно переводов до старых фильмов и новых. А себе тех, кто дублирует. Я с вами совершенно согласен. Это просто не годится ни в какие рамки.
1: Никуда не лезет.
3: Правда?
1: Да.
3: То есть настоящий, господи, настоящий просто неубейки, то есть занимаются переводом. Когда нормальные люди сидят и смотрят это все по телевизору, а?
1: А вот скажите, могли бы вы порекомендовать какой-нибудь метод борьбы с этим? Ну вот, например, чуть было не сказал слово «мы» опять, да?
4: Угу.
1: Ну вот какие на ваш...
4: Я тебя буду ловить и останавливать.
1: Да, ты прям говоришь, бей меня по губам. Вот, какие вообще на ваш взгляд...
4: Знаешь, буду стрелять из водяного пистолета, можно?
1: Вот оттуда,
4: по губам, да?
1: Тогда лучше стреляй из соломинки, жеванной промокашкой.
4: Это очень эффективно. Вот.
1: Какие существуют методы, на ваш взгляд, у простого населения, да, у потребителей видеопродукции, вот, изменить как-то ситуацию? Конечно, можно отловить дублеров в подъездах, вот, и там, сами понимаете, сделать им какие-нибудь проблемы, но это негуманно. Вот, поэтому, если вот говорить реально, что бы вы предложили, уважаемый?
3: А, ну, слушай, здесь все очень просто. Нужно взять каждого взять из них, поместить в отдельную комнату и на 10 лет, или да, может быть, 11 лет, заставить их сидеть в этой комнате и слушать собственный дубляж. Чтобы они сидели и слушали, как они говорят своими мерзкими голосами. Вот, мне кажется, вот так надо поступить.
1: То есть, как бы, такое клиническое происходит у вас лечение, амбулаторное, да?
3: Ну,
5: стационарное.
3: Иначе вот, да. Нельзя. Только пуля или психический шок может избавить нас от этих людей.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания. Нет, вот действительно тема достаточно такая болезненная. Ведь действительно как-то люди, по-моему, не понимают, что они делают. А мало того, насколько я знаю, вот у меня был знакомый, у которого был знакомый дублер. Когда я узнал это, я с тем знакомым порвал связи. Я вообще очень экстремальный в отношениях. Вот, как говорится, друг моего друга, мой друг, да, то в этом случае как бы человек, который портит фильмы, Нет, я вижу, что на меня смотришь, и в твоих глазах прочитаю жестокость.
4: Нет, я просто... Дело в том, что я смотрю, как правило, недублированные фильмы. В этом, очевидно, моя беда. Но я очень... мне очень нравились некоторые вещи. Тем не менее, я могу сказать, что в целом, вот как дублеры, ну, для того, чтобы дублировать кино, они, конечно, все не годятся. Но вот для того, чтобы создавать какие-то моменты истины, ну, такие настоящие, не предусмотренные сценаристом и режиссером фильма, который дублер дублирует, они иногда создают замечательные вот просто эффекты. Я помню, какой-то очень немецкий фильм смотрел, вот, боевик, и там мужик какой-то что-то закричал страшно по-немецки, выкинул другого мужика в окно небоскреба. Ну, тут, естественно, выпал из окна и заорал там, что в этом случае кричат обычно. Uh-huh. То есть короткое, но пронзительное слово «а-а-а». Там женщина-переводчица дублировала. Дублерша дублировала. Она сперва привела, что сказал от мужика, потом в порыве заорала вслед за тем, который падал. А-а-а, это было очень красиво.
1: Как жутко,
4: да? Это было замечательно. Это сразу придало смысл без этого вообще весьма довольно посредственному кинишку категорию «Б».
1: Так вот, самая парадоксальная ситуация, что эти люди, они гордятся очень своей работой. То есть они считают себя в искусстве. Это на самом деле так. То есть они, например, всем своим знакомым звонят потом и говорят, вот выходит фильм, там я дублировал, там, скажем, какого-нибудь там Арнольда Шварценеггера, к примеру. И человек горд своей работой, он горд тем, что он сделал. Он тоже артист с большой буквы.
4: Ой, мне стыдно признаться, что я тоже в своей жизни попал. Вот, ну, я был еще молод, нужно было кормить молодую семью. Я попал под дублирование фильмов, но я могу гордиться, что в моем репертуаре никакой не... В моем репертуаре всего два фильма, которых я дублировал. Но я горжусь тем, что это вот не был не Арнольд Шварценеггер или не какой-нибудь еще такой, а это оба фильма были Тинта Брасса. Вот это я прекрасно помню. Вот их я и дублировал.
1: Ну, ты тоже там как бы...
4: Ну, и, да, я тоже страдал вместе с актерами в таком дерьме-то играть.
1: А вот скажи, вот как бы стоит ли кто-нибудь над душой дублера? Ну, типа какой-нибудь режиссер там?
4: Да, я смотрел все это, вот получал удовольствие. То есть это философская проблема состоит вот здесь. Вот, то есть, вот ты говоришь, что дублер вот переводит, потому что считаешь, что вот если не переводить с интонациями там прочее, то вот, значит, слушатель козел такой не поймет, надо художественно дублировать.
1: Да.
4: Вот,
1: да.
4: И такой подход существует, им руководствуются вот все, которые выпускают эти видеофильмы, да. Вот интересно, вот в случае порнографического кино они тоже считают, что если вот не будет художественно выразительно продублировано, то слушатель тоже не поймет, о чем идет речь в этом фильме.
1: Ты знаешь, со временем, я на полном серьезе могу сказать, что со временем начнут дублировать и порнофильмы.
4: А субтитры, вот, например, была бы очень интересная идея субтитров в порнофильмах.
5: Она отвлекает внимание от основного сюжета.
1: Да, да.
4: Нет, но она отвлекает всегда внимание от основного сюжета в любом фильме, не только в порнографическом. А просто какой простор для графики. Ну, типа вот, которые пытаются междометия передавать, вот, для звукописи какой простор. Можно же изобретать специально новое звукоподражательное междометие для того, чтобы передавать вот все. Или, например, если это фильм предназначен для слабослышащих и глухих, порнографический фильм. Для слабослышащих и глухих. Тут, возможно, сурдоперевод, например.
1: В уголке будет женщина, которая будет
4: с титрами, да.
1: Да, да, изображать все это. Нет, а что касается порнофильмов, то, в принципе, большой опыт уже у дублеров нынешних существует перевода каких-то любовных сцен, поскольку в современных фильмах все любовные сцены переходят как в
4: соитие. Заканчиваются по
1: стилям, да. Вот, а поэтому уже у них опыт и есть. Я даже знаю, что они вот уже в очередь выстраиваются насчет перевода порнофильмов. Вот, так что до этого тоже дойдет. Вот, причем, знаешь, что я думаю? Что на самом деле вот порнофильмы с дублерами смотреть будет интересно.
4: А я думаю, что вот, между прочим, вот мы дублеры пока вот все-таки, ну, как бы, ну, разные культуры, конечно, сильно отличаются. Там китайская, русская, там американская культура. Культура вот маленького, но тоже, в общем-то, очень нужного природе какого-нибудь народа, вот, нгоносанского, к примеру. Вот все вот эти вот, это все равно люди. Ну, они там две ноги, две руки, там это самое, два уха и все остальное, что вы сами знаете. Все люди, ну, все равно, несмотря на всю разницу традициев, обычаев, различные религии, различные верования, свои местные, можно сказать, отклонения или уклонения, или, как бы сказать, изгибы менталитета, это все понятно. Через них трудно иногда культурные различия преодолевать, но удается. А вот потом, ну, если перспектива, что мы не одиноки во Вселенной, рано или поздно возникнет проблема с дубляжом фильмов на языке других планет. И вот если, например, с какой-нибудь героической драмой или патриотическим военным фильмом проблем никаких не будет, потому что я думаю, что разум, как бы он ни был вот устроен биологически, у него всегда вот эти все коллизии, они должны быть сходны во всей вселенной. Вот. Но любовная сцена, я думаю, что перевод порнофильмов на языке других планет, вот это будет истинная вообще, можно сказать, задача. Это будет сложнее, чем перевести там с английского на русский поминки по Финнигану. Это будет нечто невероятно это сложное.
1: Это будет, знаешь, как, то есть практически шедевральное такое.
4: Практически нечто. Придется все объяснять, то, что никому не приходится объяснять здесь.
1: Да, да, да, да, да.
4: Но
1: да.
4: При этом не впадать в академизм, чтобы это не превращалось в литературные памятники. А вот чувство, эмоции все равно достигало вот иначе устроенного обитателя другой планеты.
1: А ты знаешь, что, кстати, вот в принципе перевод порнофильмов гораздо действительно более ответственный. То есть человек, который будет заниматься дублированием порнофильмов, должен чувствовать себя, в общем-то, очень чувство ответственности должно быть. Почему? Я постараюсь пояснить. Потому что в любом случае люди, которые смотрят эти порнофильмы, вот, они в реальной половой жизни, на мой взгляд, как бы должны копировать что-то оттуда. Может быть, даже это неосознанно делается, да? Вот. Ну и представь себе, если в голову им при просмотре будет западать какой-нибудь вот такой дубляж, который происходит в художественных фильмах, и этот человек начнет себя в постели вести и говорить таким же голосом.
4: Думаю, что это составляет часть всего, вот, обязательно. Но он думает, что вот таким голосом землян положено говорить. Вот.
1: Это тоже то же самое, когда какая-нибудь дама тебе говорит: «О, дарлинг».
4: Да, это ломает.
1: Это просто...
4: Это пошло. Да. Ты начинаешь думать.
1: Вот. А она же тоже это где-то слышала? Откуда она это говорит? Почему она так говорит?
4: Сразу вот любого мужчины размышления, не собирается ли она выйти за него замуж. Это страшно, да. Я понимаю. Это было, очевидно, что-то из пережитого. Но, возвращаясь к нашей теме, я хочу сказать, что все равно потом, конечно, произойдет. После первичного шока, вызванного непониманием, ужасом, может быть, чисто физиологическим отвращением, начнется слияние культур, взаимопроникновения и взаимопонимания.
1: А вот хорошо ли слияние культур?
4: В данном случае, во-первых, открываются возможности для новых бесчисленных половых извращений.
1: Вот это нормально.
4: Вот человечество, я думаю, в определенном смысле устало. Вот не от прогресса, там, не от богооставленности, не от метафизической пустоты, а на то, что на протяжении уже практически 20 тысяч лет не появляется никаких новых половых извращений. В принципе, это означает, что вот самая сущностная жизнь человечества, она находится в застое. Даже самые современные способы вот моделирования каких-то таких физических ощущений, типа всякого виртуального секса по интернету, это всего лишь моделирование, вот как раньше пытались там сделать там самолет, чтобы у него крылья, там нужно было махать руками, дергать их за весло, да? Это все не то. То есть нету прорыва.
1: Это вот потому что дело в том, что тут идет командование человеком со стороны вот как раз этого компьютера и так далее. То есть это опять же тот же самый хрен и та же приправа. То есть это неестественно настолько, что разрабатывать эту область просто... То есть это она разрабатывает людей. Люди думают, что, дескать, мы разрабатываем эту новую технологию, виртуальный секс, к примеру, а это он их разрабатывает-то.
4: Ну, конечно.
1: Вот так вот. Ну что, следующий звонок. 203-19-22 и ваши вопросы. Илья Кормильцев, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Здравствуйте. Я всегда с любопытством слушаю ваши передачи. Но хотелось бы несколько замечаний. Вы позволите?
1: Конечно.
6: Во-первых, ваш адрес.
1: Угу.
6: Когда вы подходите к графине, вы никогда не спрашиваете, сколько времени. То есть камбьям и там, как говорите, колеретиль, который час.
1: Угу.
6: Это просто неприлично говорить, сколько времени. Второе, скажите, пожалуйста, а Илья Кормильцев это из группы Наутилус Помпилиус, да, бывший?
4: Ну, в какой-то степени, да. Насколько можно им пользоваться понятием группы?
6: Вы знаете, вот с передачи «Акулы пера». Очень интересный человек. Вот как раз ваша речь изобилует вот впадением психологизмы всякие. И знаете, это у вас еще вот вы в диалоге с Сашей выразились совершенно неправильно о том, что помните о связи фамилии, скажем, эмбриональным развитием?
1: Да, да.
6: На
1: да,
6: самом это... деле это все очень тесно связано. Значит, у Грофа недаром есть понятие о пренатальных матрицах. Ну, что я хотел, вы знаете, что у Саши и у вас очень схожи психологические портреты. И вам бы интересно было бы попасть в психоаналитику. Понятно. Потому что вот идет очень понятно, такое от нереализованного ауэротизма и, скажем, какого-то такого и нереализованного нарциссизма. Обязательно, обязательно надо попасть в психоаналитику, потому что, вот, скажем, если он, ну, даже не будет заниматься психоанализом, а пропустит вас через тесты MMPI, вы интересным, очень многого интересного можете узнать о своей такой психической структуре.
1: Извините, а можно задать вам вопрос?
6: Пожалуйста.
1: Простите, что я вас перебил. Вот, как бы... Бытует такое мнение в определенных кругах, называть которые я не буду, что обращение к, как бы, к психотерапевту, да, вот, это своего, ну, или к психологу, вот, и вообще, и
6: лучше
1: сам...
6: Лучше сказать,
1: да,
6: психоаналитику.
1: Да, к психоаналитику, да. Это своего рода психологический экзибиционизм со стороны клиента, так же, как экзибиционизм, это рассказывать о своих проблемах, да, чистить на людях зубы, брить подмышки и так далее. Вот, что такие вещи, как бы, выносят на, ну, куда-то кому-то, да, люди, страдающие, вот, экзибиционизмом. И проблема их в основном в этом, то есть... в том, что они идут туда. Вот это и есть самая главная проблема.
6: Да дело не в этом. Вот, простите, мне неудобно вашего гостя называть Ильей, потому что ему, так я посмотрел его в передаче, ему, судя по всему, за 40, но он очень часто прячется за попыхиванием трубочки. Понимаете, а самое дело, обращение к психоаналитику, это дело добровольности вашей. А во-вторых, я сказал, ведь он вас пропустит через тест MMPI, скажем, когда вы волей-неволей, понимаете, вскроете вашу психическую суть, и он вам расскажет, кто вы есть.
1: А вот извините, а зачем?
6: Знаете, кто вы есть,
1: а зачем, например, вот Илье знать, вот кто он есть? Может быть?
6: Потому что, понимаете, тут же есть какой-то дефект.
1: Нет, я хочу вам вот что, вот, немножко я неправильно задал вопрос.
6: Слушаю.
1: Подождите, вот, то есть, попросту говоря, психоаналитик, проведя, вот, как бы, скажем, Илью через этот тест, даст какие-то определения, да, типа скажет, там, вот вы тот-то, тот-то, такой-то, такой-то. Вы поймите, что это совершенно неправильно. Вот создатели этого теста, люди, на мой взгляд, не совсем правильно понимающие...
5: 40-х годов, кстати.
1: Да, свою психологию. Дело в том, что себя нужно чувствовать, а не знать.
6: Ну, во-первых, этот тест создан не индивидуально, это тест Миннесотского университета. Это профессиональный тест, который в психиатрической практике нашел.
5: Ну, уже устарел, на самом деле.
6: Это раз. И он дает, скажем, достоверность 0,9, где-то 0,8-0,9. Это очень большая вероятность. А просто, понимаете, каждый человек должен знать, ну, свою, что ли, свой генератор.
1: Нет,
6: откуда это происходит, вот творческая генерация?
1: Ну, как только человек...
4: Извините, пожалуйста, я хотел просто сказать, что психоаналитик – это ведь понятие такое очень общее.
6: Ну, это понятие чисто индивидуальное. Вот у вас в гостях была Невская, да, по-моему?
1: Психолог? Да, да.
6: Я не ошибся.
1: Нет,
6: она очень верно сказала, сколько психологов, столько и школ. Понимаете, дело в том, что это все зависит от личности. Вот, скажем, Саша у меня вызывает очень большое любопытство, потому что у него такая какая-то, ну, растрепанность в чувственности его.
1: Да, честно говоря, я просто с Будуна сегодня, на самом деле.
6: Ну, Будун тут ни при чем, вы понимаете? Будун тут ни при чем. Недаром я заговорил о пренатальности, потому что психическая структура человека уже складывается в эмбриональном комфорте или дискомфорте. Это очень сложные все вещи, которые, понимаете, по телефону трудно, а трудно о них говорить. А Будун тут ни при чем. Будун — это ваш образ жизни.
1: Спасибо. Спасибо вам, спасибо. До свидания. Ну что, вот, Илья, прокомментируй как бы звонок, если у тебя есть желание, какие-то мысли.
4: Я на самом деле вижу, что человек серьезно обеспокоен нашими проблемами.
1: Да, да, это приятно.
4: Большое ему за это спасибо.
1: Это приятно, действительно.
4: Потому что мы и сами немало обеспокоены собственными проблемами. В общем-то, мы прекрасно осознаем свою психическую ненормальность.
1: Да.
4: И я думаю, что любой, так сказать, разумный человек, который слушает нашу передачу, осознает ее тоже. Даже не будучи профессиональным психоаналитиком. Насчет нарциссизма я вот не могу сказать, что я очень гордился своей психической ненормальностью или делал ее предметом эстетического любования в каком-то смысле. Я думаю, что просто каждый человек, ведь он, ну, вот тут есть понятие психической нормы, которое вот извращено, в общем, психиатрией и психоаналитиками. Психическая норма — это вот на самом деле не есть какой-то набор ответов на какой-либо любой психологический тест. Психическая норма – это, собственно говоря, способность к адаптации. Вот. И я считаю, что если мы вот нас пустили в эту студию и, значит, предоставили возможность вот говорить все то, что мы сейчас с тобой говорим, в микрофон, распространяя это по радиоволнам во многие дома в этом городе и за его пределами, это значит, что мы прекрасно адаптировались. И наша психическая ненормальность в каком-то смысле для этого общества является нормой. Да. Таким образом, главное, чтобы у нас не было внутреннего дискомфорта с нашей ролью. Вот если мы чувствуем с тобой, что делаем фигню какую-то, да, и мучаемся, что все равно делаем фигню, потому что за это деньги платят, или вот и еще что-то такое.
1: Кстати, вот так живут очень много людей, вот делая фигню и сознавая это, то, что они это делают. И поэтому, то есть есть люди, которые любят свою работу, действительно, есть, которые не любят, ненавидят даже. Вот те, которые ненавидят, они как раз всегда живут с чувством сознания, что делают они что-то не то. У них конфликт внутри себя, не с обществом, а печенка с почками бьется просто, как птицы в клетке.
4: Да, я думаю, что вот, значит, как бы вот психическая норма, на самом деле, это возможность заставить слушать себя, слушать свою точку зрения, при этом не производя впечатления человека, который каким-то образом узурпировал ваше внимание или принудил вас к этому. Вот. Если мы находимся в этом состоянии, то мы отображаем свою психическую норму. А что касается пренатальной матрицы, то это очень хорошее замечание и очень точное. И про Грофа прозвучало, это все очень хорошо и правильно. Я думаю, что у меня действительно очень большие проблемы. И вот в Сашином лице я читаю, что у него тоже большие проблемы. И даже потому, как молчит Арат, я чувствую, что у него очень большие проблемы.
1: Ну, Арат, кстати, вообще забился в угол и что-то очень испуганно смотрит на нас.
4: Ну, самое главное, что этими проблемами мы гордимся. То есть мы вот не травмируемся, так сказать, ими вот. Что мы вот какие-то вот не такие вот.
1: Знаешь, я даже сказал
4: слова бы... странно говорим там.
1: Даже я по-другому сказал, что наша симптоматика — это наша гордость.
4: Наша симптоматика... Гордость — вот это народ нарциссизма, в котором справедливо вот как бы там типа пытались обвинить. Несправедливо пытались обвинить. Но справедливое само по себе обвинение, хотя к нам оно было применено несправедливо.
1: Несправедливо. А я сейчас пойду в соседнюю комнату, скажу, чтобы он больше таких не задавал
4: вот, вопросов. Значит, дело не, даже не в гордости какой-то, а вот мы просто вот этим... Вот мы с этим родились, и вот, ну как бы... А что нам остается?
1: Ничего не
4: вот
1: остается.
4: Вот если мы два болвана, то ничего нам больше не остается.
1: Мы же не можем менять себя. И к тому же, вот, кстати, смотри...
4: В конце концов, слава богу, нас никто не подпускает к управлению, например...
1: Ядерной кнопкой. Вот.
4: Ядерной
1: или вертолетом.
4: Или вертолетом, да.
1: Плюс ведь неизвестно...
4: Нам всего лишь разрешают говорить по радио.
1: Если мы, например, изменимся...
4: Это самое безобидное,
1: да?
4: Между прочим, что можно нам позволить делать,
1: да,
4: я считаю.
1: Да, самое, ну, максимально. Самое максимально безобидное. Представь себе еще ситуацию. Если, например, мы начнем меняться, да, то ведь неизвестно, кем мы станем. Может быть, мы станем вообще социально опасными. Поэтому мне кажется, что задача психиатрии — это, в общем-то, когда удерживать подопечного, да, или клиента в том состоянии, в котором он есть.
4: Ну, это и есть социально адаптированность. Вот, например, ты так рассказываешь, вот то, что ты рассказываешь в микрофон по радио, и ничего, тебе все с рук сходит совершенно спокойно. А вот представь себе, что если бы тебя вот не допустили из этого на радио, например, отправили в армию служить. И ты, например, в казарме вот с товарищем
1: на
4: по койке.
1: На подводной лодке.
4: Подводной лодке. Начал вот то же самое рассказывать каждую ночь. То, что ты говоришь по радио, и так же долго до 6 часов утра до подъема. Представляешь, что с тобой было? Ну, я думаю, что ночь была бы только одна, это была бы первая и последняя твоя ночь.
1: Ну, как бы тут...
4: Поэтому тебя вот пустили на радио, а не пустили на подводную лодку.
1: У людей есть возможность как выключить радио, а там он тоже меня бы отключил. Правильно, дал бы по носу, и все.
4: Ну, это вот сейчас хочу... Я уверен, что очень много людей послушали, что мы говорим в эфире, и сказали, боже мой, какую фигню они несут. И раздосадованно выключили радио. И этим самым мы добились от человека действия. То есть мы, собственно говоря, заставили его что-то сделать. Например, выключить радио, чтобы не слышать больше наших мерзких голосов.
1: Не говоря уже об сэкономленной для государства электроэнергии.
4: Да. То есть мы какого-то человека, мы его пробудили от сна, в котором он находился, сна неразвлечения между категориями. И вдруг в какой-то момент его осенило. Вот он стоял со стаканом кефира в руке, и вдруг понял, что существуют еще люди, которые несут фигню, да еще, наверное, за это деньги получают.
1: Плюс он...
4: Обыватель, он считает, что получает, наверное, очень большие деньги, понимаешь?
1: Да.
4: Вот он понимает, его возмущает несправедливость устройства этого мира, и в этот момент он становится человеком, потому что он бунтует.
1: Он действует, делает действие, он выключает радио.
4: Он выключает радио.
1: И на время откладывает бунт. Куриную ногу или вот этот кефир.
4: Он совершает бунт. Он избавляет свой мир от нас в этот момент. Он освобождается нас. Он как бы нас убивает так, виртуально убивает.
1: То есть он на этом мгновении, вот он выключил радио, и он победитель.
4: Да.
1: А ведь так приятно быть победителем.
4: А в первобытном обществе нас просто замочил бы дубиной, понимаешь?
1: Или камнем бы ударил бы.
4: Или камнем бы ударил. Смотри, как все продвинулось.
1: Вот так.
4: То есть вот все становятся нормально, обретают это самое. Обыватель с кефиром и моральные, интеллектуальные уроды, извращенцы, они все обретают свое место в этом мире, наступает гармония. Может, это то, что имел в виду Фукуяма, когда писал о конце истории.

0: HIV.
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
2: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Илья Кормильцев. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы, которые вы хотите задать. А скажи, вот что тебя бесит в последнее время? Вот такой вопрос. Знаешь, что тебя взбесило сегодня, например? Вот ты можешь вспомнить?
3: Сегодня меня взбесило... Нет, у меня сегодня был хороший день, меня ничего не бесило. Я провел его достаточно жизнерадостно, и не могу вспомнить, вот, чтобы меня что-то особенно так разозлило. Мне очень все нравилось, это был очень удачный день, не могу, чтобы сказать, что меня сегодня что-то разбесило. Но у меня были сегодня некоторые вот неприятные ощущения местами, но они до уровня бешенства не доходили ни разу. Вот я вот увидел сегодня, там, скажем, Аллу Борисовну, и рядом с ней был действительно Филипп Киркоров. Я понял, что это на самом деле вот они знакомы в жизни, встречаются там действительно, там, не знаю, там какие у них семейные отношения, это не важно. Ну, то есть это все реально существует, то есть это не артефакт масс-медиа. И сразу стало скучно. Вот нельзя так. То есть не должно быть так, может, нельзя обломаться. Вот это было самое сегодня неприятное впечатление, что я подумал, что это же вот люди действительно там снимают, вот что-то фотограф сидит, кто-то подходит, что-то там Грачев там что-то сказал, там это они ответили. Там вот ну, такие вот сидят, вот можно тронуть. Я очень грустно подумал, что вот. Все-таки у нас стали потребности в божествах намного ниже, чем они были вот у примитивного человека. Примитивному человеку не сошло бы так. Ему нужно, чтобы было действительно таинственное, вот на той стороне небо живет, чтобы вот было все полно мистики, тайны там. А мы вот позволяем вот таким богам среди нас ходить, каждого из которых можно в буквальном смысле этого слова там пощекотать под мышкой или ущипнуть пониже спины. Вот это же, в общем-то, признак деградации. То есть теоретически
2: да. Доступность богов этого признака.
3: Арнольда Шварценеггера, там, Пугачеву, там, даже Ван Лаверского, в конце концов, их можно пощупать.
2: А я, кстати, ведь хотел, ты, наверное, видел, там была такая толкучка небольшая, я прорывался. Я хотел выбежать, упасть прям в пыль вот так и искать о боге. Вот.
3: Вот.
2: Но не пробился, потому что очень много желающих.
3: Да, и самое главное, что это никто бы не понял этого юмора этого. Никто бы не понял этого юмора, потому что все бы решили, что вот это
2: что
3: так
2: это
3: и
2: правда,
3: надо.
2: Что
3: да, человек офанател, вот и действительно упал, так сказать, и все бы восприняли за чистую монету, потому что мы вот поклоняемся сотворенным нам кумирам, и это само по себе страшно. Но страшно еще то, что качество кумиров, которых мы сотворяем, неуклонно в течение последних вот веков цивилизации, ну, падает.
2: Сотворяем все
3: более
2: падает.
3: И более каких-то мелких вот таких вот поточных вот массовых кумиров вот для супермаркета вот такой вот массовая продукция, такие киндер-сюрпризы вместо кумиров там сломаешь, а внутри какая-то фигурина пластмассовая, ценой в 4 пфенига.
2: Мы наладили сейчас выпуск вот киндер-сюрпризов отечественных, тут у нас будут продавать внизу, и там с разрешения русского скульптора Церетели будут вот микропамятники его и бабы с крыльями. Да ладно, хорошо, давай послушаем звонок телефонный, да.
3: Да, это отработанная технология, но я считаю, что можно очень много вещей всякие помещать внутрь вот этих рис, совершенно неожиданных. И, в общем, даже
2: и не нужно
3: очень,
2: полезно.
3: Не очень понятно для человека, который купил это и открыл, что ему, собственно говоря, вот такое подсунули.
2: А знаешь, какую-то конструкцию, которая затейливая, но нефункциональная вообще.
3: Он должен понять, зачем она. Это должно пробудить его мышление. То есть человек, вот открыв киндер-сюрприз, можно сказать, это первородное яйцо. Вот он раздавливает первородное яйцо. Это второе рождение. Он обретает снова свою самость. Он видит в этом символ. Вот товарищ нам звонил, про Грофа все говорил. Ведь это же можно ведь вот такую новую ввести, собственно говоря, терапию. Вот человек снова переживает рождение, разламывает свой киндер-сюрприз и находит вот там что-то такое же, в сущности, непонятное, нефункциональное, как наша жизнь. Такое же, вот чему нужно еще найти смысл. Нужно ее к чему-то приспособить.
2: И знаешь, еще нужно, видимо, ограничить вот такую продажу киндер-сюрпризов. То есть, по идее, я бы сделал как, что киндер-сюрприз человек может купить только один раз и только в одном количестве. И ставится ему отметка в паспорте, что киндер-сюрприз куплен. Да. То есть,
3: чтобы
2: это как
3: он не
2: бы...
3: искал другого смысла, что он понял тот, который ему жизнь дана. Да.
2: Вот нужно это обязательно
3: ввести. То есть, молодой человек, современный человек очень плохо понимает проблему своего существования.

0: не давать ему какую-то информацию. Да нафига ему эта информация нужна? В конце концов,
1: интересно
0: ли ему вот эти новости, все, которые мы только что услышали?
1: Никому не интересно.
0: Никому не интересно, все уже спят давно.
1: Вот, в принципе, 11 февраля заканчивается официально век информации. И, в общем-то, все средства массовой информации, газеты, журналы, да, все журналисты, они, в общем-то, окажутся действительно без работы. То есть все это рухнет, потому что люди больше не нуждаются в информации ни в какой. Останется информация, действительно побуждающая к действию. Дескать, в том-то универмаге, значит, продается ливер, к примеру. Вот такая информация прикладного уровня. Или туалет сломался.
0: Да.
1: Вот газета. Вы знаете, какой чистый лист? Так туалет сломался.
0: Да, действительно. И самое главное, да, действие нужно побуждать. То есть человек должен получать какую-то такую вот легу, в которой он понимал в конечном итоге, что вот все бессмысленно, и он бессмысленен, но при этом не шел и не топился сразу, а начинал снова искать свой смысл. Вот, понимаешь, мы должны его грузить все время, его, рассказывать ему какую-то чушь, которую, что раки-людоеды в Москве-реке развелись, там это самое, что вообще чушь вообще, рассказывать совершенно откровенно. Таблицу умножения читать там.
1: И в города играть, вот я хочу.
0: В города играть хорошо, по телефону очень, да, здорово.
2: Да. Кстати, обратите внимание, что вот информация, которая, так сказать, человеку нравится, необходима. Вот если вы слушали сейчас новости, да, вот этот сингл Элтон Джона, да, он же, по-моему, уже много лет существует, эта песня «Candle in the Wind».
0: Конечно,
2: да? Вот. То есть они ее как бы вот по случаю смерти принцессы Дианы, он посвятил еще раз этот
0: сингл. Он поступил, да, просто точно так же, как поступал.
2: Да, его купили опять же в таком же количестве, этот
0: сингл. Как наш поэт вот поступал, известный Михалков. Вместе с Регистаном. Вот как, ну, власть менялась, они все время переписывали гимн Советского Союза неоднократно. Там же тоже было, там и Сталин нам путь указал, значит, а потом вот не стало. И вот Элтон Джон пошел тем же путем. На самом деле, вот это вот такой соцреализм.
1: Вот я не могу понять, но у меня вот чувство от всего этого, да, вот от Элтон Джона и от его участия в этом, как бы почему-то срам меня пробивает. Вот непонятно мне вот истоки этого срама, но срам.
0: Да, срам, потому что нарушается сакральное, вот это все, это же королевская семья, королевская кровь, это же не просто так. Они же ведь короли, короли не только в этом мире, они же короли сверху, они с неба короли. То есть властью данной мне с неба, всегда все говорили. Вот. А когда такие вещи начинаются, ну там какая может быть власть с неба? Ну смешно. То есть понимаешь, такое ощущение, что они вот... Это профанирование такое, попрание своих священных одежд, отдание их на растерзание иноверцам, чужеземцам и людям низкой крови. Вот это было бы, в средние века бы это было страшно. А теперь сидят и хихикают. Они понимают, что там-то все происходит, разворачивается, небо от нас отворачивается с каждым днем, сколько его ушков и листом калием не посыпай.
2: Небо становится ближе с каждым днем.
0: В определенном смысле, да.
1: Ну что же, телефонный звоночек. Давай. Одевай наушники. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Алло.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Рассказывайте. Я хочу сказать вам, что у вас очень интересная передача, что это все слушать очень весело.
1: А почему у вас такой голос? Такое ощущение, что вы как будто дублером работаете. Вот неестественная очень интонация мне, или мне показалось?
3: Да нет. Я думаю, что нотки оптимизма, которые звучат в моем голосе, вполне естественны для человека, который слушает радио по ночам. А сейчас я хочу передать трубку своему другу, у которого есть мнение относительно психоаналитиков, и один вопрос к вашему гостю,
1: пожалуйста.
3: Если вы не возражаете.
1: Ни в коем случае, только, пожалуйста, как бы все-таки вы так это, ну, вы же не общаетесь, например, а с вашим другом таким же голосом, я больше чем уверен.
3: Ну, понимаете, я человек вообще очень веселый, у меня всегда разные голоса. Вот сейчас я решил, что веселое настроение, которое сообщается вашей программой всем слушателям, повлияло на меня таким образом, что я вот стал говорить таким голосом. Но вот мой друг, он говорит совсем другим голосом. Если хотите, у него может даже вот как бы самый лучший голос, который я только знаю.
1: Ну давайте мы оценим.
4: Маршал, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Что у нас тут есть мнение, что не надо, Маш, ходить и к психоаналитикам, потому что...

0: иначе можно сойти с ума. А вот вопрос такой. Ваш гость говорил, что он, находясь в эмбриональном состоянии, уже имел имя. И
1: вопрос. Во-первых, почему был? Я до сих пор нахожусь в определенном смысле в эмбриональном состоянии. Я же еще не родился, на самом деле. Я должен только еще родиться. В общем, каждый из нас должен только еще родиться. Все мы еще на самом деле не родились.
2: Совершенно правильно.
1: А только думаем, что родились, да. А отчество...
2: На самом деле человек, вот извини, что я тебя перебил, это личинка. Потом из нее появляется бабочка. Просто мало кто это осознает. Все думают, что вот эта фаза жизни, что типа я человеческое
1: существо. Посередине еще должна быть куколка, между прочим.
2: Куколка, да. Ну, куколки тоже встречаются.
1: Куколка, бабочка. А потом снова яичко.
2: Да.
1: Снова гусеница.
2: Личиночка, гусеночка, куколка,
1: и бабочка. Снова яичко. И так продолжается, может продолжаться очень долго. Фактически, вот... Это же спасение.
2: Конечно.
1: Спасение, потому что вот иначе если человек просто вот растет как гусеница, вот если гусеница будет расти, пока будет становиться все больше и больше, толще и толще, длиннее и длиннее, то это будет уже не гусеница, а целый паровоз, просто страшно смотреть. Ну, никто бы не хотел оказаться с такой гусеницей, там, в темном переулке повстречаться.
2: Да и никто бы не хотел стать такой гусеницей, на самом деле.
1: Да, но она может расти больше, то есть вот этот рост линейный, линейная экстраполяция, она совершенно никуда не ведет в сущности. Вот ни человечества в целом, ни каждого отдельного представителя. То есть вот мы будем становиться там богаче, летать там быстрее, там дальше, там. Вот все вот это постоянное, вот это вот цитиус, альциус, форциус, это же вот великий обман, ничего не происходит. А вот цикличность, то есть человечество начинает вот как яичко, одна совершенно форма, потом гусеничка, потом когда гусеничка достигает критической массы, на нее становится уже неприятно смотреть, она вся волосатая и зеленая.
2: Жуткая,
1: она все это
2: жуткая.
1: Сбрасывает и превращается в какую-то такую застывшую куколку, в лице которой читаются торжественные таинственные глаза, считываются от русской маски, когда ты смотришь на куколку бабочки. Там еще такой хобот, такой напоминающий индийского бога Ганешу. Такой слонообразный. И ждешь, что из этого вылупится маленький слоник. Но вылупляется не слоник, а бабочка, сияющая радужными крыльями. Если бы человек смог пройти по этому пути... Вот мне сейчас кажется, человек похож на гусеницу такую, пережравшую, такую неприятную гусеницу.
2: Ну, кое-где еще и раскиданы, кстати, и яйца.
1: Ну, да.
2: Тоже достигшие гигантских размеров.
1: Да. Вот они вот это яйца, которые достигли таких гигантских размеров, что они фактически мешают передвигаться. Гусеница, которая достигла таких больших масштабов.
2: Все вот это перекатывается.
1: Что она уже практически не может ползать. Вот все это вот линейный рост. А надо уметь стадийность проходить. Мы должны стать другими. Мы должны превратиться в что-то следующее, а потом снова вернуться к истоку. И тогда у нас будет перспектива.
2: Хотя бы осознать то, что ни в коем случае нельзя сопротивляться вот переходу из одной стадии в другую. А люди, они как-то подспудно все сопротивляются. То есть он, тем не менее, даже вот он жирный уже, он весь гусеница, он ползет, там эти яйца здоровые, там волокутся, все, в общем, серьезная беда. Но он даже в этой стадии хочет зависнуть, хотя уже ему самому тяжело.
1: Ну, правильно, почему у нас все время вот агитируют так, прогресс у нас так устроен, что нас агитируют, что значит, а вот на 20% больше там сникерс, на 20% больше арахиса, там, а эта машина там потребляет там бензина там на пол-литра меньше, а ездит на 50 км/ч быстрее. У нас все вот количественными показателями опьяняют это самое, вот, ты иди, значит, это самое, вот здесь ты получаешь там 100 рублев, приходи ко мне, буду платить тебе 200. Вот, а может быть, вот это же акт, ты уйдешь оттуда, пойдешь туда, значит, ты уже не станешь мойщиком окон, там станешь ведущим ночного эфира, соответственно. Это же жизненный выбор, собственно говоря. Стоило потом, вот выясняется, стоило это тех 100 рублей дополнительных, которые ты получил, когда ты уже потом по зрелому размышлению оглядываешься на пройденный жизненный путь и видишь, что ведь не стоило, собственно говоря, тогда менять. А ты увлекся количественным показателем. 200 рублей показались тебе лучше, чем 100 рублей. Это распространенное заблуждение.
2: В принципе, еще тут очень мало люди думают о букве. То есть идет удар постоянный вот именно цифрой, и цифра – это такой рычаг серьезного воздействия на массовое даже сознание. Да? А представляешь, если в дело вступит буква?
1: А буква нет. Вот буква, в отличие от цифры, буква, она обладает, во-первых, свойствами идеальности там, такой вот, и комбинаторики. Вот, например, если тебе, ну, ты должен получить 740 тысяч рублей зарплаты, а тебе приносят ведомость, в которой написано 3 нуля, еще один ноль и 47. Наоборот, перевернули. Понимаешь, тебе не будет смешно. Ты вряд ли подпишешь эту ведомость. А вот слово, если ты, например, возьмешь и перевернешь его кверх ногами, тебе будет смешно. Понимаешь, тут какая разница? Цифра обладает абсолютной властью. Больше – лучше, там, допустим, или меньше – лучше, там, зависит от ситуации. Там, меньше болеть – лучше, больше зарабатывать – лучше. Там. То есть они вот такие все выстраивают сразу конкретно, и ты понимаешь, там, что эта цифра больше, эта цифра меньше. А как можно слова сказать про слова, которые из них лучше или больше, или меньше? Каждое вот слово «петух» ведь кажется совсем невзрачное слово. Обозначает какую-то такую птицу, из которой делают суп, которая в сущности едят, которая в сущности очень глупа, а также криклива, да?
2: Вдумай, и дрочлива еще иногда.
1: Дрочлива, вот, чтобы мы не имели в виду, употребляя это слово. Ну вот, остановись на слове «петух» просто как на звуке, на звучание. Лиши его смысла, отвлекись от его семантики, повтори его про себя раз 50, 70,
2: чтобы 80. Оно потеряло смысл, разорвалось с визуальным образом, попросту говоря.
1: Да, чтобы ты слушал вот это смешное слово «петух», «петух», «петух». Оно же смешное, ужасно это слово. Оно превратится в мантру, и, как говорят учителя...
3: Кстати, какой тюркский сразу оттенок приобретает слово.
1: Нет, если часто повторять слово «петух», можно достичь освобождения. Думаю, что это можно достичь, часто повторяя. Вот, ну, кришнаиты там ходят, Хара Кришна, Хара Рама. А почему, собственно говоря, Хара Кришна, Хара Рама? А слово «петух» чем хуже? Смысл-то один и тот же, на самом деле. Собственно говоря, в общем-то, этому нас и учит правильный такой подход на мир. Взгляд такой. Правильный подход учит, что, в общем, все, собственно говоря, можем любой символ использовать для того, чтобы изображать непознаваемое. И вот почему бы не изображать непознаваемое словом «петух» или словом, например, «кувалда».
2: Знаешь, а мне больше нравится слово «ботинки». Вот то, что сейчас рассказал со словом «петух», да, вот произошло со словом «ботинки». То есть я просто неожиданно потерял вот контакт с визуальным прообразом слова «ботинки» и прикололся, что это вообще на самом деле самое выдающееся словосочетание, которое существует. Вот представь себе «ботинки».
1: Да.
2: «Ботинки».
1: Ботинки, ботинки, ботинки, ботинки, ботинки. Тут уже такой ботинки. Ритм, причем латиноамериканский.
2: Да,
1: тинкает там какой-то агу-гу в сторону. Позвякивает это самое. Калимба-малимба такая происходит. Ботинки, ботинки, ботинки.
2: Ботинки, каждом, ботинки,
1: получается,
2: ботинки.
1: Что-то вот в каждом слове еще есть свой ритмический смысл, который вот это... Или петух, петух, петух, петух, петух. Это как перестрелка на фронте, да? То есть каждое слово значит еще что-то, кроме того, что оно значит. Или можно сказать, что оно значит практически все, кроме того, что оно значит, и в первую очередь не значит только того, что оно значит.
2: Конечно.
1: Когда мы обычно воспринимаем это слово.
2: Безусловно. Безусловно. Вот тут ты совершенно прав. Ну что, послушаем звоночек.
1: Давайте.
2: 203-19-22 и ваши вопросы. Илья Кормильцев, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Я тот самый мойщик стекол, который упал недавно.
2: Угу.
4: Вот я... Так как у меня симптоматика совершенно не так, как у вас, хотел бы задать вам совершенно отличный от вашей беседы вопрос, заземленный такой, скорее из области экологии. Как вы знаете, очень многие люди, они обладают таким эффектом писания от счастья. То есть... просто писаются от счастья, многие от радости, вот, и поэтому я хотел бы вас узнать, как вы относитесь вот к грядущей экологической катастрофе, по-моему, она неизбежна в этом плане, и как с ней бороться, как вы считаете?
2: А спасибо. Спасибо вам.
1: Ну, это серьезный вопрос, на самом деле. Вот,
2: серьезный, очень, действительно.
1: Тем более, что вот это такая, это, в общем-то, называется ведь энурез, эта болезнь. Вот с ней даже в армию не берут. Вот. И, ну, вообще, вот как, зависит от формы энуреза. Вот. Если вот просто так вот писишь, ну, под себя, например, то вот в армию, конечно, не берут. А если от счастья, то тогда в армию берут но только на солдатские должности, вот, и офицерские. Вот там прапорщика уже не берут.
2: Нельзя,
1: потому что в армии единственный человек, который может испортить
2: постоянную радость,
1: счастье, да, это только прапорщик. Вот, если он будет писать, конечно, от счастья, то это разрушение основных основ армии. Так вопрос идет об инурезе, вот таком особом инурезе, который встречается особенно часто у молодых особ в возрасте вот, от 16 до 20 там, 2 лет очень часто встречаются вот эти проявления, когда от счастья буквально начинается действительно мочеиспускание, неконтролируемое мочеиспускание. Может завести человека где угодно.
2: Причем,
1: в общественном месте,
2: мышцы,
1: при свидании с любимым, да.
2: Поскольку все мышцы в этот момент расслабляются, то объем выливаем в гораздо больше, нежели вот это делается, вот. Когда... То есть просто аномальное количество вытекают. У нас тут вот просто постоянно тут с кем-нибудь это случается.
1: Да, но вот это как медицинская проблема существует, с моей точки зрения. Но вот в отличие от, от нашего уважаемого слушателя, который нам звонил, я не считаю, что здесь какая-то экологическая проблема. Почему? Потому что здесь неправильное допущение, вот, к сожалению, нашим слушателям сделано было. Он тоже вот живет по принципу линейной аппроксимации. Он думает, что всего всегда будет вот больше, больше, там летать будут самолеты быстрее, там в космос залетать мы будем дальше. Вот нацелен на линейное развитие. Он тоже обманут в конечном итоге вот этой магии цифр. Ведь экологическая проблема возникнет только в том случае, если счастье будет становиться все больше и больше. И, соответственно, от него писать станут все чаще и чаще. Тогда действительно можно, в общем-то, вот, уничтожить мочой все живое на земле. Но дело в том, что счастье не становится больше и больше, соответственно.
2: То есть происходит контроль этого процесса.
1: Естественный контроль вот такой, да. Собственно, со стороны вот все, значит, в системе же очень такие системы с обратным, популярны в природе системы с обратным контролем, с обратной связью, которая сама себя контролирует. И здесь все очень тщательно просчитано. То есть, как бы вот количество людского счастья не возрастает, и, соответственно, даже вот... и численность уже так не растет катастрофически, как человечество, как раньше планировалось, так сказать. И поэтому можно сказать примерно, что вот количество людей, которые писают от счастья в любом месте, оно, в общем-то, стабилизируется со временем. И будет достаточно небольшим, как мне кажется. В общем, есть надежда, что как с озоновой дырой, вот опасности кажется такой преувеличенной.
2: Ну, вообще, ее второе название – бизонья дыра еще.
1: Да?
2: Да. Ты знаешь, кстати, вот что касается темы экологии, вот праздники, которые прошли, вот это 8-е праздновали, да, тут же разгоняло вот туч происходило всякими химикалиями. И в результате этого действительно реально у огромного количества людей щипало носы и так далее. То есть это была вся симптоматика сильнейшей простуды. Вот. А на самом деле это аллергическая реакция на разгонялого туч. Вот, то есть это я хочу сказать, да, некоторые люди не испытывают аллергии на вот это дело, то есть, ну, знаешь, есть даже на ионы, там, на ионизацию аллергии, да, вот поэтому экологическая катастрофа, она ведь тоже для каждого своя, то есть вполне возможно, что какой-нибудь человек, приехав там из какого-нибудь района Москвы в другой район, просто там может умереть. От того, что, например, рубероид дома выделяет что-то, что этот человек никогда не нюхал и так далее. То есть понятие экологической катастрофы, оно не должно быть вот таким чересчур общим, мне кажется.
1: Ну, нет, это экологическая катастрофа, это всегда как бы специальный случай, который нужно разбирать отдельно. Но мне вот, как всегда, вот как человеку такому вот устремленному, я бы не побоялся сказать это, к тайной сути вещей, меня всегда больше интересуют магические аспекты всего происходящего. Вот, как известно, вот дождь, чтобы вот, не шел, облака разгоняют, вот, используется йодистый калий для этого. Но, значит, получается, что мы мажем небо йодом, чтобы из него не текло, в сущности, вот что происходит, когда рассыпается. То есть вот как рану замазывают йодом, чтобы там остановить кровотечение, простерилизовать, и из него больше не текло. Мы мажем небо йодом. То есть мы совершаем вот такие вещи, как с телом неба какие-то операции. Вот только для того, чтобы произошел какой-нибудь наш идиотский праздник. Это такой уже замах чудовищный.
2: Чудовищный замах.
1: Только коллективная мы способны на такой замах. Вот один человек вот никогда облака не станет разгонять. Для этого надо собраться вот большой толпой и захотеть их разгонять. А один человек вот, будет дождик, зонтик откроет или пересидит.
2: Просто ему даже в голову не придет, как бы даже реагировать на это как-то.
1: Вот, например, если бы шел дождь во время всего московского праздника, разве бы это уменьшило вот радость людей? Нет, наверное, не уменьшило. А расходы казны, может быть, даже и сократило.
2: Сократило бы. И, кстати, людей бы было бы на самом деле меньше. Они бы не ходили вот такими большими толпами.
1: Но, с другой стороны, вот жизнь страшно многогранна, она очень сложна, она очень непроста. И никогда не знаешь, к чему, собственно говоря, вот эта цепочка причины следствия, куда она ведет, вот никогда не знаешь. Вот, например, ну, как бы случайно, там, всем известный пример, когда люди хотели там открыть Индию, открывали Америку, когда думали, что нашли философский камень, там, а открыли какой-то новый металл из таблицы Менделеева. Ну, это такие хрестоматийные случаи из учебников. И вот Лужков, собственно говоря, пытаясь вот решить какую-то свою такую градоначальническую административную проблему, чтобы дождик не шел вне города, он сам об этом не помышляя, он создал новый жанр живописи. Ты смотрел последние 5 дней на закат? То есть такие закаты не должны быть на Земле. Они должны быть на другой планете. Фиолетовая, зеленая, с вот этими странными облаками цвета свежей норвежской семги. Вот такие вот это самое. Это вот не должно быть. До этого видел такие восходы и закаты только на Мертвом море. Но Мертвое море, оно тоже выделяет очень много солей. Воздух. И создан новый жанр, живопись по закату. Это очень романтично. Может быть, сам изобретатель не заметил, что он сделал такие фантастические облака, плыли уже там, 3-4 день над городом, после того, что вся эта пакость все равно там крутится вот, и меняет вот эти все физические параметры, из этого возникает красота.
2: Слушай, ты же сказал, что это новый вид как бы художественной работы. Это же действительно так. Получается, что люди не просто рисуют на холсте, они уже рисуют как бы вот саму природу. Это получается, что они превращают окружающий их мир в свою собственную виртуальную реальность.
1: Которая... Ну, первые попытки такие делались уже, когда создавались регулярные парки и сады, там, в классицизме. Это вот была первая попытка такой сделать природу правильно. Гроты все эти, знаете, в садах там делали, куда там можно было там хихикая забежать девушке, за которой бежит кавалер, там, чтобы все случилось не при всех. Вот, это вот была первая попытка человека там природу использовать как строительный материал. Это все продолжается, вот уже небо начинает использоваться, облака еще ведь можно их красить в разный цвет. Кстати, облаками можно прекрасно делать рекламные надписи, меняющие форму, расплывающиеся. Придавать облакам приятную для глаз форму, то есть избегать вот неприличных вот, каких-то очертаний, вот, которые могут или ухудшить настроение, или у детей вызвать какие-нибудь неприличные ассоциации. И так они видят по телевизору ужас чего. А так они еще будут на облака смотреть, и тоже они будут всякие мыслишки нехорошие в голову лезть. Вот облака должны быть таких проверенных форм, выдержанных, способствующих наглядной агитации всякой.
2: Ведь можно, знаешь, как делать? Можно, например, если какой-то юбилей у тебя, предположим, ты берешь и заказываешь мэрии города, чтобы облако в форме твоей головы или лица сделали. Оно целый день кружит вот над городом, понимаешь, как? Некоторые, например, своих домашних животных бы делали из облаков, а то и всю семью. Типа, я и моя семья композиция из облаков. Там собачка, бабушка, тут дедушка в носках с очком.
1: А самое главное, понимаете, вот проблема какая в нашем вот смысле скупленных монументалистов. Вот почему вот на всю Москву один Церетели? А потому что работа невыгодная. В смысле, вот получается, что ты делаешь памятник, а потом он очень долго стоит. И второй раз такому же вот человеку памятника не нужно. Вот, ну, Ленин, он был мудрый, и вот он предусмотрел это, он разрешил делать больше, чем один памятник себя и ставить в самых разных местах, даже там, где он никогда не бывал. Например, скажем, там...
2: В Усть-Илимске.
1: Ну, нет, я даже не географически имею в виду, а вот, например, в какой-нибудь там комнате боевой славы какой-нибудь дивизии. Вот в углу на тумбочке у Дневального. Вот он стоял, он там же никогда не бывал, но в тумбочке у Дневального. Ага. И в армии он не служил, и Дневальным никогда не был, а стоял. Я в этом смысле он вот это понял правильно. А сейчас вот не принято, чтобы одному человеку больше, чем один памятник стоял. Смотрел 2, 3, 4, это уже просто какой-то гений невероятный. Это вот старая традиция еще того века, когда много-много памятников кому-нибудь ставил, царю какому-нибудь. Сейчас нету такой традиции.
2: То есть происходит...
1: А вот если на облака перейти, как на материал, то есть художники будут постоянно при работе. То есть это очень много, между прочим, трудоспособного населения вот с художественными навыками. Пойдет скульптор-монументалист, потому что тебе вот только бошку слепили, а она, значит, потом ее ветер куда-нибудь циклон угнал там.
2: бабушки, ты опять делаешь повторный заказ,
1: платишь деньги. Ты опять делаешь повторный заказ, платишь деньги. Вот монументальная скульптура из облаков, и никаких дискуссий о том, должен там стоять памятник Петру, не должен стоять там памятник Петру. Ну, постоял ветром, сдуло. И...
2: Ну, все, и нету.
3: Да. Зато очень удобно из искусства как бы делать уже бизнес, соответственно. То есть сразу сколько семей захочет не только какие-то облака сделать, но, скажем, заказать погоду.
1: Если это будет недорого стоить, это может прийти к полному удвоению человечества. То есть будут, по земле будут ходить люди, а в облаках будут летать такие же...
3: Белокрылые лошадки.
1: Такие же люди, так сказать, но только такие, ну, из облаков сделанные. Вот.
2: Здоровые.
1: Не, ну, можно создавать эти произведения искусства абстрактного характера или символического, то есть на какие-то темы. Ну, в принципе, какая-то цензура должна существовать и здесь, то есть видят даже маленькие дети, это даже не телевизор, который можно...
2: Да, естественно.
1: После 11 там пускать всякую гадость, когда дети уже легли спать. На небе-то всем все видно. Поэтому тут какая-то все-таки должна быть, ну, цензура, нравственность, так сказать, все равно вот...
2: Плюс, опять же, встает серьезный вопрос, как бы, ну, престижа, я бы так назвал, и люди резко поделятся на такие группы по деньгам, по богатству. То есть, ну, представь себе, что, например, какой-то человек очень богатый, он вылепит себя и всю свою семью из самых больших облак, так что они будут просто вот очень большие, да, а кто-то, например, типа будет пальцем показывать, а вон я, ну, и там такой рваненькое облачко, маленькое, типа, и только в бинокль можно рассмотреть, что-то его лицо маленькое плавает. Расслоение произойдет.
1: Да, расслоение.
2: На почве облаков.
1: А то оно не произойдет, оно как бы в новой форме будет выражено наиболее наглядно. То есть уже врать будет невозможно. То есть ты сейчас можешь соврать там девушке, там, что ты типа очень богатый человек. И только на следующее утро объяснить, что это не так, когда не дашь денег на такси. Вот. А тут совсем другие возможности возникают. Уже то есть тебе уже соврать невозможно. То есть, если ты не заплатил, там, сказать, сколько нужно, то и облако то, твое не будет больше от размера. То есть, облако пропорционально вот размеру. От налога и полиции никуда не спрячешься.
2: А знаешь, как будут эти самые люди говорить, типа, там, например, девушка, пойдем, дескать, со мной, да? Да ты че, у тебя вон какое облако маленькое, не, там,
1: вот так. Конечно, вот действительно, это... А это будет очень большая проблема, я понимаю. Ну, вот всякие травмы психологические, опять-таки.
2: Будет масса, кстати, самоубийств на этой почве.
1: Я думаю, что да, обязательно. Масса самоубийств. Но могут возникнуть такие люди, которые будут протестовать против этого. Например, разрушать чужие облака. Ну, чужую собственность, в принципе. Ну, были же всякие лудиторы, бенгуды.
2: Будут
1: обязательно. Коммунисты будут наверняка против. Хотя вот для них можно специально красные облака разработать. Вот красные облака, это очень должно быть модно. И вот когда ты сам весь красный, например, это очень хорошо будет.
2: Но тут, понимаешь,
1: жизнь как этого бы... трудно добиться, сколько в бане не парься. А вот в заоблачной такой жизни можно этого добиться очень легко. Он покрасит порошком таким.
2: А ведь политические партии, они будут делить эти сферы. То есть каждый будет использовать, да, типа. И уже сейчас, наверное, должна пройти закупка территории под облака. Потому что ведь, ну, не гоже, типа, например, там облако, да, там какое-то мое будет с облаком какой-то партии. А другая партия начнет расстреливать облако это и попадет в меня из облаков. Вот. Естественно, я против, поскольку как бы частные интересы не должны соприкасаться с интересами таких при многопартийной системе, с интересами партии, то нужно как бы партиям выделить отдельные такие, там, ну, скажем, например, коммунистической партии выделить, например, площадь там над какими-нибудь полями аэрации, к примеру, да, кому-то там над каким-то Тушинским аэродромом. Вот. То есть сделать разделение.
1: Нет, это безусловно вообще. Вообще хулиганство будет немеренное
2: количество. Вот, да, вот это
1: сразу предвидеть. И вообще это порядок в этой области удастся навести не сразу, собственно говоря. Потому что ведь можно, например, же там карикатурой заниматься, там заказывать там на какого-нибудь насолившего тебя, значит, приятеля, там жуткий какой-то пасквиль, после которого на него ни одна вообще...
2: Типа твое облако скажет, все равно я был, и все,
1: да. Не станет, она скажет просто, что я видел тебя там, как какую саржу на тебя нарисовали, как я после этого с тобой буду ходить, все будут на тебя показывать, и на меня показывать, и смеяться, да. Ну, то есть, короче говоря, жизнь человечества станет сложнее, но интереснее в этом случае. Я думаю, что вот, в принципе, мы не умеем извлекать всего самого кайфа вот, из научно-технического прогресса, потому что мы все время пытаемся придать ему какой-то смысл. Вместо того, это было интереснее в прошлом веке, когда они еще не понимали всего этого. Они просто играли в эти штуки, там, месмерические опыты, магнетизм, дамочки трепещут, в наступившей темноте слышно, как трещит последняя свеча, прикрытая рукой, как вот дымок этот выходит перед тем, как вспыхнуть. Вот они играли в это, сами не понимали, зачем. Вот молнии там ловили, их убивало. То есть это все было чистая игра. А теперь типа того, что ну так вот будет уходить у хозяйки меньше сил на домашнее хозяйство.
2: Если вы корысть. Уже появляется.
1: Ну да, вот такая попытка выиграть время. Вся вообще борьба человечества против своей участи связана с попыткой уложить в одну и ту же жизнь как можно больше времени, сокращая время, необходимое для какой-то операции. Но это же обман. Абсолютная продолжительность остается та же самая. И психическая продолжительность та же самая остается. Тут же нужно, другими проблемами нужно изменять внутреннее течение времени, а не внешнее дробление, фрактальное времени на краткие периоды. Этим ты ничего не добьешься. Надо внутренне переживать один час, наполненный вот таким здоровым, честным бездельем, например, лежа на постели утром. Вот надо научиться этот... Еще человек прошлого века, не говоря уже о человеке позапрошлого века, вот барин какой-нибудь в деревне, он чувствовал этот час, он жил у него огромной жизнью, хотя ничего не происходило. Только там лаяла жучка на дворе, и девки ругались между собой. Вот ничего не происходило, но он жил этот час. Мы за это время побрились, выпили кофе, туда дернулись, 3 звонка по телефону, кто-то нас перебил, позвонил Дашков, а значит, что-то еще случилось неприятное. В общем, куча всяких вещей произошло, а жизни не было.
2: Не было, действительно.
1: Мы разделили на такие маленькие ячейки, что в дискретности вот этих единиц потерялось, вот, собственно говоря, интегральное течение жизни.
2: Это как происходит роботизация, то есть вот ты раб своих действий, и вот и делаешь...
1: Да,
2: и...
1: раньше человек жил нелинейно, человек жил потоками, да. Я влюблен, и вот он там 3 месяца подряд влюблен, это у него состояние даже, не действие. А сейчас человек живет по принципу компьютера, он линейно обрабатывает информацию. Выполняет одну операцию, после нее выполняет другую операцию, потом быстро выполняет одну операцию. И задача его как можно быстрее выполнить как можно больше операций.
2: И, кстати, в почете и в большем фаворе те, кто выполняет какое-то неимоверное количество операций. То есть вот он сегодня здесь, завтра там, у него уже 5 телефонов, он обвешан. Вот причем все эти пейджера, телефоны, все это, все эти аксессуары, в общем-то, такие, ну, даже не то, что модные, а как бы без них-то и не человек, не деловой человек считается. Как бы вот у них там у кого 2, у кого 3. Он по всем звонит, бегает, значит, он почетный. А делится еще на тех, которым не звонят. И которые
1: жизнь,
2: не звонят.
1: Жизнь уходит, невозвратно, она исчезает, она ускользает, как вот сокращается, как шагреневая кожа, ускользает между пальцев, словно ртуть, и ветер вырывает ее из рук, как последние деньги.
2: И уносит вдаль.
1: Вот это все происходит одновременно, да. И твоей жизни уже нету с тобой. Ты есть, ты жив, но жизни нету. Надо жить жизнь. А невозможно вот ее применять, использовать эффективно или неэффективно. Ее надо жить. Вот безделье, причем самый лучший способ терапии против современного состояния нравственности.
2: Кстати, хотелось еще сказать, что в принципе, но мне так кажется, это чтобы как прийти к этому состоянию, начать жить, не нужно стыдиться желаний иногда, которые у человека появляются, впасть в детство, потому что вот это может быть своего рода единственная даже панацея вот, от этой вот беды линейности. Потому что вот, ну, ведь детям им свойственно такое восприятие очень как бы непосредственное. То есть они именно живут в природе, вот они там радуются, какой-то, вот я тут наблюдал, какую-то там палку нашел, он этой палки что-то там машет, и столько радости, вот прям непонятной вот уже мне, она непонятна, думаю, тебе вот, а разу тоже она была непонятна, как дебил стоит палкой, машет весь, радуется, у него там эмоции прут, или просто бежит там это и орет просто от радости.
1: Ну вот
2: все же были такими.
1: Христос же сказал, будьте как дети. Наверное, вот он это имел в виду, а его просто неправильно интерпретировали потом. Решили, что как дети смиренны, разве дети смиренны, наглее существ на свете не бывает.
2: Не бывает.
1: Значит, как дети там чисты, разве дети чисты, они очень злобные, коварные, как правило. Он имел именно вот это, будьте, воспринимайте жизнь как дети, как данное здесь и сейчас, а не как вот не это самое. Не как процесс, который нужно жить, считать, сколько я прожил, столько вот я заработал, столько у меня было там друзей, столько у меня было женщин, столько вот это идет такое. Опять идет больше, меньше.
2: Опять идет цифра.
1: Опять примат цифры над буквой, над самим звучанием от слова. А вот сказать, у меня есть хлястик. И вот, ну, это бессмысленно. Кому нужен хлястик или хлюстик или блястик, но он у меня есть. Вот я радуюсь тому, что он у меня есть. Вот ребенок, он может это сказать. Он радуется, что у него хлюстик. Не потому, что вот он ему нужен, но он выкинет через 5 минут, когда он ему надоест. Он просто вот Энергия жизни, искра проскочила между ним и этим, с позволения сказать, хлюстиком или блястиком. То есть, возьмет акта действия, он переживает свое существование. Он переживает свое существование как именно свое существование, а не существование чего-то, что вокруг него, и с ним надо как-то взаимодействовать. Вообще нет для него мира и себя в этот момент. Он живет, он дышит полной грудью. И мы в этом смысле должны стараться быть как дети, но я боюсь, что нас не поймут и освищут. Я боюсь, что мы останемся непонятыми пророками.
2: Давай послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте. Я хотел вот продолжить наш разговор. Вы позволите мне?
2: Ну, давайте.
5: Скажите, вот вы следили за вашими словами, и вот в одном из ваших предложений промелькнул слово «ливер».
2: Промелькнуло, да, помню.
5: А вы знаете, что это, о чем это говорит?
2: Ну, как это говорит?
5: О вашей черной полосе. То есть в вашей жизни были очень и очень нелегкие дни.
2: Ну, а скажите, а в чьей же жизни не было нелегких дней?
5: Просто
2: ну,
5: такая черная полоса, когда вы были сплошь неудачником. Это раз. Вот я хотел пару слов сказать. Пусть у меня к Илье вопрос будет, чтобы не забыть. Скажем, каким образом психический склад определяет жизненный путь человека? Вот, скажем, графиня Спенсер или принцесса Уэльская, она ведь страдала нервной булимией. Вы представляете, что это такое?
1: Очень хорошо.
5: Вот. И, собственно говоря, вот эти суицидальные ее порывы и вот этот жизненный исход к этому и привели. И к вам вот, Илья, вопрос, чтобы долго ваше время не отнимать. Вот скажите, пожалуйста, каким образом вот схлёстывается в вашем творчестве, ну, скажем, гамлетовские слова, слова-слова, и над вымыслом слезами обольюсь?
1: В моем творчестве?
5: Именно в вашем поэтическом творчестве, потому что вы очень интересный человек, вы понимаете, вот ваша вот эта вот сибирская скороговорка, уральская скороговорка, вы понимаете, вот как-то вот это вот захлёстывает поток слов, слов, слов, слов, слов, и очень вы часто прячетесь за ними, и как-то это вот, понимаете, внешняя реализация, она как-то входит при противоречии с внутренней реализацией, которая кладется в ящик стола. Вы поняли, о чем я вас спрашиваю?
1: Да? Я понял прекрасно, о чем вы меня спрашиваете.
2: Спасибо, спасибо.
5: Благодарю
2: вам.
5: Благодарю вас.
2: До свидания.
1: Да, я понял прекрасно, о чем вы меня спрашиваете. Вы знаете, я думаю, что слова, слова, слова, это вот то, на чем, собственно говоря, и ломается естественное отношение к существованию. Вот магия слов бесспорно есть, и ни одно сказанное вслух слово не остается без последствий. Абсолютно ни одно. Но хитрость в данном случае состоит в том, что слова позволяют нам при этом еще одновременно пережить кайф от их употребления, о чем мы недавно как раз с Сашей говорили. И поэтому концепция, по которой слово за слово человек вот отвечает, это концепция, которая на самом деле ведет к разрушению, выславливанию человечества в конечном итоге. Потому что на самом деле слово, если оно не соответствует описанию факта, оно не означает ничего, кроме самого себя. Например, я сейчас говорю, что я вижу. Хорошо. И значит, я хотел сказать, что если слова не соответствуют истине, то они ничего не значат, кроме самих себя, вот в нашей вселенной славярским. А в вашей вселенной не могут что-то значить, потому что, собственно говоря, почему вы думаете, что я вас не разыгрываю, когда говорю, что у Ларецкого на голове нету с одной стороны красного рога, с другой стороны четырех антенн. Таким образом, я могу смело сказать, что вот дело обстоит именно так, это не будет ложью в обычном смысле этого слова, какое оно существует в моральных системах. Я просто высказал утверждение, которое для вас не поддается проверке. И оно может строиться только на вашем мнении о том, что обычно у лаэрских не бывает красного рога и четырех антенн на голове. Но, собственно говоря, вот это ваше мнение, ваша аксиома, не есть ничто иное, как предубеждение, не более того. На самом деле она не имеет никакой большей доказательной силы по сравнению с моим утверждением.
6: Поэтому за слова никто не отвечает, на самом деле. За них нельзя нести никакой ответственности. Чем больше говоришь, ты не прячешь себя. Мне кажется, что я не прячу себя в этом процессе. Хотя, может быть, я ошибаюсь, потому что, конечно, со стороны виднее. Может быть, именно это и есть мой психопатологический синдром. И не кажется, что я прячу себя, создаю себя, когда говорю слова. В каком-то смысле. В каком-то смысле я не существую, не произнеся этих слов. И не потому, что меня не замечают окружающие. Не существую для себя. Не высловив себя, потому что тем самым я не придал своей внутренней реальности значения реальности внешней. Я, наверное, очень мудрено сказал, но в общем-то времени 4:49, и в такое время человек может говорить только или очень умно, или, ну, уж совсем там, типа...
2: Просто...
6: налей, там, короткие односложные слова, кроме, типа, налей и разденься еще может произносить, но больше...
2: Причем разденься уже, разденься.
6: Ну да, там теряются гласные, согласные и знаки препинания в этом процессе. Вот. Но мысль, которую я хотел сказать, что вот у вас чисто русское, вот я имею в виду сейчас, слушатель, за вопрос, чисто русское отношение к слову. Вы думаете, вот, что оно что-то значит, во-первых, а потом, если оно сказано, что что-то последует, случится. Вы знаете, может быть, вы единственный человек сейчас в этом городе, который нас слушает по радио. Представим себе такую ситуацию. И вы нас обвиняете в том, что мы на кого-то дурно воздействуем. Значит, вы обвиняете нас... Вы не обвиняли, я просто пример привожу. Вы обвиняете нас в том, что мы дурно воздействуем на вас. То есть у вас опять априорная аксиома, что эту передачу слушает сейчас много людей. Но это опять-таки предубеждение. Может быть, ее слушаете только вы? Может быть, она существует вообще только в вашем мозгу в настоящий момент? Может, он и нас не существует, и всего города вокруг вас? Вообще, откуда вы взяли, что существует какой-то Ларецкий и какой-то Кормильцев, в котором нужно сходить к психоаналитику? Может быть, Ларецкий и Кормильцев – это проекции ваших собственных внутренних комплексов, ваших собственных невысказанных сексуальных желаний, которые нужно таким образом сублимировать. И вы придаете им жизнь, но это фантомы, которых не существует за пределами вашего сознания.
2: То есть это плоды вашей виртуальной реальности.
6: А может, дело обстоит наоборот, и вы, как радиослушатель, задавший нас этот вопрос, являетесь плодом нашего коллективного бреда с Лаэрским и Дашковым. В общем, это очень хорошая, интересная проблема, их сейчас многие разрабатывают. Я, например, мне очень понравилось, как их разрабатывает тот же Виктор Пелевин, в общем-то. Это проблема, которую век информации неизбежно рождает, потому что мы получаем очень много информации, которая не имеет... Мы привыкли, что информация линейно соответствует событиям. На одно событие – одна информация. Теперь существует очень много информации, за которыми не стоит никаких событий. Вот наша передача, например. Ее информативность в течение 2:50 равняется фактически нулю. Не считая 4 хороших музыкальных произведений, которые мы поставили за это время. Все остальное, в общем-то, является вот чушью, дребеденью и совершенно голословными высказываниями трех наглых типов, которые почему-то считают, что им позволено демонстрировать то, что они называют в скудоумии своим интеллектом. А вы слушаете вот, и все это воспринимаете.
2: Всерьез причем.
6: Причем совершенно всерьез. То есть получается, что мы уходим в век, когда информация перестает быть фотографией событий. Она сама становится событием, которое адекватно только самой себе, собственно говоря. Вот вы узнали, что в Чечне кому-то дали какие-то ордена. А вот я пытаюсь в следующий момент задать себе вопрос. Интересно ли вам, что в Чечне дали кому-то какие-то ордена? Да вот жили бы вы в какой-нибудь деревне там в прошлом веке, и вот ничего бы не знали, что на индонезийском острове вулкан уничтожил огромное количество людей, коров и прочей живности. И ничего. А теперь вы об этом узнаете в этот момент. Откуда вы знаете, что такой вулкан вообще существует, и что вас не надувают самым наглым образом? Телевизор показывает, знаем мы, как эти картинки делаем. То есть фактически любой фрагмент реальности, который раньше считался твердым и уверенным, теперь может быть подвергнут примитивной логической проверки и не выдержать критического столкновения с логическим анализом. Рассыпаться тут же, как вещь недостаточно доказанная. Мы живем в мире, в котором нельзя ничего доказать. По определению. Потому что в нем размыта грань между реальностью, которая существовала всегда, при всей условности слова, и реальностью, которую создали мы. И поэтому у нас остается только одно – быть счастливыми, при этом не страдая такими экстремальными излишествами, как НРС.
2: Еще телефонный звоночек, да? 203-19-22. Звоните и задавайте вопросы Илье Кормильцеву. Ну, я рад Дашкову, конечно. Сегодня они гости нашей программы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
7: Доброй ночи. ночи.
2: Здравствуйте.
7: Спасибо вам очень большое за передачу, потому что интересно слушать на самом деле. Вот у меня вопрос такой к Илье. Я достаточно часто задумываюсь над смыслом жизни и так далее. Вот у вас там промелькнуло что-то про предназначение человечества и так далее. Вот все-таки расшифруйте, в чем вы видите предназначение человечества, потому что я вот абсолютно не представляю, какой смысл существования вообще на этой земле и что там дальше будет.
2: Спасибо.
6: Это очень интересный вопрос, и очень большое вам спасибо за звонок. Я, к сожалению, вынужден вас расстроить. Я говорил о том, что я вижу в чем-то смысл человечества. Для этого нужно обладать чудовищной самоуверенностью.
2: И наглостью.
6: И наглостью, которая у нас сегодня трех собравшихся вот в этой студии есть, только у Айрата Дашкова, но он почему-то отмалчиваться предпочитает, очевидно. Вот. Я не считаю, что я знаю, в чем судьба человечества. Вот Айрат, наверное, знает, но мы потом позже ему дадим слово. Я сказал, что я задумываюсь сам о судьбах человечества, потому что, как и вы, я уже пришел к выводу, что моя индивидуальная судьба, естественно, никакого смысла не имеет, исследованная как таковая. Поэтому, естественно, следующим шагом было задаться вопросом, не имеет ли она смысл как элемент чего-то целого, что превышает меня. И поэтому я задумался о смысле человечества. Потому что никакого другого способа придать какой-то смысл своей собственной жизни, бесцельной, непутевой, я не мог придумать. И, собственно говоря, все люди, которые думают о судьбах человечества, приходят к вот этим размышлениям тем же самым путем, когда они понимают, что от них-то, от самих, никакого проку уж точно нету. И вот тогда они задумываются об этом.
2: Вообще вот думать о судьбах человечества можно только в определенных состояниях. Это такое, знаешь, такая, может быть, когда человек думает о судьбах человечества, это своего рода странная извращенная форма депрессии какой-то.
6: Да, это извращенная депрессия. Я бессмысленен, может быть, смысл есть у того, что окружает меня тогда. То есть человек первично пытается... Смотри, первично всегда человек начинает с того, что пытается найти смысл в окружающем мире. Вот совсем маленький ребенок. А это почему? А это что? А это почему? А может ли лошадь победить слона? А может ли там папа забежать на вершину Килиманджаро с разбегу? Он задает вопрос, он пытается объяснить окружающий мир. Потом наступает половая зрелость. Окружающий мир уплощается, в общем, упрощается. В нем становится понятно, что нужно человеку, собственно говоря. Это вот деньги, женщины там, и всякие химические вещества, способствующие там конкурентной борьбе в этом мире, или наоборот расслаблению от нее, там алкоголь и всякие там, и более современные всякие там вещества, значит, на соль, сахар, там все такое тоже входит в эту категорию, включая телевизор. Всякие способы заполнить свою психическую активность. Да, он, человек начинает тогда понимать, зачем вот я, чего я могу добиться, кем я могу стать, там вот там женщина в смысле, за кого она замуж может выйти, мужчина в смысле, какую карьеру он может сделать. А потом наступает третий этап, обратный. Когда тебя человек задумывается в среднем мужском возрасте, вот, например, или в среднем женском, о бессмысленности собственного существования, когда он понимает, что ничего в сущности не может, тогда его начинает снова интересовать окружающий мир. А может быть, он живет для чего-то там, вот начинается там или религиозный поиск, или увлечение политическими движениями, которые объясняют окружающую вселенную исчерпывающим образом. Вот,
2: это есть... сама природа, кстати, компенсирует человека, так несколько амортизирует, чтобы он вообще не улетел вот в занятиях только собой.
6: Да, конечно. Я думаю, что вот на самом деле смысл существования человечества – это вопрос, на который можно, в принципе, отвечать вот таким же методом, который мы сегодня пытались обсуждать и другие проблемы. То есть мне надо давать многообразные, взаимно противоречивые ответы, которые бы никак не стыковались друг с другом, в себе. И потом все эти ответы, каждый пытаться прожить его как бы. Вот допустим, что там человечество существует только для того, чтобы построить на Земле тезис, который я сегодня, по-моему, выдвигал, для того, чтобы на Земле построить машинную цивилизацию, значит, на которой будет заселена потом другими обитателями. Вот, увлекаешься.
2: То есть, как бы, по твоей теории, выдвигался. Да, ну, как бы, это, по идее, называется теория «люди-бобры».
6: Да, люди-бобры, которые строят такую плотинку, значит, но не для себя, типа, а вот кто-то в ней будет жить потом. Вот можно принять эту идею, например, и попытаться прожить себя в ней, в разных состояниях. Ты начинаешь думать, что ты вот в этот мир внес для того, чтобы потом вот этому далекому и незнакомому, значит, богомолу, который прилетит, значит, откуда-нибудь там, с какой-нибудь дельты, эпсилона, Вот как ему будет удобно вот то, что ты сделал, вот в своей жизни сделал. Вот будет ли ему нравиться там музыка, которую ты играл. То есть вот внес ты для него свой вклад. А, и ты начинаешь понимать, что, вот, допустим, или внес, и вот представляешь, как это все хорошо угадал, или наоборот не внес, или наоборот ты начинаешь ненавидеть его и протестовать, и говорить: земля для землян, мы никогда не отдадим нашей зеленой родине морскому чудищу и так далее. Вот, а потом ты представляешь себе, как ты героически, например, вот, разрушаешь заговор, там, убиваешь главного злодея, там, который приехал, отбирая землю у землян. Вот ты все это проживаешь, и очень тебе не важно, на самом деле, такова судьба человечества или не такова. Главное, что ты уже прошел через эту судьбу человечества, то есть в каком-то смысле осуществил. Ты можешь выдумать новую и попробовать начать эту игру с самого начала. Я не только на ментальном уровне, это может вливаться в каких-то действиях. То есть оно так и выливается, то есть человек думает один год, что он вот за этим живет, а другой год, что вот он за этим живет. На самом деле, каждый раз он думает, что он думает уже последний раз, то есть уже нашел смысл жизни. Каждый раз оказывается, что он ни хрена не понимает.
3: Кстати, вот мне еще вспомнил, что японцы нашли очень хорошее, как бы, вот, решение для себя этой проблемы. Они, по-моему, очень мало задумываются. Вот, в общем-то, я вспомнил в этих электронных игрушках маленьких, они называются тамагочи, по-моему, да? Угу. Цыплята, которые надо постоянно кормить. Мне кажется, вот, чем больше будет таких тамагочи в Японии, тем меньше они будут задумываться, тем больше будут чувствовать себя психически здоровыми. И вообще, наверное, в этих цыплятах как-то смоделирована вот вся судьба человечества. То есть подрастает, подкармливаешь его периодически. Что-то делаешь не так, оно как бы вот...
6: Короче говоря, мы должны начать... Вот мы всегда считали, что, значит, жили так, что вот есть реальность, она существует в одной копии, на твердом носителе, в одном варианте, что у нее не может быть альтернатив в этой реальности. Что если кому-то кажется, что у нее есть альтернатива, то он или дурак, или психически больной, или вообще что-то так не так, или еретик, там, неважно. Вот. Сейчас перед нами впервые развертывается... Она, конечно... Реально уже давно начало развертываться, но осознается человечеством только сейчас. Впервые открылась возможность жить в параллельных копиях реальности, каждая из которых неуловимо отличается чем-то от той, которая была вот вчера или позавчера, то есть, или вот даже параллельно с ней в другой момент, вот где-то в другом пространстве. То есть мы можем интерпретировать мир как угодно, и никто уже не будет показывать нас пальцем и говорить: «О, дурак, не знаешь, что Земля стоит там на... там, трех черепахах». Да, почему она не стоит на трех черепахах? В конце концов, я ни в одной книжке не читал убедительного доказательства того, что она не стоит на трех черепахах. Все ученые обходят этот вопрос с вот такой, знаешь, какой-то робостью, которая наводит на мысль о том, что они сами сомневаются в собственных доказательствах.
2: Знаешь, тут есть еще один момент, что как бы очень бы не хотелось доверять полностью человеку вот по фамилии Галилей. Это, по-моему, вообще кличка какая-то.
6: Да. Галилей. Особенно учитывая, что имя у него было Галилео.
2: Представляешь? Ну, давайте ненадолго прервемся.
6: Это напоминает диджей какой-то, между прочим. Вот такой Галилео, диджей Галилео Галилей. Вот он сказал, вот она вертится. Вот диджеевская у него какая-то кликуха. То есть он...
2: Да.
3: Диджей Галилей.
6: Или там это может быть там самое... Там вот адрес у него Галилео, там собака Галилей, там Ситилайн.ру, допустим, по это...
2: Напоминаю вам, что у нас в гостях Илья Кормильцев и Айрат Дашков. По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать им ваши вопросы. Поднимаем трубочку, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
8: Алло.
2: Да.
8: Вот, значит, тут люди звонили по поводу психоанализа. У меня, значит, тоже вопрос на эту тему.
2: Угу.
8: Вот, значит, один знакомый рассказывал мне, что один, значит, американский психолог совершил удивительнейшее открытие. Он, значит, доказал, что человек может, значит, все продукты питания, которые он потребляет, усваивать полностью, без переработки части их на вторичный продукт. Вот. А значит, то вообще само по себе убеждение, что человек якобы должен вторичный продукт производить, это есть ложь, которая, значит, образуется следующим образом. Ну, естественно, он ставил всякие опыты и это дело доказал. То есть, значит, обычно, значит, женщина, когда только узнает, что она беременна, ну, значит, пугается, бегает по комнате, так сказать, это самое, бьет себя по животу, вот, и обычно, так сказать, приговаривает что-то наподобие, в общем-то, от этого надо избавиться. Вот. Ну, естественно, эмбриону, который там внутри находится, это дело западает. Вот. Ну, значит, думает, что он должен от этого избавиться. Но вопрос от чего? Он же не знает, что, значит, соответственно, мать думает. Вот. Но поскольку она, значит, сучит себя по животу, то он думает, что избавиться следует от того, что в животе находится. Но поскольку, значит, избавляться от той пищи, которая может быть полезным образом усвоена, вроде как годится, то, соответственно, вот таким вот подсознательным образом часть пищи перерабатывается во вторичные отходы, ну и, соответственно, вот выбрасывается. Вот. И, в принципе, вот представляете, какое бы, в принципе, вот важное значение имело бы это открытие. То есть, ну, сами понимаете, допустим, производство сельскохозяйственных продуктов можно было бы сократить. А, соответственно, значит, фермеры всякие и так далее могли бы, значит, поиметь больше свободного времени, чтобы там, соответственно, значит, там опять, ну, культурный свой уровень повышать там,
2: заняться,
8: и так далее.
2: Заняться лепкой скульптур.
8: Вот. Да, и, соответственно, значит, все бы это было хорошо, но, значит, американские производители сантехники, ведущие, значит, объявили сговор и, в общем-то, соответственно, лоббировали решение американского парламента, чтобы, значит, объявить все это лженаукой, так сказать, вот это открытие, так сказать, запретить и так далее. Вот. Не могли бы вы более подробно рассказать вот всю эту историю, если знаете, конечно?
2: Спасибо, спасибо. Спасибо вам за звонок.
6: Безусловно, спасибо вам за звонок. Нарисованная вами картина прекрасного нового мира без экскрементов настолько увлекательна, что просто хочется заплакать от умиления и заклеймить позором американских ведущих производителей.
2: Кошачьих консервов, кстати.
6: Ну, и сантехнических изделий, кошачьих консервов. В принципе, это, как правило, одни и те же люди, потому что у них там одно...
2: Ну, по кругу.
6: Ну, они заинтересованы в одном сырье и в одном процессе производства. В общем, и не только кошачьих, но и некоторых продуктов питания для человека. Ну, вот, например, таких, как широко известная Кока-Кола и Пепси-Кола. Вот. Все это и цветом, и сутью вот, процессов как-то очень тесно связано между собой с этой проблемой. На самом деле, конечно, действительно, человек может усваивать полностью не только все твердые тела, которые поступают в его организм, и все его жидкости. Но главное здесь это вот преодолеть вот этот комплекс, о котором говорил, это действительно были такие исследования, преодолеть вот этот комплекс, который закладывается в пренатальный период, а все, что закладывается в пренатальный период, оказывает глубочайшее влияние на структуры мозга. Они формируются так, что уже хрен назад переформируешь. Опять, заметьте, я употребил слово «хрен», которое было нами задействовано в самом начале нашего разговора сегодня. Это не случайное возвращение, это сублимация. В общем, мы говорим на самом деле до сих пор о хрене, горчице, в общем-то, водке и холодце.
2: Да,
6: только мы, может
2: вот
6: быть...
2: Вот они, кстати, три кита.
6: Временами этого не замечаем, и наши радиослушатели вместе с нами теряют направление потока наших мыслей. Но на самом деле, поскольку говорим не мы и думаем не мы, а мы только те органы, которыми говорит и думает нечто, в итоге мы никогда не можем быть неправы и, в общем, в принципе, не можем далеко уклониться от той темы разговора, которую мы задали в самом начале. Нам это не суждено, потому что мы просто исполняем волю того, кто говорит нашими устами.
2: Плюс нас, к тому же, нельзя ни в чем обвинять.
6: Нельзя ни в чем обвинять, да. Как военные преступники, мы в этом смысле чисты. Да. И то, что за чушь у нас не садят, мы будем продолжать нести и дальше. Но суть состоит не в этом. Суть состоит как раз в том, что человек действительно может употреблять без остатка все, что поступает в его организм, но очень трудно, потому что давление пропаганды, идеологии, а также литературы, а также рассказов других людей о том, как они ходили в туалет, очень сильно действует на человека и парализует его силу воли, потому что для того, чтобы отказаться полностью вот от дефекации и уринации, требуется вот неюженная сила воли. Вот кто-нибудь, если пробовал отказаться от этого хотя бы на сутки, там или на двое суток, вот представляет, насколько нужно быть сильным человеком для того, чтобы пережить тот момент, когда тебе перестанет казаться, что тебе это нужно. Говорят, что он наступает обычно на 8-9 день.
2: И то есть уже...
6: При этом происходит, в общем, огромное высвобождение энергии, потому что человек сразу энергетик начинает по-другому. Видениями сопровождается, типа озарение, вот в тот момент, когда человек понимает, что на самом деле он не хочет в туалет на 8-й.
2: Ты знаешь, кстати, был
6: 9-й день воздержания.
2: Существовала ведь даже секта.
6: Яркий свет.
2: На самом деле существовала секта людей, у которых вот в культе было, то есть, ну, религиозное, вот именно в культе было не гадить какое-то количество времени, там, дней 10.
6: Это можно добиться удивительных. Меняется вся биохимия организма, понимаешь?
2: Вот на этом все было построено.
6: Меняется вся биохимия организма, меняется гамма переживаний, например. Ты понимаешь человеческое страдание так глубоко, как его, может быть, даже не понимаешь. Мало покойная мать Тереза в этот момент. Вот ты просто... Тебя прошибает такой силой невероятной. Вот сочувствие к человеческим страданиям, видение. Пациент постоянно отождествляет себя со всякими страдальцами, с мучениками.
2: Говорят, кстати, что вот это один хороший способ по исправлению клинических преступников очень серьезных. То есть им не дают гадить посредством физического вмешательства длительное время. И после этого они начинают начинают любить ближнего своего и выходят сущими ангелами.
6: Ну, это очень серьезно. Это сильнее, чем холотропное дыхание.
2: Да,
6: это
2: безусловно.
6: Сильнее, чем трансперсональная коммуникация. Это сильнее даже, чем суперскоростные информационные магистрали. Это,
2: знаешь,
6: это действительно вот технологическое будущее человечества за этим. Потому что вот это вот, вот первородный грех, это проклятие, заложенное вот, вот этими первой реакцией женщины на беременность. Вот которое вот это то самое яблоко, от которого откусила в сущности Ева, это вот это и есть. Понимаешь, вот эта потеря, утрата любви к своему ребенку, когда он еще, собственно говоря, не существует как сознательное существо, вот, а он только еще начинает чувствовать на заре его жизни, ему сразу внушается ложное представление, которое потом всю жизнь он вынужден терзаться страшными муками, вот это все вот эти проблемы, вот это хочу в туалет, вот, а там очередь, вот это, а дети как мучаются из-за того, что...
2: Вот, кстати, извини, что я перебиваю, но тут тема вот человеческая.
6: Вот от счастья, да, вот мы говорили, писать о счастье недавно поднимался тоже вопрос.

0: бодитерапию, специфическую такую телесную терапию, которая вот достигается устранением вот этого комплекса из организма. Говорят, просто вспышка такая перед глазами, как атомный взрыв, смотреть нестерпимо. Вот говорят те, кто прошел через это все. И не гадят больше теперь никогда вообще.
1: Что касается вообще вот...
0: усваивают все, просто
1: проблема, проблема дефекации. Почему они возникли? Ведь человек раб своих проблем. И он также раб проблемы дефекации. Ведь как, извиняюсь, гадил первобытный человек, как курица. Вот он шел, он даже не присаживался, ему не нужно было. И прямо по ходу брык канал, канат сметнул, там это компот для мух приготовил и пошел. Не останавливаясь практически. А сейчас... А к дефекации. Почему, мне кажется, его не отменят? Я хочу сказать, потому что это уже практически культовое явление. То есть для человека это целый, как бы сказать, ритуал, почти что религиозное оправление естественной нужды. Вот. И опять же, это результат цивилизации. Потому что для того, чтобы...
2: Удовольствие.
1: Прочистить тушку, это, в принципе, всего лишь физиологический процесс, из которого сделали культ. Понимаешь?
0: Да, вот прочистить тушку, или как еще выражаются, отложить личинку, это действительно вот...
1: Превратили, черт знает во что, этот простейший, я бы сказал, процесс естественный. Следующий телефонный звонок, 203-19-22, и ваши вопросы. Илья Кормильцеву, доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот я сегодня ехал в электричке, там, по Ленинградскому, ну, направлению.
1: И с вами это случилось?
3: Да, со мной случилось это. Со мной, то есть, что вы имеете в виду? Со мной не случилось то, что вы думаете. Значит, и вот я купил книжку «Воры в законе», она называется, так? Я подумал, ну, там есть какие-то категории, там мужики, значит, там разные, там опущенные. Я подумал, а не воры ли в законе, собственно, управляют вот нашим вот таким миром? Был один там диктатор, там Сталин, там, ну, знаете, да? А вы слушаете меня, да?
1: Да,
3: был один диктатор там, вот, а сейчас вот их там 200, оказывается, ну, там список приводится, какая-то грузинская какая-то там нация, там еще армянские какие-то там еще, вот. И я подумал, а не поставить ли нам одного какого-нибудь там диктатора, только наоборот, там, типа лебедя, понимаете? Вот это первый вопрос. Вот как ответит, значит, уважаемый джентльмен Кормильцев. А второй вопрос такой, значит, вот я занимаюсь книгами, да, ну, пытаюсь их продавать, книги. Книги довольно-таки хорошие, так, ну, старенькие, новенькие книги. Вот. И вот как вы относитесь вот к домохозяйкам, которые, значит, работают в префектурах, вот чисто такие вот, они домохозяйки, как бы, ну не то, что они отцахи, а они вот, ну, такие, как роботы. Вот подходят, говорят, за место нужно вам платить 25 тысяч. Я говорю, а у меня нет, я говорю, я хочу 10 заплатить, я могу 10. Разница есть между 10 и 25. По-моему, говорю, нет разницы. Я им начинаю доказывать, понимаете? Угу. То деньги это условно. Что деньги, то есть, что миллион, что 100 миллионов, что 100 миллиардов. Вы понимаете меня, да?
1: Да.
3: Что, собственно, это условные понятия такие. Вот, сегодня миллион, а завтра, ну, там человека нет. И миллион.
1: Простите, что я вас перебиваю, тут как раз речь идет, то есть то, что вы ей пытались объяснить, что радость от того, что вы из своих рук ей передаете нечто. То есть в данном случае это вот как бы денежные знаки.
3: Да.
1: Количество нулей не интересует. То есть это может быть просто, скажем, рукопожатие. То есть вы можете сказать,
0: даже
1: давайте я вам руку пожму.
0: Даже еще красивее было бы, как, если бы вы сами расписали и подготовили денежный знак.
1: Да.
0: Это
1: да.
0: Было бы еще приятнее. С оригинальным рисунком, оригинальным названием валюты. Это вот было бы еще даже приятнее.
1: Да.
0: Чем просто 10 тысяч рублей, которые у каждого есть.
1: И растиражировали.
3: Да. Вот интересный вопрос. И она говорит мне, нет, а вы знаете, у меня, конечно, так это все смешно-смешно, но у меня теща умерла. И я, значит, этот документ ей говорю, вот, ну, копию свидетельства о смерти ей показываю, да. Вот. А она говорит, а все, говорит, умирают. И я говорю, ну, я говорю, как говорю, все умирают. Ну, это мы в каком обществе живем? То есть, получается, что мы живем... в антигуманном обществе, извините, все умирают. Ну, то есть, мол, что ты себя представляешь, если там, ну, как-то неприятно все это, согласна, да?
1: Целиком.
3: Вот я бы вот хотел спросить у уважаемого господина Кормильцева, с которым с идеями

0: которого я очень, значит, согласен, вот слушая вот этот вот сегодняшний эфир, вот двухчасовой, и очень он философский, он очень образованный с моей точки зрения. Вот, как бы вот он поступил, плюнул бы он ей в морду, либо он как-то вот, ну я даже не знаю. И как должен поступать в таких случаях человек, понимаете, когда его так унижают, вот. Понимаете, в чем дело?
1: Спасибо вам.
0: Пожалуйста, до свидания.
1: Удачи, до свидания. Ну, я думаю, может быть, с первого начать все-таки вопроса, там, касающийся воров в законе и
2: диктаторства. Почему-то да. Александра Лебедя внезапно. Да. Ну, я думаю, главное, чтобы, во-первых, в принципе, тут можно решить проблему кардинально. Вот, все-таки вот есть ведь другой полюс. Вот есть один диктатор, это мы уже пробовали, там кому-то не понравилось, кто-то умер. Вот сейчас много их диктаторов, там список воров в законе, очень много диктаторов, и тоже не лучше, в общем, тоже в жизни свои проблемы, что-то не так живется, не так нам не нравится, да. Но есть еще другой полюс в этой проблеме, можно сделать диктатором каждого, и этого мы еще не пробовали. Может быть, вот здесь какое-то облегчение скрывается. То есть каждому дать вот полностью такие же права, которые есть у лебедей. Например, каждого сделать лебедем в каком-то смысле. Вот. И объявить диктатором. И потом мы посмотрим, кто из этих многочисленных диктаторов сможет все-таки отдавать приказы в этой ситуации, чтобы их выполняли. И вот мы этого еще не пробовали. А ведь это вот давно взлелеянный людьми общественный идеал, имеющий название анархия. Вот, а мы еще вот как бы не попробовали, а говорим заранее, это анархия, когда вот что-то плохо. Вот говорим, это анархия. А как же можем говорить, что это плохо, если мы никогда не было анархии не пробовали?
1: Кстати, действительно, это, наверное, единственная такая вот система, вот которая не была отработана.
2: Вот человек, который наш слушатель, который звонил, задавал вопрос, я чувствовал, что он в душе, он просто еще не понял, в душе он анархист. По убеждениям, он должен быть анархистом. Вот человек, который говорит, вот работница префектуры, вот, которая, значит, прирабатывает там свободное время от выпечки пирогов, являясь домохозяйкой и заготовки огурцов и помидоров на зиму, вот, который не хочет вот брать 10 тысяч вместо 25 тысяч, он, в принципе, он поступал как истинный анархист. То есть он, вот он пришел продавать книжки, какие вот могут быть. Вот тебе нужно от меня что-то, ну вот возьми там. Не нравится, у меня другого нету. Вот он как вот анархист, он пришел, потому что он считает, что природное право человека продавать книжки, где ему вздумается, и никому за это ничего не платить. Это действительно природное право человека. Вот, это анархическое убеждение, и я, в общем-то, их очень уважаю, разделяю. Плевать в лицо, конечно, не нужно, потому что это вот будет измена вашим принципам в каком-то смысле. Потому что это будет знак того, что вы приняли вот эту тетеньку серьезно. Всерьез. Вы должны, например, ну, принести в следующий раз не 10 тысяч, например, а вот 100 американских долларов. Только не дать их, а показать и положить обратно в карман. А в третий раз вы, например, должны принести цветы и подарить их обязательно вместе с одеколоном «Шипр». Вот старым таким, который в советской власти делался. А в четвертый раз вы вообще должны не прийти не с книжками, а, например, мясо продавать. И она будет спрашивать, а где у вас разрешение от санэпидстанции, а вы будете говорить, так я же книжками торгую. Я вчера был, позавчера с книжками, что меня не помните, за сегодня же с мясом, какое мясо? Это книжки тоже.
1: То есть попросту она должна делать свою работу.
2: В общем, надо работать,
1: она должна
2: работать неутомимо, пока кто-то из вас двоих, или вы, или она, не отправится в сумасшедший дом.
3: Может, сначала на передачу Монмаранси пригласить, на самом деле.
2: Можно на передачу.
3: Я
2: на
3: передачу Монмаранси. После того, как 4 раза он придет,
2: да. Ее можно. Вот. А вообще, конечно, проблему такую решить, это вот очень трудно решить. Как вы знаете, всех революционных учений в индивидуальном порядке такую проблему трудно решить. Человек один не может ничего, писал Эрнест Хемингуэй. Человек должен решать это в большом таком смысле. На всей земле должно быть решено. Вот с теми же деньгами, например, вот эти дурацкие разногласия. Я тоже часто вот сталкиваюсь там с водителями частных автомобилей, которых я ловлю на улице, вот и начинаются дурацкие разногласия. Там. Мне за 15 не повезу, давай 20, там это самое начинается. Я думаю, что тебе вот 20 или 15, какая разница, собственно говоря. Ты все равно их по уму не сумеешь потратить, потому что по морде видно, что дурак. Вот, и вот мы стоим с ним, дискутируем, я думаю, господи, вот это все из-за того, что вот формальность цифры опять властвует вместо буквы, понимаешь? Саша, я думаю, что все... Вообще, на самом деле, всю проблему нужно решить. Не должно быть денег, вот, которые ходят, вот как такие купюры утвержденного образца, запущенные государством. Каждому человеку должно быть даваться ежемесячно право рисовать день-знаки в размерах своей зарплаты. По произвольному образцу, то есть они могут быть там очень красивыми, там, или, например, там, с какими-то такими рисунками скатологическими в духе панка, там могут быть карикатуры на известных государственных деятелей, письма жене, там, портреты жены, портреты тещи, все что угодно. То есть вот дается там такая бумага такого утвержденного образца, чтобы можно было контролировать отсутствие поддельных денег. А дальше, значит, все вот расписывается произвольно от руки, там,
1: сколько нужно нулей, столько и нарисовал. Да, либо, либо, знаешь, эту идею можно как бы... потому что нельзя сразу делать такую реформу. Ну,
2: бумажка,
1: промежуточный этап.
3: На самом деле, с инвалидами проблема.
2: Как она бумажка будет стоить, там, вот один день знак, она и будет стоить. А рисовать и писать она не может все что угодно. Ты можешь ходить и говорить, у меня 10 миллиардов, например, показывать там все.
1: Ну да, да.
2: А у меня 10 Но, миллионов.
1: Чтобы к этому прийти все-таки безболезненно, нужно пройти через бартерную систему. То есть отменить деньги и так, чтобы люди расплачивались услугами. Ну, то есть, к примеру, например, денежные штраф гаишнику, оплачивать массажом ног ему. Вот. Ну, и масса. Или, например, ты вот везешь, вернее, человек тебя подвозит, а ты там, если тебе нечего ему дать, там, к примеру, какую-то вещь, да, или то ты ему как бы говоришь какое-то приятное слово, или всю дорогу рассказываешь ему, например, стихи Пушкина, к примеру. Он получает от этого радость. А люди будут отзывчивы. В магазин ты придешь продукты как бы покупать, ты, например, взял, помыл пол в этом магазине, и тебе выдали ливер. Вот. Ну и так далее.
2: Ну, я вот считаю, что на самом деле вот товарно-денежные отношения, они же возникли, вот разрушена была естественная система первобытного обмена, она была разрушена не в тот момент, когда вот как там учили там марксисты и, собственно говоря, и классическая школа в политэкономии всегда учила, что вот когда возник избыток производимого товара, который не может быть самостоятельно, возникновение капитала, который не самостоятельно не может быть употреблен его хозяином, там, он не может съесть все зерно, которое он может купить, продав там свои там шкуры там пушного зверя, да, он откладывает часть их в форме денег для того, чтобы использовать позже или превратить в капитал, там, нанять на него кого-то. Это вот все это очень умно звучит, на самом деле это ложь.
1: Конечно, полная фикция.
2: Товарно-денежные отношения возникли в тот момент, когда акт, который естественно природой скомпенсирован, в нем происходит чистый равноценный обмен. Это половой акт. Когда в него было внесено денежное отношение. Когда за это стали... Даже не в прямой, я не говорю про проституцию. Вот в косвенной форме. Типа, ну, мне шуба, там, сапоги нужны. Вот это все. Вот это вот. Когда началось. Вот с этого момента были разрушены вот адекватные условия обмена. Мужчина почему-то стал должен женщине больше, чем она ему. Внезапно, за одно и то же действие. И вот это опять-таки то самое, видите, опять же проблема в женщине, как вот и с ребенком, которого мать бьет в животе, фактически же она его бьет при этом. Она его не похлопывает, потому что это не ласковое движение в отношении своего живота, раздраженное. Что
1: плюс еще энергетический удар энергетический, получается.
2: Это его первый раз бьют в жизни, а он еще такой маленький. Фактически 3-4 клетки, которые не понимают почти ничего, кроме того, что их уже не любят, ненавидят и бьют самого вот такого ранней зари их жизни. Вот. И тут, в общем-то, мы имеем дело с тем же самым, фактически. Тоже вот такое действие угнетающее, вот, направленное против... Оно тяжело очень переживается человеком, когда с него за вот такую простую вещь, вот взаимно приятную, начинают какие-то деньги просить. Я считаю, что с этого и началось, в общем-то, падение человечества. Вот после того оно докатилось до настоящего времени. Вот.
3: А Маккен написал, что грибы перестали есть, на самом деле.
2: А это одновременно случилось. Ну, собственно говоря, но только человеку, который перестал есть грибы, могло прийти в голову, только женщине, которая перестала есть грибы, могла прийти в голову мысль взять с мужчины еще каких-то денег.
1: Послушай музычку.
2: Конечно.
4: Птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: У нас в гостях Илья Кормильцев и Айрат Дашков. По телефону 203-19-22 вы можете позвонить и задать Илье ваши вопросы. Ну, в принципе, мы достаточно долго уже принимали звонки. Я предлагаю послушать последний, наверное, на сегодня телефонный звонок и последний вопрос к тебе. Илья, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Алло, Илья?
1: Задавайте.
5: Меня Булат зовут. Скажите, пожалуйста, вот вы обратили внимание, что часто, и в том числе ваш уважаемый Венедиктов, употребляют такое выражение, когда, ну, хотят истинное высказывание, какую-то правду сказать, но это очевидная вещь. Они употребляют выражение «как бы».
1: Угу.
5: «Как бы». Вот в разговоре вашего собеседника я этого не услышал, я ему верю. А тем, кто говорит «как бы», мне кажется, они не хотят сказать правду, или они ускользают, лицемерят. Вот как он оценивает вот это? И замечал ли он, что многие культурные люди, и особенно политики, да и артисты, и деятели, такие умные, на мой взгляд, они вот это «как бы» употребляют, ну, не знаю, не к месту. И о чем это свидетельствует?
1: Спасибо.
5: Пожалуйста, если можно.
1: Ну, в принципе, вот, опять же, вот это выражение «как бы», оно, насколько я знаю, пришло из определенных мест. Вот, и как бы говорит о том, что, дескать, я не отвечаю за эти слова. Вот, то есть...
2: Ну, в принципе, да. Но, да. Во-первых, очень оно связано, между прочим, «как бы», оно связано очень со словом, с глаголом вот... соответствующим скатологическим глаголом, мы только что обсуждали об экскрементах, вот «как бы». Это звучит как деепричастие от соответствующего глагола, что человек делает вот это, именно это, идет «как бы», вот он сидит «как бы», все время вот он делает это «как бы».
1: «Как бы», все время «как бы».
2: Да. Ну вот это вот, собственно говоря, я об этом и хотел, в принципе, сказать, что это вот одна из тех иллюзий. Почему люди говорят это слово «как бы»? Потому что они говорят, что вот они считают, есть одна реальность такая, ну вот настоящая, стопроцентная реальность, которую они знают. А вот они еще могут там типа врать, сочинять какие-то другие вещи. Вот они говорят «как бы». Но на самом деле же это не так. Все реальности абсолютно тождественны друг другу, как мы только что установили. Значит, никакого «как бы» не может быть существовать. То есть человек, который относится непредвзято к процессу восприятия, то есть, вот, ну, то есть он чувствует вот, гносеологию шкурой своей семантики. Так вот, человек этот, он не может употреблять такого слова. Он знает, что у него никакого «как бы». Все, что он говорит, есть истина. В этом смысле он действительно, человек, отвечает за свои слова. Потому что словами он создает этот мир. Все, что он говорит, есть истина. Даже если это ложь. Но это ложь по отношению только к какой-то точке отсчета. По отношению к другой точке отсчета, например, к его собственной. Вот у женщин это очень часто бывает. Это тут знаменитая женская логика. Вот женщины, кстати, они... вот в виртуальной реальности блистательно живут всю свою жизнь. Вот это заметить. Вот это они вот говорят, ну как же, милая, ведь если вот это было так, то ведь это никак не может быть так. Почему? Вот. Они вот это живут прекрасно. Ну, я же так сказала. Да, так и там сказала. Там, а Полина мне сказала, что это так. Вот. Ну и все. И действительно, раз Полина сказала, что это так, то это так.
1: То это так.
2: Естественно.
1: И, по крайней мере, даже не тактично убеждать ее, что Полина сказала неправду. Даже если ты знаешь, что Полины вообще нету, она не могла этого сказать, все равно нужно сделать вид, что это так.
2: При этом главное самое, чтобы спокойно пережить момент, надо допускать до некоторой степени, что и женщина, с которой ты разговариваешь в этот момент, там, твоей жены или подруги, ее тоже нет. Это очень облегчает беседу.
1: Конечно, конечно.
2: Я замечал неоднократно, что стоит только принять вот такую позицию, то беседа с женщиной становится намного легче. То есть вот после того, как ты высказываешь сомнения в абсолютном характере существования, то есть не только воспринимаешь ее как некоторую релятивную фрактальность твоей субъективной реальности, то только после этого с женщиной можно рожать детей, строить семью и вести нормальные человеческие отношения. Вот до этого важного вот момента вот этого перехода в сознание, вот мужчина, в принципе, не способен к сожительству с женщиной, за исключением коротких периодов, необходимых вот для... как бы биологического, реализации биологического инстинкта. В принципе, само по себе проживание женщины является, ну, большой нагрузкой психологической, материальной и всякой другой. Как мы уже говорили в параграфе о деньгах и половых отношениях, что здесь вот и прошел раскол. Собственно говоря, тождественность, адекватность обмена нарушилась. Впервые получился капитал. Вот капитал появился у Гитер в первую очередь. Собственно говоря, они были первыми капиталистами. Они первые могли производить вот избыточный продукт, фактически нелимитированный. То есть количество товара, которое они могли поставлять, оно было практически нелимитировано. То есть вот если ты пшеницу выращиваешь, то тебе нужно, по крайней мере, там выждать несколько месяцев, чтобы она выспела. Вот.
1: А потом еще клоп-черепашка ее съест.
2: Да, а женщина, вот она может производить вот эти сексуальные услуги в неограниченном количестве, поэтому среди, из их среды вышли первые капиталисты. Ну, впрочем, мы говорили поначалу не об этом, собственно говоря. У нас совсем другое вначале стояло. Вот проблематика о слове «как бы». Я думаю, что слово «как бы» — это вот пережиток эпохи, в которой считалось еще, что реальность может быть только одна, а другой реальности быть не может. Вот. После того, как реальность стала любая, какую ты хочешь, слово «как бы» утратило свой смысл. Потому что чем твое «как бы» лучше моего «как бы». Или «как бы», которое было у меня сегодня, лучше, чем «как бы», которое было у меня вчера. То есть вот...
1: Вот «как бы» нужно «как бы» относиться, ну, как бы, как просто к двум словам «как» и «бы». Вот, можно перестать «бы как».
2: «Бы как».
1: «Бы как».
2: «Бы как».
1: «Бы как». Хорошее, кстати, слово.
2: Хорошее «бы как».
1: Хорошее.
2: «Бы как».
1: «Бы как».
2: «Бы как». Но у меня вот «как» все равно звучит.
1: Звучит.
2: Как нельзя, нельзя.
1: То есть, в принципе, это всего лишь словосочетание на самом деле.
2: Оно не имеет никакого
1: смысла. А вот смысла. Еще, кстати, на самом деле очень плохая, мерзкая штука. Я вот замечаю, что я говорю «на самом деле».
2: На каком деле?
1: Не, знаешь, это фишка в том, что это на самом деле это целиком антипод «как бы». Потому что когда я, например, говорю «как бы», тем самым я отмазываюсь от того, что я скажу в дальнейшем. А когда я говорю «на самом деле», знаешь, все, что я говорил до этого, это вранье. Вот. Либо, если я говорю «на самом деле» после какого-то, какой-то твоей тирады, да, то я тем самым... говорю, что ты врешь.
2: Да.
1: Понимаешь, как? Вот это если вообще анализировать все эти слова.
2: А вот как бы на самом деле, например, вместе сочетание.
1: Как бы на самом деле, это вообще типа все равно.
2: Это абсурд же, логический абсурд. Это фраза, в которой нет никакого смысла, в ней ничего не содержится.
1: Никакого. Ну, плюс, вот если ее в контексте чего-то употребить, то как бы на самом деле, это вообще обиднейшая фраза.
2: Обиднейшая
1: фраза.
2: Вообще надо учиться разговаривать и понимать вещи у женщин. Они вот ближе стоят к этим самым, к древним вещам таким, не побоюсь этого слова, хтоническим. И вот у них надо учиться. Они умеют все эти проблемы решать. Вот однозначно вот в новой реальности, вот я думаю, что наступает век женщин. Женщина лучше приспособлена к новой реальности. Вот им пока мешают технические вещи всякие, с теми же компьютерами, там надо что-то знать, вертеть кнопки. Но это же все упростится потом.
1: Вот заметь, сегодня в эфир к нам ни одна не позвонила женщина, потому что они готовятся.
2: Они, во-первых, они готовятся, они в сущности уже готовы, потому что вот женская логика всегда базировалась, так сказать, на примате субъективного над объективным, на реализации своей воли через высказывание определенных фраз. Вот так сказать. То есть...
1: Поэтому они, кстати, и живут дольше.
2: Они живут дольше, поэтому они как раз вот больше это чувствуют.
1: И волосы у них не выпадают.
2: Волосы у них не выпадают вообще.
1: Вот так вот. И у некоторых даже усы растут.
2: В качестве компенсации. Да, нет, ну они вообще это удивительно живучие животные, надо сказать. Вот, и вообще это как бы
1: на самом деле...
2: Остается не была тема нашей передачи. То есть, в общем, мы говорили о любви, если кто-то этого не заметил. Я думаю, что это не заметили многие. Но мы должны, в конце концов, прояснить точку зрения, что мы начали вот с холодца. Собственно говоря, вся мысль...
1: Мы издалека начали.
2: Да.
1: Но мы же подвели сегодня вот основную черту. Мы можем... Вообще вся наша передача, вот сегодняшняя, может уместиться в такую аббревиатуру из трех букв. ЖЖЖ. Значит, женщина, животное, живучее.
2: Да, в общем, где-то так.
1: Вот это основная мысль всей передачи,
2: да,
1: собственно.
2: Да, я бы даже сказал, что это единственная мысль, которая была в ней.
1: Да, и мы рады, что, в общем, за тех людей, за тех радиослушателей, которые вот, сейчас уже наш разговор подходит к концу, что они сами успели сформулировать это. Наверняка есть такие люди, которые хлопнули себя по коленкам и сказали «ЖЖЖ».
2: Наверняка.
1: Я понял, о чем, наконец, о чем это они, я понял.
2: По крайней мере, мы можем придумать таких людей. То есть не то, что вы придумали, что человек ничего не придумал. Мы можем их внести в реальность. Ты их рассказал, что не есть, и ты их внес этим самым
1: то в реальность. То есть они уже, значит, существуют.
2: В принципе, они существуют, да, на самом деле.
1: Ну что же, на этой ноте как бы на самом деле мы попрощаемся.
2: Да, прекрасный был вечер, переходящий в ночь, плавно переходящий в утро. Я думаю, что мы еще лишний раз доказали главную мудрость человечества, которая состоит в том, что слова, как говорил один печальный принц, а теперь, если вы не желаете разделить его участь, вам, наверное, нужно лучше лечь спать и подумать над всем, что было сегодня сказано, попытаться внести в это какие-то свои коррективы. и сделать полезные для себя выводы, в конце концов.
1: Удачи тебе.
3: Спасибо.
1: До свидания, Арат.
3: Счастливо.

0: Дай, дам тебе в ухо. Дам тебе в ухо.
1: Уйди, опоссум, я в печали.

0: И в гостях у программы «Монморанси» Константин Беляев, чей голос вы сейчас и слушали с винилового носителя. Также у нас в гостях Сергей Гурьев, человек, который вам хорошо знаком уже, по крайней мере, по своим вот плаваниям на теплоходе по реке Москве. И продюсер Константина Беляева Николай Слюсарев. Сергей, я обращаюсь к господину Гурьеву. Я бы хотел тебя, как виртуоза вообще слова, попросить представить нашего гостя со всеми вот выкрутасами и так далее. Он это умеет делать, я знаю.
1: Прибамбасами. Ну, здесь, когда сталкиваешься с личностью такого титанического масштаба, даже хочется немножко умерить вот свой словесный пыл и просто дать немного информации. Ну вот, многие, наверное, из нас знают, что вот в русской музыке 20 века существует такой жанр, который иногда называют русский шансон, иногда называют там приблотненная песня. Вот известен в основном такой один его классик, там Аркадий Северный. Но это благодаря тому, в основном, что ему удалось столкнуться с замечательными студийными музыкантами ленинградскими. Там, вот там был господин Резванов, там братья Жемчужные. Вот записать вот не свои, причем как бы, а классические песни данного жанра. Вот, может быть, кто-то не знает, а у Северного не было собственных песен. Он исполнял просто классику жанра. Вот он сумел это все более-менее качественно записать, причем намного раньше, чем это делали рок-музыканты. Ну, то есть фактически жанр такого подпольного магнит-альбома был изобретен отнюдь не группой «Аквариум» там, или «Машиной времени», а фактически вот людьми, которые записывали Аркадия Северного. Вот он, в общем, выходит оттуда, оттуда идут и всякие там подпольные пульты и все такое прочее. Ну, это вообще большой отдельный вопрос. Ну, как бы человеку повезло. Вот. Причем он был не одессит, как думают некоторые. А человек, который сейчас вот находится у нас в гостях, это натуральный одессит, а как бы вот Одесса, она вот и считается такой матерью законно данного жанра. И вот как-то у него так судьба сложилась, что качественно с ансамблем ему песен данного жанра и своих собственных, а он, в отличие, Костя Беляев, в отличие от Северного, и собственные песни писал, не удалось записать с ансамблем. И, но, тем не менее, в 60-е, в 70-е годы они много ходили на бобинах там в нашем народе. И вот такие песни, вот как только что услышаны нами «Пустите рая», а также много других песен, которые мы еще услышим, и которые вот всякие там ребята хорошие, добрые и любители рок-музыки, помимо прочего, пели часто в подъездах, на лестничных клетках. Классические песни, да, отрываясь, они в основном были известны в исполнении именно Кости Беляева на его всяких там вот бобинах под гитарку, они тогда имели хождение.
0: Можно я задам вопрос самому автору, как бы, если ты позволишь?
1: О чем разговор?
0: Скажите, вот дело в том, что человек с гитарой в современном мире вообще себя дискредитировал в полный рост. Я объясню, почему. Вот этот жанр, уже который весь истерли, как пряник просто замусолили, жанр КСП, когда они собираются в лесу, значит, один берет гитару, поет, а все думают, вот быстрее бы он закончил, я бы взял и начал бы петь. Причем очень странная тематика песен, непонятная. То есть, и вот их, как бы, ну, поколение, наверное, сильно будет сказано. Просто это явление целиком убило все остальное, затмило целиком и полностью. Я совершенно недавно, возвращаясь к Аркадию Северному, послушал кассету, которую мне подарил один наш постоянный радиослушатель, и получил дикое удовольствие. То есть у меня не было никакого отвращения. При этом я не могу совершенно слушать, вот по телевизору включаешь диапроектор, сидит какой-то человек, и вот что-то там слезливое, а то и две девки выйдут с косами там какими-то и тоже начинают. Вот как вы сейчас чувствуете себя в этом мире? Вы вот с гитарой, да, вроде бы. Ваши взаимоотношения с ними.
2: Я должен сказать, что я, конечно, мало подхожу под эту рубрику песни, вот, как вы говорите, авторские...
1: КСП.
2: КСП, да. Потому что у меня, я всегда, прошу прощения, меня всегда отличали песни разноплановые, разножанровые. Поэтому, так сказать, когда слушаешь песни КСП, они кажутся все в каком-то в одном стиле, в одном ключе. И это немножко приедается, надоедает. Но когда ты слышишь песни совершенно разных стилей, разных планов, тут и, скажем, и какие-нибудь юморные, сатирические, хулиганские, там, приблотненные, лирические, там, всякий вот такой вот разноплановый жанр, тогда это воспринимается гораздо лучше. И часто вот у меня бывает, я попадаю на какую-нибудь вечеринку, какой-нибудь день рождения, и не устаю слушать меня, потому что я разные пою, и романсы пою, и лирику пою хорошую, такую приблотненную лирику, и юморные, и сатирические, и хулиганские, ну, всякие песни. Поэтому, так сказать, это воспринимается нормально.
0: Скажите, немножко к геополитике хотелось бы вернуться. Сергей правильно заметил, что вот жанр, в котором вы работаете, был зарожден в городе Одесса, правильно, да? Вот что такого, в принципе, в Одессе, что там, ну, на Ямайке регги, правильно, музыка? Вот на ваш взгляд, так, немножечко проанализировать, почему так получилось?
2: Ну, я должен сказать, что, конечно, Одесса – это особый город, это всем известно, поэтому там очень много юмора. Поэтому можно сказать, что все, как правило, вот люди, которые, так сказать, умеют подать юморные и песни, и анекдоты, это в общем-то, как правило, как-то в какой-то степени связаны с Одессой, потому что это город большого юмора, особенно в прошлые годы, конечно, сейчас, может быть, в меньшей степени, потому что сейчас тяжелая жизнь настала. И все равно там юмора, так сказать, гораздо больше, чем вы слышите, так сказать, в других городах России, так сказать, и Украины. Вот таким образом.
0: Просто мне запомнился случай, когда мы один раз тоже ездили по делам в этот город, и там один человек очень страшно ругался. Ну, дико ругался. Так получилась конфликтная ситуация, матерными словами какими-то. И к нам подошли два местных паренька и говорят: скажите, ну, своим вот таким одесским акцентом, а что ж он так вот как бы ругается, они сказали. А другой подошел и говорит, а он говорит из Молдавии. Они так, а, ну тогда понятно. Ну что, может быть, тогда исполним композицию какую-то?
2: Ну, сейчас противоположность, так сказать, была песня юморная, немножечко, так сказать, хулиганского такого плана, поскольку озорная, я бы сказал, поскольку она прозвучала из компакта «Озорной привет из застойных лет». Вот. А сейчас я в противовес ей спою лирическую такую песню. Называется она «Сигаретой опиши колечко».

0: Скажите, пожалуйста, вот что-то мне пришло в голову, я иногда сам думаю, что бы я ответил человеку, который бы с утра стоял такой весь в нимбах и сказал бы: Александр, что ты хочешь, вот что я могу для тебя сделать? Вот если бы вот у вас однажды такой бы нарисовался деятель и очень серьезно, глядя в глаза, там, без всяких каких-то издевательств, задал бы вам такой вопрос, вот что бы вы ответили?
1: Что бы я сделал?
0: Нет, да, ну, что бы он мог для вас сделать? Любое ваше вообще желание. То есть, ну, прям, ну, кроме, наверное, чтобы войны не было. Да. Это бы он сказал, я не могу.
1: Ну, это в практической жизни, это едва ли, конечно, чтобы такое могло произойти. Но, тем не менее, если бы, так сказать, вдруг кто-то пожелал что-то, так сказать, мне предложить, ну, наверное, я попросил бы его купить мне классную гитару, подарить мне классную, хорошую гитару, которую я, например, не могу, к сожалению, себе позволить, поскольку я уже, увы, пенсионер. Ну вот. Ну, а что еще? Я даже трудно очень сказать, как-то сразу. Ну, во всяком случае, это все в нашей жизни нереально.
0: Ну, эта гитара вроде тоже как бы неплохая. Ну, сколько она лет вообще с вами уже?
1: А?
0: Сколько она с вами лет?
1: Ну, она где-то вот с тех пор, как я вернулся из мест не столь отдаленных, это где-то 10 лет.
0: Старый добрый инструмент.
1: Ну...
0: Вот Сергей Гурьев рассказал очень грустную историю о том, что ставили вот микрофоны, как бы записывали вас, потом тиражировали, да? Сейчас, в принципе, за такое подпольное тиражирование отрывают голову сразу, ну, тем, кто это делает. В то время это было, как я понял, проще, да? Но тем не менее, вот вы как бы говорить, вот, гитары как бы нет хорошей и так далее. Неужели никаких нет дивидендов вообще, я имею в виду финансовых? Человек как бы является автором каких-то произведений. Что же это такое за неприятная какая-то обстановка?
1: Ну, дело в том, что, во-первых, я до этого практически этой деятельностью вот последние годы не занимался. И вот, слава богу, сейчас нашелся мой друг, приятель хороший, Николай Слюсарев, который все-таки взялся, рискнул, так сказать, записать меня вот на компакт, так сказать. Ну, я в этой связи, я думаю, что чего-нибудь немножко мне перепадет. Понимаете? Вот, я имею в виду в финансовом плане. Немножечко, но что-то будет. А до этого у меня же не записывались, у меня же не выходило ни компакты, ни какие, так сказать. Поэтому откуда?
0: Ну, молодежные герои, популярные как-то вот из ансамбля «Аквариум» и так далее. Они
1: ансамбли,
0: везде берут...
1: Они выступают, да, они выступают на концертах, они получают, соответственно, какие-то гонорары. Я ведь не выступаю нигде.
0: Ну, например, все компакт-диски, которые сейчас изданы от Владимира Семеновича Высоцкого, они, в принципе, тоже были нарыты по разным архивам. То есть, если есть катушки, значит, есть мастеринг. Раз есть мастеринг, значит, есть компакт. То есть, вас записывали. Вот где эти люди, которые записывали? Их нужно найти и сказать: пап, дескать, дай денег, потому что это непорядок, он на этом жил, сказать, давай как бы. Или уже эти люди вообще исчезли? Вот какова история этого всего?
2: Вот.
0: Ну вот, да, да,
2: да, пусть, вот пусть... может быть, Коля немножко,
0: да,
2: расскажет.
0: Продюсер, это такой,
2: да,
0: вопрос.
2: Давайте дадим
0: меня
2: услугу.
0: Это правда очень волнует. Я...
1: Да.
3: Ну, история-то такова, что в те годы, когда Константин пел, и его записи расходились в то время на бобинах, вопрос о деньгах как таковых никогда не стоял. Человек приглашался в компанию только ради, значит, того, ради общения с этой компанией, вот ради того, что компании было приятно видеть его, вот, а, соответственно, ему было приятно находиться в этой компании. Соответственно, Константина приглашали во многие, значит, во многих городах Советского Союза его знали, приглашали, значит, на многие вечера, дни рождения, его друзья, знакомые. То, что это записывалось тогда, все люди ставили магнитофоны, в то время это не являлось, как вот в истории с Аркадием Северным, где там ленинградский товарищ использовал голос Аркадия Севера в чисто, значит, финансовых, так сказать, моментах. Константин, эти вопросы в то время Константина не волновали. Он занимался немножко другим, если это можно открыть этот секрет, я надеюсь.
1: Конечно.
3: Да, значит, я открою небольшой секрет. Константин был один из ведущих коллекционеров грампластинок того, виниловых грампластинок в то время, фирменных, конечно, разумеется. Это группы того времени. Те же Rolling Stones, Beatles, ну, все наши любимые группы детства. Константин профессионально, если можно назвать это этим словом, занимался в то время перезаписью с этих дисков. У него была по тем временам изумительная аппаратура. Можно, так сказать, не хвастаясь, сказать, что одна из лучших аппаратур, которая была в Москве и в Советском Союзе. Вот. И одна из самых лучших коллекций, которая, грампластинок, которая тоже существовала в то время в бывшем Советском Союзе. Потом, значит, пришло...
1: В Москве.
3: Да, ну, в Москве. Потом пришло вот это вот время, когда началась борьба. Андроповщина. Борьба властей. Значит, студии звукозаписи не могли давать того качества, которые давали, значит, ну, домашние перезаписи на хорошей аппаратуре.
1: С диска.
3: Писалось.
1: Непосредственно с диска на катушечник.
0: Не жалко было матрицы?
1: Нет, не жалко. Потому что я сравнительно мало писал. Где-то от 6 до 8 катушек в неделю.
0: Это, наверное, была мастер-студия, а потом с катушек вся эта сеть шла.
1: Да, совершенно верно.
3: Да, конечно. Дальше это с катушки, на которой сначала писалось с пластинки на катушку, а потом с этой пластинки уже на студиях по стране тиражировалось на кассеты. Вот, а кассеты продавались уже в розничной торговле, в палатках звукозаписи в то время. Вот. И Константин в то время занимался и преподавательской работой, и поэтому, значит, эти все песни, которые вы сейчас вот услышите, которые, я надеюсь, мы надеемся, выйдут на пластинках, это все в то время звучало больше для души, а не
1: без
3: финансовой подоплеки. Да. Это была музыка именно для души, для друзей, для знакомых. Ну, а в данный момент как раз произошло немножко по-другому, что вот год назад, когда первый раз, вот как раз именно прошлым летом, возникла идея, значит, записать Константина. Записи очень много сохранилось на кассетах, на бобинах, но они не высокого качества, поэтому сейчас мы, значит, записываем на хорошей студии Константина Николаевича. Вот. Первый альбом закончен уже, но он уже в продаже. Значит, практически песни сделаны еще на 2 альбома. Они будут, значит, даже, может быть, пожалуй, на 3. Вот, это будет зависеть, там посмотрим. Вот. Они, соответственно, будут сейчас, значит, микшироваться, мастериться. И далее осенью мы планируем выпустить 2-й альбом Константина Беляева. Вот это уже, так сказать, коммерческий подход к делу.
0: Ну и то хорошо. Лучше поздно, чем никогда.
1: Тоже так. Ну что, теперь я для вас спою песню под названием «Гимн деньгам». Ну, поскольку, так сказать, в наше время без денег, как говорят, и не туды, и не сюды, поэтому это, в общем, закономерная песня. Ты бродишь под мутным небом, покорен всему и всем. Любовью живешь и хлебом, вином и еще кое-чем. Запомни вся суть в монете, а нету монеты, но ты раб, если добрый, беден, если скуп и богат, король с таким полом.

кто беден, тот просто пленник. О счастье мечтать не смей. Попробуй купи без денег хоть каплю любви твоей. Кто беден, тот просто робок. Работай, вот твой удел. Ты мертв, потому что робок.

Морали, клянусь, излишне, и мне моралистов жаль. Иной насладиться трижды, пока ты блюдешь мораль. Не хочешь ходить голодным, удачу спеши схватить. Быть добрым, ха, смешно сегодня.

0: билет. Вот так, Саша, не бери пустой билет.
1: Со мной часто это случается. Бывало все раз, а там ничего. Но я уже привык, нужно к этому спокойно относиться. В последнее время появляется огромное количество компакт-дисков с исполнителями самыми разными. И вот я просто к этому компакт-диску вашему возвращаюсь. Он записан со звуком, весьма характерным для вот этого жанра. А, как я уже сказал, вот у Аркадия Северного, как пример, там играет такая живая скрипица, там есть атмосфера, так я это называю. Как вы считаете, не потеряется ли у вас в студии вот это? Вот Николай, вот вы продюсер.
2: Я думаю, что ответить на этот вопрос можно даже примером. Высоцкий прекрасно пел как в концертных залах, так же в домашней обстановке. И после того, как он записался во Франции на студии с оркестром, это тоже было прекрасно. Далее у Высоцкого были записи с оркестром Игоря, с московскими, с российскими оркестрами. Вот. Я считаю, что Владимир Семенович везде звучал прекрасно. Вот, и если нам что-то хотя бы подобное удастся сделать с Константином Николаевичем Беляевым, вот, мы будем очень довольны и рады, что хоть чуть-чуть, ну, нам что-то удалось тоже в этой области.
1: Ну, будем надеяться, что следующая песня.
0: Итак, я сейчас исполню для вас песню немножечко своеобразную. Здесь заимствованная, так сказать, мелодия из известных песен. Вы сами услышите какие-то песни. Ну, а слова весьма специфические. Итак, называется эта песня «Попурри» на еврейские темы. И с эпиграфом: «Не уезжай ты, мой голубчик, печально жит мне без тебя». Итак, евреи ведут себя странно, летят, несмотря на года. Летят они в жаркие страны, а мне по здоровью нельзя. А я остаюсь в России, на что я имею.

0: у нас в гостях покойный Евгений Клячкин, и очень переживал на эту тему, говорит, дескать, вот я уехал туда, тут все изменилось в лучшую сторону, а там вроде как и не удел. Кстати, если вы не против, то вот можно пообщаться с нашими уважаемыми радиослушателями по телефону 203-19-22. Вы, пожалуйста, звоните и задавайте вопросы нашему гостю Константину Беляеву. Послушаем, может, телефонный звонок. Там есть еще наушники, Николай, для вас, да? То есть всем хватает наушников?
1: Да.
0: Угу. Ага. Поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, имеется комментарий к вашей всей программе. Прошу, прослушать, прокомментировать.
0: Ого. Вы знаете, тогда вы придите, пожалуйста, завтра, потому что завтра у нас как раз будет лекция вот на ту тему, которую вы нам и задали, в 11 утра. Вот, обязательно иметь при себе паспорт. Обязательно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Меня зовут Саша, вот вы меня, наверное, помните, да?
0: Да-да-да, вы вот с третьего этажа как раз.
3: Да-да. Угу. Вот, вы знаете, да, откуда знаете, что я с третьего?
0: Ну, я же вас помню.
3: Да?
0: Да, конечно.
3: А помните, вот я песни пел вот из репертуара Юрия Антонова? Это я просто хочу напомнить, вот, чтобы вы знали, с кем вы имеете, ну, дело.
0: То да,
3: это я,
0: да,
3: тот самый вот, постоянно ваш слушатель. Вы знаете, я вот хотел бы гостю студии сказать. Я вот прослушал сейчас вот ваши попури. Вот. И, значит, перед тем, как спросить у вас что-то, вы знаете, я хочу вас поблагодарить, потому что это очень... Ну, во-первых, это интересно мне показалось. Вот.
4: То есть, спасибо.
3: Вот, то есть интересно тем, я не буду долго эфир занимать, я просто хочу сказать, вот, интересно, знаете, чем? Тем, что у вас вот сочетание музыки и сочетание вашего голоса, потому что иногда бывает, что у музыканта либо голос хороший, и, вы знаете, а я вот, ну, играет он плохо, а у вас как-то вот все сочетается, и получается такая гармония.
4: Ну что ж, я весьма вам признателен за приятную оценку моего,
3: вот, скажите, сказать, пожалуйста, творчества. А у вас еще есть какие-нибудь попури? Вот, это очень здорово, на самом деле.
4: Вот. Ну, трудно сказать сейчас. Во всяком случае, у меня очень обширный репертуар, поэтому, так сказать, можно сказать, что весь мой репертуар сплошной попури тут всего.
3: А вы исполняете романсы, да?
4: И романсы пою, конечно.
3: Вот, вы знаете, что... скажите, пожалуйста, о чем вы мечтаете в нашей жизни? Ну, я не имею в виду в плане артистическую вашу деятельность, а в плане жизненном. Есть какие-то мечты, которые не могут...
4: Ну, вы знаете, я уже в том возрасте, когда мечтают о том, чтобы здоровым, нормальным, так сказать, нормальным образом жизни дожить свой век, как говорится, ну, именно в здоровом состоянии и в нормальном, так сказать, смысле. То есть я имею в виду, чтобы не болеть, чтобы, так сказать, более-менее нормально, хорошо дожить свой
3: век. Знаете, последний к вам вопрос. Вот у нас в России сейчас, и в нашем городе, конкретно сейчас беру Москву, у нас практически сейчас нет авторских прав. То есть музыкант выпускает какой-то компакт, и идут вот какие-то, каким-то образом левые подделки. Вот как вы себя, как вы защитили, вы уже выпустили, да, свой компакт-диск,
4: да,
3: сказали?
4: Ну, я попрошу моего продюсера,
0: спасибо,
4: Николая,
0: спасибо,
4: ответить на этот вопрос. Николай, дай, пожалуйста, ответ.
5: Этот вопрос не очень простой, на него в двух словах не ответишь. Но если коротко, то права мы пытаемся защищать и защищаем. У нас на фирме существует юридическая служба. Мы поддерживаем отношения с РАО. И поэтому эти вещи сейчас это становится особо актуально, и мы на них обращаем особое внимание. Я надеюсь, что у нас наши артисты на нашей студии будут защищены.
0: Ну что же, может быть, следующую песню послушаем?
4: Да, давайте. Угу. Ну что, я сейчас хочу исполнить небезызвестную песню, но я думаю, что она нравится не только мне, она нравится многим. Называется она «Серебряный туман». Сиреневый туман.

0: здесь навсегда.
1: Кстати, к вопросу о здоровье. Вот Мик Джаггер там бегает постоянно сейчас уже по 15, по-моему, да, Сергей, километров. Вот. То есть рассекает. Все думают, что это как бы кролик, а это он. Он в серых же трусцах.
2: Но он же все-таки дезодоранты с потом использует, так что вот такой он человек специфический.
1: А скажите, Константин, а вы-то как вот со спортом дружите? Мы вот все, например, сошли с ума на альпинизме. По ночам вот взбираемся вот по этой стене, вот прямо в студию, по канату здоровому. Вот, а вы как вообще со спортом? Какие взаимоотношения?
3: Ну, я должен сказать, что, в принципе, я дружил со спортом всегда. Я мастер спорта в студенческие годы по плаванию кролем плавал. Но это, увы, года ушли. И вот эти места, в которых я был, слишком подорвали мое здоровье. Все-таки это огромный стресс был на все мое, так сказать, нутро, на весь мой организм. И, естественно, это настолько подорвало мое здоровье, что сейчас, наверное, о спорте, в общем, уже, к сожалению, я не могу вести речь. Единственное, что я, конечно, делаю, там, скажем, растяжечки, там, на зарядке по утрам, а вот уже о спорте говорить в моем возрасте, наверное, увы.
1: Вот эти места, как я понял, на вас свалились благодаря как раз вот этим пластинкам, да, все-таки в то время это было зацепкой такой.
3: Ну, конечно, конечно. Все-таки они посчитали, так сказать, что я, значит, как бы слишком много зарабатывал на себя. Хотя насчитали, что я за 4 года заработал на записях, значит, с компакта, с этих самых с дисков записал всего на 9 500 рублей за 4 года. Знаете? И вот за 9 500 рублей меня посадили на 4 года усиленного режима. Вот таким образом, понимаете? Ну, все конфисковали, все отобрали. Конечно.
1: Ну, сами слушают потом, да, до сих пор ведь. То, что запрещено, то обычно сами и слушают. Ведь известно, что катаются на конфискованных автомобилях, да? Это совершенный факт. Так что...
3: Увы, мне, конечно, сие неизвестно, так сказать, как они слушали или не слушали. Конечно, слушали, потому что, когда меня там допрашивали, меня спрашивали, это что, это вы тот самый Беляев, песни которого там ходят везде на катушках и продаются все? Я говорю, ну, наверное, тот самый.
1: А помогало это или мешало взаимоотношению вот с мундиром?
3: Знаете, никак не влияло абсолютно. Для них важно то, что я, значит, был уголовник, который посмел, понимаете, хотя на суде выступали мои, так сказать, ребята, которым я писал, их немного было там, человек где-то 15, в общем, по всему Союзу, которым я писал, так изредка, в общем, немного. Ну вот, они выступали, что мы дорожили знакомством с Константином Беляевым, поскольку он за те же 5 рублей записывал нам исключительно с дисков. Исключительно за те же 5 рублей. А на студиях звукозаписи писали за 5 рублей с катушки на катушку.
1: И, по-моему, даже в сторону-то. Что-то такое было.
3: Вот. Ну, вот, понимаете, так что, ну, это все не повлияло, так сказать, ни на что.
1: А, извините, а в каком году это было?
3: Это был 83-й год.
1: А, ну, то есть еще грустное достаточно время, в общем-то, когда действительно... Было такое понятие, как мундир.
2: Ну, как, да, андроповщина, так называемая.
1: Да. Да. Ну что же, у нас до выпуска новостей 5 минут.
3: Да,
1: может
3: вот
1: быть, какая-то композиция.
3: Я за эти 5-3 минуты сделаю песенку, такую известную песенку, очень веселая, жизнерадостная, «Сокольники». Тем более, что в песне поется про ночь, про мчащиеся машины и так далее. А ночь...

Ночью пьяненький идешь по бульвару один. Эх, закурить тебе какой-нибудь даст гражданин. Мимо проносятся огнями сверка.

0: Ясные сны.
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас Константин Беляев, и я предлагаю перейти к несправедливо забытой нами форме эфира. Это как бы концерт в прямом эфире, в то же время это своего рода флотовик такой, но на всю Москву. Вот сегодня будет акустический концерт уже целиком Константина Беляева. Я не буду встревать. Единственное, что мы будем делать, это где-то через какое-то количество песен общаться с вами, уважаемые, по телефону 203-19-22. Это такая пресс-конференция. Ну а теперь слово Константину Беляеву.
0: Песня называется «Васин дебют на сцене». С трудом доплелся в понедельник до завода. Сижу в цеху, страдаю головой. Кто-то полетает наш культурк и прямо сходом со мной заводит разговорчик он такой. Ты, Вась, как выпьешь, так сразу заводишь.

Что делать? Слышу, Вася, бой! Друзья для храбрости с утра так и накачали. Забыл, что делать, только слышу, Вася, бой!

0: Мне присудили, как по радисту, первый приз. Ча-ча-ча.
1: Ага, это у нас на 73. Так, следующую песню я хочу исполнить для вас очень известную, популярную песенку. Называется она «Мы бежали с тобою по тундре». Мы бежали.

0: ребята. Где мчится скорый в Воркута, Ленинград?
1: Так, сидел кукурузе. Так, ну а теперь я хочу для вас, мои дорогие слушатели, исполнить мою песенку, которую я посвятил своему другу, москвичу Давиду Григорьевичу Шендеровичу. Называется песенка, это было в 76-м году, на его день рождения, «Сыдю у кукурузи». Ну, немножечко она фривольная, но ничего, я думаю, вы меня простите, это юморная песенка. Сидю кукурузи, сидю, тай сидю, бурлычусь у пузи,

0: я твой юмор, ценю я твой пыл, и полон надежд я, чтоб он не остыл. Ча-ча-ча.
1: Так.
2: Синий. Ага. Так, 195.
3: Следующая песня нашей программы.
0: Да, дальше я вам спою одну из лирических песен. Немножечко такая она из лирики, знаете, 50-х, 60-х годов. В общем, песню пел мой хороший друг Юра Миронов, Юра Нос по кличке. Вот, называется «Дождь осенний стучит по крышам». Дождь осенний. Анализ. Дождь осенний стучит по крышам. Поздно вечером

правнучат узнаю стороной. А теперь уж, сынок, я седая, но для мамы ты самый родной. Оба смотрите вы с портрета,

0: Так, жиды неплохие люди. Какая-то сота, да? Может, спросим, кто-нибудь звонит?
1: Да, конечно, звонят. Я напоминаю вам, уважаемые, что в прямом эфире у нас сегодня Константин Беляев и его акустический концерт, как это модно сейчас говорить. Сергей, как это слово английское, я его не понимаю.
2: Сейшак.
1: Правильно. Но на пластинке у Эрика Клэптона написано какое-то другое. По телефону 203-19-22 звоните и задавайте ваши вопросы нашему гостю. А вы, пожалуйста, оденьте наушники, чтобы было слышно, как бы, о чем нас будут спрашивать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Здравствуйте. Алло, алло, говорите, пожалуйста, погромче. Здравствуйте, уважаемая.
3: Вы знаете, вот в конце предыдущего часа вам звонил ваш радиослушатель и сказал, что у вашего гостя прекрасное, но очень приятное сочетание голосовых данных с музыкальным сопровождением.
0: Спасибо большое.
3: Да, вы ему не верите, это наглая ложь. Да. Он вас обманывает.
1: Ну, спасибо, спасибо за звонок. Вообще, эта тема серьезная. Я недавно понял один мой знакомый, профессиональный классичный музыкант, который сказал, смотрите, вот поет Михаил Шуфутинский. У него как бы голос отстает сильно от музыкального сопровождения. Потом послушал еще какого-то певца, сказал, а тут наоборот. То есть дело в том, что этот дисбаланс, он создает ту изюминку, которая так нужна слушателю. Как, Сергей, красиво я сказал?
2: Более чем.
1: Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Тра-та-та, тра-та-та, мышки скушали кота.
1: Сергей, зачем ты говоришь по телефону? Это же ты, прям его голос был. Вот прям четко. Ну,
2: вот. А я вот как свой голос услышу, так и не узнаю никогда.
1: Ты, наверное, уже успел позвонить откуда-то. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы все внимание, рассказывайте.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Задавайте
1: вопрос
5: Константину. Я получаю кайф от этой передачи. Саша, спасибо большое за гостя.
1: Так а мне-то за что спасибо?
5: Вот ну, понимаете, с вашей помощью, с вашей подачи, так сказать, такой великолепный гость. И я, кстати, сказать, слышал Константина Беляева очень давно на кассетах и катушках.
0: Ну да, раньше мои кассеты ходили, они их многие очень слушали.
5: А вы знаете, правда, на них было, что вы родом-то из Киева были?
0: Нет, я из Одессы.
5: Вот.
0: Здрасте, я из Одессы, здрасте.
5: И, между прочим, у меня такой вопрос к вам будет.
0: Да-да.
5: Если можно, вот на этих кассетах между вашими песнями еще были такие люди, как, например, Виктор Шульман.
0: Который в Америке сейчас издает там диски.
5: И Василий Шпак. Не знаете, вот о Василии Шпаке немножко рассказать.
1: У Шпака магнитофон. Меня терзают смутные сомнения. Ну что, спасибо за звонок.
5: Спасибо большое.
1: Вот. Да, это как бы, видимо, ваши вот товарищи по сборнику какие-то. Константин, что случилось с господином Шпаком?
0: Господином Шпаком, увы, я не знаком, поэтому не знаю, что с ним случилось. А насчет Шульмана, он же за рубежом издает там диски, в общем, все такое, так что таким образом. Ты известный стал продюсер.
1: Ну что, продолжаем концерт?
0: Итак, да. Так, сейчас я спою песенку одну на известную мелодию. Вы сами услышите сейчас, какая. Это песня моего приятеля Юрия Багрянцева. Называется «Жиды неплохие люди».

0: вернулся, я выдаюсь.
1: Ага.
0: 137.
1: Ну, сейчас я хочу для вас, дорогие слушатели, кто меня слушает, исполнить одну из своих любимых песен, которую, кстати, пел и Аркадий Северный. Называется она «Вернулся таки я в Одессу». Сто тридцать. Как это?
0: 137.
1: Ага. Итак, вернулся-таки я в Одессу.

0: петь. Ой, всегда жена поддержка. Король ты или пешка, но королем приятней в жизни быть таки, да. Так, ну что ж, сейчас поступила просьба. Сейчас, секундочку, я промочу немножко горлышко тут водички.
1: А я пока скажу, что у нас в гостях Константин Беляев и его акустический концерт в прямом эфире.
0: Да. Так, сейчас попробую для вас исполнить тоже одну из моих любимых песен. Но это из репертуара Эллы Фицджеральд. Называется она «All of Me».

0: Этой песней будет открываться, по всей видимости, второй альбом, и его рабочее пока название «Отбегалась, отпрыгалась».
1: Угу. Кстати, это моя собственная песня, поэтому я с огромным удовольствием сейчас для вас ее исполню. Вот и в моем словаре появилось незнакомое слово «жена». Все в жене моей просто и мило, вот только петь не умеет она. Значит, песня мотает

Погуляй, Костя, подожди, не женись. Ведь для парня свобода отрада. Ну а сердце стучит, торопись. И на зов ты, любимый, скорее отзовись.

сбылось. И теперь вот, друзья, я женатый. И мне жаль вас, ребят, холостых. Иногда, правда, не хватает зарплаты, но ведь невзгоды у нас на двоих. Только песен уж больше не слышно моих. Эх, братцы, а?

ты чудак, ты мой выдумщик старый, говорит мне с улыбкой жена. Да не поверю я, чтоб ты без гитары мог прожить так, гитару любя. Да и я уж сам.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Константин Беляев и его концерт в прямом эфире. Мы как бы предлагаем вам разбавить вашими вопросами к самому исполнителю этих песен. Звоните по телефону 203-19-22 и задавайте вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. С людьми, которые говорят таким голосом, я не общаюсь. Обратитесь к логопеду. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Добрый день.
1: Конечно, Константин Беляев не нуждается в защите, но у нас вот публика такая, мне даже очень неприятная, люди звонят. Значит, вот Лыскова попробуйте, так сказать, сказать, что он плохо в футбол играет, правильно? Или Ельцина плохо на ложку. Сразу ночью вот поставят, понимаете? А певцу, хорошему человеку, веселому, гадости всякие говорят, пакостные люди у нас. Ну ладно, я хотел задать вопрос. Вот Высоцкий, Новиков, значит, там Аркадий Северный, Ножкин, Гулько, вот в какой тональности они поют, там, баритон это или вот что это такое? Вы слушаете, да?
0: Да, вы имеете в виду, как бы, на...
1: да, кто им... Да, оперные певцы, например, поют там бас, баритон и вот... Я давно хотел
0: еще узнать. Есть тенор, вот я знаю.
1: А?
0: Еще ну, есть тенор.
1: Да.
0: Кстати, также распределяются и саксофоны. Меня всегда это удивляло, видимо, потому что саксофон напоминает шею. Ну да, напоминаю.
1: Ну, да, конечно, возможно. Но я об этом не задумывался особо. Вот, и я хотел еще спросить, не вспомните ли он, значит, песню «Не смотрите вот так сквозь спрячённый глаз». Вот так вот там она называется.
2: Можно.
1: Ага. Если
2: ага.
1: Можно.
2: Да, можно.
0: Спасибо, спасибо. А,
1: пожалуйста, до свидания.
0: До свидания.
2: Институтка просит.
3: А, ну давай.
2: Давай.
0: Песня. Угу. Я так сказал это слово, кого-то это я сейчас буду петь, типа прям песню так.
4: По заявкам. Украинское слово, кстати.
0: Песня?
4: Да.
0: Это так называется.
4: Там они через «ы» с точкой пишут.
0: Вообще песня по-украински песня. Переводится. Это как вот такая подшивалка под юбку. Вот, то есть, типа она и нагал, дочка, не забудь песню.
4: А под мне... юбкой редко что плохое встретишь.
3: Итак, попросили мои слушатели исполнить для них песню из репертуара Аркадия Северного «Институтка».

такого одесского. Так, сейчас, подождите, вот тут у меня сейчас есть немножко. Сейчас, секундочку. Вот. Песня называется «Юморная песня». Песенка про Рабиновича. В городе облава, и вся Одесса мама выходит, пряча руки за спиной. А Рабинович, сука, продал меня как друга, недорого.

0: вид заслонил. Они находятся в счастливом неведении, какое бывает ослепление, какой бывает ком, какая бывает тяжесть, пелена. И те не поймут меня, а те люди, которые именно сейчас бьются, конечно, не в, не в пароксизме страсти.
1: Как мотыльки об фонарь.
0: Вот очень, очень печально слышать у самых продвинутых звонкое клише взамен настоящего чувства. Именно с таких маленьких укольчиков начинается заледенение души наших сограждан, когда люди со звонкой фразой теряют чувства. Когда...
1: Нет, это опять Зинаида подвела. Я, наверное, вот эту инструкцию не буду ей больше сегодня пользоваться.
0: Вот, если вы хотите опять-таки прийти от сложного к простому, от глубин психологии к технологии межличностного общения, летом обнажаются не только человеческие тела из-за жары, летом лучше видно человеческую душу. Например, по такому простому аксессуару верхней одежды, как шорты, можно очень много сказать о человеке. Как известно, вот во многих детективах из специальной литературы, чтобы обезопасить себя от мужчины, нужно его раздеть. Голый мужчина чувствует себя беспомощным. Вот каратист в плавках – это уже каратист данным ниже, потому что в корнях мужской психологии одежда создает у него ощущение закрытости, защищенности и
1: мощи.
0: Мощи, да. И мужчина, который ходит по улице в шортах, это мужчина, который по меньшей мере в порядке.
1: Да,
0: мужчина
1: не боится
0: оголять свое тело. Он уверен в себе, он стоит на ногах и не боится, что эти ноги открыты. А женщина, носящая шорты, это женщина, прячущая свою промежность, женщина, прячущая свое лоно. Это женщина, у которой уже случилось надлом, она уже захлопнута, она уже видит мир в искаженном виде, уже какие-то, какой-то сектор ее восприятия замутнен.
1: А вы не усложняете? Нет.
0: Понимаете, вот именно такой поверхностный подход коллективный к людям, он и привел к тому, что проблемы каждой личности оказались спрятаны от...
2: Женщина в шортах – это уже женщина рангом выше, чем женщина. Это женщина-охотница.
1: Я тоже так вот думаю.
2: Женщина чувствует наиболее беззащитной, как это ни странно, чувствует себя женщина в деловом костюме.
1: Да, потому что...
2: Как женщина, она, безусловно, ну,
1: себя это... Потому что она, кстати, в данном случае партнер, а значит, уязвима.
0: Да. Дело в том, что здесь просто оказалось все намного проще. Вот мы усложняем там, где... просто и стремимся к лишней простоте там, где ни в коем случае она недопустима. Оказалось, что женщина в костюме уязвима, потому что стойкое клише вызвано западными видеофильмами. Обычно контакты сексуальные с секретаршами, сексуальные нападки именно производятся на женщину в офисном костюме.
1: Как правило, секретарша ходит в очень короткой такой мини-юбке или в макси-трусцах. Ну, она, как правило, не выглядит совсем в деловом виде. Мы тут имеем в виду пиджачную пару, наверное.
2: Женщина, одевая деловой костюм, защищает свою как бы душу от вторжения каких-то эмоций. Да. И поэтому, на самом деле, она теряет свою женскую сущность.
0: Я думаю,
1: и самое главное средство обороны,
0: то
1: поскольку...
0: Вот, каждый, да, кто читал любовные романы, знает, что вначале женщина «Синий чулок-серая мышка» выступает в сером костюме, и еще главный герой, будущий счастливый обладатель ее тела и души, не подозревает обо всех ее душевных и телесных прелестях, а в конце она, как бабочка из кокона, как чудный цветок из бутона, распускается и предстает перед ним в платье. Поэтому я думаю, что здесь возможно множество мнений. Это опять-таки тема для отдельной беседы. Женская верхняя одежда.
1: Это уже прям что-то из «Бэтмена». Ну, ну ладно. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Спасибо вам огромное.
1: Спасибо, да.

0: Извините, если можно, говорите погромче.
1: А, тут, у меня да, вот. Вопрос госпожи, я забыл.
0: Госпожа Невская.
1: Госпожа Невская. Значит, вот такая ситуация. Сначала вопрос, потом...
0: Алло, алло. Погромче, пожалуйста.
1: Вот госпожа Невская.
0: Вот так, отлично, да, молодцом. Да.
1: Госпожа Невская, вот такая ситуация. Если к вам обратилась... Значит, такая, ну, вот базитическая женщина, как говорит Александр, у нее такое несколько истерическое, значит, затмение. Вот она, ну, в принципе, она поставила вас перед вопросом, что вот сейчас произойдет самоубийство. Если вы, к примеру, там, вот сейчас очень модно там, знаете, вот, так сказать, вот, чтобы осеменил там какой-то певец или композитор, вот, знаете, рожать детей от таких вот. Вот, если вот, то есть вот, срочно вот выньте и положите, например, там, Буйнова или Киркорова, вот, простите, или Сашу Лаэрку, ну, это, здесь вот такой вот. А если у вас вот, ну, какие вот ваши действия, что вы будете делать, вот, отговаривать ее как-то? Или вот пытаетесь, значит, связаться вот с тем же там...
0: Спасибо, там, спасибо.
1: Она согласилась как-то так.
0: Спасибо вам за вопрос. Я просто хочу напомнить, простите, с вашего позволения, Татьяна, что вы как раз специалист все-таки по мужчинам. В данном случае вы в реабилитационном центре общаетесь больше с мужской клиентурой, да?
2: Ну, вы знаете, женскую психологию, тем не менее, я тоже прекрасно знаю. Вы знаете, я не смогу ответить вам развернуто, потому что для этого... У вас просто нет необходимых знаний. У нас есть, естественно, опыт работы с такими женщинами. Это обыкновенный комплекс Жозефины. Если вы помните, Жозефина – жена Наполеона. Вот. И на самом деле существует отработанная во всем мире методика работы с такими женщинами.
0: Ну, а вообще, конечно, было бы гуманнее завести при центре свой собственный обильный достаточно банк спермы, чтобы сразу она пришла, вся в ней в себе, и типа сразу получает то, что хочет. Потому что бывает, что как бы базитическая форма уже настолько серьезно развита, что никакие стандартные такие методы и подходы, стандартные даже в смысле супериндивидуальности, они там никак не помогут, потому что там непробиваемо. Да, и все, мне говорит. И все, а то сейчас говорит все.
2: Вы знаете, у нас есть некоторые секреты, с которыми мы работаем, безусловно. И действительно, есть непробиваемые случаи, но для них тоже есть свой определенный индивидуальный подход, безусловно. Могу сказать только одно, что или же женщина избавляется просто от комплекса Жозефины, или же она получает, в общем-то, то, что она хочет.
3: Всю технологию мы не можем раскрывать, ну, потому понятно, что понятно. Пациент будет готовиться, выстраивать новые защиты и только осложнит работу с ним.
0: Коллективу центра. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, дядя Саша.
0: Здравствуйте.
4: Мы являемся поклонниками вашего таланта.
0: Вот ну, сейчас, были... простите, речь немножко не обо мне, если у вас есть какие-то вопросы к нашему...
4: Нет, но да. Вот вопрос связан именно с этим. То есть вот мы... были на концерте на вашем, а вот там сидело три таких статуи, по-моему, в зале.
0: Было дело.
4: А вот их там покорежило чуть-чуть жизни. Вот если вот к вам, товарищи доктора, приходят вот люди примерно в таких позах, там, например, вот говорят, что ну, свело их, в общем, так, психикой. Вот. И что вы им советуете? Вы чтобы они так, то есть, не ходили там, не пугали людей на улицах? То есть вот вопрос вот в чем.
0: Понятно, спасибо.
4: Пожалуйста.
0: Спасибо. Ну, в принципе, я тут немножко догадываюсь, что наш радиослушатель спутал вашу специфику с спецификой, скажем так, какой-то общей психологии.
3: Дело
0: да?
3: в том, что просто это как раз великолепная иллюстрация. Я видел эти скульптуры по... во вчерашнем пресс-экспрессе был репортаж об этом концерте.
0: Да.
3: Как раз многие люди для того, чтобы себя почувствовать людьми, ходят в зоопарк. И для того, чтобы многие пациенты почувствовали себя людьми, помещают именно вот такие скульптуры, изломанные, да. Чтобы человек сразу почувствовал, что уж у него
0: что
3: лучше,
0: Муромец, как бы.
3: Да, у него-то все в порядке.
0: Это так называется, кстати, метод Ильи Муромца, лечение визуальным объектом, вот
3: таких,
0: заведомо уродливым.
3: На таких,
0: да,
3: контрастах, да, просто вот самооценка пациента сразу возрастает, вот появляется такое злорадство задорное.
0: Вы бы, кстати, видели, это я так от себя немножко добавлю, обращаясь к нашим радиослушателям, вообще какие статуи, картины висят и стоят вот как раз в приемном отделении реабилитационного центра. Вот, это действительно хитрый, достаточно психологический ход. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Скажите, я хотел задать вопрос, а где находится реабилитационный центр?
0: Ну, это вот вопрос к нашим гостям. Я не знаю, вправе ли они это говорить, потому что, честно сказать, что свободной записи вот туда не существует. Опять же, в силу финансовых причин, насколько вы понимаете.
3: Дело в том, что не имея возможности увеличивать масштабы, мы просто не можем увеличивать количество пациентов, и в ближайшее время, к сожалению, это не будет носить такой открытый характер. Поэтому, видимо, такое средство контакта через радиостанцию.
0: Ну, еще вот я думаю, как вы вообще относитесь к такому средству, может быть, помощи людям, да, как, например, запись на аудио-видео кассету вот лекции ваших виднейших специалистов. Ведь я помню, у вас была такая практика, когда представителям трудных профессий, там, морякам дальнего плавания и так далее, вы давали набор аудиокассет, где были как бы записаны на фоне голосов природы, голоса ваших специалистов на разные случаи. Например, тема там «Ты и одиночество» или «Ты и океан» и так далее. Вот. Я знаю, почему-то эта практика не прижилась.
3: Дело в том, выяснилось, что вот такие суррогаты, они, в общем-то, не долговременного пользования. Для того, чтобы обрести внутреннее спокойствие, очень многие люди весьма успешно просто тихо и спокойно перечитывают Чехова. И именно вот обращение с настоящим русским языком, с Чеховым, с Набоковым, оно, как это ни странно, вот восстанавливает душевное равновесие куда сильнее, чем вот эти поп-суррогаты с прибоями, с чайками, с бормотанием псевдоспециалистов.
0: С волынкой. Потому что я помню, там на одной кассете была волынка, да. А вот, опять же, не проводили ли вы такую статистику насчет принадлежности к определенной социальной группе вашей клиентуры? То есть из какой социальной группы больше приходят и где больше проблем?
3: Ну, я не открою ничего нового, что чем выше уровень и социальный, и материальный, тем больше проблем. Как известно, самое большое количество самоубийств в Японии, в странах Скандинавии, в таких заведомо успешных странах со сложившимся обществом потребления. Если человек всерьез озадачен... Ну, это, конечно, неизвестно. Палка о двух концах, неизвестно, какой слаще. Если человек озадачен проблемой просто поддержания жизни в своей семье, то это тоже совсем не здорово. Но это уже выходит за рамки нашей компетенции.
2: Вы знаете, основная категория людей, на самом деле, я уже говорила, это скорее возрастная категория. Потому что это связано, это, в общем-то, основные травмы, это любовные, они происходят в момент, когда человек переживает некую потерю смысла жизни. И тут наложенная на потерю смысла жизни любовная травма, она может привести к самым плачевным как раз исходу.
0: Ходили в свое время слухи, что в вашем центре, в общем-то, одно время достаточно привилегированное место занимала пословица такая среди как бы обслуживающего персонала, среди сотрудников: делом займись и тотчас делу уступит любовь. И что якобы одним из методов вашей терапии это было как бы там пилить, вы заставляли людей там поделки разные делать, класть кладки там, в общем, заставлять их попросту говоря, трудиться. Так ли это?
3: Ну, Безусловно, потому что если нет возможности занять голову, если в голове просто там пульсирующие мысли, то нужно занимать тело. Хотя оно и вроде бы совершенно далеко от нашего сознания, тем не менее это так, что все-таки бытие в значительной мере определяет сознание. Нужно загрузить себя как можно более не обязательно изнуряющей, а вот поглощающей всего тебя работой. И вот трудотерапия, хотя и в ней видятся ложные социалистические корни, она все равно очень действенна.
2: И главный критерий выбора, на самом деле, работы, это то, что работа ни в коем случае не должна быть как бы основной профессией этого человека. То есть если человек лесоруб, то, соответственно,
0: то есть он
2: или
0: должен,
2: там,
0: да,
2: выпиливает, да, или столяр, он не должен заниматься деревом, а должен найти какую-то другую совершенно область, в которой он будет работать.
0: Так где-то какие должны быть цеховые мощности, чтобы, например, людей, а к вам приходят люди все-таки разных профессий, как правило, творческих, как сказал Роман Васильевич, вот какие же должны быть мощности производственные, чтобы всех их занять?
2: Вот, безусловно, поэтому мы не можем принимать клиентов.
0: Но, тем не менее, я хочу сказать, это как бы похвала такая, действительно реальный факт, что вообще все здание самого центра, оно выглядит очень так прилично. То есть это одновременно здание современной постройки, с другой стороны оно стилизовано очень так тонко под особняк, по-моему, 15-го или 16-го, чуть ли какого-то века такой. То есть даже с какими-то кельтскими, по-моему, мотивами. И все это, в общем-то, сделано руками просто вот ваших пациентов, назовем это так. То есть трудотерапия, я так понял, по масштабам этого здания занимает у вас, ну, процентов 80. Извините, я простужен. А, ну, телефонный звонок тогда примем, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Вот скажите, кстати, Роман Васильевич, вы, как, в общем-то, видный достаточно доктор, психолог, наверняка сталкивались, у вас есть, ну, большой круг пациентов и так далее. Вот такой момент, когда вам звонят, и какое-то раздумье происходит, а потом трубка кладется, да? Вот насколько тревожен этот сигнал для объекта, который вот кладет трубку? Или это, в общем-то, ничего страшного, повседневно? Или все-таки стоит, может быть, как-то где-то подумать, насторожиться?
3: Ну, это вот, к сожалению, это признак совершенно двух диаметрально противоположных состояний. Когда человек в крайнем отчаянии, у него не хватило терпения дождаться даже до второго звонка. И когда человек еще только в сомнениях, настоящая ли это проблема, ему неудобно беспокоить ей занятых людей. Поэтому это неоднозначно совершенно.
0: А часто ли вам приходилось говорить вашим клиентам: на тебе телефон, позвони ей, или на тебе телефон, позвони ему?
3: Вы понимаете, вы опять вторгаетесь в область технологии, и не
0: хотелось бы
3: сразу именно внутреннюю технологию раскрывать, потому что если, например, вы будете знать, что в темной комнате, она для вас перестанет быть темной, и терапевтический эффект существенно снизится.
2: Угу. Роман, а можно я задам тебе вопрос? Вот я начала передачу с того, что сказала, что любовь — это невроз. А так ли вообще это, как ты считаешь?
3: Любовь — это, безусловно, тяжелейший, ну, в быту болезни, это тяжелейший невроз. И, как известно, болезнь сопровождаются колебаниями температуры, а также и любовь сопровождается жуткими колебаниями душевной температуры, внутреннего состояния, от равнодушия, когда эмоциональные силы исчерпаны, и с облегчением человеку кажется, что это все отступило, и до вот той самой волны, того самого пика чувств. Причем вот эта эйфория, она аналогична эйфории при маниакально-депрессивном психозе, когда депрессивная фаза подавленная прерывается короткими маниакальными эйфорическими состояниями. И точно та же самая картина, только в другом временном масштабе, происходит во время любви. Счастливым этого человека трудно назвать. Он весь в подозрениях, в страстях, в мыслях, Соответственно, это явно состояние, если не болезненное, то крайне пограничное.
0: Вот, собственно, известный тоже психолог наш отечественный, очень уважаемый, уже, к сожалению, покойный, Ирина Борисовна Вязь, она как бы в одном из своих трудов упомянула, что любовь — это состояние сродни хроническому алкоголизму в определенные этапы, просто ускоренному и сжатому.
3: Но... Дело в том, что вы понимаете, вот любовь — это некая, это инфекционные заболевания. Это сейчас выясняется, что очень многие болезни, которые раньше считались генетическими и социальными и так далее, на самом деле тоже носят инфекционный характер, потому что человека, что такое человека влюбить? Это поселить себя в сознании человека. То есть вот очень часто, когда растущая девушка, мы имеем в виду нормальных, в достаточно гармоничной семье, в хорошей обстановке, развивающаяся девушка, беззаботная, в ее возрасте это еще не напускное, это еще не поза, а форма ее жизни. Радостная, беззаботная девушка живет, ее сознание занято некими лицами с экрана, с плакатов. Она любит учителя своего, любит Ван Дамма, там, Киркорова.
0: Какой-нибудь квартет молодых исполнителей,
3: да,
0: например.
3: Да. И вот она...
0: А все это, извините, вот был такой термин «убийца детей». Как он вам нравится в данном случае?
3: Я потом коснусь вашей симптоматики. Ее психологический фон очень светлый, хорошо окрашенный. Вот. И некий персонаж мужского пола собирается ее в себя влюбить. Как известно, для этого... Неважно даже. Причем это происходит часто на интуитивном уровне, наработки такие. Не обязательно он должен быть вдвое ее старше. И к чему сводится этот процесс? Самое страшное – это равнодушие. То есть эту девушку нужно выбить из состояния равнодушия, чтобы она заметила, и чтобы ее душевное спокойствие, вот этот свет, ровный фон эмоциональный был сдвинут в любую сторону. Даже вот у Лермонтова можно заметить, что Беллу сначала там очень сердил персонаж. Вот. То есть в ее голове помещается с любым знаком плюс или минус эмоциональный фон в отношении какого-то человека. И потом, то есть что такое? Ее сознание инфекционно внедряется какая-то персона. То есть ее мысли потихонечку начинают сводиться к нему. И так как внимание ее уже завоевано и обращено на человека, то все его действия, они в масштабе вот этого внимания усиливаются. Вот. И все, что он делает, уже внедряется искусственно. Он вот своими эмоциональными щупальцами, это может быть или вампир, или он может, наоборот, давать ей энергию. Это тоже не так важно. Он там поселяется. И что такое, когда она влюбляется? Это в ее сознании образ этого человека, мысли о нем вытесняют все остальное. Он живет уже в ее голове, и он может даже не участвовать дальше в этом процессе длительное время, потому что она не может освободиться. Она этим человеком целиком больна. Все мысли, чтобы она там не пыталась сбросить. И глядя на этих девушек, обычно это замечают даже не мамы, а мама замечает почему-то день первого сексуального контакта, а подруги. Они говорят, что ты никогда не была такой грустной, ты никогда не была такой подавленной, ты никогда не была такой серьезной. Именно все эти со знаком минус и вспышки веселья, они носят болезненный характер, когда ей кажется, что ее отпускают, или нет, в таком возрасте скорее, когда эта девушка кажется, что ее объект внимания адекватно ей возвращает это внимание, что у него то же самое в голове. Но как только ей кажется, что он, связь с ним потеряна, она опять вся в дауне, она опять вся в депрессии. То есть это вот нормальный сценарий развития тяжелой болезни, которая была инфицирована неким человеком, сознательно, бессознательно.
0: То есть практически, вот если сказать короче, перевести вас попросту говоря, то вот объект внимания этой девушки сравним с глистом.
3: Я бы даже сказал с жутким психологическим солитером, которому можно сколько угодно отрывать хвост, и будет временное облегчение, но потом он опять будет занимать всю ее вот систему.
0: Понятно. Просто, ну ладно, об этом мы не будем. Это грустная тема. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
6: Я вот тут вот вас, так сказать, послушал немножко, а я не сначала слушал. Я вот к такому вот выводу, что ли, пришел, что вот ваши гости даже не то чтобы экстремисты, они экскремисты. Вот, собственно, так.
0: Угу. Спасибо. Ну, видимо, просто наш радиослушатель имел в виду, что вы в очень такой сжатой форме пытались и пытаетесь, как бы особо не распространяясь, высказать какую-то общую идею и дать такой немножко общий анализ вот, явления, с которым вам в ходе вашей профессии приходится сталкиваться, вот, не углубляясь в частности. А как бы не углубление в частности он расценил как отсутствие гибкости.
3: Дело в том, что для многих, как известно из литературы, известие о том, что булки не растут на деревьях, вот такое новое знание — это некий шок, удар и неприятность. Так же, как Шерлок Холмс очень сердился, что ему сказали наконец, что там солнце вертится вокруг Земли. И люди, пребывающие в легком неведении, им так, многим так проще. И когда невольно они становятся приобщенными к какому-то знанию, конечно, это вызывает естественное раздражение, и делать с этим ничего не надо.
0: А скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, ну, естественно, вы, Татьяна, вот существует такое мнение, что большинство людей, работа которых называется словом «психолог», либо запойные алкоголики, либо люди с огромным каким-то комплексом, что очень часто клиентами одних психологов являются другие психологи, то есть они дают друг другу работу, перекручиваясь на каких-то достаточно редких людях из другого мира, ну, например, какой-то бизнесмен, ну, там где-то на деньги что-то, ну, не получилось, он приходит к психологу, там любые деньги платит, чтобы как-то его тот ему помог, тот ему помогает, затем этот психолог свои уже проблемы и свои глубочайшие комплексы идет лечить к другому такому же психологу. Вот такая круговерть получается. Так ли это? И приходилось ли как бы вам сталкиваться с вашими же коллегами, но в данном случае пациентами? И насколько тяжелее, если приходилось с ними работать, нежели с простыми людьми, не подкованными в азбуке психиатрии?
2: На самом деле приходилось, безусловно, работать, потому что существует некая такая обязательная, как бы не существует такой вот ярко выраженной очень часто поддержки, ну, как бы ярко выраженной работы, но существует некая поддержка, поскольку, естественно, все вы знаете пословицу «врачу излечися сам». Вот. И очень многие психологи, они как бы занимаются тем, что они в какой-то момент должны сами себя проанализировать.
0: Существуют какие-то тесты, да, какие-то?
2: Да, безусловно. Но в связи с тем, что как бы наше подсознание — это такая страшная яма, в которую, если ты будешь не, как бы, не подготовлен, и даже подготовлен, можно упасть и не вернуться, вот, то, безусловно, психологи часто обращаются друг к другу с тем, чтобы им помогли и поддержали как бы вот этот, в этот момент самоанализ.
0: А что думает по этому поводу доктор?
3: Я думаю, что мы опять углубляемся в некие частности, которые, наверное, интересны, но интересны далеко не всем нашим слушателям. Я бы считаю, что нам имеет смысл послушать тех, кто решил к нам дозвониться.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
7: Алло.
0: Да-да-да.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Первый. Как вы относитесь к такому понятию, как карма человека? На ваш взгляд, существует эта вещь или нет? Ну, судьба или как-то это еще можно назвать. Вот. И как это влияет на психологию человека и влияет ли на его жизнь? Вот. Угу. И второй вопрос. Существует такое объединение «Пролог», если вы знаете, в Москве. Вот как вы относитесь к проведению им семинаров? То есть там, ну и, по-моему, не только «Пролог», но как бы вот есть несколько таких объединений в Москве, которые занимаются вот психологическими тренингами, там, недельными, двухнедельными. Вот помогает ли это, с вашей точки зрения, человеку, и нужно ли это ему?
0: Спасибо, спасибо.
3: Я не знаю именно, что представляет из себя «Пролог», но любые ролевые игры, сделанные, проведенные специалистом, безусловно, помогают. Если этим не занимался откровенно отъявленный шарлатан или какой-то человек злонамеренный, что, я думаю, в Москве все-таки менее вероятно при довольно-таки жесткой сертификации вот таких.
0: Вот в Челябинске был очень печальный случай. Я помню, как раз пришлось мне с ним столкнуться. Вот, ну ладно, не будем о грустном.
3: Именно соционика и психология, основанная на ролевых. Вот Эрик Бернер, люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди, есть книжка такая переведенная. Это довольно-таки позитивная, именно современная форма.
2: Ну, не... на самом деле человеку помогает, когда им занимается. Когда он не чувствует себя как бы одним брошенным в мире своей проблемой. Поэтому, безусловно, любые как бы любые тренинги психологические, безусловно, помогают.
0: Особенно там есть такой предмет, в свое время мне предлагали его вести как общение. Вот. А скажите, что касается кармы?
3: По-моему,
0: вот,
3: да. Что касается кармы, да. По-моему, нужно очень бояться тех людей, которые очень уверенно говорят на эти темы от своего имени, от имени еще кого-то, потому что бойся людей все знающих. Дело в том, что все равно человек — это в значительной мере то, что он о себе думает и чем он себя ощущает. И даже многие представители оккультных наук подтверждают, что с одной стороны есть какая-то предначертанность, а с другой стороны человек в силах и вправе и должен корректировать, ну, я не знаю, как это сформулировать, что многое зависит именно от его состояния.
2: Исправлять свою карму.
3: Да, состояние его души, от его намерений.
0: А вот такая вещь, как цыганки. Вот они, например, говорят, ты будешь замужем ей, да, она, например, пришла три раза, она четвертый раз уже препятствие, она уже вся разбита и уже ваш клиент.
3: Ну, слово произнесенное есть внушение, это как самое простое, а цыганки, даже самые, я думаю, не продвинутые, обладают очень большим арсеналом таких средств гипнотических и
2: зомбирование, да, безусловно. Это целый народ, который из поколения в поколение занимается тем, что занимается как бы.
0: Ну, работает над этой проблемой, скажем так. Я просто почему спросил, потому что вот как раз у вас в приемной я видел одну с серьгами вся. Я очень был удивлен, думаю, что же тут делает представительница вот этой профессии, собственно говоря, может быть...
3: Это была не цыганка. Давайте, если можно, еще послушаем наших
0: родителей. Давайте, конечно, 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Роман, Татьяна и Александр. Это такой геройский орел Владислав. Вы, наверное, меня уже забыли. Я просто давным-давно я звонил и вот услышал знакомые голоса.
0: Это хорошо.
8: Вот.
0: Рассказывайте.
8: Ну что можно рассказать? Ну, вообще очень интересная у вас тема. Вот. И можно даже сказать, что они мне просто как, ну, как бальзам на душу, тем более первая часть, вот именно. Сексуальные проблемы, потому что у меня в моей личной жизни произошли большие перемены за это время. Вот, и просто я хочу что сказать. Ну, если, конечно, по возможности, если осталась такая традиция, я бы хотел вот, зачистить, ну, посвященный этой теме, вот, этой проблеме, ну, такой большой стих. Вот, То есть перед этим хочу сказать вот что. Вот, естественно, существует такая, как говорят, что это проблема в институции. Мне кажется, это вовсе не проблема. Потому что не нужно с этим бороться. Его нужно как-то легализовать, потому что на данном примере, ну, я просто расстался с несколькими сумасшедшими подругами после того, как одна пыталась меня шантажировать вместе с своей мамой якобы за какое-то насилие, которого вообще не предполагалось. А на одну просто пришлось угрохать такую кучу денег, чтобы, не знаю, чтобы...
0: Всю стипендию, короче.
8: Логического конца. Угу. Вот, и пришлось просто-напросто мне, грубо говоря, идти снимать проститутку.
0: О, это грустная история. Но давайте, давайте все-таки тогда перейдем к литературной страничке.
8: Литературной страничке, вот, и в сущности после этого я посвятил своей, так сказать, подруге вот следующее стихотворение. Вот, называется «Обращение». То есть, здравствуй, милая, здравствуй, родная, мне сегодня уже не до шуток. Я скажу тебе прямо и честно, что люблю лишь одних проституток. Я недавно столкнулся с любовью, что на улицах в ночь продается. За тобой мне бегать с цветами и стоять у двери не придется. И не зная, как ты, я усвоил без какой-то особой сноровки, что бесплатная любовь лишь бывает в бытовушной тупой мышеловке. И вот в связи с этим я хотел бы задать такой вопрос нашим вот гостям и, так сказать, постоянным. Вот, Роману Васильевичу и Татьяне Невскому. Даже, наверное, больше Татьяне Невскому, потому что, как я понял, она психолог у нас. Правильно?
0: Да, совершенно верно. Вот, что и... я бы не сказал о Романе Васильевиче.
8: Ну, в каком-то роде он тоже психолог. Вот. И, в общем, значит, такой вопрос, конечно, вот к Татьяне. Все-таки, и, наверное, мне интересно узнать, как это с ее стороны, со стороны именно женщин. С мужской стороны тут, в принципе, все понятно. Я даже, не то что прочитать, мне даже будет ясный ход мыслей, то есть именно мужчина. А вот какой ход мысли женщины, вот как вообще, ну, вообще бы пошла бы на такую, если бы, к примеру, существовала такая же улица, вот почему для мужчин есть улица Тверская, почему для девушек нету такая вот, не может девушка похвастаться своей подругой, вот знаешь, я вчера пошла, то есть решила свои проблемы там-то и там.
0: Угу, понятно. Можно я вопрос переведу немножко? Mm-hmm. Спасибо за стишок. В принципе, вопрос такой, пошли ли бы вы, Татьяна Невская, к так называемому этому жиголу, да, такой вот, да, ну, дабы заплатить денег.
2: Да, безусловно.
0: Ну что ж, ответ весьма исчерпывающий. Я думаю, следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Знаете, я хотела бы спросить мнение ваших гостей о дианетике. Благодарю.
0: Ну вот, вы знаете, дело в том, что вот, сейчас мы, наверное, прервемся ненадолго на музыкальную паузу. Вот, видимо, геонетика, да?
2: Дианетика.
0: Ну...
2: Я никак не отношусь к дианетике.
0: А мне это словосочетание не знакомо. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». И вот мы сейчас немножко разобрались в понятиях. Был поставлен вопрос насчет дианетики. Дело в том, что я сталкивался, как выяснилось, с этим явлением, вернее, с его анализом, в бытность моей работы в Киевском институте судебной экспертизы. Мы просто называли это по-другому — синдром филателистической кактусницы. Вот. Ну, я так подробно не буду распространяться об этом. Скажу только, что, в общем-то, мы искоренили внутри коллектива своего. Вот. И как бы Роман Васильевич Грач, он просто тоже, являясь профессионалом, знает об этом явлении по другому, в общем-то, коду, по другому названию. То есть в своей среде это у них называется несколько иначе. Вот, поэтому как бы тут что-то такое, переговоры ведутся с Татьяной Невской.
2: Саша шутит. Да. Но,
0: почему я шучу?
2: Я хочу сказать о Дианетике. Я сказала, что я никак не отношусь к Дианетике. Я действительно никак не отношусь к учению, которое претендует на всеобщее знание, на то, что оно может заменить человеку, в общем-то, смысл его жизни.
3: Ну, обычно, да, универсальные панацеи от всех бед, тем более так агрессивно-маркетингово продвигающиеся на рынке, они всегда настораживают. То есть я говорю, бойся людей, все знающих, ответы на все вопросы.
0: Бойся филателистических кактусниц. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Спасибо. Прекрасная тема для того, чтобы поговорить об этом целую ночь. Я бы хотел такой ракурс осветить. Вот почему-то не затрагивается такая тема, что человек сегодня живет, по сути, в некой агрессивной среде. Практически институт семьи как таковой уничтожен. Практически разрушены какие-то традиции. Ну, их по-любому можно назвать там патриархальные традиции. То есть человек, по сути, существо-то общественное попадает в такие ситуации, что он должен ежедневно бороться с окружающей средой, конкурировать, выживать. Вот в этой ситуации появляется вот эта огромная толпа всяких целителей, всякого рода специалистов, там магов, волшебников, которые готовы там буквально за один сеанс избавить от всех проблем, а по сути это все получается, что пустой звук. Вот нет какого-то такого адекватного, что ли, действия. Нету той прямой помощи, которую бы хотел получить, например, такому человеку. Потому что, кроме вас, масса специалистов выступает даже по радио по «Эхо Москве» и тоже ведут спасительные, душеспасительные разговоры. Но кто скажет, как сделать первый шаг, куда пойти и с чего начать? Спасибо.
0: Спасибо. Ну да, это уже вот вопрос, в принципе, к доктору Роману Васильевичу Грач, поскольку он у нас заведующий приемным отделением. Вот, и, как говорится, страж ворот психологии, и человек, полностью контролирующий эти ворота. Что скажете, уважаемый доктор?
3: Я бы как раз, может быть, это в моих устах странно прозвучит, но если человек способен еще, если проблема не загнала его совсем в угол, и он способен себя оценивать, то как это не коварно, может быть, в моих устах это прозвучит, то спасение надо искать в самом себе в первую очередь, потому что ближайшие подруги и прочие дежурные жилетки, они часто оказывают диаметрально противоположный эффект.
0: То есть полный отсос энергии.
3: Ну, могут просто инвертировать, повернуть все это потом во вред. И в данном случае можно рекомендовать только если на чьем-то опыте был успешный контакт с каким-нибудь психологом. Вряд ли это будет какой-нибудь обладатель назойливой рекламы. Обычно к настоящим специалистам трудно попасть до сих пор, а не требуется вычитывать их фамилии на заборах. Вот. И
2: на самом деле все ответы, как уже верно заметил Роман, находятся внутри самого человека. И психолог, он только заставляет... Он, психолог не знает ответа на вопрос. Никогда. Он практически никогда. Он только заставляет человека найти вот этот единственный для него возможный путь решения проблемы. Поскольку на самом деле, предлагая свой вариант решения, ты, в общем, сбиваешь человека с того варианта, который он мог бы принять. А бороться в жизни на самом деле человек, в общем-то, должен. Он не должен прозябать в лени, оборот, что-то строить, доставать, работать. Человек должен. Это вот, собственно, как бы и не позволяет ему вести животный образ жизни.
0: А вот как показалось,
3: потом, вот, может быть, это совсем просто, но это один из самых работающих способов, если это открыл какой-то немецкий психолог, я не помню фамилию, если человек очень плохо, и он совершенно не может справиться с этим состоянием, какая-то грандиозная потеря произошла в его жизни, есть очень простой и действенный способ, когда засыпаешь, вот в момент, когда уже начинаешь понимать, что проваливаешься в сон, вот, нужно про себя несколько десятков раз, абсолютно не вкладывая никакого смысла в это выражение, произнести про себя: это проходит, это проходит, это проходит, это проходит, чтобы это было именно между, ну, точки, временной точки контакта между бодрствованием и сном. И повторять это несколько дней, абсолютно не пытаясь устроить какой-то аналог самовнушению, приводя там, мои руки теплые, я спокоен. Это именно должно быть только декларативно и абсолютно отстраненно. И вот такая примитивная формула, механизм ее, в общем-то, как я знаю, неизвестный до конца, она очень сильно действует и помогает выбраться из очень тяжелых состояний. И кроме того, когда очень плохо, тоже это, может быть, кощунственно звучит, но имеет смысл обратиться к рациональному питанию, к переводу на вот пресловутые разгрузочные дни, бесшлаковое питание. Может быть, это страшно слушать человеку, которому уже плохо, но если зарядиться этим знанием впредь, впрок, как бы, то вот очень многие психологические критические моменты можно обойти, если вывести организм на довольно-таки искусственный, в общем-то, оно совершенно не натурально, чистое питание вот такое. Например, в книге Владимира Леви, который не является диетологом и слишком многое обобщает, там есть довольно-таки дельные советы по рациональному питанию, которые как раз ведут к психологической разгрузке. Это разговор в письмах. Вот книга. Это проверено, это тоже работает. Вот именно подходя сбоку к проблемам с таких вот необычных сторон, можно совершить тот первый толчок, с которого произойдет потом выход из кризиса.
2: Очень важна, на самом деле, и как бы физическая нагрузка. И очень хорошо в момент, например, какого-нибудь тяжелого переживания заниматься спортом, как это ни странно звучит.
0: Я немножко позволю себе не согласиться вот с доктором Романом Васильевичем Грачевым на тему как бы немецкого вот некоего философа. Дело в том, что по-немецки, скажем, это проходит. Фраза будет звучать, ну, например, «Хэнде хох», «Войдите». А, да. Это будет звучать, например, «Хэнде хох». То есть челюстный аппарат работает своеобразным образом, успокаивая мозг. То есть к определенной группе мышц лица подходит определенный приток крови. То есть русский аналог этой фразы «это проходит», чтобы он был действенным, это, скорее всего, будет, наверное, «кыш-проблема». Ну, попробуйте, это будет проще, потому что транскрипция с русского, с немецкого на русский, она никогда не поможет русскому, так же, как если мы немца заставим говорить, кыш, проблема по-немецки,
2: а
0: вряд ли он успокоится.
2: Еще рекомендуется заняться с своим внешним видом.
0: Конечно.
2: Безусловно. Конечно. Обновить гардероб и очень много внимания уделять своей внешности.
3: Я бы вот Александру не рекомендовал затаптывать такие механизмы, потому что это редкий проверенный способ именно борьбы с проблемой. То есть это работающее средство, и не стоит пользоваться по мелким неприятностям, но если, не дай бог, что-то случилось, то это может как раз выручить человека. Не стоит над этим так вот глумиться.
0: Ну, все-таки кыш-проблема поможет вам гораздо сильнее, уверяю. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
11: Здравствуйте. У меня такой, ну, не вопрос, я не знаю, как это назвать, ну, где-то, наверное, и вопрос. Я хочу вернуться немножко к теме. Вы говорили о том, что...
0: Извините, говорите погромче.
11: Алло, вы говорили о том, что любовь – это какое-то, в общем-то, потрясение и какая-то дисгармония душевная в человеке. Вот, я, в общем, с вами абсолютно согласен, вот, но поскольку это процесс неизбежный для определенного возраста,
12: Вот, это является как бы прививкой, само собой проходит. Вот, я бы даже больше назвал. Любовь — это, как правило, такой, ну, не знаю, моя собственная, так сказать, версия этого явления. Это как бы синдром идеализирования какого-то, так сказать, субъекта, какого-то лица, человека там и так далее. Это все вызывает какой-то сексуальный, ну, видимо, провоцирует каким-то сексуальным подъемом в определенном возрасте, ну, повышением гормонального фона и так далее. Ну, то, что это как начинается, так же, естественно, само собой проходит, в общем-то, и более-менее, как правило, безболезненно. Вот, и от этого я хочу перейти как бы к другой части. Вот, и синдром идеализирования, он свойство не только, так сказать, вопросы любви, вот, и вообще во многих случаях это можно взять и каких-то поклонников, поклонниц, их музыкантов любимых, вот, ну или такой случай, как всякие религиозные секты и движения, которые, в общем-то, тоже играют на этом. И как раз люди, которые туда попадают, они, видимо, ну, по моему убеждению, люди, у которых, так сказать, не реализованы, в первую очередь, какие-то сексуальные потенции, вот, и они как бы в меру своих комплексов, не реализовав этого, уходят вот в такие вот секты, организации. И, в общем-то, люди, которые этим пользуются, они очень умело, в общем, этим пользуются. Вот. И, в общем, очень удачно обрабатывают мозг человека, так сказать, который уже находится в таком состоянии душевного дисбаланса. Они как бы заполняют пустоту, вот, каким-то, так сказать, собой,
0: видимо. Опием для народа, попросту говоря.
12: Да, просто опием для народа. Так вот, если, в общем-то, девочка или там подросток, если для нее там это все дело более-менее проходящее, и человек после того, как она его идеализировала, так, естественно, он идеализировал, если так можно сказать, то это естественно. Это, в общем, как бы прививка, и она природой своей предусмотрена. То люди, которые, так сказать, попадают уже в зависимость от всяческих там таких организаторского, они просто уже как бы практически безнадежны. Вот люди, в общем-то, с расстроенной психикой. И вот это вот очень ужасно. И ужасно то, что очень многие этим пользуются. И как с этим бороться, это практически неизвестно. И такой человек, он совершенно неадекватно воспринимает в окружающий мир. И, в общем, достаточно односторонний. В общем, достаточно большая проблема. И такие люди еще сами по себе опасны. Ну, кстати, тому пример той же секты Омсинарикё.
0: Ну, вообще любая демонстрация общественная, какое-то хождение на площадь, например, да, и так далее. То есть, в принципе, ведь известно, что, например, они ходят на демонстрации, по крайней мере, 50%, дабы при плотном трении тел друг дружки получать сексуальное удовлетворение.
12: Ну, и это тоже, видимо.
0: Да. Ну, спасибо вам за ваше замечательное выступление, коллега, спасибо. Вообще, хотелось бы узнать, а вот Татьяна Невская сказала правильно о физических упражнениях и так далее и тому подобное. Вот когда к вам в ваш центр приют израненной души приходит очередной, значит, бедолага или очередная бедолага, проходят ли они общетерапевтическое исследование? Ну, там, сдача обычной там крови, там, прослушивание вот этим ушным прибором и так далее. Или это вообще не обязательно?
3: Нет, это как раз совершенно исключено, потому что человек не попадая в поликлинику, человек сразу вспоминает, как у него брали анализ крови, ковырялись в зубах, или он был в каких-то или унизительных, или физически неприятных процедурах, и, в общем-то, настраивает человека на такой защитный сценарий поведения, соответственно, с ним работать и говорить вообще намного сложнее.
0: Угу. А скажите, а как вообще относятся ваши клиенты? Ну, вот они идут в центр, да, как бы центр своего рода панацея такая, да, а название у него приют израненной души. Вот они идут с сознанием того, что у него чуть ли не в паспорте и татуировка уже, израненная душа. То есть это как бы навсегда. Раз он то обратился, значит, навсегда. Или это все-таки неофициальное название?
3: Такое, как вот многие лекарства, сначала курс прописывает сначала некую ударную дозу, и вот таким немножечко эпатирующим сразу человека снимается проблема идентифицирования себя с человеком, который понес душевную потерю. То есть вот назвав его так вот, казалось бы, легкомысленно израненной душой, сразу его переводят в искусственно помещенном. Вот. То есть человек не пришел жаловаться, ему не пришлось с какого-то момента раскрываться. Просто вот в принудительной в такой форме, специально резкой, с человека снимается проблема вот самораскрытие первоначально.
2: Ну, а безусловно, также проблема, как бы, чрезвычайно, то есть, с одной стороны, человек, приходя, уже понимает, что он признает себя, в общем-то, больным человеком, то есть это ранение души, с другой стороны, как правильно сказал Роман, это настраивает его на некий, в общем-то, иронический лад. Самоирония — это на самом деле прекрасное средство.
0: Целиком с вами согласен. А скажите, а не бывает ли как бы толще вторая половина палки? Ну, я хотел сказать, что, например, поняв и приняв по отношению к себе лично вот это, ну, прозвище, да, или вот этот такой шаблон, ну, в хорошем смысле этого слова, израненной души, человек начинает на этом играть. А, к примеру, я душа израненная, принесите мне крокетов. Ну, понимаете, о чем я хочу сказать? То есть уже жажда какой-то ласки, жажда, чтобы его постоянно жалели, о нем заботились, становится нездоровой, и постепенно человек превращается в инфантильного какого-то страдальческого полностью дауна, который не то что не в состоянии за себя постоять, а просто не хочет этого. Ну, получается, инкубаторский петушок эдакий, знаете.
3: Ну, это одна из распространенных игр ролевых врач-пациент, и как раз это очень быстро выявляется администрацией. И, ну и кроме того, если человек если все выясняется, становится ясно, что он уже все свои проблемы сможет направить, ну, взор направляет внутрь себя. То есть именно его конфликт межличностный завершен, и он просто требует внимания, просто требует, то он автоматически перестает быть пациентом именно нашего заведения и становится нормальным, тихим, как сейчас принято называть, лунным вампиром со своими проблемками, вот с такими.
0: Скажите, Роман Васильевич, я знаю, что вы периодически где-то в среднем 2 раза в год снаряжаете такой летучий отряд из сотрудников вашего центра. Вот, и, как правило, вот Татьяна Невская возглавляет эти отряды, выездные бригады по оказанию...
3: Дело в том, что это была кампания по дискредитации нашего центра. Никаких выездных бригад, никаких отрядов возглавляемых, и ни бурок, ни шашек. Ни на голо нету. Есть индивидуальная работа с довольно-таки небольшим количеством пациентов, и об этом даже смешно говорить. И дело в том, по поводу названия, ощущений себя пациентами, наконец-то перестали иметь место дискуссии, может ли мальчик дружить с девочкой, и идиотские шутки это по поводу беременной восьмиклассницы в семье. Ясно, что это одна из сторон нашей жизни, что это, пусть оценку дают им другие, мы должны жить с этой данностью, что любовь может посетить и в 12 лет, и разлука может быть в 13. И поэтому мы работаем живыми людьми, если мальчик с девочкой испытывают те же чувства, что ни разу не испытали, прожив их старшие 67 и 70-летние члены семьи, то это скорее проблемы прошлого поколения, а не этих мальчиков и девочек, и их как раз вот новые зарождающиеся чувства или разрушенные чувства. Это как раз и является темой нашей работы, предметом наших забот и усилий. Поэтому я считаю, что коли уже все обнажено, коли все излишне часто, сильно и откровенно названо своими именами, то, по крайней мере, мы можем не обращать внимания на антураж, искать какие-то синонимы, слова, вуалировать что-то, а можем работать уже с проблемой, потому что, несмотря на социальные выверты, несмотря на негативные настрои общества, люди любят, люди влюбляются, люди бросают друг друга, предают, и, судя по безумному интересу к довольно-таки специфическим сериалам, огромное количество женщин, часто абсолютно, на взгляд стороннего обывателя, неадекватных таким страстям, они просто забывают обо всем и охотно погружаются, растворяются в атмосфере страсти, пусть гротескной, пусть такой кичевые, но люди хотят любви, люди живут любовью, люди ждут любви, люди категорически не хотят с ней расставаться, и поэтому, если это чувство, каким бы ни было, оно тяжелым и, может быть, невыносимым, если человек встречается с ним, то нужно сделать все, конечно, не общественности, в первую очередь самому человеку, чтобы это чувство жило как можно дальше, чтобы оно в нем культивировалось, чтобы он, если даже финал тому разлука, чтобы это оставило что-то в душе этого человека. Многие говорят, после расставания я все равно рад, что это было, я все равно рад, что я любил, и несмотря ни на что, я все равно... Это мое, это моя жизнь, мои воспоминания, и я рад, что так случилось. Поэтому я думаю, что ни ерничество, ни какие-то сомнительные синонимические ряды, ни кликушество, которое сейчас принято средством массовой информации, они недопустимы в этой теме, что если человек любит другого человека, то по меньшей мере нужно оставить их.

0: Лично. Или Татьяна Васильевна, по-моему, ваше отчество, да?
1: Да, папа у них один.
0: Ну, не знаю, мне хочется с кем-нибудь, чтобы меня взяли к себе на учет, на заметку. Можно такое событие сделать, а?
2: Вы знаете, мы сейчас...
0: заняты, много работы,
2: да? К сожалению, никак не можем.
0: Я не пристаю к вам, я даже понимаю. Не мешаюсь, не хочу вам мешаться. Ну, а вдруг будет возможность на меня внимание обратить?
2: Конечно, может быть, вы сейчас попробуете рассказать вашу проблему?
0: Я стесняюсь все это говорить в прямом эфире по телефону. Я могу только оставить вам свой телефон. По возможности позвоните мне, пожалуйста.
2: Хорошо, конечно.
1: Тогда сейчас я вас, наверное, выведу из эфира, да?
0: Попробуйте.
1: Вот, и вы отдельно вот с Татьяной Невской переговорите, хорошо?
0: Хорошо.
1: Вы не кладите трубочку.
0: Хорошо.
1: Ну, а мы пока вот послушаем какую-нибудь композицию, если никто не возражает. Я вижу, что никто не возражает. Да из чего бы им всем возражать-то, да.
3: Плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души». Я хотел бы сказать, что, в принципе, этот центр, он действительно действует, но пока что находится, ну, даже в какой-то степени в стадии экспериментальной разработки, поскольку это явление достаточно уникальное. Как вы уже поняли из рассказа наших гостей, и действительно прием туда весьма-весьма ограничен. По вполне явление получило очень широкого развития, и мне бы хотелось верить, что и не получит, поскольку то, что широко развивается, уже становится как бы достижением масс-медиа, назовем это так, в широком смысле этого слова, то это уже становится такой, граничит с каким-то китчем, а в таком деле, как психология, кич невозможен, правильно я сказал?
4: Любая вещь, даже когда мастера Маргарита Набокова были распечатаны в дешевой серии какой-то вот советской книжной, то что-то, это не снобизм, просто что-то уходит. Это даже не антураж, это какое-то понятие, которое я не могу выразить словами.
1: И, да.
4: А все, что касается психологии, оно тем более... более индивидуально и хрупко, конечно же.
1: Угу. Ну, а вот сейчас лето. Как бы понятно, что по статистике количество каких-то таких травмоопасных с точки зрения психологических эмоций периодов, в общем, поменьше этого всего стало, поскольку воле-поневоле, знаешь, настает трудотерапия активная, это дачные участки и так далее, и тому подобное. Вот, с одной стороны, значит, трудотерапия, с другой стороны, вроде бы, витамины, с третьей стороны, приближается осень, тяжелое весьма время для подростков, там, грудничков, ну и для взрослых людей. Вот, может быть, как бы так навскидку, какие-нибудь советы, как подготовиться к этому тяжелому времени, столь любимому Лермонтовым, Пушкиным, к осени?
4: Нет, дело в том, что осень, оно именно плодотворное, не столь тяжелое, потому что весенний витаминоз, весенний впрыск гормонов. Вот.
1: Но это тоже дело прошлое.
4: Да, прошло. Да. Лето – это период насыщения.
1: Тяжелейший был период.
4: Лето насыщения, когда люди насмотрят друг на друга, разрядятся на отдыхе большинство. Да, да. И осень с ее витаминами, фруктами, с недавним отпуском – это далеко не тяжелое. Это как раз весьма плодотворное и позитивное время. И поэтому я не вижу повода именно каким-то образом заострять внимание на осень.
1: Ну, как тонко вы ответили.
2: Очень тяжелые моменты. Это момент перехода осени в зиму, этот ноябрь, и февраль, переход к марту. Вот это действительно тяжелые месяцы. Вот. Но подготовиться к этому можно, в общем, тоже. Очень на самом деле, в первую очередь, надо следить именно за физическим состоянием своего организма.
1: То есть содержать тушку в какой-то спортивной форме, попросту говоря.
2: Да.
1: Скажите, Татьяна, вот особая проблема это с семейными беременными женщинами. Вот она

0: типа вот собирается, вот-вот у нее произойдет, а ей кажется, что, то есть там практически полное гормональное идет отравление на всех стадиях, значит, головы уже нет вообще, она вся ходит, и, в общем, беда. Вот, ей кажется, что он ее не любит, мама, типа, тоже там как бы ее ненавидит, вот, а папа вообще говорит, что ему по барабану, он из дома выгонит и так далее. Вот с этой частью пациентов как вам вообще приходится трудно, и есть ли у вас такие?
1: На самом деле, как это ни странно, у беременных женщин очень хороший защитный психологический механизм. На самом деле, им абсолютно все равно все события, которые происходят вокруг. Они очень ранимы, они очень реагируют на любые изменения как бы климата в семье. Они выражают, делают некие выбросы в виде эмоций, истерик, раздражения, ругани, но при этом на самом деле она практически абсолютно защищена до того момента, как она родит ребенка. Вот в момент, когда она рожает ребенка, и некоторый период послеродовой, действительно у женщин может наступить очень тяжелая депрессия. Казалось бы, психика у нее возвращается в нормальное состояние. Кажется, что проблема должна пройти, а проблема не проходит. Проблема вот, только да, прибавляется. Да, да, да. На самом деле, это период, который женщине надо пережить, и ей может помочь, в общем, обыкновенный районный врач, который отслеживал ее.
0: Который отслеживал ее беременность. Он же просит денег постоянно. Врач, он говорит, денег дай.
1: На самом деле...
0: И потом она ему говорит, все, больше не приходи, он пусть растет, как ковыль в поле.
1: Кто растет?
0: Ну, этот, грудничок. Дескать, врач только вредит.
1: На самом деле, мы говорим сейчас о женщине, которая переживает этот период. Вы знаете, на самом деле, женщина... Это настолько обычная проблема, вот эта послеродовая депрессия, что с ней справляется любой врач практически.
0: А вот скажите, тут хотелось бы затронуть, может быть, несколько проблем национальную. В некоторых народах принято, что она, как мать-моржиха, она рожает там прям связками виноградными, и получается, что она вся должна быть в вечной депрессии, но это незаметно. Она вот только родила, через 2 часа уже смотришь, она, значит, с оглобли идет, несет, значит, на коромысле воду, там уже стирает в лепешки, печет уже все. То есть это как бы поток, как станок по производству грудничков. Вот получается, что вот эта психическая травма после рождения грудничка, она, в общем-то, свойственна женщинам европейского происхождения, да? Или...
1: Она свойственна на самом деле просто некоторым женщинам. И может получиться так, что женщина, родив 5 детей, не испытывает никакого дискомфорта, а родив 6 впадает в тяжелую совершенно послеродовую депрессию.
0: Угу. А что касается депрессии, свойственной молодым отцам, вот хотелось бы узнать. Во-первых, в родившемся грудничке где-то, как показывает статистика, больше 30% молодых отцов видят своего соперника. Ну, соперника в смысле, вот, что, дескать, он появился, и теперь все, котлеты на двоих. Ну, это так, грубо говоря.
1: Я думаю, порядка 70%.
0: Даже так, да. Ну вот, и они впадают в депрессию, начинают страшно пить, пропадают там, домой не приходят и так далее. Значит, винят во всем, дескать, свою жену, как бы вот. Как справляться с этим?
1: На самом деле, это, я думаю, что механизм гораздо проще. Дело в том, что мужчина очень хорошо подготовлен к беременности женщины. Он действительно очень хорошо к этому подготовлен психологически. Он думает, что вот она... Мужчина как бы уважает на самом деле беременность женщины как состояние, которое ему совершенно недоступно и непонятно. Вот. Он ее бережет, он берет себя в руки, он держит, он старается быть изо всех сил хорошим, старательным, любящим, внимательным, дабы женщина могла справиться со своей вот этой тяжелой задачей выносить ребенка. Это нелегкая действительно задача. Вот. Но ему кажется, что в тот момент, когда женщина родит, собственно, проблема отпадет. Ему кажется, ну все, она станет, это станет его там бывшая подруга Маша, с которой он жил до этого 3 года, что все вернется, они точно так же дальше будут жить. И вдруг, когда рождается ребенок, он понимает, что, в общем-то, на самом
0: поезд
1: деле,
0: ушел.
1: Что это не та Маша, с которой можно побежать на дискотеку или там, которая каждый день готовит ему завтраки, обеды и ужины. А это Маша, которая занята еще какими-то вещами. И он не видит своего места здесь. С одной стороны, он думает, что сейчас я наконец-то расслаблюсь, а ему приходится в 2 раза больше напрягаться. С одной стороны, а с другой стороны, он еще и как бы не понимает своей роли в этом.
0: А если говорить о раннем, ну, я бы назвал своевременным пониманием ситуации, но вот исходя из вот вашего рассказа, это раннее понимание ситуации, когда он в момент, вот у него начало только набухало идет, вот, и вот еще далеко, но уже он знает, что осталось 4 месяца, к примеру, и вот эти 4 месяца он проводит в кошмаре, потому что это понятно, что это 10% по статистике молодых будущих пока что отцов, способны представить себе в красках весь тот ужас, который их ожидает вот после этого. То есть у них вот эта подготовка, эта бездна, я бы сказал, она начинается издалека, понимаете?
1: На самом деле вся подготовка заключается в том, что мужчина должен хорошо себе усвоить, что 2 года ему придется жить, сжав зубы.
2: Если бы мудрая жена и ее мама, и его мама взяли бы его сразу в союзники, а не в антагониста, врага и источника какой-то негативной силы предполагаемого, то я видел ни одного мужчину и ни двух, которые, в отличие от расхожего мнения, великолепный папа не с 5 лет ребенка, а с 1 же лет, потому что если папа чувствует реальный свой вклад, ответственность и весомость своего слова в оголтелом хоре женском домашнем, то он смотрит на ребенка абсолютно по-другому. Конечно, для этого нужны и мудрость, и терпение, и некая рисковость женской половины, которой большинство лишены. Но именно то, что ребенок является выразителем не мнение, а выразителем результата воспитания всей женской части семьи, очень сильно возмущает огромное количество пап, и этим лишь они усугубляют расхожее мнение, что ему-то до него-то никакого дела нету. Потому что нужно мужа всегда оставлять, пока что он муж союзником, и, в общем-то, мужчиной, а не тем негодяем, который приходит с запахом пива после 8 вечера, когда ребенок не мыт, не стиран там и так далее.
0: Был вот один честный студент, который, когда узнал, что его подружка родила тройню, повесился. Ну ладно, давайте послушаем телефон 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
4: Вот вы сказали насчет того, что вот ничего раздельно говорю. В общем, моей дочке 15 лет. У нее молодой человек 20 лет. Она, закрыв глаза, идет за ним. Конечно, ни я, ни никто для нее не существует. Вот, ну, в 9 класс она, в 9 классе училась. И, ну, бывало такое, что, значит, в школу не ходила. Я ходила вместе с ней на занятия.
0: Ну, как?
4: Да, ну это было еще вот до Нового года, потом после Нового года, ну в общем по 1,5 месяца. Ну он приходил, значит, что он ей помогает, ну а целуются там, ну как обычно.
0: Ну да, понимаю, да.
4: Вот. Ну вот сейчас она собирается с ним ехать на дачу. Я не знаю, что делать.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. Вот я попрошу, наверное, Татьяну Невскую проанализировать ситуацию. Хотя на даче что плохого? На даче там и клубника, и все такое. Вот заходить на занятия, как бы, я бы не стал. Ну, вообще, поскольку я не психолог, и меня никто не спрашивает, я, пожалуй, не буду говорить.
1: На самом деле, безусловно, конечно, вам стоит доверять именно своему материнскому чутью. Вы должны в первую очередь решать, отпускать свою дочь на дачу или не отпускать. Но я могу сказать только одну вещь, что если накладывать какие-то запреты, то это только подстегивает человека к нарушению этих запретов. Если вы запретите вашей дочери поехать на дачу к молодому человеку, значит, она будет встречаться с ним там, в ближайшем парке или поедет на дачу в другой раз, не спросив вас и поставив уже вас перед каким-то конфликтом. И вам придется решать эту проблему уже как человек, чей запрет нарушен.
0: Если бы там, у нее был, например, братишка старше, он бы мог просто побить негодника.
2: А кто сказал, что он негодник? Я вот не услышал в звонке, что он чем-то плох. Просто дело в том, что даже как бы не развивались отношения между мамой и дочерью, то все равно связь-то внутренняя очень сильная. И если дочь перестанет испытывать такое давящее действие, то вполне возможно, что она за следующим советом к маме и придет. А если есть какое-то действие, есть ему и противодействие.
0: Но тут, видимо, вы правы. В голосе матери сквозило опасение, как бы ее дочь не стала постоянной, так сказать, дальнобойщиком по приюту израненной души.
1: У всех практически все опыты первой любви довольно печальные.
0: Ну, то есть тут нужно как готовиться как к беременности.
1: Да, это первая прививка от, собственно, в дальнейших отношениях.
0: Да.
2: Может быть, просто конструктивнее поговорить с молодым человеком, воззвать к его возрасту, к его полу,
0: детский,
2: что он мужчина,
0: детский.
2: Все в его руках, и просто чтобы...
1: И возложить на него, естественно, ответственность за дочь, за какую-то
0: Только не нужно,
1: безопасность.
0: Не нужно говорить ему «женись».
2: Потому что все запреты, они до добра обычно просто
0: не доводят. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Очень рад вашему творчеству и вашим двум собеседникам. У меня вот какой вопрос. Со мной был такой случай. Я был влюблен и сейчас до сих пор в девушку. Зовут ее Маша, меня зовут Слава. Вот, было это 2 года назад. Целый год мы прожили нормально. Проблема была во мне. Я принимал наркотики. Сейчас прошел год. Мы с ней не встречаемся. Я немножко восстановился. Начал заниматься спортом. Пошел учиться в институт. Ну, в общем, стал заниматься собой. Понял причину моего ухода от нее в том, что деградация происходила постепенно, я это не понимал, но следствием выявилось то, что я потом осознал, какая это была любовь. Вот теперь мои действия, мне хотелось бы к ней прийти, все это рассказать. Вот как вы считаете, психологи, что я должен делать? Вообще, вы понимаете, что страх там отказа, что, может быть, у нее все сейчас изменилось, или... Ну, я не знаю, в общем, я бы хотел на моем месте сейчас прийти к ней и рассказать о том, что я к ней испытываю до сих пор такие же чувства, что вот на самом деле то, что случилось с нами в тот момент, было моей виной. Ну, и объясните, и может быть, она как человек, поскольку она меня тоже очень любила, и думаю, что и какие-то чувства у нее остались, может быть, она поймет, и все будет нормально. Но вот, не знаю, до сих пор не могу сделать этого первого шага. Вот.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Я думаю, что Татьяна Невская ответит. Хотя, конечно, почву надо прозондировать, потому что так-то идти сразу плохо.
1: На самом деле, надо обязательно сделать этот шаг. Можно не зондировать почву, можно свалиться как снег на голову, можно даже вписаться в какую-то... Ну, безусловно, лучше, конечно, позвонить, назначить встречу.
0: Да, да. Или... Не так, как снег на голову, плохо иногда кончается.
1: И в любом случае обязательно надо это сделать, поскольку неважно, к чему приведет этот ваш поступок. Возможно, действительно у девушки что-то изменилось, и она уже живет совершенно другой жизнью. Но вы обязательно должны об этом знать. И вы обязательно должны так или иначе не оставаться в неведении и разрешить эту ситуацию, иначе она будет давлеть над вами.
2: Ну и мне кажется, что не стоит в буквальном смысле пытаться разрешить эти ситуации в первые 20 минут разговора, потому что очень многие женщины, они принимают решение, то, которое от них ждешь, но им для этого нужно какое-то время. И в это время лучше, может быть, предоставить ее самой себе. Не пытаться тут же услышать какой-то ответ, потому что потрясение от встречи, оно может быть сильным, и заслонить просто эмоции, заслонить просто все мысли какие-то в данный момент. Не стоит настаивать на сиюминутном решении каком-то.
0: Да, с этим сложно спорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: У меня вопрос к Роману Васильевичу.
0: Говорите.
5: У меня дочка перенесла травму 10 лет, к ней отчим приставал. Потом, значит, муж бросил 10 лет тому назад, у нее 5 человек детей. Теперь у нее очень тяжелый климакс. У нее звуковые галлюцинации, она лежала в больнице 8 месяцев, теперь инвалидность, вторая группа. Вот пройдет это состояние или нет? Вот сейчас бывает улучшение, а весной опять начинают галлюцинации эти звуковые. Она может ночью уйти в одной рубашке куда-нибудь.
0: Понятно. Спасибо вам за вопрос. Сейчас...
5: Вам спасибо, что вы такие передачи делаете. Я вот сижу целый час с трубкой.
0: Спасибо. Сейчас Роман Васильевич ответит вам.
2: Ну, вы знаете, заочно, я думаю, такие диагнозы ставить, это, ну, по меньшей мере, не профессионально, да и, ну, в общем, не следует. Но известно, что климакс – это очень тяжелый период в жизни любой женщины, и... После того, как он закончится, состояние, ну, скорее всего, нормализуется. Но я повторюсь, что такие заочные рекомендации, они недорогого стоят, и вряд ли стоит ими заниматься. Просто климакс в жизни любой женщины – это очень тяжелый переход, тяжелый момент, который и у женщины с нормальным здоровьем и состоянием души вызывает часто очень неприятные моменты. И его надо для начала просто его нужно пережить как можно меньше, травмируя психику этой женщины и облегчая по возможности ей жизнь. И обратиться именно к специалистам, которые могут вести именно ее, заниматься именно ей.
0: А вообще даже вот масса было случаев, когда в таком состоянии были женщины и без климакса. Ну что же, после небольшой паузы мы вернемся к беседе с нашими гостями. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют израненной души», сокращенно ПИД. Скажите, пожалуйста, Роман Васильевич, существует в психологической практике такие методы лечения заболеваний, ну или помощь какая-то, да, пациентам, как-то запахотерапия, цветотерапия, Ну, как пример, например, запахотерапия. Вот одна израненная душа, я тоже так теперь буду называть вот людей, относящихся к определенной вот категории, пострадавших от любви. А ей достаточно было, например, понюхать какой-то одеколон, напоминающий по запаху тот, которым мазался ее объект мечтаний. Вот, чтобы на какое-то время у нее отлегло. Вот. И вот действительно мы вылечили ее вот именно этим. То есть она на запах в данном случае остро очень реагировала. Как вообще вы относитесь к этим методам лечения?
2: Конечно, любовь очень близко к тому, что, ко всему, что касается ассоциации, связано. Любовь — это сплошная ассоциация, как вот песни Джо Дассена очень многих вызывают приятнейшие курортные воспоминания. Например, Сент-Экзюпери, танцплощадки курортов Крыма и прочих таких мест, распространенных в те годы. Также запахи. Запах, известно, что запахи невозможно восстановить по памяти, то есть их можно каждый раз только вспоминать, и помещая человека в запах, предшествующий, например, тяжелому периоду, в другой, мы его отсылаем в другой временной отрезок, в котором, с которым у него связаны приятные воспоминания. Также известно, что Наполеон писал Жозефине только и только ради Бога, только не мойся, когда возвращался из похода. Вот такое, в общем-то, довольно-таки откровенное и функциональное, и очень понятное многим отношение к запахам.
0: Ну, а вот вы применяете ли все-таки эти методы?
2: Конечно, конечно. Все, что касается... Все способы, которые могут разгрузить психику человека, которые могут сделать им лучше, применяются. Но достоинство этих методов, что их может применять каждый, не стоит сидеть, когда в глаза бьет сильный свет, все равно не стоит жить в комнате, постоянно жить, когда там оттенки красного, не стоит нервничать в помещении, в котором есть четкие границы света и тьмы, как-то вот освещение типа бильярдных залов, когда плафон отсекает черный потолок от ярко освещенного низа. Все эти способы освещения очень эффектны, но крайне раздражающие, действуют на человека. Если человек находится в неустойчивом состоянии, то ему будет только хуже.
0: Вот Генрих Густавич Нейгаус, небезызвестный вам, утверждал, что лучший способ избавления от какого-то страдания — это еще больше страдания. Он рекомендовал всем влюбленным, да, страсти которых не были разделены вот объектом, например, есть побольше жирной пищи, чтобы их пучило. Вот Нейгаус утверждал, что, ну, вы понимаете, то есть насколько вы относитесь к этому заявлению великого?
2: Ну, жирная пища лишь увеличивает сексуальное возбуждение, поэтому я не думаю, что она сильно поможет. А вообще, конечно, клин клина вышибают в своем роде верное выражение в данном случае, потому что сильно разозлив человека, как известно, вызвать на откровение можно, разозлив женщину, она может заболтнуть. И также часто нужно дать прорваться эмоциям. И если вы видите, что ваша жена постоянно ходит на вас, смотрит букой, недовольно косится, ворчит, но не предпринимает каких-то действий, то, может быть, надо спровоцировать, подойти и шлепнуть ее по попе сильно. Или, ну, в каждой семье есть какие-то свои механизмы. Конечно, не стоит применять сковородки и прочие такие средства из криминальной хроники, но вот пусть ее, пусть откричится, отплачется, может быть, даже вас чем-нибудь бросит, но ситуация разрядится, потому что, как известно, мужчина не выдерживает долгий прессинг такой тихий, медленный. Вот надо довести ее до близкой точки, это же не глубокое состояние. Она выплеснется, и вполне возможно, что подарит вам ночь страстной любви.
1: А то, что касается излечения израненной души жирной пищи, я хочу сказать, что ни в коем случае не надо приводить себя в какой-то, в свой организм, в какое-то очень стрессовое состояние, в плохое стрессовое состояние, я имею в виду. Лучше, напротив, поощрять себя, кормить, то есть покупать тебе вкусные вещи, те, которые ты любишь. Вот. Женщинам очень рекомендуется в период, когда они переживают какую-то депрессию или какое-то там тяжелое любовное переживание, есть сладкое.
0: Йогурты,
1: если она
0: вот
1: любит
0: йогурты.
1: Сладкое.
2: Вот очень полезные оказались, выяснилось, что в бананах есть и фермент удовольствия, так называемый, как в шоколадках. Но если в шоколадках есть и кофеин, и прочие расшатывающие нервы ингредиенты, то бананы – это чуть ли не целиком полезные.
0: Ими еще хорошо водку закусывать, потому что нейтрализуют они, в общем-то, всякие продукты, находящиеся в водке, плохие для организма. То есть тушка лучше переваривает спиртное. Кстати, о спиртном. При каком сочетании клинических факторов вы бы могли порекомендовать вашему пациенту, то есть израненной душе, напиться?
1: При очень остром состоянии это может быть, но я, честно говоря, придерживаюсь такого мнения, что если у человека существует строгая зависимость между негативными эмоциями и алкоголем, то в таком случае пить ему нельзя ни в коем случае.
0: Ну, предлагаю, опять же, обратиться к телефонным звонкам. У нас еще есть небольшое количество времени. 203-19-22. Позвонив по этому телефону, вы сможете пообщаться в прямом эфире с Татьяной Невской и Романом Васильевичем Грач. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Ну, да. Дело в том, что у меня проблема вот в чем. Дочь живет с отцом. Отец не переваривает этого ее молодого человека.
0: Угу.
6: Вот. Я с ним разговаривал. Мальчик умный, закончил третий курс. Да. Вот. Она бывает у него там. Ну, мать боится ее, потому что она летняя вероятность.
0: Угу.
6: Дело в том, что она никого не слушает. У нее сейчас сколиоз, ей надо ложиться в ЦТО. Она наотрез отказывает. Дали мне путевку, как без работы для нее в Краснодар. Бесплатно совершенно. Она не хочет ехать.
0: Угу.
6: Вот. Я не боюсь, что она забеременеет. Я боюсь ее состояния, потому что я его спрашивал насчет будущего. Он говорит, я жениться не обещаю, потому что ни квартиры нет, ничего. Я не стою на ногах. Меня родители содержат.
0: Угу. Все-таки вы задавали вопрос о женитьбе.
6: Да, я задавал, но я
0: вот это была ваша самая главная ошибка.
6: Нет, я спрашивала, как у него, он мне доверяет. Меня интересует вот что, что будет с ней, если они разойдутся, потому что она близка к самоубийству. По разговорам. Она становится, она боится его потерять, она хвастается, что вот она уже полгода с ней встречается. Что вот другие девицы по месяца по два, и они разбегаются. Она была у матери, у его на день рождения, она пришла окрыленная такая, говорит, 2-3 года я согласна за него выйти замуж. Но дело в том, что она сама не растет. Вот она, ну она сейчас поступила в ювелирный музей. Я вовсе не уверена, что она будет так это посещать, вот по тому состоянию, как она ходила в школу. Вот. Она очень длинные волосы, и она очень беспокоится о своем внешнем виде, но не беспокоится о своем позвоночнике.
0: Угу.
6: Вот. Я просто думаю, ее психическое состояние какое будет, потому что я на нее влияния никакого не имею. А отцу все до лампочки.
0: Понятно, понятно. Спасибо вам за звонок. Ситуации у нас кожи очень много. Вообще-то было таких случаев, когда молодой человек приходит в гости к своей подружке. Это просто масса действительно таких историй, я ничего не придумываю. Значит, вызывается, так сказать, для приватной беседы с родителями или с одним из родителей, и уже он знает, какой вопрос будет задан. Вот. И, естественно, это то же самое, что удар мертвым голубем по носу.
1: На самом деле, я думаю, что этой девушке тут надо беспокоиться на самом деле не девушке, что на ней не женится молодой человек, а молодому человеку, что если он женится на этой девушке. Потому что на самом деле, безусловно, Эта девушка, она абсолютно не зрела как личность. Если человек не интересуется ни состоянием своего, ни своим здоровьем, ни своим будущим, то почему он считает, что он может выполнять очень тяжелые, в общем-то, обязанности жены и матери? Вот. Поэтому на самом деле я думаю, что не стоит волноваться. Скорее всего, не будет. Я, конечно, не хочу, в общем, брать на слабо. Я думаю, что, ну, как бы брать девушку на слабо, но на самом деле я думаю, что она не будет кончать жизнь самоубийством.
0: Я тоже думаю, что...
1: Скорее всего,
0: да.
1: Она может предпринять эти попытки.
0: Ну, на виду.
1: Надо, безусловно, в этот момент, конечно, в момент, если она расстанется таки с молодым человеком, безусловно, конечно, надо проявить как можно больше внимания к ней, но ни в коем случае не надо поощрять ее в ее несчастье. Надо говорить ей, ну, скорее всего, надо объяснить ей именно ситуацию того, что ей самой рано еще выходить замуж, пока она ничего себе не представляет.
0: Это, во-первых. Во-вторых, нужно объяснить, что это то же самое, что переступить школьный порог. Ну, это я хотел сказать, что это бывает со всеми особями женского пола, ее возраста, без исключения. Просто кто-то переносит это легче, кто-то... В общем, ничего выдающегося в этом случае нет.
1: Потом, безусловно, есть очень действенный способ отвлечения девушки. Не надо говорить ей о том, что вы расстались, это навсегда. Даже если навсегда, надо всегда говорить ей о том, что ты должна делать то-то, то-то и то-то. Постепенно, просто ты не думай о том, что ты разошлась с этим молодым человеком. Это временно. Ты когда-нибудь к нему вернешься. Но для того, чтобы вернуть его, ты должна сделать то-то, то-то. Должна стать лучше, умнее, красивее, интереснее.
2: А у молодого человека, может быть, стоит его попросить не делать драматических шагов, не говорить ей каких-то обидных вещей, даже если он захочет от нее уйти, а сделать это как можно более мягко, не ставя ее в такие ситуации, когда логично, с честным развитием которых могли бы быть какие-то необдуманные шаги. Чтобы он не выговаривал ей каких-то обидных вещей, не ставил ее в такую драматическую, с внешней стороны ситуации.
0: Просто тут нужно очень доступно донести до мозга 20-летнего грудничка вот эту проблему, потому что с внушением вот в этом возрасте очень сложно все-таки. То есть где-то лет до 25 грудничкам вообще что-то сложно объяснить, особенно современным, в силу плохого экологического состояния и так далее. Я имею в виду экологическое состояние атмосферы. Вот, ну что же.
1: Иногда бывает неплохо, когда мужчина задевает самолюбие на самом деле женщины, уходя. Не... уничтожает ее, но задевает ее самолюбие. Не внешность, ничего, а именно вот говорить о ней как о не сформировавшейся личности неинтересно. То есть задевает ее самолюбие в той области, в которой она может расти. Например, если мужчина говорит ей, ты не фотомодель, в тебе нет 1.75 м, я не могу жить с женщиной ниже 1.75 м. Это, безусловно, конечно, может ранить девушку, потому что если в ней 1.60 м, она уже не вырастет до 1.75 м.
0: А если
1: он скажет ей, что ты не читал
0: Мцыри.
1: Не читал Достоевского, не имеешь... ничего из себя не представляешь как личность, то вот это может как-то...
0: Иди на концерт ансамбля 4 людей, поющих песни. Ну, вот молодежных таких в костюмах. Там пучит. А. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, как можно громче, что-то сегодня со связью проблемы.
7: Значит, первый вопрос. Сейчас лучше слышно?
0: Да.
7: Первый вопрос. Какой психологической школы придерживаются ваши уважаемые гости? Первый вопрос. Второй вопрос. Есть ли договоренность с психиатрами о какой-то психологической практике, потому что, как и правило, психологам не разрешают врачевать. Третий вопрос. Какие тесты в диагностической практике применяются, проективные или вербальные? И третье. Вот сейчас меня очень поразила ваша фраза «напиться». Ведь всегда психологическая любая травма, она, как правило, невроз сопровождается таким соматическим заболеванием, как вегетососудистая дистония. Как можно тогда рекомендовать такие вещи?
0: Угу. Понятно, спасибо. Спасибо. Ну, насчет напиться, это я спросил. Я, поскольку давно уже не практикую в плане психологическом, вот и, честно скажу, подзабыл многое, вот то это было, как вы понимаете, из области предположения, поскольку, опять же, я связываю вот напиться, скорее всего, как с дополнительным иммунитетом в борьбе с плохой экологической обстановкой, не более, потому что говорить при современном загрязнении атмосферы о вегетативно-сосудистых заболеваниях, это как бы, ну, в общем, можно, но это не столь серьезно. Вот,
2: некоторые люди сами замечали и используют, хотя, может, это кощунственно по отношению к своему организму, заторможенное состояние в период абстиненции, вульгарно говоря, похмелье, и в период каких-то кризисов они специально доводят себя до такого вот полуотстраненного состояния похмельного человека, чтобы не иметь физической возможности заострять внимание на каких-то своих проблемах. Хотя у многих именно все вот эти неврозы и такие состояния обостряются. С этим надо очень осторожно, в общем.
0: Это уже как тушка прикажет.
2: Я считаю, что вот когда речь идет о незнакомом человеке, именно вербальная форма общения с ним и тестирование самое действенное, потому что появляется возможность погрузиться именно во внутреннее состояние, которое не всегда можно выразить. И главное ухватить суть состояния, каким-то образом уже от него пойти, а потом уже можно разбираться, потому что главное вытащить человека из критического состояния. И это получается, ну, не алхимия, скорее интуитивное действие, которое не обязательно может подходить под какие-то канонические ходы.
0: Я целиком с вами согласен. А вот что касается школы, которой вы придерживаетесь, это уже вопросы к Татьяне Невской и к Роману Васильевичу.
1: Вы знаете, я не хочу, вообще не собиралась отвечать на вопросы этого радиослушателя. Вот, поскольку я считаю, что человеку не нужна на самом деле. Не нужно общение, не нужно ничем поделиться. Он хочет проверить как бы нашу компетентность.
0: Ну, вот вполне возможно,
1: и
0: да.
1: Я даже не думаю, что он хочет проверить нашу компетентность. Я предполагаю, что, скорее всего,
0: показать свою.
1: Он хочет продемонстрировать свою компетенцию.
0: Но это же его право, тем не менее.
1: Безусловно, да. Конечно. В таком случае, я думаю, что не имеет смысла отвечать. Поддерживать человека
0: в его сублимациях. Это слово мне тоже написали, я не знаю просто к чему оно тут. Ну ладно. Ну давайте следующий телефонный звонок.
2: Проект некоммерческий, и поэтому в чем-то особенно увлечать кого-то, я думаю, даже необходимости нет.
0: Совершенно с вами согласен.
1: На самом деле, как это ни странно, этот радиослушатель задел меня за живое. Я очень люблю говорить о том, в общем, в кругу моих знакомых, о том, что психология — это вообще лженаука, поскольку не существует как бы единого мнения во взгляде на человеческую природу. Сколько существует психологов, столько существует и школ. Вот.
0: А скажите...
1: На самом деле, я не думаю, что психология вообще может быть профессией, которую может научиться человек.
0: Правильно, это дается от рождения. Скажите, пожалуйста, Татьяна, а часто ли к вам обращаются журналисты за помощью? Дело в том, что в последнее время в связи с кризисным таким положением в отечественной журналистике, в музыкальной, в политической, везде, то есть, как-то огромное количество в плане интеллектуального допинга, всяческих бесплатных, халявных презентаций и так далее и тому подобное, постепенно это состояние называется, другими словами, творческий анонизм, попросту говоря. И они настолько этим истощены, что, мне кажется, просто должна быть очередь к вам из таких бородатых, в очках людей, с лихорадочно блестящими глазами, с сумками, из которых торчат листы.
2: Дело в том, что наблюдаю на некоторых презентациях, как журналисты воруют фрукты у презентуемых звезд, как они сшибают стулья за бесплатными баночками с Пепси, как они все, в общем-то, настолько интровертированы, в общем-то, погружены в себя, в свои мелкие проблемы, поэтому это такое специфическое когорты людей, я не говорю про всех журналистов, но вот те, которые как раз презентуют самих себя, торгуют собой, они работают, что, по идее, должен делать репортер настоящий. И поэтому это люди с довольно-таки стойким набором, я не скажу психологических заболеваний, но психоустановок и таких моделей поведения совсем незавидных. И человек такой распознается весьма легко, и...
0: Понятно. Спасибо, это, я считаю, исчерпывающе достаточно
2: ответ. Седые бакенбарды при цветных юношеских кроссовках, ищущий взор,
0: Душка на проволочке и так далее.
2: Смотреть, да.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло,
0: здравствуйте.
8: Скажите, пожалуйста, вот существует такая проблема, по крайней мере, у меня в жизни, когда я ставлю себе какую-то цель, да, в жизни, я пытаюсь ее достигнуть. Вот. И при этом концентрирую все свое внимание и все свои жизненные силы на достижении этой цели. Есть люди, которые то, что называется, достаточно, далеко не всегда я эту цель достигаю. Вот. Но все-таки я стараюсь куда-то идти и как-то пытаюсь что-то сделать. Есть люди, которым то, что называется, дается все легко, и которые эти самые цели, они их даже и не ставят себе, и как-то у них все это легко получается, то, что называется, стригут купоны. Вот. Как вы думаете, эта концентрация внимания, она мешает или помогает? То есть уровень желания достигнуть этой цели, каким он должен быть?
0: Понятно. Вопрос понятен. Спасибо вам за звонок. Сейчас наши специалисты, надеюсь, поделятся с вами своим мнением. Спасибо.
2: Может быть, это будет немножечко невежливо, но очень часто люди сами перед собой немножко лукавят. И вот есть такая расхожая... я же стараюсь, я же все делаю, а вот не получилось. Единственный, на мой взгляд, критерий, все ли ты силы потратил, это, если честно себя спросить, разобрать действо или какой-то путь к какому-то желаемому рубежу, успеху. И если ты сам себе честно можешь сказать, что ты сделал все, что было в твоих силах, что ты не сымитировал некий процесс, не воспроизвел то, что делал кто-то, или не инсценировал какое-то действие. А если ты в каждый момент, в каждую минутку и в каждом направлении сделал все, что было в твоих силах, хоть у тебя не получилось, а поверьте, это, если себя спросить с пристрастием, это бывает очень нечасто, если ты сам для себя не находишь ни малейшей лазейки, где ты пустил дело на самотек, а где ты предоставил дело случаю или позволил чему-то случиться, что не должно было, только здесь можно сказать, что обстоятельства оказались себе сильнее тебя. Потому что большинство объясняют, почему они не смогли сделать, они не думают над тем, как это надо было сделать.
0: А вообще мне вот немножко не понравилась вот эта пьеса о стрижке купонов. Дело в том, что мне это напоминает несколько такую ситуацию, как бы Москвы и, простите, провинции. Когда люди из провинции часто говорят, вот, дескать, а вот вам в Москве повезло, вы там имеете деньги. А в ответ можно что сказать? Да, мы раз в месяц просто приходим в банк, и нам там просто выдают денег, типа, говорят, нате, милый, идите купите себе нарезки там, да, какой-то вот. И, то есть, что значит за слово «стригут купоны» или «повезло»? Вы знаете, каким путем этот человек, например, добился вот того, что у него сейчас есть, а у вас нет? Вполне возможно, что у него парик одет, а под париком лысина у него есть. Так что это тоже несколько неправильное суждение. Ничего сейчас не дается легко, и везение это занимает один, наверное, процент от 100. И этот процент, он распределяется равномерно между всеми, просто нужно этот процент уловить и вот этот шанс использовать. А для этого нужна сообразительность. Вот отсутствие сообразительности, оно очень вредит.
1: В основном, чтобы не упустить свой шанс, надо как можно меньше обращать внимание на другие, на шансы других.
0: Вот,
1: понимаете, дело в том, что если вы знаете, каким способом тот или иной человек добился успеха, понимаете, значит, вы следили за его успехами, а не думали о своих.
0: Целиком с вами согласен, Татьяна, совершенно правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Михаил Скромный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, громче, очень плохо слышно.
9: Ага, вот у меня такой вопрос. Здесь разговор был о климаксе, но как у женщин протекает климакс более-менее как-то ножки известно. Мне 40 лет, говорят, у мужчин тоже он бывает. Так, а в какой мере, в каком возрасте и вообще... Что ожидает меня, допустим, вот как мужчину в этом плане?
2: Ну, по большому счету, во-первых, это весьма совсем не так остро заметно. В каком возрасте это тоже индивидуально, где-то в районе 45 лет, 50. И в отличие от женщины, это не влияет так фатально на дальнейшую жизнь мужчины, потому что мужчина сохраняет сексуальные силы. Если не многие, то некоторые и в 70 лет, и за 70 лет, и даже имеют в этом возрасте детей. Поэтому, я думаю, если совсем свести к простым выражениям, что это просто несколько лет повышенных проблем с раздражительностью и с восприимчивостью, такой с физической. Ну, организм несколько лет покапризничает.
0: Да, но это то же самое, что состояние затяжного бодуна. Ну, это так образно, может быть, нет? Не так сказал. Ну, ладно, если не так, вы уж извините. 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям Татьяне Невской и доктору Роману Васильевичу Грач. Кстати, я хотел спросить, извините, вот и так Татьяне вопросы к доктору нашему. А вот вы после работы, после общения с, как бы, с пациентами, некоторые там очень тяжелые, да, там формы бывают, даже вот как бы амбулаторные, как я уже говорил, лечение происходит, вот. Позволяет ли себе приложиться к рюмочке для расслабления? Или как бы для психолога это тоже недопустимо?
2: По-моему, нормальный психолог должен быть нормальным человеком и иметь не то что слабости, а какие-то особенности. Поэтому хороший коньяк, я думаю, ни в коем случае не помеха.
0: А что думает Татьяна?
2: Просто выясняется постепенно, что генетическая предрасположенность к пьянству есть далеко не у всех. И вот именно умеренное потребление спиртных напитков, оно скорее устранит, уменьшит риск тромбофлебита.
0: Целиком с вами согласен.
1: Вы знаете, дело в том, что я в молодости была пресловутой вегетососудистой дистонией и в острой форме, то, что называется, именно не вызванной неврозом. Вот. И на самом деле с тех пор я абсолютно разучилась выпивать даже минимальные дозы алкоголя в тот момент, когда я устала, у меня есть какая-то раздражительность, или же у меня происходят неприятности. Я с удовольствием выпиваю бокал шампанского, вина, рюмочку коньяка в момент, когда у меня какой-то праздник.
0: Я действую так же, поверьте.
2: Для тяжелых моментов есть любимый кот, есть музыка, есть огромное количество дистрессантов.
0: Например, лес есть. Ну, лес — это деревья, где... Ну, ладно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Во-первых, я хотела... Мне показалось, что вы не ответили на вопрос девушки, которая звонила вам. Она ведь вас спрашивала не про то, что вот у других хорошо, а у меня плохо. А про то, как мне показалось, что вот степень желания, когда слишком сильно хочешь, это мешает или помогает? И так можно ли с этим справиться?
0: Мы же сказали, что если человек замечает успехи других очень и обращает на это внимание, значит, это ему мешает. По-моему, как бы все было достаточно...
10: Нет, все-таки речь идет о другом.
2: Нет, если сам очень сильно хочешь, то, скорее всего, добьешься, если уж не будет каких-то...
10: То есть вы считаете, что это не мешает?
2: Нет, конечно.
10: Что когда вы зацикливаетесь на каком-то желании, оно... Когда вы слишком сильно
2: Сидишь, хочу. Сколько ни говори сладко, а халва сладкого рту не будет.
0: Вот, например, если человеку 70 лет, и он хочет стать летчиком, вот, возить людей, то это, естественно, нереально. Вот, если ему 20 лет, он еще может стать летчиком. Просто нужно, извиняюсь, оторвать задницу от стула, пойти туда, где учат на летчиков, поступить туда любыми путями и выучиться, понимаете? А не сидеть и не говорить себе, хочу стать летчиком, хочу стать летчиком. Вот
10: ну, может быть. Но у меня, в общем, еще есть к вам вопрос свой уже. А вот когда не можешь с собой справиться, вот знаешь, что этого делать не надо, и того делать не надо, и третьего делать не надо, если ты хочешь чего-то. И как-то себя выручить и спасти уже, когда никаких надежд не остается. Я не только любовь имею в виду, а вообще.
0: Угу.
10: Вот не справляется человек с жизнью.
0: Ну, я думаю, что вот это, наверное, нам ответит Татьяна Невская, вернее, вам на этот вопрос, потому что как бы ей приходилось сталкиваться. Спасибо. Спасибо.
1: Вы знаете, если человек не справляется с жизнью, то значит, у него у самого не хватает сил справиться с этим своим состоянием. И тогда ему, безусловно, надо обратиться к специалисту, обратиться к человеку, который ему поможет выйти из этого состояния. Потому что на самом деле то, что вы называете не справиться с жизнью, это, я в этом абсолютно уверена, это временная ситуация.
0: Это, а вдруг это начало большой депрессии?
1: Это временная ситуация. Это может длиться год, два, три, семь лет. Но рано или поздно обязательно изменяется ваше отношение к жизни. И вы начинаете находить в ней столько другого, что у вас уже не возникает проблемы не справляться с жизнью. Не справляться с жизнью — это на самом деле временная проблема.
0: Вот обратите внимание, да, конкретный пример — это европейцы. Они начинают вот жить только где-то лет в 60-65, начинают путешествовать, ездить по миру. Вот. А до того они, как правило, все находятся в состоянии медвежьем, в состоянии спячки, внутреннего копания, или же ходят тупо на работу, едят окорочка. Вот. Так что пример Европы в данном случае является положительным.
2: Еще очень часто бывает, что запросы человека, его вот эти самые мечты пресловутые, они подсмотрены из-за чужого плеча и взяты с чужого плеча, потому что для одной женщины 5 любовников — это легкое развлечение, абсолютно никакая не нагрузка, она будет скакать из постели в постель, не путать имена, будет интересной для каждого и будет получать от этого удовольствие, и совершенно нет повода ее осуждать. Это дело каждого. И этих мужчин, и этой женщины. А для другой, и один постоянный спутник – это дикая тяжесть, потому что ей нужно там 70% времени побыть одной.
0: Или наоборот, она всех их любит любовью.
2: Одна женщина может быть начальником, другая женщина может быть только домохозяйкой. Точно так же, как для кого-то физические нагрузки – это способ впрыснуть в кровь кучу адреналина и других тонизирующих веществ. А для других это просто средство впасть в депрессию от того, что заставили пробежаться. И, может быть, стоит пересмотреть все свои амбиции именно с такой позиции, нужно ли тебе, или просто так положено, так у подруги, так в кино, или так мама велела.

0: всего, у него есть собственный дом, мод здоровый и так далее, там масса манекенщиков, то есть денег просто, как говорится, куры не клюют, там машины дорогие. Вот он сидел в этой машине, там на заднем сиденье чуть ли не рыдая, говорил, ты знаешь, моя мечта это на самом деле была быть водолазом. Вот я, говорит, сейчас бы отдал бы все, чтобы стать простым водолазом. Вот, ну, уже не могу. Поэтому иногда бывает, что достигнутое является гораздо большим, чем мечта.
1: У него, видимо, аллергия от вот во время
0: шерсти животных.
1: Оверлок, когда работает, там да, летят мельчайшие частицы, шерсть. Он теперь не сможет работать
0: видимо,
1: с аппаратом.
0: Видимо.
1: Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
2: Из-за вас всю ночь. Интересная передача. Я бы что хотела сказать вот по поводу вопроса девушки, вот которая очень там желает, что-то не получается. Вы как специалисты разве не знаете? Вот, ну, я, в общем-то, там занимаюсь, так сказать, стараюсь тоже, в депрессии бываю, но помогаю. Много литературы по психологии читал, нетрадиционной. Есть такое, желать не, как бы желать не желаю. Вы можете вот это немножечко на эту тему... подсказать девушке, что это такое. То есть я, поскольку я не специалист, поэтому я не могу так... Но я понимаю, что я сейчас сказала.
0: Угу.
2: Вы меня поняли?
3: Да.
0: Спасибо. Спасибо за звонок.
2: И еще вопрос один.
0: Да.
2: Вы вот в своем центре не используете нетрадиционные методы?
0: Ага. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Ну, давайте сперва Татьяна вот ответит на вопрос, касающийся «желать не желаю».
3: Никогда не надо давать чему-то возобладать над вами. Когда вы чего-то очень сильно хотите, это становится для вас... Это
1: сверхидеей.
3: Может стать, да, для вас сверхидеей, манией, кумиром. И вы уже перестаете быть сами собой, а вы становитесь просто рабом вот этого желания. Поэтому отказаться... от желания как бы отогнать его, освободиться от него, делать его, но освободиться от его власти.
1: Сделать это можно очень просто. Нужно любую большую задачу разбить на много-много маленьких последовательных задач и упереться в решение каждой малюсенькой задачи, как бы забыв о том, ради чего все это делается.
3: Я еще хотела сказать вот о девушке, которая звонила о том, что можно не справиться с жизнью. Знаете, я всегда думаю о том, что жизнь – это бесконечная возможность выбирать другой вариант. Когда ты, выбирать другой, например, откусить это яблоко, посмотреть, что получится, или не кусать это яблоко, посмотреть, что получится. А самоубийство, оно, к сожалению, не отрезает возможность посмотреть, что будет, если не совершить самоубийство.
0: Да, поэтому... я целиком согласен с вами. Это правильно.
3: Ты лишаешь себя того, что дает жизнь.
0: Да вообще
3: некой воли собственной и собственного выбора.
0: Любой суицид – это непочтенно просто.
1: Инвариантность – суть свобода, а свободу далеко не каждый может вынести. Ищет указок далеко, часто далеко не там, где нужно бы их искать.
0: Целиком согласен с вами, целиком. 203-19-22, еще у нас есть совсем немного времени, поэтому если у вас назрели какие-то вопросы к нашим гостям, спешите, задавайте их. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
4: Алло, доброе утро.
0: Здравствуйте.
4: Вот позвольте мне вам возразить в одном вопросе. Вы говорите, что и вот сейчас надо для того, чтобы там добиться что-то такое, через сверхъестественное сделать. А не получится. Вы посмотрите, к чему мы пришли. Вот у меня племянник, доктор наук, получает там каких-то 300-400 тысяч. И работает грузчиком у своего однокашника по школе, который 7-летку закончил, двоечник. Вот, у того мерседесы дворец построил себе и прочее. Говорите, вот хочешь в летчики, давай в летчики. А что сейчас летчик? Если раньше летчик получал прилично, был очень хорошо материально обеспечен,

0: сейчас летчик получает как уборщица, да еще не вовремя, не каждый месяц понятно, получает зарплату.
1: Понятно, извините,
0: сейчас,
1: извините,
0: все, минутку,
1: извините, ваш вопрос...
2: Дело в том, что у нас да, не социальная направленность
1: да.
2: сегодня.
1: Извините, но я хотел бы ответить на, вот, на немножко спасибо вам за звонок. Дело в том, что как бы в данном случае я, конечно, очень сожалею за такую правду, но тем не менее, значит, нужно равняться на эту семилетку, потому что я хочу сказать, что заработать Мерседес тоже с тупым рылом не получится. Для этого нужно что-то уметь. И, видимо, доктора учили, ну, каким-то видимо, вещам, которые, может быть, устарели или что-то. То есть, если его знания не пригодились, то это проблема института, который он заканчивал, его личная. То есть, нужно быть гибким прежде всего. И второе, опять же, тут я слышу, опять же, эту нотку. Семилетка, Мерседесы. Ему этот Мерседес не в банке выдали, уверяю вас. И если он еще дает возможность вашему родственнику заработать, нужно сказать спасибо, пап, спасибо, не увольняй меня. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Простите, пожалуйста, да. Вы мне позволите еще раз обратиться к вашей гости?
1: Конечно.
3: Когда я говорил о школах, я вовсе не хотел показать свое зазнайство, знание. Я бы не сидел до 4 часов ночи и жадно не слушал ваших гостей. Но когда происходит все время путаница в понятии таких простейших, как симптоматика, симптоматика, как понятие в определении, что такое искусство, что такое любовь, хотя глубинная психология говорит, что любовь – это идеальное «я», а бывает какие-то злокачественные образования, как страсть. Вы понимаете, это меня немножко волнует, ну, добавляет какие-то приятные минуты. И я прошу прощения, если я обидел вашу гостью. Спасибо большое.
1: Спасибо вам за звонок. Ну что, Татьяна, я думаю, вы как бы...
4: Вы знаете, вы меня абсолютно не обидели. Вы совершенно правильно сейчас все сказали. Действительно, мы стараемся как можно больше упрощать, чтобы наша передача была
1: понятна
4: для...
1: Конечно.
4: Простых людей, это вы извините, пожалуйста, если я вас чем-то обидела, ни в коем случае не хотела задеть вас ни как человека, ни как специалиста.
1: А еще я хотел сказать, что наши гости, они, в принципе, принесли с собой огромное количество материалов, своих разработок, но именно я попросил их провести этот разговор в более упрощенной форме. Вот не потому, что я как-то недооцениваю уровни наших радиослушателей, а просто потому, чтобы не утомлять, именно вот не грузить вас какими-то совсем уж серьезными профессиональными вещами. Поэтому тут есть и мой, скажем так, какой-то, может быть, недосмотр. Вот. Но я думаю, что те, кто не особо искушен в этой области, о которой мы сегодня говорили, они получили все-таки какие-то знания, я надеюсь, какое-то удовольствие от этого. И я сожалею, но время нашей беседы неумолимо подходит к концу. Я, наверное, поблагодарю вас за то, что вы сюда пришли. Дальше следует длиннющая такая телега из обычных слов. Там, ну-ну-ну-ну-ну. Вот. Надеюсь, что мы еще с вами неоднократно увидимся. И желаю успешной работы вашему центру «Приют из раненой души». Спасибо.
2: До свидания.
4: До свидания.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас были Татьяна Невская, главный эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и доктор Роман Васильевич Грач, заведующий приемным отделением психологического реабилитационного центра «Приют из раненой души». И в заключение я хочу поставить вам песню, под которую, я думаю, заплакал бы даже сам Гитлер.

0: остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы? Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку? Неизвестные нам жидкости и выделения организма? Как легко и просто выйти замуж и наоборот? Как с трудом развестись? Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще? В ком находится стрелец и близнецы? И многое другое в программе «Поршень».
1: По аналогии она вроде называлась как бы «Волк и журавль», но я не знаю, как она там может еще называться по-другому и у кого, потому что он ее буквально представил следующим образом, говорит. Это история, рассказанная им одной женщиной в горах, называется «Волк и журавль». Однажды хищный, очень хищный животный кушал бедный маленький млекопитающий, алчно кушал. И один большой куст застрял у него в горле. Сказал господа волк. Мимо проходил господа жираф. Господа жираф, господа жираф, помоги, слушай, у меня косточка застрял, не могу достать, винь, пожалуйста. Господа жираф посмотрел свой тонкий щей, длинный голова на лев, посмотрел направ. Говорит, а ты меня скушаешь? Господа волк говорит, нет. Слушай, я косточка подавился, достань, я не могу дышать, я сейчас помру, не видишь, какой я слабый. Он жрал маленький, бедный, млекопитающий, и такой большой куст стал у него поперек горла. Господа жираф посмотрел свой тонкий щей, длинный голова на лев, посмотрел направо и засунул к волку в пасть свой длинный клюв. От этого косточка ушел еще дальше. «Оу!» — сказал господа волк. «Что ты наделал? Ты своим длинным клювом проткнул мне пасть! От этого косточку ушел еще дальше. Доставай быстрее, не могу дышать! Делай что-нибудь!» Господа жираф посмотрел свой тонкий шею и длинный голову на лев, посмотрел направо. «Слушай, господа волк, не могу ничего поделать! Не имею технических возможностей, клюв не достает!» Он, что ты наделал? Я же сейчас помру. Ты же знал, что ты меня погубишь. Сделай что-нибудь. Ладно, господа волк, существует один метод. Надо вынимать косточку из другого места. Что? Ты что, с ума сошел? Как из другого места? Ну ладно, быстрее доставай. Видишь, помираю, не могу дышать. Жиров посмотрел свой тонкий щит голова налев, посмотрел на пол. Ладно, господа волк, пишите резолюцию, будем доставать косточку из другого места. Да, волк подписал свою резолюцию, жираф достал косточку из другого места и пошел своя дорога. Господа волк очнулся. Господа жираф, подожди, я тебя кушать должен. Кушать, я же вам косточки вынимал. А слушай, не вынимал. И волк сожрал бедный животный. Ну, там еще подводится мораль какая-то под это. Дескать, коли имеешь длинный клюв, несу его куда попал. Но это как бы не имеет уже конкретно вот к этому изложенному случаю отношения. Вот просто вот это некоторая иллюстрация вот собирательного вот этого фольклора, блоков этих фольклорных.
2: А почему вас заинтересовал именно Андижанский зоопарк?
1: Ну, на самом деле, из всех агентов, которые у нас рассеяны по всему глобулярному нашему геофизическому, вот геодезическому этому образованию, остался вот только один, с которым у нас непрерывна связь.
2: Хорошо, спасибо. Может быть, дадим возможность отдохнуть слушателям? Сейчас прервемся на музыку. Знаешь, какой у меня в связи с этим созрел вопрос во время этой дурацкой песни? Скажи, пожалуйста, а почему, как ты думаешь, человек вообще, ну, если абстрагироваться на время от темы костюмированного шоу, почему человек вообще начинает интересоваться фольклором? Что им движет?
1: Это, кстати, интересное явление. Мы изучали его. Вот насколько это очевидно, то вот бывшие вот хиппи, например, они часто, в общем-то, не заканчивают, а продолжают свою жизнь вот как бы изучая фольклор и всякие такие девообразные, в общем-то, формы, ну и вообще-то, вот, культуры или бытия. Ну, а что побуждает? Ну, на самом деле, если попытаться философски это объяснить, то, скорее всего, это все-таки... Ну, стремление изучать, я не знаю, в общем-то, это более сложно, а само какое-то причастность или пристрастие к фольклору, это все-таки, мне кажется, какой-то устойчивый такой забор, комплекс ограничений, который создает симпатию к довольно-таки структурированным, примитивным, но отработанным формам. Ну и в то же время там человек как бы кайфует, находясь вот в среде фалка. Потом он чувствует себя как бы более защищенным, поскольку вот этнические или так клановые какие-то моменты в этом случае, они как бы всегда бесспорно выигрывают там в альтернативных решениях. То есть заниматься там, например, фольклором или андерграундом. Ну, фольклор это принято считать как бы более примитивным, но более надежным. Ну, это так все равно, что выпускать, например, там какой-нибудь стандартный информационный листок или там какую-нибудь похабщину. Такую рискованную.
2: А как вот ты относишься к тому, что многие наши теперешние, не побоюсь этого слова, музыкальные критики, они считают, что у отечественных команд вот есть, ну, чуть ли не единственный выход из такой полукризисной ситуации, это двигаться по пути возвращения к корням и к развитию, к эксплуатированию активному вот этой вот русской традиции национальной?
1: Ну, если критики так считают, они, наверное, должны и объяснять.
2: Нет, не объясняли. Нет, но, в принципе, ну, это... как может заинтересовать, там, то есть то, развивать нужно, дескать, то, что близко, а близко нам вот русские корни.
1: Что-то я здесь не совсем все понимаю. Вот что развивать, где и что за корни. Ну, про корни ясно.
3: Нет, уже развивались. Вот как было сказано выше, уже вот он конкретно все это из-за ошибок вот развития. Вот появилась там маловолосатая парагвайская тыква. Поэтому я думаю, что не стоит заниматься выведением чего-либо искусственного. Это, в общем-то, не привело ни к чему, природу не обманешь.
1: А, ну, так
3: я они... просто не слышал, о чем вы выше говорили, но вот да.
1: Да, я тоже, в общем-то, не слышал.
2: Кстати, а вот того человека его и вывели вы, собственно, уже?
1: Нет, двух вывели. Сначала одного отправили по одному маршруту, а другого по другому.
2: А другой звонит. Третий за варежками пошел, сортировать будет.
1: За рукавицами, ты ошибаешься. Рукавицы для сортировки публикаций. Очень удобная вещь. И еще есть, опять же, тапочки на липучках. Они предназначены для ходьбы по коврам и полосам.
3: Особенно это важно для мягкошерстных, иначе путаются пальцы. Вот если ходить в пальцах по коврам, к любому нормальному длинношерстному ковру должна быть приложена инструкция, где написано, что не ходить по ним босыми пальцами, поскольку ворс имеет тенденцию запутываться в межпалечном пространстве, человек может упасть и получить ушиб. А специальные тапочки, они имеют свойство рассекателя. Там установлен рассекатель запатентованный, который рассекает. Рассекает.
1: Да, но изначально это предназначалось, все-таки разработано было на заводе «Бубльгум» для прохода, так сказать, по этим липким средам, чтобы не прилипал рабочий, иначе спад производства у нас наблюдался. Вот, считай, с 2014 года, в общем-то, и не выпускалось на нормальных жевательных резинок. У всех просто как бы и страсть была такая ненормальная к иностранной. Поскольку у нас с тапочками тоже завязали.
2: А сейчас вы слышали, сколько пропадает зря добра? Там же просто вот... Вы зайдите на этот бубльгум-комбинат. Там же весь пол просто буквально устлан этой как казалось бы, никому не нужной жевательной резинкой. Люди ходят, прилипают к полу и даже ничего не могут отнести детям, потому что они просто не могут выносить с завода жевательную резинку бесплатно. Там стоят вот эти датчики, проверяющие на содержание резины в организме. И, собственно, ты ничего не вынесешь, а дети ж дома сидят, знают, что папа на заводе бубльгум работает.
3: Да, они иногда приводят своих грудничков туда, прям они не запускают в цех. Они прям лижут, это лижут, ползают, лижут.
1: В цеху они сидят.
3: И лижут, они там находятся, там лижут.
1: Поскольку резину нельзя ни туда, ни обратно проносить, соответственно, там они лижут. Пользуются презервативами, значит, и нельзя, соответственно, им никак уберечься.
3: И там происходит вот неконтролируемое это все, процесс рождаемости. Они там только этим и питаются, это специальное, это даже целая такая получилась генетическая ветвь, называется баблегумные груднички, которые там родились, там живут, там и умрут. Они питаются только баблегумом, вот этим, лижут сахар. У них очень сахар там, а и для них специально был изобретен Орбит. Вы думаете, Орбит изобрели для зубных докторов? Нет. Которые там щерятся во всю свою оскал.
1: Ой, нет, это вообще на самом деле проекции плаценты. Во время родов вы знаете, как это все происходит? Это же просто жуть. Это не да подражаемо.
3: Да, роды это вообще жуть.
1: Нет, ну...
3: А, ты не это имел в виду?
1: Я имею в виду именно это, но не все знают, что на самом деле вот что происходит, вот эта имитация вот этой бубльгумного вот этого надувания взрыва, это и появление грудничка. В принципе, он орать и так может, находясь в плаценте, он там находится как-то в бубльгумном пузыре, поэтому не слышно его. Вы попробуйте покричать, надуть жвачку и что-нибудь сказать, ничего же не слышно.
3: Ничего не будет слышно, кстати.
1: Вот. Так, поэтому мы и не слышим. Приходится вот, на самом деле, вот это искусственное оплодотворение, которое под вывеской ультразвуковой диагностики проводится в подземных переходах, оно на самом деле сейчас очень интенсивно вот как раз занимается вопросом бубльгумной плаценты и ее, в общем-то, симуляции вот с помощью латекса. То есть вот на самом деле из всех женщин, поступающих и находящихся в очереди там вот в эту ультразвуковую диагностику, они почти что все уже обеспечены.
2: Неужели до сих пор идут?
1: Да. Ну,
3: а куда денешься? Вот кто на Кать, куда денешься?
1: С утра и вечером домой на работу и с работы, то они могут видеть, что...
3: Такой хорошо, хорошо еще, что хоть вот изобрели эти ручки для хлеба, а то вообще было очень трудно. Очень было бы трудно. Ну, представляешь, что если там вот в такой очереди, вот в этот пункт, и без ручки для хлеба, значит, под мышкой, значит, еще яйца должны быть.
1: Ну, на самом деле, они... За ручки-то не всегда помогают. Ну, вернее, это, конечно, помощь. Но когда в двух руках сумки, ножки еще есть, но они их редко достать. В общем, ножки для хлеба, они тоже полезны.
3: Но это очень дефицитный расклад.
2: А вы ничего не слышали вот о последнем изобретении? На лето тут предложили для домохозяек. Вот ты о ножках сказал, я как раз вспомнила. Вот как бы тележки всем предлагают заменить на эти самые самокаты. То есть ты вешаешь на ручки вот две эти самые авоськи, с яйцами. Таким образом у тебя освобождается одна нога, а вот, и ты можешь еще одной рукой управлять этим самокатом, а в другой, собственно, держать хлеб за эту ручку.
1: А вообще для чего это все сделано?
2: Для ускоренного передвижения, во-первых.
1: Нет, а передвижение вообще, для чего это все эти сочинения? Мне кажется, что это какое-то заигрывание с домохозяйками. На самом деле,
3: знаешь, что
1: здесь
3: было?
1: Момент, в общем-то, такой очень немаловажный. Вот эта вот разгружаемость их, там, умышленная, там, путем создания каких-то удобств, там, и так далее, оно создает альтернативную проблему. То есть возникает в другой сфере провалы, то есть там граждане начинают заболевать, там таблетки. Ну, короче, уход требуется. И вот разгрузка женщины от каких-то там бытовой перегруженности, она к добру не приводит, как правило. То есть одна проблема порождает просто другую. Поэтому наука традиционная, она не стоит на месте, она все время что-нибудь сочиняет, вот какую-нибудь глупость такую. Вот,
3: знаешь, очередная глупость была. Я тут недавно видел, называется она яичница. Но яичница не в плане, которую жарят, а представь себе. То есть известно, что яйцами запасаются впрок. как говорится,
2: на зиму.
3: Значит, большое количество ведь не находишь за яйцами, вот каждый раз носить. А еще в пакетиках продают, это же издевательство. Там везде сядут те на них, раздавят. Ну, то есть совершенно негуманно. То есть продукт надо экономить. Они, значит,
2: то есть вот давеча мы были, если помнишь, все в Манхэттен-экспрессе, так там, ну, я сразу после магазина пошла, так да. Там все передавили просто буквально. Я не донесла ни одного до дома.
3: И, кстати, хоть бы кто извинился, еще орали, что ж ты на дискотеку, да с яйцами. Кого-то, ну, а куда денешься? Куда денешься?
2: Работа такая.
3: Работа, нервы. Так вот, они изобрели, кстати, очень хороший метод. Большое пластмассовое яйцо, в котором, когда его раскрываешь, маленькие сеточки. В эти маленькие сеточки вы вкатываете яйцо. Можно ногами его катить впереди себя. Обычно так и поступают. Вкатываете в супермаркет, закладываете в эти соты яйца очень плотно, закрываете это яйцо и дальше впереди себя его катите. Там внутри эти мелкие яйца, они не бьются. Очень удобно. Очень удобно. Почему? Поскольку не травмирует. Яйцо сделано в такой форме, обтекающей. То есть, если какая-нибудь маленькая собачка, например, под него попадет, вот ты говоришь насчет самоката, да, или насчет тележки собачки, все, все косточки будут не переломаны. А яйцо, оно в лучшем случае ее слегка подобнет, хлоп, через нее перекатился. Нет, если, конечно, совсем дохлая маленькая собачка, то, ну, а нехрена дохлых маленьких собачек с другой стороны отпускать в одного гулять. Значит, надо следить. И вот это яйцо, оно, во-первых, гуманно, во-вторых, оно не бьется. В-третьих, легкий путь передвижения. И все видят, что идет домохозяйка, катит впереди яйцо. Значит, купила. Значит, яйца там есть. И не надо спрашивать. Как, знаешь, бывало, вот мы перед Манхэттеном заходили в магазин, идем из магазина, и к нам прям подходит, там яйца есть? Вот таких вопросов уже нельзя задавать, поскольку раз ты катишь оттуда яйцо, значит, там яйца есть.
2: Да, действительно, как удобно. А почему бы тогда еще, ну, яйцо не усовершенствовать этот процесс? Редко же ты будешь есть одно яйцо. Ну, в смысле, только яйца, я имею в виду. Можно же еще таким образом придумать, что такое толкач. Ты толкаешь впереди себя колбасу. Катишь яйцо таким образом.
3: Или, знаешь, или можно сделать...
2: Что ты идешь ужинать, ты будешь...
3: Видела детскую такую игрушку «Конь на качалке».
2: Да.
3: Вот сделать корову на колесиках для того, чтобы в ней перевозить за собой, тянуть купленную говядину, например. То есть сразу видно, что человек купил или зачем идет. Раз он идет туда или уже купил, значит, там это есть.
2: А,
3: или хрюшку, это значит свинину брать.
2: Соответственно, выходящий оттуда человек демонстрирует своим беспримерным примером, что там есть и молоко, и колбаса.
3: Нет, здесь нужно уже, я вот только что подумал, здесь нужно устанавливать сирену какую-то или какой-то звуковой сигнал и обязывать каждого владельца вот, значит, этой коровки или свинки на колесиках или перекатного яйца, это будет называться перекатыш. Перекатыш, яичник-перекатыш. Но это не животное, это упаковка. И когда он, значит, идет просто в магазин, то он имеет право просто идти в магазин, вести за собой на веревке корову, эту свинку или толкать вот, значит, это яйцо впереди. А когда он, значит, уже закупился, затарился, он обязан включать тумблер, и это яйцо, оно должно издавать сигнал. Или коровка, или что, значит, оно полное. Значит, оно стало тяжелее. Значит, надо беречь собачек. И чтобы люди знали, что там, откуда он идет, товар есть.
2: Да, ну а пока нет такого сигнала, можно просто любые звуки издавать. Вот идете, вы катите, там толкаете, кричите при этом, чтобы вас в конце концов видно было. Все будет в конечном итоге нормально. Андрей, а почему ты молчишь? Тебе не нравится подобное развитие идеи?
1: Почему нравится?
3: Ну ты правда это, ты, а я вижу, что тебе нравится, ты это записываешь, и уже завтра твоя фирма, это, которая на букву О называется, она выпустит все это на улицу, а мы опять останемся без денег.
1: Авоцит. Нет, сейчас у нас конкретные проблемы есть по созданию квадратных, оквадраченности яиц. Вот. Так что, в общем-то, у нас...
2: Здесь... Скажи, а это зачем?
1: Ну, для удобства транспортировки, опять же. А потом, конечно, придется перекрой некоторые модельные осуществлять там одежды, но это же не так важно, как сама трансформация. У нас революционность, в общем-то, направить, если по какому-то нужному руслу, например, оквадрачивание яиц, это все-таки полезнее будет, чем там какие-нибудь проводить экономические реформы или еще подобные вещи, опасные для здоровья, там уже как бы в более значительных масштабах.
3: Главное, не менее увлекательно.
1: Ну, они, может, может быть, да, увлекательны, но они создают увлекательность. Это, в общем-то, как бы для отдельного круга граждан, другим как бы увлечение подобными идеями, оно становится как бы пассивным, ну, притягательным. С одной стороны, позитивизм, он не в состоянии существовать автономно, как бы без руководящего звена в этом. То есть должен быть... телевизоров и прочих средств информации, поскольку они начинают собираться, так толкаясь как бы в кучу, создавать какие-то аномальные зоны. И там многие могут видеть какие-то, галлюцинируя, так и видеть какие-то иллюзии, там, летающие блюда всякие, там, и прочие вот явления, которые, в общем-то, всегда существовали. То есть, вот, например, там, с известных нам времен, там, опять же, по историческим, по позитическим данным, там существовали фантомы всегда, то есть какие-то образы, которые видеть могли там отдельные люди, там, полуидиоты какие-нибудь, или вообще считающиеся такими утонченными, в общем-то, у которых психическое... оболочка, в общем-то, находилась в каком-то контакте постоянно с эфирным полем, общим эфирным полем Земли там или еще с чем-то таким. Вот. Ну, что-то такое придумывали для этого. Ну, короче, замещение этих образов, вернее, менялись типажи только. То есть сначала, если существовали какие-то демоны там с одним названием, сейчас с другим, ну, то есть технократический какой-то технический прогресс, он порождает, соответственно, там тарелки. Там, ну, конечно, найдется объяснение этим блюдам там. Вот. А если про эту тенденцию рассматривать дальше, то стоит вот, может быть, пофантазировать, что там как бы в будущей эпохе там предстоит нам видеть. Как бы вот в виде иллюзий. Поскольку с тарелками-то все ясно, вот как бы освоили это близлежащее пространство с этими залетами там вот куда-то. На самом деле это как бы... если представить себе, что на самом деле никаких полетов как бы в космос не существует, вот это станет как-то необычно вроде бы даже. Если, ну, если принять вообще во внимание, что Земля плоская, то, соответственно, и все остальные вопросы снимаются, как бы. Все это при развитии нынешней техники, вот именно вот такой идеологической пропаганды, вот как-то развитой, то, ну, с появлением, с активизацией Плутона, то есть когда... в общем-то, базитирующий стал совсем микрочастицей, то есть абсолютно дебильный по сравнению с манипулятором, который находится у рычагов там манипуляции, то, соответственно, вот сущность эта, отдельно взятый базитирующий, он абсолютно как бы потерял какую-то самостоятельность, полностью подвержен какой-то культурологически навязанному каких-то прообразов, прототипов, и поэтому они спорят, например, там, на тему, что такое там, там рок или советский рок или еще что-нибудь. А я так полагаю, вот что касается там, например, таких вопросов, то там, где они нормально развиваются или существуют, например, там в Англии, то там нет просто таких вопросов. А вот где это ненормально, например, в Албании или в Совке, то они постоянно могут возникать. Что такое? И какой он должен быть? И за что он цепляться? Там, за фольклор или за то или иное направление? Или в лаптях ходить? Или там, я не знаю, колбасу жрать? Или есть эти булки вот эти пареные там с зернами посыпаны, дурацкие эти. Джанк-фуд вот этот. Ну, короче, вот это вот рассуждение, оно вообще уводит от развития или существования индивидуальности и приводит базитирующего в полнейшее дебильное состояние. И эта масса, она так и остается, в общем, дебилой. А национальный какой-то вопрос в этом смысле, это еще больше как бы горячит сознание массы. И таким образом, поскольку клановая принадлежность отдельно взятого базитирующего, она всегда создавала возможность как бы находиться под опекой того или иного клана. То есть вот, насколько известно, там изгнание из племени, из какой-нибудь, это наивысшее, в общем-то, это хуже смерти считалось. Это обречение вообще на какие-то... Это все равно, что вот сейчас там, например, религиозники пропагандируют там какие-то там муки там, или еще что-нибудь. Это для них еще это... Ну, еще серьезнее было. Ну, то есть вот это вот отделение от этой среды, а, ну и, соответственно, это как-то уже утряслось, и вот в частности культура, она имеет, в общем-то, такую стабильную параллель в базитизме. То есть это такие рамки, которые, в общем-то, невозможно как-то... Ну, в общем, которых избежать невозможно, поскольку абсолютное творчество, оно всегда должно быть адаптировано. Вообще любая презентабельность. Ну и в данном случае вот как-то все равно приходится в каких-то вот в этих вот среди этих огородов там шасты все-таки по каким-то сошкам, вешкам там как бы пробираясь, все равно придерживаться какой-то линии. Но другое дело... Как мы это делаем? И это, конечно, ну, качественная оценка. Здесь, конечно, ничем как бы помочь нельзя. То есть вот не то, что помочь. Всегда вопрос решается как? Там, с путем выходов там, или входов каких-то. Вот. Нет, в общем-то, достойного какого-то анализа вообще состояния настоящего. Обычно там хватаются за будущее, там, прогнозирование. Вот, оценка прошлого опыта, переклад его на будущее, а настоящее, вот, например, как там, например, манипуляторы там ведут себя, на самом деле им никто не верит. Вот, если посмотреть, они же сигнализируют об этом. Вот наши поведение присыщено, в общем-то, животными знаками, которые у нас существуют в подсознании настолько крепко, что мы, в общем-то, не обязаны даже как-то его извлекать. А те, кто хоть как-то касается этого поля или вот этого момента животного нашего сознания, то находит это необычным, то есть предвидеть ситуацию. На самом деле любое животное предвидит развитие любой ситуации. То есть не надо быть там каким-то ясновидящим, чтобы там предположить, что ты там после того, как бросаешь камень, что он упадет. Ну и полно этих явлений в нашей жизни, которые имеют последовательную взаимосвязь, которая за счет базитизма просто отупела. То есть вот взять, например, наши вот ординарные бытовые отношения, в частности, информацию. На самом деле, как бы человек, он вообще нуждается в минимуме информации, и в основном он должен ее искать. А наличие перманентной информации создает абсолютного дебила. То есть он вот в плане развития именно животной части вот этого подсознания, она как-то полностью атрофируется. То есть человек создает себе иллюзию, что он становится умнее или информированнее. На самом деле вот эта мусорная яма, башка-то вот наша, которая представляет из себя просто свалку, она постепенно просто тупеет вот от вот перманентного этого индексированного блока информации. То есть на самом деле по первой фразе, по первой действию, по первому сигналу человек уже прекрасно понимает развитие ситуации. И для этого необходимо какое-то последовательное изложение ее. Вот. То есть даже в самой конкретной информации всегда существует доля как бы такой художественной иллюстрации. То есть даже существует как бы информационная такая культура, то есть подача ее, отработка какая-то. Но в любом случае человек прекрасно знает вообще, о чем пойдет речь. И очень-очень редко бывает, чтобы была она там уникальная или сенсационная. То есть это... Ну, даже если вот расслабиться и полностью принять во внимание то, что на самом-то деле мы можем предчувствовать какие-то сенсации, которые для нас бы более-менее были существенны, такие как землетрясение или еще что-нибудь такое, даже последовательность событий, то есть мы там за что там, я не знаю, люди там садятся в тюрьму или претерпевают другие лишения, они, в общем-то, изначально всегда прекрасно представляют себе развитие этих ситуаций. Но вот наличие каких-то сенсаций в голове там, или еще что-то, наверное, иллюзий и тому подобного, вот как бы создают вот это вот, опять же, за счет культуры и базитического влияния, оно создает, конечно, такую тенденцию как бы преодоления или вот экспериментирования. Ну, вообще трудно вообразить что-либо абсурдное вот в последовательности действий там человека там курящего или пьющего там, например. Ну, вот для того, чтобы там, например, представить себе, что такое алкоголь, это можно просто с утра встать, ну, человек, который нерегулярно, и взять и выпить стакан водки. Это не вечером, когда там соберутся базетки, базитирующие мужики, и от радости, в общем-то, уже им и пить-то не надо как-то, они уже все входят там в это состояние. Ну, и помимо всего прочего, они еще накатывают там по 100 грамм, а там по 200, на самом деле, можно ведрами пить. Поскольку они уже получили кайф от вот уже они балдеют. То есть, на самом деле, если создать алкогольный напиток полностью, как бы, ну, кроме содержания алкоголя, там, ну, всех компонентов, чтобы вкусовые и прочее существовали, психологически они будут вести себя точно так же. И на самом деле все вот эти вот совершенно подобного рода, они как бы настолько стандартные, что... Ну, то есть пить-то, в общем-то, и не надо уже, получается, что они на самом деле уже входят, находятся в этом состоянии без самих напитков.
3: То есть в данном раскладе вот сама выпивка, она представляет из себя, ну, то есть это, короче, как английская королева при парламенте.
1: А, да, и даже я могу сказать, что еще в этом самое смешное вот выпивки, пока она имеет ценность, именно материальную ценность, то она и будет пока существовать, если ее сделать, обнулить, что она станет как вода, вот тогда самый смех начнется, тогда непонятно, от чего, в общем-то, будут люди тащиться.
3: А давай попробуем отслушать такие мнения нашего геройского радиослушателя, просто жалко уже, это еще Кать, тоже твой же двоюродный брат должен позвонить. И вот я думаю, боюсь даже, что это он. А ты же знаешь, что у него сейчас обострение, и нельзя его вот сдерживать. Ты не против?
2: Нет, я, конечно же, не против. Тем более, что если это действительно он, то мне надо, в конце концов, поздравить его.
3: Да, да. И напоминаем номер нашего телефона.
4: 203-19-22. Эхо Москвы.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Алло.
3: Да-да-да.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: По-моему, это не твой брат.
5: А вы знаете, это Гарик.
3: Твоего брата зовут Гарик, Кать?
2: Нет.
3: Нет.
5: Извините меня, но я не русский, если вы...
3: Да это, вы знаете, это на самом деле не страшно, поскольку это же не ваша вина, конечно.
2: Это недостаток.
3: Да, так что ничего страшного. Мы вас внимательно слушаем.
5: Да, конечно.
2: А вы будете развивать свою вот эту презентацию?
5: Насчет ПТУ, где научиться.
2: Простите.
3: Да-да-да, мы вас слушаем. Это очень...
5: Книга и насчет ПТУ, где научиться.
3: Ага. Понятно. Ну что ж, на это можно сказать. Спасибо, спасибо за звонок. По-моему, все дело в том, что не смазана лента-протяжка. То есть, когда вот эта палка, к которой прижимается резинка, загрязнение происходит, например, от ваты, ранее который протирается все это, то она, бывало, что наматывается спиралькой. И когда даже она засыхает, ее, бывало, что снимешь, а там такая ватная спиралька. Не подумайте, что дурно.
1: Ватная. Пенька это была.
3: А, ну какая уж... Ну, вата и пенька это одно и то же. Ну, ей же можно... А вот если это стереть и смазать... Подожди. Да. Если это стереть и смазать, то не будет заедания происходить. Давай еще сразу звонок. Я все-таки думаю...
2: Да, в любом случае надо повторить.
3: В любом случае повторю. И разлей пока.
4: 203-19-22.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Доброе утро.
2: Доброе утро.
6: Вот
4: хочется просто в порядке реплики сказать, что не часто удается вот так приобщиться к действительно высокой, эстетически высокой, такой философской и, я бы сказал, многоплановой беседе. Вот. Я даже понимаю, что целесообразно вот это делать ночью, потому что днем ведь тоже люди могут всякие быть, днем напряженный такой ритм, и не всякий постигнет.
3: Да днем еще шумно, там очень ужасно, сами понимаете.
4: Конечно, конечно. А вот именно в такое время замечательно. Я просто хотел бы узнать, вот передача такого плана ваша, она имеет какую-то регулярность, потому что я вот сегодня в 4 включился, не знаю, может быть, я какой-то кусок пропустил. Ну, вот недельная там регулярность какую-то имеет ваша передача?
2: Уже очень давно она имеет действительно недельную регулярность, то есть мы выходим в ночь субботы на воскресенье, каждую неделю.
4: Именно субботу на воскресенье, да?
2: Да.
4: Ну, я просто, так сказать, не всегда, не каждый раз слушаю. Ну, я что хочу сказать? Здорово, ребята, здорово.
3: Спасибо.
2: Спасибо вам большое.
4: Как сказать? Во всяком случае, более чем оригинально.
2: Спасибо большое.
4: Вам спасибо.
2: Очень
3: приятно.
2: До
3: свидания.
2: До свидания.
3: Я думаю, что нам просто необходимо, вот, поскольку для тех, кто еще, может быть, сейчас только что подключил свои радиоприемники, надо им тогда напомнить. Что же, да.
2: Андрей, вот пока ты...
3: Я, кстати, перестал переделывать, я в следующий раз принесу, потому что что я сейчас буду? Сейчас надо тут мне быть, правильно? Ну, нет, ну согласитесь. Да.
2: Так я вообще полностью согласна. Конечно, вот пока ты не ушел, я смотрю, тебя так захватила эта инициатива разгружания. Вот пока ты не отлучился, помнишь, ты вот там как бы использовал такую вещь, что на самом деле, если раньше предметом коллективной галлюцинации были вот эти черти и демоны, то теперь все базитирующие видят летающие тарелки. А дальше ты начал и как бы не закончил фразу о том, что если продолжать фантазировать, то вот что же будет дальше?
1: Ну, интересно, ты меня в такое как бы гностическое состояние вгоняешь. Это получается какое-то спонтанное творчество. Я сейчас начну тут футурологией заниматься, футуризмом, ну, развивать какие-то свои индивидуальные соображения, и мне кажется, это ни к чему. Может, люди не хотят знать вообще, какие будут галлюцинации в будущем. Ты не находишь?
3: Да, я предлагаю вот сделать еще проще. Я предлагаю опять послушать телефонный звонок сейчас, да, и узнать, хотят ли люди знать, какие галлюцинации будут в будущем или не хотят. Я просто почему так настойчиво на телефонные звонки решил перейти, потому что действительно, Катя, я знаю твоего брата двоюродного очень хорошо. Да, и то есть просто необходимо ему дать возможность выговориться. Может быть, он сейчас просто не может дозвониться, и всякое может быть.
6: Эхо Москвы. 203-19-22.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
7: Алло.
3: Да-да-да.
7: Доброй ночи.
3: Доброй ночи.
7: Очень хорошая передача.
3: Мы знаем, спасибо.
7: Да. Вот вы знаете, я много слушаю радио, ну, в процессе работы все. Ну, нет таких передач больше.
1: А что у вас за работа, если...
7: Ну, я, бывает, что-то чиню, езжу на машине. Вот, телевизор как-то смотреть некогда.
1: А вы в машине нас слушаете?
7: Ну, в том числе.
3: А вот сейчас вы...
7: Нет, я сейчас дома. Я уже дома.
1: Ага.
7: Вот.
1: Ну, спасибо большое за комплимент.
7: Да, позвольте некоторое пожелание от квадрачивания яиц прийти к убичиванию.
1: А, это хорошо.
7: Вот.
1: Там на самом деле несколько существует геометрических этих вот фигур. Так что...
7: Ну, а кубичивание это последнее в нашем, нашем измерении. Но если еще прибавить измерение пространства-время, то можно от окубичивания перейти еще к четвертому измерению времени, изменению во времени.
1: Да, и сфероидности в окубичивании обратно. Это у нас, в общем-то, развивалась эта тема.
3: Ну, может возникнуть да, совершенно какая-то можно... гипертрофация вот с этого дела, если в какую-то еще... форму непринятую, в общем. Ну, вообще, то есть какая-нибудь уродская форма может получиться.
7: Да, если обратиться к геологам, вот они большие специалисты по многогранникам, у них там все эти кристаллы, которые в недрах земли растут, тут необъятное поле деятельности.
3: Да, да.
7: Вот. Ч- чего вам и пожелаю. Большое спасибо за вашу передачу.
3: Спасибо, спасибо.
7: Да.
3: До свидания,
2: спасибо
3: успешной вам
2: большое,
3: работы.
2: Очень приятно.
3: Ну вот, кстати, эта тема, она действительно очень близка. Хотя, с другой стороны, есть вот один как бы недостаток такой, что есть такие как бы моменты, когда мы сами не способны добиться того, чего хотим. И виной тому самые элементарные препоны, которые ставят друг другу различные организации, казалось бы, старающиеся прийти к единому. Вот все хотят прийти к единому, но одни, например, хотят окубичить, другие осферить. А те, которые хотят окубичить, просто они понимают, что осферить это тоже хорошо. Они же понимают. А те, которые говорят, что надо осферить, они говорят, что окубичить это замечательно. Ну, внутри себя, на кухне они это говорят, жене своей, грудничку говорят. С собачкой один тут разговаривал, говорит, слушай, я понимаю, что осферичить это очень здорово. Но мы-то, говорит, окубливаем. Значит, мы будем выступать против тех, кто осверичивает. И вот так они никак не могут найти общего языка.
2: Ну, вот как бы если бы люди поняли, что, в общем-то, у большинства тех, кто занимается окубичиванием или осферением, у них у всех, в общем-то, по сути дела, один диагноз, и просто к одной и той же цели они идут разными путями. Ну, одни, знаешь, вот огородами, другие как раз напрямую.
3: Ну, причем тут еще есть такой момент очень печальный, что огороды тоже ведь у всех разные. У кого огороды в мелкой такой травке газонной, у кого там маловолосатые парагвайские тыквы растут, их надо перешагивать. То есть путь достижения этой цели, он в любом случае очень тяжел. Каждый по-своему на это смотрит. Вот. И сколько, как говорится, людей, столько мнений, чужая душа потемки, баба с возу, как рыба об лёд треси молчит, и никуда от этого не деться.
2: Действительно, вот в связи с этим, наверное, наконец настало время
3: послушать еще.
2: Поздравить. Опять поздравить. Ты знаешь, надо, наверное, поздравить с датой. Просто вот с датой. Секстон Фост. Вот.
3: Да.
2: Что ты хотел сказать?
3: Нет, я хотел присоединиться. Просто несколько эмоционально.
2: Ну, я смотрю, у тебя как бы что-то связано с этим помещением.
3: Да, да, конечно, это очень помнится, да.
2: Это была очень лирическая история, о которой разговаривал весь город, Саш. Я вот все хотела у тебя поинтересоваться, насколько это правда. Дело все в том, что вот ты не прими как бы, ну, за сплетни, да, но я вот просто тебе пересказываю, что называется, мнение толпы.
6: Эхо Москвы. 203-19-22.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Здравствуйте, Александр.
3: Доброй ночи.
8: Я вот тут вот встал на работу в 5 часов. Ну и что-то включил телевизор, а там по первой программе идет «Вечер Игоря Крутого».
3: Так, так, так.
8: Ну и вот у меня родился каламбур, знаете ли. Я так подумал, что «Эхо Москвы» все равно круче. Тем более я вспомнил, что у нас сегодня не Маранты. Но думаю, «Вечер Игоря Крутого» прямо как-то попал совсем не в то время его показывают. Потому что куда уж против вас-то. Так что, ну вот, собственно, и все.
3: Спасибо.
8: А вообще здорово. Я вас стараюсь слушать, ну, когда могу. Я встаю рано на работу, в субботу, на воскресенье. Ну и слушаю вас.
3: Спасибо.
8: Всего хорошего.
3: До свидания.
2: Спасибо большое.
3: Я вот, кстати, подумал, что на самом деле всем еще очень повезло, вот что крутого вечера, потому что был еще вот вечер.
9: То есть они подключенные, как ты говоришь.
3: Да,
9: и натренированные. Да. И еще вот другая категория есть.
3: Кстати, я предлагаю вот сделать... Вот
9: подключка очень такой типичный термин. Такой. Подключка.
3: Новое, ты знаешь, новая вот есть идея с подключкой. Да. То есть очень хорошая мне сейчас пришла коммерческая, опять же, идея. Вот мы тут сидим, у нас там работает все, там, как мы сказали, вот сегодня фарша навертели на продажу, мясного до сих пор машина гудит, кстати, пора вынимать. Уже хватит, все, уже сейчас придет руководство, это в пакетике уже упаковывать, как раз час остался, позовите этих референтов. Да, а мы теряем деньги, мы теряем живые деньги. Я предлагаю свесить в окно телефонную трубку на длинном проводе, чтобы ночные прохожие и вторую веревку, они должны привязывать деньги к веревке. И когда мы втягиваем веревку сюда в окно, мы набираем, они кричат нам номер снизу. Мы набираем этот номер со своего телефона и соединяем их. Что мы сидим в конце концов? И
9: я слушай, думаю, вот ты говоришь, что деньги, деньги.
3: Хорошие, хорошие вещь, деньги.
9: А вот нет, это весьма проблемно, это весьма базитично вот о деньгах говорить, потому что это... Тебе ж проблемы, у нас же тут творческий коллектив, а приходовать надо, это же главная боль, лучше...
3: А что же ты фарш-то так за обе щеки уминал, пока мы с Катей тут разговаривали?
9: У нас в качестве статьи расходов входит употребление, вот как...
3: А вот телефон будет статья дохода.
9: Мы же винокурением занимаемся, если посмотришь над нашей избой, вон все время струится дымок. Так, помимо всего прочего, еще... И маслобойня у нас работает, вон, слышь, как ухает.
3: Ухает?
9: Ну, так все упаковать надо.
3: То есть ты думаешь, вот что не стоит, что не
9: люди,
3: стоит эту телефонизацию?
9: Бегают, звонят, думаешь, им делать нечего, как по дороге упаковывать это, делать брикетики ровные, оквадрачивать эти масляные и фаршевые, потом раскладывать их.
3: Но они же за это имеют этот натуральный продукт, расплату в форме натурального продукта. Они имеют. Им что, плохо в семью принести после ночного эфира, после тяжкой, кропотливой работы творческий брикет? Ты скажи,
9: на самом деле это все погружается в дальнейшем в жидкий азот. Они об этом не знают. И соответствующей датой проштамповки, там лет на 5 вперед, с последующим извлечением и употреблением наружу. Как бы обмазка происходит этими продуктами.
3: Ну, короче, если все тобой вышесказано, я понял, что телефон мы не будем устанавливать такой.
9: Ну, поскольку уже установлено 6 линий, и все они бегают, звонят, попутно обрекечивая нашу продукцию, они, соответственно, наверное, может быть, и заняли их все. Хотя мы можем принять, но мы же их всех знаем уже.
3: Да.
9: Хотя давай поговорим, собственно. Они внизу там разгружают, а мы здесь...
3: А давайте,
2: кстати,
3: вот еще звонит
2: мерзнут,
3: телефон.
2: Мерзнут, да.
3: А сейчас там надо...
9: Да там у них сейчас горячо, по-моему.
3: Сейчас выйдут,
9: там пришло еще. Они
3: еще пришло?
9: До утра будут.
2: Ой, как
9: до
2: мне
9: завтра.
2: Нравится, когда
3: работа
2: мужчины
3: столько.
2: Говорят о деле.
3: Ну,
9: да, понимаешь, уже сошло, да, все как бы.
6: Эхо Москвы. 203-19-22.
3: Здравствуйте, доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
10: Вы знаете, я ваша постоянная слушательница. Всегда слушаю вашу передачу.
3: Да, это очень приятно.
10: И муж мой тоже слушает.
3: Очень тоже приятно.
2: Очень приятно.
10: А вы знаете, голос — это моя беда. Все меня принимают за мужчину, хотя я женщина.
3: Вы знаете, дело в том, что это, так скажем, проблема такая очень, очень серьезная. Да, спасибо вам за звонок. Мы сейчас это, конечно, обсудим. У нас есть пара методов. Вам нужно сходить к доктору, который называется пупочник. Вся проблема здесь только в пуповине, только в пуповине. Скажем, если вам нужно посмотреть на пупочную область вашу, если у вас пупок вдавлен, то ничего в этом удивительного нет. А если выпукл, то это уже стоит насторожиться. Стоит насторожиться. И в любом случае, то есть если он вдавлен...
2: Попробуйте выпрямиться. Вы, по-моему, очень сутулитесь, вот когда...
3: Да, и это тоже очень важно. Это тоже очень важно. Поэтому уж... Да вообще надо спортом заниматься просто. Просто занятия спортом, они облагораживают. Еще быстренько звоночек.
2: Быстренько, да.
6: 203-19-22.
3: Доброе утро, вы в прямом эфире.
11: Эхо Москвы?
3: Да, здравствуйте.
11: Здрасте.
3: Здрасте.
11: Как жизнь?
3: Смотря о чем вы говорите, это очень сложный вопрос. Вот мы обсуждаем сейчас конкретно финансовые проблемы, как вы уже догадались. Так что...
11: Я вообще-то хотел бы спросить,

0: И в этот час полуночный, когда, собственно, ошалевшие от модных фар, не менее модных бандитских автомобилей, мчащихся из казино туда-сюда под нашими окнами, эти ошалевшие птицы бьются к нам в окно, мы кричим им: пошли вон, птицы, как говорится, уйдите, мухи, от меня, уйдите, мухи, прочь, терпеть ваш гадкий хоровод сегодня мне не в мочь. Вчера еще куда ни шло, но только не сейчас. Сегодня мне она дала, сегодня не даваст. Такую фразу говорим мы, собственно, птицам и всем, кто ломится к нам в двери, дабы подарить все то, что они не доели на празднике. Сегодня у нас в гостях группа «Ария» в лице двух ее представителей. Это гитарист Владимир Холстинин и тоже гитарист. Это не опечатка?
1: Иногда и пианист.
0: Ну вот я чувствовал, что не может быть, что два гитариста как-то вместе собираются. Это недобрый знак. Да. Сергей Терентьев. Вот у меня есть одна тетка старая, знакомая. Она владеет модным салоном. Вот, куда приходит, значит, НР со своими женами и девками, с пуделями и детьми, и слушают салонную музыку. Любимое ее, в общем-то, занятие, музыкальный жанр, это игра в четыре руки, когда садятся два персонажа и играют на рояле вдвоем. Я как-то ей предложил, говорю, давай сделаем такое выступление от гитаристов, двух гитаристов, чтобы они играли. Вы знаете, резко отрицательная реакция. Мне кажется, что все-таки роль гитары в современном искусстве, к сожалению, недооценена. Особенно с точки зрения людей, любящих или делающих вид, что они любят классику. Вот как, на ваш взгляд, можем ли мы втроем исправить это положение, там, поджечь этот салон или там рояль сломать?
1: Наверное, мы ничего радикального делать не будем, а то нас примут за террористов. Надо, наверное, доказывать делом то, что гитара — это очень важный и сильный инструмент. Я думаю, ничем не хуже белого рояля или какого-нибудь другого.
2: А главное, что он очень громкий. Хотя вот насчет классики, я знаю, сейчас в последнее время я часто вижу по телевизору эксперименты. У нас есть исполнитель, который вот довольно успешно пытается на электрической гитаре играть классические произведения. Многим очень нравится.
0: Ясно. Вот теперь уже непосредственно к теме нашей беседы. Я обещал нашим радиослушателям, поскольку программа у нас не музыкальная, носит скорее публицистический, научный характер, исследовательский, не побоюсь этого слова. Ее изучают в школах, ее цитируют на улицах, женщины говорят о ней в троллейбусе и в очередях. Вы только что буквально с поезда. Я вижу эти запыленные рюкзаки, уставшие лица, мужские мозолистые руки. Кстати, очень часто упрекают, вы знаете, меня в том, что я не приглашаю к себе в программу людей, простых рабочих тружеников. А люди не догоняют, что, скажем, играть на гитаре — это такой же труд. И также, кстати, калечат пальцы. Видите, мои... У меня уж бивни вместо пальцев.
1: Страшно
0: уже.
1: Смотреть.
0: Страшно, да. Все в шрамах, да. Что складки у бегемота. Что, дескать, труд — это заворачивать гайки. Вот мы заворачивали гайки, в результате автомобили какие появились. «Москвич» 2141, да? А вот, например, Фрэнк Заппа играл на гитаре. Один только его альбом «Заткнись и играй на гитаре» стоит, ну, всех этих автомобилей «Москвич», которые были выпущены и будут выпускаться. Согласны? То есть труд тяжелый. И вы тоже вот вернулись, скажем так, ковбои периферии. Каковы впечатления от этой поездки? Как вообще так получилось, что в наше сложное время, когда я устроил все эти финансовые махинации, чтобы отобрать денег у людей, мне это удалось, вы все-таки, ну, еще то, что я не доодобрал, как-то умудрились это... Как говорится, где проехал ларик, никому больше делать нечего. Какова ситуация там сейчас?
2: Ситуация очень, очень хорошая. У нас было столько зрителей на концертах, сколько мы давно не видели. Несмотря вот на эту финансовую атмосферу такую вообще плохую. Мы пытались провести какие-то аналогии между ценой на билеты и посещаемостью зала, но у нас ничего не получилось.
0: То есть систему вот нельзя как-то...
2: Да, нельзя. А вообще города все очень разные. Вот в один приезжаешь, он такой прям как маленькая такая Америка или Москва, а вот другой совсем темный, страшный.

0: серьезный.
1: Хорошо, ты имеешь в виду, как, ну, как Москва, то есть по освещению, по иллюминации или по снабжению? Ну, как вот для меня, например, очень странно представить какой-то периферийный город, который там был бы хотя бы так же как-то... как это называется, ремонт, когда делают. Вот у меня в квартире ремонт этот.
2: И евро, что ли?
1: Точно, вспомнил, да.
0: Да нет, даже гораздо проще. Вот, вот представь себе, Саш, в одном городе мы вышли из гостиницы, и не поздно было, это часов 12. Так нам пришлось ехать на такси, чтобы купить бутылку.
1: Оба-на. Это давно такого не было. Наверняка к вокзалу куда-то, нет?
0: Мы ходили к вокзалу, мы все там обошли, так, у таксистов спрашивали, и потом нам помогли местные ребята поймать машину и сказали, что надо куда-то ехать за 25 рублей.
2: И сначала нас одолели фены с автографами. Это было всего где-то около вокзала, по-моему, и рядом гостиница. Они вытащили, значит, спящего шофера, частника, который бомбил, видимо, ночью, и заставили его фотографировать нас с ними вместе. Потом ему пришлось нас везти в магазин уже за бутылкой.
0: Мы были согласны с кем угодно сфотографироваться. Главное, что нам объяснили, как все-таки ее купить вот в этом городе.
2: В номерах холодновато было, поэтому мы
1: не, решили... необходимо для компрессов. Я же понимаю, что ничего плохого я и не думал. Кто сейчас?
0: Нет, только чтобы никто... растереть.
1: Да, растереть, безусловно, безусловно. А вот я тут совершенно недавно побывал в таком поселке городского типа, называется Селятина. Это, ну, совершенно недалеко за Москвой, в сторону Внуково, там, за Апрелевкой. То есть, в принципе, пешком дойти. Я, ну, помните, да, в армии, то есть я такое расстояние одним прыжком проделывал. Вот. Совершенно другая аура, другая атмосфера. Есть такая вот эдакая местечковость. Такая приятная местечковость. Вот меня, ну, это близко от Москвы. Меня интересует вот эта прелесть маленьких губернских уездных городов в связи с материальным положением ее жителей. Как-то может разрушиться вот то, что мы больше всего любим в этих городах. Ну, когда люди будут злые, когда, вот как вы же сказали, что бывают и темные города. То есть раньше же этого не было.
0: Раньше были все темные, поэтому было трудно очень определить, который из них темнее. А сейчас очень заметна разница.
1: А стремятся ли, вот приходилось ли вам общаться с тамошними аборигенами на тему того, что, ну, не было ли таких жалоб? Я просто на своем примере, мы тут ездили тоже со своим танцевальным коллективом плясать военно-милицейские танцы, вот, как раз в прошлом году, на День пожарника тоже. И люди попросту вот запрыгивали, местные люди запрыгивали к нам в вагон с бутылками водки, с криками: «Уважаемые танцоры, мы поедем с вами, потому что нам скучно, мы хотим эмигрировать в Москву». Вот какие-то были ли у вас задушевные контакты с местными жителями? Особо меня интересует женская часть, потому что ситуация-то у них вообще безмозовая. Если мужчина может, скажем, вырастить быка у себя там в темной комнате, завалить или денег отнять, то что делают женщины? И каков процент женщин на ваших концертах вот был? Вот так эту статистику не пытались проводить?
0: Ну, они еще очень юные. Их можно с большой натяжкой назвать женщинами.
2: Что-то сломалось, пауза какая-то возникла, да, по-моему?
1: Нет, это просто...
2: Вроде микрофон сломался.
1: В окно влетели очередные...
0: Птицы.
1: Очередные очки, сбитые из какого-то интеллигента в пьяной драке внизу.
2: Тяжелое положение в стране, как бы, на красоте российских женщин, девушек не отразилось, мне так кажется. То есть на камнях растут цветы.
1: Ну как они вот вообще, как они выглядят? Ведь ну, на самом деле вот в нашей стране вот динамика ее, ну, развитие, я не могу сказать, но развитие, в принципе, потому что там ухудшение какой-то ситуации или там ее улучшение, это все-таки развитие, да, там, на какую сторону, она происходит очень быстро, не так, как в застойной там Америке, в Англосаксонии и прочих отсталых действительно странах. Вот практически я уверен, что эти люди, они выглядят не так, как выглядели их сверстники на ваших концертах вот в те давние времена. Вот это отличие, это чувствуется. Есть ли какая-то грусть? Есть там, скажем так, другой взгляд?
0: Да нет, я вот не заметил никакой разницы.
1: А поют песни хором?
0: Поют, и причем знают все слова.
2: Молодость и грусть, она же не свойственна, несмотря ни на что, в принципе.
0: Я сам порой вот пытаюсь кому-то что-то рассказать и забываю некоторые строчки. Они все знают. На редкость хорошая память.
1: правоохранительные органы. Как ведут себя?
0: Отвратительно. Причем чем дальше отъезжаешь от Москвы, тем хуже. Порой хотелось просто снять гитару, и вот поскольку я сзади, у меня позиция выгодная. Он там размахивает, значит, дубинкой резиновой, а с стратокастером сзади по каске можно хорошо въехать.
1: А зачем, в смысле, размахивать? Приветствует или грозно удает?
0: Ну, им с бандитами-то не с руки драться, они с детьми наладились. Вот с 13-15-летними на концерте. Вот их прижимают к решетке толпа. А с этой стороны ОМОН, значит, или там спецназ, я в этом не разбираюсь.
1: Вот Чебурашки, в общем.
0: Они их дубинками, резинками охаживают там, по рукам, по ногам, как попадет. И чувствуют себя такими маленькими Каинами и Манфредами. А мы у них как плевки под ногами. Поэтому один раз мы даже концерт закончили на две песни раньше, чем положено было. Потому что это просто превратилось в какое-то избиение. Причем в Москве все... Проблемы эти снимаются, потому что здесь охрана ведет себя весьма корректно. Может быть, не так, как в Берлине, вот, где я видел, но очень хорошо. А вот там подальше они пока используют это как показательное выступление, чтобы показать свои приемы карате там. А не дай бог, они кого-нибудь вытащат из толпы.
1: То есть и останутся с ним наедине.
0: Да, и они публично, пользуясь тем, что толпа не может перелезть через забор оперативно, они публично начинают его там распинать прямо на полу, прямо перед сценой, вот перед всеми.
1: Знаешь, вот, кстати, в такие моменты наверняка музыкант чувствует себя очень глупо, да, вот, Володь? То есть, ну, представляешь, вроде с одной стороны другие люди не виноваты, а тебе хочется сказать, пока вот эта байда не прекратится, я больше там аккорд ни один не возьму.
0: Да хочется просто...
1: А как быть-то, вот как быть?
0: Ну, есть методы борьбы, на самом деле.
2: Надо вносить в райдер статью определенную, один пункт. То есть требует корректного обращения с нашей публикой. Потому что нам это очень не нравится.
1: А вот мне интересно, вы же наверняка, вот такое мерзкое такое выражение, тем не менее, на Западе тоже бывали с концертами?
0: Ой, вот я помню, у нас был концерт. Мы, правда, там не закрывали его, мы разогревали перед группой «Марилион». Раньше я его никогда не слышал. Но народу пришло 120 тысяч человек, и нас поставили перед ними играть. Но все было ничего, пока не вышел ведущий и не сказал, а сейчас хэви-метал из Москвы. А это был 88-й год. Ну вот толпа и рухнула. Вот когда я услышал, как это все хохочет, было, конечно, не по себе. Ну, в общем, мы бодро взялись за дело, и где-то на третьей песне я заметил, как немцы нашли где-то большую палку, повесили на нее красную майку, и под песню «Баллада о древнерусском воине», который как раз с Тевтонским орденом сражался, начали размахивать этим таким флагом красным. В общем, контакт был установлен. Петь они, конечно, ничего не могли, но провожали очень бодро. Так вот, там охрана работала все время как-то в одни ворота. То есть, если кому-то было плохо в толпе, они его вытаскивали через решетку и помогали ему дойти куда-нибудь там до скорой помощи или там относили их на носилках. Периодически они обливали водой из шланга толпу, но не с целью их, как демонстрантов, там оттеснить, а просто чтобы их освежить. Вот так, дождичек такой сверху. Всем это очень нравилось. Ну, только что вот они вот пиво не раздавали.
1: Вот я просто почему сейчас подумал, есть какая-то, ну, вообще, то есть, на мой взгляд, практически все, что происходит в Рашке, это какая-то граничит с самодеятельностью. Даже уж, прошу прощения за цинизм, даже заказные убийства и тут какие-то самодеятельные. Ну все как-то по-игрушечному. И вот эта охрана, о которой вы говорите, да, то есть она тоже какая-то игрушечная. Потому что, на мой взгляд, либо у коллектива должны быть свои секьюрити, которые, являясь полноценным участником коллектива, разъезжают и охраняют этот порядок. Либо в любом городе, относительно крупном, где есть концертная организация, должна быть специальная контора, занимающаяся профессиональной охраной концертов. Как можно ставить, скажем, обычных милиционеров, которые там по двое, по трое могут пьяных, писающих за углом людей ловить, лупить, да, ставить на массовые мероприятия. Это же целое искусство. То есть то же самое, что уличные бои, да, там, в горах. Помните нашу дивизию Дельвейс, как нас учили, тренировали. А что там, спустились, как бы, на землю-то, на плато, тут-то нас всех и... Вот, так же и здесь. То есть полный непрофессионализм. Когда мы это положение изменять-то начнем?
2: Я думаю, что поведение любого коллектива зависит от того, как, собственно, это дело поставил руководитель. Я уверен, что у этой команды, я помню, что ее название «Барс», по-моему. Вот. У нее есть руководитель, значит, у него такая политика.
1: А же «Барс», ты имеешь в виду фирму, вот, которой занимается?
2: Да, это было в Волгограде.
1: А, ну они же просто нанимают также милицию обычную, судя по всему, да?
0: Я не знаю, там было две структуры. Одна была в защитной форме, а вторая структура такой в темной. Поэтому они, вот одна, наверное, была Барса, а вторая, наверное, кто-то еще.
1: А, кстати, вот вы заметили, филологическая фишка такая, да? То есть вот эти организации, ну, военного толка или секретной организации, совершенно недавно, ну, как во вселенском масштабе недавно, начали сами себе создавать новое название, структуры. Ведь этого никогда не было, заметьте. Всегда была милиция, да, там, организация. Извините, куда вы там звоните? Там? Это организация, да? Потом появилось понятие «силовая структура», где-то на грани перестройки. Слово «структура» само по себе несет очень агрессивный заряд. То есть, ну, это как мой жесткий волевой взгляд. Вот видите, когда я смотрю в окно, все люди расходятся. Так же и здесь. Это новое слово, которого раньше не было в нашем обиходе. Во, какую я выдал телегу. Ну, так, сейчас...
2: Почему-то еще то есть эти фирмы, которые занимаются, допустим, ну, охраной объектов или, например, поддержанием порядка там, на каких-то мероприятиях, почему-то называют всегда как-то жестко. Так, не бы фиалкой там назваться, или одуванчиком. Как-то было бы веселее, может быть, и проще воспринимать.
1: Кстати, в контексте нашей беседы от Максима такое сообщение. Вчера Максим этот самый был на фестивале кельтской музыки. Поведение охраны было очень плохое. Вот как. Но я предлагаю послушать следующую пьесу группы «Ария». Напоминаю вам, что у нас в гостях два ее представителя. Это Владимир Холстинин и Сергей Терентьев. Ну, кстати, очень правильно, что вы пришли вдвоем, потому что вот ваш трубач шумный парень.
0: Ну да. И ночью он не смотрится.
1: Не смотрится. Нет, он даже чересчур смотрится. Это знаешь, когда человек чересчур смотрится, тоже можно сказать, что не смотрится. Ну.
0: Ну вот мы вот говорим, нам хорошо, мы это друг друга видим. Да. Кстати, принесли фотографии. Вот покажи нашим радиослушателям, пожалуйста.
1: Сейчас в окно там. Кстати, я прошу прощения.
2: Видите, только они черно-белые.
0: Да, и вот и, там вот если всем видно, то Сергей Терентьев, он значительно выше, чем я. И поэтому, чтобы его увидеть, надо... То есть надо перевернуть фотографию, там окончание с той стороны будет. А я переверни, пожалуйста, чтобы все увидели.
1: А ты видишь, кстати, меня?
0: Да.
1: Представляешь, я стою на стуле.
2: Серьезно?
1: Вот как жизнь-то сложилась. Да, я еще хочу сказать по традиции такую вещь, что ровно в 2 часа ночи по московскому времени мы вот все втроем, Володя, Сергей, ну и, конечно, я, будем, как всегда, показывать стриптиз в окне нашей радиостанции. Вы можете с биноклями, с трубами подтягивать. Ну, стриптиз в хорошем смысле. Гири тягать, там, махать руками, кричать, вы нас любите и так далее. Так что подтягивайтесь на 14 этаже, окно светится перед началом. Будет произведено два выстрела из пневматической винтовки по окнам напротив. Ну, сейчас песня.

0: И быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Владимир Холстинин и Сергей Терентьев, участники группы «Ария». Мы слушаем музыку. И, кстати, тут заходили несколько лиц и задавали вопросы для вас. Сейчас, если позволите, я их зачту. Дорогие арийцы, стало ли для вас сюрпризом возвращение Дмитрия Варшавского и планируете ли вы в ближайшее время записать совместный с ним альбом? Передавайте также плавный привет Рите. Рита круче Саши. Я не знаю, о ком идет речь, читаю дословно. 200-летний старик уже не актуален. Подпись Макс Юрченко.
2: Ну, в общем, мы большие друзья были с группой «Черный кофе». Мы часто ездили вместе на гастроли. И это одно время было очень выгодно, потому что они были тогда большинство вегетарианцы, а у нас некоторые не пили. И вот после концерта обычно случался банкет. И вот нам с басистом страшно везло. Когда однажды случился банкет в городе Грозном с утра до концерта, это был выезд на природу, а окончился он плачевно очень вечером. Некоторые у нас допускали ошибки при игре на инструментах и падали со сцены. Ну, потом, конечно, было собрание, там штраф, там и все прочее. С тех пор все это закончилось. Но, в общем, вот мы очень любим «Черный кофе». У нас, как нам казалось, много общего. Во-первых, мы пели по-русски, и они тоже пели по-русски. Это, на самом деле, большая редкость. Вот в нашей стиле музыки.
1: Согласен, да.
2: Очень просто назваться как-нибудь и петь на птичьем языке.
1: Вот, кстати, следующее сообщение такого плана вопроса гостям. Кто такой Викштейн? И не собирается ли группа «Ария» менять стилистику исполняемой музыки? Как это сделала, например, группа от названия Hellraiser, начавшая исполнять откровенную байду? Подпись «Вестующий». Хорошая фамилия.
2: Спасибо за вопрос. Нет, байду мы не будем исполнять. Мы попробуем сохранить вот лицо, как взяли на себя в 85-м году. Так будем с честью нести. А Викштейн — это был наш менеджер, как раз начиная с самого начала, с 85-го года до 89-го. К сожалению, он погиб в 89-м году, и дальше нам пришлось вести самим свои дела.
1: А до сих пор эта ситуация также обстоит? То есть у вас нет директора и...
2: Есть, и причем вот он как раз напротив тебя, вот, вернее, она.
1: Ой, а я думал, это бюстик вы принесли какой-то мне
3: в подарок. Это Рина Ли.
1: А-а-а!
4: Бюстом-то проблемы как-то.
1: Далее. Уважаемые представители группы «Ария». Мой друг Игорь очень любит вас. Но это я не от себя, понимаете? Я читаю письма, которые приходят. Это не то, что я не люблю, я просто, чтобы никто не подумал, что, типа, мой друг Игорь. Ну, вас, кстати, чем больше оправдываешься, тем глупее выглядишь. Да. Скажите, не планируете ли вы выпустить какой-нибудь новый альбом или майку? Вот, кстати, интересная постановка вопроса. Когда рядом ставятся вот две совершенно разные байды. Майка и альбом. Ну, как так можно? Извините, там, дайте 2 копейки или подарите скрипку, что ли?
2: Да нет, понимаешь, просто вот на майках можно хорошо зарабатывать. Но чтобы выпустить майку, нужно сначала записать альбом. Тогда там будет обложка, там какая-нибудь фотография внутри. Вот это потом все переносится на майку. А просто так майку никто не будет покупать.
1: А знаешь, тут как-то несколько программ назад был интересный вопрос, как создать ВИА. Вот с чего начать. Ты знаешь, я просто знаю некоторых персонажей очень интересных, которые начали создание своего ансамбля как раз с нарисовки обложек альбомов, которые еще не записаны. То есть начали с атрибутики, с покупки кожаных штанов, с отращения волос. На гитарах даже не умели играть. То есть чистый понт. Начали выпускать футболки. А потом альбомом записали другие люди. Они выдали за свой.
2: Это давно известная практика. Говорят, что будто бы даже в некоторых зарубежных ВИА некоторые артисты выступают только на сцене, а в студии за них записываются другие люди. И не обязательно это женщины. И мужчины попадаются очень такие вот смотрибельные, а в студии обычно другие неприметные ребята работают.
1: А может быть, кстати, это и хорошо, такой подход. Вот вообще же такое международное понятие, как-то сессионные музыканты, оно очень мощная. То есть, может быть, так и нужно. И даже и группе Арии, я ничего не хочу сказать такого. Но оставить вокалиста и какой-то альбом записать целиком со студийными музыкантами. Потому что это совсем другая область. То есть, то, что играется на концерте, это классно, это здорово. Но есть люди, которые ассы студии там. А Маркус Миллер, да? Ну, на концерте он тоже играет, безусловно. Но все-таки это студийный музыкант.
3: Так мы же два студийных музыканта есть. Мы по очереди возглавляли студию свою собственную, арийскую. Сначала Володя 3 года, потом я 3 года. Так что у нас с этим делом все в порядке. Мы на самом деле студийные музыканты и концертные в одном лице. Если, конечно, привлечь кого-нибудь сыграть на ситаре или на флейте, это другой вопрос. Мы об этом думаем, кстати.
2: Да, мы в последнее время изучаем разные инструменты необычные.
3: Вот, но лицо от этого не изменится, если только морщин побольше станет.
1: Это хорошо, потому что морщин не бывает у людей, которые бедны мимикой. А бедны мимикой только идиоты. Вот, например, Бивис и Батхит. Вот на другую тут пришло тут сообщение. Видите, я весь модный, то есть у меня кругом мониторы. Да, такая телега. Уважаемая группа Ария, откуда возникло ваше название, Николай, интересуюсь? То есть свежий вопрос для вас, я чувствую, вижу, как...
3: Ни разу не задавали этого вопроса.
1: Да, я вижу, как вы в недоумении, как же так? Вот мы никогда не думали об этом. Могу на выручку прийти?
2: А, я с удовольствием. Ну...
1: Ответишь, да? Или мне ответишь?
2: Нет, лучше ты.
1: Дело в том, что музыканты честно признались, что они никогда об этом не задумывались. И что им нужно хотя бы денька-два подумать. Они перезвонят и скажут, мне полный ответ, вышлют факсом, а я вам этот факс зачитаю, Николай. Ну, сейчас песенку, да, отслушаем. Нормальная песня. Ну и за то время, пока наши гости ходили, смотрели от нашу конюшню, глиняные фигурки, которые отлепили дети наших сотрудников, а также дети детей наших сотрудников, попросту говоря, внуки сотрудников, пришло огромное количество людей со своими вопросами. Я даже не знаю, с чего начать, поэтому буду по порядку. Поклонница ваша, безусловно, потому что у меня, для меня это нонсенс, чтобы у меня были поклонницы, интересуется, как поживает Валера Кипелов. А что вы замолчали-то?
2: Очень хорошо поживает. Вот я буквально вчера его видел, и он в прекрасном расположении духа, все так же не пьет, очень хорошо поет. Ну, что тут еще скажешь?
1: В общем, как говорится, не жужжит. Далее такое сообщение. Так нечестно. Выньте меня из багажника немедленно. Мы же договаривались вместе на эфир идти, пишет Маргарита Пушкина. Что случилось там внизу опять? Я просто хочу предупредить, что спецслужбы и так на меня напрягаются, потому что постоянно там трупы валяются, то кольца золотые после эфира какие-то, другие части тела.
2: Да это сигнализация новомодная. Знаешь, вот чем проще бывает, тем лучше. А тут то машина встанет посреди поля и не хочет никуда ехать. А тут вот багажник не открывается, орет и все.
1: Ага, то есть это не Маргаритка.
2: Нет, это аларм, аларм такой.
1: Ага, но знаю,
2: голосом,
1: знаю.
2: Голосом
1: женщины.
2: Да.
1: Голосом поэтессы, я бы сказал. Сэмпл такой, знаешь. Вот вопрос от человека с именем Антон. Я вижу, вы испугались. Я тоже. Но сейчас все зачту. Уважаемые арийцы, как вы относитесь к отечественному black metal?
2: Ну, я, честно говоря, я не знаю. Я больше люблю старую музыку. Как бы сказать, старую. Такую, более традиционную. А с black metal я мало знаком. Вот Сережке больше повезло. Он последние 3 года на студии часто записывал группы, которые играют такую музыку.
3: Ну, примерно такую. Приходится изучать конъюнктуру, вникать в суть дела. И частенько на гастролях подходят музыканты. Допустим, вот в Перми подошла группа Гринауэр или Гринуар, я не помню, как точно говорить. И как бы... Ну, в общем, живет это как-то музыка. Может быть, конечно, не очень хорошо, но живет. Люди частенько приносят кассеты, просят помочь там как-то в Москве. Понятно, что все происходит в Москве. особо обрадовать нечем, конечно, но люди трудятся в поте лица над этим. Вот. И почетный труд, конечно, и скорбный одновременно.
5: Но я даже могу...
3: Дум высокое стремление, я думаю, не пропадет.
5: Даже вот могу привести пример человека, который всего себя беззаветно отдал продвижению такой музыки. Щедрейший души парень, который готов последнюю копейку отдать музыкантам. Это Паук.
2: Да, я сразу понял, о ком ты говоришь.
5: Ну, характеристика такая. Да, тоже тут так что. Да, сейчас я вот сюда лучше обращусь. Скажите, пожалуйста, сколько процентов ваши слушатели имеют от общего числа слушателей музыки в России? Это было бы интересно. Ну, это статистика, можете, кстати, не отвечать, потому что у меня есть другая тема.
2: Как-то я не понял, сколько, кто имеет?
5: Да, зовут-то, ну что, какая идея, ну их. Я вот что хотел спросить, помните времена попсы? Ну, да, галимый, мерзотный попса, она сейчас снова возвращается, эти поющие ретузы, трусы и тампоксы, они повыскакивали, значит, за чужие бабки, да? Одно время эта попса была, ну, попросту тупая и вульгарная. А затем началось предательство. То есть люди, играющие очень, ну, с хорошим музыкальным вкусом. Кстати, ваши братья-гитаристы. Наверняка знакомые и любящие искусство Фрэнка Заппа и прочих гениев. Гениев очень мало, резко продались. И в этих ритузных музыках зазвучали очень такие приличные, но приглаженные партии на гитарах. Помните, да?
2: Да, я это замечал очень. Это модно было очень.
5: Модно, модно, модно. Как сейчас обстоит дело с этим? Я вот смотрю, вот все эти безделки дрестящие, они от этого хода отказались. Нигде не слышно пение гитары. То есть получается, что тогда все люди... чтобы как-то заработать денег, могли пойти на этот компромисс. А сейчас вот, ну случись такое, что, ну, все же мы люди, там, сегодня сидим вместе, завтра по разные стороны баррикад. Как быть, куда податься? Да, в сделки не пойдешь, у них пукц-пукц-пукц, да, ну, везде пукц-пукц, все. Вот как быть? Что делать-то?
2: Ну, туда, конечно, не пойдешь, но мы как-то с ними играли вместе концерт.
5: Круто.
2: Причем было это в городе, в Новороссийске, по-моему. Они играли первое отделение, мы второе. И вот что удивительно, никто из зала не ушел. И вроде бы такие разные совсем понятия. Нам все нам говорят, ну как вы могли играть со стрелками? Ну мы же не с ними играли, мы просто играли на одной и той же сцене в разное время. А вот как они могли вот это все слушать? 4000 человек сидели, смотрели сначала... одну музыку, потом совершенно другую. Я думал, что сначала будет там крик, свист, там помидоры какие-то полетят. Нет, нормально, все было корректно. И потом было то же самое.
3: А, по поводу того, что это вернулось, я хотел просто продолжить эту тему. Да. То есть это как бы вернулось. Вот я помню, там раньше гитары завывали в попсовых произведениях. Вот. А музыканты были одеты иначе. То есть их переодели в костюмы и так далее. А сейчас я вижу, то есть если без звука слушать, смотреть, точнее, Филиппа Киркорова, я не помню точно название произведений, такое впечатление, что жутко металлическая группа выступает. Люди мотают хайром, все в коже, по пояс голые, гитары такие это, экстремальные. Вот, а звук включаешь, а там Филипп Киркоров. Так что частично это вернулось, в смысле...
5: То есть не все потеряно, я бы сказал.
3: Не все потеряно, может быть, какие-то подвижки будут все-таки.
5: Вот тут Максим интересуется, это ко мне вопрос. Александр, я очень-очень извиняюсь, Максим, ничего, забудь. Но не вас ли били 13 апреля на углу Мясницкой и Старого Арбата? Максим, действительно, это было. Какие-то люди жестоко отлупили меня печенью своими и почками по моим ногам, ботинкам и кулакам. В результате чего было вызвано 3 скорых помощи, но я догнал автомобиль и прокусил им колеса. Они попали в мощную аварию, и люди эти погибли. Конечно, сейчас мне стыдно, я раскаиваюсь. Так, что тут у нас дальше? Александр поставит для девчонок, то есть которые принимают сообщения, пускай они оттянутся, главный по связи. Кстати, тема хорошая, ведь операторы пейджинговых компаний вот, и почтальонши все, которые к нам все приходят, это же люди, благодаря которым осуществляется связь, они читают это, они понимают, о чем идет речь. Может быть, сейчас они слушают, я предлагаю дать им такую возможность оттянуться и сплясать жуткие пляски в голом виде на своих операторских столах. Какая песня? Нет, у меня-то она выставлена, объявлять не будем. Не будем как птица.

Вот пришло сообщение, плясать не будем, мы очень устали. Женщина-оператор, конечно, посидите, дорогие, посидите тихо и спокойно. Пусть в ваших глазах это будет... Ой, петь начал снова.

0: станции быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Владимир Холстинин и Сергей Терентьев из группы «Ария». И тут много всяческих вопросов приходит. Сейчас я вот зачту секунду. Ага, вот. Расскажите, пожалуйста, были ли у вас гастроли в Красноярске или вообще в Сибири? И какие интересные моменты вы можете отметить о городе, о публике и о ваших слушателях?
2: Нет, к сожалению, мы не доехали в этот раз до Сибири. Мы были по Волге, плыли мы. И были вот на Урале, в трех городах. Екатеринбург, Пермь и Челябинск. Но мы надеемся попасть в Сибирь. Там просто зимой очень холодно. Так что мы обязательно приедем. Раньше мы были несколько раз на гастролях в Сибири, так что перерыв, правда, получился очень большой. Но были интересные моменты. Вот в городе Томске мы отмечали день рождения нашего гитариста, и так получилось, что, в общем, он выбросил телевизор. Ну, все должны когда-то через это пройти. Вот все рок-группы, они обязаны выбросить телевизор. Так положено просто. Вот как волосы, например, у музыкантов там.
3: Или упасть со сцены.
2: Да, вот. Но мы, я считаю, что мы дальше всех пошли. Мы его два раза выбросили, потому что мы его сначала выбросили, а потом с утра техники принесли его и сказали, ну, придет горничная, будет неудобно. А у нас же не такие доходы были, как у Rolling Stones тогда. И мы, ну ладно, они его принесли, поставили, он такой скособоченный стоит. И Маврин быстренько купил другой телевизор. Ну, тоже такой же, не новый. И вот мы поставили его вместо. Он, по крайней мере, работал. А куда девать сломанный? Ну, мы его опять в окно выкинули. Второй раз уже.
1: Нормально.
2: Потому что ты его же не вынесешь мимо гостиничного сторожа. Он скажет, воруют же.
1: Там... Скажут, да, да. Так, сейчас вот еще тут, еще такое сообщение. Вам знаком человек по имени Дилан Трой?
2: Да, конечно.
1: Вот от него сообщение следующее. Когда вы, наконец, отдадите деньги за обложку?
3: Может, это к администрации вопрос, а не к музыкантам?
2: Да, действительно. Мы можем только струны отдать, вот, или там медиаторы, например. Гитары жалко же отдавать.
1: Также квартиры и машины. Мы тоже принимаем в нашем ломбарде.
3: Вообще у нас есть телефоны у каждого, и при себе в том числе, и на студии, и автоответчики. Если у нас какие-то проблемы возникли, то их очень легко уладить. Надо оставить сообщение хотя бы на студии, на автоответчике. Я донесу до группы любую информацию.
1: Вопрос к гостям. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тем группам, которые являются нашими соотечественниками, но исполняют свои песни на английском, турецком и японском? Ни разу не слышал, чтобы на турецком, японском языках, например, как группа «Парк культуры». То на турецком круто.
3: Deep Purple мы слышали на японском языке, исполняет какая-то японская группа, да?
2: Да, это
3: очень забавно.
2: Фэны, да. Deep Purple, они и гранд-фанк исполняют на японском языке. Но вот как мы относимся? Ну, мы поем по-русски. Вот как с самого начала начали петь по-русски. И никогда не пробовали петь по-другому. Поэтому нам трудно судить.
1: В принципе, да. Совершенно никакого интереса нет заниматься пропагандой чужого языка. Это знаете, как когда я в свое время работал в контрразведке, мы шпионов, знаете, когда допрашивал, смотрю ему в глаза и говорю, на каком языке, гад, думаешь? Человек сразу такой, айхниш шисен, или там, что ты пристал? Ну, сразу понятно, да? Вот. Так, что еще? Да, вот, Егор, сейчас, Саша, когда у тебя в программе появятся супердевки? Очень давно их не было, и все слушатели твои ждут очередной встречи с ними в радиоэфире. Послание Bloomberg. Но дело в том, что они в данном случае не совсем в эфире, они заняты помывкой автомобиля моего и моих гостей. Вот, и моют его тоже суперски, как и все делают супердевки. А Егор вот очень беспокоится, он говорит, как плясать под вашу музыку. Он пытался в присядку, но жена сказала, что он идиот. И он хочет вот прояснить, есть ли какая-нибудь методика.
3: Ну, собственно говоря, под эту музыку обычно танцуют головой.
1: Я понял.
3: Ну, можно согнуться по пояс и обратно. Это максимум уже, что можно придумать.
1: Так, сейчас вот еще такое слышал. Сергей, а правда ли, что в одном из горных концертов, как конферансье, арию заморского гостя, вы по ошибке, заслышав первое слово, выскочили на сцену? Видимо, когда конферансье объявил арию московского гостя, ты как-то попутался и выбежал. Было так?
3: Что-то я, видимо, засыпаю или что-то такое. И вопрос никак не могу понять.
1: А я тоже что-то не понял. Да ладно, дай песню послушаем. Что нам потеть-то?

0: Нашу программу «Монморанси» слушают, конечно же, люди исключительные, люди умные, образованные, бывшие военные, простые рабочие, в том числе и музыканты. Исходя из этого, приходят вопросы профессиональные. Например, такой от человека по фамилии Сирота. Он спрашивает, гитары каких фирм вы используете в своей работе?
1: Да, Сергей Терентьев, Washburn N4, Les Paul Studio. И опять же Washburn. Забыл модель. Прошу прощения.
2: А у меня вот гитара Hammer, Gibson и Fender. Вот, пожалуй, вот мои три любимые фирмы.
0: А у меня ленинградская 12-струнка и самодельная Ovation с оторванным в бою грифом. Да, вот такое еще сообщение. Саша, передай, пожалуйста, привет от Лии Сабировой, которая находится сейчас в Германии. Так что я вот еще и привет и передаю тоже.
1: Спасибо, Лия.
2: Спасибо.
1: Да, жду письма.
0: Да забудьте, да.
1: С приглашением в Германию.
0: Что тут еще у нас? Как вы относитесь к поп-музыке? То есть Пугачева, Николаев, Моисеев, Михайлович. Михайлович, это, по-моему, театральная женщина-деятель. Татьяна Михайлович, она все время играет мужиков. Я могу, правда, ошибаться. Ну, в общем-то, наверное, мы никак не относимся, да? Ну, что отвечать на это?
1: Никак.
0: Я вот что предлагаю, уважаемые гости. Конечно, мы общаемся. Сейчас еще вот одно зачитаю. Шурик, когда спросили у американского писателя, который написал книжку о мальчике, красящем забор, что для вас самое смешное, он ответил: задница, прокомментируй этот ответ, пишет Люська. Ну, действительно, эта часть то человеческого тела является самой смешной, воистину, самой уникальной. То есть я бы даже сказал, что если взять человеческое тело как флору и фауну, то задница в нем занимает то же место, которое вот во флоре и фауне занимает птица. Совершенно уникальный орган и действительно смешной. Но я предлагаю общаться и по телефону начать. 203-19-22. Наши гости. Я напоминаю, что это Владимир Холстинин и Сергей Терентьев из группы «Ария». Ответят на ваши вопросы. Поднимаю телефонную трубку. Тоже, кстати, может, наушники там есть. Хотя-то я не слышу, ничего будет. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй
0: говорить.
3: Ночи.
0: Скажите, вы как-то волнуетесь? У вас
3: да
0: такой голос.
3: Нет, Зеленоградский вас беспокоит.
0: Что у вас как-то с голосом? Мне кажется, что что-то может случиться. Может,
3: нет,
0: вам плохо будет.
3: Ничего случится, ничего ни за что не случится.
0: Ну как-то вы нервно очень нервничаете. Может, да все-таки вы перезвоните попозже?
3: Александр, ничего подобного.
0: Ладно.
3: Так вот, уважаемый, у меня такой вопрос. Сейчас 200-летний юбилей готовится Александра Сергеевича Пушкина. Какая у вас программа к этому юбилею? Подготовили ли вы что-нибудь? Так что вот уже, например, Вадим Степанцов и брат комитета Тимофей Дакшицер, в общем-то, известные люди, любимые Саша, они...
0: А, извините, что я вас перебиваю.
3: Программу.
0: Извините, что вас перебивают. Просто проверим вашу память. Не могли бы вы повторить ваш вопрос точь-в-точь с самого начала, не меняя ни фраз, ни интонации? Вот давайте попробуем.
3: Ну, дословно не повторю, но...
0: Слабая память. А знаете это почему? Потому что, видимо, район у вас экологически нечистый. Или пьете много.
3: Ни то, ни другое.
0: Ну, а что же это тогда? Старость?
3: Нет. Наоборот, сильная молодость.
0: А вот... Ну, понятно, ладно, не можете повторить, хорошо, хоть признали.
3: Да, вопрос коротко тогда повторяю, заключается он в том, какую вы программу подготовили к празднованию 200-летия Александра Сергеевича Пушкина, и участвуете ли вы в этом? Это первый. Второй вопрос, вот недавно то ли русское радио, то ли наше радио, какое-то из них я забыл, проводит
0: все
3: акцию
0: здесь наша.
3: Об игре Армена Григоряна и группы Крематорий на какой-то частной квартире в Капотне. А не собираетесь ли вы где-нибудь на кухне сыграть, так, например, у нас в Зеленограде?
0: Понятно, спасибо.
3: Спасибо.
0: Спасибо.
1: В общем, второй вопрос, как бы, и к первому имеет отношение. Мы подготовили программу, можно сказать, даже шоу мощное к юбилею Пушкина, но его никто не увидит, кроме нас. То есть это, может быть, даже не на кухне произойдет, а где-то в другом месте. Вот. Но не можем о нем рассказать ничего. Но мы подготовились.
0: А мне предлагали, знаете, как вот на этот юбилей отметить грандиозным спектаклем, который должен прямо в центре города разыграться. Мне предложили роль француза Дантеса, но я счел это кощунством и отказался. И ушел, хлопнув дверью, так что она отвалилась, так что все могут теперь туда войти, там ни кодового замка, ни двери нет, заходите, женщина сидит, выпечка лежит. Ну что, следующий, я думаю, телефонный звонок, да, 203-19-22, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно к вам.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот, это Димон из Марина звонит.
0: А вы же только что звонили.
4: Нет, это из Зеленограда к вам.
0: Не надо, у меня память хорошая, это он не мог
4: нет,
0: повторить все, а я...
4: Нет, я сообщал сообщение, но вы не прочли.
0: Вот вы как меня разыгрываете, дорогой наш Волжанский, да.
4: Вот, я хотел такой вопрос задать. Вот, я, кстати, ну как, мне нравится группа Ария, но я не скажу, что я такой прям фанат, но хотя по отношению, там, конечно, у меня плохое отношение к этим сделкам, там, Дрестящим, вот, само собой.
0: Понятное
4: вот.
0: Дело.
4: Вот у меня вот друзья есть, которые вообще истинные арийцы, я просто как-то был на день рождения, они там все день рождения только одну арию слушали исключительно. В принципе, вот так вот я познакомился с группой. И вот они, у них все время вопрос такой к группе. Вот говорят, что они все время запишут альбом, хороший такой, знаете, вот, ну именно рок такой, немного даже метал, да. Но я не разбираюсь в стилях. А вот потом какое-то время у них начинается вот, какой-то вообще какая-то попса просто непонятная. Вот, прям как будто поменялись, понимаете? А потом опять хорошо, понимаете, вот какие-то периоды. И второй вопрос такой. Вот я знаю, им пишут стихи какая-то женщина, у нее фамилия Пушкина.
0: Она в багажнике сейчас сидит.
4: Вот. А вопрос, она имеет какие-нибудь корни от этого поэта?
0: Пустила ли она в багажнике корни? Вот выйдем, проверим.
4: Ну да. Корни она имеет, Александр
1: Сергеевич? Это входит в программу подготовки к 200-летию.
0: Извините, а что в вашем понятии вот у женщины корни?
4: Ну, это говорите... Не, ну, значит, родственница какая-нибудь.
0: А, понятно. А то мы уж подумали что-то неприличное. Сейчас ответят музыканты. Спасибо.
4: Спасибо, до свидания.
0: Да не забудьте. Ну что, про корни там.
2: Да нет, конечно, она
0: вся в конях.
2: Она, правда, всегда отнекивается. Вот мы ее сто раз спрашивали уже.
0: Нет, даже собственный садовник, который вот. Да, извините.
1: Кстати, корни бывают и у мужчин, кстати. Вот Пушкин, там, например, тоже.
0: Безусловно. А что там еще за вопрос был? Что-то забыли мы. Или следующий уж послушаем.
1: А?
0: А, да, по поводу попсы.
1: Ну, попсовая группа, в принципе. Ну, ничего, да?
0: Да, конечно, ничего. Джордж Майкл тоже попсовый. Но какой хороший. Так, сейчас еще. Я просто тут тоже листаю параллельно. Отсылаю факсы, телеграм. Вторая работа, знаете, у меня же бензозаправка своя. Закусочная. Ну, ты знаешь, да, это все. Это везде приходится отслеживать. В общем, страшная вещь. Так, что у нас здесь? А? Да, тут просят, чтобы я из окна стрельнул. Но дело в том, что вот мы показывали стриптизы, еще не все разошлись, стоят в ожидании. Я боюсь, что их зашибет попросту гильзами, которые в обилии сыпятся. Я же не могу один раз стрельнуть. Я же если стреляю, так всю обойму. Вот эта вся байда летит, метает, так называемый золотой дождь. Ну, в хорошем смысле.
2: А там причем собрались на стриптиз одни девчонки, которые стояли вдоль улицы, они теперь все стоят напротив.
0: А ты заметил?
2: И все машины останавливаются. Вот. Они же думают, что там просто расширенная раздача слонов, а они просто все в окно смотрят.
0: А ты заметил, какие у них смешные лица, когда на них смотришь вот, с радикального верха?
2: Да.
0: Вообще чума. Да, что тут еще? Неужели кому-нибудь могут нравиться те группы, которые не нравятся Александру? Не могу произнести их вслух. Подпись Харрис. Харрис, конечно, нет. Ну что, следующий звоночек, да, наверное, примем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Какой странный нервный голос. Может быть, вам перезвонить, успокоиться? Вы, наверное, нервничаете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, а что у вас так скрипит? Алло. Знаете, были такие случаи, человек волнуется, звонит, да? Вот, и на том конце слышит до боли знакомый голос, мой, и приятный, конечно же, голос. И от волнения, и вот так раз, дергает, он бьет себе трубкой по зубам, они вылетают, и он подавляется ими и погибает прямо. Почему? Я поэтому и прошу, что вы не волнуйтесь. Так вот, вот сейчас это случилось. Вы слышали звон, падение тела. Все, молчание. Кто виноват? Мы с вами. Мы с вами виноваты. Здравствуйте, вы в прямом эфире.

0: третий номер. Так и не могу выбрать никак.
1: Знаешь, тебе альтернативу даю. От Балтики пучат меня. Вот, ну, это субъективно, то есть прям пучат никуда. А Чаковская хорошая, особенно специальная. Попробуй Останкинское. Останкинского пивзавода.
0: А я пробовал.
1: Оно же свежее, оно, на нем срок годности стоит.
0: Оно антигуманное, понимаешь? Оно... укрепляет ноги, но ослабляет душу. Я пробовал.
1: Пиво — это напиток мудрецов.
2: Специальное, согласен.
1: Вот так вот. Ну что, еще звонок, да, послушаем. 203-19-22. Сейчас, что тут-то у нас? Саша, от диджея, работавшего на радиостанции «Золотой дождь», можно ожидать некоторой симпатии по отношению к таким лицам, как Джордж Майкл, Бой Джордж и т.д., пишет Bloomberg. Меня больше всего удивляет, вот в чем такая причина негативного отношения определенной части населения к Джорджу Майклу. Зашел человек в туалет подрочить, это его личное дело. От этого голос не стал хуже. А могу сказать, что мало кто вообще в мире может делать попсовые, ну, такие грамотные аранжировки, какие делает этот человек. И его там половая ориентация в данном деле никакого.
0: Вот я очень хочу добавить, вот у них на Западе мало быть голубым для того, чтобы стать знаменитым. Да. Ну, понятно, да?
1: Да. Хорошая добавка, действительно.
0: Мы тут говорили недавно просто об эстраде, о какой-то тут, о попсе нашей. И приводились там разные имена.
1: Телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего...
3: Доброй ночи. Это инспекция по надзору за условно осужденными?
1: Нет, вы знаете. Ну, собственно, вполне возможно, что мы сможем вам в этом смысле помочь. Сколько денег?
3: В таком случае...
1: Нет, простите, денег сколько? Вы сумму...
3: Что-то наделала. Опустили наши дворы.
1: Денег не будем с него брать. По нечестным образом он их заработал. Знаете, как мне сегодня один говорит, а вернее, я ему говорю, денег дай. Он говорит, у меня нет. Откуда, говорит, мне их взять? Я говорю, а меня это не волнует. Он говорит, ты разговариваешь как уголовник со мной. Потому что, говорит, настоящие люди, да, кредиторы, их всегда интересует, откуда возьмут деньги должники. Представляете? По-моему, от этого человека, который сейчас звонил, денег лучше не брать. Ну, исходя из теории персонажа, о котором я выше сказал. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
4: Алло.
1: Алло, да, говорите.
4: Здравствуйте. Александр?
1: Да.
4: Извините, пожалуйста, при всем уважении к вам и да. к гостям, должен вам высказать сегодня такое вот, собственно, пренебрежение, что вы не должны показывать ваше раздражение на людях. От этого очень много зависит. Вы должны держать себя в руках. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо вам.
0: Он и не показывает. Я все время на него очень внимательно смотрю.
1: Я сижу как мертвый, я ни разу не моргнул.
0: Нет, ты не сидишь, ты же стоишь, ты забыл.
1: Да. Может быть, дело в том, что то, вот как мы тут воспринимаем реальность, она одна. То, что происходит вне эфира, совершенно другое. Может быть, как-то со стороны я кажусь кому-то слишком возбужденным и даже озлобленным. Это не так. Наши гости вот это подтверждают. К тому же женщина здесь, если бы я был злой, она бы давно убежала. Они все убегают, дико визжат. «Драка, помогите!» Обычно визжат женщины, когда я раздражен. Давно мы не слушали пьесу, да?
0: Ой, да, как-то мы забыли.
1: Пьеса?
0: Пьеса называется «Тореро». Дело в том, что вот пока Рита сидит в багажнике, я хотел бы тут для широкой общественности раскрыть маленькую тайну. Дело в том, что первоначально там в первом куплете были другие стихи. Вот. И как же они начинались, Рин?
5: Я Тореро.
0: Я Тореро. А может быть, ты расскажешь, я что-то не помню.
5: Ничего себе. Ну ладно, поскольку писала женщина, наверное, да. Наверное, имеет смысл процитировать женским голосом.
1: Да.
5: Звучало это следующим образом. Я Тореро, я мясник, я поставщик заколотых быков. Я Тореро, я с детства привык к ударам безумных рогов. Сейчас текст немножечко изменился, но послушайте сейчас, что у нас.

0: Подочь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю для тех, кто только что подключился к нашим волнам, что в гостях у нас группа Ари в составе гитариста Владимира Холстина и гитариста Сергея Терентьева. Также тут присутствует директор группы Рина Ли. Соответственно, мы общаемся с вами посредством телефона в студии 203-19-22. Музыканты отвечают на ваши вопросы. Вот вопрос, правда, ко мне, но я думаю, что будет интересно и от вас услышать ответ на него. Какими экстремальными видами спорта вы занимаетесь свободное от радио время? И имеется в виду такие виды спорта, как сноуборд, маунтинбайк и тому подобное. Сэм интересуется. Ну, про себя я скажу, что я дико люблю, напившись, подковырнуть своими мощными жилистыми пальцами какой-нибудь ржавый люк, похожий на перегорелую вафлю, собственно, и внедриться туда, играя в диггеров. Вот. А так, в принципе, я люблю рафтинг, сплав по горным рекам, причем без жилета и без лодки. Вот. А как у вас обстоит дело?
2: Я вот с детства любил что-нибудь поджигать.
1: В день пожарника это хорошо.
2: Да, и пару раз я чуть не сжег квартиру. Вот, и главная задача была быстро все потушить, погасить. Такой у меня был спорт. Один раз у меня диван загорелся, второй раз бензин загорелся в квартире.
3: Но это не относится к вышеперечисленным.
2: Ну, вот барабанщик у нас большой любитель. Он все время ездит по пересеченной местности. То на джипе, то и вот и бывает. У него случай, он вылетел из люка один раз, перевернулся. Вот. Он вот такой у нас отчаянный парень.
1: Да, ну это исчерпывающий ответ. Я предлагаю, наше времени-то у нас не так все-таки много остается, все-таки отдать это время нашим радиослушателям 203-19-22, которые набирают со страшной силой послушать их звоночек. Кстати, еще я хочу сообщить, что мне передали телефон Михаила вот из другого города, но я с трудом представляю, что, например, потому что очень часто мне передают телефоны и просят: Саша, позвони. Я звоню, меня там обкладывают матом, грозят убить и называют подонком. Значит, исходя из этого, я ожидаю такого же от этого звонка, Миш. Поэтому ты уж лучше сам дозванивайся, приходи и так далее. Или посылай людей своих с нарочным. Нет, с посыльным, да, говорят, жена. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло, Саша.
1: Да, да, приветствую. Да.
4: Добрый день.
1: Здравствуйте.
4: Это приветствует экстремист-павщик.
1: Еще погромче скажите, как-то.
4: Приветствует экстремист-павщик вас.
1: Да, здравствуйте.
4: У меня есть два вопроса к Холсту. Вот. И одно предложение к вам.
1: Да, только если можно, говорите погромче, потому что вы пропадаете. Это вина линии телефонной.
4: Хорошо.
1: Да.
4: Значит, вопрос первый. Вот когда, значит, группа Ария была как бы, ну, на волне, на пике, вот, у них выходили начальные такие тексты, ну, «Борьба за мир», там вся такая байда. Вот. И как бы Пушкин там писал это все дело. Я так понимаю, что иначе-то нельзя было ведь выбраться в те совковые времена на сцену. Вот. И второе, значит, как там поживает Валера. Я знаю, что он как бы завязал сигарету там потреблять. Вот. И было ли участие AA, анонимных алкоголиков, в этом? То есть я так понимаю, что сложно человеку бросить самому. Вот. И к тебе есть такое предложение. Будет отбор на чемпионат мира по рафтингу,
1: да,
4: на реке Белая, Адыгея.
1: Да.
4: 1-9 мая.
1: Угу.
4: Предлагаю вот принять участие. Можно проспонсировать, но мощно денег заплатить.
1: Я понял, спасибо за предложение. Ты, кстати, можешь скинуть свои координаты на пейджер, тебе уже известный. Спасибо, но я вот сразу хочу сказать, сейчас, секунду, у меня заела нога. все. Понимаете, ногой зацепил, а в расперды растет. Но это не мешает мне рафтингом заниматься, не подумайте. Дело в том, что я не принимаю из принципа никакого участия во всяких конкурсах. То есть, как сейчас я понял, наш радиослушатель сказал, что отборочный, да, какой-то тур на участие в соревнованиях и так далее. Значит, я готов принять сразу в соревнованиях, причем, в общем, в числе первых, а лучше сразу, чтобы меня без всяких соревнований победителям и денег дали. Потому что, ну, во-первых, что там, рыб пугать? И так понятно, кто главный, зачем все это, зачем все эти прелюдии? Надо сразу перейти к этой байде, как ее? Ну, есть прелюдия, а есть это. Ну, помню, как она?
3: Послесловие.
1: Нет, ну, у нас в опере-то это. Это.
2: Неужели сода?
1: Кончита.
2: А.
1: Вот. Сразу кончите. Но тем не менее, плавать интересно. Кстати, тут такой прикол. Я называю нас, рафтингистов, уборщиками реки, потому что все в оранжевых жилетах и подметают речку. Вот так. Есть у нас такая шутка. Ну, вам-то не понять, вы же не разминаетесь рафтингом. Да. Ну что, следующий телефонный звонок.
2: Не, а как же мы не ответили на вопрос-то?
1: А там вопрос был еще какой-то. Да. Простите, видите, как я все о себе, да, о себе.
3: Потом даже два.
2: Да, что-то прокипело я, вот не знаю, я про себя хочу рассказать. Вот как меня спросили про борьбу за мир. Вот
3: трактор в поле, тыр-тыр-тыр, все мы боремся за мир.
2: Да, то есть вот как только ты запел...
1: Я не пел совершенно.
2: Извини. Прокипело, сейчас тут нет, мы на него свалим. Как только вот он запел о борьбе за мир, так сразу, значит, по-другому было вылезти нельзя. Но при чем здесь борьба за мир? Ну, мы были пацифисты, да, вот. Нам очень нравилось. Все-таки мы дети вот того хипянского поколения-то. Это для нас не пустые звуки, вот. Поэтому нам эта тема была очень близка и понятна. И мы не пытались на ней спекулировать. Это вам не попса какая-нибудь. Мне не нравится это обвинение в том, что мы сейчас не поем пацифистских песен. Ну, может быть, другие книжки стали читать, от идеи абстрактного гуманизма как-то отошли немножко. С огнем надо бороться еще большим насилием, я так теперь считаю. И больше почитываю «Толкни слабого» у Ницше. Ну, неважно. А раньше вот группа же растет, развивается, и люди, которые в ней работают, тоже. Так что не согласен я с упреком. А текстов на потребу худсовета мы никогда не пели. В том же, в первом же альбоме, во втором есть тому примеры. Даже вот обложка второго альбома, например. Как она могла, по-вашему, худсовет пройти?
1: Есть такой ансамбль англосаксонский, называется Fate No More, по-моему, да?
2: Да-да-да.
1: Они одно время играли тяжелую музыку, затем это просекли фишку. Но в их лице, это, конечно, коммерческая фишка, стали немножко так прирыповывать, да? Вот не было у вас-то желания поэкспериментировать тоже в этом духе? Ну, попросту кардинально сменить стиль, начать играть тяжелый рэп. Или, к примеру, как вот очень любимая мной группа Dread Zeppelin. Может быть, вы слышали, которые... То есть регги тоже... Да. Вот что-нибудь такое сделать. Ну, отойти все-таки от таких канонических дел. Потому что музыканты вы классные. Причем у Фрэнка Заппа вообще же стиля как такового не было. И рамок не было. Беспредельный был человек. Экспериментировать надо.
2: И вот именно с рэпом? Или ты вообще...
1: Да, чем угодно. Можно с рэпом, можно, как я уже сказал, регги. Можно просто сделать акапельное пение участников группы.
2: У нас был такой проект сольный. Мы с басистом, с Дубининым записали альбом, называется «Авария». Ну, как бы производная от «Арии». И там было сыграно 8 старых песен в аранжировках примерно... который мог бы сделать, например, Sting, вот, или Эрик Клэптон.
3: Но они этого не сделали.
2: Или вообще уже Ник Кейв, например. Вот такой там набор был. Это была такая шутка. Да, они этого не сделали, это сделали мы. Ну вот, а всерьез заняться другой музыкой? Ну, я играю дома на мандолине, например. Но вот Сережка меня на гастролях слушает и днем, и ночью.
3: Я даже сам пытался играть. Очень сложный инструмент, оказывается.
2: Ему даже стало нравиться уже.
3: А я вот лично пытаюсь на студии, там, в свободное время от радио, играть под всевозможные лупы, там в компьютере много всякой всячины. Такие современные лупы, там. Ну, я играю, да, хорошо получается, мне нравится, но я не представляю себе, как это можно применить в рамках группы Ария. Что-то мне как-то не представляется, вот как Кипелов будет петь. Это в принципе американизм, например, уже сразу можно сказать.
1: Вот здесь упоминали на нашем пейджере название группы Freak Power, такая очень многие горячо любимая. Там музыка, которая записана на основной, так, ну я имею в виду первый их альбом, на основной пластинке, ну совершенно такая в стиле, грубо говоря, Freak Power. А есть вторая пластинка, как раз на основе джангл, то есть совершенно, ну, совершенно другие вещи. Почему бы не попробовать? Я не знаю, мне кажется, как раз то, что ты не представляешь себе, так, значит, нужно начать. И
3: ты понимаешь, что надо будоражить свое воображение, да, и так далее. Это понятно.
1: Дербанить воображение. Дербанить. Смешное слово. Услышал недавно. Дербанить мне очень понравилось. Но, правда, применительно к другому. Ну что, телефонный звонок, да, послушай. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло. Алло, да. Это Михаил Зеленоградский.
1: А как-то вы волнуетесь все-таки, вот, а?
5: Нет, я вылечился.
1: Ага, говорите, пожалуйста.
5: Я бы хотел задать вопрос Александру.
1: Да.
5: Когда у вас будет диджей Помада?
1: Угу.
5: И оленевод, который зашел посрать с ним на дискотеку?
1: Понятно. Вот данные персонали, позвонившие, как вы все уважаемые поняли, конечно, этими же губами целует и свою маму. Вот, но суть в том, что сам вопрос поставлен неграмотно. Значит, диджей Помада – это лирический герой диджея Зума, во-первых. Во-вторых, конечно, цитата, она где-то, может быть, и правильная по сути своей, но из данных мальчишеских уст это звучит, в общем-то, невкусно, скажу. Даже более того, безвкусно. Вполне возможно, конечно, что это звонил пожилой человек с детскими мозгами. Тоже такого не исключаю. Либо, в общем-то, попросту ребенок с туловищем пожилого человека, что одно и то же. Мне ж стыдно за вас, молодой человек. Оттаскайте сами себя за ноздрю. Да, следующий телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Ну, это у вас не будильник, дорогой друг, а яйца звонят ваши. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Вы знаете, я сейчас очень волнуюсь, можно я потом перезвоню?
1: Да, давайте, хорошо, давайте. Вы только осторожней там, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
6: Алло.
1: Да.
6: А вот у вас нет какой-нибудь песни из репертуара группы «As fucking and we are strong»?
1: Вы имеете в виду, наверное, то есть певца Луи Армстронга, а первую фразу, которую вы произнесли, кто-то сказал вам в метро. Я хочу сказать, что по отношению к вам эта фраза была оскорбительная. Он, видимо, сказал к вам, а вы теперь говорите «а», то есть сами себя. Это, то есть остерегайтесь впредь подобных. Луи Армстронг, безусловно, у нас есть. Мы очень сильно любим данного исполнителя, в общем-то. Но в данном случае у нас в гостях музыканты, занимающиеся другой музыкой. Музыкой. Мы, конечно, уделим внимание Луи Армстронгу, а вы поосторожнее с, так сказать, с попугайничьим. Все-таки надо, как говорится, фильтровать. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Как часто вы его любите?
1: Что-что? Я не расслышал чего-то. Женщина, если вам не сложно, перезвоните и повторитесь. Или, видимо, в столь позднее время, ну, не поленитесь дотянуться до стакана, где у вас лежит ваша челюсть, и вставить ее, прежде чем звонить мне, уважаемому, почтенному государственному человеку. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Доброй ночи.
1: Приветствую.
8: У меня вопрос, в общем-то, такой. Я давно слушал Арию, так уж давно. Ну, в смысле, слушал, теперь не слушал. Ну, ранее Ария мне нравилась. Вот. Мне интересно спросить, в общем-то, как уважаемые, в общем-то, музыканты с религией, в каких отношениях?
1: А, с религией?
2: Ой. Ну, у нас вот нет здесь Валерия Кипелова. Он любит очень на этот вопрос отвечать-то. Я вот, к сожалению...
3: Ну, каждый за себя ответит, и все.
2: А я ни в каких отношениях ни с религией, ни с какой-нибудь политической доктриной, ни с какой-нибудь государственной тоталитарной системой, как то христианство, там, сатанизм или там коммунизм. Мне все равно. Я живу по своим собственным моральным принципам, которые мне уже много лет, 250, я уже их для себя выработал, и давно никого не оглядываюсь, и никакие думы... Эти, как они называются... По которым живут-то.
1: Догма.
2: Да, не читаю.
1: И дюны еще. Ну, тоже я слышал «Долгая дорога в дюнах к пирамидам». Такая книжка латвийская.
2: Вот книжку я люблю почитать, любую.
1: Я тоже. Мне тоже, какую не дай, я... Если я не дам, могу дать, хочешь, свою трудовую книжку почитать? Значит, знаете, какая телега? В серии «Жизнь великих людей» вышла трудовая книжка Александра Лайерца. Как себя любит подлец. Так бы дал по морде. Это я про себя. Ну а что, Сереж,
3: я религиозно? Ношу крест православный, поэтому можно думать, что я в отношениях с религией. А в принципе, думаю, что религии это уже как бы что-то такое, может быть, и совсем постороннее к настоящему верованию. Бог у каждого в душе должен быть.
1: Я предлагаю сейчас послушать песню, потому что мне тут надо. И совсем немного остается у нас времени до конца. Встреча с группой «Ария». Соответственно, вот тут такое сообщение. Господин Лаэрский, я здесь с вашими русскими девками промотался и задолжал $725. Можешь ли ты меня выручить? Подпись «Сорос». Вот заметьте, с психологической точки зрения, вначале ко мне обращаются как к господину, затем сразу переходят на «ты». Знаю я эти штучки. Вначале ты возьмешь деньги, потом скажешь, что сидишь на транквилизаторах, что ты недееспособен, что ты болеешь, и попросту эти деньги я никогда не увижу. Я могу дать тебе эти деньги, Сорос, но в обмен, соответственно, на $725 США, как бы под залог ты мне даешь деньги, я тебе даю деньги. Только так я согласен на эти финансовые отношения поддерживать. Когда группа «Ария» посетит со своими концертами город Шахты? Такой вопрос тут пришел. Когда позовут, наверное, я так ответил.
2: Да, к сожалению, мы вот не выбираем себе маршрут, потому что мы бы могли такие бы города потом себе перечислить, например. Вот. Вообще, много есть городов, где мы не были. Вот, где мы только не были. Поэтому у нас еще все впереди. Я думаю, что мы приедем.
1: Угу. Я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. Напоминаю, что это Владимир Холстинин и Сергей Терентьев, участники группы «Ария». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Сергей, Владимир, Александр. Для меня группа «Ария» многие годы ассоциировалась с изгаженными надписями «Ария» моим подъездом. И вот сегодня, познакомившись с творчеством, я понял, что только вот эти дебилы, которые гадят подъезды, могут слушать вот такую музыку. Ведь есть же настоящая музыка. Скажите, девушки, подружки вашей, что я ночей не сплю, о ней
1: спасибо.
9: Мечтая.
1: Кстати, вот здесь я просто хочу, может быть, так несколько неожиданно, но не то, чтобы поддержать нашего больного брата, только что позвонившую больнушку, а действительно, вот он, ну, видимо, как все блаженные, затронул определенную истину. Вот заметьте, те песни, которые он нам спел, продемонстрировав незаурядные голосовые данные, там, например, «Зачем вы там девушки красивых любите», да, в ту эпоху не писали имена своих кумиров ни на комбайнах, нигде. Но представьте себе, да, там Эдуард Хиль в подъезде, что было написано, не было. Вот с приходом новых героев, в том числе и группы «Ария», появилось вот это такое... Достаточно все-таки уродливое граффити, оно тогда начиналось, сейчас тоже, понятно, достиг. Вот как вы считаете, почему это произошло?
2: Почему пишут «Ария» в подъездах? Или что?
1: Да, и не писали «Эдуард Хиль».
2: Ну, про Хиль не знаю, но ведь писали вот на эту же букву другие слова, поэтому хорошо, что стали писать «Ария». Это говорит о повышении уровня вот, публики, которая пишет в подъездах. Это замечательно. У нас вот на сайте, например, сейчас целая полемика развернулась. Сравнивают, значит, творчество. Ну, не творчество, а как бы идеологию, что ли, Лавея с философией Ницше, например, на арийском сайте. Ну, кто бы мог подумать, там ничего не пишут другого. Последние вот несколько дней. Мне очень нравится, я с удовольствием читаю. Спасибо ребятам, если они слышат, что они понимают, о чем мы поем. А что-то я забыл, с чего все началось-то.
1: Ну, про надписи всякие. Я, кстати, ну, знаете, слышал такую версию, да, что очень многие музыканты сами пишут свои названия везде, чтобы как-то вот... Я ни в коем случае вас в этом не упрекаю. Также я знаю некоторых бизнесменов, когда вот только они начали подниматься, да, там у них воздух появился, собственно, они вот свои же рекламки сами вешали.
2: Нет,
1: настолько...
2: я даже больше скажу. Вот если вычислишь какого-то бизнесмена, например, очень полезно у него исписать весь подъезд своим названием Ария, а потом прийти к нему, допустим, спонсорской помощи попросить. Он скажет, а ты кто такой? Ты говоришь, я Ария. А, да-да-да-да-да. Он говорит, я знаю, я... это, наверное, очень популярный.
3: Мы, да, мы, конечно, пишем сами... в своих же подъездах и довольно густо исписываем, вплоть до самого последнего этажа. А Кипелов у нас, он, Валерий Кипелов нашего колеса, он пошел дальше. То есть он написал себе очень крупными буквами около своей же, собственно, двери, своей квартиры, написал, что Кипелов старый козел, очень крупный.
1: А я, знаете что, я тоже постоянно рисую себя у себя в подъезде, вот, но только в подъезде, и так уже плотно сам себя нарисовал, что в подъезд сложно войти. Сперва это была арка, потом арочка, а сейчас просто нора, скоро будет норка, потому что уже обляпано все, в общем-то, мной, вот, ну что ж поделать, ну грешен. Так, что еще тут? Арийцы, как вы относитесь к творчеству группы «Мастер», которая частенько сдирает чужие слова? Поляк Ёж, кстати, спрашивает.
2: Ну, я не такой уже знаток «Мастера», чтобы вот все слова знать, которые они там вот используют в песнях. А вообще, я с удовольствием слушаю эту группу, особенно когда она играет живьем. Почему-то мне это больше нравится, чем на пластинке, наверное, потому что они обладают незаурядным исполнительским мастерством. Все-таки у нас не часто встретишь группу, которая умеет сделать музыку руками на твоих глазах.
3: Студийный, то есть Live in Studio очень хорошо звучит, живо и весело. Ну, у нас же записанный на нашей студии, собственно, очень хороший альбом. Надеюсь, что его очень многие слышали. И я бы даже сказал, что там интересный момент есть, а об этом, может быть, не написано в альбоме. Очень много песен там поет бывший барабанщик Тони Шендер. У нее это очень хорошо получается. Воля и разум в том числе. Я свидетель.
1: Вот, кстати, еще пришло сообщение на тему наших... ну, при предыдущего разговора, Саша, вы в корне не правы, что имена кумиров раньше не увековечивали. Сейчас тут еще что-то перебивает. У меня дом очень старой постройки, и на первом этаже плиткой выложена колыбельды, пишет Карлс. Я догадываюсь, где это, Карлс. Дело в том, что так называется ресторан узбекской кухни. Просто это не выложено, это реклама его. Ты зайди внутрь и посмотри. Ну, вот в корне ты ошибаешься, поверь. Но я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам. К тому же они все забавные и резвят меня. Не знаю, как вас. А именно сюда я прихожу резвиться. Да, 203-19-22, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Здравствуйте,
1: здравствуйте.
10: Вас приветствует великий ужасный спутник.
1: Привет.
10: Я хотел послушать вот песню Жанну там из тех королев, там типа будет сегодня или нет. И типа я хотел сказать, что действительно все дебилы сейчас приникли приемником и слушают вашу программу. И вы сами все дебилы. Спасибо.
1: Спасибо. Я, кстати, ну, для меня это определенная похвала. Во-первых, человек сам весьма самокритичен. Вы заметили, что он тоже звонит. И вот эта эстетика самоуничтожения, если она присуща индивидууму, эта эстетика, она доведет данного индивидуума до богатства, модной сопли и высокого джипа. Ну, с высоким дорожным подъемом. А вот насчет песни я с трудом...
2: А я еще бы он повнимательнее слушал, или вот не был бы тем, о ком ты сейчас говорил, то он бы знал, что эта песня уже звучала только что совсем недавно. Но не можем же мы ее 3 раза подряд крутить.
1: В принципе, можем, но зачем? Ну. Зачем? О, мне показали это самое. Да не, у нас уже стоит песня, зачем? Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ну и знаете продолжение этой фразы. Да, говорите.
11: Алло.
1: Да.
11: Алло.
1: Алло.
11: Вы слышите меня?
1: Ну, очень плохо как-то.
11: Ребят, вы мне так нравитесь?
1: Извините, говорите, пожалуйста, погромче. Вас очень плохо слышно.
11: Так нормально?
1: Да, да, вот так лучше. Будьте здоровы.
11: Арию я давно, ребят, знаю. Максим, мне так нравится, я, честно говоря, нервничаю.
3: Ну, все нервничаем, не переживай.
11: Ну да, но первый раз с вами попал вот так.
1: Помню, как я первый раз телефон увидел.
11: Господин Лаевский, вообще я перед вами преклоняюсь. Ваши спиды звонков, во-первых, и так далее. Но я желаю, чтобы... так сказать, поменьше было бы музыки, потому что арию мы, так сказать, знаем очень много всех песен, а побольше, так сказать, вот этого стёба и прочих всех дел.
1: Спасибо, спасибо, но я просто сразу хочу сказать, что вы немножко заблуждаетесь, никакого стёба здесь нет, я совершенно серьезен. Например, когда я вот делаю то, что обычно люди называют стёбом, да, это несет массу жертв. Ну, то есть я там могу, например, свинтить колесо автомобиля. У меня же стёб тупой и жестокий, как у всех слабоумных людей. Слабоумных, но сильных, понимаете? Вот сейчас я совершенно серьезен. Ну, вот все сидящие в студии вам это подтвердят, я думаю. Но тем не менее, спасибо. Еще один телефонный звоночек, да? Не против вам?
2: Да, с удовольствием.
1: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
12: Здравствуйте. Вам сейчас звонил дельный базедовый спутник. Я бы хотел ему сказать.
1: Извините, можно я прерву вас?
12: Да.
1: Дело в том, что вы можете вместе со спутником купить устройство, называемое пейджер, и переписываться через них, потому что эфир, да, штука дорогостоящая, я бы не хотел...
12: Можно вопрос задать?
1: Задавайте, конечно.
12: Вопрос, наверное, очень такой тяжелый, но он все-таки... какого цвета у вас медиатор?
3: Круто. Вот. В данный момент или вообще?
1: А я уже выключу.
3: А, ну, тогда в данный момент получается.
2: У меня разные есть. Вот это я за себя говорю, я вот холстинин.
3: Я Терентьев, у меня осталось только 3 розовых.
1: А я обожаю, кстати, желтые медиаторы, потому что они...
2: Вот, и у меня желтые.
1: Приметные очень. Я ненавижу, когда они теряются. Вот знаешь, вот бывает, вот он был и нет. Вот сидишь там, писать надо что-то, играть. Ну нет, и все. Начинаешь по всем карманам шмонать. Ну, прям, я вообще дико не люблю, когда исчезают мелкие вещи. Вот когда у меня в прошлый раз сперли фуру с грузом на таможне. Я этого не так не расстраиваюсь, когда там крупные вещи.
3: Она, наверное, была это розовая, да?
1: С водкой она
2: вот,
1: была.
2: Вот, Саша, я как раз тебе хочу
1: подарить. Это ты мне,
3: всем,
1: да.
3: Всем давай. Покажи медиатор.
1: Спасибо. Не покажу я им. Спасибо.
2: Он, правда, не новый немножко, но это рабочий, зато рабочий.
1: Рабочий.
2: Но желтый.
1: А это я подкрашу, то есть шаровые поменяю. Все.
3: Сань, розовый какой смысл дарить-то получается?
1: Никакого.
2: Это был бы голубой, а то розовый.
1: Спасибо. Да, вот еще тут такое послание пришло. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть одна баллада на стихи Пушкина. У меня дома сборник сочинений Пушкина. Я просмотрел все книжки и не нашел этого стихотворения. Откуда его взяли? Рафик Пантелеймонович Вдул. Это спонсор нашей программы. И цитирует песню «Возьми мое сердце, возьми мою душу».
2: Так это же он специально для нас написал песню. Конечно, она нигде не выходила. Она ждала своего часа. И вот, наконец, была написана для нее музыка.
3: Там в завещании к 200-летию просил человек, собственно, ее, да,
1: исполнили.
3: Исполнили обязательно. Но не раньше. Но мы почему-то раньше на 2 года это сделали. Не удержались.
1: Вы не обидите, если я еще зачитаю сообщение. Ну ладно. Ну так не обижайтесь. Просто он смешной. Страшно ужасаюсь, когда вижу на своем друге Киселе майку с надписью «Ария» и с жуткими физиономиями на ней. Успокойте меня. Харрис
2: да,
1: просит.
2: Да мы легко можем успокоить, если бы вы видели на самом деле нашу физиономию. Вот тогда бы вам было неспокойно. А на майке-то там все же подкрашено. Сейчас же компьютеры, они так вошли в нашу жизнь, что вот раньше, например, 4 часа нужно было гримироваться, чтобы один раз сфотографироваться. А сейчас наоборот, один раз фотографируешься, а потом тебя компьютерщик 4 часа гримирует в компьютере.
1: Да, да. Да.
2: Вот приходишь, допустим, и говоришь, а что это у меня глаза серые? А он смотрит на тебя и говорит, а какие? Ты говоришь, а у меня голубые.
1: А знаешь, что он на это может ответить? Сказать, а я художник и вижу тебя таким.
2: А бабки?
1: Вообще-то, да.
13: А может, тебя не видят.
1: Ну, еще звоночек, да, послушаем. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
14: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
14: Очень интересные передачи у вас. Вот. Я-то вот сам из Волгограда. Нас вот с декабря подключили к «Эхо Москвы», очень интересно.
1: Спасибо.
14: Я вот в молодости смотрел, помню, «Сегодня в мире», например, Клубкина, «Путешествие». Вот ваша передача даже еще интереснее. Спасибо, в общем-то, очень хорошая передача. А вопрос у меня вот какой. Значит, вот в той песне, которая самая последняя звучала, явно прослушивается гармоническое сходство с песней группы «Воскресенье» «По дороге разочарования». Ну, еще там кое-что похожее. Что, в общем-то, довольно странно, поскольку стиль совершенно другой. А вот, допустим, каких-то заимствований из «Металлики» и тому подобных вещей вот как-то не слышно. Странно это. Не могли бы вы это как-то объяснить?
2: Ну да, запросто. Да,
1: спасибо.
2: Во-первых, «Металлика» — это культура-то американская, а мы все-таки европейцы, правда, развитие у нас азиатское, но все равно, все-таки мы ближе к Европе находимся. А «Воскресенье», вот я, например, с детства очень люблю, и очень хорошо знаю их всех, и мы очень много вместе пели много песен. Вот я даже сам до того, как вот заиграл тяжелый рок, я играл на гитаре и пытался во дворе у себя всем исполнять песни «Воскресенье». Вот. Поэтому вполне возможно, что у нас какие-то есть. Ну и потом дорога у нас все-таки одна, вот с «Воскресеньем», она вот все-таки дорога разочарований. Тяжелое это дело, рок-н-ролл, сами знаете, это же все время наркотики, секс, насилие.
1: Девки, супердевки, да. Бани, деньги, золото.
2: Нет, это не туда, куда ты в окно, наверное, посмотрел, Саша.
1: Да, ну я просто хочу еще сказать, что «Воскресенье» — это очень хорошая культовая группа, и нет ничего плохого, если какие-то нотки в современном творчестве в любом от нее у кого-то появляются. То есть, наоборот, вот такие явления, как-то «Отбитые мошонки», «Дрестящие» и масса других, они, поскольку люди глубоко некультурные, они невоспитанные, они не знают, что такое Майк Науменко, то есть они потеряли огромный слой, вот это, у них нет платформы, поэтому отсюда такая вот кастрированная мысль, плохая музыкой, даже нельзя назвать это музыкой. Неумные тексты и неуклюжие телодвижения.
2: А, кстати, Майк мы забыли совсем.
1: Я сегодня песенку заводил уже.
2: Мы опоздали, да? Но мы дома сегодня нальем.
1: Да, человек так гениальный. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
15: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
15: Я хотел бы узнать, как вы относитесь к мотодвижению в России, а также к самим мотоциклам? Спасибо.
1: Спасибо. Байкеры имеются в виду.
2: Спасибо за вопрос. Мы относимся к ним очень тепло. И еще 10 лет назад, даже больше, мы написали песню «Герой асфальта». Не потому, что тогда нам за это бы заплатили. Как раз тогда это было не конъюнктурно совсем. А познакомились мы с байкерами вот совсем недавно, меньше года назад, нас пригласили неожиданно для нас на 4-й байк-шоу. Дело в том, что первые 3 мы как бы не видели. Вот на 4-м нас пригласили выступить, и после этого концерта началась дружба. Причем зашла так далеко, как мы даже и не предполагали. Мы получили поддержку от Харлея Дэвидсона. Оказалось, что им очень близко то, что мы делаем. И вот теперь мы живем вместе одной большой дружной семьей и не знаем даже, как нас называть, там, спонсоры, инвесторы, там, друзья или там собутыльники, не знаю. Ну, в общем, не хочу никого обидеть, но мы их очень любим. Надеюсь, что у нас это взаимно. У нас теперь, конечно, уже на репетиционной базе мотоциклов больше, чем гитар.
1: Ты мне хоть крышечку от бачка-то подаришь?
2: Так, конечно, его нас...
1: Или можно, знаешь, как лобзиком выпилить от бензобака вот это красивое изображение. Им-то не убудет. Да? Залатают, а мне это радость.
2: Да у нас там, знаешь, сколько их? Это недалеко, это в Москве находится вот это вот все. Я не могу пока сказать в эфире, где.
1: Да, конечно, не стоит. Пока я там не побывал.
2: Вот, а магазин открывается как раз вот уже со дня на день. Он находится прямо там же, где мы репетируем, рядом. Вот, мы уже попробовали поездить на мотоциклах. Некоторым очень понравилось.
1: Я вот пугаюсь. Я один раз попробовал, словил пару деревьев.
2: А ты трезвый, наверное, сел?
1: Трезвый.
2: Ну,
16: Пресса? Нет.
2: Первый раз ни в коем случае нельзя.
1: Ну что же, я на этой ноте, в общем-то, расшаркиваюсь. И музыканты группы «Ария» тоже расшаркиваются. После небольшой паузы мы предоставим слово Рине Ли. Она даст вам определенную информацию. Я желаю вам, ну, сами знаете.
3: Спасибо.
1: Ну что, да, что-то сотрясать воздух. Было очень приятно пообщаться. Удачи.
3: Спасибо.
1: Вашей музыке.
3: Спасибо.

Векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода. Орнитология, позитизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23.00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».

0: И в гостях у нашей программы, как я и обещал, Юля Силаева, актриса театра Маяковского, также актриса кино. Но когда она сказала, что, вот, дескать, мол, я актриса кино, в ее глазах мелькнула зажигалка грусти, поскольку она сразу же добавила кино, которого нет. Здравствуй, Юля.
1: Доброй ночи.
0: Ты знаешь, кстати, сегодня, включив одну из кнопок диапроектора своего, я обнаружил жуткие лица, даже не побоюсь этого слова, рожи, которые веселили сами себя. По-моему, этот фильм назывался «Шерля-мерля» или что-то в этом духе. Вот, а ты говоришь, нет кино. Мы как-то обсуждали с человеком, благодаря которому мы встретились, Назимом Надировым, тему современного кинематограф, обсуждали также и с Александром Дугиным, и все сошлись на той точке зрения, что, скажем так, верхушкой деградации, дебилизации и наличия отсутствия йода в питьевой воде является как раз не просто любовь к подобного рода кинопроизведениям, но и их создание. Ведь тратятся бюджетные средства, тратится, скажем так, бензин, который возят актерские задницы, значит, на съемку и обратно, и так далее. И тем не менее, ты сказала, что кино нет. Что тогда кино в твоем представлении?
1: Кино это нет, когда нет свободного времени у меня. Когда мою задницу несет куда-то, неизвестно куда. Это может быть, я не знаю, Симферополь, это может быть, не знаю, там, Омск, Красноярск или что-то еще.
0: А цель? Я вот, например, езжу летом в Краснодарский край, где строю бараки, помогаю, чтобы как-то заработать вот денег. А в Омске что можно там?
1: Не знаю, в Омске, я помню, один раз я была проездом. Там было 20 градусов мороза, было темно. Больше я ничего не помню.
0: Ну, это уже много, это уже сильно.
1: Да, еще я там пела, там был концерт.
0: А, ну вот перед собой я вижу очаровательную женщину, во-первых. Во-вторых, актрису. В-третьих, еще и исполнительницу собственных песен. В-четвертых, необычную исполнительницу. Значит, я сразу хочу сказать, что Юля принесла с собой клавишный инструмент, и она поет свои песни под него, под клавишный инструмент. Подобного рода у нас еще не было концертов. Обычно все-таки народный инструмент — гитара, да? Вот можно ли у тебя узнать, как вообще ты обходишься в какие-то вечеринки? Ну, например, если там 8-е, там пришло там 9-е, или вот на преддверии кануна, скажем, 34-го числа, вот они все собираются у тебя дома там. Ну, я просто прогнозирую ситуацию, да? Там зажигают мощную свечу, все садятся вокруг и говорят: Юля, давай-ка
1: сыграй нам что-нибудь.
0: Да, ну, нет, даже не так. Они обычно: давай спой. Вот, и ты достаешь вот эту здоровую
1: бандуру.
0: Да, и начинаешь петь под нее, да?
1: Нет, я всегда ее, во-первых, прячу сразу же, когда ко мне гости приходят. И я всегда говорю, что у меня нет инструмента, говорю, а капельно я не пою. Вот, поэтому я говорю: лучше угощайтесь, пожалуйста, моими пирогами, блинами, грибочками солененькими.
0: То есть ты все-таки в этом смысле человек с нормальной психикой, потому что я знаю таких, которые вот зажигают свечи, появляется гитара, и вот они по кругу поют. В общем-то, конечно, выглядит это очень жалко, очень неприятно. И я, например, если попадаю в такую компанию, то под предлогом вынеться вон помойного ведра исчезаю вместе с помойным ведром. А им же потом срам позвонить и сказать, дескать, верни Лаэрс наше ведро помойное, потому что оно, ну, копейки стоит. А я вроде, ну, и благое дело сделал, и избавился от данной компании. Я очень рад, что ты не относишься к подобным вообще-то людям.
1: Я на самом деле очень хорошо отношусь отдельно к свечке зажженной, потому что когда, например, нет света, то я с удовольствием ее зажигаю. И очень хорошо отношусь к инструменту гитары, на котором я, к сожалению, не умею играть. Но когда это все вместе, и когда еще много народу, то я это совершенно не переношу почему-то. Не знаю, с детства не люблю музыку вообще.
0: Ну, в принципе, я с тобой тут где-то даже и согласен, потому что вот если вообще подумать о том, вот, что такое музыка, да, у нас так вот вихляет разговор, очень интересно, да. Вот музыка, это же с точки зрения людей звуки, разложенные гармонически, гормонально в том числе, да. И издаваемые самим человеком, попросту говоря. Ну вот, то есть это, то есть человек, есть музыка природы в таком случае.
1: Ну, есть шумовые, шум,
0: да, вот,
1: которые издают.
0: Опять же, издает человек. А значит, мы тут приходим к выводу, что так или сяк, или бряк, или как хочешь, музыка — это есть продукт синтетический. Что ножки Буша, что, в общем-то, левретка.
1: Ну, вот про ножки Буша тоже я не могу это слышать.
0: Да, либо вот левретка, а там баллонка, а также вот несчастные волнистые попугайчики, из которых сделали каких-то попросту ручных мух. Вот поэтому, когда люди серьезно рассуждают о музыке, например, вот вы знаете, тут такой-то диджей поставил, тут такой-то сделал там...
1: Кто
0: это...
1: поставил? Я...
0: Ну, в общем, один там у нас он поставил, да. Вот, говорит, хаус микс, гегга микс, хаус техно, например, да. Вот, и все вокруг этого крутится. Идея интересная, конечно, но нельзя же вот вокруг нее постоянно бегать и, извини за выражение, анонировать на нее. То есть нужно прекрасно создавать себе отчет, что все это произведено людьми и для людей. А что тогда есть настоящая музыка? Помнишь, как сказал великий поэт Феликс Дверь? Это... далекий пра-пра-пра-пра-пра-пра дедушка и пращур нашей Зинаиды Дверь, ты с ней уже познакомился, он сказал, что нет лучшей музыки для настоящего японца, он был японец по происхождению, да, это, знаешь, ну, конечно, кто же не знает Феликса, это, есть, говорит, журчание водопада и пение моей птицы павлин. Вот, то есть, может быть, нам стоит все-таки разграничить и называть музыкой журчание водопада, а все, что выходит из-под рук человека, называть гармонической поделкой. То есть, ну, к примеру, вы слышали вот новую какую гармоническую поделку я сотворил к фильму... И далее идет название.
1: «Титаник», например.
0: Да, гармоническая поделка к фильму «Титаник», например, да. Вот, ну что же... Я предлагаю сейчас нашим уважаемым радиослушателям ознакомиться с твоим творчеством, но для начала мы послушаем, видимо, все-таки с компакт-диска.
1: Да?
0: Да, вот. Я могу сказать, что у Юлии Силаевой вышел компакт-диск. Опять называется «Песня огонь». Ну, это нормально.
1: Да, совершенно это, нормально. Это я потом расскажу, это... очень захватывающая история.
0: Видимо, связано как-то с группой Deep Purple. И со студией Rolling Stones, да, вот я так чувствую.
1: Да, но это очень связано с моей квартирой теперешней очень сильно, да. И каким-то образом связано с Николаем Гумилевым.
0: Это будет интересная история. Мы вернемся к нашему разговору с Юлией Силаевой, прослушав пьесу. Пьеса называется «Прощание в Шотландии».

0: И мы продолжаем беседу с Юлией Силаевой. Кстати, вот тут уже заходило некоторое количество людей, но прежде чем мы ответим на те вопросы, которые они на своих записках написали, все-таки ты обещала рассказать, откуда же такое название вот песни «Огонь»?
1: Ну, во-первых, название из песни, из песни «За романса», которая называется «Еще не раз вы вспомните меня», тоже с этого диска. И там есть такие строки Николая Гумилева: «Из песен и огня». То есть «Нелепый мир из песен и огня». То есть песня «Огонь» — это заложено в тексте. Вот. А история была совершенно удивительная. Я, правда, даже ее не с самого начала осознала и поняла, что со мной произошло. Когда проходила моя презентация в Доме актера этого компакта, это было 14 апреля, я никогда этого не забуду, ровно в 7 она началась, и где-то в районе 7 вечера начался пожар в нашей коммунальной замечательной квартире на доме номер 8. Что на Тверском бульваре.
0: А еще песни есть у демона этого: «В доме 8 на Тверском бульваре». Я извиняюсь, у меня нет голоса.
1: Да.
0: А вот скажи, вот это же, так раз мы затронули такую грустную тему. Вот
1: нет, почему? Она очень даже веселая. Я потом получила квартиру замечательную, двухкомнатную. Я очень довольна. Я очень довольна.
0: Уважаемые москвичи и гости столицы, поджигаете ваши коммуналки. При этом вам гарантированно будет обеспечена новая квартира.
1: Да, но сначала я, конечно, очень расстроилась, но потом все это как-то...
0: А вот ты знаешь, тут недавно вот у нас проходила такая мощная телега или тема телега, опять же, молодежная, плохое слово, ну, тема. Вот о пожарных вообще, о пожарниках, да? Вот очень много, но я все-таки хочу так грустного немножко свести немножечко, да? Очень много находят в огне так называемых криминальных трупов.
1: Так,
0: вот.
1: Прекрасно.
0: Ну, то есть пожарники приезжают, из своих бронзбойтов делают заплев огневых языков, вот, затем глядь, а вот он тут лежит, дымится, понимаешь, со следами насильственной смерти. Вот я теперь всем знакомым и незнакомым людям, бывал на улице, подхожу, говорю: извините, пожалуйста, я от вас ничего не хочу, только ответьте мне. И задаю ему вот такой вопрос. Вот, а сейчас его тебе задаю. Вот представь себе, что ты пожарник. Значит, у тебя за спиной висит баллоны. Значит, это...
1: Баллоны всякие... с чем?
0: Ну, вот дышать.
1: Дышать,
0: чтобы... У тебя, значит, весь твой пояс увешан всякими предметами металлическими для там вскрытия разных дверей, ну, как обычно, то есть там пассатижи, молотки и всякие крюки, да? Вот, ты, значит, врываешься в квартиру, охваченную пламенем, и видишь, значит, посреди этой квартиры, а ты, как, естественно, геройский пожарный, а не просто какой-то там пожарнишка, вот, врываешься первый туда, понимаешь, и видишь, что вот по комнате, куда ты ввалилась, бегает чудик
1: такой.
0: Обгорелый
1: труп?
0: Нет, еще. Бегает чудик.
1: Так.
0: Вот, значит, в синих семейных штанах, и, значит, он оплоумевший, значит, в одной руке он, ну, что человек будет спасать из квартиры, когда он загорелся, естественно, ксиву, паспорт он, значит, свой сжимает в одной руке, а в другой, значит, пачку 10-долларовых, значит, купюр там такую здоровую, вот он бегает с ними, мечется.
1: Так.
0: Ну, и чего?
1: И что? Мои действия?
0: Какие? А твои товарищи, они еще там далеко, они еще бегут где-то снизу.
1: А, это про криминальные трупы. Ага. Ну что же, я, наверное, дам ему один баллон. Но за него попрошу пачку долларов.
0: А вот многие пожарные, они просто дают ему по репе и отбирают.
1: Нет, надо здесь... Все-таки
0: гуманизм,
1: конечно,
0: должен быть.
1: Конечно.
0: Но тем не менее, согласись, что телега, она мрачная. Вот, и никто не застрахован от этого. Поэтому я, например, знаю точно, что как только начинается пожар какой-то, я беру все свои вот эти вот... А у меня долларов, ну, немерено. Я их всех сваливаю в мешок. Вот, и прячу в единственное укромное место, которое, как правило, и не поддается огневой обработке. И это вот то единственное место влажное. Не подумай, что плохого.
1: Да
0: нет. Да. Это вот где в санузле, знаешь, вот в унитазе стоит вода. Я их, значит, туда прячу, вот и все. И когда он, знаешь, приходит, этот монстр с баллонами, и говорит: вас спасти, угрожающе махая крюком, и осматривая, дескать, мои треники, где у меня там, откуда деньги торчат, часы и другие.
1: Так это про себя рассказывал, наверное, сейчас.
0: Нет, я просто прогнозирую ситуации с нашей жизнью, все что угодно.
1: Так ты понимаешь, мне какая мысль сейчас пришла? Мне пришла мысль, что меня мой компакт спас, потому что если бы я в тот момент находилась дома, а не на своей презентации, то, возможно, я бы и пострадал.
0: Безусловно, безусловно.
1: Потому что у нас обрушился потолок в нашей комнате, в огромной.
0: Это даже не компакт тебя спас, а, видимо, музыка какая-то.
1: Если в общем, ты... искусство.
0: Искусство.
1: Вот мы
0: искусство.
1: К чему пришли с тобой.
0: К искусству. Ну что, как у тебя сейчас вот обстоит дело с желаниями? Я имею в виду, вот либо мы послушаем прям вживую твой голос, либо можем послушать телефонные звоночки.
1: Можем послушать телефонные звоночки, давай, потом и голос можем вживую послушать.
0: Да. 203-19-22 – это прямой эфирный телефон. Ваши вопросы певице и актрисе театра Маяковского Юлии Силаевой. Мы поднимаем телефонную трубу. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание просто беспредельно к вам. Алло.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: С Новым годом вас, 8-м, и с Днем Победы.
0: Спасибо.
2: Если можно, у меня несколько вопросов к Юлии.
0: Ну, если я скажу нельзя, вы ведь все равно же их зададите.

0: нервничаете. Вот успокойтесь, пожалуйста, вот, и перезвоните еще раз. 203-19-22. Кстати, действительно, если, например, в момент, когда вот мы поднимаем с Юлей трубку, здесь вас вдруг охватывает, ну, такое трепетание, и начинает эндемически пропотевать у вас шкурка, вы не пугайтесь, вы так расслабьтесь, мы же хорошие, добрые люди, да, или в крайнем случае вы прям скажите, извините, я волнуюсь, перезвоню. Вот, а я на всякий случай буду у каждого звонящего, Юли, если ты не против, спрашивать, волнуется он или нет.
1: Конечно.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Вы волнуетесь?
2: Нет, нет.
0: А мне кажется, что вы как-то все-таки в волнении. Может быть, вы уверены, что все хорошо?
2: Все хорошо. Госпожа Силаева, я хотел бы, прежде всего, узнать, какие роли, собственно, она исполняет в своих спектаклях.
0: Спасибо.
1: Собственно, я исполняю, значит, исполняла, точнее, будет сказать, потому что очень много спектаклей уже снято из репертуара нашего театра. Но до недавнего времени я вот играла в таких спектаклях, как «Приключения Буратино». А я вот скоро, буквально через 10 часов буду исполнять эту роль Мальвины в сказке «Приключения Буратино».
0: Извини, пожалуйста, что я перебиваю. А кто вот играет самого деревянного человечка?
1: У нас много сменилось исполнителей. Вот сейчас последний новый мальчик у нас, актер. Фамилия его Моисеев. Но я не помню, как его зовут, к сожалению.
0: Правильно, он же всегда в гриме. А извини, что я все-таки еще раз вот перебью, так скажем, пролонгирую свое перебивание. А вот, например, если Буратино, вот он заболеет, да?
1: Ну, вот, Буратино болеть не может.
0: Ну, к примеру, вот случится с ним, вот с этим вот...
1: Что, сгорит пожар?
0: Что? Ну, что-нибудь так, с ним, да. Ну... Вот, и тут приду я и скажу, Юля, а давай я сыграю Буратино. Вот мне дадут сыграть Буратино?
1: Дать-то дадут, но я уйду сразу, обижусь и уйду из театра просто.
0: А бывали, значит, такие случаи, когда приходили люди со стороны и говорили, сегодня я Буратино.
1: Бывали, да. Я уходила, и, в общем, я непримирима. Я все-таки предпочитаю играть со знакомыми людьми, проверенными в деле.
0: А ты же не знаешь этого, вот этого вот нового.
1: Я познакомилась с ним сегодня. Я уже отыграла одну сказку сегодня. Вот завтра у меня вот 12, вернее, уже сегодня в 12 дня я еще одну буду играть. Еще у меня есть такой спектакль «Круг», который вот я, Саша, вот... пытался себя пригласить, но вот, к сожалению, у нас была отмена. Я тебя еще раз приглашаю, 1 января у нас будет этот спектакль.
0: Ну, тяжело. Ну, в смысле, я могу не войти в дверь.
1: Да. Потом у меня были небольшие... такие... Несколько у меня было фильмов, в которых я... такие фильмы, например, как «Встретимся на Таити». Вот завтра по второй программе будет фильм «Мужская компания», в которой я тоже принимала участие.
0: А «Встретимся на Таити» — это про мошенников.
1: Да, да, да. Я там была блондинкой, между прочим. На углу у «Патриарших», может быть, вы знаете, такой сериал был телевизионный. А недавно я снялась в фильме «Князь Юрий Долгорукий».
0: Это серьезная работа.
1: Да, это серьезная драматическая работа.
0: А вот скажи, пожалуйста, я вот все-таки туда-назад, к Буратино хочу вернуться. А вот вы репетировали как-то это все или прям сразу?
1: Конечно. Саш, дело в том, что... когда
0: то есть, конечно, сразу?
1: Нет, конечно, репетируем. Вообще огромная работа. Во-первых, мы учимся 5 лет сначала. Потом мы приходим в театр, получаем роли, получаем распределение на какую-то роль. Начинаются репетиции бурные. Да, и потом, если повезет, все это дело дойдет до премьеры. Премьера, конечно, потрясающая, шикарная. Цветы, слава, рецензии, поездки. Ну, в общем, что перечислять?
0: Феерическая,
1: конечно. Вообще профессия феерическая.
0: А скажи, а вот как ты можешь оценить перемены, произошедшие в публике, вот театральной, если вообще таковые имеют место быть? Потому что я исчез, я уже давно не появляюсь в театрах, вот, и поэтому хотя бы уже этот факт говорит о 50%
1: изменений. Серьезный продел, конечно.
0: Да.
1: Но вообще публика, она либо есть, либо нет. Вот так вот я тебе скажу. Пока сейчас у нас есть публика, чему мы очень рады.
0: А вот смотри, что меня всегда удивляет по жизни, так это обилие в Москве мебельных салонов.
1: Ты знаешь, я тоже думаю, боже мой, откуда они столько берут мебели?
0: Это и же, кто это же ее нужно... покупает? Ты знаешь, однако вот у меня вот у самого два берут.
1: Саш, ты не

0: знаешь, вот, кстати, вот, извини, что я тебя перебиваю. Мне нужно стеллажи. Может быть, вот кто-то мне посоветует, сейчас на пейджер придут. Стеллажи книжные, да. Вот не могу никак найти. Может быть, кто-то сейчас мне вот посоветует, где можно купить.
1: А ты знаешь, как лучше делать? Ты прям книги на книги ставишь.
0: А я у меня так и стоит, все в коробках.
1: Ну, зачем тебе тогда?
0: Я так до сих пор...
1: Лучше стеллаж — это коробка.
0: Ну, мне кажется, уже закончилась музыка, и мне нужно уже спеть, мне кажется.
1: Спеть, да?
0: Да. Или еще послушаем.
1: Ну, давай, знаешь как, давай все-таки сейчас ты споешь, потому что мы тут все пишем для телевидения, радиовещания, в общем, для истории. И как раз у нас сейчас есть время на прослушивание одной песенки, затем мы заведем песенку с компакта, тем временем ребята поменяют бобину, вот, отмотают назад, все просмотрим, смонтируем, да? Ты будешь как-то объявлять песню?
0: Да, я бы хотела объявить, потому что это для меня очень важный момент. Самое главное, чтобы не подумали, не дай бог, что я еще пишу стихи. Тогда вообще получится, что я близка к бардам. А я только пишу музыку. Музыку на хорошие стихи, те стихи, которые мне нравятся. Сейчас я спою песню, которая называется «Почему-то уходит лето». Я люблю лето очень.
1: Я летом только и живу, а зимой я так.
0: Жду, когда оно придет.
1: Да, я, кстати, хочу обратиться к нашим уважаемым. Ты можешь сейчас вот взять пару аккордов, ну, для отстройки?
0: Да, я могу, да.
1: Голосовой микрофон. Ну что, в принципе
0: я
1: звук.
0: Готова.
1: Сейчас я вот тут серединки, мне кажется, нужно дать серединки. Кстати, это и называется работа над звуком. Давай.

0: Напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у нас актриса театра и кино Юлия Силаева. Также она еще и певица, она исполняет песни. Причем стихи пишет не она сама. Вот тут заходил Алексей, очень интересовался, пишешь ли ты музыку только на стихи известных поэтов. Далее вопрос прервался, потому что Алексей заплакал и вышел вон.
1: Он, наверное, принес свой 10-томник с собой.
0: Видимо, у него что-то торчало в кармане.
1: Нет, я пишу на хорошие стихи, которые мне нравятся.
0: То есть тебе не важно временное обстоятельство?
1: Абсолютно не важно.
0: Ну что, я... Да, сейчас еще секунду.
1: Я даже могу и на Мандельштама написать.
0: Ну, чего?
1: Который сейчас только что прозвучал.
0: А на Ницше можешь?
1: Могу на Ницше. Он разве писал что-нибудь?
0: Из стихов?
1: Ну, стоящие, я имею в виду.
0: В рэпе можно его сделать. Я предлагаю снова обратить наше с тобой внимание к телефонным звонкам 203-19-22. Ваши вопросы Юлии Силаевой. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, да.
2: Здравствуйте, уважаемые.
0: Скажите, у вас такой голос какой-то на надрыве, мне кажется, вы как-то волнуетесь.
2: И... Нет, он немножко не надрывный.
0: Нет, ну вот вы послушайте, вы...
2: голос, ну,
1: ну тенор, просто тенор.
2: Да?
0: Вы как, то есть у вас все нормально, да? То есть вы не...
2: Да, абсолютно замечательно.
0: Вот как-то эту фразу, да, абсолютно, прям крикнули. Вот вы можете так успокоиться? Может быть, вы перезвоните?
2: Это у меня аппарат очень сильно усиливает.
0: А, ну тогда задавайте ваш
2: да,
0: вопрос.
2: Будьте любезны, скажите, пожалуйста, первый, будете ли принимать участие в каких-либо новогодних спектаклях, какие роли там играть? Второй, значит, какая аудитория вам из пупсиков больше нравится? Дошкольного возраста, школьники и вообще кто лучше всего реагирует? Где вы выступали так в предыдущие годы на новогодних спектаклях? Это второй вопрос. И третий вопрос, если пишете, как говорится, на хорошие стихи, считаете ли, есть ли стоящие стихи у Маяковского? И можно ли на Маяковского?
1: Считаю, что...
0: Спасибо. Да, да.
1: Я считаю, что у Маяковского есть очень хорошая лирика. Поэтому, конечно, считаю достойным вполне написать на него. Может быть, напишу. Что касается сказок, сказки обожаю играть, вернее, обожала играть. Я их проиграла лет 7. Кстати, у меня же юбилей. У меня же 28 декабря юбилей, 10 лет в театре.
0: Я поздравляю.
1: Я же охрипла даже, заволновалась.
0: Я поздравляю. Может быть, как-то тебя успокоится?
1: Нет, сейчас я успокоюсь, я уже сейчас успокоилась.
0: Это вот. Круто. Это естественно, что это накладывает определенные отпечатки на, да. на характер. А что касается вот грудничков и пупсиков, ведь действительно, скажем, вот утренние спектакли, на них приходят грудники, некоторые с совершенно дурным характером. То есть там, значит, как-то происходит скрип шоколадных оберток.
1: Мы этого не слышим, потому что у нас много музыки. Много...
0: Живой оркестр, естественно.
1: Нет,
0: да?
1: Конечно, не живой, естественно.
0: Оркестр. Живой оркестр, нет, конечно.
1: Да, конечно, понял. Нет.
0: Да. Ну, то есть, в общем, грудники там ведут как бы, свой образ жизни, а вы вот на сцене свой.
1: Вот мне нравится, знаешь, какая публика, которая вот приходит. Вот просто приходит и сидит на своем месте. Вот мне нравится такая публика жуткая.
0: Я слышал, что где-то есть такая традиция, ты наверняка о ней знаешь, что если на какой-то концерт классичной музыки или на спектакль приходит, ну, в общем, сбор маленький, приходит меньше ползала, то на остальные места сажают манекены, дабы артистам было в психологическом плане спокойно. Вот. И слышал ли ты об этой традиции? Существует ли она на самом деле? И если не слышала и ничего о ней не знаешь, как думаешь, стоит ли ввести? Или, например, хотя бы сделать по-другому? То есть ведь есть же статисты в кино, то есть люди, которым там платят за... буквально за появление там в кадре, да, там массовка и так далее. Может быть, театром стоит в данном случае как-то для поддержки вот своих артистов набирать массовку на улицу в плане зрителей. Мы же, я пытался спонсировать открытие института зрителей, ведь есть актерские факультеты, а вот зрительских факультетов нет, а ведь это тоже целая наука быть зрителем, быть слушателем, это
1: вот
0: наука.
1: Вот я даже больше тебе скажу, у меня такая мысль была, что почему вот Оскара получают актеры, режиссеры, художники, а почему зрителям никогда не дают Оскара,
0: вот, понимаете? Вот непонятно.
1: Он же смотрит оскароносный фильм, да, например?
0: Тем самым попросту оплачивает этот фильм, практически, ну, берет его под свою опеку. Логично. Ну так что вот касаемо этой традиции?
1: Я хочу тебе сказать так, что родилась я в Самаре, и когда-то он назывался Куйбышевым. Можно я передам привет своим родителям?
0: Ну почему бы нет? А у нас, кстати, сейчас мы посмотрим.
1: Самара есть, конечно.
0: Ага.
1: Мои родители слушают меня сейчас, мучаются.
0: Самара есть.
1: Мучаются,
0: Самара.
1: У них час разница.
0: Там, кстати, я даже скажу частоту, знаешь какая? 68,5
1: У них
0: мегагерц.
1: Стоит эта частота.
0: Молодцы, привет вам. Потому что это я так, ну, да. Радостно.
1: Привет, мои дорогие. Вы еще не спите, я надеюсь.
0: Да нет, конечно, там же другой часовой пояс.
1: Я тоже креплюсь.
0: Ну так что с традицией?
1: Я считаю, что вот, да, так вот я рассказывала про Самару, значит, когда я ходила все время на утренники классической музыки, то там было такое дело, что было ползала, и особенно утром, когда вот игрались утренники для детей специально, иногда бывало, что на сцене больше народу, чем в зале. И всегда мне было жалко безумно оркестрантов, потому что я видела, как они расстраиваются. Но сейчас, я думаю, и в Самаре поменялось все, и в Москве все поменялось. Сейчас нет таких традиций уже. Сейчас сидит полно народу в зале, и невозможно прорваться.
0: Вот это странно.
1: Традиция, знаешь, сама себя отменила.
0: Я вот вспоминаю тоже одно, ну, не происшествие, это было, где это было-то? В Ялте. О, точно, и город такой
1: была
0: Ялта,
1: этом.
0: Да.
1: Это
0: было очень давно, правда, лет, может, там, 20 назад. То есть мне что тогда было-то 20 лет назад-то?
1: Ну, а сколько тебе сейчас?
0: Ну, вот вчера 24 стукнуло.
1: 24?
0: Да.
1: Ты обманываешь.
0: Я просто сильно изношен. То есть мой внешний вид этот, ну, понимаешь, бессонные ночи, постоянное оскорбление со стороны недоброжелателей нашей программы. Вот, ну, вот, также постоянные допинги, алкогольные возлияния. Все это приводит к разрухе организма. Да. Ну, так вернемся все-таки к Ялте. Там играл духовой оркестр. Знаешь, были две площадки. Такие. Угу. Вот одна, значит, на одной стороне местности, именуемой Аллея, а другая на другой стороне. Значит, на той другой стороне играл, значит, ансамбль гитаристов и барабанщиков, модные популярные шлягеры. А вот тут, значит, духовой оркестр. Ну, естественно, публика постепенно так, постепенно... кучками, группками как-то стало через аллею перетекать вот к оркестрантам современной музыки. Мне тоже было безумно жаль музыкантов духового оркестра. Их там было человек, по-моему, 8. Вот. И когда осталось тоже в зале там 8 человек, они сказали, у нас есть такой закон. Пока на сцене и в зале равное число людей, мы играем. Если вот еще один из вас уйдет, вот, то мы играть перестанем. Ушел я, потому что я не танцевал ничего, я сидел, смотрел, думаю, ну что же я буду тут сидеть? Вот, и я ушел. Мне перестали играть. А существуют ли подобные традиции в театре все-таки?
1: Конечно, нет.
0: То есть, например, если я один буду сидеть в зале, все для меня будут играть. Ну, вот, к примеру, так сделаем. Я прихожу в кассу, да? Это же очень часто, особенно между оперными певцами, вот вы же оперные
1: я
0: певцы.
1: Я не буду играть, я не буду играть.
0: Нет, ну подожди,
1: кто-то
0: ты
1: будет,
0: подожди, подожди,
1: а
0: подожди, ты подожди, вот смотри, смотри, такая ситуация. Оперные певцы и вот артисты друг друга вы очень не любите никак, вот даже взаимное трение. Даже были случаи, когда, значит, один главный конкурент Лучано Паваротти просто купил все билеты на его концерт, билеты проданы, люди не пришли. Вот, а тут, например, прихожу я, скупаю, ну, ладно, не я, конечно, что я. Приходит человек, там, у которого там, ну, все при нем, барсетку я у него еще не спер. Вот, и покупает все билеты на концерт, вот, не на концерт, на твой спектакль с твоим участием. Садится один в зале. Вот, сбор полный по кассе, все уплачено. Вот, директор, хозяин театра говорит, ну что, на сцену все, ну, сбор сделан, просто это один зритель, но он не понтуется как-то, у него он действительно искренне хочет воспринять данный спектакль, к примеру, Буратино, в одиночестве, но мешают ему вот другие люди, ну, хочет он. Вот почему? Почему ты не будешь играть? Он что, не хуже, чем других? Он не заслуживает уважения? Может, он...
1: Я даже не буду разбираться, заслуживает он и не заслуживает. Просто уйду и все.
0: То есть все-таки тебе нужно много людей.
1: Мне нужны люди-то.
0: Хорошо. А вот тут-то мы и возвращаемся к этой традиции. Потому что он что сделает, зная эту и услышав сейчас тебя. Я по секрету скажу, что на завтрашний 12-часовой спектакль именно он и купил себе билет. Он привезет этих самых манекенов из прошлой традиции. Ты обрати внимание, как будешь играть. Там будет шевелиться только двое. Он и баб его. А остальные будут вот так вот сидеть. Я правду тебе говорю. Вот обрати внимание.
1: Так, я сейчас уйду.
0: Ну, давай послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло. Ревер. Раз, раз, раз. Задержку побольше. Раз, раз. Нет, у вас плохой ревербератор. Там есть ручка. Тембры надо высоких больше. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте, вы не волнуетесь?
3: Это нет,
0: мне кажется,
3: это опять я вам звонил вот недавно.
0: Да вчера, я помню ваш голос.
3: Меня зовут Саша.
0: Привет, Саша.
3: Ну, у меня опять несколько вопросов.
0: Давай.
3: Александр, скажите, пожалуйста, где можно приобрести произведение вашего искусства?
0: Да.
3: Вот. Уважаемая Юлия, скажите, пожалуйста, принимали ли вы когда-нибудь участие в действиях магического характера?
0: Извините, Саша, а не могли бы вы уточнить последнее? То есть, например, и сейчас Юля, она принимает участие в действии магического характера, она же со мной общается.
3: Нет, ну я имею в виду обряды какие-то там, гадания.
0: Понятно, я понял. Юля, тут, ну, про на первый вопрос я не буду отвечать в силу, так скажем, его базитического характера, да простит меня, Саш. А на второй вопрос он, видимо, имеет в виду обряды, ну, к примеру, такой, как, например, топтание борщевых тряпок, перекидывание выпечкой и другие.
1: Конечно,
0: например.
1: Не принимал.
0: Безусловно, я почему-то так и думал. Но вообще тут отношение к обрядам, к обрядовости вот твое ведь...
1: Не люблю, пошла в театр из-за этого.
0: Ну, а театр — это же тоже своего рода обряд.
1: Да, но это профессия.
0: Ну, а шаман — это тоже как-то своего рода отдельный класс.
1: А шаман — это искусство, я так думаю.
0: Ну, он собирает подать все-таки с людей, там, кто лисий хвост принесет, кто пуговицу. То есть это такое искусство оплачиваемое тоже.
1: Я некомпетентна в этом вопросе.
0: Еще телефонный звонок.
1: Да, слушаем.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Игорь Минеев.
0: Здравствуйте, Игорь. Игорь, извините, вот у вас какая-то тревога в голосе. Может быть, как-то вам успокоиться, а мы пока послушаем другой звонок.
4: Да нет, что?
0: Нормально все, да?
4: Не, лучше не надо.
0: А, ну хорошо, говорите.
4: Я понимаю, вы, конечно, сбиваете так людей.
0: Что делаем?
4: Ну, сбиваете.
0: Я езжу очень осторожно и не превышаю нигде скорости, поверьте. Да, мы слушаем ваш вопрос.
4: Да, я хотел бы задать вопрос Юлии. Вот вы, Юля, мне кажется, человек очень интеллигентный. То есть, ну, вы актриса, вы там общаетесь в таком актерском бомонде, вы играете там на фортепиано. Вот у меня существует вопрос, вот что может быть у вас общего, вот у вас, у такого человека, и вот у такой личности, как Александр Лаерский, вот мне кажется, такой пошлого человека, такого достаточно, ну, такого гадкого, отвратительного.
0: Да, спасибо.
4: Спасибо.
1: Можно я задам встречный вопрос?
0: Ой, я уже выключил.
1: А, ну ладно. Ну, жалко.
0: Ну, тем не менее.
1: Я просто хотела спросить, а мне кажется, очень молодой голос, и мне кажется, очень такой юноша совсем.
0: А может, наоборот, старушка. Ты знаешь, что старушечек голоса очень похожи на голоса мальчика.
1: Почему до сих пор не спит? Есть же возможность. Вот у меня сейчас нет такой возможности поспать. Я бы с удовольствием поспала. Я сейчас в прямом эфире нахожусь. А
0: да,
1: вот он не
0: безусловно,
1: спит.
0: Безусловно. Ну, кстати, я тут вот что еще хочу сказать, что безусловно же, конечно, я в каких-то моментах гадок, но поверьте, что вот тут, будучи...
1: Не знаю, кроме
0: здесь
1: обаяния,
0: сам,
1: кроме
0: да,
1: обаяния,
0: сам.
1: Интеллигентности,
0: вот именно в этой
1: тактичности,
0: комнате, да.
1: Я пока ничего не видела.
0: А как только вот я отсюда выхожу, все, другой человек. Совершенно другой человек.
1: Мы еще будем слушать?
0: Сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем песню, угу. Вот... А затем, безусловно, продолжим.

0: Ты знаешь, Юль, вот есть такое емкое достаточно выражение, как то театральная семья. Ну, например, ну я сам, вот сидит какой-нибудь человек там по диапроектору и говорит такие фразы. Я сам из театральной семьи.
1: У тебя фамилия театральная.
0: У меня?
1: Угу.
0: Но я не из театральной семьи, это я тебе точно говорю. Вот скажи, чем все-таки театральная семья, да? Или вернее, неправильно я даже сказал, а вот тот круг лиц, который находится в данной папке, так это назовем, отличается от другого круга лиц, например, там от, ну, от семьи, например, кактусниц или кошатниц, ну, неважно, кого угодно. Почему вот это... слово «театральная семья» имеет какой-то особый вес и значение в глазах, ушах публики.
1: А ты думаешь, они как-то отличаются друг от друга? Я думаю, нет. Я думаю, что семья — это семья. Если хорошая семья, она хорошая. Если плохая семья, неудачная, она такая неудачная. Это не имеет значения, она театральная или там...
0: Нет, ну есть,
1: цветоводов.
0: Конечно. Например, семья художников. Я вот недавно попал, да, в такую семью. Начнем с того, что, значит, мне весь вечер достал, в общем-то, отпрыск, значит, ихний, показывал какие-то картинки, вынимая их из-под шкафа, вот, и говорил, вот видишь картинки, вот там вот это вот, то есть он сам что рисует, как в одном известном произведении. Один человек рисовал кошек просто, а другой подрисовывал пейзажи, да. Так вот и у этого, вот он, значит, рисовал типа каких-то слоников, а другой пейзажи. Все это на полном серьезе. Вот, значит, мама такая вся чувственная, знаешь, такая усюси-пуси, ухти-пухти. Вот, а затем, когда очевидно, что стало недоставать романтики, мне было предложено, в центре где-то какие-то старые дома, мне было предложено, значит, пойти сделать прогулку по крышам. Хорошо, что со мной были два моих хороших товарища, один из которых женщина, собственно, вот, и они отмазали меня, сказали, все, нам уже пора, мы ушли. То есть, безусловно, есть какие-то коренные отличия, даже в общении, в поведении. Вот это я рассказал о семье художников. Театральная семья — это совсем какая-то отдельная ячейка общества. Ну вот неужели ты, общаясь с людьми театра, ни разу не обращал внимания, ну, на какие-то странности?
1: Я
0: вот
1: никогда не обращала внимания. Я прихожу в театр, работаю, потом ухожу, прихожу в свою семью. У меня семья не театральная абсолютно.
0: А вот есть ли у вас в театре именно, скажем так, династийность?
1: Ну, есть, да, конечно. У нас много пар.
0: Семейных. Ну, и вот эти люди, они вот, например, вы...
1: Вот, кстати, очень выгодно быть семейной парой, все пары народные артисты России, вот.
0: А вот если пара, то...
1: Да.
0: А если... знаешь, почему?
1: Вот как пара, так народные.
0: Я догадываюсь, почему это происходит, потому что все-таки те, кто вот раздают награды, любые, да, и регалии, они в глубине своей люди... Ну, не как налоговая полиция, совсем другое. Они гуманны, и они прекрасно понимают, что, скажем, если мы дадим награду одному...
1: Не дадим вторую, конечно.
0: Вот трение искрать, да, и мы разваливаем семью. А налоговый полицейский, он, ну, вот как я, например, думаю, да, я думаю, ага, вот это семья, он бизнесмен, а у нее фирма поменьше. Я думаю, ну, возьму я с него налоги, ее не трону. Пусть она, значит, поднимется по деньгам, тут-то я и подоспею, и потом ее. Вот, потому что в данном случае платят они. Когда награждают, награждают его или ее. Когда платят, то все равно платят они. Ты согласна?
1: Платят вдвойне.
0: Ну, это позже, когда поднимется она. Да, ну вот, что еще хотел я спросить. Ты извини, что такие несколько глупые вопросы, может быть, но тем не менее мне
1: наоборот,
0: очень...
1: Наоборот, очень глубокомысленные, а вот... очень глубокие, глубинные, какие-то темы поднимаем совершенно для меня впервые, можно сказать, я какие-то открытия делаю. По поводу семьи кошатников, вот для меня.
0: Ну, есть же люди, которые разводят кошек. Вот, знаешь, вот, ну, почему это не я даже придумал, вот, например, включаю...
1: Я
0: вот
1: вообще не знаю, какие люди бывают, ну, кто разводит кошек. Я очень замкнутый образ жизни.
0: Смотри, есть собачницы, есть кошатницы, понимаешь? Я сам недавно открыл это окно в мир. То есть есть род женщин, которые, например...
1: Я знаю, что есть поросятницы.
0: Есть, да, безусловно.
1: Вот. Но то, что есть кошатницы, не знаю.
0: А ты никогда вот не обращала ли внимания? Вот, ну, например, выходишь ты вечером там во двор своего дома, ну, просто погулять, да, или там за пивком, к примеру, идешь, и вот проходишь мимо двух женщин. Вроде около них никого нет. И ты не можешь сразу понять, молодые ли это мамы, кошатницы или собачницы. И вдруг ты улавливаешь краем уха такой, значит, диалог. Одна у других спрашивает: ой, ты знаешь, вот мы сегодня так покакали, а другая: да, вот у нас что-то вот доктор нам прописал вот там, ну, что-то, какие-то пилюли. И вот ты начинаешь так на измену садиться. Так, как же это у них? Вот я это просто
1: на
0: сам слышал.
1: На
0: измене просто пребывать, потому что начинает сразу воображение рисовать, как это и с кем она, и как это на брудершафт, как космонавты это практически делают. И потом выясняется, например, подбегает к ней малышок, грудничок ее, она: ну вот и мы. Ох, как мы хорошо погуляли. Это значит, она говорила о грудничке. Но если к ней подбежит кошечка или собачка, то диалог не меняется. Я имею в виду в плане фонетики. Остается тот же самый мы. Поэтому есть мамы молодые, есть кошатницы, есть собачница. Есть свинья.
1: Ну, ты знаешь, вот как полезно приходить к тебе в эфир. Вот что-то я сегодня узнала. Очень многого узнала.
0: Ну, вообще, я написал даже книгу. Она называется «Кактусы и кошки». Там все о разных типах людей. И, в общем-то, и мое, скажем так, это дерево тоже есть. Ну, имеется в виду гинекологическое. Вот это, где там папа, все мамы, бабушки. И лесник у меня был в роду. Слушай, я вот хочу все-таки к завтрашнему представлению вернуться. Вот... в любимом всеми людьми кинофильме «Черепаха Тортилла», да, она выплывала на таком листе, а снималась все это, насколько я знаю, в ботаническом саду, вот недалеко от той же Ялты. Ну, в общем, на югах это все снималось, вот. А как у вас это происходит? Ну, вот она же должна все-таки выплывать, ведь люди приходят на спектакль.
1: У нас «Черепаха Тортилла» выходит из шарманки.
0: А пруд из чего сделан?
1: Пруд?
0: Ну, это я к декорациям. Ты пойми правильно, дилетантские вопросы.
1: Декорация. Какая может быть декорация в «Приключениях Буратино»?
0: Пруд должен быть камыш.
1: Самое главное, чтобы там был Буратино. Декорации совершенно не нужны.
0: То есть ты, вот он ходит постоянно, даже когда не его роль.
1: Дети, между прочим, никогда не спрашивают, где у вас пруд. Они сами понимают, где он находится.
0: Вот
1: где они представляют себе его, там он, значит, и существует. Понимаешь?
0: Нет, ну вот... Скажи, но все-таки декорация — это важно. Ведь есть, скажем, театры, у которых богатые декорации, а есть театр одного актера. Вот он сидит и читает что-то по книжке. Это сейчас очень модно. Вот. И ведь мы же так, получается, стоим-то на... Детей вообще нельзя брать в расчет. Дети — это существа с открытой психикой, еще не напиханные вот какими-то социальными там инъекциями и так далее. А мы говорим о взрослых людях, понимаешь? И у театров с дорогими, в общем-то, постановками, шикарными. Кстати, слово «постановка» очень не люблю, какое-то бандитское слово, но это не важно. Вот с дорогими декорациями. И у театра одного актера есть своя аудитория, согласись. И вот эти аудитории, они могут рано или поздно встать по разные стороны баррикад.
1: Пауза.
0: Ну, то есть ты не хочешь как-то комментировать это. Я просто к важности декораций все.
1: Я считаю, что декорации очень важны.
0: Но почему же пруда нет?
1: А пруда нет. Он существует в воображении детей. Это немаловажно.
0: Давай это сделаем вот, для взрослых спектакль «Буратино». Почему я, например, не могу в 7 вечера прийти и посмотреть «Буратино»?
1: Почему? Можешь, пожалуйста, приходи, я закажу.
0: А взрослые уже будут? Ну, то есть это для взрослых?
1: Мы закажем тебе просмотр спектакля.
0: Ну, он будет редактирован под меня уже. Пруд будет. Я же, знаешь, у меня-то нет воображения. Ну, вот делится спектакль на детский.
1: Значит, так, секундочку. Значит, спектакль отдельно, пруд отдельно. Вот придешь, закажешь пруд.
0: Потом спектакль.
1: Конечно.
0: Да. Но все-таки о возрастном. Давай вот мы как начали говорить о возрасте. Вот средний возраст...
1: О моем возрасте?
0: Нет.
1: Хорошо.
0: О среднем возрасте... посетителей, публики театральной вот в наше время.
1: Ты думаешь, я играю, да? И всматриваюсь, кто сидит в зале, и всматриваюсь, кому сколько лет, даже не представляю.
0: А я вот слышал, что сейчас, ну, помнишь, например, при покупке билетов на поезда требовали паспорт. Я слышал, что сейчас вообще при покупке всего, кроме продуктов питания, требует паспорт. И, ну, ради статистики все это объясняют статистикой, хотя, безусловно, это мощная работа спецслужб по своей внутренней переписке граждан, это не секрет. А, ну ладно. Давай послушаем телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Ваше внимание
2: к
0: нам...
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Вы не волнуйтесь, пожалуйста.
2: Так... Ну, совершенно мы не волнуемся. Да, Юля, будьте любезны. Скажите, пожалуйста, а какая роль вам за последнее время больше всего запомнилась? Хоть вот такой тривиальный вопросик, но все-таки... А вам, Александр, когда вы наконец-то появитесь в нашем правительстве?
0: Спасибо, спасибо. Ну, Юль, если позволишь, я отвечу. Дело в том, что я давно уже обладаю мощным влиянием, но вовсе не обязательно светиться, сами понимаете. Есть понятие СК, то есть серый кардинал, есть понятие ЧК, а черный кардинал, есть понятие Сашок. Ну вот вы подойдете к любому человеку в Думе и скажите, например, слушай, мне нужно там помочь там помещение торговое 160 квадратных метров где-нибудь на Тверской. Он, естественно, в чем-то, что такое, почему, хорошо? Вот скажет, ну я от Сашка. Вот, и поверьте, все будет нормально. Другое дело, что потом, когда тоже к вам приедут, скажут, дескать, мы от Сашка, то, дескать, то вы должны будете как-то отблагодарить щедро. Вот. Да, ну а теперь...
1: А я уже забыла
0: про
1: вопрос.
0: Про роль. Роль, самая запомнившаяся твоя роль. Но это, кстати, не значит, что самая любимая.
1: Мне вообще нравится, вернее, так не скажу, нравится, а не стыдно ни за что то, что я делала. Ну, еще я играла вот в спектакле «Наливные яблоки». Это, в общем, одна из любимых моих ролей тоже была. Мне нравится моя Мальвина. Нравилась когда-то, когда это было в начале. А мне нравится что-то такое, что, ну, может быть, работа 3 в кино. Ну, надеюсь, то, что мне понравится самой, это будет еще впереди.
0: Хороший ответ. Ты знаешь... Вот тут приходило много очень людей за время моего даже монолога. Вот сейчас я вот хочу такой вопрос тебе задать. Грецкий заходил, и вот говорит, Александр, говорит, спроси у Юлии про женщину-секретаря и женщину-певицу. Сейчас я раскрою, значит, эту тему. А ты готова вот ее выслушать? Ну вот, да?
1: Готова.
0: Вот. Вот объясни, пожалуйста. Вот говорят, женщина-актриса. Женщина-врач, женщина-инженер. И тут, Натя, женщина-певица. Ну и, как я уже сказал, сейчас женщина-актриса. Почему-то в творческих моментах делается ударение на женское начало. А вот даже женщина не секретарша, а женщина-секретарь. Вот что за феномен с твоей точки зрения в этом?
1: Надо искать, знаешь, где больше женщины. Где больше женщин? Бывает так, что вот в секретаре больше женщин, чем в актрисе.
0: А все равно это секретарь, женщина-секретарь.
1: Бывает, что в секретаре совсем нет женщины. Поэтому какая-то женщина-секретарь, а какая-то секретарша.
0: Не, ну считается даже вот, насколько я знаю, оскорбительно сказать там, дескать, ты секретарша, вот ей так сказать, она может даже и по роже дать в буквальном смысле, то есть это считается как вот... Ну так они говорят же, например, женщина-актер. Вот ты бы согласилась, чтобы к тебе применили это слово, вот, например, спросили у тебя Юля, а вот вы вообще кто, чем вы занимаетесь в жизни, а вы скажете, я актер. Вот ты же говоришь, я актриса, почему тебе не приходит в голову сказать, я актер?
1: Вообще я артистка. Это моя должность. Это
0: артист, тогда надо говорить. Ну, раз секретарь.
1: Нет, ну это будет обман. Если я... Мой портрет висит, например, в фойе театра. Подходит человек, и там написано «Артист Силаева».
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Ну, это странно как-то. Ну, что же это?
0: Ну, хорошо, ведь висит же портрет, например, «Летчик Бунина». Или «Космонавт» — это вот Терешкова. Не «Космонавтика» же, «Космонавт» Терешкова. Почему? Ага. Не, ну я хочу понять, мне ни один человек не дал вразумительного ответа.
1: Я не знаю, не могу ответить на твой вопрос.
0: А это не мой, это Грецкий спрашивает. Чуть-чуть что сразу я?
1: Хоккеист, ладно. Что ли?
0: А он в хоккей играет разве?
1: Не знаю.
0: А. Ну ты имеешь в виду этого персонажа тут в лыжах с клюшкой.
1: Да, это
0: ребенок одного из работников нашей радиостанции. А-а-а. Мне просто он попросил папу его, чтобы я пока присмотрел. Я ему выдал это, он по коридору туда-сюда. Ну пусть ездит.
1: Тут я смотрю, вопрос-то какой, я не знаю прям.
0: Ну что, там может еще один телефонный звонок.
1: Конечно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание, сами знаете как.
3: Алло.
0: Алло.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, Александр?
0: Да.
3: Мне 67 лет.
0: Очень приятно.
3: Обожаю вашу передачу.
0: Спасибо.
3: И у вас такие приятные гости. Юлечке спасибо. Она так хорошо отвечает всем. Правильно навела. Секретарша. Молодец. Она это не утрирует, как оно есть. Вас я всех люблю. Поздравляю с Новым годом наступающим. Желаю вам счастья. Так себя держите. Вы оптимист. Молодец.
0: Спасибо. Спасибо вам большое. Это был очень добрый и хороший звонок. Нам бы побольше таких. А также вы можете, конечно, приходить, приносить пищу, вещи нам, чтобы мы как-то чувствовали себя еще лучше. Да нам и так неплохо сидит. Сейчас я вот посмотрю, что здесь. А здесь как раз есть место на одну песню. В живом исполнении Юлии Силаевой. Как готова ли ты?
1: Ну вот по поводу актрисы, актера.
0: А, все-таки не дает тебе покоя этот вопрос. Я знаю, что ты будешь ночами теперь думать об этом.
1: Спою-ка я лучше песню, которая называется «Старая актриса».
0: Только микрофону.
1: На стихи, да. Николая Заболоцкого.
0: Я сейчас попрошу наш оркестр пока. Ребят, тихо.
1: Да.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица, а также актриса театра Маяковского, актриса кино Юлия Силаева. Женщина, да, безусловно. Безусловно, вы можете задавать ваши вопросы посредством телефона 203-19-22. Вот. Ну, а сейчас мы продолжаем нашу, ну, такую неторопливую беседу. Вот, ты знаешь, профессиональный водители, ну, скажем, таксисты, хотя сейчас все меньше и меньше, и среди них профессионалов, но тем не менее, такие старые добротные дядьки, очень часто признаются, что боятся сами ездить в роли пассажира. Вот так же происходит ли у тебя в плане театра, если ты ходишь на какую-то другую театральную постановку, в другой театр, ты же ведь не можешь оценивать его адекватно. Ну, то есть так и так у тебя происходит какая-то коррекция, потому что ты в курсе этих дел, ты прекрасно знаешь, что там, например, вот за две минуты до выхода там вот ее кто-то там пожарник ущипнул и так далее. И, соответственно, это вносит свои коррективы на восприятие. Я прав? Или у тебя по-другому это происходит?
1: У меня все происходит по-другому.
0: Как?
1: Когда я прихожу в другой театр, я прихожу как зритель. Я хочу, чтобы меня... чтобы меня развлекали, чтобы мне было хорошо, чтобы я была... чтобы я расслабилась, чтобы я не думала о том, что я актриса. Я хочу получать удовольствие.
0: Ну вот смотри. Вот я немножечко занимаюсь игрой, ну, скажем так, музицированием, да, поэтому, когда мне там, или я где-то ворую в магазине, или просто у кого-то отнимаю там новую пластинку или кассету, там, ставлю ее на проигрыватель, я не могу, вот, ну, вот, ну, не могу и все, слушать музыку как целиком, не музыку, извиняюсь, а как мы изначально сказали, там, звуки, производимые человеком, да, по-моему, в самом начале беседы мы как-то сформулировали это по-другому. Я уже забыл. Ну, неважно. В общем, не могу слушать эти звуки как единое произведение. Я волей-поневоле там слушаю партию какого-то одного инструмента, там, трубы или барабанов, или там какой-нибудь трещотки, или бас-гитары. То есть ощущения цельности вот такой нет. Вот я имел в виду это, то есть ты же делаешь какой-то акцент на игру там одного актера или другого, ведь это же вообще принято в театре.
1: Нет,
0: там.
1: Не делаю, я же тебе говорю, что я не делаю, я воспринимаю все целиком.
0: Да ладно, я тебе не верю.
1: Ну, не верю,
0: Ну, потому что этого быть не может, вот смотри. Ведь...
1: Как-то не может быть, это может быть, потому что я прихожу домой, и только потом я должна, вернее, потом у меня что-то всплывает в моей памяти, тот или иной образ, или какая-то сцена, или там какой-то актер, который мне привлек мое внимание. А сразу я не могу воспринимать какие-то детали. Я сразу принимаю все целиком.
0: Вот смотри, смотри, давай. Вот с другой стороны подъедем, так сказать, с других ворот к этому вопросу. Ведь согласись, что в театр люди ходят, да, в принципе, не на спектакль. Она одного...
1: В буфет, что ли?
0: Нет, нет. Ну, кстати, есть такая категория, это так называемые театралы со стажем, которые, вот, чтобы потом где-нибудь на вечеринке сказать, да, мы были на просмотре, так, и так далее, ходят туда. Вот. Но я имею в виду настоящих ценителей, таковые, видимо, есть. Они ходят не на спектакль, они ходят, на мой взгляд, на актера какого-то, одного актера. То есть в театре занят, к примеру, там, Иннокентий Смоктунов. Ну, образно, неважно, кто занят, это имя. Читают в билетах, о, круто. И тогда идут туда. То есть, может быть, ты просто...
1: Ты говоришь о каких-то отдельных людях, которые очень любят вот, театры, которые заядлые театралы, которые следят за тем или иным актером. А я говорю о публике. Я себя считаю обыкновенным человеком из публики, из зрительской.
0: А вот... Что меня еще очень волнует и нравится. Не когда по телевизору показывают, а когда, так сказать, вживую. Вот оно здесь, я могу, как говорится, пощупать. Это оперетта. Вот ты немножко в курсе вообще вот оперетту, так я могу у тебя поинтересоваться?
1: Ты знаешь, нет, я, к сожалению, совершенно даже не была ни разу.
0: Нет, я имею в виду я имею в виду кухню их, и не театр, а оперетту.
1: А уж кухню-то, тем более, я не знаю.
0: Они же там все поют, даже вот человек, который там, скажем, играет маленькую роль какую-то там, буквально появляется в роли там стрельца, вот знаешь Бориса Годунова, да, оперу, безусловно.
1: Ну, я слышала что-то, да об этой опере.
0: Так там даже стрельцы поют. Получается, такое количество просто гениальных певцов.
1: Так это
0: певцов,
1: не стрельцы.
0: А, ну, бояре.
1: Это хор называется.
0: Ну, нет, ну, сами-то они тоже арты. А, они арты открывают, что ли, получается? Нет, ну, почему они поют? Например, там же есть так даже расписано. Первый стрелец. Ну, к примеру, я там, подними алебарду свою, князь там. Ну, он эту фразу, он ее поет. Причем не просто, как я сейчас, а прям, ну, нормально.
1: Там
0: что-то
1: поет Митюх, а Митюх чего орем? Вон, а почем знаю.
0: Вот, вот. Но он же должен обладать каким-то голосом. То есть, получается, отбор в театр оперетты все-таки гораздо сложнее, нежели отбор в обычный театр, где там достаточно хореографии, петь.
1: Я так не думаю.
0: Ну, а ты бы смогла, ты все-таки поешь. А вот кто у нас есть из тех, кого слушать-то невозможно? Но есть же люди, которые не умеют петь. Вот, ну, никак. Ну, к примеру...
1: Таких
0: вот...
1: людей нет. Все... Потенциально нет, все умеют.
0: Потенциально, да, но которые очень сложны для восприятия. Вот беленький этот новый Сталлоне русского кино, который об этом играл. Как его?
1: Совсем-то
0: со смешной фамилией.
1: Не подготовился.
0: Не подготовился, неплохо. Хартанян его фамилия. Вот он же, ну, он же вообще наглухо.
1: А то кто есть, это?
0: Ну, в кино, сейчас я просто забыл, как называется этот фильм-то, он же все обошел. Все от него, и молодые девки все прутся. Как, ну, известный фильм-то. Этот три, ну, про трех дружков. Вот они там... Не три мушкетера.
1: Гардемарина, что
0: ли? О, да, да, да.
1: Тише,
0: да,
1: Саша,
0: да.
1: Саша,
0: я просто взволновался,
1: держи себя в руках,
0: извини,
1: все
0: пожалуйста.
1: Так нельзя, ну что ж, полтретьего ночи,
0: да,
1: уже.
0: Прости, пожалуйста, сейчас кто-нибудь проснулся, и вы простите, я очень волнуюсь. Да, но тем не менее. Вот его бы в оперу не взяли ведь, например.
1: Кого его?
0: Ну, всех троих.
1: Там
0: бы,
1: их трое.
0: Ну, трех бы и не взяли, так бы искали все трое, идите вон, вон сказали бы отсюда. Как, вообще, как люди попадают на работу в театр? И можно ли, вот, ну, например, такой, это я перешел резко к следующей теме, ты наверняка знаешь австралийскую группу ACDC, да?
1: Конечно, да, конечно.
0: Вот,
1: да.
0: Вот у них же известная история, когда погиб предыдущий их солист.
1: Нет, я не знаю. Я сейчас, я просто перепуталась... с другой группы, а эту я не знаю.
0: Ну, в общем, неважно. У них пел один, в общем, он там погиб. А после этого место вокалиста занял человек, который раньше водил вот грузовичок этой группы. Понимаешь? Ну, то есть, скажем так, технический сотрудник. Возможно ли в театре такое, чтобы, например, какую-то, ну, не главную роль, ну, какую-то сыграл человек, который долгое время там вешал декорации или еще что-то. Вот такая переквалификация.
1: Как говорит наш главный режиссер и мой учитель Андрей Александрович Гончаров, можно по блату поступить в институт. По блату можно его окончить. По блату можно поступить в театр. По блату можно роль получить. Но сыграть по блату нельзя.
0: Ну, сыграть по блату...
1: Нельзя сыграть... Ну, если все это перефразировать, нельзя с улицы сыграть роль.
0: А вот как же, как тогда ведь существует же...
1: С улицы
0: уличные...
1: можно прийти и полы помыть хорошо, понимаешь?
0: Нет, не совсем с улицы. Но
1: с
0: человек...
1: улицы можно прийти и лампочку вкрутить.
0: Ну, но нет, это... не совсем с
1: это
0: улицы.
1: Это очень сложный вопрос, Саша, это очень серьезный вопрос. Так вот с кондачка на него не ответишь.
0: А вот что такое кондачок?
1: А вот я не знаю, Саша.
0: Смешно. Я, мне кажется, это фамилия. То есть человек прославился где-то чем-то. Ну, знаешь, как улица Кондачка. Ладно, давай послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Алло. Кондачок вы наш. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Да, алло.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: А вы не волнуетесь?
0: Вы знаете, вот нет, совершенно уже успокоился, да.
3: Вы... А, все, это ваш вопрос был.
0: Спасибо, спасибо. Вот как люди заботятся о моем и твоем, кстати, здоровье. Вот, а, кстати, ты заметил, вот когда я вот сейчас вот первый раз взял телефонную трубку, голос мой был несколько резок и грубоват. И человек заволновался и ничего не сказал. А второй раз я сделал голос ласковый. И человек сразу спросил, волнуюсь я или нет.
1: Мне кажется, нужно задуматься над этим.
0: Безусловно. Кстати, вот у тебя же вот тоже, ты же можешь, например, роль Мальвина сыграть по-разному. Ты же не можешь как автомат там...
1: Да, или... конечно, могу.
0: Ой. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания и почтения. Алло.
4: Приветствую
0: вас.
4: Я знаю сегодня.
0: Вы знаете, говорите, пожалуйста, громче, Владимир, как-то...
4: Сурик, ты сегодня не узнаваем.
0: Да еще бы. Слушай, предновогодние...
4: Улыбился,
0: что ли? Ну, предновогодние праздники, предновогодние праздники, говорю я. О, спасибо. Ничего, ну, человек просто, как я поясню, звонит и говорит, я, говорит, сегодня не узнаваем. Я и объясняю, что рано начал, дескать, праздновать. Ну, еще один звонок, а то как-то у нас все срывается. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Вы находитесь на все-таки на политической радиостанции?
0: Нет, вы знаете, и... безусловно, нет. Спасибо вам, конечно, за такое мнение. Дело в том, и вы... И... Юля, наконец, должна это узнать. Дорогие друзья, безусловно, мы находимся в моей квартире. Она обставлена. Я играю в радиостанцию. И вы звоните ко мне домой сейчас. Извините, что перебил, да, говорите.
5: Это замечательно, но я бы хотел услышать о политических убеждениях артистки, если они имеются.
0: Спасибо. Вот это хороший вопрос.
1: Этого, ну, я
0: скандачка, ответишь?
1: Этого я и боялась. Мои политические убеждения. Они хорошие. Я хочу... Я хочу... Я не хочу коммунизма.
0: Да, этого невозможно.
1: Я хочу хорошо жить. Спокойно. Хочу умных, хочу умных людей видеть.
0: Вот, кстати, возвращаюсь таких к...
1: Молодых,
0: ага.
1: Красивых.
0: К коммунизму, к этому, да, вот я так осмелюсь все-таки заверить, что мы где-то с тобой, в общем-то, ну, приблизительно сверстники, скажем так, одно поколение, видимо, но тем не менее, вот ведь огромное количество молодежи сейчас появилось, вот грудников там, которым там 18 лет, которые в то время-то... Если и жили, то ничего не помнят. Вот, может быть, ты как-то обратишься к ним, потому что уже многие обращались, говорили, что вместо дискотек на лес повал пойдете и прочие идиотские обращения.
1: Дорогие россияне и россиянки, сейчас, когда время 2 часа 45 минут, я никогда не была откровеннее, так откровенна, как сейчас. И, может быть, уже никогда не буду. Хочу пожелать вам доброй ночи. Хочу пожелать вам, чтобы завтра вы встали, и у вас не было сказки в 12 часов дня. Хочу, чтобы завтра у вас все было хорошо, чтобы у вас были на столе фрукты, чтобы у вас была пенсия, чтобы вы платили зарплату, чтобы в театр вы потом пошли не днем, не утром, а вечером, спокойно, посидели в буфете. Ну, я не знаю, там, встретили кого-нибудь. Еще лучше, чтобы вы посмотрели какой-нибудь хороший спектакль. Понимаете? Вот так как-то все. Что-то я загрустила.
0: Да, ну ничего страшного, это обычно в это время суток происходит с нами, со всеми. Все-таки человек, он такой животное дневное, в общем-то, днем проявляется активность, и у меня в том числе. Я предлагаю еще послушать телефонный звонок, может, что еще приятного скажут. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
6: Здравствуйте. Вот скажите, Юлия. Вот в кино как бывает? Сидит человек, стоящий на месте машины, крутит руль, судорожно делает испуганное лицо, Потом делают монтаж, видится, что машина летит над пропастью, ну или, допустим, прыгает с крыши в огонь каскадер лицом взад, ну то есть лица не видно. А актер при этом целый. Ну, каскадер разобьется, можно другого так научить, он получится точно так же. А в театре же так сделать нельзя. Вот скажите, пожалуйста, это как-то влияет на уровень травматизма?
0: Спасибо, спасибо. Это действительно интересный вопрос, ведь есть же там и фехтуют, где вот все же актеры мечтают играть Гамлета, а ведь там же фехтование присутствует, и может произойти там глазной покол и прочий покол.
1: В общем, я так скажу, от травматизма никуда не уйти. Это как ни печально, придется это констатировать.
0: Вот никогда... Да, извини, пожалуйста.
1: Да, пожалуйста.
0: Нет, я...
1: Нет, пожалуйста,
0: договариваю. Нет, договариваю. Нет, я просто...
1: Просто сейчас очень серьезный вопрос затронут. Да. Очень серьезный, да. Я не могу на него не ответить. Но есть один выход. Можно травматизм предотвратить или предубедить, как это сказать, предвосхитить. Во-первых... В институте, в театральном, есть очень хорошие... Вот у нас, например, я в ГИТИСе училась. У нас была очень хорошая кафедра сцен движения. Я очень любила этот предмет. Вот. И потом, поэтому, когда я снималась, например, в картине вот «Мужская компания», которая вот сегодня как раз будет 18 часов по РТР, вы можете ее посмотреть. Там вот я делаю какие-то небольшие маленькие трюки. Я вот ими даже, можно сказать, горжусь, потому что я в первый раз села на лошадь. Там и даже делала какие-то прыжки на это бедное животное.
0: На коня?
1: На коня, на лошадь, да. Про меня даже сочинил Некрасов стихотворение «Коня на скаку остановит». И я еще входила в «Горящую избу».
0: Да, я читала это.
1: Да, да, да.
0: Первое его стихотворение.
1: Это про меня. Mm-hmm. Вот. И в театре, да, действительно, в театре сложнее. Поэтому в театре, я бы сказала, темнее. Потому что за кулисами, как правило, очень мало света, и натыкаешься чаще всего не на сцене, а за кулисами, на какую-нибудь гирю, грузилу, которая держит кулису. В общем, это часто бывает. Но опять я повторяю, это можно предотвратить. Нужно хорошо учиться в институте и ходить на все уроки сцендвижения.
0: Да, дабы быть это, гибкой. Потому что без гибкости...
1: Еще надо делать зарядку, между прочим,
0: да,
1: по утрам.
0: Безусловно, безусловно. Да, да и, кстати, и перед сном тоже не вредно. А вот скажи, пожалуйста, вот ну, такой вопрос интимного плана. Можешь, конечно, не отвечать. Случалось ли тебе на сцене играть в пьяном виде?
1: Боже мой, конечно, нет.
0: А каким-нибудь твоим коллегам? Вот, ведь...
1: Нет, нет, нет. Актеры вообще не пьют.
0: Ой, да ладно.
1: Нет, актеры не пьют.
0: Ну, то есть во время работы, может быть. А так, ну, да все бухают как...
1: Нет. Ну, как самые трезвые — это актеры.
0: Ну, еще скажи, и доктора скорой помощи. И вообще анекдот готовый. Ну, ладно, давай еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире...
7: Трудно. Я очень попрошу вас, напомните, пожалуйста, название замечательного, по-моему, вашего моноспектакля для «Радио Свобода», его автора. А я попытаюсь похлопотать, чтобы он прозвучал по «Эху Москвы». «Свобода лишена УКВ-диапазона», к сожалению. И качество звучания оставляет желать вас.
1: Ой, спасибо, спасибо, что вы вспомнили спектакль, потому что действительно для меня это, в общем, такое было дело... Очень важное в этом году, потому что когда вышла пластинка, она планировалась как моноспектакль по песням. Вот. У меня была такая проблема. Мне нужно было его сделать и где-то его показать. Но так получилось, что сценически я не могла его воплотить, кроме как вот уже вышеупомянутым мною 14 апреля.

0: Праге.
1: А, для Праги. Да, это хорошо. Да, ну что же.
0: А он повторяется, между прочим. Его повторяли, по-моему, раза два уже. Повторяли.
1: Я, к сожалению, вот никак не могу послушать. Дело в том, что у меня вообще ничего не ловит, ничего нигде. Ну ладно, все, что-то я о себе. Я думаю, что, может быть, сейчас мы послушаем песню в твоем исполнении. Опять же, мы как-то уделяем мало времени вот живой музыке. А люди же, они хотят.
0: Да, вот я вот люблю очень живую музыку. Да. Люблю живое дыхание и шепот и шорох. Я хочу спеть песню на стихи Александра Блока.

0: Чуть в проводе не запутал.
1: Чертовски грустная песня. Вот, я так...
0: Она странная такая, почему-то называется, ну, «В углу дивана».
1: Ну, знаешь, правильно, блок, потому что человек сидит, в общем, в углу дивана, там, ну, может быть, камин уже полузатух, ну, и холодный,
0: Саша,
1: он думает...
0: Ты меня извини, пожалуйста, но я, к сожалению, какие-то песни, я тоже волнуюсь иногда немного, и забыла сказать о авторах стихов предыдущих вот песен. Просто здесь были песни на стихи Мандельштама и Елены Казанцевой, и Николая Рубцова, и Николая Гумилева еще впереди.
1: Да, вот сегодня еще много будет песен. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Юлия Силаева, а мы слушаем песни в живом исполнении, также кое-что с ее пластинки, которая называется «Песня и огонь». Также общаемся с вами вот по телефону 203-19-22. А вот скажи, пожалуйста, бывает такое, что, например, заболел один какой-то актер? Ну, вот как это случилось недавно.
0: Бывают актеры, болеют, да, бывает такое.
1: И в таком случае ведь рушится вся работа театра. Или есть запасной игрок.

0: О, как у нас в хоккее.
1: Есть вот дублер. А как же?
0: А вот не обидно быть дублером? И как отношения?
1: Нет, а у нас нет такого понятия. Ты дублер или там ты основной состав. У нас просто два человека. Подовое назначается.
0: А скажи, вот максимум, сколько ролей ты сможешь сыграть? Ну вот, к примеру, и бывает ли такое, что тебе звонят из театра, например, Немирович Данченко, и говорят, Юля, дескать, зашити. Там нам нужно сыграть, называют какой-то спектакль. Ну, такой, такие взаимоотношения, взаимопомощь между театрами, а не только внутри одного коллектива.
1: Нет, такого, я такого что-то не слышала. Бывает, что нужно срочно ввестись, там заболел актер, и нужно за часа за три, за четыре ввестись в спектакль, который ты не играл никогда. Или когда-то играл, но давно уже не играл, уже все забыл, ты опять... Я так делала много раз.
0: Ну, а максимальное число вот ролей, которые ты сможешь исполнить?
1: В один день?
0: Нет, не в один день, а вообще. То есть вот,
1: чем больше, тем лучше.
0: Нет,
1: мало,
0: что же за запас, который бывает, знаешь, имеется в виду, вот наизусть. Ну, нужно же знать все реплики, все там...
1: Мало не бывает, Саша.
0: Угу. А дублер, вернее, извиняюсь, суфлер в будочке у вас есть?
1: Нет, такого нет уже давным-давно.
0: Вообще во всех театрах или только вот в ваших?
1: Ну, я не знаю, может, где-то есть. Мне кажется, в малом есть театре.
0: А скажи, пожалуйста, ну а если может, все-таки нет, вот ты забываешь там текст, еще что-то, разрешается ли?
1: Это мои проблемы.
0: Ну а как выкручиваться?
1: Выкручиваюсь.
0: Ну, то есть начинаешь импровизировать?
1: Нет, чему? Партнеры помогают.
0: Ну, подходит и шепчет? Ну, как или издалека, или по губам там, дескать, читают. Ну, как это выглядит? Ну, мы-то, понимаешь, простые зрители, мы в зале сидим, нам же важно, чтобы все шло гладко, понимаешь?
1: Тимон мне может на ухо шепнуть что-нибудь.
0: А интересно, ты в это время, пока он к тебе подходит, будешь стоять как батя.
1: Кстати, мне все время снится вот этот кошмарный сон. Вот ты зря мне совершенно задал этот вопрос. Мне
0: извини, если да.
1: Да, постоянно это мой сон ужасов. У меня два сна ужаса. То, что я переодеваюсь все время, переодеваюсь и не успеваю надеть парик или там загримироваться, а мне уже нужно выйти. Я катастрофически не успеваю выйти на сцену. Я опаздываю. И второй сон, когда я выхожу в пьесе, где я совершенно... Я понимаю, что я не знаю вообще никаких реплик. То есть я или забываю, или просто не знаю того спектакля, в котором два страшных сна.
0: Профессиональные сны называются. У меня также снится, кого-то я вот прихожу сюда и начинаю крутить ручки, что-то не работает, какая-то пауза возникает. Или кого-то где-то, например, на концерте я выхожу, а у меня нет гитары, она забыта где-то. Вот. Или, например, когда я газон стригу, вот, что трава, она из проволоки. Я это понимаю в момент начала стрижки. То есть такие вот три тоже ужасных моих сна. Но вообще это очень понятно. Это говорит все-таки о профессионализме и о честности твоих намерений по отношению к театру. Потому что это не профессионал, если ему не снится какие-то неполадки в его профессии.
1: А потом мне всегда еще снятся сны, когда я никогда не нахожусь где-то в поле, на природе, да. Я все время нахожусь в каком-то многоэтажном здании. Все время там много народу, это или общежитие, или это театр, или это какие-то гастроли, мы в гостинице, в общем.
0: Большие архитектурные...
1: Архитектурные сооружения, и лифты, много лифтов, и...
0: А вот это не очень хорошо.
1: Люди, которые по коридорам ходят, много комнат, дверей.
0: Это не очень хорошо, на мой взгляд, это мрачновато как-то. Вот, ну ладненько, сейчас мы прервемся буквально на пару минут, а затем продолжим, да, разговор. Пока у нас была такая пауза, назрел тут ряд вопросов у наших уважаемых, тех, кто сидят в соседней комнате и слушают нас через прямую трансляцию по проводу. Это особо избранный круг. Вот. И те, кто могут нас наблюдать. Ты, кстати, не пугайся вот людей, которые появляются в окне, просто за отдельную плату мы позволяем им подтянуться и в течение, скажем, 10 секунд наблюдать за тем, что происходит в студии. Вот вопросы от них такие. Вот очень хорошая. Драгоценный, любимый Александр, это ко мне. И также Юлечка. У Юлечки очень талантливые, приятные мелодии. Это первые пришли такие вот нам Далее. Когда мы будем выступать вместе с Юлей в одном театре? Спрашивает Ёж. Ну, дело в том, что мы сейчас ищем помещение, арендуем.
1: Во-первых,
0: его.
1: Мы ищем спонсоров.
0: И спонсоров. Ну, нет, не спонсоров, неправильно, меценатов. Спонсоры что-то хотят, чтобы рекламу им еще, а мы меценатов ищем, чтобы они нам дали деньги и, как говорится, не интересовались дальнейшим их... дальнейшей их судьбой. Далее, вот Евгений тут заходил, интересовался, не могла бы ты спеть какую-нибудь веселую песню. Видимо, все-таки он загрустил, наш Евгений, в углу своего дивана. Шнапс заходил такая и спрашивал, был ли у тебя страх сцены в начале карьеры? И сразу еще один такой вопрос, тоже относящийся к этому, от Белани вопрос, вот бывают ли в театральной жизни случаи, когда один из двух актеров, назначенных на одну и ту же роль, для получения онной, наводит на основного исполнителя порчу или что-нибудь в этом роде, дабы получить эту роль самому?
1: Конечно, бывает. Это у нас...
0: То есть лепят куклы, прокалывают их спицей или...
1: Ну, иначе как?
0: Иначе не выдержать просто. Иначе просто, да. Ну и насчет страха сцены в начале карьеры.
1: Честно, не помню. Не помню.
0: А нет у тебя вот страха перед концом этой сцены, что ты, дескать, вот туда можешь упасть? Я просто слышал, что есть такая болезнь оркестровой ямы. Вот.
1: Ну почему? У меня был такой момент, когда в Ленинграде, я помню, мы гастролировали, я пятилась и смотрю на глаза безумные актера нашего одного, он смотрит на меня. И только по глазам я поняла, что я иду прямо в яму, которую так я боялась с самого начала. Просто я не знала площадку, не очень хорошо. В Ленинграде там ДК Горького, по-моему.
0: Он тебя поймать успел?
1: Ну, конечно, да. Я... По его безумным глазам я поняла, что я иду прямо в эту яму большую.
0: А скажи, вот взаимоотношения с оркестрантами все-таки в театре,
1: прекрасные,
0: хоть ты сказала,
1: прекрасные,
0: вашем нет, да?
1: Почему? У нас как? У нас большой оркестр.
0: Ну вот всего коллектив от театра Маяковского, сколько человек, ты не считала?
1: Нет.
0: А бывают ли у вас какие-нибудь театральные праздники, когда все приходят, собираются на сцене там и начинают там бухать, там и петь, и веселиться?
1: Ты имеешь в виду такое, как в Амхате было?
0: А так было? Ну, я не знаю, я просто, значит, и попал в точку.
1: Нет, такого у нас не было.
0: Ну, коллектив-то дружный, например, ты созваниваешься с кем-то, вот...
1: У нас рабочий коллектив дружный. Мы любим друг с другом играть.
0: А Новый год не вместе встречаешь?
1: Когда-то было вместе, новый не помню, вот старый отмечали, а сейчас как-то все это... Денег нет.
0: Нет денег тоже, да. Так что меценаты, приходите, а то нам с Юлей негде принимать журналистов. Доброй ночи, говорит вот Игорь, Юля и Саша. Какое, спрашивает, у нас с тобой музыкальное образование? Я так уж подмазался. И любим ли мы ставить джаз? И есть ли, это уже к тебе, естественно, вопрос, у тебя сочинение на джазовую тему?
1: Я, значит... Окончила музыкальное училище в городе Самара. Я люблю джаз. Ну, наверное, люблю. Люблю, наверное. Может быть. Люблю.
0: А что касается, вот хотелось бы...
1: Произведения нет на джазовую тему.
0: Нету?
1: Нет.
0: Ну, ладно. А я вот хотел бы попросить тебя...
1: С элементами, может быть.
0: С элементами.
1: Джаза. Может быть, что-то есть.
0: А может, мы сейчас послушаем?
1: А может быть, что-то и послушаем. Не знаю.
0: Давай. Попросить музыкантов пока перестань, да?
1: Да, ребятки, сейчас. Угу, спасибо.
0: Как они вот прям
1: сразу, раз, да.
0: Синкоп.
1: Ну, это оркестр.
0: Оркестр. Профессионалы.
1: Не Фортенглер, нет?
0: Это? Нет, нет, это под управлением Евгения Федоровича Светланова.
1: Ну,
0: ты же видишь, маэстро сам здесь.
1: Мастер, да. А давай поедем в город.
0: Нет, я больше люблю, чтобы вот на природе как-то.
1: Это песня называется.
0: А, извини, пожалуйста.
1: Стихи Давида Самойлова. Давай поедем в город, где мы с тобой бывали. Года как чемоданы.

0: хорошая, замечательная песня, особенно вот про года, которые как чемоданы оставить на вокзале. Но тут видишь, какие хитрые они. Я имею в виду авторы данного произведения, даже не авторы, а герои, да? Они оставят на вокзале не так, а в камере хранения, чтобы вернуться, потому что пел же вот этот парень: «Мои года, мое богатство». Тут все хитро связано, это все тебе не просто так. Тут глубокий философский смысл заложен в этом произведении. Дескать, чтобы налегке добраться. А когда вот вернемся, мы назад их заберем. Я чувствую, я знаю это. Ну что, телефонный звоночек, может быть?
1: Послушай.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
2: Спасибо. Доброй ночи.
3: Доброй ночи.
2: Вы знаете, я вам хотела рассказать про Скандачка, раз вас это заинтересовало. Это вообще-то вам очень близко, первоначальное значение. Почему Скандачка? Это вот так небрежно, как бы, шиком. Потому что это от слова «скандак» или «скандачок». А знаете, что это такое? Это вот в народной пляске русской, когда мужчины идут, выставляют ногу на пятку, а носком носок торчит вверх.
0: А, это любимый танец Ленина, кстати.
2: Ну он, вот так.
0: Да. А руки, так, ну не то, что подбоченись, а большие пальцы рук в карманы жилетки надо запихнуть.
2: Нет, про жилетку тут ничего не сказано в литературе.
0: О,
2: а вот про пятку в землю носок вверх. Ну и, соответственно, это поза тоже такая, что я все могу.
0: Спасибо, спасибо вам. Это мы так же, значит, с кондачка вписывались в ялтинскую гостиницу. Приходим, так, пятку в землю, ногу вперед. Давайте то-сё, а нам счет потом как вывалили. Мы с этого кондачка все и попадали. Я теперь понял, откуда это выражение. Вот спрашивают, где нас можно будет найти 1 января. Где тебя можно, Юль, 1 января будет найти?
1: У меня в театре. У меня спектакль вечером.
0: Вечером, да? Ага.
1: Дома меня можно будет найти с утра.
0: Ага, то есть отмечать дома, значит, будешь Новый год?
1: Конечно.
0: Семен Анафонтович вот просит, можно ли спеть в прямом эфире вместе с тобой?
1: Ему? Конечно, конечно.
0: Звоните Семену, Юлю.
1: Хотя...
0: Я бы тоже не стал. Вот, хороший очень вопрос от Руслана. Он только что приходил. Госпожа Силаева, кого вы считаете крутейшим лидером поэзии и литературы нашей эпохи?
1: Не готова я вам сейчас это сказать.
0: Так это скандачка не получится.
1: Скандачка не получится. Это, может быть, возникнет у меня...
0: Ну, в ходе, да, ты так...
1: По ходу передачи я буду вспоминать. Но вообще много хороших имен. Мандельштам, например.
0: Да. А любимое твое растение? Вот я знаю, что
1: кактус.
0: Есть...
1: Кактус.
0: Да, вот тоже. Я так.
1: А его не надо поливать?
0: Не надо, во-первых. А герань я не люблю.
1: А я даже вообще не знаю, что это такое.
0: Ну, такая, от нее даже у собак аллергия. Бывало, приходит кто-нибудь с собакой, где герань. Собака, раз, глядишь, уже все. Пошла волдырями, пупырями. Да, страшное растение. А вот скажи, пожалуйста, насчет домоводства. У тебя есть какие-нибудь советы нашим уважаемым радиослушателям на тему домоводства?
1: Ну, конечно, есть.
0: Вот какой-нибудь секрет. Это вопрос такой, ну, базитический, но его стоит задать все-таки.
1: Я даже подготовила несколько таких...
0: Тезисов.
1: Тезисов, да. Во-первых, нужна обязательно домработница. Нужна домработница. Да. Вот. Во-вторых, нужно обязательно ей руководить. И как-то направлять ее куда, где наиболее сложные...
0: Больше пук пыли, например, лежит.
1: Да, где сложные, например, участки работы и так далее. Чаще ходить в рестораны.
0: В дорогие рестораны, но
1: с
0: маленькие.
1: С хорошей кухней, я бы так сказала, с хорошей кухней.
0: А вот пусть там даже это будет, ладно, реклама. Вот ресторан, в котором чаще всего можно увидеть Юлию Силаеву.
1: Ой. Ну вот мне, например, нравится в доме журналист.
0: Это внизу, который...
1: Как готовит.
0: Ну вот...
1: Внизу вот, внизу, что
0: да.
1: Как
0: нам
1: спускаешься.
0: И пиво бочковое, кстати. Любишь пиво?
1: Пиво люблю, да.
0: Я тоже. Бочковое пиво.
1: Люблю, но редко пью, потому что боюсь...
0: Ну да, тебе нужно... Мне это не грозит.
1: Форма тебе не грозит.
0: Да, ты видишь это тоже. Почему я такой худенький?
1: Я вижу тебя. В отличие от слушателей.
0: Безусловно, безусловно.
1: Они не понимают, какое это удовольствие.
0: Ну, я, ты знаешь, я скажу по секрету, что каждое утро, вот в 6 часов утра, я выставляюсь на показ вот в этом окне. Все с биноклями могут собраться и посмотреть. Правда, я к тому времени уже уставший, и все не верят, что это я. Вот, но это действительно я там стою. А вот по поводу пива, ведь меняется ситуация. Конечно, несколько может показаться так глупо, что я с очаровательной женщиной говорю о пиве, но тем не менее, эта тема болезненная. Вот ты заметь, что исчезли ведь импортные сорты вот этот драфт пива, потому что бочкового пива их уже нету. То есть мы нигде не можем там не попить там.
1: А что, Гиннесса тоже нет внизу?
0: Все, по-моему, кончилось. Все. Осталось только какие-то
1: что,
0: сорта сваренные.
1: Что, в Ирландском доме нету Гиннесса?
0: Я туда давно не заходил. Ну вот, кстати, вот это хорошая мысль, надо зайти. Не может быть, чтобы вообще его там не было. Но по идее, вот ни Карлсбергов, ни Гролшев мое.
1: Я, вот, например, очень люблю безалкогольное пиво Клаус Талер.
0: Не, безалкогольное пиво это не пиво, это как-то заменитель. Ну, то же самое, что игрушечный радиотелефон.
1: Но если
0: вот
1: алкоголь в организм нежелателен.
0: Но если нежелательно, то да, другого выхода нет. Ну, оно какое-то, знаешь, я пробовал, но...
1: Я же еще пропагандирую здоровый образ жизни, понимаешь? Поэтому я как же могу говорить об алкогольном пиве?
0: Но, тем не менее, вот какой-то кризис пива настает в стране, особенно бочкового. Даже вот я знаю, вот мое любимое заведение пивное «Ангара», они сделали какие-то неземные цены на пиво. То есть я не то, что денег жалко, у меня есть определенные принципы. Пиво – это народный напиток, и оно должно стоить дешево.
1: Ты рассуждаешь, как мой папа, да,
0: совершенно. Не дороже, чем вход в метро. Понимаешь, вот в той же Праге, о которой мы сегодня говорили, в самом дорогом ресторане, который, где тебе подойдут и вытрут прям даже губы за тобой. Потом есть люди-зубочистки, когда зубочисткой не надо пользоваться, он подходит, все вылизывает пол изо рта буквально тебе, да? Оно стоит максимум, максимум половину доллара. Максимум. Вот. А здесь оно, прям надо цену установить. Максимальная цена 10 рублей. И чтобы в каждом кабаке было под страхом это вот закрытие кабака вот так вот. По-моему, это правильные меры. Ну, извини за такую гневную речь.
1: Ты действительно как-то ты...
0: Ну, я болезненный, это усмехаю, нервничаю, понимаешь, нервничаю.
1: Занервничал, да.
0: Вот вопрос, какой мощный тут к тебе. Как вы, сударыня, относитесь к творчеству Генриетты Яновской? Союз, родители за авторитарно-технократическое, видимо, образование Е. Вот какой вопрос мощный.
1: Вот сейчас в 3 часа 20 минут я пока не знаю, как ответить на этот вопрос.
0: То есть нужно обдумать.
1: По ходу, если у меня возникнет что-то, да. Я очень, к сожалению, мало видела спектаклей.
0: То есть, опять же, очень много сейчас приходит вопросов, приносят тут люди, а в основном касающихся твоего отношения к тем или к иным персонажам. Вот, например, какой ваш любимый режиссер? Такой вопрос. Да.
1: Любимый режиссер тот, который со мной работает.
0: Правильно, правильно. Так же, как у меня любимый музыкант, который у меня играет, безусловно. Безусловно. Любимый доктор, который меня лечит. Любимый начальник, который мне платит денег.
1: Вовремя.
0: Да. Доброй ночи, Юля и Саша. Юля, у вас красивый голос. Не собираетесь ли вы сняться в клипе? Спрашивает Изи. Хотя мне несколько непонятна вот аллегория, то есть красивый голос и в клипе. То есть, видимо, он имел в виду Изи или имела в виду, я не знаю, на какую-нибудь из твоих песен заклиповаться, в общем-то, по полной программе.
1: Пока это не входит в мои планы творческие.
0: Правильно, это хороший ответ. Послушаем еще телефонный звонок. Как ты смотришь? Я просто жду.
1: Ты меня спрашиваешь?
0: Да.
1: Давай послушаем.
0: 203-19-22. Это что такое? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить.
3: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
3: У меня назрело пару вопросов. Вот первый вопрос такой. Юлия, как вы относитесь, вернее, с каким чувством вы смотрите свои фильмы или слушаете свою музыку? А второй вопрос такой. Не могли бы вы рассказать что-нибудь об актерских суевериях? Спасибо, с наступающим.
1: Спасибо, вас также. С наступающим, я имею в виду.
0: Да, и с кануном преддверия порога.
1: Я тут же забываю вопросы. Тут же вот я сразу вот волнуюсь и забываю все вопросы.
0: Я про первый тоже что-то с трудом. Ну, в общем, что-то связано с просмотром тобой, кино с тобой.
1: А, как я отношусь к фильмам? Да. По-разному. В зависимости от того, в каком я настроении. Бывает, что и могу посмотреть, а бывает, что не хочется. Второй вопрос какой?
0: Второй. Подожди, сейчас я просто...
1: Об актерских суевериях.
0: Об актерских суевериях, да, действительно интересно.
1: Не спать, Юля. В актерских суевериях. Да, они есть, но я стараюсь ими не пользоваться, потому что... Ой, почему же я стараюсь ими не пользоваться? Забыла. Я все забываю, потому что 3:30 ночи. Нет, я стараюсь не поддаваться. Вот, я вспомнила. Стараюсь не поддаваться актерским суевериям. И как-то противостою какими-то своими внутренними силами всему этому. Ну, иногда бывает, если упадет роль, сяду на нее. Ну, бывает. Грешу этим.
0: Ну вот, ты знаешь, то есть все-таки о самих вот суевериях, да, каких-то. Вот, например, я заметил, будучи несколько раз на просмотре чемпионатов мира по подъему тяжелых штанг и киданию, mm-hmm. в общем-то, их вдаль, вот, что у них есть, например, вот суеверие такое, мазать белым порошком руки. Я так думаю, что это кокаин элементарный, то есть. Вот, может быть, что-то подобное есть и в актерской жизни. Ну, там, например, некоторые хоккеисты, вот перед выходом на сцену лупят своего соперника вот по заднице каской. То есть вот, любители американского бейсбола, они вообще-то, наверное, заметил, в кучу сбиваются и начинают там читать какие-то жуткие полувоенные псалмы. Вот. А как с актерами-то это? Ну, неужто он так взял скандачка, одел, бороду приклеил и пошел? Даже предварительно, не подготовившись, как-то вот морально, не настроившись там...
1: Ну, вообще, как правило, актеры никогда не рассказывают, что они делают перед
0: этим. А ты не проводила наблюдений таких?
1: Я не проводила.
0: Угу.
1: Да знаешь, как-то не до этого.
0: Ну, в общем, да, работы тоже много. Так, сейчас мы тогда еще тут обратимся. А, вот Роберт интересовался, в каких спектаклях участвуют животные? Потому что вот он подразумевает, что в «Иване Сусанине» участвует животное некое. Я ничего тут не могу сказать, вот поэтому к тебе, конечно, вопрос.
1: Жучка, наверное.
0: Жучка, точно. Точно. А мы вот ставили спектакль, который назывался «На заре космоса». И он был сорван, потому что мы не нашли ни человека для исполнения роли латышского правозащитника Генриха Лайка и для собачки вот этой второй, как ее там звали. Их же двоих.
1: Стрелка.
0: Там? Стрелка. Вот Стрелка, это собака была.
1: Белка-стрелка.
0: А, сперва Белка-стрелка.
1: Белка-стрелка,
0: да. А Лайка заслали туда, говорит, хочешь жить, лети.
1: Умей вертеться.
0: Да. Вот Саша тут заходил, просил, чтобы ты назвала хотя бы один вечерний спектакль, в котором ты играешь.
1: «Круг», пожалуйста, 1 января.
0: 1 января, ну, 1 января. Представляешь, какие люди туда придут? Хотя нет, на самом деле, наверное, нормальные. С Бадуна мало будет людей, надеюсь.
1: Ну, правильно, у нас поставили спектакль, в котором заняты самые непьющие актеры, самые уравновешенные, которые знают, что придут и сыграют.
0: А публика?
1: А публика, ну, это уже дело публики. Это будет на ее совести.
0: Ну, зато буфет, я думаю, поимеет хороший сбор.
1: Но буфет, я думаю, не обманет их ожидания.
0: Не обманет,
1: нет. Так. Вот что с буфетами у нас замечательно в театре.
0: Вот тут Миша, вроде Таганский у него. Такой Миша Таганский,
1: псевдоним.
0: Круто. Ну, крутой псевдоним, да?
1: У тебя Лаэртский.
0: У него Таганский. Но у меня это хоть поэтический.
1: Да.
0: А у него какой-то прям преступный, да. Ну ладно, он спрашивает: уважаемые Юля и Александр. Кстати, видно, человек образованный, он обращается сперва к даме, вот, затем уже ко мне. Если вы такие умные, тоже приятно, подскажите, где взять денег? Есть какие-нибудь рекомендации?
1: Попробовать начать где-нибудь работать.
0: Например, мыть стекла автомобилей. Хотя сейчас зима.
1: Или мыть стекла...
0: На радиостанции.
1: Радиостанции.
0: Но это только за харчи. Денег тут, конечно, за это я, например, не получаю. Может быть, меня обманывают, но мне дают только харчами.
1: Можно пойти в театр монтировщиком работать. Им больше платят, чем актерам.
0: Монтировщиком? Сцена. Известная профессия. Так что, Миша, ждем тебя в роли монтировщика. Халат, инструменты и все вот штуки, эти, из чего монтируется, все свое. То есть ты, как опытный монтировщик, со своей кухней должен прийти искать. Я принес все с собой. Я все сделаю хорошо, потому что я Миша. Миша Таганский. Ну что же, сейчас мы ненадолго прервемся, послушаем песню с компакт-диска Юлии Силаевой, затем продолжим нашу беседу.

0: Я напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у нас Юлия Силаева, актриса, певица. Она играет в театре Маяковского всяческие роли, также в кино. И вот исполняет в прямом эфире песни, как правило, на чужие стихи. Вот Олег тут очень интересовался, поеду ли я в Серебряный Бор. Олег, сегодня не получится, к сожалению, потому что у меня на завтра есть серьезное мероприятие. А вот человек без имени очень попросил, если есть, исполнить для него песню на стихи Сергея Есенина.
1: Что, можно,
0: можно
1: спеть?
0: Конечно.
1: У меня есть такая песенка.
0: Пожалуйста, одна. Тише. Дисциплинированный музыкант.
1: Я должна вспомнить ее. Сейчас. Не громко у нас инструмент.
0: Да нет, я могу подобрать вот.

0: А вот это был великий все-таки поэт, согласись.
1: Давно я не играла.
0: Согласись, что это был великий все-таки поэт. Вот вопрос, опять же, от Миши Таганского. Да, вот он нас благодарит за помощь в трудоустройстве, что делает ему честь, и спрашивает, как у тебя, Юля, как ты относишься к актерской деятельности Владимира Высоцкого, и что вы думаете о нынешнем составе труппы актеров театра на Таганке? Мне, кстати, еще интересно, почему называют труппа, а не группа? Вот всегда я задумывался об этом. Есть ли какая-нибудь история?
2: Да. А у меня другое интересует, почему у труппы 2П.
0: Тоже, да, тоже интересно.
2: Вот.
0: А вот ну откуда это пошло? Не знаешь?
2: Нет, не знаю.
0: Если кто-нибудь знает, вы нам позвоните и скажите, либо вот как-нибудь в письменном виде. Нет, не потому, что как-то мы не образованы, просто даже если мы будем знать, откуда это все равно не будет нас переставать приводить в недоумение, правильно?
2: Что касается Высоцкого, то я его воспринимаю как-то очень... целиком всего, со всеми его песнями, ролями в кино и в театре я, к сожалению, его не видела, но вот одно от другого я не отделяю.
0: А нынешний состав труппы?
2: Нынешний состав труппы я не знаю.
0: А театры конкурируют между собой? Вот я начал все-таки как-то разговор о мебельных салонах, такой дежавю, типа, да, посетил опять о мебельных салонах. Их много на каждом углу, но все как-то живут, умудряются платить аренду, умудряются платить налоги, по крайней мере, видимую их часть. И, тем не менее, везде что-то это их покупают. Также и театров очень много сейчас. Масса театров-студий. Вот, значит, соответственно, должна быть какая-то рекламная деятельность. То есть... Как это все проводится? Так как вот эта же огромная паутина театров, студий, охватившая Москву, она не может не конкурировать вообще?
2: Ну, во-первых, театров сейчас не огромное количество, и студий уже давным-давно уже поубавилось, и театры тоже. В те театры, куда ходит народ, и те театры, которых поддерживают власти наши дорогие. Те театры живут нормально своей жизнью, а конкуренции особой, мне кажется, и нет ни у кого.
0: Вот,
2: каждый театр живет своей жизнью.
0: Ты знаешь такой театр-студии на Юго-Западной?
2: Слышала. Вот, я не была там.
0: Практически на моих глазах происходило его зачатие. Вот я долгое время там работал, недалеко, прямо скажу, в генштабе. Там работал в большом здании. Так. Ну, это ладно, это я что-то о себе. В общем, изначально это было маленькое такое помещение. Затем они вручную вот так отстраивали. Помню момент, как было лето, и они кидали. Меня еще очень удивило это действие. Как дети в стену кидают снежки, они также кидали глину вот в стену. У них получилась такая вот рельефная красивая поверхность. Сейчас там уже вообще достаточно большое, по крайней мере, снаружи помещение, и, насколько я знаю, он до сих пор котируется вот так, ну, на серьезном уровне. Вот как ты считаешь, что в наше время нужно театру-студии, именно театру-студии любительской, чтобы как-то выжить? Если бы тебе сейчас вот пришел бы меценат, сказал: Юля, я даю тебе денег, а ты будешь руководить театром-студии. А театром-студией, вот именно на театр-студию, деньги нормальные, хорошие, помещения, все. То есть какие бы ты принимала меры, если бы вообще бы вписалась вот в данный расклад... Как бы ты набирала актерский состав?
2: Вообще, сначала я бы определилась, чего я хочу.
0: А что ты хочешь?
2: Кстати, это во всех моих делах я сначала определяю, зачем, для чего. Вот. Если бы у меня был свой театр, я бы сначала сформулировала бы себе идею. Потом я бы придумала репертуар под эту идею. Потом, в зависимости от этого репертуара, я бы подобрала тех актеров, которых бы я хотела видеть. Вот.
0: Ну, то есть так вот, как мы любим говорить, с кондачка, у тебя сейчас вот никаких таких вот мыслей нету, что вот...
2: Ну почему? Если сейчас через 15 минут ты меня спросишь, может быть, у меня будет. А с кондачка, как выяснилось, мы с тобой как-то...
0: С трудом. Ну что ж ты хочешь, время такое, да плюс продукты питания, все эти импортные, они все-таки дают печальные последствия. Ну,
2: а
0: да.
2: я не питаюсь импортными продуктами. Я люблю наши продукты.
0: А где ты, кстати, покупаешь?
2: Я? В Елисеевском магазине на рынке.
0: А на рынке ты любишь ходить?
2: Очень.
0: А вот ты как там, вот как ты вот приходишь, ты любишь там торговаться?
2: Торговаться не люблю.
0: А вот говорят, это целый спорт.
2: Ну, лень, безусловно, лень. Я вообще ленивая.
0: А хорошо, но тебе-то вот это сложно. Представь, к примеру, вот когда я с друзьями собираюсь ехать на Волгу, мы, как правило, покупаем массу мяса.
2: А на Волгу куда ты едешь?
0: А я не помню, мы постоянно... Ну, мы то на Волгу, то...
2: На Истру.
0: Знаешь, куда, как она называется, речка, на К?
2: Кама.
0: Нет, Кама это далеко.
2: Кандурча.
0: Нет, вот рядышком, вот в сторону Павлова Посада мы часто ездим.
2: К Клязьме.
0: Да нет. В общем, там на К есть речка тоже. В общем, туда мы тоже ездим. Вот покупаем мясо тогда, если продавщица красивая девчонка, то мы, естественно, начинаем с ней вот эту канитель разводить на тему цен. Там вот, естественно, не из скупости, а просто дабы поддержать ее желание торговаться. Ведь любой человек, торгующий на рынке, он... скучает, ему скучно. Вот просто, знаете, когда с ним начинают торговаться, это целое искусство, это считается во всем мире так. Я сам, честно говоря, тоже не умею.
2: Я прихожу на рынок купить мясо или там продукты какие-нибудь. Мне хочется это сделать быстрее. Когда мне что-нибудь хочется, я уже не торгуюсь. Я просто это беру, приношу домой, быстро-быстро готовлю, быстро-быстро съедаю.
0: А мужа кормишь?
2: Конечно, конечно. Ну а как же?
0: А вот тут был вопрос. Вот если, например, мясо подгорело или молоко прокисло, то бывают ли в доме у тебя конфликты, ругань? Ну вообще, если не секрет, немножко о семейной жизни. То есть кто у нас муж?
2: Что значит, кто у нас?
0: Ну вопрос тут такой, по-моему, был. Ну это цитата. А кто у нас муж? Цитата, кстати, из какого-то фильма, помнишь?
2: Да, кто у нас муж? Кузнец, кузнец.
0: Да!
2: Волшебник.
0: Да, кто у нас муж? Волшебник. До свидания. А, сразу надо было говорить.
2: Нет, кто у нас муж? Волшебник. Свободно, что ли?
0: Нет, он не так сказал. Он типа сразу... А, сразу надо было предупреждать. Вот так.
2: Предупреждать
0: надо. Да, предупреждать надо. Да. И отрулил.
2: Ну, конечно, что ж я. У меня есть муж. Вот. Журналист он. Угу. В каком-то смысле писатель. Вот. Так что у меня все хорошо. А из-за кислого молока мы не ругаемся.
0: То есть, значит, у вас такая настоящая творческая семья. Тут вот только что заходил филолог Назим.
2: Да.
0: Да, да, говорит, что? Саша, труппа происходит из немецкого труппе. Театральная группа.
2: О, да. Ну так-то это и есть группа.
0: Безусловно, группа все равно. Не называть же труппа.
2: Ну на зиму виднее.
0: Да. Ну что, телефонный звоночек, да. Может быть, послушаем. 203-19-22. Ваши вопросы Юлии Силаевой. Ну, мне тоже, конечно, если какие-то у вас там появляются. Хотя, конечно, больше ей. Потому что я тут, скажем, часто бываю, захожу. Вот. Юля тоже, конечно, будет теперь, надеюсь, появляться. Но все-таки пользуйтесь случаем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
3: Доброе
0: утро.
3: Вот мы, ночная смена, 1500 человек.
0: Да.
3: Ну, собираем ЗЛК, там деталей нету, мы слушаем. Мужики хотят, вот кто-то с горочки спустился, говорят, и больше нам ничего не надо, песню спеть.
0: Понятно.
3: А еще хочется, вот много ли зависит от гардеробщиков, от тех, кто билет там продает, вот успех спектакля.
0: А, понятно, спасибо. Кстати, Юль, действительно интересный вопрос насчет гардеробщика. Это само собой, это ближе к творчеству. А вот насчет билетерш. Ты знаешь, есть такое вот у артистов эстрадных, ну, скажем так, две категории работы, да? Первая — это работа на гарантии, когда, значит, коллектив стоит определенные деньги. Ну, скажем, 1500 он стоит. Все, это гарантия, да? Значит, второй вариант — это от сбора. Там договариваются там, 50% сбора залу, 50% там группе или артисту. Но есть еще вариант такой промежуточный, когда минимальные гарантии и что-то свыше. Значит, в случае, если гарантия, тут все понятно. Значит, бабки платятся, люди играют. В случае, если от сбора, то, как правило, директор группы ставит на кассу своего человека просто для элементарного контроля за продажей билетов. Ведь билетерша-то, она же может это... Ну, это...
2: Корешок себе присвоить?
0: Да.
2: Может, чего-нибудь. Я не знаю.
0: Ты не думала об этом?
2: Они такие женщины феерические. мистические.
0: Причем, ты знаешь, вот когда я последний раз в театре очень давно был, но я помню, я покупал билет, так у меня ощущение, что я разговариваю с профессором театральным, с каким-то, а не с билетершей.
2: Вполне возможно, что они имеют отношение к театру, имели отношение к театру. У нас какие-то есть женщины, работают и кино, имели отношение.
0: Но тем не менее.
2: Они вот... с биографией.
0: Ну, как ты думаешь, насчет денег обманывают они? Ну, мне интересно. Но ведь везде,
2: 3 часа 45 минут билетерши, наверное, уже спят.
0: Спят. Давай, говори, да.
2: Ну, наверное, они придумывают что-нибудь.
0: Ну, а теперь к гардеробщикам. Самое главное, ведь, например, даже я, вот если не слежу за своими ботинками, то в них заводится моль и соляные черви. Ну, поскольку...
2: Какой ужас.
0: Чего только нет-то у нас на земле. Но я слежу, ты поверь. То есть каждое утро я любовно охаживаю свои ботинки, вот, и каждый вечер тоже, и вообще за обувью я слежу, как и за гардеробом. Но я, это, скажем так, за своим только... Вот, а у вас же там сколько актеров? Знаешь, тот гардеробщик, он должен не только проветривать гардероб, там моль убивать всяческую, но и вообще, предположим, одевает князь Богдан, это кафтан, да, а у него под мышкой дырка или уже там выросли, скажем, подснежники. Ну что, все, труба, то есть как вот... И, да, и относится ли к области деятельности гардеробщика бороды, искусственные парики и вот прочие прибамбасы человеческого тела?
2: Нет, не относится.
0: Ну а что же все-таки делает гардеробщик?
2: Гардеробщик встречает зрителя. Это
0: а,
2: очень...
0: так это вот... А я думаю... Все-таки я тупой.
2: Саша, я бы совершенно... Ты не готов к эфиру. Ты совершенно не готов к эфиру.
0: Я извиняюсь.
2: Ты перепутал с костюмером.
0: Да.
2: Какие-то мне ну, цветы и грибы ну, рассказывают, я не понимаю.
0: Быстро минут 4.
2: Я бы сказала, да, без 13 минут.
0: Да.
2: Без 13 еще.
0: Я извиняюсь, что ты меня вставила круто как. Тут гардеробщик, гардероб, белье там хранится. А чье я, да?
2: Да, я тоже как-то сейчас была немножко... Первый
0: извини,
2: раз вот за
0: извини,
2: весь эфир
0: пожалуйста.
2: Я вот так немножко смутилась.
0: Ну, а я сейчас, понял, как... я сижу-то в такой вот в непонятке, дескать, чего он говорит.
2: А я нет, я-то наоборот. Я сознанием дела отвечаю на вопрос. Я говорю, кто такой гардеробщик? Я говорю, он встречает людей.
0: Да. А вот заметь, вот... ну вот.
2: Кстати, провожает тоже. Это очень важно.
0: Иногда в промежутках подходит, вот во время спектакля похлопывает так по плечу тебя вежливо-вежливо и спрашивает, как дела?
2: Конечно. А ко мне вот, например, иногда подходит гардеробщик и говорит, Юля, ну вот ты сегодня как-то вот не очень, не очень. И вот как-то вот идешь и думаешь, действительно, что-то сегодня не так.
0: Да, что-то...
2: Да, что-то как-то не то.
0: А вот ты знаешь, что касается театрального, теперь уже гардеробщика, да. Вот ты же как-то призналась, любишь посещать ресторации всякие. Заметь, что особенно в последнее время...
2: Нет, я не всякие люблю и
0: ну,
2: не часто.
0: Да, но тем не менее, да. Хотя вот в доме в ЦДЖ там, в общем-то, гардеробщицы, они такие тетки, ну, начитанные, но имеется в виду. А вот в различных ресторанах, как правило, сейчас берут в гардеробщики таких молодых мальчиков, которые, ну, по-моему, все такого голубого направления. Я не хочу их обидеть никого, но, тем не менее, как-то это бросается в глаза. И у них такая гипертрофированная вежливость. То есть не произойдет ли вот с течением времени такое, что просто люди будут ходить больше вот в рестораны, чтобы столкнуться с такой свежливой улыбкой, прям, ну, чуть ли не с лаской, исходящей от гардеробщика вот в ресторане, нежели от гардеробщика театра, который так бинокль дать. Ну, это я утрированно, конечно.
2: Так, в общем, да, где-то близко к оригиналу.
0: Это же искусство получается быть. То есть гардеробщик – это искусство.
2: Но вообще, если я буду знать такие места, где меня будут облизывать, обхаживать и ублажать всячески, я буду туда чаще ходить.
0: Ну, я тебе потом шепну после эфира, чтобы не подумали, что реклама или еще чего. Да, о как. Ох как. Какой тут пришел.
2: Что-то хорошее?
0: Саша, хорошее. Ну, а может, нет, но я прочитаю все равно бумажку такая интересная. Саша, перед тобой сидит колдунья, она тебя ворожит. Спроси у нее насчет праздника Ивана Купалы. В каком веке люди должны по обряду купаться? Савелий спросил. Не хочешь, не отвечай. А вот такой вопрос. Юля, скажите, пожалуйста, как зовется человек, который следит за бородой, усами и прочими атрибутами человеческого тела? Ну, в театре, видимо.
2: Гример.
0: А, ну да, это же часть гримера, да. У вас один он или несколько?
2: У нас несколько.
0: А гример. Вот есть у тебя любимый гример? Ну, ты же можешь, например, отдавать предпочтение там кому-то одному.
2: Нет, если я скажу, что все остальные не спят. Как же я обижу всех.
0: Понятно. А вот Руслан заходил, спрашивал, госпожа Силаева, а вот если вы не согласны по какому-то вопросу с режиссером, что тогда?
2: Интересный вопрос.
0: Ну, бывает так, что, например, он говорит, Юля, ты должна встать боком, театрально вытянуть правую руку и сказать, о, гром, порази
2: меня. Нет, я делаю по-другому. У меня вот однажды был такой случай, была женщина, правда, режиссер. Мне не хотелось ее обижать. Я тогда придумала какое-то... Ну, что-то для себя придумала, допустим, в этой сцене. И сказала, что это она мне сказала, якобы. Внушила ей мысль, что это ее предложение. Это режиссер. И она потом
0: забыла
2: про это и взяла, присвоила авторство и решила, что действительно так будет лучше.
0: Слушай, это круто. Я буду так же поступать в бизнесе.
2: Да.
0: Хорошая мысль. Ну что, телефонный звонок пришло.
2: Конечно,
0: время.
2: Говорите да. Режиссеру, что ты дурак,
0: да.
2: И, в общем, ничего не понимаешь.
0: Ну, есть какие-то
2: этого,
0: споры.
2: Конечно, нельзя.
0: Ну, или все-таки он там как генерал.
2: Ну, я так понимаю, что если... категорически с чем-то, если с ним не согласна, категорически, то я всякие там пускаюсь во всякие там хитрости.
0: А вот не бывает такого, как в кино, например, про театры, дескать, когда актриса, она начинает там плакать, бросаться пюпитрами и кричать, Павел Аркадьевич, ну не моя эта роль, ну не могу я, все, я ухожу из театра, а мудрый, добрый, седой, значит, вот режиссер, он ее, ну что ты, Анечка, все у тебя получится. Зовет ее, в общем-то, куда-то к себе, там они пьют чай без всякого секса, фильм черно-белый, после чего сажает в Волгу с шашечками, и она уезжает, на следующий день играет роль так, что цветы, счастливые улыбки, лицо, титры, свема, кодек.
2: Вопрос в чем заключается?
0: А это что тут так, я бредил. Давай послушаем звонок телефонный. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: До встречи. Дежурная часть.
0: До свидания. Это мой любимый персонаж, который ведет данную программу. Ты не видел эту передачу?
2: Ну как же это? Я запомнил даже один момент. Когда он сказал, лично у меня с моей тещей полное взаимопонимание. До встречи, дежурной части.
0: Особенно вот эта фраза. Я сперва, когда начал включать звук, я вообще смотрю телевизор без звука. Ну, то есть диапроектор он называется у меня вот так в семье. Вот, но когда он ручкой вот так делает, я думаю, интересно, чего ж такой вот пухленький дяденька может так делать ручкой и что-то говорить с такой зажигалочкой в глазах. А он так, до встречи в дежурной части. И теперь я слежу за интонациями. То есть я не смотрю всю программу, а вот так вот эти моменты. И всем советую это делать, господа. Вот это называется даже не театр, это искусство.
2: Это искусство большого... большого полета, высокого полета.
0: Вот человек одной фразой дает столько эмоций. Ну что, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Доброе утро, если, конечно, в Москве сейчас как в Зеленограде утро.
0: Да.
5: Так, вот такие три вопросика. Первый, будьте любезны, только запоминайте, Александр, чтобы ваши гости, я, конечно, очень ее уважаю, но все-таки вот обидно немножко, что забывает.
0: Что
5: значит,
0: забываем,
5: первый,
0: но не
5: некоторые
0: понял.
5: Вопросы. Первый вопрос заключается в следующем. Скажите, пожалуйста, вот в актерской среде наверняка тоже есть такие свои специфические анекдоты. Не могли бы вы несколько актерских анекдотов рассказать? Это первый вопрос. Второй вопрос относительно гастролей. В каких странах, вам кажется, реакции публики на наш спектакль наиболее благожелательны? В каких странах, в общем-то, в гастролях реакция похожа на то, что в наших российских городах? И третье, адаптация актера к смене часовых поясов.
0: Спасибо. Спасибо. Я, правда, уже забыл половину вопросов. Я помню только, что про Америку спрашивали. Ну, вот ездила ли туда и... Ну, в смысле...
2: Ездила я в Америку.
0: И что-то еще там было, я не помню.
2: Про публику.
0: Про публику, да.
2: Я была, к сожалению, не во всех странах. Я только была совсем в небольшом количестве стран. А со спектаклем я ездила, по-моему, только в Голландию, что ли. Да, в Голландию, по-моему.
0: Хорошая страна.
2: Хорошая страна, мы ездили на фестиваль. Да, она отличается, публика, конечно. Но я так не могу сказать сразу, чем отличается. Другая.
0: Вы там играли на их языке, что ли?
2: Нет, мы играли на своем, на русском.
0: Правильно, Полина.
2: Потому что, знаешь, Саш, может быть, ты сейчас не знаешь, но я вот тебе скажу. Театральный язык, он международный язык. И не обязательно знать, понимаешь, язык той страны, из которой ты приехал.
0: Да и искусство, оно вообще вне языков,
2: а
0: вне рамок.
2: Да.
0: Согласен с тобой, целиком согласен. Ты знаешь, вот сейчас мы должны вроде как прерваться, но прежде я хочу зачитать гневную телегу, которую мне принесли. Значит, следующее. Юля, скажите, пожалуйста, существует ли в нынешнем кинематографе мощное давление семейных династий и панибратства? Смотрел сегодня фильм «Ширли-мырли», я тоже тебе о нем говорил. Видел всюду холеные пропитые морды, которые веселились с девками. Так продолжает уже 10 лет. Даже в фильм «Ермак» был приглашен актер, который играл Панкрата Елизарова в фильме «Вечный зов». Он же там является старым коммунистом. Значит, коммунистом он будет по гроб жизни. Трудно ли сейчас в связи с этим пробиться молодому талантливому актеру? Очень хороший вопрос, на мой взгляд.
2: Сейчас очень серьезную вещь скажу. Очень серьезную. До тех пор, пока государство не обратит внимания на кинематограф, кинематографа у нас не будет. 3 часа 57 минут.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у нас актриса театра имени Маяковского, актриса театра и кино и певица Юлия Силаева. Время быстротечное. Это не я сказал, Гоголь, понимаешь, так сказал. Причем брат его, Сергей Гоголь, ну, он был прав. Он был прав, действительно, так. Остается у нас совсем немного времени. Анекдоты, к сожалению, Юля не будет рассказывать, потому что не хочет. Это весьма уважительная причина. А вот Женя спрашивал: Юлия, критикуете ли вы своих коллег и прямо в лицо? Ну как?
1: Ну, если... Конечно, критикую, но мягкое, тактичное, конечно же. Если хочется. А если не хочется, то ничего не говорю.
0: И вот интересное сообщение от... почему, спрашивают, наша программа на УКВ звучит на полсекунды раньше, чем на FM? Тут такая ситуация.
1: Это у меня что, тоже спрашивают.
0: Да, видимо. Но я вам хочу сказать, что на FM 91,2, а что такое УКВ, я не знаю. Почему там раньше звучит, да и вообще не понимаю я этой техники. В общем, связано это на самом деле с трансляцией исключительно. Вот, вовсе не думайте, что как-то у нас идет запись и дубляж. Ничего такого нет, у нас только запись. Ну что, и, наверное, есть смысл послушать песню в твоем исполнении.
1: Ну, я спою такую новогоднюю песенку.
0: Во, да.
1: Она называется «Цветной снег».
0: Еще была такая «Горячий снег».
1: Да, это «Цветной снег». А еще была песня «Одиночество снег» до этого.

0: очень знакомый жанр. Вот прям вот настолько знакомо.
1: Какой жанр?
0: Ну вот, вот данный певческий жанр, в котором мы сейчас, по-моему, это из этой, как к детям нянька из космоса прилетела.
1: Вот

0: Это у меня, я была первая профессия, я преподавала в музыкальной школе, и я, когда работала в музыкальной школе, то я сочиняла для своих детей песни, которые они мне исполняли.
1: А вот это из этого
0: У меня
1: жанра.
0: Был хор, да, там детский хор, и у меня пели эту песенку.
1: Ну, в принципе, вот любой уважающий себя композитор, будь то Малер, там, я, все мы пишем детский цикл, так называемый. То есть, согласись, у Бетховена, у того есть детский цикл. Вот
0: да
1: еще...
0: даже у Мусоргского.
1: У Мусоргского, безусловно. Да, к тому же... И даже улица у него своя есть в Москве. Юля, как у вас обстоят дела с воинской обязанностью, интересуется Андрей?
0: У меня этот билет...
1: как понятно. Вот в Большом театре, говорят, лежали раньше на чердаке три огромных камня, которые во время ремонта выкинули, посчитав ненужными. Отчего, однако, акустика зала сильно нарушилась. А какие в вашем театре существуют легенды и сказания о привидениях, призраках и прочих рыцарях астрала?
0: Еще раз я...
1: В общем, камни выкинули из Большого театра, три, посчитав их ненужными, изменилась сильно акустика помещения. Вот. А какие-нибудь существуют легенды о вашем театре подобного рода? Странные закутки помещений...
0: Ну, все говорят у нас, что в нашем театре витают духи актеров, которые там раньше играли. Что-то есть в нашем театре, витает. Но я боюсь, как бы это не улетучилось.
1: Ну, правильно, потому, безусловно, будет грустно, если не будет никаких таких штучек. А вот ночью там страшно вообще?
0: Я не была там ночью.
1: Просто дело в том, что...
0: Я все время то утром, то вечером...
1: Мне довелось в свою бытность молодости, не знаю, существует ли такое вот выражение в русском языке, бытность молодости, но, например, выпьем за сбычу мечт, существует. Вот я работал сторожем буквально три раза в одном из московских кинотеатров. Ну, мне нужно было там, понимаешь, перегоноваться, спрятаться, там, ну, тяжелые времена там были. Вот, жуткое ощущение было. То есть, когда вот ты один в целом в здании кинотеатра, вот, в нем где-то еще часов 8 до утра, короче, зависают энергетические призраки тех, кто был на всех дневных сеансах. Вот, а один раз я видел ночью мужика, который сидел тупо в зале и смотрел в пустой экран. Я даже не стал подходить и спрашивать, кто ты и что тут делаешь. Это страшная история. На ночь такая страшная байка, которая, однако, является реальностью. Ну, я предлагаю еще послушать телефонные звоночки быстренько, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло.
1: Да.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче. Вас очень плохо слышно.
2: Да, ну я прошу прощения, у меня плохой аппарат. Разрешите прежде вас поздравить с наступающим Новым годом.
1: Спасибо.
2: Вашу гостью Юлю, вас, Александр. Очень большое удовольствие вы доставляете сегодняшней передаче. А Юля, я слышал по свободе. Прекрасно. Удовольствие великолепное.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Вы знаете, это такое душевное, ну, явление, я бы сказал. Просто душа отдыхает.
1: Спасибо.
2: Вот у меня вопрос.
1: Да.
2: Откуда выдумана Виолетта? Были ли прототипы? Нет ли автобиографии там какой-нибудь? Спасибо заранее.
1: Спасибо, до свидания. Вас также.
0: Спасибо, вас также. Нет, на самом деле это мной выдуманный персонаж. Я его придумала для себя и для того, чтобы не ассоциировал меня никто с биографией этой девушки. Мне так проще, потому что я, если я актриса, то мне проще играть кого-то. Мне себя очень сложно играть, потому что это практически, наверное, невозможно себе сыграть.
1: Да, я с тобой, видимо, соглашусь. А вот вопрос такой от Памелы Андерсон приходил. А верно ли, что название «гастрит» произошло от нерегулярного
0: от
1: питания
0: «Газпром»
1: во время гастролей, приводящего к понижению... Сейчас, да.
0: Очень... Тогда был бы не гастрит, а гастрол.
1: Гастрол был бы, да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну что, может быть, еще песен послушаем?
0: Послушаем песен?
1: Песен.
0: Вы думаете, их есть у меня?
1: Я вижу.
0: Роберт Бёрнс.

0: А вот нам тут показывает оператор, что, дескать, не могла бы ли ты еще раз исполнить песню, вот, которая тогда, ну, ты помнишь, была незадача с ней. Да, если тебе не сложно, может быть, ты как-то...
1: Будем спасибо. Считать, что это по просьбе оператора.
0: Ну, по моей тоже. Будем считать, что это так на бис.
1: Старая актриса.

0: Спасибо, спасибо. Очень хорошая композиция. Да. Вот вопросы. Тут сразу ряд вопросов был за это время. Во-первых, Юля, могли бы вы выступить в мужской роли? Ну, известно, что многие роли, например, вот этих, как их...
1: Вообще вопрос не в бровь, а в глаз, можно сказать, потому что мужских ролей гораздо больше, чем женских. Женщинам, актрисам, не хватает ролей. Это статистика, между прочим.
0: Вот мальчиков, как правило, играют женщины в театрах.
1: Это в каких же театрах?
0: Ну, вообще во всех. Вот как ни посмотришь, пажей разных всегда играют женщины.
1: Я такого не видела, не помню.
0: Ну, нет же детей актеров.
1: Нет, берут. А как? Почему? Вот, например, дети актеров.
0: Вот, если у него вот ведущая роль, например, «Маленький принц», вот такая вот постановка, там, где он играет главную роль, ну, вообще, с участием детей я не смотрю ни фильмы, ничего, потому что мне это вызывает какой-то приступ от тошноты, типа, как грудничок в главной роли, все кончено. И, видимо, кто-то это еще понимает, в общем-то, в мире искусства, и поэтому берут просто женщин, и заставляют играть детскую роль. Но я могу ошибаться.
1: Я думаю, ты ошибаешься.
0: Как уважаемые гости относятся к голливудским актерам, и кто из них ей нравится?
1: К голливудским актерам я отношусь хорошо. Хорошо отношусь. Кто-то мне нравится. Кто, не помню, сейчас сразу не могу сказать.
0: Так это нужно время определенное, безусловно. Миш тут заходил и поинтересовался. Юля, а может ли вас перекупить другой театр? Ну, к примеру, Бродвей.
1: Хорошо было бы, конечно. Ну, вряд ли, я думаю.
0: Но, в принципе, это практикуется в театральном мире, да?
1: Ну, как хорошего игрока, конечно, могут перекупить.
0: А как же вот влияние там в новую группу, знакомство, прописка, все эти жуткие штуки, о которых мы все слышим столько страшного и нелицеприятного?
1: Ну вот когда Бродвей меня перекупит, тогда будем решать эти проблемы.
0: А ты тогда расскажешь?
1: Конечно, расскажу, приду.
0: А ты, наверное, зазнаешься и уже не будешь даже и вообще сюда и приезжать.
1: Вообще, может быть, скорее всего, так. Хотя в Америке будет утро. Вот сейчас у вас ночной эфир, а в Америке это утро. Тогда, может быть, приеду, да. Если это утро, я приеду.
0: Вот Савелий спрашивает. Ты наверняка знаешь, что сейчас развелось огромное количество коллективов новомодных. Там такие, как там группа «Безделки», «Дрестящие» и прочие, там «Отбитые мошонки». Вот твое отношение к сиюминуткам такого рода. Они ведь занимают огромное эфирное время. Занимают огромную часть...
1: Да, но у меня большое преимущество. Я могу выключить свой эфир.
0: Ты это делаешь?
1: Я так и делаю, конечно.
0: Ура! Ну что, телефонный звоночек послушаем быстренько. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Спасибо, госпожа Юлия. Да. Действительно, такой великолепный, теплый голос. Жалко, что не...
0: Говорите погромче.
2: Жалко, что вот такой великолепный, теплый голос, как у госпожи Юлии, действительно редко занимает эфир.
0: О.
2: Вот, госпожа Юлия, вот такой вопрос к вам, как человеку театрального круга. Как вы относитесь к профессии суфлера? Вот сейчас в некоторых театрах действительно модно стало опять вот эту суфлерскую будочку строить. Но говорят, там сидит спонсор, который, значит, указывает что-то.
0: Ну, дескать, да, что вот, делать?
2: Спасибо. Вот,
0: спасибо.
1: Я думаю, это не спонсор, это продюсер. Это продюсер. Он следит за всем процессом, а прикидывается, что и наверняка числится в бухгалтерии суфлером. Он следит, как актеры играют, правильно ли он платит деньги. Если это антреприза, возьмем антрепризу, к примеру.
0: А может быть, это сидит снайпер. И в билетах есть предупреждение. Если вот во время нужных мест, которые будет показывать он же, вы будете слабо шлепать в ладошки, он будет производить отстрел. А может быть, там, кстати, сидит бабушка кого-нибудь из актеров, которую нельзя оставить дома одну. Потому что место-то не заполнено. Вообще, как-нибудь я приду и загляну туда. И, может быть, вот у вас есть в театре суфлерская будочка?
1: Ой, я даже как-то и не помню.
0: Вот если есть, можно я в ней посижу? Я молча буду.
1: Да кто ж тебя пустит-то в театр?
0: Вообще, да, вообще в театр-то не пустят. Ну, давай послушаем еще музыку. У нас совсем мало времени остается. Как ты насчет исполнения какой-нибудь пьесы? Может быть, что-нибудь еще на стихи замечательного Есенина?
1: Ой, я сейчас как-то вот растерялась, и сейчас я подумаю. Может быть, как-то, может быть, еще что-то придет мне в голову.
0: Давай.
1: Есть у меня такая песенка, небольшая, на стихи Елены Казанцевой.

0: дворе. Не звоните мне, друзья, я теперь уже не я. Я состарилась, устала, жизнь моя меня достала. По утрам хоть волком бой, будто немцы под Москвой.
1: Напоминаю вам, что мы слушаем в прямом эфире песню в исполнении Юлии Силаевой. И вы еще можете задавать ей ваши вопросы по телефону 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Алло.
2: Алло.
1: Да-да-да, говорите громче. Вас... вас очень плохо слышно, уважаемый. Алло.
2: У меня вопрос к Юле.
1: Говорите громче.
2: У меня вопрос Юле.
1: Во, да.
2: Если можно, если вдруг Арсений Тарковский погласил бы день, той, Фильме Салару, Ром Шару, там сами котом одни славы.
1: Я с трудом понял, но я думаю...
0: Ну, я поняла, я очень хорошо к этому отнеслась.
1: Я бы тоже. Ну, а, не у меня же спрашивали.
0: Очень хорошо бы отнеслась.
1: А в чем суть-то была?
0: Я так поняла, про... был, если вдруг бы мне предложил роль Андрей Тарковский в фильме «Солярис», как бы я к этому отнеслась, если не ошиблась?
1: Так, сейчас еще посмотрим, что здесь. А, вот... Говорят, что теперь электронные суфлеры появились. Вот так вот.
0: Бегущая строка, в смысле?
1: Да, да. В модных театрах. Ну как, есть у тебя что-то еще в репертуаре из песен? Или мы еще звоночек?
0: Звоночек.
1: Звоночек, да? Здравствуйте. Вы...
3: Алло. Доброе утро еще раз. Извините, что забыл с самого начала сказать. Вот у нас в нашем же доме, внизу в магазине, есть стеллажи прекрасные, полочки книжные. Это магазин «Рябина» называется, дом 1449, 14 микрорайон Зеленоград, третья остановка от Заводской улицы. Автобус 14, 17, 19 и 20.
1: Спасибо.
3: А в связи с этим вот такой еще вопросик. Какие книги вы в последнее время читали, покупали? Какой ваш самый любимый литературный жанр и самый любимый автор? Большое спасибо.
0: Вы знаете, я давно уже книг не покупаю. У меня их очень много. Очень много, поэтому... Литературный жанр, любимый детектив. Это сейчас произношу это, потому что 4 часа 34 минуты.
1: Да.
0: Вот.
1: Ну, детектив, детектив, да, это как даже вроде и не книга, а как ветерок такой в жару.
0: Ну, вообще, любимый литературный жанр...
1: Наверное, Чандлер. Про Филиппа Марлоу. А жанр? А это и есть жанр про Филиппа Марлоу.
0: Да, это жанр, понятно, но... Наверное, просто хорошая книга. Это может быть и беллетристика, это может быть и какие-то документы или письма.
1: Да, документы я тоже очень люблю. Особенно
0: ты, наверное, не те документы любишь, которые я люблю.
1: Паспорта граждан там просматривать, знаешь, там это... Деловые документы читать. Да, вот, Юля, как вы относитесь к сценам, когда выступаете вместе с животными и сейчас, когда выступаете вместе с животными и не собираетесь ли вы выступить в Марьино, спрашивает некто Ёж.
0: С животными у меня нет никаких выступлений, но, может быть, будут, кто знает. В Марьино. Кажется, да, что-то у меня планировалось. Наверное, буду.
1: Ну, мы-то сообщим сразу.
0: Конечно.
1: Поднимем
0: бегущую
1: флаг, ударим
0: пустим
1: в рельсу и выстрелим из большой царь-пушки, кстати, которая является прототипом нашей маленькой. И подходит время прощания нашего с Юлией Силаевой. Юля, прежде чем мы попрощаемся, я, да и не только я, а многие наши радиослушатели просят тебя прочитать монолог Мальвины или что-нибудь оттуда, какую-нибудь фразу этой девочки с синими волосами.
0: С голубыми, я бы сказала.
1: Да.
0: Стойте! Остановите эту комедию. Я ухожу из театра. Я не могу больше выносить грубостей Карабаса-Барабаса.
4: Мальвиночка, вы зачем? Вы куда? Что? Прикажите.
0: Вы никогда не сможете этого сделать. Вы способны лишь в отчаянии взмахивать рукавами, и поэтому прощайте. Я ухожу.
1: Спасибо и удачи тебе в завтрашнем дневном спектакле и во всех остальных спектаклях. Надеюсь, их в твоей жизни будет немеренное количество. Надеюсь, что как-нибудь все-таки и я достигну такого возраста, когда меня будут пускать в театр, и тогда я обязательно приду. Я очень хочу посмотреть, как внутри это все происходит. Вот. Ну и, конечно же, спасибо тебе за то, что нашла время и приехала в столь поздний час в нашу программу.
0: Спасибо, доброй ночи. А, доброе утро уже.
1: Доброе утро.
0: Счастливо, пока.
5: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.

Нет, совершенно, совершенно не то. Штраус, давай это нормальный заход уже сделай там. Давай, давай. Ну, потому что музыкантов сейчас как собак тут повсюду ходят со своими шкрипками. Я тебя взял бабки, за что плачу? Чтобы ты играл нормально, а ты тут... Давай, пошел, давай.

0: этот дивный морозный вечер мы начинаем беседу с тремя представителями, скажем так, московской интеллигенции, московской пишущей братьи, сокращенно МПБ. Я представлю данных людей по именам, о себе они расскажут сами. Дело в том, что огромное количество некогда великих союзов распалось на такое же еще большее количество более мелких, скажем так, субстанций, унт и так далее. То есть дробление цельных единиц в наше время имеет тенденцию быть устойчивым. И напротив меня восседают Вадим Степанцов. Здравствуй, дорогой друг Вадим Степанцов.
1: Приветствую вас, Александр. Почему вы так нас зачморили? Какие же мы представители интеллигенции?
2: Да уж.
1: Мы интеллектуальная аристократия этой страны.
0: Прошу прощения. Итак, в гостях у нас представители
2: интеллектуальной
0: аристократии. Сокращенно ПАИ.
2: ИА.
0: Да. Соответственно, рядом восседает Виктор Пеленягры. Правильно, я не ошибаюсь?
2: Да, почти, да. Почти правильно.
0: И, так сказать, исполнитель собственных произведений, оригинального и очень любимого мною жанра. Сегодня мы услышим эти пьесы, Константин Григорьев. Ну и, соответственно, дошли все-таки до меня какие-то слухи о некоторых, так сказать, ваших творческих разногласиях в плане маньеризма, унда, все такое прочее. Если, конечно, вам, так сказать, ну, не испытываете вы желания выносить ссор из избы, хотя я не считаю это ссором, это всего лишь творческий процесс, сокращенно ТП, то милости просим рассказать нашим радиослушателям, что, в общем-то, собственно, происходит. Да. И насколько это отразится на качестве, так сказать, гениальных произведений, которые, безусловно, работают на будущее поколение. Целые толпы, так сказать, наших далеких потомков будут жить с этим. Да.
1: Ну что ж.
0: Вадик, возьми только вот так микрофон. Вот, ну, что, да, вот так.
1: Потому, вот, почему расстояние не соблюдается?
0: А я сейчас тебе знаешь, что сделаю? Я тебе вот побольше дам низких в голос. Ну-ка скажи раз.
1: Раз, отлично. Два, три, четыре.
0: Я итак, смог.
1: Итак, да. Дорогие друзья, как всем вам известно, 2008.
0: А, извини.
1: Да, чему я смеюсь? Это же не смешно.
0: Совершенно.
1: Абсолютно не смешная шутка. Но как пробирает. Это я, дорогие радиослушатели, пытаюсь подмазаться к нашему уважаемому ведущему, которого, кстати, зовут Александр Лаерский, который в свое время был лидером группы «Волосатое стекло». Почему нет коллектива с таким названием теперь? Почему, спрашиваем мы, с ужасом,
0: вглядываясь
1: пожелтевшие страницы винилов и компакт-дисков.
0: Дело в том, что произошел в свое время, именно в 87-м году, мощнейший, один из мощнейших, так сказать, оттоков творческой интеллигенции. У нас-то там творческая была интеллигенция, так сказать, и лучших умов за границу. И, в частности, ряд отцов-основателей данного вот, упомянутого того коллектива как раз уехала в Германию, где стала поднимать их компьютерную промышленность. То есть в результате чего я остался один, испытал дикое облегчение, и с тех пор меня поперло по-настоящему.
1: Правильно, правильно, да. Правильно. Материальный момент очень важен в делении каждого творческого союза. Естественно, мы завидуем тому урагану славы, который обрушился на Виктора Пеленягры как автора нетленных попсовых шедевров, как то «Дева, девочка моя» в далеком Бискайском заливе.
0: Это
1: я
0: можно...
1: вышел на Пикадилли.
0: Вот вышла на Пикадилли.
1: Да.
0: Кстати, такой
2: как
0: вопрос.
2: Как упоительно в России вечера.
0: Да. Виктор, сразу такая тема.
1: «Колечко ты мое кольцо».
2: Много всего.
0: Вот это же песня, да, вот тетка, которая ее поет, и я держу в руке пластинку.
2: Я просил бы Лайм Веклин называть теткой.
0: Тетка.
2: Какая же тетка?
0: Ну ладно, да, назовем мужик.
2: Она юная девочка, что вы говорите? пальцы.
0: Слушай, посмотри, Суна, видишь? Посмотри. Это мужик?
2: Ну, а это вот...
0: Нет, ты скажи.
2: Да, это... бросьте меня камень.
0: Просто...
2: Ну, это мужик? Тетка?
0: Тетка?
2: Да.
0: Вот эта тетка поет, например, твой текст. Вот я взошла на Пикадилли, значит...
2: Не взошла, а вышла.
0: Вышла, да. С таким тоном, как будто она только что вышла из самого дорогого ресторана. Или не
2: правильно.
0: Хотя Пикадилли — это улица, всем известно, где собираются шлюхи, собственно.
2: Нет. Ну, я был на Пикадилли.
0: Да, я был тоже.
2: Я тоже на Пикадилли. Ни одной шлюхи я не видел, кстати. Там бы...
0: Потому что они когда-то
1: потому что,
0: выходил...
1: Виктор, ты видишь мир другими глазами,
0: да.
1: Глазами поэта.
0: Да.
1: Для тебя каждая шлюха принцесса.
0: Да.
1: Даже негритянка
2: преклонная. Все шлюхи в Сохо, не надо. Я очень хорошо знаю Лондон. Все шлюхи в Сохо. Хотя я не считаю это оскорбительным для девушки, что она вышла именно на Пикадилли. Это дорогая улица, вы что,
1: когда вы были в Лондоне? Год назад, по-моему, да?
2: Нет, я был в марте этого года.
1: Ага, но вы достигли вершин лондонского дна?
2: Достиг, конечно, я ради этого поехал туда. А вы что думали, смотреть музей изобразительного искусства поехал?
1: Всем известно, Виктор Пеленягра ненавидит искусство и природу. Вот. Но это было не главным.
2: По всех ее проявлениям.
1: Не главным разногласием, так сказать, не главным.
0: Да, ну, извините, я перебил как-то вас.
2: Но это не мой же сольный вечер, давайте поговорим вообще.
0: Нет, все-таки, Вадим, продолжи перечисление произведений, да.
2: Моих?
1: Да.
0: Да.
2: А так мы их не перечислили всех, потому что,
1: да, потому что
2: даже я не могу перечислить.
1: Невозможно.
0: Нет, ну все-таки тетка.
2: Ну какая же тетка?
0: Тетка.
2: Да, прекрасная девушка.
0: Ну подожди, Вася.
1: Пеленягра, а может ты что-нибудь споешь?
2: Споешь что-нибудь? Спою, конечно, безусловно.
1: А то все поют какие-то.
0: А что, сейчас будет
1: песня? А твоего волшебного голоса страна не знает. Вот появилась возможность.
2: Я начинаю свой так называемый сольный проект, так что в скором времени я понял, что уже достиг...
1: Как он называется?
2: Пеленягра компания.
1: Да. Ну, пой.
0: А вот такой вопрос, то есть, что действительно, как сказал Вадим Степанцов, или это он пошутил, прайс вы не поделили, я так понял. Прайс, корпоративный прайс был поделен не по-честному.
2: А что такое прайс?
0: Деньги.
2: Нет, там... Если
0: то есть, значит, только разногласия в качестве...
2: Нет, чисто идеологический...
1: Мы не поделили деньги, Александр, понимаете, мы не поделили деньги, которые Виктор получает от Белого Орла, от той же Лаймы Вайкули, от Сергея Крылова, поскольку орденские статуты предполагали равную дележку, так сказать. Вот касса есть, орден...
0: Общак.
1: Это такое, да.
0: Каждый несет.
1: Это духовно-рыцарское сообщество.
0: Да.
1: Каждый несет.
2: А вы много принесли от своей прекрасной деятельности с бахытым компотом? Я как-то не заметил, чтобы вы приносили.
1: Но в те времена, когда...
2: 10 лет вы
1: когда
2: бомбите.
1: Когда цвели наши дружеские отношения, бахыт компот не приносил денег. Не приносил.
2: А не вы бомбите 10 лет уже, пытаетесь навязать свой...
1: А этот толстый упырь, я имею в виду Сергея Крылова, нес вам в клюве доллары.
0: Я бы даже сказал, не в клюве, а в сомних губах нес это.
2: Кстати,
1: и где они? В то время,
2: Сергей
1: как
2: Крылов...
1: мы с Григорьевым подыхали от голода.
2: Кстати, Сергей Крылов...
1: В раскаленном чреве этого адища, этой столицы, этой страны, как говорят демократы.
2: Я понимаю. Кстати, от Крылова я, по большому счету, таких больших денег вообще не имел.
1: Да, конечно.
2: Единственное, у меня крутилось в 92-м песне, это был лучший шлягер, если не ошибаюсь, «Дева-девочка». Лучший шлягер 92-го года. Я не получал даже на обед, потому что развалилась РАО, развалилась вся система под названием СССР, и все крутили мои песни, а денег никто не перечислял, потому что всем было не до этого. Были беловежские соглашения, были странные попытки внести раздор в семью народов некоторых господ. Вот. А до наших...
1: Вот такие
2: роялти.
1: Вот они, демократы от поэзии.
2: Да, а роялти не было.
1: А кто, как не вы, Виктор? Вы были одним из первых, кто ввел систему черного нала во взаимоотношения между поэтом и артистами.
0: Я вот ввел? Извините,
1: да.
0: Извини, вот у меня тут сразу возникает такое.
2: Я даже не знаю этого слова черный нал, я первый раз слышу.
0: Ага, прайс, он первый раз слышит. Черный нал первый раз слышит. Да,
1: святым духом этот человек питается.
0: Как
1: деньги?
0: Вот,
1: где деньги? деньги, товарищ архикардинал?
0: Вот такой вопрос встает у всех наших радиослушателей. Я имею в виду вопрос, да? Что это вообще за чертовщина? Что это вообще за понос такой получается, если человек... певец, да, певец.
3: Да.
0: Скажите, а кто вам пишет? Музыку мне пишет, например, там такой-то, такой-то, там, скажем, Пидорковский, а текст мне пишет там Эльманковский, к примеру. А сам-то ты что делаешь? Весьма посредственно поешь. Ну, получается, хорошо. А человек, который сам пишет музыку, сам пишет текст, сам это еще, понимаешь, записывает, он что, вообще Будда, что ли? Кто он тогда?
2: Я сейчас чувствую себя Буддой, потому что мне надоело, что некоторые композиторы, я не буду всех говорить все, некоторые композиторы, конечно, ужасно интерпретировали мои стихи, поэтому я вынужден сейчас писать и сам музыку, чтобы хоть как-то донести свои могучие произведения до нашей всемогущей публики. Вот. Так что осталось только запеть, чтобы окончательно поставить точку на Олимпе нашего...
1: Олимпа.
2: Нашей эстрады. Как уже назвать это? Нашего шоу-бизнеса. Вот это я знаю слово.
0: Ну, давайте немножко перейдем тогда вот к теме прошедшего дня, к теме дня вчерашнего. Вчера, если вы помните, было 17-е, да? Это был день все-таки энергетика. День человека, который, в общем-то, стоит, ну, повсюду...
2: За пультом.
0: Да, стоит, и мало кому приметен. Мы иногда видим в сводках, что, дескать, энергетик говорит там, что там то-то он то-то отопить не может, туда-то дровишки не подвезли. Но реально энергетическая система нашей страны в бедственном положении.
2: Не скажите, у нас прекрасная энергосистема.
0: Вот Маша спрашивает...
2: Слава Чубайсу!
0: Маша вот спрашивает с пейджера для всех, что лично вы, вот Виктор Пеленегро, сделали для отечественной энергетики. А также, конечно, вы, Вадим Степанцов.
2: А я работал целых два месяца. Я работал целых два месяца с этим...
1: И степняком в филармонии.
2: Нет, я был электриком. Или по-другому. Он был монтером Вани, но в духе парижан все присвоил звание электротехник Жан. Я был электротехником. На самом деле, целых два месяца. Это прекрасное было занятие в головопу. Я ввертывал лампочки и ввертывал их. И причем за это мне еще деньги платили. Я всегда удивляло это мне. Потому что работали мы полчаса. Это был Советский Союз еще. Да. Так что я внес в главопу мощную струю лампочка в верчение.
1: Я хотел сказать о главном. Тут новоиспеченный демократ и либерал от поэзии Виктор Пеленегро пытается вам задуманить мозги, дорогие радиослушатели. Но суть-то, глубинная суть происходящего состоит в том, что все люди во всем мире, и в том числе и в нашей стране, они либо уже являются киборгами, то бишь кибернетическими организмами, либо ими становятся, то есть их превращают в киборгов путем различных ухищрений, манипуляций, с помощью того же шоу-бизнеса. Вот. Но все киборги, они получают свои виртуальные задания, установки жизненные от центрального компьютера. Вот, недавно мы с Константином Григорьевым, Андреем Добрыниным это осознали и поняли. Это осознание принесло нам несказанную радость. Вот. Виктор Пеленегро почему-то находится в таком дичайшем заблуждении, что он не имеет никакого отношения к центральному компьютеру.
0: А подожди, Владик, извини, пожалуйста.
2: Центральный компьютер?
0: Я прошу прощения, что перебиваю. Просто получается сейчас, например, если вот мы попросим Гришу тут принести мою старенькую Сайгу 20-го калибрика, и я, значит, выстрелю, вот, грубо говоря, тебе в пузико, то оттуда не кишки полезут, а, в общем-то, всякие чипы, унт-провода.
1: Да, или плазма.
0: Унт-плазма. Или ты имеешь в виду здесь, скажем так...
2: духовное строение своего организма.
0: Да, духовное строение и способность подчиняться вот каким-то, скажем так, внешним воздействиям. Ну, не обязательно энергетическим, а, скажем так, информационным.
1: Нет, но энергия нам нужна. Куда же мы без энергии?
0: Да.
1: Мы подключаемся и, ну, по совести. Мы вот с Григорием воруем энергию по совести для жизни обеспечения своих кибернетических организмов. А Пелинягра, он же ворюга. Он и в поэзии вор. Ворует строчки, где не попадет.
3: А например?
1: И он и энергию ворует. Он сколько у него энергии?
4: Из космоса?
1: Это энерджайзер какой-то. Его не заткнешь. Брон и Жириновский. Два главные вора.
3: А откуда? Откуда?
1: А почему?
3: Скажи, откуда воруют?
1: Почему во Владивостоке нет электроэнергии? Пелинягра и Жириновский. Сосуд присосались к источникам.
3: А что, действительно приходилось заниматься плагиатом? Я просто...
4: Да, Виктор, я об этом написал большую статью под названием «Разбойники с большой дороги». И я с точностью, документальной точностью проследил всю историю поэзии, а также музыки, кинематографа. И я могу привести, вы хотели пример, я могу привести. Да. Я не буду говорить о Гомере, который был целиком из центонов.
3: Но поскольку сразу тут надо сказать, что это было такое издательство, это был кооператив писательский Гомера.
4: Я не буду говорить о Шекспире, который...
3: Был то же самое, в принципе, который, только меньше.
4: Чуть меньше, они были равносильны, как бы, подаче материала.
3: Да.
4: Потому что
3: я имею в виду в количественном
4: вся зримая и незримая драматургия того времени Шекспиром блестяще использовалась. И это никто не отрицает. И поэтому он Шекспир. Я не буду говорить о, допустим, о смежных культурах, так называемых...
1: Мне кажется, что Виктор Пелинягра путает программу Монмаранси с программой «Времечко». Мы не будем говорить сегодня об этом. Уже 10 минут вы говорите о том, о чем вы не будете говорить.
4: Шо?
1: Скажите, о чем вы хотите сказать.
4: Хорошо, я скажу. Так вот, о смежных искусствах. О смежных искусствах. Тарантино сказал: «Да, я краду у всех». И тот, кому это не нравится, а в данном случае не нравится это Вадиму Юрьевичу Степанцову, тот непроходимый тупиц. Это он говорил про людей, которым не нравится это. Но мне лично Тарантино нравится. Он ворует, и это блестяще, потому что он великий творец, который, взяв сцену из жалкого какого-нибудь гонковского фильма, делает ее так, что она становится настоящим шедевром, правильно?
3: То есть, по сути, в принципе, получается такая ситуация. Если какой-то человек, скажем так, сгенерировал идею, но не смог ее реализовать до совершенства, то ничего зазорного в том, чтобы взять эту идею и сделать из нее совершенный какой-то вариант нету.
4: Сенека-младший...
3: Либо она погибнет, либо она...
4: Конечно, Сенека-младший об этом очень хорошо сказал. Все написанное до меня — мое. И он был прав.
3: Ну, кстати, я могу сказать здесь еще.
1: Сенека старший сказал: не твое, мальчик мой, а мое.
4: Ну,
1: нет, тут у меня Пелинягра что-то пытается впарить про Тарантино такое. Во-первых, не из этой оперы. Во-вторых, Тарантино с чего начинает свои фильмы? Два пальца в ноздрю, бритвой по горлу, кровища на экран.
4: Тарантино великий режиссер.
1: Ладно, продолжай.
3: У него всегда начинается очень мирно и красиво.
4: Хорошо.
3: Почти как у нас.
1: Не начинает, продолжает. А Пелинягра, что, какой пример подает Пелинягра молодой.
4: Да, пожалуйста.
1: Как упоительны в России вечера там.
4: Я считаю, что это великое произведение.
1: Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
4: Это что, хоть одна строчка сконтаминирована? Нет.
3: На самом деле...
1: А до Тарантино Маяковский...
3: Хруст французской булки фраза.
1: Да, шел барбос по переулку, в зубах держал большую булку.
4: Ну и что?
1: Сергей Михалков.
4: Ну и что?
1: Самая лучшая строчка с ворованным Сергея Михалкова.
4: Хруст французской булки...
1: Сергей Владимирович, извините. Извините, мы не дадим Пелинягре написать гимн России. Не вышел он ни талантом, ни фамилией.
4: А видите, как он нервничает? Он нервничает, потому что все знают, что упоительный в России вечера — это гимн России. Вот он нервничает.
1: Да, я наоборот, я радуюсь, Виктор,
4: это гимн?
1: Хоть одна песня получилась.
4: Почему это одна песня? Это одна из песен, которые Виктор Пелинягра сделал ослепительно.
1: А вот это чушь. А вот это чушь. Ваша рука, ваша из белого орла. Боже, кто нам поможет? Ты же слышишь, Боже.
4: Нет, это не так.
1: Я тебя не потревожу.
4: Как пройти по жизни, Боже, по верхам скользя? Боже, ты же видишь, Боже. Дальше жить нельзя.
1: Спасибо. Где Тарантино? Я не вижу.
4: Хорошо, не Тарантино. Возьмем так называемые композиторов.
3: Да.
4: Говорят, сейчас начали обвинять Александрова, что он якобы стырил у малоизвестного немецкого Шумана какое-то три аккорда. Все три аккорда, мы знаем, три ноты, правильно?
3: Да.
4: Но как стырил? Да, правильно сделал, что стырил. Это на этом основа всего великого искусства. О чем сказал композитор к фильму «Титаника»? Что он сказал?
5: Что я могу вставить?
4: Он сказал блестящую мысль. Он говорит, все мелодии в этом фильме сворованы. Мне осталось их аранжировать. Так аранжируй, Вадим. Никто тебе не дает карты в руки. Вот тебе якорь, вот тебе пионерский флаг. Нет, аранжируй.
3: Ну, а тут есть ведь один момент, то есть, скажем так, ну, я бы назвал это человечество.
1: Ты знаешь, вот, если бы ты написал не хруст французской булки, а хруст французской часть слова произносить не буду.
4: Ну, нет.
1: Ты был бы Тарантино. Ты был бы Тарантино. А так ты чму.
3: Слушай, это правда, это ведь была победа над Наполеоном. Да ты крут.
1: Да, конечно.
3: Это было бы круто, да. Слушай, то он приехал туда. Ссылки. Так и надо, да. С саблей приехал, понимаешь? И как дул.
4: Насчет булки.
3: Слушай, это круто.
4: Насчет булки. Что такое булка?
3: Что булка? А ты ведь смягчил.
4: Французы, нет, французы нам пекли, англичане нас обучали хорошим манерам, правильно? Немцы пытались нам изобразить что-то по химии.
1: Да. Так, мы весь брали. Мир учили писать стоя.
4: Правильно.
1: Ну и отразил бы это.
4: А я отразил
1: где?
4: Это.
1: Где?
4: Отразил любовь.
1: Где ужас? Где экзистенциальный ужас, нет, и радость?
4: Любовь, шампанское, закаты, треуги. Правильно? Это нешанская радость жизни, между прочим. Ну, и вот, на том я этом свете буду вспоминать ее, как упоительно в России вечера.
3: Вот возвращаясь
1: к булке, ты не прав. С булкой ты, брат, не прав.
4: Почему тут булка? Сколько булок было рассажено в русской поэзии, а я взял ее и овеществил. Потому что хруст французский.
1: Да у Михалкова ты стырил эту булку.
4: Да у него булка.
1: У Барбоса из басни Михалкова ты украл эту
4: булку. Может быть. Я считаю, что...
1: У автора гимна Советского Союза. Не стыдно тебе? Ну воруй ты. Ну воруй ты у Долматовского. Воруй ты, я не знаю, у Матусовского. Ну у Михалкова-то зачем?
4: Да потому что Михалков написал гимн Советского Союза. Я написал гимн России. Правильно? Имею право продолжить традицию великую от
1: Не должно быть в гимне России сочетание французская булка.
4: Почему не должно быть?
3: Ну, вообще здесь должно. Я приветствую, ну, ребята, наверное, тоже Вадима поддерживаю. Потому что это... Ну, представь себе. Хорошо, представь себе, что французы будут там петь, да, там, и там это... И шелест российских панталон. Это абсурд. Ну, не то, что... Абсурд вообще самов... Лингвистически неверно.
4: Что, хруст французской булки или...
3: Французской, я имею в виду.
4: Два образования высших.
3: У меня три. Да я задом больше проездил, чем ты перед.
1: Вот Лаэртский прав. И вот во французском гимне, стой, во французском гимне вдруг появляется шелест русского хлеба на русских полях.
4: А почему? Объясняю, потому что Россия, это была единственная в мире страна.
1: Не было, а было. Не было, а было. Я настаиваю на этом.
4: Нет,
1: важно.
4: Я говорил «было». Я говорил «было». Это я просто в запале.
1: В России это было великая страна. До такого даже Немцов не додумался.
3: Да, унткомпания.
1: Это как же надо не любить Россию, что говорит «Россия было». Было. Россия «оно».
3: Оно.
4: Вадик.
3: Это так говорят.
4: Будьте снисходительны.
3: Оно говорят про уже конкретно конченных кредиторов.
4: Будьте снисходительны к запальчивости моего произношения. Так вот,
3: да.
4: Что такое понимаю. Россия? Россия всегда была страной, которая выбирала лучшее от всех. И таким образом, что такое бульвар? Бульвар, это же как бы не русское слово, да? Если разобраться вот так, да? И булка как бы не русское слово. Это же булка, это типичное...
1: Григорий, дай коньячку.
4: Не русское слово, это типичное слово из татарского диалекта. Так вот. Это все было
1: взято
4: и аккумулировано.
1: Татарское слово.
4: сундук с татарской.
1: И колчан.
4: И бахчисарай.
1: И ясак.
4: Ясак. Да, так что Россия, она все вбирала, поэтому я аккумулировал эти прекрасные приобретения человечества, потому что это все русский дух. Почитайте Пушкина. Но... Кто был самый русский поэт? Пушкин. А кто лучше всех знал французский язык? Пушкин.
3: Ну, я не знаю. С другой стороны, так как-то вот уже ассимилироваться вот с Францией мне бы не хотелось. Потому что народ там все-таки, на мой взгляд, жаден. Народ там неприветлив. И я не хотел бы, чтобы
4: да просто... Да почему тут французский народ, который мне от меня очень далеко, и я на него смотрю отстраненно. Я говорю о французских булках, которые пек наш великий Елисей.
3: Я согласен. Еще, я согласен. Но само слово «Франц» в русском
4: гимне?
3: Да. Это но... как-то... Давайте это...
4: Ну, не надо быть таким буквоедом.
3: Нет, это очень важно, потому что, например, неокрепший детский мозг, это мы с вами понимаем, что такое французская булка, съевший их очень много, собственно, да? А неокрепший детский мозг, он будет думать, что это булка, которая в качестве гуманитарной помощи прислана нам из Франции. Правда, Вадик?
4: Нет, ну это либерал.
3: Нет, Вадик, ты скажи. Ты скажи.
4: Нет, это мысли либералов. Мы консерваторы.
1: Консерваторы? Да ты низкопоклонничаешь перед тем заморским, да.
4: Никогда
1: в жизни. Засунь свою булку себе, знаешь, куда? Вместе с Жечковым. Я не хочу больше слушать этого вот это бреда про французскую булку. Не должно быть в русском гимне
3: французской булки.
4: Хорошо,
3: да. Меняй лучше на этот, как его?
4: Вся страна приняла французскую булку, а вы тут этот... вот два...
1: Калач.
3: Да.
1: Да. Русский калач.
3: Русского
1: калача.
3: И этот пирог такой с этой...
4: Богемский пирог.
3: Как он, с яблоками?
1: Шарлотка. Нет. Не надо.
3: А что думает действительно по поводу всего вышесказанного Константин?
4: Скажи, Константин. Уже.
5: Во-первых, я приветствую всех, кто сейчас меня слышит. Во-вторых, я поражен просто, сколько энергии до сих пор в этих немолодых уже людях.
3: Организмах.
5: Да, организмах.
1: Гиперорганизмах.
5: Это, видимо, какая-то была у них секретная подпитка. Вот. И я должен сказать, что с интересом слушаю этот спор, но они не дают мне вставить ни словечко.
4: Пожалуйста, скажите. Да.
5: Я хочу сказать, что надо, конечно, написать что-то вроде «Их руст орловской булки».
3: Вот.
5: Ну, допустим.
3: Да.
5: Ну, не орловская.
4: Орловская, да. Это некрасиво звучит.
1: Орловский рысак.
4: Орловский рысак, причем тут...
5: Но, друзья мои, я просто хотел сказать не о том, что...
1: Московские калашные ряды.
4: Я мог стать тамбовской булки, да? Мог бы даже московской булки, но...
3: Нет, как же вот этот-то называется? Пирог с капустой. Ты вот вылетел из...
1: Да кулебяка.
3: О! И хруст тут, понимаешь, кулебяки. Во!
5: И хруст...
4: Ребята!
3: И кулебяки похруст.
4: Друзья мои, как говорил один замечательный человек, я сделал гимн, сделайте другой. Сделайте другой, может, лучше получится.
5: Тут такая вещь. Мы очень зациклились, мне кажется, на булке на этой несчастной. А может быть, лучше чего-то уже попеть, почитать.
1: Да, кстати,
3: ну так вот тебе, так сказать, и это самое флаг.
5: Можно начинать, да?
3: Сейчас я скажу Штраусом, чтобы...
4: Штраус, тише там.
5: Песня называется «Дон Дигидон».
1: Нет, подожди. Что? Разговор шел на возвышенных тонах о гимне, а ты «Дон Дигидон».
4: Да,
1: мы еще
4: надо.
1: Успеем
3: это
1: об этом.
3: Это что, пусть Штраусы играют? Вот,
1: значит, нет.
4: А это Штраус звучит?
1: Я хочу исполнить гимн. И гимн не просто гимн.
3: Штраус, все играйте.
1: Гимн страны, на которую я не посягну. Вот,
4: почему еще? Же? Потому что не хватает таланта, что ли?
1: Не хватает... Не хочется самонадеянно пихать всем в рожу, так сказать, французскую булку. Людям, которые застыли.
4: Людям нельзя ничего пихнуть. Вот
1: большое представляешь, в 6 утра я включаю, так сказать, стою под гимн. И что мне про французскую булку чушь несут? Не хочу я такого гимна. Вот. И прокляну я навеки того автора гимна, который про французскую булку мне в 6 часов утра
4: поведет. Ой, Вадим Юрьевич.
1: Я помельче. Я в своих литературных сферах плаваю вот с Константином Григорьевым. И мы,
4: да. Андеграунд, если не ошибаюсь.
1: Константин, если подпоет... это вы известный адепт андеграунда. Якшаете со всякими темными личностями.
4: Нет, почему же? У меня знает весь мир. Упоительный Россия еще раз знает весь мир. А вот вашу песню...
3: Да ладно, ну не хочу.
4: Весь мир. Я был везде. Везде ее
3: пою. Я был в Непале, не знают там эту...
4: В Непале русский посол рыдает над этой песней.
3: А нету сейчас там посла.

0: Захочешь?
1: Дело вот в чем. Дело вот в чем, Виктор.
2: Да.
1: Когда вы осознаете в том, что вы как человек уже исписались, испоганились, все, что можно своей французской булкой. Виктор, послушайте, я вас слушал тут на протяжении часа, вы меня послушали.
0: Я послушаю,
1: вас. Вот, когда вы осознаете, что вы не человеческий, к сожалению, организм, что вы зависите от центрального компьютера, вам станет жить легче и проще.
0: К вам.
1: И вы поймете, что мир киборгов не так страшен, как малюют его американские кинематографические мазилки. Вот послушайте, что мы с Григорьевым написали. И мы, кстати, обращаемся ко всем радиослушателям, ко всем людям доброй воли.
2: И к женщинам.
1: С просьбой написать музыку на этот гимн, потому что музыка, к сожалению, еще не утверждена. Я пою этот гимн на мотив Марсельезы. Григорьев наколдырил свой какой-то микс. Но я его сейчас пою так, как я это вижу. Припев, кстати, сочинили Джон Леннон и Пол Маккартни еще давно.
2: Матусовский тишь.
1: Да. Мир людей разложился от пьянства, от наркотиков и суеты. Мы зовем тебя в киберпространство, мы тебе там нарежем болты. Мы вживим тебе в голову чипы, напихаем процессоры в грудь, вырвем гланды тебе и полипы, о болезнях навек позабудь. Припев. Киберманьерист, телом серебрист, веселый речист и душой ворсист. Киберманьерист, помыслами чист, с девками игрист, в обществе искрист. Стал ты киборгом, это не значит, что о радостях жизни забыл. Киборгессы вокруг тебя скачут и хотят, чтоб ты их завалил. Посмотри, как машинное масло из ее кибертайны течет. Чтобы бумбо твое не погасло, головой пососи коньячок. Киберманьерист, телом серебрист, веселый речист и душой ворсист. Киберманьерист, помыслами чист, с девками игрист, в обществе искрист. Па-па-па-па.
3: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
2: И мы продолжаем нашу беседу с Вадимом Степанцовым, Константином Григорьевым и Виктором Пеленягре. Извини, я...
0: Я путаюсь с Петраркой,
1: с Синатрой. Он привык к травле.
2: Ну и, соответственно, вот очень многие наши тут и чужие тоже заходят с соседних предприятий. Да, просто еще и камнями кидаются. И все это лишь с одной целью. Хотят они услышать что-нибудь в исполнении Константина, в общем-то, Григория. Я помню этого тогда еще совсем молодого автора. Сколько это лет назад было, Вадик? Вот вспомни. Давно.
1: 2 года назад.
2: Да,
0: сколько? Еще 2 года назад он был юным эндемионом.
2: И сейчас вижу перед собой, скажем так...
1: Заматерелого.
2: Самца.
1: Да.
2: И слово предоставляется, конечно же, Константину. Если тебе мешает наш Штраус, я могу попросить, чтобы он потише сделал.
0: А можешь Шуберта поставить?
2: Слабать.
4: Да, можно сделать его потише, а я хотел несколько слов сказать.
2: Дунаевский, тихо.
4: Несколько слов сказать о прослушанной только что песне и так далее. Я, конечно же, младше всех здесь присутствующих, и, в общем-то, в мои года не должно сметь свое суждение иметь, и поэтому, ну, что говорить, эти люди уже состоялись в искусстве, и слушать их ссоры, в общем-то, да, это очень интересно, потому что, я думаю, со временем мне предстоит то же самое, ссориться со своими друганами, с которыми когда-то, в общем-то, немало пива выпито.
1: Училичками литературными.
4: Да.
1: Но знаю, ты пригреваешь кое-кого из эндемионов.
4: Ну да, а как же?
1: Без них-то.
4: И, в общем-то, я хочу сказать, что у меня все еще впереди. Вот, и
0: да?
4: И вот совсем

0: Недавно я вот начал осваивать всяческие компьютерные технологии и с большим удовольствием занимаюсь тем, что теперь сижу и дома ваяю на компьютере альбом за альбомом. Вот, очень рад этому, и, в общем-то, мои друзья тоже рады. Вот Витя сказал, что хорошо,
1: да,
0: Вадим сказал, что хорошо.
1: Я поддерживаю.
0: Вот, и я рад. Но вообще-то я, конечно, люблю на вечерах петь без музыкального сопровождения, потому что, и, в общем-то, я смотрю, и публике это нравится, и Вадим сказал, что вообще это лучше, чем если я пою под музыку.
2: Безусловно, я тоже, вот, тоже так считаю, потому что в данном случае музыкальный ряд просто немножечко отвлекает от восприятия.
0: Да, конечно.
2: Плюс ты знаешь, вот чем, например, хорошо оперные певцы, певицы, тем, что сам звук их голоса является музыкальным инструментом, и то же самое происходит у тебя. То есть, например, у меня есть корешок, который на дудуке так дует, что ничего больше не надо. Вот то же самое и,
0: да,
2: и,
0: да,
2: и
0: да,
2: с голосом.
0: Правильно. И, в общем-то, я не могу сказать, что у меня есть какой-то особенный голос. Нет у меня особенного голоса.
3: Нет, у тебя дудук. У тебя в полном...
1: У тебя абсолютный голос.
0: Но я хотел задать вопрос как бы всем нам. А можем ли мы представить себе 90-е годы и вот, собственно, 2000-й без характерного такого слегка хрипловатого, но по-своему задушевного голоса Григорьева? Уже
1: нельзя,
0: нет, уже
1: нельзя.
0: Не можем.
1: Это все равно, что представить его без перестройки.
0: Да, а в общем-то мне нравится еще петь разными голосами. То есть я люблю попеть басом, я люблю попеть высоким голосом. Мне не хочется циклиться и все время петь одно и то же. В общем-то, в свое время Миша Барзыкин из группы «Телевизор» говорил мне: не надо петь одинаково, не надо строить музыкальную фразу одинаково. Надо делать так, в общем-то, чтобы каждый раз все это было в новинку слушателю. Но, в общем-то, я здесь никого не удивлю, потому что здесь собрались профессионалы, хотя каждый из них скажет, что он не профессионал, а кто-нибудь другой. Вот. Не знаю. Ну, в общем-то...
1: Кто скажет?
0: Ну, может, не скажут. Вот. Не, но скажут. Хватит болтать.
3: Да, открой, да, свой волшебный дудук, например. Отверзни.
1: Станцуйте, Григорий.
0: Только просьба, поскольку это без музыкального сопровождения, Вадим, тоже, где можешь, подпой, где можешь, давай подхлопаем, да? И будет веселее нам и зрителям. Песня называется «Дон Дигидон». Что можно?
1: «Дон Дигидон». Можно в качестве подтанцовки?
0: Ты можешь делать, да, какие-то звуки тоже, свои дудуки.
3: Не-не, знаю. Майку снимать не надо, Виктор. Ну, ужасное зрелище. Не надо, не надо.
1: Дайте мне обнажиться.
2: Но самое главное, чтобы вот звуки сопровождения все-таки не забивали прекрасный голос Константина.
1: Да, да.
2: Итак, мы все внимание. Я, если позволишь, все-таки буду сидеть тихо, потому что я редко, к сожалению, могу себе позволить вот после того случая выходить в свет. И когда вижу, ну, вот перед собой живого артиста, для меня это...
1: Все равно, что увидеть...
3: Пародия на Константина. После этого любой артист... Давай, пой уже.
0: Песня называется «Дон Дигидон» и посвящается группе «Тичин».
2: Шведский ансамбль.
0: Голландский.
2: Была у них «Дон Дигидон».
0: Да, конечно.
2: Извини,
0: да,
2: пожалуйста.
0: Посвящается,
2: очень нервничаю.
0: Ей, да.
1: Вот.
0: Раз, два, три.
1: Вопрос о заимстве.
0: Да.
1: Правильно? Вот. Дигидон.
0: Да.
1: Дигидон. Взял правильно. Взял.
3: Страна напряглась. Песен хочет.
0: Раз, два, песня три, полилась. Четыре. Эх. Ты всех смелей, ты всех озорней. Ты всех прекрасней и всех нежней.
4: И что с того, что ты младше меня? Ты вся дрожишь, ты вся из огня. Пою я «Дон Дигидон, Дигидон», чтоб заглушить твой чувственный стон. И стучатся соседи в стены со всех сторон. Я, наверное, очень громко пою «Дигидон». Промчится ночь, не сомкнем мы глаз. Я выполнять должен твой приказ. Приказ твой страстный, еще. Всем дигидонам потерян счет. Пою я «Дон Дигидон».
0: Дигидон, Дигидон, чтоб заглушить твой чувственный стон. И стучат соседи в стены со всех сторон. Я, наверное, очень громко пою Дигидон. И стучат соседи в стены со всех сторон. Я, наверное, очень громко пою Дигидон.
1: Блестяще.
2: Да, вряд ли кому-нибудь придет в голову сказать, что данное исполнение является даже вот там пародией или чем-то еще. Заметьте, уважаемые, что это новый стиль совершенно. То, что вот мы сейчас услышали в исполнении Константина Григорьева, это не пародия. Раз.
1: Не пародия.
2: Это вовсе не есть юродствование или какая-то панкуха, да. А это реальный стиль, который, ну, скажем так, цепляет. Я думаю, что вполне
1: да,
2: можно высидеть.
1: Это не Мирамов, не Мирамов, это точно.
2: Да! Да, да, безусловно. Ну, если вы, соответственно, вот сейчас не будете против, я предлагаю обратиться к звонкам, телефонным звонкам наших радиослушателей.
1: Неужели звонят?
2: Да бывает.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло, алло, говорите громче, пожалуйста.
6: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемые гости.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Рассказывайте, рассказывайте.
6: Хотелось бы вас пожурить.
1: Правильно, правильно.
6: То, что вы устроили в прямом эфире неприязнь.
1: Так. Что?
6: Вот я пришел, слышу неприязнь между двумя гостями. Очень неприятный осадок от беседы их.
1: Вот, видишь, Владимир, я тебе говорил.
2: Понятно, спасибо, спасибо за звонок. Я просто, спасибо. Хотелось вот что сказать, что эфир программы «Монморанси», да, он как раз и задумывался, и все время делался именно так, чтобы в нем отражалась реальная жизнь. Да? Но в данном случае вот этот эфир, который вот мы сейчас слушаем, но я уж открою эту маленькую тайну.
1: Это гиперпространство.
2: Вы не против. Дело в том, что он расписан и подготовлен по ролям за неделю. Каждая реплика каждого участника эфира нами отрепетирована. Мне очень, кстати, радостно, что мы сделали это профессионально настолько, что позвонивший принял нашу игру вот за чистую монету. Это говорит о том, что мы ВТ, то есть великие театральные деятели сейчас,
3: собственно. Да, конечно. И потом...
1: Да, умри, понимаешь, Сара Бернар.
3: И потом наш сегодняшний диалог, он должен отражать великий тезис. Жизнь есть борьба. У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба.
2: Да.
3: Понимаете?
2: Но есть одногорбые верблюды. Это либо уже очень сильные верблюды, либо те, которых
3: которые
2: победили.
3: Устали бороться с жизнью.
2: А ты знаешь, кстати, вот ты никогда не думал о том, что, например, отчаяние, да, безысходность, ну, то есть то, что у многих потом переходит во фрустрацию. Во фрустрацию переходит. Да, это и есть на самом деле тоже сила, что человек дико ослабленный и слабо реагирующий на внешние раздражения, на самом деле является значительно более сильным, нежели да, какой-нибудь мощный хоккеист, скажем.
1: Это даже не Шопенгауэр, это круче.
2: Нет, но есть йод в умрет, этом а? Ядро, есть в этом?
3: Нету.
2: Согласен. Правильно. Поднимаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло. Алло.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Предлагаю вот гимн новый.
1: Нет, это не надо. Это не
3: а
1: надо.
3: Вас никто не спрашивает.
2: Не надо, не надо. Я выключил звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Не надо.
2: Алло. Алло, алло. Вы знаете, у вас плохо слышно. Но, может быть, какая-то поэтическая минутка все-таки хотелось бы сейчас. Если вы не против, там можно как-то по очереди.
3: Да,
2: или,
3: например, мы давайте сейчас...
2: Если музыка мешает,
3: небольшой,
2: вы...
3: Да, мешает. Мешает.
1: Вить! Вить! Да, музыка как-то...
3: Владимир
1: она
3: Ильич.
1: Она сбивает нас. Причем
3: выключите.
1: Шума на ней не отвечает Шуберта.
2: Сделали.
3: Сравнительно. Мы сейчас проведем то, что у казахов... Кстати, Константин Григорьев происходит из Казахстана. У казахов называется айтыс, то есть состязание акынов. И, пожалуй, это состязание начнет самый старший из нас по возрасту. Человек, которому принадлежит самый термин «куртуазный маньеризм» — Виктор Пеленягра.
1: Ну, так как все тут поют, я тоже захотел спеть. Я же все поют.
0: Правильно? Конечно, да.
1: Поэтому я спою песню, которую я тоже... Я, кстати, не акын, но...
3: Но я скажу стихами.
1: Но я скажу песней, да.
3: Давай, пой.
1: Песня называется «Легкое дыхание». «Я любил девушку». Недавно я узнал, что она умерла. У нее были черные глаза, черные, черные, как ночь, ресницы, черные волосы, но самое главное, у нее было легкое дыхание. И вот теперь, когда моей девочки нет, а легкое дыхание рассеялось в этом жестоком мире, я плачу и пою эту песню. Ты меня покидаешь навек, вот и ты обретаешь покой. И небритый чужой человек это тело сравняет с землей. В небесах ты растаешь, как дым, покидая пределы земли. И с дыханием легким твоим за три моря умчат журавли. Ничего не вернуть нам назад, и со мной только прошлого тень. Комья глины летят и летят, где давно облетела сирень. Ничего не вернуть нам назад, все на свете растает, как дым. Я забуду небесный твой взгляд вместе с легким дыханием твоим. Пусть на свежей могиле цветы, как последние ночи близки, пусть стирает забвение черты и слетают с небес лепестки. Пусть нельзя быть красивой такой, покидая пределы земли. Ты растаешь осенней порой с журавлями в холодной дали. Ничего не вернуть нам назад.
3: Нет.
1: И со мной только прошлого тень. Комья глины летят и летят, где давно облетела сирень. Ничего не вернуть нам назад. Все на свете растает, как дым. Я забуду небесный твой взгляд вместе с легким дыханием твоим.
3: Браво!
1: Аплодисменты!
3: Браво!
2: И мы продолжаем беседу с Вадимом Степанцом, Константином Григорьевым и Виктором Пеленягра.
1: Правильно, смотри, наконец-то. И к концу передачи мы...
3: Да, собственно, это уже не беседа, а и ты, то бишь состязание акынов.
2: И мы продолжаем, видимо, так сказать, стихотворное действо. И, видимо, слово предоставляется Вадиму Степанцову.
3: Да, Виктор Пеленягра задал очень животрепещущий для нас с ним уже тему. Дело в том, что за половину жизни мы уже перешли. Еще не в сумрачном лесу, конечно, но уже грезятся какие-то такие нехорошие горизонт. Вот он какую-то девушку в своей песне сравнял с землей, втоптал, можно сказать, в грязь. Вот, песня прозвучала про кладбищенскую клубнику. Я прочту стихотворение про любовь со смертельным исходом. Называется оно «Змеиная ревность». «Ты это заслужила, тварь из леса!» — воскликнул я и разрядил ружье в питонюху по имени принцесса, в глаза и пасть разверстую ее. Холодное лоснящееся тело как бы застыло в воздухе на миг и на 15 метров отлетело, и уши мне пронзил нездешний крик. Вот так любовь кончается земная, кровавой слизью в зелени травы. Лежит моя подруга ледяная, с котлетой красной вместо головы. Неужто с этим задубелым шлангом совокуплялась человечья плоть? Меня с моим товарищем Вахтангом как допустил до этого Господь? Нас только двое в буре уцелело, когда пошел ко дну наш теплоход. Вахтанга растопыренное тело, я оживил дыханием рот в рот. С тех пор, едва оправившись от стресса, я на себе ловил Вахтанга взгляд. И лишь змея по имени принцесса спасла от лап товарища мой зад. На острове, где жили только крабы, да пара неуклюжих черепах, вдруг появилась женщина, хотя бы в змеиной шкуре, но красотка, ах! Мы женщину почуяли в ней сразу. Вахтанг мне крикнул: «Первый чур моя!» И дал ей под хвоста такого газу, что чуть не окочурилась змея. Я тоже ей вонзал под шкуру шило, но был я нежен, ласков и не груб. Она потом Вахтанга удушила, мы вместе ели волосатый труп. Вот так мы жили с ней да поживали. Она таскала рыбу мне из вод, а я, порой обтряхивая пальмы, делил с принцессой сочный дикий плод. Сплетаясь на песке в любовных ласках, я забывал и родину, и мать. Такое, думал я, бывает в сказках, такое лишь принцесса может дать. Однажды я смотрел на черепаху, и зашипела на меня змея, и чуть я не обделался со страху, принцессой был чуть не задушен я. Когда же, о России вспоминая, я засмотрелся на косяк гусей, она хвостом мне шею обнимая, сдавила так, что вмиг я окосел. Уже она и к пальмам ревновала, к биноклю, к пузырьку из-под чернил, и рыбу мне лишь мелкую давала, чтобы я с рыбехой ей не изменил. И так меня принцесса запугала, что как мужик я быстренько угас, и лишь рука мне в сексе помогала, которой я курок нажал сейчас». Лежит моя принцесса, как обрубок, и я над ней с двустволкою стою. Нет больше этих глаз и этих губок. Жизнь хороша, когда убьешь змею.
1: Страшно.
3: Как написал Виктор Пеленягра, страшно жить на этом свете под копытами коня. Это даже напечатано во всех его книжках. Я говорю: «Виктор, а как так можно жить под копытами коня?» Вот,
1: а вот
3: страшно.
1: Можно, вот знаешь, можно жить.
3: Покажите мне такого человека, который живет.
2: Кстати, извините, тут на пейджер для всех приходит очень много сообщений.
1: Наконец-то.
3: У нас даже пейджер есть.
1: Наконец-то.
2: Во-первых, никакого отказа там, ну, вернее, действительно, то, что в новогоднюю ночь программа «Монмаранси» будет вести другой совершенно человек. Это, так сказать, я попросил меня заменить, и вовсе не в знак протеста по поводу Гусяцкого и прочих. Также здесь вот такое сообщение: молодые люди, есть такая пословица, что ты ржешь, как сивый мерин. Чему вы радуетесь, что за долги могут скоро разогнать? Пишет Мария Ивановна, город Москва.
1: А что за, кого за долги разогнать?
2: Ну вот там же сейчас какие-то, я так понял, неприятности у холдинга определенного. Вот, меньше всего мы, творческие люди, думаем о том, кого разгонят. Разгонят нас, откроем свою радиостанцию. К тому же у нас она есть, называется РБЖ, радио беременных женщин, вещает на частоте средних волн. Я не буду говорить, чтобы не было рекламы.
1: Я считаю, что таланты всегда будут нужны.
2: Да. Да, да.
3: Безумно смешная шутка.
1: Да!
2: А я что-то не просек.
3: Нужны.
1: Несмотря на развалы холдинга.
2: Ну, может быть, снова-то предоставим слово Константину.
1: Пусть поет.
2: Как
0: Константин? Всегда, всегда за. Но меня почему-то не слышно.
2: Почему не слышно?
0: Раз, я себя не слышу.
2: Раз, ну, так, два, сейчас. Так раз. Вот, так вот, хорошо?
1: Уже стихи пошли, Константин.
0: Стихи? Стихи. Раз, два. Сейчас я себя прекрасно слышу.
2: Ну, ты видишь, как я ловко
1: мы
2: делаю.
1: Мы спели уже все.
0: Раз. Я хочу хокку почитать. Они коротенькие. И
2: умные.
0: И умные, да.
1: Давай. А кому ты подражаешь, скажи?
0: Я подражаю великому Рубоко Шо.
3: В лице великого Басё.
1: В лице великого Виктора Пеленягры. Вот.
0: Пеленягры, который издал в свое время книгу «Мистификации. Эротический танк», разошедшуюся гигантским тиражом.
1: 300 тысяч. Последний тираж был большим.
3: Я слышал, что большинство этих хокку написал малоизвестный антиквар по фамилии Семашко. А вы просто украли.
1: Нет, это был издатель, которого я фамилию, ее фамилия, кстати, Барушка, я его фамилию переделал в Рубукашо. Я говорю, хочешь, я из себя Аршиник сделаю знаменитого японского поэта? Он говорит, хочу. Я сделал из Барушка, сделал Рубукашо.
3: Почему же твоя машина тогда сгорела?
1: Какая?
3: Ну как, а почему ты сейчас ездишь на Оке, а не на Ауди, как раньше?
1: А, потому что... Да,
3: потому что украл.
1: Украли?
3: Платить надо за воровство.
0: Раз, два. Меня точно слышно.
1: На Оке ездит моя кухарка. Я сейчас просто без машины, поэтому отобрал у нее.
2: А, кстати, хотел сказать, что тут, опять же, на пейджер приходит огромное количество сообщений.
1: А что-то интересное.
2: А ты знаешь, через одно. В одном ругают.
1: О, хорошо, наконец-то хоть кто-то скажет честно.
2: Ну вот, к примеру, вы смеетесь, изображая... веселье остроумие, а мне, зрителю, скучно, он тоскливо смотрит.
1: Правильно, правильно,
2: шуточки.
1: Правильно.
2: А с другой стороны, тут вот, например, Саша не страшно, а великолепные, шикарные стихи. Ну, то есть, кто... В общем, эмоции...
3: Короче, ругают Пеленягры, а хвалят нас с Григорьевым.
1: Ой, киборги вы мои.
3: Да, мы киборги и гордимся этим.
0: Ну, я прочитаю хокку, которые написаны довольно давно, вот, когда мы еще не стали киборгами, но тем не менее...
3: меньше вводных слов. Сейчас новости придут читать.
2: Да. Нет, еще не скоро. Хоки.
0: Но тем не менее, да, уже Хайки. Тогда, я думаю, тогда я уже определил свою четкую позицию, взгляд сверху на процесс и некоторая демонстрация внутреннего буддизма, разумеется.
1: Ловко он загадул, как будто что-то грамотно.
0: Слышишь, лягушка в воде лапками тихо гребет. Мы уже в вечности, брат. К роскоши быстро привыкнув, дня себе не представляю, я без двух мисочек риса. Секс — это только начало. Главное, чтобы девчонка просто тебя уважала. Женщину взяв под защиту, бей ты любого по роже, кто разговор с ней затеет. Женщина вам не игрушка, в ней разглядите партнера по освоению вселенной. Сплю я в ночном колпаке, чтобы родство ощутить с Фудзи, священной горой. Я пунктуален настолько, что, опоздав на работу, сам себе палец отрезал.
1: Сделал себе харакири, вариант есть.
0: Выпив кувшинчик саке, я облегчиться иду. Станет полней старый пруд. Солнце и мороз, чудесный день, друг прелестный, еще ты дремлешь, а я тут хокку пишу.
1: Танка уже.
0: Чтоб не забыть ничего, утром планирую день, словно полковник СС. В армии под Ленинградом был я рассыльным при штабе и отвечал за оркестр. Вольный размер в моих хокку, ибо ведь русская хокку в целом абсурдная штука. В Токио прибыв немедля, сразу я снялся в рекламе рисовой водки отличной. Так. Старче подходит к прилавку. Это надо пояснить. Я когда-то стоял за прилавком и продавал видеокассеты. И подходили самые разные
1: персонажи.
0: Порнографические с наценкой, да. Чтобы наварчик был, наварчик.
1: Прекрасная книжка выпущена по этому поводу. «Влюбленный лопастик».
0: Ну так послушайте. Тут четыре хокку, сочиненные за прилавком. Старче подходит к прилавку и вопрошает с надеждой: секса с пришельцами нету? Ну, в общем, я думаю, этого и хватит.
2: Ну ладно.
3: Я могу поставить последний пуант в этом. Дело в том, что в отличие от Виктора и Константина, я в своей жизни написал всего одно хокку, и то недавно, и то по определенному случаю. Дело в том, что моя четырехмесячная дочка, она что-то расплакалась, а мамашка куда-то отлучилась. Вот. А мамашка меня заставляет, ну, то есть жена моя, Наташка, заставляет стихи читать ребенку, чтобы он рос эстетически.
1: Кибер-эстетически.
3: Короче, и она требовала, я понял, что она требует от меня Хокку. Я быстро-быстро тут же в уме наваял, и теперь это уже классика, просит переписать. «Слышал ли ты, как пердит обезьяна в чаще бамбука у храма Исудзу, жопой касаясь воды?»
1: О. Вадик, ты такой интеллигентный, и дочь. Нет,
3: да не ты, не дочка прекратила плакать.
2: Я, кстати, хочу сказать, что вот Хокку чем сильно, что это как картина, как холст, исполненный маслом,
1: да,
2: руки,
1: да,
2: великого художника. Да, да, вот, да. В самих словосочетаниях, кстати, очень важно от того, как исполняется Хокку. То есть и Константин прекрасно исполнил, но вот Вадим, несмотря на наличие некоторых, может быть, так не совсем...
1: Это танка.
2: Но согласись, что картинка очень четкая. Да. В принципе, а помнишь японские вот эти грубые, как они... Angel...
1: Да, это безусловно. Все,
2: сразу чувствуется.
3: Анджи-сан.
1: Ребята, вы перешли, да, сейчас монгольский диалект. Не надо.
2: Я имею в виду тембральность.
1: Да, тембральность.
2: Тембральность, понимаешь? Да.
0: А вот тогда напоследок с тембральностью я попробую.
2: Давай.
0: «Любят девчонки меня, нравится им ощущать толстый нефритовый ствол».
1: Вот как.
2: Замечательное какое стихотворение. Ну, может быть, сейчас обратимся быстренько к телефонному звонку.
1: Да, пожалуйста.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
7: Это Александр?
2: Безусловно.
7: Лаэрский?
2: Да.
7: Вот тут какие-то Хокку.
2: Да.
7: Да, японские крабы.
2: Да.
7: Змеюки подколодные. Принцесса лягушки.
3: Коньячок кизлярский у нас, да, тут.
7: А регги-то где?
2: Регги. А будет несколько позже. Спасибо за звонок. Сегодня в нашей программе, в музыкальном, так сказать, ее, в музыкальном ее разделе будет звучать много очень хорошей музыки. Еще звонок или сразу пьесу? Как
3: звонок.
2: Вот? Звонок.
1: Звонок.
2: Гуд. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
8: Здорово, отцы.
2: Привет, матери.
8: Это Вася Солнцевский звонит.
2: Да, здравствуй.
8: Здравствуйте. У меня вот вопрос ко всем, и к Александру в частности.
2: Да.
8: Где они будут встречать Новый год? Или же это будет где-то на Лубянке? Ой, на, прошу прощения, на Полянке. Где они там традиционно встречают Новый год?
2: Кто?
8: Александр,
3: у каждого у нас, как поется песня, у каждого из нас в Новом году должна быть своя поляна.
2: Да. Вот. Ну, это, в принципе, Вась, спасибо за звонок. Это не имеет, на самом деле, никакого отношения к теме нашей беседы, потому что...
3: Не, но дело в том, что куртуазные, да, маньеристы, они свой Новый год встречают 22 декабря, и на протяжении последних лет он проходил и будет, я надеюсь, впредь проходить в Центральном доме художника. Вот так обычно это в 6-6.30 бывает. Так что приходите и отметьте наш кибер-маньеристический Новый год вместе с нами.
0: Ну, нет ли больше звонков?
2: Ну, я предлагаю сейчас все-таки послушать звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
9: Алло, доброй, да, ночи.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
9: Это вас Миша Рыцарев запрашивает.
2: Отлично, отлично.
9: Да, я вот кое-что в гостях в вашей студии хотел спросить. Вот когда у вас будет такой певец одесских озорных песен, как Константин Беляев. Вот в Новосибирске его диски почему-то дефицитные очень. Всего один, и то с трудом нашел. Сборник называется «Привет из застойных лет». Вот он довольно интересно пел в вашей студии. А в этот раз вашу программу, читаю, она гораздо менее интересна, чем с его участием было.
2: Понятно, спасибо.
1: Не то слово. Куда уж не
2: да, слово Константину.
0: Я хотел сказать, что у Ордена куртуазных манеристов есть сайт в интернете, достаточно популярный. Заходит по 100 человек в день на этот сайт. Он отметил недавно двухлетие. И на нем много ссылок. На нем есть ссылки, в том числе и на страничку Константина Беляева. Совсем недавно появилась такая страничка. И вообще сайт обрастает гигантским количеством имен, различных деятелей.
2: Баннеров.
0: Баннеров, безусловно. И всяческих, всяческих КД.
2: Это что?
0: Культурных деятелей.
2: Понял.
3: Может, продиктуешь хоть сайт, чтобы люди своего кумира нашли там на нашем сайте?
0: Адрес очень простой. 3W.
3: karabister.ru/orden. Очень просто. Как слышится, так и пишется.
2: Ну что, еще звоночек?
3: Давайте.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
10: Алло. Очень хорошая передача, я вам скажу, сегодня очень много мудрых мыслей.
2: Если только можно, говорите, пожалуйста, погромче, как-то не очень хорошо со связью, но ничего.
10: Я говорю, мне сегодня ваша передача очень нравится.
2: Хорошо, человек.
10: Еще хотелось бы спросить у Вадима, у него какой-нибудь альбом выйдет следующий, вот в ближайшее время?
3: Спасибо за вопрос.
10: А еще можно спросить?
3: Да. Да.
10: Александр, вот у вас тоже будет выходить что-нибудь?
2: Будет.
3: И у меня будет.
10: Спасибо.
3: Хочу ответить, что вот буквально на днях вышел альбом с моими стихами. Там 20 стихотворных треков и 2 бонус-трека, стихи, ставшие песнями. Альбом называется «Русский киберпарень». При нем буклет с самыми лучшими моими стихами, написанные за последние 12 лет. Я надеюсь, что эта серия «Орден киберманьериста» будет продолжаться. И там выйдут стихи и Константина Григорьева, и Андрея Добрынина, и Виктора Пеленягры, естественно. Если наш русский киберпарень, вот первая ласточка в этой серии, будет успешным. А я надеюсь, с вашей помощью.
1: Так оно обязательно должен так быть успешным.
2: Но да. Сейчас я предлагаю прерваться спеть. На... Нет, на музыку.
3: А, да,
2: музыку,
3: хорошо.
2: Да. А затем...
1: Шаде?
2: Найн. И мы продолжаем нашу встречу с Вадимом Степанцовым, Константином Григорьевым и Виктором Пеленягре. Соответственно, мы тут немножечко посовещались, и наши гости решили все-таки удариться, скажем так, в поэзию. Чем больше сегодня прозвучит замечательных стихов, тем, видимо, будет приятнее и интереснее всем нам, вам тоже. И... Да, вот показывает Виктор на Константина. Если тебе мешает музыка, ты прям смело махай, маши. Или пусть играют, ребят.
1: Он никогда под такую музыку не читал стихов.
0: Я стесняюсь.
2: Хорошо. Видите, хватит, тишина.
0: Да. Вот как раз о музыке я хотел прочитать стихотворение.
2: Вот это давай.
0: Пускай талант я, а не гений, свой дар лелею и храню. Из наивысших наслаждений стихи и музыку ценю. Стихи своим считаю делом и, между прочим, наркотой. Но музыка, возможно, в целом наркотик более крутой. Я, человек, уже создавший немало золотых хитов, в различных группах выступавший как автор музыки и слов, не зная ни единой ноты, 15 лет играю рок. И, слушая свои работы, порой испытываю шок. Какая роскошь! Да, я в шоке. Меня решительно пьянят мои вокальные заскоки и разноцветный звукоряд. Альбомов множество, я знаю, скопилось за 15 лет. Трясусь над ними, озирая цветные залежи кассет. Но мне не очень интересен путь в массы песенок моих. Хотя есть штучек 10 песен, известных более других. Еще я меломан, мне близко почти что все. Хард-рок, хардкор, джаз, авангард и панк, и диско, тяжмет, и регги, и фольклор. Как меломан с огромным стажем берусь на слух определить. Вот Фридман нарезает, скажем, а вот Стив Вай пошел пилить. Но лучшей музыкой на свете считаю женский сладкий стон. О, как влюблен я в звуки эти, как в эти звуки я влюблен. Когда скрипит, трясется койка, вдруг сладкий настает момент. Ах, женщина тогда какой-то, неповторимый инструмент. Она воркует, стонет, плачет и громко мамочку зовет. Но это редкая удача, бывает все наоборот. Когда красивая пацанка лежит, не скажет даже «Ой!» Как на допросе партизанка молчит геройский под тобой. За что мне нравятся хохлушки? За то, что крайне горячи. За то, что вцепятся в подушки и в голос голосят в ночи. Девчонки, вы парней услада. Как меломан, как музыкант. Я вам советую, не надо, не надо прятать свой талант. Вы не стесняйтесь, девчонки, шепчите, ох, кричите, ах. Как инструмент изящно звонкий, послушный в опытных руках.
2: Ну, я думаю, что мы не будем, так сказать, комментировать что произведение.
1: Что ж мы критики?
2: Это раз, а два, я думаю, что мы можем тем самым сломать тот такой ровный слой побелки, возникшего в результате вот прослушивания данного произведения на головной, так сказать, коре наших слушателей.
1: Какой блестящий образ.
2: Ну, как образ. Я учил эту фразу 2 недели.
1: Да. Александр, ты бьешь нас на повал.
2: Чья очередь?
0: А, секунду. Что до критиков, то, в общем-то, есть у меня еще одно интересное хокку. Оно звучит так.
1: Критика я замочил.
0: Нет, оно звучит так. Оно звучит так. Вот оно, вот оно, вот оно, нашел. Секунду, это не это специально все подготовлено. Вот это пауза. Это пауза. Вот оно. Все нашел. Палкою поворошил. Я муравейник лесной. Критик там дохлый лежал.
1: Да, мощно, мощно ты их привозил, этих вот белинских.
3: К сожалению, это племя вымерло. Повымерло, пообмельчало. Нет уже. Нет уже таких имен, достойных Белинского, да?
1: Да, там, нету. Где вы, Писаревы, отзовитесь?
3: Нету, так это. Одни остались киборги.
1: Вот. Ну, я прочитаю тебе.
3: Ну, давай.
1: Да. Сейчас, почему я прочитаю, потому
2: что... Музыкантов я попросил пока не играть.
1: Да, пусть не...
2: Пусть не терзают конский влас.
1: Да, музыку нашей стихи. Просто на днях у меня вышла книжка в издательстве «Эксмо», называется она «Нескромные поцелуи».
3: В издательстве «Секс»?
1: «Эксмо». «Сексмо», можно сказать «Сексмо», да. «Нескромные поцелуи». И вот я прочитаю одно из стихотворений, которое вошло в это нетленное собрание. Называется «Ужин с Анлиси». «Я тебя за собой поманил, а когда мы остались в гостиной, на холодный паркет повалил и услышал твой смех беспричинный, извиваясь, как будто змея, ты в персидскую шаль замоталась и отпрянула, я не твоя». И подумал я, экая жалость, но в глазах прочитал я упрек, зазвенели браслеты и кольца, все одежды с тебя совлек с неподвижным лицом комсомольца. Я задул на камине свечу, ты в комок ожидания сжалась и воскликнула, я не хочу. И подумал я, экая жалость, и достал я тяжелую плеть, и вбивал я с улыбкой любезной, в эту ночь ты должна умереть. Так посмейся, мой ангел прелестный, ты ногой Соломеи сродни, со слезами бросалась на стены и услышал, распни же, распни эту плоть за былые измены. Я словами тебя распинал, даже слуги на крики сбежались, а когда я тебе все сказал, наши губы во тьме повстречались, ты со мной устремилась в полет, высоко задирая колени. Так мы встретили поздний восход на греховной житейской арене. Так неслись мы на всех парусах в пируэте изысканной позы, и, любуясь собой в зеркалах, навевала ты сладкие грезы. Был мне голос и нежен и глух, я тебя не расслышал, и все же до свидания, любезный мой друг. Как угодно, простимся, о Боже, я тебя до ворот проводил, а когда ты со мной расставалась, все твердила, ведь ты не любил, и добавила, экая жалость. Спасибо.
2: А я вот подумал о том, что ведь нашу программу слушают люди самые разные. Кто-то вот едет в автомобиле, да?
1: Да.
2: Им это, в общем-то, действительно по кайфу. А кто-то, например, пишет холст. Ему тоже это нормально. Вот, а представьте себе, что сидит какой-то поэт, и на данный момент... Вот, ведь энергию... Ты прочитал стихотворение, энергия была, да? Он мог, не задумываясь над словами, скажем так, не акцентируя даже на акцентах, тем не менее уловить эту энергию, незаметно перенести ее на свой лист и тем самым сотворить, так сказать, НП. Неосознанный плагиат.
1: Я очень бы хотел, чтобы мое воздействие на массы было глубинным и безошибочным.
2: Хорошо, хорошо. Тогда, видимо, слово Вадиму, да.
3: Ну, я вот думал, прочесть стихотворение или...
2: Или станцевать.
3: Да, или станцевать. Но станции, к сожалению, никто не видит.
2: Ну, давай, если хочешь, можем принять телефонный звонок. Давай.
3: Нет, я, в общем, прежде чем принять телефонный звонок, вот что хотел донести, да, уже, я надеюсь, уже ошеломленных нашими тут разглагольствами и глупостями слушателей. Что орден куртуазных маньеристов сейчас, да, несомненно, самое известное литературное сообщество в России. Это я по бумажке читаю.
2: Да, да,
3: и нас, входящих в него поэтов, объединяет прежде всего пристальное внимание ко всем проявлениям любовного чувства в человеке.
1: Да, это главное.
3: Не потому, что мы отличаемся каким-то сверхъестественным любовным пылом. Нет.
1: Нет.
3: А потому, что именно в любви человек раскрывается наиболее глубоко и полно. Однако в последнее время персонажи описываемых нами любовных коллизий стали внушать нам серьезные подозрения. «Да человек ли это?» – бормотали мы, вглядываясь в очередного своего героя. Увы. В итоге тщательных исследований мы пришли к выводу, что большая часть наших современников являются вовсе не людьми, а способными к самонастройке и самовоспроизведению человекоподобными кибернетическими устройствами. Способность киборгов к мимикрии очень высока. И в повседневном общении отличить их от людей непросто. Тем более, что люди склонны перенимать ухватки, манеры и язык киборгов. Тем не менее, существуют фундаментальные признаки, позволяющие определить, человек перед вами или киборг. Во-первых, киборг, как ему и положено, в отличие от человека, программируется извне. К деятельности его побуждают исключительно внешние воздействия, как то чувственные соблазны внешнего мира, а также телевидение, газеты, реклама и наставления киборгов, преуспевших в жизни. В данном случае это Виктор Пеленягра, я, ну и отчасти Константин Григорьев.
1: Вряд ли это...
3: Вот, отсюда следует, что у киборга начисто... Отсутствует стремление к творческому преобразованию действительности. Почему это? Что-то я такой написал.
1: Да.
3: Ну, я прочту.
1: Ты, давай, ты это манифест, если не ошибаюсь.
3: Нет, там я просто пять пунктов пропустил.
1: Правильно пропустил, правильно. Включите погромче музыку.
3: У киборга начисто отсутствует. Да что же такое мне толкаете?
1: Чувство меры. Чувство меры, Вадим, успокойтесь. Сейчас выключу это радио, все радио.
3: Если вы думаете своими чувственными прикосновениями ко мне доказать, что я не киборг, что вы не киборг, что между киборгами мужчинами такого невозможно. Возможно.
1: Невозможно.
3: Есть киборги. Киборги, они называют специальным словом пи-модель. Пи-модель. Вот есть такие киборги.
1: А что это такое?
3: Ну, киборги, пидорги.
2: Даже я могу сказать еще один момент, что ведь существуют киборги не обязательно одушевленные. А, к примеру, как-то, в общем-то, вещи. Неодушевленный предмет тоже может быть, в общем-то, киборгом.
1: Да. Значит, а это межпрочим...
3: Я что хочу сказать, товарищи, что важной задачей литературы становится изучение нравов киборгов, особенности их поведения, их взаимоотношений с людьми.
1: С другими киборгами.
3: И с людьми тоже.
1: Да, и с людьми, да.
3: Мы призваны к тому, чтобы примирить грядущую цивилизацию киборгов с цивилизацией людей.
1: Не призваны мы ни к чему. Мы призваны...
3: Да вы-то ни к чему давно
1: мы,
3: уже не призваны.
1: Мы не призваны для этого. Мы призваны для сладких, сладких молитв и не для битв.
3: И французских булок вы хотите сказать.
2: Хрустящих.
1: Хрустящих, да.
3: Ой, дорогие.
1: Мне нравится менять траву, целовать женщин и не бить зверё по голове.
3: А нам, киборгам, нравится попивать головой коньячок и скрипеть... в койках шарнирами вместе с прекрасными киборгессами.
1: Ну, знаешь, что с ними, с киборгессами этими делать?
3: Они очень тонкие,
1: это
3: изящные.
1: Резиновыми
3: в отличие ухами от самок человека, расплывшихся, отвратных, противных.
1: Не надо, наши девочки.
3: Изможденных жизнью.
2: Я не знаю, да, и плохой косметики.
3: Это киборгессы.
1: Я не знаю, с кем он спит, но я сплю с прекрасными девушками.
3: Да, знаем мы ваших девушек. Им уже по 48.
2: Ну что, вот, замечательное стихотворение было то и прочтено. Я бы даже сказал, это новый такой жанр.
3: На самом деле...
1: Олицетворение прозе было.
3: Это послание едущего сейчас из Краснодара в поезде Андрея Добрынина, которому не нашлось билета в самолет, потому что он был зверски пьян.
0: А мы же не рассказали, что мы только что с самолета.
3: Да.
1: Да.
2: Мы же мчались сюда. В самолетах.
3: В самолетах.
0: Мы же мчались сюда из города Краснодара, чтобы успеть.
3: А давайте-ка я все-таки стихи прочитаю.
1: Да, вот,
3: проиллюстрирую я вот мою лекцию. Да.
2: Я сейчас тогда попрошу сделать Моцартов тише.
3: Да.
2: Штраус тише.
3: Да. Все. Моцарт, умолкните. Кукольные люди.
2: Нет, они хорошие музыканты. Почему? Я набираю только музыкантов экстра-класса.
1: А у меня и Вася Шуберт, и жрут французские булки, ты вот понимаешь? Ну,
3: и Вася Шуберт.
1: И Вася Шуберта.
3: Ну, остроумно. Так, стихотворение называется «Кукольные люди». Пусть мой рассказ для вас нелепым будет, пусть скептики смеются надо мной, но есть на свете кукольные люди, пришедшие из сказок в мир земной. Любой ребенок обожает кукол, девчонки любят их до зрелых лет. Я с Буратино милую застукал, когда зашел не кстати в туалет. И где был нос мерзавца Буратино, я вам, как джентльмен, просто не скажу. Но так меня прибила та картина, что я с тех пор на женщин не гляжу. Но кукольные люди не тряпицы, не просто целлулоиды куски. Они сумели здорово развиться, забыв о предках из простой доски. У них есть кровь и волосы и кожа, все как у нас, не отличить вблизи. Но есть одно различие, быть может, у кукол все делишки на мази. Что человек корячится, натужась, потом вскипит, да в рот оно вались, а кукла прет в людей, вселяя ужас, с одежды отряхая кровь и слизь. Любую трудность кукла перемелет, в любую щель пролезет, словно клоп, где надо, человеку мягко стелет, где надо, заколачивает в гроб. С широкой деревянной улыбкой спешат по жизни куклы там и тут, буравят нужных баб дубовой пипкой, а если надо, дяденькам дадут. Но, выйдя в люди, проявляют норов, им денег мало, им давай любовь. Развинченная куколка Киркоров из нашей Аллы выпила всю кровь. А Пупс Борис, стяжав трибуна славу, шарнирами гремел десяток лет. Сам развалился, развалил державу, разбил всем яйца, кушает омлет. Куда ни глянешь, куклы, куклы, куклы, резина, биомасса, провода. В Госдуме друг на друга пялят буркалы, возводят замки, рушат города. Они нам постепенно заменяют мозги на йогурт, кровь на пепси-лайт. Людей в театры кукол загоняют, бьют шампалами с криком «Шнель! Играет!» Чтоб не сердились кукольные люди. Мы кукольные песенки поем, целуем силиконовые груди, танцуем с силиконовым бобьем. И эти бабы нам детей приносят из биокерамических пластмасс. И кукольные дети пищи просят и с сочным хрустом пожирают нас.
1: Это отец, между прочим, четырехмесячной девочки говорит.
2: Да, да.
3: Маленькой киборгессы. Будущей маленькой киборгессы.
1: Ты думаешь?
3: Да.
2: Ну что, я думаю, есть реальный смысл
1: послушать звонок.
2: Прослушать звонок, безусловно. Я напоминаю номер, по которому вы можете позвонить и спросить у наших гостей о том, о сём там.
11: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Голос.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
12: Здравствуйте, уважаемые.
2: Здравствуйте, уважаемые.
12: Это снова Вася Солнцевский. Я хотел бы поблагодарить ваших гостей за чудесный вечер. Это просто праздник души в наших повседневных буднях. Вот. И хотел задать вопрос. Вот... Не воруете ли вы случайно стихи? Вот есть такая тенденция у многих поэтов, они, в общем-то, воруют стихи.
1: Какие?
2: Ну, мы об этом говорили,
3: мы
2: Василий.
3: Об этом говорили. Василий, привет там нашим Солнцевым, которые воруют стихи.
2: Действительно, спасибо. Разговор был уже о плагиате достаточно.
3: Значит, я отвечу. Из куртуазных маньеристов воруют только пеленягры. Все остальные честные маньеристы стали киберманьеристами для того, чтобы от него отгородиться.
1: Ну да, чтобы не воровать. А вот сейчас Григорьев прочитал «Ворованный Дигидон».
3: Ну, да.
2: А так, может быть, сейчас все-таки снова перейдем к стихам. Может быть, снова послушаем Константина.
0: Так я
2: понял,
0: спеть
2: давай
0: звон.
2: А, спеть еще лучше, да,
3: спой,
2: давай.
3: И я спою.
1: Да. Я спою. Че я?
0: Я спою песню. Можно, да, уже?
2: Безусловно.
0: Называется «Шалунья Шалула». Раз, два, три. Но у меня твердое убеждение, что меня нет в эфире. Или есть?
2: Есть, есть.
1: Есть.
2: Я тебя не обманул.
0: Раз. Почему-то я очень плохо себя слышу.
2: А вот сейчас как-то.
0: Не важно. Раз, два, три.
1: Главное, мы тебя слушаем.
0: Ага.
2: Да, то есть, да.
0: Ну, мне в самолете заложило уши.
2: Да я тебе могу сказать даже более того, что эфира никакого нет. Просто это моя квартира, где я играю в радио.
0: Ну, я уже ничему не удивляюсь после того, как наш друг Андрей Добрынин, который едет сейчас в поезде. Да.
1: Старый человек, трясясь, прокурит.
0: Ветеран поэзии, да. Он однажды читал «В пустоту». То есть он пришел и с серьезным видом давал интервью на радио. Это продолжалось 3 часа. Вот. После чего выяснилось, что забыли включить какую-то кнопку. И он вещал «В пустоту». Так что это не редкость. Песня «Шалунья Шалула». Я прошу поддержать, Вадим. Вроде ты же знаешь, да, Слава?
3: Давай.
0: Раз, опять же, там будет музыка?
1: Раз, два, три.
3: Да не резко, не резко, нежно.
0: Раз, два, три, четыре, пять. По стеклу струился дождь.
3: На-на-на-на-на.
0: Ты сама ко мне пришла.
3: На-на-на-на-на.
0: Отстегнула с платья брошь.
3: На-на-на-на-на.
0: Напевая шалула.
3: Па-па-ба-пам.
0: Я тебя поцеловал.
1: Слышишь, и
0: почувствовал ответ.
3: Твой ответ. Ай,
0: хоп! Лишь на утро я узнал. Что тебе 15 лет?
3: Пам-парам-пам.
0: По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь? Эх, хорошо. Ты перешла рубеж.

0: Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. И... Не вини ты в этом дождь.
1: Ни за что никогда.
0: Что случилось при луне?
1: При этой луне.
0: Ведь обратно не вернешь.
1: Никогда.

0: твой ответ.
1: Я действительно не знал, что тебе 15 лет. По струнам вдарил я, и стала ты моя.
2: Веселей, веселей!
1: Ну что ж тут сделаешь?

0: Е-е-е! Папа-да буду туда!
1: Прекрасно.
2: Константин, у вас есть отвратительная черта. Когда вы выпьете, вы теряете чувство ритма. Не замечали?
3: Неправда. Неправда, оно врожденное.
2: Отсутствие этого чувства.
4: Ну что, может быть, телефонный звонок, опять же, если вы не будете против. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи,
4: уважаемый. Здравствуйте, уважаемый.
5: Господа, я как раз вот о стихах.
4: Да. Давайте.
1: Стихи ужасные.
5: Вадим, у меня к вам просьба.
2: Угу.
5: Когда-то давно я смотрел какую-то глупую телевизионную передачу.
2: Да, они все глупые.
5: Вот, да. И там вы прочли стих свой.
2: Ага.
5: Там были такие слова. И чуть елдой не отодвинул стол.
2: Ага,
5: вот. Да. Не могли бы вы его продублировать сейчас в прямом эфире?
2: Ну, главное, там было, конечно, не в елде.
5: В том-то и дело. Хотелось бы прослушать полностью.
2: Запоминается елда почему-то. Знаете, это Константин Григорьев написал такие стихи «Рецепт успеха». Я только читал.

0: она не несет в себе вот той разрушающей силы для людей подготовленных. Вот. Если человек не подготовлен, то кто-то, кто владеет этой лексикой, совершенно не со зла, так сказать, может просто до смерти, что твой пеликан, риску убить вот это и наивное существо. Поэтому мы, поэты, должны совершенно приучать верно. Людей. Да, да, так же, как это делает Сорокин, Владимир Сорокин.
1: Да, потому что гораздо большей разрушительной силой насыщены такие слова, как, я не знаю, консенсус, там, например. Да,
0: да, например, четвертое Сальдо, заседание.
1: Авизо, да.
0: Вот, а. То есть какие-то вещи, да. Или, например, консалтинг.
1: Во-во-во-во.
0: То есть то, что...
1: Маркетинг.
0: Да-да-да.
1: Дилер, киллер, фристайлер.
0: Кстати, очень хорошо, что вот так тут в данном месте и в данное время я нашел единомышленников, потому что люди, как правило, очень слабо вот реагируют на это. Ну что, следующий может...
2: Секунду. Да, конечно, конечно. Упомянули Сорокина, да. Вот как раз в плане единомыслия. У нас нет единомыслия. Вот расходимся в оценках очень многих писателей, очень многих деятелей
3: культуры,
2: искусства и так далее. Потому что Вадим считает, что Сорокин — это полное говно.
1: Нет, не полное.
2: А я обожаю Сорокина. Все, я купил двухтомник. Купил,
1: а знаешь,
2: сейчас еще роман «Пир».
0: Нет, ну здесь
2: я не знаю, почему мне нравится.
0: В данном случае вот Константин. Речь шла не о том, что там не о отношении, так скажем, вот,
1: да,
0: как Сорокина и к его произведениям, а о действиях, которые оказывают его произведения, о том положительном действии, которое они оказывают, как ни крути.
2: Отрицательных людей.
0: Безусловно, да. То есть вот можно не любить там его, там, его прозу. Там, и, кстати, у него тоже замечательная поэзия, если вы заметили, то в некоторых, ну, так сказать...
2: Безусловно.
0: Да, то есть,
1: что да полное говно.
0: Ну, я тут тоже, наверное, не соглашусь, но на вкус он цвет...
2: А как вы разговариваете, товарищ?
1: Папа, с кем ты так долго разговариваешь?
0: Ну что, следующий звонок тогда.
1: Да.
0: Ну что, спасибо. Тут Вадик прислал мне прайс.
1: Я прислал прайс, да, там, с какими-то вещами. Дело в том, что мы не исполнили просьбу предыдущего звонившего.
0: Да, а что ты мне дал-то это?
1: Нет, я дал там посмотреть стихотворение, трек номер 20, «История с гимном».
0: Вот откуда же его возьмут тебе?
1: Я дал, раскрыл на той странице. Давай звонок послушаем.
0: Я уже закрыл.
1: Ага.
0: Ну погоди, а что ты мне дал-то его?
3: А что ты дал с этим?
1: А потому что там много лексики соответствующего содержания.
0: Слушай, извини, покажи потом. Еще. Я что-то. Нет, не то, что
1: Звонок послушаем. Да.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам абсолютно беспредельно. Говорите,
4: здравствуйте.
0: Пожалуйста. Здравствуйте.
4: Порывы богатой души людям вещают уверенно. Мне же совсем до пизды. Завтра я еду в Сибирь. И в чужеродной земле вкалывать сутками буду я. А то, что пропели товарищи, мне не поможет никак. Так что не лучше ли, братья, прекратить болтать языком, а лучше по пунктам цемент развести, дабы поднять целину?
0: Спасибо.
1: Не спасибо, дорогой товарищ. Между прочим,
2: мы тоже мешали цемент.
1: Цемент он возит. Да пеленягра, каменщик четвертого разряда.
2: Да, между прочим, а пятый разряд был только у одного человека. Это был у Злобина, героя соцтруда. А у меня был уже четвертый. В ваши годы я, между прочим, такую целину поднимал. В женском виде.
0: Но, в принципе, я что хочу сказать. Положительный фактор, а тут мы можем проследить, а это уже хорошо. Вот, да, вот.
2: Я заметил в этих стихах отчаяние и хотел бы посоветовать человеку.
3: Я просил бы не называть...
2: Не отчаиваться.
3: Я просил бы не называть эти стихи
1: не
3: стихами.
1: Не кидаться вниз головой в чан с цементом. Да. Самое главное, устоять перед этим искушением.
3: Я просил эти стихи не называть стихами.
0: Хорошее стихотворение.
1: Да, может, включим диск? Я уже что-то устал.
0: Диск, все, хорошо.
1: Давай,
0: держи эту самую, вот эту штуку. Как тебе, кстати, вот эта новая сайга наша станционная?
3: Хорошо, мне очень нравится.
0: Попробовал по-другому сказать. Ну и, собственно, потихонечку подходит к концу наша встреча с Вадимом Степанцовым, Константином Григорием и Виктором Пленагро. Посему мы можем предложить вам еще по

0: общаться с нашими гостями по телефону. Номер вы знаете, я поднимаю дудку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло, алло. Если можно, говорите, пожалуйста, громче.
1: Так.
0: Да, вот так вот хорошо, да.
1: Нормально?
0: Отлично, да.
1: Саш, значит, у меня как бы просьба к гостям, значит, первое, вот я хотел бы узнать, вот в каком месте, где и у кого, значит, и каких авторов спрашивать альбомы стихов, вот, это... Один момент. И второй момент. Вот я звонил неделю назад, когда вот был, ну, там, адвокат Сергей. Вот мне просто интересно, как гости относятся к легализации публичных домов. Вот, спасибо.
0: Понятно, спасибо.
2: Мечта наша давнишняя.
3: К сожалению, мы с Виктором Ивановичем Пеленягра, то есть мы, это я, Вадим Степанцов и Виктор Пеленягра, мы уже слишком стары для этого. А вот Константин Григорьев, который очень любит, чтобы ему покупали девочек на халяву, я думаю, обеими руками будет голосовать за открытие публичных домов.
0: А, я просто поясню, что в одной из прошлых бесед...
3: Мы поняли, а не надо пояснять, мы все поняли. А по поводу книг и дисков. Книгу Виктора Пеленягра «Нескромные поцелуи» я видал в книжном ларьке на Пражской.
2: Точно?
3: Между Марининой и Доценко где-то там его затесали.
2: Нет, почему?
3: Да, помолчи. А мой диск «Русский киберпарень»... Вот с моими стихами. Моими,
2: то бишь, Вадим. На Савеловском рынке.
3: В ларьке на Савеловской, на проспекте Мира. Вообще во всех, во многих магазинах студии «Союз» я видел.
2: А во всех магазинах книжных, я думаю, можно найти нас.
3: Да. Мы там стоим, пирожками торгуем. Вот вообще, дорогие радиослушатели, надо как-то уже нам красиво прощаться, и чтобы...
0: Да еще рано пока, давай еще звонок сейчас послушаем.
3: Чтобы как можно... звонок послушаем. Я хочу уже преамбулу подвести к тому, что сейчас радиослушатели услышат.
0: То есть расскажи.
3: Радиослушатели, до сих пор мы прикидывались приличными людьми. Мы пытались как-то вот эту маску приличного человека создать в радиоэфире. Но, к сожалению, нам это уже надоело к настоящему моменту. И сейчас Константин Григорьев вам готовит сюрприз.
0: Да, тут надо сразу, опять же, сказать, это я от себя, если позволите, скажу. Дело в том, что наличие той или иной лексики в контексте искусства, да, оно не представляет, ну, для меня, по крайней мере, ничего страшного, и для тех, кто это слышит, опасности. Поэтому сейчас вы можете, вот, уважаемые радиослушатели, протестировать свой мозг на способность воспринимать информацию. То есть мы вот выше сказали, что и в стихотворении Вадима Степанцова звучало, что, услышав там какое-то определенное слово, масса ликует. Это плохо, это плохое явление. Проверьте сейчас себя, протестируйте, сможете ли вы вот из, так сказать, наличия данных упомянутых слов вычленить как-то реальный смысл. Если да, то, в общем-то, у вас все в порядке. Если вот эти слова забьют восприятие, то есть серьезная опасность, и вам нужно срочно нести сюда к нам анализы, которые, как вы знаете, каждый понедельник в 8 утра бесплатно принимают. Ну что же, слово Константину.
4: Рецепт успеха. Эпиграф из книги Ярослава Гашека про бравого солдата Швейка. Люди, которых коробят от сильных выражений, просто трусы, пугающиеся настоящей жизни. И такие слабые люди наносят наибольший вред культуре и общественной морали. Я раньше не хотел вставлять в стихи, как человек не глупый, словечки типа «жопа», «блядь», «пизда» и «конская залупа». И написал я дохуя, но жажда побыстрее нажиться меня заставила, друзья, теперь со сцены материться. Забытый врожденный такт и чувство меры. Ну а хули? Писать я нынче должен так, чтоб люди в зале не уснули. Я раньше славил поцелуй и вздохи, и любви томление. Потом заметил, скажешь «хуй», и в зале сразу оживление. Глаза у девочек горят, ведь им понравится несложно. Их восхищает грубый мат, в натуре ебануться можно. Им все проеблю подавай. Ну что ж, я сам ебака грозный. Ох, мата будет через край, пусть видят, я мужик серьезный. Я знаю, что раздастся смех, когда я матюгаться буду. И охуительный успех имею я теперь повсюду. Вот так, откуда ни возьмись, ко мне вдруг слава подвалила. Ох, похуй нахуй заебись! Эх, блядь, ебическая сила!
0: Да, действительно, вот подобного рода работа, ну, здесь она высокохудожественная, но есть ведь огромное число поэтов, особенно молодых поэтов, которые, так сказать, своей основной целью и делают, вернее, так сказать, ставят ставку на конька, который весь исписан подобными словами.
3: Они выплескивают воду из купели вместе с младенцем.
0: Безусловно, безусловно.
2: Кстати, детей отведите от радио.
0: Да, ну вообще хотелось сказать, что если какие-то дети сейчас в 3 часа ночи находятся у радио, то это дико испорченные дети, на мой взгляд. Вот, ну что, следующий телефонный звонок примем, если вы не против. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Замечательные все гости, это Харин говорит.
0: Ну, здравствуй, Харин.
5: Я дико рад вас слышать. Всех.
2: Сергей?
5: Что?
2: Сергей
5: что?
2: Харин?
5: Да.
0: Да не важно. Рассказывай, дорогой.
5: Я вот, во-первых, хочу Вадиму Юрьевичу, уважаемому, сказать. Вы не стесняйтесь, что вы эту историю с гимном-то боитесь рассказать? Это же замечательное совершенно стихотворение.
3: Вах! Как вы угадали, мы только что решили с Александром поставить этот трек с моего диска.
5: Это замечательно.
0: Он сегодня прозвучит.
3: Отлично.
5: Да. Кстати, вы знаете еще, я вот как-то переключал, значит, кнопки на вот этом вот приемнике и увидел, как Вадим Степанцов, замечательный совершенно человек, был в гостях у некоего какого-то, я не знаю, как это называется, вот, и что-то там тоже вот начал рассказывать какое-то стихотворение, и промелькнуло такое вот слово какое-то тоже замечательное, особо такое. Вот. И этот вот второй, который напротив сидел, он что-то вдруг как-то весь так как-то испугался. Даже.
0: А вот, Харис, а вот не можете ли вы вспомнить, о чем было стихотворение, смысл его?
5: Вы знаете, стихотворение было вот начало стихотворения, а потом Вадим сказал слово «пидор», к сожалению.
0: Нет, а вот вы опять же видите, да, вы сами запали только... Подождите секунду, вы сами запали только на слово. Я-то спросил о том, о чем было стихотворение, смысл стихотворения.
5: Стихотворение было о киборгах, кстати.
0: А то вы сразу говорите о слове.
5: Да при чем здесь слово? Я говорю,
0: при чем здесь слово, а вы сразу о слове.
5: Да нет, я не о слове.
0: Да нет, не надо, вы сразу о слове. Да. Ну ладно, тем не менее, спасибо за звонок. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Говорите, пожалуйста. Алло.
6: Давай.
0: Вас очень плохо слышно, перезвоните. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
7: Алло, дяденьки, вы ругаетесь, мать.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно. Ну, видимо, телефон сломался. Ну что, еще есть ли у кого какие-нибудь пожелания?
3: Нужно выполнить заявку многоуважаемого Харриса.
0: Без проблем.
8: История с гимном. Человек я, бля, хуёвый, Бога я не уважаю, сру на все авторитеты, пидорасов не люблю, на базаре пизжу чурок и евреев обижаю, и ебу бесплатно девок, хоть сперва им мзду сулю. Я хочу, чтобы Гусинский и дружок его Басаев в телевизоре ебаном на ток-шоу собрались, чтобы Кукник и Киркоров и Кирилл, блядь, Немоляев станцевали перед ними и на них обосрались, чтобы Путин с Пугачевой тоже были в этом шоу, чтобы их толкнул друг к другу из говна внезапный дождь, чтоб потом пришли ребята, ебанашки Баркашова, привели с собой Кобзона и сказали: «Вот наш вождь!» А потом, блядь, мудрый Сталин, влитый в пурпурную тогу, пусть внесет свое рябое и усатое ебло, и в руке пусть вместо трубки держит он Шамиля ногу. «Вот тебе, орел чеченский, я нашел твое крыло!» И шеф-повар Макаревич, поваренок Шендерович, и крупье, блядь, Якубович, пусть напитков принесут, пусть жапелью на рояле гимн хуячит Ростропович. Славься, сука, бля, Россия! Гряньте, бляди, бля, салют! Вскочит Путин со скамейки, отпихнет, бля, Пугачеву, ебанет из глаз разрядом. Кто, бля, автор? Чьи слова? Михалкова? Преснякова? Шевчука? Гребенщикова? Нет, Вадима Степанцова, пронесется вдруг молва. Из строя, блядь, поэтов тушку вытолкнут скорее. Вот он наш Вадим Гондоныч, куртуазный маньерист. И обрадуется Путин, что не чурки и евреи написали гимн российский, а нормальный, бля, фашист. И начнут ебать в сухую сочинителей и бардов, Резника и Михалкова, Шевчука и Шахрина, и Земфиру с мумий-троллем, и Жичкова с Пеленягры, а особо тех уёбков, что писали для Нана. Что ж вы, суки, пидорасы, нерадивые козлины, не могли хуйню такую, гимн российский навалять? Пусть ебут вас все грузины, абазины и лезгины, а подонку Степанцову 100 рублей ебёна мать! И подскочит Березовский с акциями Лаговаза, попытается Вадюхе вместо денег их впихнуть, но Вадюха олигарху навернет в еблище сразу. Врете, гнойные мутанты, нас теперь не обмануть.
6: Птицей быть мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
3: Что,
0: Что? Я считаю, что пришло время, так сказать, расставания. Спасибо большое за то, что вы нашли время посетить эту студию. Я считаю, что поэзия, так же, как, собственно, и воздушное пространство, не имеет границ. Любые попытки как-то сузить все это дело или прибрать к рукам, да, попросту говоря, преступления значительно больше, нежели самые радикальные способы расширения этого пространства для других людей. Круто фразу я заготовил. 2 недели учил, понимаешь, да? Вот так-то. Ну и, соответственно, удачной вечеринки и до встречи в следующем эфире.
3: В следующем году. В общем, с Новым годом, дорогие друзья! Я надеюсь, что тех из вас, у кого присутствует чувство юмора, у кого больше, больше, чем 2 извилины в голове, мы порадовали своим присутствием в эфире у Александра Лаэрского. У кого извилин меньше, чем 2, вот, и с чувством юмора полная засада, ну уж извините, ну вот такой сегодня день, не ваш сегодня день, ребята. До свидания!

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: И на этот раз это уже не фальшстарт, а мы действительно начинаем нашу беседу с аналитиком, специалистом по онлайновым информационным системам Тимуром Генриховичем Евдокимовым. Добрый вечер, Тимур Генрихович. Я рад приветствовать вас здесь.
2: Добрый вечер, Александр.
1: И, конечно же, многие наши радиослушатели задаются сейчас себе вопросом. Дескать, в ум, говорят они, наши радиослушатели, не возьму. Какое количество появилось новых областей, и в каждой из этих новых областей появляются свои аналитики. Может быть, вы потратите хотя бы несколько минут, чтобы объяснить именно хотя бы в 2-3 словах, так сказать, можно в 4, в 5, в 6, вот специфику именно вашей деятельности.
2: Если совсем коротко,
1: да,
2: то задача аналитика – понять, что должно делаться для достижения каких-то целей конкретных, поставленных. Потому что обычно бывает так, что если аналитика не приглашать, то есть если в проекте в каком-то аналитик не участвует, то в результате через какое-то время у всех наступает какая-то фрустрация, разочарование, то есть все как-то начинают метаться, как-то вести себя неадекватно. И в результате то, ради чего проект делается, для чего тратятся деньги все, и какие-то люди ходят на работу, каждый день получают зарплату. В результате результат какой-то, или он не тот немножко, или какой-то он неудовлетворительный, в общем.
1: То есть, попросту говоря, рушится все, как снежные бабы, под которые развели костер. Это ближе нашим радиослушателям.
2: Как-то можно даже такую метафору придумать.
1: Скажите, пожалуйста, Тимур Генрихович, вы в данном случае, являетесь своего рода, не то чтобы гарантом, этакой упаковкой реланиума, для какого-то вот этого проекта. То есть наличие вас в каком-то онлайновом проекте подразумевает, скажем так, что на вас лежит определенная ответственность за этот проект.
2: Да, безусловно.
1: Соответственно, пока вы есть, все идти как бы тихо и спокойно, да?
2: Как-то не то чтобы тихо и спокойно, но...
1: Нет, я не имею в виду тот случай празднования. Да, конечно, да.
2: Разумеется.
1: Да.
2: В общем-то, аналитика можно сравнить с боцманом на корабле. То есть он как бы не капитан, но при этом роль его следить за матросами, как бы понимать, что хочет капитан, в общем-то, куда мы вообще-то плывем, то есть сколько у нас в трюме еды, к примеру, или каких-нибудь запасов. Если порвется парус, например, то надо примерно представлять себе, чем его можно заменить, можно ли вообще, такая роль.
1: Проще достать уже весла и плыть на весла.
2: Да, настало время доставать весла.
1: Да. А вот скажите, пожалуйста, ведь сейчас, поскольку мы говорим о именно онлайновых информационных системах, а это, в общем-то, однозначно интернет, как ни крути.
2: Однозначно, во всех его проявлениях.
1: Да, многие просто ведь в ум не возьмут, что такое там онлайновые информационные системы. Попросту, скажем так, интернет, то, что сейчас, в общем-то, повсюду и везде. Мы, кстати, где-то 2 года назад делали очень большую программу с базитологом Андреем Орловым, которая была вся посвящена теме интернета. Тогда, еще 2-3 года назад, согласитесь, что это было как сейчас.
2: Так, конечно, разумеется.
1: И мы поняли, что, в принципе, вот это есть как бы начало апокалипсиса. Вот развитие интернет-технологий, как ни странно, есть, пуповинка апокалипсиса. Но сейчас, в последнее время, вот мое, например, мнение об этом несколько изменилось. Вот, давайте все-таки скакнем туда, назад, на 3 года назад. И вы, как вот аналитик, что существенно изменилось сейчас, так скажем, в сетях вот за эти 3 года?
2: Ну, прежде всего, стало меньше ажиотажа вокруг этого всего. То есть люди перестали считать, что интернет – это как бы зло неизбежное. И с одной стороны. С другой стороны, они перестали считать его панацеей от всех бед. Как бы считать, что все, что, к чему прикасается интернет, превращается в золото. Уже нет таких иллюзий, это хорошо.
1: А вот извините, пожалуйста, Тимур Генрихович, я вас буду иногда перебивать все-таки. Мне почему-то кажется, что вот сейчас наоборот, вот эта тенденция, что в интернете можно, как говорится, лавен рубать, там прайсы поднакопить или еще вот это выражение, сейчас я вспомню, бабулек подзаработать, да, вот, наоборот, широко...
2: Да,
1: совершенно верно, более широко распространено, потому что куда ни сунься, вот, к примеру, недавно захожу в одну из подшефных пейджинговых компаний, вот, а их там уже нет. Я говорю, а где, в общем, там, у кого деньги-то, говорю, забирать? Говорит, вот мы не знаем, все скрылись. Я говорю, ну а вы-то чем занимаетесь? Мне-то все равно, с кого деньги брать, вы же знаете. Они говорят, а мы вот по интернету, там обслуживание веб-сайтов, то есть практически куда ни сунься, везде все занимаются интернетом. Если бы это не приносило прибыль, то...
2: Нет, ну, да. Это как бы приносит прибыль, но, то есть, ошибкой было бы думать, Александр, что интернет, он... Ему можно как бы его применять, в нем не разбираясь. То есть многие люди считали, что стоит им каким-то образом интернет в то, чем они занимаются, вот как-то, чтобы как-то это вот касалось интернета, и сразу у них дела пойдут хорошо, и сразу они заработают свой миллион долларов и свалят отдыхать на Майами. Но все как бы в жизни, оно гораздо более прозаично, и некоторые действительно понимают, что такое интернет и как его можно использовать. И они, в общем-то, ну, где-то как-то преуспевают. А те, кто считал, что они умнее всех, и как бы не задумывался глубоко как бы о проблеме, не анализировал ее, можно сказать, как бы не пытался ее постичь во всех ее аспектах, они как бы сейчас пожинают плоды своей беспечности и в какой-то мере невежности своей, невежества.
1: Нет, то есть тут получается, как говорится, тот, кто не успел, тот опоздал. Если...
2: Нет, успеть можно сейчас успеть. Нет, просто как бы для того, чтобы преуспеть в каком-то мероприятии, нужно как-то, ну, к нему взвешенно подходить, а не кидаться. То есть интернет, он, когда он только появился, все как-то были преисполнены вот по поводу него каких-то ожиданий совершенно несуразных местами.
1: А вот, к примеру, вот что, например, ожидали от интернета? Я могу про себя сказать сразу, что и вы это знаете, вы меня консультировали неоднократно вот насчет моей именно вот, скажем так, компании провайдерской. Вот. Я еще 2 года назад совершенно с трудом себе представлял, как можно, в общем-то, ну, применять в быту интернет, кроме, конечно, безусловно, просмотра, в общем-то, порно-картинок и, в общем-то, фашистских сайтов, а также сайтов с животными. Да, вот, но ведь я вот смотрю, вот у нас, например, вы вот можете сейчас по коридору пройти, вот спросите, кто все эти люди, почему ночь на дворе, что делают все эти люди, спросите вы, которые там сидят в интернете, они сидят там часами, это не просто даже сотрудники, это дети сотрудников, это, в общем-то, даже друзья детей сотрудников, понимаете, вот они все сидят, что они там делают, вот скажите, пожалуйста, Тимур Генрихович, мне становится в интернете скучно где-то через час, я начинаю просто тупо нажимать баннеры и рассылать на все электронные адреса оскорбления унт угрозы.
2: Весьма своеобразно. Ну, как бы интернет...
1: Нет, ну что они там делают?
2: Что они там делают?
1: Да, что ну, они там
2: сублимируют
1: делают?
2: Свою потребность в коммуникации.
1: То есть вы очевидно. Хотите сказать, что они сидят в этих в чатах, да, попросту?
2: В чатах, форумах. И там же не один форум. Обычно вот жена моя, например, она... Ну, у нее где-то есть 3 или 4 любимых форума, и чтобы их все целиком обойти, и требуется 4 или 5, ну, целый день практически. Если я не отгоняю от компьютера, как там к стиральной машине куда-нибудь, или вот, да, вот к плите, и куда-нибудь вот на более под, такое
1: или, например,
2: место.
1: Или, кутки, в которой жарится в данный момент что-то.
2: Вот, да, вот, да. Вот она вот так вот...
1: А у меня, кстати, вы знаете, хрюшка. Вот у меня обычно в хрюшке жарит такая вот из глины. Да. А вот хорошо, понятно. То есть, знаешь, попросту говоря, интернет на данный момент для большинства пользователей все-таки, ну, не утяжеленных, скажем так, мозгом, то есть мозг которых, ну, немножко слаб, он банален, попросту говоря, базитический, они, в общем, он им заменил, вот, насколько я понимаю, особенно вот эти чаты все дебильные, вот общение в газетах, когда там рубрика, да, письма.
2: Да, да, безусловно.
1: То, это что гораздо... меня всегда бесило. Вот, ну.
2: Гораздо удобнее. Я очень рад, что это вот уходит как раз. Вот. То есть газету ее все читают, а, да, на, да. А на интернет можно выбирать, то есть в какой форум пойти, в какой нет. То есть в газете так очень сложно выбирать.
1: Ну, а хорошо, вот они общаются, сидят. Ну, хотя бы раз было ли такое, что в ходе вот этих выяснений и переписок, в общем-то, находилась истина, сокращенно НИ, то есть нахождение истины?
2: Истина, я думаю, что это такой же нелепый способ искать истину, как, в общем-то, и многие другие пути с интернетом не связанные.
1: Нет, ну о чем они
2: нет,
1: там?
2: А, нет, ну о чем? Ну, например, вот один... известный интернетный деятель, такой известный настолько, что у него даже был личный шофер. Так вот, этот личный шофер, он у него... Или повар, я уж не помню, он какой-то... Ну, такой.
1: Наверное,
2: вот
1: совмещал, потому что часто бывает,
2: да,
1: что
2: вот. Повар. И он как бы, ну, в офисе этого вот деятеля, он сидел как-то часто вот за интернетом и что-то энергично там очень делал, почти профессионально это выглядело. И вот этот деятель его спрашивает, Вася там, или Петя, там, как его звали, а что ты вот так вот, вообще ты же так хорошо интернетом пользоваться умеешь, может быть, тебе пора перестать быть шофером вот или поваром, да, да, и уже как-то начать...
1: Просто начать.
2: Да, что-то вот, давай программистом, например, ты станешь, или аналитиком.
1: Ну,
2: например.
1: Или хотя бы протирать будешь вот хотя бы изначально хоть стекло компьютера.
2: Вот, не, ну он уже умел протирать, в том все дело, он так вот хорошо себя очень уверенно чувствовал. Нет, говорит, а нет, я-то, в общем-то, занят тем, что, в общем-то, снимаю себе девушку на вечер. Тут это делать гораздо удобнее и бесплатно, говорит, получается. Вот, и вот так ему образом искал истину и находил ее. И этот деятель интернета, это продолжение истории, да-да-да, он был настолько этим потрясен, что даже в одном из своих интервью об этом обмолвился, и это из-за этого вот едва успели ее снять из печати, потому что теща этого... повара, водителя, она его чуть-чуть, ну, то есть она его неправильно поняла.
1: Понятно,
2: вот у него была жена, ребенок и теща, и которая все это было...
1: А, ну, в принципе, здесь, кстати, вот нашего замечательного водителя-телепатера-повара я-то как раз еще могу понять. То есть он пытался найти, скажем так, в сетях, вот, скажем, какую-то услугу, ей воспользоваться. Ладно, там, пусть это там, в общем, поиск проститутки, да?
2: Не, ну, не проститут, он все и дело, что проститутки там отдельно, как бы есть.
1: Да? А вы потом адресок мне. Ладно?
2: Адресок-то не вопрос.
1: Спасибо, спасибо. Да. Но, тем не менее, он пользовался определенной услугой. Вот. А что же делают вот эти, которые у нас все сидят? Я вот специально ведь подкрадывался из-за спины и тихонечко смотрел, что у них на компьютерах, на мониторах. Вот действительно сидят в чатах, у них какие-то дурацкие погоняло у всех, типа там «Золотой гребешок» или там «Мурлыка». Ох, «Мурлыка, мне пора спать уже». Вот, то есть,
2: «Чмок-чмок», конечно.
1: Да-да-да-да-да-да. Вот когда это читаешь, что у меня, например, начинает душить дикая жаба, поскольку огромная стоимость финансовая всех этих коммуникаций, попросту говоря, уходит в никуда, чтобы вот эти демоны сидели, писали «Чмок-чмок» и «Мурлыка». А неужели... И да, и ведь это вместо того, чтобы прочитать, например, последнюю книжку Чехова, или что-нибудь вообще прочитать, или, например, пойти дерево посадить, или выкопать дерево, ну что-нибудь сделать уже, наконец. Они сидят и вот...
2: Ну, я считаю, Александр, вы к ним неоправданно жестоки, к этим людям. Это люди... В общем, у меня такая вот есть теория на этот счет. Я сам чатами пользуюсь крайне редко и в основном, ну, в технических каких-то. То есть мне просят настроить чат, чтобы он там работал у кого-то. Вот. А у меня... такие соображения по поводу этих людей, что они просто не самодостаточны, им требуется общение. И как бы вот чаты, это где вот так, такие не самодостаточные люди собираются и друг другу помогают как-то в этом мире, ну, не знаю, снять вот невротические состояния какие-то. То есть, ну, это как бы им это нужно, ну, как, к примеру, там людям, курящим сигареты, вот им нужно курить сигареты. То есть, именно, они ничего, да, с этим...
1: Вот в туалете они собираются вот во, да, время работы,
2: да,
1: и стоят.
2: Вот, и вот то же самое. Я думаю, что это просто проекция как бы вот этой деятельности на новую технологическую базу.
1: Ну, ты, Тимур Геннадьевич, тогда тут упирается вопрос в то, в возрастную, скажем так, группу. Вот возраст, средний возраст участников этих чатов каков?
2: Я думаю, что это, во-первых, зависит от чата, во-вторых, зависит от как бы общего среднего возраста аудитории интернет. Я думаю, что в России пока у нас бабушки и дедушки, они не часто в интернете заметны. Но если бы,
1: кстати, как... вот у нас в Германии тоже они как-то не особо, я вот наблюдал. Все-таки интернет, нет, ну... это, скажем так, участь людей там до 50 лет. Причем, насколько мне кажется, после 30
2: лет. Ну, у них, может, уже... зрение уже плохое, я не знаю. Даже я никак не могу удовлетворительное объяснение придумать. Или они просто...
1: Боятся. Боятся тока.
2: Тока.
1: Тока боятся.
2: Наверное, наверное. Ну... Ну, то есть вот, что касается, да, среднего возраста и что касается вообще, что людьми там так движет, ну, в общем-то, это, конечно, молодежь, то есть так лет там, если так общую дисперсию как бы охватить, да, от, да, 20 до 30 примерно, то есть причисляющих себя к молодежи, скажем так. Вот. Но есть как бы просто... Ну, это же величина непостоянная. То есть, если там, например, три оболтуса в чате сидят, по которым там по 13 лет, то средний возраст, соответственно, 13 лет. А если в какой-то момент времени в одном и том же чате? А если через там 2 часа им, их уже мама с папой загнали спать, и вместо них пришли там какие-то 30-летние там люди о своих там проблемах говорить, тут другой какой-то возраст. Это как-то колеблется, вот как курс акций, там, знаете, вот показывают,
1: да,
2: такие,
1: да,
2: кривульки. Поэтому говорить о среднем, ну, это как-то очень надо серьезно такое исследование предпринять. Я думаю, что, ну, если бюджет будет выделен соответствующей организации...
1: Мы, соответственно, запросы на эту тему, конечно. Конечно. А скажите, пожалуйста, все-таки, вот, Тимур Геннадьевич, я тут внимательно достаточно, так сказать, готовился к нашему вот с вами, к нашей с вами беседе, и действительно вот из-за спины сотрудников наблюдал вот это участие в чатах. Опять же, все-таки хочу вернуться. Я не нашел там, ну, не то, что ни одной какой-то там, ну, к примеру, никто из них не задает там другому вопрос, как быстро, вот почему так быстро дрозд вот влетает, скажем, в свою, вот в свой скворечник, там же вот расстояние очень маленькое, он влетает со страшной скоростью, как он умеет там тормозить, почему он не врезается в стенку. Вот об этом они не говорят. Они вот именно вот кис-кис, мур-мур. То есть я просто пытаюсь понять истину, я пытаюсь понять, в чем интерес. То есть у меня, может быть, я совсем старый, совсем консервативен, да, стал, но тем не менее, кроме чувства отвращения, вот это не вызывает. Причем, вы видели, у одного слюна капнула. Но это подробности, ладно. Вот, может быть, имеет смысл. Вот вы не думали об этом, как вот, так скажем, системный аналитик, да, что чаты, это, по сути говоря, ну, скажем так, ну, назовем даже это так, психологическое оружие, созданное группой высокоинтеллектуальных людей для того, что, ну, типа а-ля вот как там группа «Безделки», «Дрестящий», Филипп Киркоров, то есть искусство, которое принуждает основную массу как-то тупо работать, там, растить кукурузу, он, в общем-то, ходить в Макдональдс, да, не посещая там хорошие индийские рестораны и так далее. Также и здесь, то есть чаты были изобретены для того, чтобы люди попросту не развивались.
2: Нет, ну, во-первых, я, Александр, хочу заметить, что чаты, вот вопрос, который вы задали, это скорее сфера, видимо, компетенции скорее психологов, чем, чем аналитиков. Вот. Но так как я имею некое такое выходящее за рамки профессионального интереса любопытство, меня тоже занимает эта проблема. И я вот какую-то... Ну, то есть, вряд ли это чья-то, конечно, злая воля, потому что не слишком не очевидна какая-то от нее выгода, кроме, наверное, Ну, я... То есть невозможно персонифицировать источник вот этого зла как-то, и поэтому я даже сомневаюсь, что он наличествует.
1: Так именно я же не зря сказал, что это очень умные люди, высокоинтеллектуально развиты. Если они будут на виду, ну, к примеру, там вот там, скажем, Гуська и Березку все винят, там, потому что вот они на виду, а это уже глупо. Хотя за ними-то ничего реально нет, совсем за другими кто не... То есть умных не видно, умные живут у меня вот на 6-м этаже, он ездит на копейки на разбитые, про это мир. Это я знаю точно.
2: Вот, вот. Кстати, про копейку хорошая была аналогия. Просто чаты, как бы, как и любые другие, в общем-то, технологии, это всего лишь технологии, и демонизировать их, в общем, довольно глупо. Вот.
1: А с какой целью внедряются технологии?
2: Вот... Они не внедряются, в них есть как бы потребности, и они под эту потребность как-то развиваются сами. То есть, ну, если бы людям не нужны были чаты, они бы не появились. То есть, как бы... То есть есть у людей потребность в чатах. Если бы не было чатов, значит, они, ну, рано или поздно кто-нибудь бы изобрел их. Ну, то есть у людей же не было потребности в сигаретах. Вот. Но вот как-то вот люди что-то как-то заморочили одни там других людей, что вот курить сигареты вот так надо, и вообще это какое-то времяпровождение очень такое правильное. И вот этот ритуал, как бы, вот тут то же самое. Ну, ну как, я считаю, что просто, ну, это как, то есть дурная привычка. То есть, конечно, это, да, это не очень хорошо, что это существует. Что это, да, определенный вред человечеству приносит. Это отнимает рабочее, как бы, время, это отнимает вот, ресурс клавиатуры.
1: Да.
2: Очень
1: мышь
2: много. Мышь в чатах не используется, кстати. Да. Мышь, она, вот, ну... Нет, клавиатура страдает гораздо больше. Да. Хотя, да, ну мышь тоже она там.
1: Но они ее постоянно дербанят потной рукой от волнения.
2: Ну да, да, вот это бывает, да. Это, конечно, случается иногда.
1: Да.
2: Вот, а как бы все, то есть люди, они вот все, то есть каждый в отдельности в себе вот кусочек этого зла как бы несет, и вот когда они вот собираются, такие люди вместе, они вот в чатах и вот участвуют. Вот, ну это как бы их вот тараканы в голове, то есть я думаю, что они, в общем-то, безвредны, то есть они как бы не несут вот...
1: Ну,
2: какой-то
1: а
2: угрозы,
1: вот, да, Тимур Генрихович, не приходила ли вам в голову такая мысль, да, ведь, ну, существуют, так скажем, чаты по интересам, да, там, чат, посвященный, там, наркотикам и так далее, да, там, что вот именно эти чаты, они как бы были изначально созданы, запланированы спецслужбами для того, чтобы попросту, как говорится, по этим интересам людей-то вот и, ну, накрыть колпаком, да, то есть если, например, на каком-то чате общаются извращенцы, то, соответственно, их берут на заметку и потом смотрят, не выходят ли они там ночами, скажем, в Измайлово рвать грудников, да. Если там чат посвящен наркотикам и много народ туда лазит, то понятно, что эта система такая, есть маза, короче, что кто-то там попытается толкнуть что-нибудь. Вот...
2: Ну, да, теоретически, да, да, конечно, безусловно, существует такая вероятность. Но если бы, ну, по крайней мере, это не принимает характер какой-то систематический. То есть, если возможно какие-то операции... Ну, они на той спецслужбы, чтобы как-то использовать те предметы, которые нас окружают, как они вот маскируются, там, например, в лесу, там, или там, за, там, в городе. Там, под,
1: или вот на люльке строительные.
2: Да, вот они же вот... Ну, то есть, они это высокопрофессиональные люди. То есть, да, я как бы знаком с некоторыми из них. Могу сказать, что я преисполнен уважения, можно сказать, к их профессионализму. Если они для каких-то своих целей, которые мы, конечно, никогда не узнаем, они используют чаты, то, значит, ну, мы об этом узнаем только, когда по телевизору покажут, да, ну, что да, вот уже вот разоблачена банда головорезов-наркоманов. То есть, как бы...
1: Ну... Нет, ну ведь были такие, скажем, уже как бы случаи, когда конкретно предлагались через интернет услуги киллеров там и так далее. Это уже как бы не новость даже ни для кого.
2: Нет, но это очень специфический рынок услуги киллеров. Я думаю, что вряд ли...
1: Нет, но мы-то, понятно, обращаемся не к случайным людям, кого надо. Но
2: нет, я думаю, что просто есть большие сомнения в качестве услуг, предоставляемых вот через интернет, таких специфических. То есть, как бы, очень как бы узкий рынок, очень как бы потребителей часть, вот таких услуг, их ограниченное количество. Я думаю, что это там там сугубо индивидуальный всегда подход, и интернет, он здесь скорее... Ну, как средство общения, да, возможно, но не более того. То есть вряд ли это как-то там...
1: А вот поскольку мы уж, так сказать, затронули спецслужбы, да, ведь, опять же, года три назад там еще не было специалистов достаточно высокого уровня, чтобы отслеживать и как-то тем более пытаться даже контролировать происходящее в интернете. Вот откуда взялись эти люди, вот так называемый вот этот отдел там R какой-то и так далее, откуда они появились, то есть кто их готовил? Потому что я вот, например, знаю, что вы вот в интернете, как говорится, с люльки попросту, то есть с компьютером даже спали, у вас даже татуировка компьютера на плече, что обычно драконов татуируют или какие-то там руны у вас. А как так за три года столь быстрый качественный скачок вот в плане специалистов в спецслужбах? Может быть, к ним пришли люди со стороны привлеченные, которые как-то были, ну, попросту говоря, схвачены за пинджак?
2: Ну, я считаю, что как бы наверняка разные были каналы. Просто, ну, спецслужбы, как известно, у них очень хорошо поставлена работа с персоналом, то есть многие, то есть вот с как найти нужного человека, как его мотивировать, как его правильно с ним построить отношения, чтобы он со спецслужбами, соответственно, общался, ну, полезным для спецслужб образом. Вот. И я считаю, что наверняка, то есть, если им требуются такие специалисты, то, ну, у любого же человека есть какие-то грешки какие-то, то есть, да, можно его как-то вот взять вот железной рукой, да, вот, например, за цугундер, можно это сказать, да, да, да, вот, да, за вот это самое. И его каким-то образом мягко достаточно, то есть...
1: Ну, как
2: не...
1: пеликан окуня.
2: Ну...
1: Да...
2: Типа того, да. То есть его не повреждая при этом, как-то его там справиться использовать для своих целей. То есть я думаю, что вполне как бы такое, то есть многие специалисты, то есть я тоже вот как бы со страхом ожидаю иногда, что то есть меня вот, например, так...
1: Придут,
2: то есть
1: да,
2: я вот потребуюсь,
1: помочь,
2: да,
1: сказать,
2: да, вот, да. И, ну, то есть, ну, приходили, помогал я как бы им уже вот, но, то есть систематически, опять же, характер это не принял, и, в общем-то, как бы, ну, я очень... Ну, то есть, как бы работать в спецслужбе, в принципе, занятие достаточно такое почетное, но как бы это вот накладывает такой отпечаток, то есть если карьеру там вот начать делать, то как бы других уже путей нет никаких, да, и мне вот, да, эта фатальность, конечно, несколько всегда тревожила. Я как-то
1: я вас прекрасно понимаю, поэтому сам уволился из органов, как и все мы. Ну, давайте сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем нашу беседу с специалистом по онлайновым информационным системам Тимуром Генриховичем Евдокимовым. И вот пришло такое непосредственно, мне кажется, время, настал, как говорится, момент, когда, в общем-то, необходимость связать вот сеть с личностью настала. Да. И вот я хотел бы попросить вас проанализировать следующие цепочки умт-кластеры. Да. Вот, собственно, к примеру, возьмем такую связку, да, интернет и девочка. Что положительного, какие положительные аспекты данного союза, и какие отрицательные аспекты вы можете вот, так сказать, навскидку сразу же обозначить нам?
2: Ну, во-первых, девочек я бы, ну, то есть имеется в виду, это вот нежный возраст, когда еще нету там особого какого-то деления детей на мальчиков и девочек, и я вот предпочел бы, наверное, говорить о детях в целом.
1: Конечно,
2: вот,
1: можно,
2: то есть,
1: и мальчиков,
2: я,
1: да,
2: вот так,
1: да,
2: вот,
1: да,
2: затрону.
1: Согласен.
2: Вот, значит, ну, самый интересный здесь аспект, который я вижу, это то, что дети, вот, которые растут уже, вот, когда вот у них в доме есть интернет, угу, они, самое интересное, что вот меня это очень как-то поражает, не устаю удивляться, то, что называется, то, что для них это, в принципе, совершенно такое обыденное явление, ну, вот как, например, вы, Александр, вы же вот, я не знаю, как у вас в детстве все дело обстояло, но я думаю, что, ну, вот, по крайней мере, холодильник у вас был.
1: Ну, вы знаете, учитывая то, что я долгое время жил именно на, так сказать, мясокомбинате, и для вас это не секрет, то даже не один холодильник был в моей жизни.
2: Вот, ну, как бы, то есть, такой обыденный достаточно прибор.
1: Конечно, это да.
2: Вот, и как бы с детьми то же самое происходит, то есть, когда ребенок просто не знает, что и мальчик, девочка, не знает, что вот может быть так, что интернета нет, как бы. И он, в общем-то, не придает ему такого большого значения, как вот взрослые вокруг него, которые родились до интернета. И таким образом, то есть для них это не является чем-то таким уж очень особенно необычным. Это как по телефону позвонить, там, отправить там e-mail, там, сказать там в чате пару слов. Вот. И дети, они вот как-то вот с этим растут, живут, и, в общем-то, нет вот ажиотажа среди детей вокруг этого. То есть как-то, то есть они не пытаются самовыражаться, вот, в отличие от взрослых, посредством интернета.
1: Я целиком тут с вами согласен. Просто хотелось бы вот немножко понять, да, вот, ну, мы с вами уже люди взрослые, да, то есть уже, скажем так, нам пора и о душе уже даже думать, более того. И вот девочки, наша сверстница, с которой мы ходили, в общем-то, в школу, мы дергали их за косички, да, согласитесь все-таки, что из них выросли неплохие тетки, из большинства, в конце-то концов, да?
2: Ну, в целом, да.
1: И они жили без интернета. Да? У них был любительский фотоаппарат «Смена» за 7 рублей, и они ходили на субботник, а мы им кидали дождевых червей за шиворот. Вот. А, соответственно, вот это внедрение таких технологий серьезных, причем технологий никоим образом не рецензируемых, да? Можем ли мы вот сказать с вами, да, что вот эти нынешние девочки вырастут такими же, как вот наши тетки, да?
2: Я думаю, что даже лучше. Я думаю, что дети, они всегда как-то вот, то есть, ну, по крайней мере, нужно о них так думать, что они вырастут лучше, потому что иначе жизнь вообще как-то становится очень мрачной.
1: Ну, вы так вот, в общем-то, оптимист.
2: Да, я, в общем, стараюсь таким быть, потому что без этого как-то. Ну, только, да, конечно, интернет по отношению к детям представляет собой некоторым образом, конечно же, угрозу их правильному развитию, прежде всего психическому, потому что интернет — это как бы среда информационной вседозволенности, и ребенок может найти там, например, информацию, как сделать бомбу,
1: да,
2: или,
1: да,
2: там,
1: да, да,
2: или
1: да,
2: там какую-нибудь вот его, вот он совершенно вот не интересовался, например, проблемой, допустим, не побоюсь этого слова, капрофагии, а только так он наткнется на какой-нибудь сайт, где вот эта вот проблема как-то педалируется. И вот он вместо того, чтобы заниматься какими-то более вопросами его возрасту свойственными, он вот начнет как-то вот, ну, начнет думать, вот навязчивые какие-то у него идеи появятся по поводу этой проблемы. В результате вот будет жизнь его загублена молодая. То есть, конечно, это маловероятно, но не следует исключать.
1: Причем тут еще, конечно же, хотелось сказать, что вот все эти, скажем так, ну, мы-то профессионалы называем это линки, да, или там баннеры, вот, а у них все вот эти ссылки, ну, наиболее такие интересные с точки зрения подростков, в общем-то, сайты происходят, как правило, в туалете или там после уроков, дескать, я вот тут зашел тайком от родителей на такой-то там, да, вот сайт, вот, и практически пользование интернетом, оно ограничивается вот набором 2-3 каких-то ключевых фраз, там чат, скажем, это самая порнуха, да, своя собственная дурацкая страничка. Вот. Ну, а ведь развитие должно быть какое-то. Я, например, сегодня вот нашел и скачал себе список всех банков России, имена, фамилии, адреса всех вот членов правления всех этих банков. Мне вот так прикольно. Не знаю, зачем мне это надо. Может быть, понадобится через некоторое время. Вот. Да, а вот что касается вот их То есть можно ли и нужно ли и позволительно ли превращать сеть в развлекаловку? И вот мое мнение, что это должна быть сугубо информационная система, потому что я, например, ищу, да, к примеру, вот пишу там это упаковка для Релани. Да, вот, а мне выдается дикое количество каких-то частных дурацких страничек, там «Я и моя собачка», «Я и моя пятка», и, в общем, целая куча какого-то ссора, мусора, дебилизма, и неприятно становится в результате. Может быть, имеет смысл нам в отдельно взятой стране все-таки каким-то образом сделать очень жесткий контроль над интернетом, ведь легко определить, где, так сказать, проживает тот или иной сайт, правильно?
2: Ну, я как-то придерживаюсь несколько иной, там, если не сказать, ну, не то что противоположной точки зрения, но просто как бы интернет в силу своей природы, он же, как известно, разработан американскими военными и предусматривает максимальную защиту от... Ну, сама структура интернета такова, что его можно уничтожить только или весь целиком, а по частям его вот... То есть, если уничтожить какую-то часть, то то, что останется, оно будет жить и, в общем, своим совершенно законом. То есть, как бы поэтому какие-то попытки извне как-то насильственно регулировать интернет или как-то ограничивать его информационную наполненность именно какими-то волюнтаристскими такими директивными методами, я думаю, что это просто не то, что это как-то неэтично, это просто технически это требует очень больших затрат и, в принципе, нецелесообразно. То есть я считаю, что детей как-то должны ограничивать, прежде всего, конечно же, их родители, потому что это проще, в общем-то, в целом, чем каким-то образом это в целом в интернете пытаться подправить.
1: Ну, а хорошо, вот насколько вы знаете, так бытовало такое мнение в свое время. Я, конечно, считаю его, так сказать, утопическим и скорее веселым, но тем не менее, что вот тот интернет, те ресурсы, доступ к которым имеются у нас, так на территории нашей страны, на самом деле просто все берутся с одного сервера, опять же, который принадлежит некой службе, что никакого выхода, например, на Yahoo.com реально нет. То есть Yahoo.com где-нибудь в Голландии, извините, я болею, выглядит совершенно по-другому. Вот.
2: Знаете, я тоже так думал. То есть у меня были такие подозрения, они даже были, наверное, может быть, обоснованы, но как-то... Вот я не знаю, может быть, там специально как-то все было подстроено. Я еще не думал эту мысль до конца. Но из Голландии Yahoo.com выглядит точно так же. Они вот... Ну, наверное...

0: И для тех, кто только что подключился к нам, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня аналитик, специалист по онлайновым информационным системам Тимур Генрихович Евдокимов. Тимур Генрихович, мы закончили наши предыдущие, так скажем, мысли, вернее, даже не закончили, насчет того, не является ли фиктивным так называемый Рунет. Да. И вообще, вот тут сейчас приходит огромное количество писем, видите, вот эту толпу людей, вот они, в общем-то, дико волнуются, их можно понять. Они задают вопрос, говорят, мы, говорит, в ум не возьмем. Кому же все это принадлежит? То есть, кто, в конце концов, хозяин интернета? Где тот, в общем, паук, которому по всей этой паутине стекаются деньги? Наши деньги, деньги налогоплательщиков. Ведь, например, платишь там в месяц там, $30, они куда-то идут. Но не все, оттуда еще идут куда-то, еще идут куда-то. Кто, где та конечная инстанция? Чапаев мне набиты деньгами.
1: Значит, ну, как бы самое интересное в том, что конечной инстанции интернета нету, потому что это как бы гетерогенная среда, а если по-русски говорить, это, в общем, распределенная такая вполне система, которая, ну, то есть, если так в двух словах, то есть провайдеры, как бы, да, есть вот провайдеры мелкие, есть провайдеры крупные, российские, есть провайдеры еще более крупные, западные. И там тоже, и в каждой стране, и в каждом по всему миру, везде вот они вот провайдеры. Вот. И деньги, они вот между ними текут очень странными путями, и даже невозможно найти точку, где бы эти все деньги сливались бы в одно. То есть, ну, у крупных провайдеров побольше денег, у мелких поменьше, все согласно законам природы обстоит. То есть, в этом смысле интернет это даже где-то как-то образование близкое к, вот, к натуральным таким системам.
0: Ну, это все понятно, но ведь все-таки есть же где-то реально физическое лицо, как сказать, достигшее наибольшего успеха вот в этом плане. Или вообще, скажем так, по-другому, да, вопрос сформулируем. А монополия и интернет, вот эти два слова сочетаются?
1: Монополия. Просто интернет — это как бы многослойная достаточно структура. То есть монополией можно там обладать на каналы, а как бы на сами провода, по которым передается это дело. Все, можно обладать монополией на трафик, на контент, на, ну, трафик — это как бы информация, которая передается. Контент — это то, что на сайтах вы там свой браузер можете видеть. И в каждой из этих областей там есть свои, ну, не монополисты, а как бы крупные достаточно владельцы. Просто это, ну, достаточно сложная как бы такая структура, чтобы можно было говорить, что наличие у нее физического центра. То есть у Вселенной, например, же нет центра. Ну, то есть он там, может, и есть где-то, но отсюда точно мы никогда не увидим его. То есть, ну, как бы можно об этом думать примерно как о сетях каких-то там автодорожных. То есть вот люди ездят по дорогам,
0: да.
1: Ну, то есть как бы, ну, нет же у них какого-то центра, куда все бы люди, которые там, типа,

0: оправданы опасения многих наших радиослушателей, что именно он и есть на самом деле папа интернета, как ни странно.
1: Ну, он как бы не папа. Он там близко стоит, конечно, но не надо тоже демонизировать Билла Гейтса. Он, в общем-то, парень. Хотя, конечно, не без закидонов, но такой достаточно все-таки полезные вещи он тоже делает, как ни странно. Как вот, наверное, многие в это не верят, но, в общем-то, все-таки он внес некий вклад в развитие как бы этого всего, как в целом. Вот. По поводу денег и интернета, просто я бы вот... то есть интернет сам по себе как-то он... вот очень хорошо, что он, в общем-то, развитие, оно будет в людях еще такие достаточно чувства бескорыстные. То есть он такой вот вышел в том числе из академической среды, из университетской, вот где люди занимались чистой наукой. Угу. Они как-то вот хотели сделать лучше, просто абстрактно. Не то, что они на этом как-то наварятся, там нарубят капусты.
0: Да, вот, бабулек заработают.
1: Вот,
0: да.
1: А как-то... то есть, ну, чтобы просто сделать нечто, что вот на что можно порадоваться. То есть есть у людей такое стремление. Это очень хорошо, я считаю. Вот. И поэтому вот эти вот идеи, вот это вот как бы оплодотворенное ими, вот интернет, mm-hmm. он развивается, и, в общем-то, это очень... ну, прослеживается на каждом уровне. То есть обычно деньги берутся за те вещи, без которых, в общем, нельзя сделать бесплатно. То есть, ну, провода, там, оборудование, ну, оно же стоит. Вот люди, которые вот его включают, выключают, его там винтики там отвинчивают, завинчивают, да, проводочки втыкают. Вот им надо тоже что-то кушать вот всем, а иначе как бы... Вот, и, в общем-то... То есть, ну, это как бы деятельность такая, можно сказать. То есть у него нет единого какого-то демона, который за ними стоял. Хотя, если бы он был, это было бы смешно, я думаю.
0: А, ну вот, кстати, вот вы сказали о том, что вот этим людям, да, вот как-то нужно там кушать и так далее. Вот я с вами целиком согласен, но у многих наших неискушенных радиослушателей, так сказать, встает, я имею в виду, вопрос резонный, касаемый того, что, ну, неужели... Ну, то есть, короче, то, что нельзя пошупать, да, то, что реально не приносит, скажем так, пользы для вот, ну, страны, как говорится, это не мешок угля этот человек сделал. Он там, ну, даже, я не знаю, даже, ну, ну, понимаете, к чему я клоню, да? Вот, то есть это, в принципе, какая-то такая фиктивная с точки зрения большинства, скажем так, людей деятельность, за которую при этом люди умудряются там получать хорошие деньги, тогда как, например, обычный смоленский колхозник, в общем-то, пьет плохой самогон. Вот где происходит несостыковка. То есть, а сперва вся страна наша необъятная бросилась дико, в общем-то, в торговлю. Вот сейчас вот в интернет-технологии. Ну, а насколько это, ну, скажем так, насколько это правильно? И приведет ли на ваш, скажем так, вот Тимура Генриховский взгляд вот это... развития интернет-технологий к тому, что все-таки штат, обслуживающий интернет, сократится до необходимого минимума, и останутся люди, которые реально вот... ну да, короче, чем меньше народа, тем больше кислорода. Что я там объясняю даже?
1: Ну, я бы даже сказал... Ну, по поводу страны, во-первых. В стране, как известно, все кидаются в то, чего не хватает. Вот у нас, когда секс разрешили, все кинулись тоже в том числе и в секс. Вот,
0: вы имеете
1: в торговле...
0: в виду?
1: Да, ну, вот не хватает какой-то отрасли экономики, какой-то вот культурной какой-то части жизни людей. И вот. И как-то люди все думают, что если они этим займутся, то, наверное, они будут первыми. И таким образом...
0: Типа поправят ситуашку.
1: Поправят как бы и свою личную, там, опять же, капустки подрубят немножко
0: бабулек
1: себе. Вот, да. Да. То есть все как бы вокруг, конечно, этого крутится. Вот. А, ну, естественно, интернет у нас как бы в стране тоже мало достаточно, пока вот на душу населения. Вот я даже, кстати, такую цифру недавно слышал, что у нас вот 14% людей в стране не знают, что такое интернет.
0: Да ладно.
1: Вот. Есть такие вот. Я им как-то...
0: Но это видимо, как раз вот люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом вдали от больших городов.
1: Да, ну, скорее всего, это именно они. Но...
0: Ну, это, я считаю, что это над этим нельзя как-то не смеяться, не...

0: даже сожалеть об этом не нужно, мне кажется. Потому что от этого эти люди не становятся там менее счастливыми там, или там, более счастливыми. Главное, что они... Ну, не должно быть, скажем так, вот все-таки... То есть я даже знаю, знаете, что некоторых людей, которые не знают, что такое Сникерс, к примеру. Uh-huh. Вот, то же самое и здесь.
1: Нет, ну, в принципе, над как бы объективной реальностью смеяться вообще смешно.
0: Да.
1: А если она как бы есть такая, ну что ж с ней делать? А здесь вот в области развития как бы человечества в целом, все обстоит таким образом, что тяжелый такой вот ручной труд, как бы как копание картошки, например, или там
0: закапывание, кстати, ее же.
1: Да, рубление угля в шахтах, такое управление уборочной машинами вот в метро.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: вот
0: да,
1: все меньше как бы таких областей остается. И это, наоборот, проблема, потому что значительная часть населения по своим интеллектуальным параметрам не способна вот на какую-то иную работу, а вот когда им рабочих вот мест сокращается, и они начинают отмываться как-то от безделья, то есть вот в Соединенных Штатах Америки очень остро стоит эта проблема, насколько я знаю. Вот. И в то же время штат, вот, обслуживающий интернет, его не хватает, его вот приходится все время расширять, поэтому вот, потому что ну, требует, очень много есть проектов, например, которые стоят не движутся уже несколько почти что лет из-за отсутствия людей, кто способен был бы это сделать, потому что шахтеров вот их сложно как-то научить, как вот на там как делать сайты, например. Хотя вот потребность есть, и есть как бы люди, которые...
0: Ну, к тому же, можно извинить, что вас перебиваю. Вот, на мой взгляд, весьма полезная вот такая сторона интернета — это торговля через него. Но не какими-то там, опять же, фиктивными там вещами, как там свободным временем. Вот, и свободным местом. А вот именно, например, представляете, вот появился бы там у какого-нибудь угледобывающего комплекса свой сайт с хорошим доступом, свои специалисты, так сказать, по маркетингу, которые берут на этом сайте, публикуют, что у нас мешок угля стоит столько-то денег, пожалуйста, звоните, приходите, кто хочет. И размещать эту штуку всю, то есть заходили бы туда, естественно, посетители не только там из нашей стороны, но и соответственно, западный тоже, там, пожалуйста, продавай.
1: Ну, я думаю, что все-таки, как я там вначале сам говорил, все-таки область применения интернета коммерческого, область коммерческого применения интернета, она не так, наверное, велика, как это кажется, и продавать там уголь шахты все-таки, ну, скорее всего, не получится ничего из этого. Я, конечно, не знаю, не пробовал, но есть гипотезы такие, что все-таки как-то по-другому надо, на это, наверное, это делать. Но, наверное, как-то можно все-таки, чтобы и уголь продавался, и в результате как-то все были вовлечены. Ну, это вот тема-то была у нас по поводу того, что как бы штат обслуживающий интернет должен каким-то образом
0: окупать.
1: Да, нет, ну так вот в том-то на самом деле все и состоит, что вот, например, я тут с удивлением недавно узнал тоже, что вот производство еды на планете...
0: Еды,
1: ну, пища, да, как понял, бы, да, корма для тушек.
0: Тушку, да-да-да.
1: Вот, оно буквально вот в 80-х годах, оно в среднем планете, вот в среднем на тушку, оно превысило вот этот дневной рацион в 2000 калорий. То есть вот теперь еды на планете делается столько, что всем хватает. Вот, и это очень хорошо, я считаю, потому что это как бы дает возможность заниматься какими-то другими вещами, например, интернетом.
0: Но тут есть, опять же, несколько другой момент, что смотря какой ценой сделано вот это вот увеличение, в общем-то, производства еды, потому что, так скажем, бесконтрольное уничтожение, в общем-то, коров, свиней, оно к добру тоже не приведет. Вот вспомните, пожалуйста, то есть докризисные времена, неприятно об этом говорить, базитизм, но, тем не менее, было бы наивно предположить, что кризиса не будет, потому что откуда вдруг в стране появились такие финансовые вообще возможности, что там меньше $1000 получал только даун, к примеру, да? Вот, естественно, что все это должно было привести к краху. То есть вот меня терзают смутные сомнения, что в плане еды на планете, особенно воды на планете, да, вот это тоже сейчас, ну, как бы создается, так сказать, такое визуальное ощущение, что, дескать, ребята, все классно, а реально, на самом деле, все это дышит уже давно на этот...
1: Да не, ну, уже где-где, а с едой это точно все хорошо.
0: Ну, вот, говорит, не, ну откуда с ней может быть хорошо? Вот, Тимур Геннадьевич, вот фермеров нету, да, фермеров-то нету. Реально, вот людей, которые, например, сажают картошку, их нету. Они, если и есть, то они дико пьют. Так что, например, вот даже нам, старым, в общем, пьяницам страшно. Это я говорю, конечно, о нашей стране, не знаю.
1: Ну, я о ней как раз не говорю, то есть у нас-то как раз нам есть чему поучиться, есть как бы какой-то положительный подход вот у западных коллег в воспитании фермеров непьющих. Они добились весьма впечатляющих успехов. Вот, они вот там как раз удается как-то вот, потому что 5 пьющих фермеров можно заменить смело одним или максимум полутора непьющими, и при этом выхода мяса и молока примерно вот эквивалентного достичь при этом. То есть это путь, то есть... И вот за счет этого, в частности, интенсифицируется производство пищи.
0: Но, в принципе, я вот согласен, что это не секрет, что, скажем, там 3 человека кормят там 15. Вот, другое ведь дело, понимаете, другое дело сами люди, которые непосредственно заняты в интернете. Я не беру вот вас в данном случае, вы... Так сказать, несмотря на вашу должность, на вот вашу, так сказать, уже карьеру, вы, тем не менее, остаетесь таким добрым, простым человеком. Да? Ведь большинство людей, вот, которые вертятся в вашем кругу, они же считают себя пупом земли попросту. Они с презрением смотрят на того самого фермера, который вот только что помыл свинью, он сделал окорок. При этом они хотят, чтобы этот окорок у них лежал в холодильнике. То есть в данном случае мы можем наблюдать, вот, что интернет это является еще одним из факторов разобщения людей, расслоения их вот на серьезные такие две группы. Причем, учитывая, что все-таки это технология, прежде всего, ну, и есть там элемент искусства, да, то, скажем, не познавший интернет, ну, это как лох какой-то. А то, что он при этом там, например, свинью только что помыл, он токарок сделал, вот это его заслуга, вот, ну, на мой да, вот взгляд, она, в общем-то, равна, к примеру, ну, там, если сделать красивый очень сайт, на который будут все ходить. Вот в чем дело. То есть взаимоуважение у людей разных профессий, так сказать, исчезает все больше и больше. Что твоя треска в пеликане забу?
1: Ну, я думаю, опять же, то есть, Александр, вы, конечно, пессимист, в отличие от меня. Я все-таки более позитивно смотрю на явления, которые происходят в жизни. В частности, вот вы говорили о взаимном неуважении представителей разных профессий. Я считаю, что, ну, это все зависит, конечно, от человека, потому что найдутся наверняка такие же фермеры, которые к программистам и веб-дизайнерам будут относиться как-то свысока, и то, что ведь веб-дизайнер, он не сможет, например, зарезать свинью, то есть он просто не знает, как это делать, это тоже надо уметь делать. Я считаю, что какое-то пренебрежение людьми из-за их профессии, это признак как бы недалекого ума, можно сказать. Безусловно. То есть это как-то вот признак низкой культуры. То есть я считаю, что люди как-то должны друг к другу относиться
0: с уважением,
1: безотносительно того, кто каждый умеет. А мерилом как бы значимости каждого человека является его общественное признание, реализация. Если какой-то фермер свои окорока настолько качественно, эффективно будет делать, что...
0: Бунт коптить.
1: Вот, да, какое-то что-то, может, новое изобретет, то вполне возможно, что он в жизни добьется больше, чем какой-нибудь захудалый веб-дизайнер.
0: А вот, кстати, тут есть еще один момент. Я недавно тут затеял такой спор, вполне, скажем так, ну, то есть терпимый, без каких-то взаимных грубостей, но тем не менее спор, да, с одним диктором телевидения. То есть в последнее время ведь расплодилось огромное количество телезвезд, то есть людей, созданных телевидением, созданных, попросту говоря, технологиями. Вот. И, кстати, то же самое происходит и с интернетом, согласитесь, да? Давайте представим себе на секунду, что завтра вот я выключу свет по всей необъятной России. Что будут делать вот все телезвезды? К примеру, тот же фермер, он сможет там ту же свинью там при случае не чистить и кушать ее, да? Там, скажем, музыкант, если он хороший музыкант, а не пользуется программой Rebirth, он может, да, просто хлопать в ладоши и читать речитатив, чем доставлять дикую радость, да, вот людям вот в этих потемках, да? А что будут делать телезвезды и что будут делать все вот эти люди, которые взрастились на интернете? Вот есть у меня ощущение, что это несколько искусственное поколение, понимаете? Вот после кризиса мы видели огромное количество уволенных менеджеров, то есть сейчас их снова развелось приблизительно, ну, вот как гальки на пляже. Вот. Но, тем не менее, вот эта вся армада осталась безработной. Кто там бомбить стал на автомобилях, сейчас снова так пристроились. Но это экономическая ситуация. Вот отключим мы свет. Ну, представьте себе, просто отключим свет, будут ездить люди на паровозах. И все,
1: ну,
0: да.
1: Ну, вот. Это какой-то апокалиптический сценарий. Все.
0: Но, тем я не думаю, менее, тем люди... давайте спрогнозируем.
1: Да. Ну, это, я думаю, в любом случае, как бы отсутствие электричества в глобальных масштабах, оно, я думаю, все-таки будет фатально не только для интернета, но и для многих культурных каких-то привычек людей, например, ездить на метро, на работу. Это же тоже, в общем, в отличие от интернета, это, в общем, совершенно базовая потребность. Вот. Потому что если ты, ну, как-то далеко, то есть каждый день можно очень сложно это делать. Я думаю, что это будет некий, в общем-то, то есть означать закат цивилизации в целом. То есть и при этом останется интернет или погибнет, уже не так будет важно, потому что, в общем-то,
0: ну, хорошо, давайте не будем брать, вот, конечно, такую крайность, как-то вот я уж пошел и выключил, в общем-то, общий рубильник. Не буду я так делать, никто не будет делать. А просто вот представьте себе, да, что, например, сейчас резко вот в нашу страну просто вот указом президента запретят ввоз любых записывающих устройств. То есть, к примеру, записывающие CD-ромы. Да? Ага. Вот. А также, как в свое время, вы, наверное, этого не знаете, а я помню, то есть у нас проходила директива, это были 60-е и 70-е годы, когда было предложено определенными людьми, то есть запретить выпуск магнитофонов с записывающей головкой. То есть так, чтобы просто это было воспроизводящее устройство, и на нем можно было воспроизводить пленки, купленные, скажем так, в магазине «Мелодия», там с уже, ну да, с этой, который поет, вы понимаете, да? Ага. Вот. То же самое и здесь. В принципе, в масштабах одной страны это сделать очень реально. Вот. Плюс мы, например, можем резко в какой-то момент не выключать электричество совсем, но в частном жилом секторе, да, вырубать 220 вольт и делать 30 вольт, как на стройках. Тем самым не давая людям возможность вот зависать в интернете. 30 вольт лампочка, она тебе будет светить, даже будет яйцо варить можно. Вот. А вот эти меры, они, на мой взгляд, вполне реальны. Mm-hmm. Плюс можно ведь сделать, даже пойти и дальше. То есть, попросту говоря, объявить, что в течение месяца все записывающие устройства, находящиеся в домах граждан, должны быть сданы под угрозу заведения уголовного дела. Да, вы скажете, это тоталитарная выходка и все такое, но возможность такой, ну, такого фрагмента в нашей жизни мы не можем, в общем-то, так сказать, отрицать, отмахиваться от него, правильно? Так что будут они делать? Я даже это не к тому говорю, понимаете, Тимур Генрихович, я не к тому говорю, что там вот так будет, да? Но если будет так или что-то похожее, чем займутся толпы вот этих интернет-девочек, интернет-мальчиков?
1: Ага. Ну, то есть я, наверное, даже не то, что интернет... девочки, мальчики. То есть я думаю, что это достаточно широкий круг людей, например, сотрудники онлайновых магазинов, которые, в общем, интернет никак не трогают, а просто вот собирают в корзину в каком-нибудь онлайновом супермаркете салатики и паштеты, и молоко. И вот они им тоже как бы в результате этого нечем будет заниматься. То есть, ну, я считаю, что это будет такое достаточно ощутимое перепрофилирование этого сектора экономики на какие-то более, наверное, приближенные к материальному производству
0: области. Так, куда-то ближе, ближе.
1: То есть, ну, вот я, например, ну, не знаю, то есть я умею, к примеру,
0: нет, ну вы мастерить. Краснодеревщик, вы, да.
1: Да, да, я уже умею вырезать очень красивые
0: А вот вы скажите, вот,
1: мебель
0: вот
1: делать могу.
0: Вот. Я, например, вышиваю, вот я даже делаю прихватки для кастрюлек очень неплохо. И, да, кстати, да, в ближайшее время опубликую их, ну, вот обязательно на сайте и так далее. Вот, ну, вы, я тоже видел ваши поделки, то есть руки-то у нас на месте и голова на месте, но мы с вами взрослые люди, нам под 40, а душе нужно думать. А вот эти вот 15, 13, 20, даже летние груднички.
1: Я думаю, для них это легче пройдет. То есть,
0: ну как легче? Как же они без чатов? Они без чатов как бы зетически, вот такая башенка сгорела.
1: Я думаю, что они переломаются. Я думаю, что в принципе это не является. То есть в таком возрасте занятие, отказ от любимого занятия не будет настолько болезненным, как, например, для меня. Потому что в моем возрасте как-то уже человек утрачивает определенную гибкость ума, и ему сложнее отказаться от каких-то любимых там занятий или привычек. То есть не то, что невозможно, но это дается гораздо больше
0: сложно,
1: ценой.
0: Ну, сложно, конечно. Но в таком случае мы можем как бы тут ожидать, попросту говоря, всплеска наркотических угаров.
1: Ну, я думаю, что это будет, ну, как и при любых других факторах, вызывающих депрессии. Разумеется, люди ищут выход стрессом в... Ну, то есть они вместо, да, например, занятий медитацией или какими-то расслабляющими техниками иными, они начинают, конечно, прибегают к алкоголю, к наркотикам, не обращаются к специалистам, и поэтому они как-то, ну, подвергают, конечно, себя и окружающих необоснованному совершенно риску.
0: Агрессия и все,
1: да,
0: такое.
1: Да, да, выход агрессии им вот. Кстати, вот по поводу агрессии, интернет в этом смысле, то есть если вот отвлечься от апокалипсиса.
0: Да, это было бы интересно.
1: Вот, агрессия, то есть интернет очень большую, я считаю, играет роль вот именно в том, что он находит выход. Ну, то есть многие мужчины, например, они при помощи интернета находят выход своим сексуальным каким-то таким
0: фантазиям,
1: да, и да, каким-то вот мотивацию свою они как-то успешно сублимируют при помощи интернета и других подручных средств. Вот. И они таким образом не представляют опасности для окружающих. То есть они уже гораздо более, ну, после вот этой вот сублимации, они более спокойны и как-то более дружелюбны, я бы даже сказал, становятся. Вот. То есть вот интернет в этом смысле играет какой-то.
0: Ну, так в таком случае, может быть, все-таки было бы, ну, не совсем плохо неким, ну, скажем так, насильством, да, не побоюсь этого слова, действием заставлять, то есть прежде чем входить на ту страницу, на которую ты хочешь, будь то там порно-сайт или там чат, да, заставлять людей как бы нажимать на... как это называется, на баннер, да, с какой-нибудь доброй, там, например, информацией. Например, информация о зверюшке, о какой-то, и так далее. То есть,
1: нет, я думаю, что не до этого, надо это после. Это как-то...
0: То есть, если чтобы смочь выключить попросту компьютер или как?
1: Ну, вот как-то, я не знаю, как это технически осуществить, там, наверное, разные есть решения, вот, но именно как-то для того, чтобы человек... Ну, то есть, когда человек ломится на порносайт, я думаю, его очень сложно остановить. Это как-то очень такая энергия глубинная, архетипичная такая. И ее вот как-то стоять на ее пути очень...
0: Опасно,
1: просто не получится, как бы скажем. То есть, опасности это не представляет, но вот результата какого-то не будет. То есть, не будет человек кликать на баннер со зверюшкой, если у него другое в голове, да. да.
0: А вот, кстати, вот Тимур Генрихович, все равно эту тему нам так придется затронуть. Тема, в общем, порнухи в интернете, да. Опять же, вот действительно, ведь вот эта энергетика, с которой человек, вот там мужчина или женщина, неважно, дрожащей рукой, в общем, дико стремится туда вломиться, да. Ну, ведь согласитесь, что энергия, она, скажем так, имеет все-таки, так сказать, способность воплощаться и визуализироваться в какие-то, так сказать, вполне физические формы. Да,
1: да, безусловно.
0: Исходя из этого, вот представьте себе, вот огромное количество таких людей лезут вот в эти порно-сайты.
1: Ага.
0: Энергетическая обстановка дико накалена. Ага. Вот как в связи с этим ваше физическое самочувствие людей, которые вот содержат данные серверы? Потому что если я, например, содержу сайт о зверюшках, вы знаете, да, вот мой последний сайт, то есть о зверюшках. Да, он, правда, пробыл 2 дня всего. Я считаю, что сайт так и должен быть. Сайт однодневка. Кто не успел, тот опоздал. Вот. То у них, видимо, вот эта энергия как-то... То есть сами люди, которые вот делают эти сайты, поддерживают их. Вот не доводилось ли вам с ними встречаться? Что это за люди? Как они выглядят? Есть ли у них блеск в глазах? Маньяки, может быть, они?
1: Нет, вот что самое удивительное, их практически невозможно отличить от обычных людей. Да, в целом они, наверное, совершенно в плане биологическом идентичны обычным людям. А вот эта вот энергия, о которой вы, Александр, говорите, я считаю, что, проходя через интернет, она, как бы, наверное, может, так сказать, меняет полярность. То есть, как бы, она становится положительной в плане того, что она приносит материальное благо и, видимо, вот подпитывает как-то ауру вот этих людей, которые создают... то есть, это способ, ну, как раз вот оттягивать эту энергию от вот тех, кто у кого ее избыток, и таким образом достигать и материального богатства, и, видимо, каких-то более в тонком мире каких-то взаимодействий более удачных для себя.
0: Ну, а хорошо, таким образом, если порно-сайты, они действительно реально являются наиболее посещаемыми, да, почему же всем не ринуться в эти порно-сайты? И еще такой момент, вот те милые дамы, которые вот там сфотографированы, они какое имеют отношение непосредственно к самим вот этим сайтам? То есть делается это с их разрешения? Да. Получают ли они за это дикие деньги какие-то? Какова технология? Вам не доводилось?
1: Технология? Да. Ну, это, в общем-то, то есть, во-первых, я хотел бы сказать, что это, то есть, масштабы этого, они поистине удивительны. То есть, вот вы представляете, ну, если вот вы так можете себе представить, что такое интернет в мировом масштабе? Это вот эти мощные каналы межконтинентальные.
0: Еще вот это мигает оно.
1: Мигает. Вот. Вот это все. Вот эти вот бесчисленные огромные залы с оборудованием, на котором перемигиваются миллионы лампочек.
0: Оптическое волокно.
1: Вот, оптическое волокно, которое это все соединяет. Вот это вся мощная, это массу электроэнергии в мировом масштабе потребляет. И все вот это вот, то есть миллионы серверов стоят по миру, компьютеров, на которых хранятся различные информация. И все это вот то, что называется интернет. И вот примерно половина, если даже не 70% всей информации, которая вот занимает эти компьютеры, каналы, это чьи-то голые сиськи и все остальные вот части. То есть вот это все, оно используется всего там на 30% для каких-то общечеловеческих, каких-то полезных ценностей. А на вот столь значимую часть этого используется для именно удовлетворения такой вот простой и первичной такой вот потребности людей в этой вот информации.
0: Ну, так, может быть, это в данном случае, как еще Лев Толстой писал, что проститутки, это, как он говорил, это клапаны для вот...
1: Да, безусловно.
0: Может быть, это не так плохо, может быть, имеет смысл, наоборот, поощрять вот именно порно-сайты в интернете, как вы уже сказали, если они позволяют маньякам снять напряжение, а не идти потом терзать пупсиков в Измайлово.
1: А, это, в общем-то, имеет повсеместно как бы место, то есть я не знаю, что значит поощрять, но, в принципе, то, что их достаточно не запрещать, они как грибы вот на полях, их так можно вот не трогать, а они просто будут расти и, в общем-то, и сами как бы, то есть в них есть вот эта, ну, подпитка вот этой энергии, как бы она им достаточно для того, чтобы, то есть достаточно их просто не запрещать, с ними не бороться. Как
0: то есть как пельмень.
1: Ну,
0: так, да, то есть его варишь, он бухнет.
1: По сути,
0: вы знаете, давайте сейчас ненадолго прервемся, тема очень интересная, мы обязательно ее продолжим. Тут надо мне выйти. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Тимур Генрихович Евдокимов, специалист по онлайновым информационным системам. И поскольку этот вопрос интересует всех, мы тут сейчас провели от сотрудников опроса, близлежащих, он всех родственников, все, в общем-то, сказали «за». Все сказали «да, расскажите нам об этом». Вот мы сейчас и попробуем. Вернее, не мы, я, конечно, слабо в этих вопросах разбираюсь. Тимур Генрихович, вот мы с вами, имея определенную сумму денег, кстати, какая она должна быть, это тоже нужно, так сказать, раскрыть, да, решили сделать мощнейший порно-сайт. С чего мы должны начать? Технология создания порно-сайта.
1: Прежде всего, конечно, хочется сразу подчеркнуть важность именно, то есть удачным проект любой, и в том числе проект по созданию порносайта, можно лишь сделать тогда, когда уделяется внимание всем аспектам его, как бы, то есть не фокусируется внимание на чем-то одном. Вот. А что это за аспекты, я сейчас расскажу немножко подробнее. То есть, во-первых, рынок порносайтов, он достаточно плотно насыщен. Там американские компании лидируют. Вот. И это такая большая довольно промышленность, но это все равно, что, например, при наличии в магазине сникерсов пытаться в какую-то вот свою собственную сделать шоколадку. То есть для начала нужна какая-то идея, вокруг чего, собственно, с чем это будет вот шоколадка, там, что будет достаточно новым, достаточно привлекательным. То есть надо определить целевую аудиторию, как это называется. То есть для кого это, в общем-то, делается и что оно должно из себя представлять.
0: Ну, кстати, прошу прощения, я, опять же, иногда буду все-таки вас перебивать. Вот, то есть, соответственно, подготовились мы с сотрудниками к этой беседе и полазили по дикому количеству совершенно порносайтов. Мне кажется, что вот их создатели, так сказать, сделали коньком таким привлекательности просто огромное количество всяких, на мой взгляд, безвкусных, мелькающих каких-то цветных вот прибамбасов, фунштучек. Все это вот напоминает такой азиатский дембельский альбом какой-то, и ну, скажем так, нас, сотрудниками, это наоборот оттолкнуло.
1: Нет, просто проблема в том, что порносайты, они, в общем-то, различаются. Довольно так жесткий есть критерий, их делящий на две большие категории. То есть первые из них – это порносайты, которые непосредственно продают вот эту вот информацию, вот эти вот картиночки.
0: А каким образом, извините, происходит вот акт купли-продажи? Вот, к примеру, паренек живет там где-нибудь в Норильске. И, соответственно, кредитки у него никакой нет, да и быть, быть не может, да?
1: Ну, как не может?
0: Ну, к примеру, нет.
1: Ну, нет, ну,
0: а вот нет у него, да, представляете, нет вот у него кредитки.
1: Нет, ну это...
0: То есть все, получается, пролетел, не купил.
1: Ну, не то что... Ну, там есть пути, как бы, можно легально пойти в ближайшее отделение Сбербанка и там открыть кредитку, но если это слишком скучно кажется, такое мероприятие, то можно, видимо, у знакомых хакеров там или там выменить на там какой-нибудь свежий релиз какой-нибудь программы, какой-нибудь номер кредита, визитки какого-нибудь американца, ничего не подозревающего и в блаженном неведении пребывающего, вот, и при этой кредиткой воспользоваться. Но это, правда, не, ну, то есть это нарушение закона, и поэтому есть риск, что у нас милиционеры наши доблестные, они, кстати, умеют уже ловить таких людей, и, в общем-то, я бы всем, кто этим занимается, ну, советовал бы не злоупотреблять никоим образом.
0: То есть купил
1: потому
0: себе
1: что
0: один раз.
1: Это наказуемо. Можно попасть за решетку и, так сказать, у параши вот получить свое место, как бы, таким образом. Ну, так вот, значит, что касается, ну, то есть купли-продажи происходит, ну, естественно, это кредитная карта, потому что, как бы, основная масса потребителей этой продукции все-таки живет в странах, где с кредитными картами проблем нет, а на мальчика из Норильска, ну, я думаю, что у него есть другие методы, как бы, сублимировать свою вот эту вот энергию, кроме как использовать платные порносайты. Вот. А другие, ну, то есть вот эти сайты, они обычно хорошо достаточно организованы, красиво сделаны, не побоюсь этого слова, и, в общем-то, там действительно платят деньги за некоторую такую продукцию, которая, в общем, ну, то есть...
0: Ну, носит эстетическую
1: сторону. Да, да, разумеется. То есть, ну, есть как бы, как и везде, есть профессионалы, есть те, кто себя к ним причисляет, есть откровенные халтурщики, ну, да, это, да, в общем-то, видно, как бы, на первый взгляд. Вот. И есть еще вторая категория сайтов, которых, в принципе, достаточно... много, их даже, наверное, раз в 10 больше, чем вот этих вот сайтов основных. И их задача, в общем-то, привлекать народ отовсюду и на вот эти сайты первичные, как бы, где люди платят деньги. То есть это тоже отдельная совершенно как бы индустрия. Вот. Но здесь встречаются... Ну, то есть такие сайты обычно делаются людьми низкопрофессиональными и, в общем-то, это такая полуподпольная, полутакая сфера деятельности, очень ну, скользкая, я бы сказал. Вот. И поэтому именно, вот, именно их видно больше всего, именно от них рябит в глазах, и именно они создают такую плохую, как бы, репутацию. В общем-то, как бы, индустрии совершенно, в общем-то, ну, даже где-то респектабельно, я бы сказал. Потому что, ну, не так уж, в общем-то, это плохое дело. Вот. Значит, что касается осуществления вот такого проекта, то есть вот самое главное это выбрать какую-то тему. То есть это или это вот должны быть какие-то молоденькие, свежие девочки для там какой-то определенной, наверное, возрастной категории мужчин. Или это должны быть какие-то необычные там женщины с какими-то предметами, они вот как-то сексуально взаимодействуют. Вот есть такие темы. Есть там животные, например. Есть сценировки изнасилования. То есть, вот, ну, то есть не по-настоящему все, как бы, ну, вот оно.
0: Ну, это вы, может быть, вот говорите не по-настоящему, чтобы как-то пощадить психику наших вот уважаемых, потому что кто там разберет? Кто разберет?
1: Да я думаю, где... что это... нет, настоящее должно стоить дороже гораздо. Я думаю, что просто это просто не настоящее, потому что иначе как-то, ну, оно не окупится. Я думаю, что очень сложно с такое количество женщин как-то вот изнасиловать без каких-либо юридических последствий. Вот. Таким образом, я думаю, что вряд ли люди, которые делают деньги на интернет-порнографии, они занимаются еще и... Ну, то есть, хватит, я думаю, с них того, что они занимаются порнографией. Значит, таким образом, одна вот главная проблема, где взять вот этот вот контент, то, что называется, содержимое наполнение. То есть, где взять этих девочек, каким образом...
0: Должен быть, видимо, какой-то фотограф.
1: Да, их вот, в общем-то, нужно, видимо, какие-то сцены, как-то, чтобы это выглядело как-то не на фоне кафеля какого-то облезлого, такой в хрущобе кухни. Такое тоже встречается, правда, но я не знаю, кого это может привлечь. Ну, то есть, что-то должно быть красивое, качественное. То есть, в принципе, ну... стоит это все денег, и, ну, там везде по-разному, я думаю. Сейчас вот говорят, на Украине там наиболее дешевое место, перспективное в этом смысле, и вот в Белоруссии тоже, то есть
0: натура,
1: девушки
0: видимо,
1: там
0: тоже
1: есть, да, и как бы, или вот в каких-то областях России, каких-то отдаленных, то есть там выездные бригады такие работают, вот я знаю, даже рубят капусту. Таким образом, вот. Ну, вот представим, что, ну, то есть суммы, которые на это нужны, зависят, конечно же, от количества вот этого, вот этих фотографий, которые будут регулярно появляться. То есть, в принципе, в идеале это ежедневно что-то должно быть новое, чтобы люди как бы не расслаблялись, чтобы они знали, что деньги они свои платят не зря, что им их вот свежим чем-то таким вот интересным, и их вот как-то снабжают. Вот. Значит, и, ну, то есть все зависит, конечно, от количества фотографий. Но я считаю, что то есть бюджет где-то там от 5 там, до 50 тысяч долларов в месяц на это как бы требуется. Вот. Значит, второй...
0: А как, извините, пожалуйста, Тимур Геннадьевич, какова, на ваш взгляд, должна быть зарплата вот натурщицам все-таки?
1: Ну, это, я думаю, как бы всегда... Ну, то есть, так как это в разных совершенно местах происходит планеты, то да, я думаю, что это зависит от каких-то местных условий, то есть, сколько принято в данной местности платить за вот это вот. То есть, если как бы их устраивает там, ну, не знаю, 50 рублей там за съемку, ну, значит, они получают 50 рублей.
0: Это
1: если
0: шампур. С шашлыком.
1: С шашлыком, да. Может, тоже. Они просто кормят их за это. То есть, да, как бы, я думаю, что где-нибудь в горных где-то районах так может и быть. Ведь мы же не знаем, как там. А это, кстати, вот свежая тема, наверное. Никто это вот еще в горных районах вот как-то на фоне. Вот горы, это же красиво само по себе. И какие-то вот животные у них там есть своеобразные.
0: Экзотические, то есть, ишаки, да. Ишак, вот. Есть еще такое животное. Зубр. Есть тоже.
1: Зубр, да, это да. Беларусь, я знаю. То есть, но это как-то, видимо, технически сложно да. с зубром. Но я думаю, будет интересно, если кто-нибудь решит это сделать. Вот, значит, если у нас вот есть уже как бы сайт, то есть, нет, сайта еще нет, есть как бы вот эти масса фотографий, то есть их дальше аспект следующий, это технологический, то есть поток информации, вот этот сайт, он, как я уже говорил, он достигает совершенно удивительных по своему размеру величин. И поэтому обычно для таких сайтов требуются соответствующие каналы, соответствующие мощные сервера. То есть это тоже стоит некоторое количество денег. То есть, ну, десятки тысяч долларов там это как бы обойдется такое как бы оборудование. И плюс...
0: Вот так.
1: Да, вот что, не, ну чтобы это все работало, чтобы да, там да. десятки тысяч человек могли одновременно скачать вот эти вожделенные картинки.
0: Скажите, пожалуйста, Тимур Геннадьевич, ведь существует такая реальная опасность, что, например, человек взял, скачал эти картинки, да, вот, заплатив какие-то деньги или обманув кого-то, а потом открыл свою домашнюю страничку, эти же картинки срамные поместил на нее. То есть вот в данном случае, что, например, мы с вами, как владельцы гигапорно-сайта, можем поделать с данным отдельно взятым.
1: Ну, что? Во-первых, он нам не конкурент.
0: Да.
1: То есть начнем с того, что в принципе заниматься как бы таким. То есть можно другим путем подойти. Можно на каждой картинке написать мелким текстом где-нибудь название нашего сайта, его.
0: Ну, он может URL. В обычном фотошопе забить.
1: Ну, он же ему сложно это будет. Он, скорее всего,
0: он. Может, он будет... тупо переделает.
1: Да, вот, да, скорее да. всего, многие этого делать не будут. Это просто создаст дополнительный. Рекламу. Я думаю, что, как и обычно, в жизни бывает с другими вещами, с каким-то намерением, с какой-то энергией лучше не бороться, а как-то ее пытаться засублимировать в какой-нибудь полезный для себя результат получить. Вот. То есть,
0: хоть поддержать попытку да, самовыражения.
1: Да, ну ради бога, то есть пускай. Все равно, то есть за каждым гоняться, это такую нужно армию адвокатов содержать. Они все сожрут, всю прибыль, и, в общем, ничего не останется в результате.
0: Понятно.
1: Этого отправить.
0: Согласен.
1: Вот. Значит, то есть, если мы с технологической как бы аспектом этой проблемы все решили, и у нас уже все хорошо, вот эти все фотографии, они лежат на сайте, да, сайт да. готов к тому, чтобы к нему ломанулись массы страждущих, остается последняя проблема, это каким образом они все вот эти вот страждущие узнают, что, да, во-первых, да, да. такой
0: заявите
1: сайт
0: себе,
1: есть. Да.
0: Я, в принципе, предложил бы, знаете, что сделать? Разместить рекламу в метро и на троллейбусах.
1: Ну, кстати, любой, то есть на самом деле такой удивительный факт, наверное, для многих окажется, то, что, в принципе, интернетные проекты, их обычно бывает эффективно очень рекламировать не в интернете, потому что, как бы, ну да, на троллейбусах, почему бы и нет, если, как бы, то есть, можно наружную рекламу, можно там повесить дирижабль с Урэля, можно, там, я не знаю, ну, какие еще есть методы? Можно людей бутербродов по улице пустить. Вот
0: или
1: таких,
0: же,
1: знаете,
0: вот, например, молодежь, которая занимается граффити, попросить расписать, да, пару-тройку стен.
1: Вот, отличный
0: метод.
1: То есть
0: реклама.
1: Отличный
0: просто. Просто рекламная акция должна быть.
1: Да, значит, причем каким-то образом... То есть можно флаеры там в клубах раздавать, там можно еще как-то. Но, то есть, да, задача в том, чтобы, во-первых, заявить о том, что сайт такой есть, и, во-вторых, чтобы каким-то образом сразу у потенциальных посетителей, у потенциальных клиентов пробудить желание, то есть заинтересовать их чем-то и сказать, как-то вот донести вот это вот сообщение о том, что этот сайт, он лучше других, он чем-то там что-то есть такое, что вы никогда не видели. Вот при этом как-то вот не переборщить и не там, чтобы люди не посчитали это сообщение там какой-то заведомой ложью, чтобы люди как-то... Ну, то есть, чтобы они все повелись,
0: грубо говоря. Ну, то есть, не облажаться,
1: грубо
0: не перегнуть палку, как
1: да,
0: говорится.
1: И чтобы, да, они, да, все в результате пришли, удивились и заплатили нам по $20 в месяц там со своих там кредитных карточек.
0: Окупаемость данного мероприятия приблизительно сколько времени требует она?
1: Окупаемость, ну, все зависит от, как бы, состояния рынка. Здесь такая жесткая конкуренция, то есть никто же не дает гарантии, что не придет следом за нами еще какой-нибудь такой проект с бюджетом там в 10 раз больше, который нас просто задавит, и мы просто будем какими-то жалкими остатками довольствоваться от той аудитории, которая нам бы могла быть. Вот, ну, поэтому, то есть, то есть в удачном случае, я думаю, то есть можно там буквально за год отбить вообще все, вот, не знаю, там $500,000 долларов, например, или там 5 миллионов, там, которые мы решим в него вложить, и начать получать уже какую-то прибыль устойчивую достаточно. Ну, потому что, как бы, если вот удастся какую-то лояльную аудиторию... Вот проблема в том именно, чтобы создать какую-то базу, вот ядро, то есть людей, которые будут приходить, вот которые будут знать, что здесь их вот прикормили, здесь им хорошо.
0: Да, да.
1: Вот, они будут приходить и вот и каждый месяц. То есть они не будут зачем-то там гоняться за лучшим, они будут знать, что здесь вообще все есть, что для них надо.
0: И лазить куда-то им.
1: Да, да. То есть, в принципе, чтобы... То есть, вот главная задача уже вот в удержании, как бы, после того, как мы сделали, мы уже о себе там впервые заявили, у нас вот такая уже рутина, такая ежедневная работа, вот эти сиськи вот каждый день мелькают, да, да, да, тысячами.
0: То есть, практически вот они для нас, что птица для гнезда.
1: Да, практически так. То есть, вот задача, чтобы сделать гнездо таким образом, чтобы птица себя чувствовала очень комфортно в нем, чтобы ей не хотелось его каких-то покинуть ради каких-то гнезд там других там совершенно.
0: А вот скажите, вот, Тимур Геннадьевич, если вдруг кому-то, ну, какому-то человеку там вдруг покажется некая картинка из нашей замечательной порно-коллекции, ну, к примеру, совсем непристойной, каковы рычаги воздействия на такие сайты вот со стороны официальных властей?
1: Ну, во-первых, обычно при входе на такие сайты пишется очень составленное дорогим адвокатом объявление о том, что здесь можно встретить совершенно любые картинки. Если вы считаете, что какая-либо картинка может оскорбить вашу чувство прекрасного, то как бы вам лучше на этот сайт не заходить. И, в общем-то, ну, то есть редко кто их дочитывает до конца. Обычно такие сообщения, они очень длинные и очень как-то нудные. Но смысл в том, что, ну, то есть человеку про это как бы...
0: То есть заранее
1: говорят,
0: происходит,
1: да,
0: отмазка есть.
1: Да, конечно. Да. То есть это везде практически на...
0: Но тем не менее, вот есть ли какие-то, вот, к примеру, вот мы сейчас с вами, вот вам самому, вот как человеку, да, не как вот аналитику онлайновых информационных систем, а именно просто как человеку. Есть ли какой-нибудь сайт без упоминаний, без названия, который вам, например, отвратителен? И вот вы бы его с радостью прикрыли, да? Вот как каковы возможности в этом плане у третьих лиц, да, вот. Ну, помимо там сломать его, там, к примеру.
1: Нет, ну, сломать это, в общем, не метод, как бы, это очень кратковременно какое-то явление, как правило.
0: Нет, в общем-то, несерьезно уже не котируется.
1: Да, это
0: конечно.
1: Взрослые люди этим не занимаются. Да. Вот. А как бы, значит, какие методы воздействия? Ну, в принципе, все зависит от законодательства той территории, где установлен тот сервер, где лежит этот сайт. То есть, если это Соединенные Штаты, то, соответственно, ну, у них там тоже много штатов разных, там много законов. Но, ну, то есть, общий путь решения, то есть, их много как бы частных, но общий он таков, что нужно нанять, соответственно, адвоката и ему сказать ФАС, и, в общем-то, и он уже скажет, можно эту проблему решить или нет. То есть, ну, обычно, то есть какие-то зацепки в законах всегда, там есть какие-то казусы, есть какие-то, как это называется, прецеденты, какие-то вот подобных мероприятий. И, в принципе, ну, то есть наверняка, если можно втянуть, по крайней мере, в тяжбу,
0: да,
1: их. И вот таким образом, ну, если не закрыть, то конкретно им, ну, испортить жизнь. То есть, если цель именно в этом состоит, если как-то надо вот ненависть свою излить, то я думаю, что это вполне место.
0: Понятно. То есть, вот мы сейчас несколько позже, может быть, перейдем к прослушиванию телефонных звонков. Сейчас я напомню номер, если вы не против.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Ну, прежде вот тут на пейджер для всех все-таки, хотя, несмотря на мою такую сильную нелюбовь в последнее время к этим всем устройствам, так сказать, интерактивным, да, я вот все-таки зачитаю. Будьте добры, пусть ваш гость сообщит, пожалуйста, ближайшее интернет-кафе в Краснопресненском районе или Центральном округе, пишет Рамона. Помните, была такая группа Рамонас еще в свое время? Я не считаю, конечно, нужным там как-то рекламировать какой-нибудь интернет-кафе, но в данном случае вот можно сделать
1: меня
0: исключение.
1: Меня ставят в тупик, да, такие вопросы, да, честно говоря. Я вот в интернет-кафе...
0: Вообще, что это?
1: Нет, ну, то есть интернет-кафе — это как бы место, где можно пить кофе и лазить в интернете одновременно. Вот, то есть очень все банально, из названия буквально следует.
0: Какой-то, по-моему, идиотизм.
1: Нет, почему? В принципе, если нету под рукой... Ну, там обычно, во-первых, достаточно быстро интернет, и, в общем, то есть можно что-то... Вот если срочно потребовалось что-то найти, например, там, вот, например, адрес кафе какого-нибудь. Вот. То есть, в принципе, ну, это достаточно как бы вполне себе времяпрепровождение для людей, которые хотят вроде бы и быть в обществе с одной стороны, и, в общем-то, и пользуются интернетом с другой стороны. То есть, я думаю, что это будет как бы область общественного питания расти, развиваться, и думаю, что у него, в общем, есть будущее. Что касается Краснопресненского района, вот я говорю, у меня в тупик ставят такие вопросы. Я просто в интернет-кафе не был ни разу в жизни, потому что...
0: Тоже мне, да,
1: вот,
0: потому просто что, в кабаке люблю зайти.
1: Вот, потому что я считаю, что кофе надо пить там,
0: дома,
1: там где кофе
0: утра,
1: пьют,
0: да,
1: да, интернет, он,
0: да,
1: есть,
0: да,
1: там,
0: да, вот, да, да, да, да.
1: Вот, то есть это, да, как бы интимное такое достаточно мероприятие, и просто чтобы кто-то вот так из-за спины заглядывал.
0: И вообще должны быть отдельные кабинки.
1: Ну, там местами есть даже отдельные кабинки.
0: Вот, а я знаю, вот они есть, например, а вот где-нибудь сидит человек, который за своим компьютером наблюдает, именно у него открывается все то же, что куда лазишь ты.
1: Не, ну, если так серьезно, то я вот, ну, то есть я в нем не был, но я мимо хожу регулярно.
0: Вот я тоже все время как-то...
1: Вот, на метро Менделеевская, там есть такое, ну, вот я не знаю, просто, может, там что-то и ближе есть, но, по-моему...
0: А сколько денег стоит, интересно, там?
1: Денег, ну, что-то 50 рублей, что ли, полчаса, как-то вот так.
0: Это очень дорого для нашей семьи.
1: Ну, как бы, зато, ну, это как, я не знаю, как... Любая услуга, которую вы в небольшом количестве потребляете, она стоит дороже, чем эта же услуга, если вы себе... Да, вот у меня, например, дома интернет, то есть по... ну, то есть не модем, а то есть подключен я к
0: химикатам. У вас антенна стоит, естественно.
1: Да, у меня антенна, и потому что мне это нужно для работы.
0: Спутниковый телефон вам для...
1: Да, да, вот. И на работе, в общем, как бы есть и поэтому интернет-кафе.
0: И на второй работе.
1: Я считаю, что ну, это как в том анекдоте, когда вот на пляже там станки,
0: я
1: и
0: понимаю,
1: все. Вот, да, то есть известный анекдот, даже не стоит его пересказывать. Вот, поэтому даже и вот...
0: Понятно. Ну, давайте вот сейчас обратимся к прослушиванию телефонных звонков. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Тимур Генрихович Евдокимов, специалист по онлайновым информационным системам, и ваши вопросы ему. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Уважаемый Тимур Генрихович.
0: Да.
3: Вот у меня два вопроса. Это Харис говорит, кстати.
0: Очень приятно, да.
3: Мне вот дико тоже приятно.
0: Да, я вообще прусь просто.
3: Да.
0: Да.
3: Тимур Генрихович, вы вот сказали, что, дескать, Билл Гейтс, вот он делает что-то полезное тоже. Ну вот, а вот на мой взгляд, эти все вот виндосы, вот которых он наклепал, вот, что грудников китайцев, да, без них уже ведь не пойдет ничего путного из программы, правильно? То есть под них не, только под виндосы все делается, да? Вот. Поэтому компьютер без виндоса это что, не знаю.
0: Что пеликан, в общем-то, без мешка.
3: Что кухня без табуреток, да?
0: Да, да, да.
3: Что клавиатура без кнопки.
0: Что балкон без цветов.
3: Что апельсин без косточек.
0: Я бы даже сказал, что собор Парижской Богоматери без Парижа.
3: А можно я тоже скажу?
0: Да.
3: Что Монмаранси без Арки Лаерского.
0: Да, да, да. И еще я бы сказал все равно, что люк без крышки.
3: Да.
0: Да, понятно.
3: Вот. Поэтому, по-моему, глупо вот рассуждать о старике Гейтсе в плане полезности или бесполезности вот, его деятельности.
0: Понятно, но это я спросил, и это была моя ошибка, то есть наш гость...
3: Да нет, ну почему ошибка-то?
0: Ну как ошибка?
1: Я даже могу...
0: Спасибо, спасибо за звонок. Да.
1: Да, спасибо.
3: Я сейчас сказал.
0: А, да, ну... Да.
3: У меня еще вторая телега.
0: Угу.
3: Ну вот, а вторая телега на тему вот регионы, он про интернет.
0: Так. Регионы, он интернет.
3: Да, потому что вот у меня мнение такое, что фермер или крестьянин, вот, овладев вот, мощнейшими технологиями интернета, может выложить в сети именно вот информацию. То есть, например, как зарастить стекло, как доить козу, как, например, бороться с клопом-черепашкой, который жрет чего-нибудь попадет.
0: Да, да, да, да. А где вот попало, да.
3: Да, вот дело в том, что вот какой-нибудь базедовый поклонник отбитых мошонок, он ведь в чем может? Он может только написать на страницу, дескать, меня зовут там Герман, мне 15 лет, я люблю маму, папу, Лену Зосимову, да?
0: Да, да.
3: Тут я вот с морской свинкой, тут с чапой, там здесь я лыка не вижу.
0: Да.
3: Вот. Или может выложить какие-нибудь дебильные программки, чтобы вот, которые позволяют нагадить своему ближнему, да?
0: Угу.
3: Такие там, ну не знаю, я в них не разбираюсь. Вот. Вот, то есть вопрос в следующем, вот должны ли мы, провайдеры,
0: да,
3: активно вот втюхивать бабунки в продвижение пропаганды и провайдирования вот интернета в регионах?
0: Понятен вопрос. Ну, то же самое, то есть вопрос следующий, то есть имеет ли смысл, так сказать, нам, провайдерам, заниматься продвижением нашего дела, так сказать, Казаностро, в общем-то, это интернетовское, вот туда, в регионы, в глубинку, тянуть волокно, тыр-пыр. Туда-сюда.
1: Да. Я все понял.
0: Да.
1: Вот, отвечаю по пункту.
0: Конечно. Да.
1: Во-первых, про Билла Гейтса и его роль в развитии информационных технологий. Я считаю, что, ну, во-первых, считать, что какая-то одна технология, безусловно, лучше другой, это признак, в общем-то, незрелости ума. То есть я сам такой был буквально вот несколько лет назад. То есть я тоже считал, что какая-то технология одна вот может исключительно быть, вот, вызывать какую-то ненависть, а другая какую-то, наоборот, безумную любовь. В принципе, то есть это негативизм, как бы это вот средство самовыражения такое у людей, как я вот успел заметить. То есть, как бы, то, что вот они самоидентифицируются как... то есть, они ненавидят Билла Гейтса, и это их объединяет. И таким образом им вот то есть, хорошо. То есть, и, на мой взгляд, у любого явления, которое в жизнь нашу как бы вошло и там как-то прочно укрепилось, на это имелись определенные основания. То есть, в частности, благодаря как бы усилиям Билла Гейтса и его огромного монстра под названием компания Microsoft. Теперь даже домохозяйки практически могут использовать, например, офисные приложения. То есть они, то есть если кто вспомнит, какие они были там 5 лет назад, назад или там 10 домохозяйкам, они были очень как-то сложны и непростые. А так, то есть, как бы компьютер становится ближе к людям. То есть, людям, которые считают себя умными и такими очень, как бы, специалистами, можно сказать, вот в офисных приложениях. Им очень обидно то, что вот теперь вот раньше они были такие незаменимые, никто, кроме них, не знал, как работать с электронными таблицами. А сейчас, то есть, моя вот супруга, даже не побоюсь этого слова, mm-hmm. она вот считает семейный бюджет у меня в Excel, и, в общем-то, то есть успешно с этим справляется и практически в этом не помогает. Я считаю, что это великое достижение, безусловно, и, то есть, как бы, в этом есть, как бы, всего этого смысл, то есть, коль скоро вот потребность такая есть, и кто-то ее удовлетворил, то есть, нельзя его за это ненавидеть, или просто, то есть, нужно, как бы, смириться с этим и считать, что вот мир, он вот именно так устроен. Вот, значит, это что касается Билла Гейтса. А с другой стороны, вот второй вопрос, то есть по поводу, то есть регионов, и, то есть там много всяких каких-то слов прозвучало по поводу 15-летних каких-то недоумков. И вот я считаю, прежде всего, неправомерно, конечно, сравнивать какого-то убеленного сединами, можно сказать, колхозника с какими-то 15-летними хулиганами.

0: Нет, цивилизации. То есть это да, действительно даст возможность колхозникам получать какую-то информацию полезную им в их труде. То есть, может быть, там о ценах там, на урожай, то есть, что выгоднее им выращивать, они могут узнать, они могут как-то продавать свой урожай, может быть, более эффективно, то есть через какие-то биржи, то есть решение бизнес-то-бизнес, то, что называется. Вот.
1: А могут, кстати, извините, что вас перебиваю, наглухо сосесть за порно-сайт и вообще забить на производство. Производство, в общем-то, пшеницы.
0: Ну, это как бы...
1: Вот тут, есть... видите, опасность есть. То есть, как говорится, интернет — это серьезное оружие. Это то же самое, что автомобиль, средство повышенной опасности. И не для каждого, ну, скажем так, человека оно вот, несет только положительные аспекты.
0: Значит, нужно разграничивать доступ именно на уровне людей, а не на уровне регионов в любом случае, потому что, на мой взгляд, полезные аспекты от внедрения интернета в регионах, они все-таки превышают вот эту опасность повышения увлечения колхозников интернетом. И таким образом, то есть отвечая на этот вопрос, то есть я даже вот прям вот, ну, то есть интернет, он действительно шагает, он идет вот в регионы, то есть да, я даже вот смотрел на, ну, есть система такая, которая считает посетителей сайтов и регионы, из которых они приходят. Вот такие там названия городов, я их не слышал никогда, вот Пышма, например, такой вот город. То есть я даже не знал, что...
1: Есть
0: вот,
1: город,
0: вот, да. Вот таких, да, и их там несколько сотен, и из каждого из них там по несколько человек к нам на один из сайтов, из которых я принимал участие, заходит. И мне так вот просто вот поразило, что вот в Пышме далекой вот сидят какие-то люди и вот смотрят тот же вот в браузер, и вот смотрят наш сайт, и, а у них там, может быть, вьюга, там медведи в окна стучат, буквально, а вот а
1: и даже
0: там...
1: пива нет, например.
0: Да, то есть, ну, то есть, да, пиво есть, но оно в райцентре, а до него там 130 верст скакать нужно на коне, потому что дороги нет другой.
1: Вот им, кстати, да, вот интернет гораздо нужнее, на самом деле, чем...
0: Я думаю, что просто он какой-то смысл в их жизнь привнесет, но, то есть, не как-то не ухудшит ее, а наоборот, какой-то вот новым светом ее наполнит.
1: Согласен, согласен. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Доброй ночи. А у меня вот такие два вопроса. Значит, вот я смотрю, допустим, телевизионный канал СТС, да? Ну, вот какой там любимый фильм. И есть там такая, значит, заставочка, там, переписываются они по чатам. То есть, ну, вот типичный диалог, например.
1: Да-да-да, я видел, такой вот дебилизм бесит.
2: Да, вот они пишут, допустим, МС Свинина, допустим, пишут МК Петровича. Не знаю, почему они там за главную букву эти выбирают. Допустим, ты сегодня кофе пила, да, вау, а я нет. Тут же какой-то другой демон там.
1: Да-да-да. Так далее. Понятно, понятно, понятно.
2: Вот. У меня, значит, такой вот вопрос. Вот как вы вот считаете, все-таки вот, может быть, ну вот, стоит как-то ограничить? Нет, понятно, что одни люди-то, так сказать, это находят выход.
1: Ну, вы извините, что я вас так подгоняю, просто время немножко подчеркнуть.
2: Ну, понятно.
1: Общем... Вопрос ясен. Это дело вкуса редакторов данного телеканала, понимаете?
2: И второй, вот, да. Значит, вопрос, может ли вот все-таки компьютер заменить нормальное общение с книгой?
1: Как понятно. Спасибо. Как вот, насчет первого, я все-таки так считаю, что это правильно, это как на вкус цвет товарища нет. То есть люди хотят обдебилить телеканал, а нет.
0: Разумеется.
1: Вот, а насчет второго, как может ли заменить компьютер книгу?
0: То есть, ну, здесь все зависит от того, что понимается под словосочетанием общения с книгой. Это, видимо, очень такой широкий спектр занятий.
1: Ну, шупать, понимаете, дело в том, что информация, поступающая, извините, что я перебил, скажем, с компьютера, да, она ничем, в общем-то, не хуже, чем информация. Информацию, поступающую из книги. Того же Толстого можно почитать с экрана монитора, да? Но ты шупаешь книгу, ты шелестишь бумагой, да?
0: То есть я придерживаюсь такой точки зрения, что, ну, во-первых, книга, то есть как артефакт культурный, как предмет, она, в общем-то, важна достаточно для...
1: Сейчас, секунду, извините, это ко мне. Сейчас.

0: Ну, у нас еще есть полчаса для того, чтобы побеседовать со специалистом по онлайновым информационным системам, аналитиком Тимуром Генриховичем Евдокимовым. Мы прервались так внезапно, но она приходила за зарплатой, я не мог отправить ее, там, некоторые сложности в семье, и к тому же вот это, после того, что с Федькой, там, ой, проблемы, да, вот сами знаете. Да, ты вот, мы закончили по поводу литературы, книжки, да.
1: Да. Да, вопрос был такой, если я его еще не забыл, что не заменят ли, ну, как бы это сказать, то есть общение с книгой и общение с информацией с экрана компьютера, то есть каким образом эти две вещи друг с другом соотносятся и не вытеснит ли одно из них другое. Вот, и значит, я считаю, что общение с книгой, оно никуда не денется, и даже, я думаю, в обществе каком-то гораздо, ну, с более развитыми информационными технологиями, в котором мы можем жить там где-то через там 20-30, книги, они останутся, как осталось в мире, то есть как осталось радио при появлении телевидения. Тоже многие говорили, что радио теперь не будет интересно, но радио, оно как бы осталось, оно заняло ту нишу, которую оно сейчас занимает, и нормально себя совершенно в ней чувствует. Вот. Книги совершенно тоже, я думаю, что это слишком долго они в жизни человечества присутствовали, что просто вот так от них отказаться. То есть книга, во-первых, и с ней, ну, то есть, во-первых, это сделанный людьми какой-то предмет. То есть он физически, его можно потрогать, вот, его можно подержать. Шушать. Да, то есть можно с ним пойти в тубзик, например. То есть,
0: да.
1: То есть с компьютером это сложнее сделать.
0: И, хотя вот я знаю, извините, что перебиваю, некоторые специально покупают ноутбуки, вот поскольку вот эта привычка и необходимость, так сказать, даблиться вот и одновременно что-то делать, ну, осталось, попросту говоря.
1: Ну, все равно же с ноутбуком неудобно даблиться.
0: Неудобно.
1: Я вот пробовал несколько раз, не все равно, не то. Вот, с книгой как-то вот оно привычнее, удобнее. И, ну, то есть не только же, то есть тубзиком не ограничиваются как бы места, где можно читать книгу. Можно ее там читать в транспорте, например.
0: В
1: можно
0: гостях,
1: там...
0: вот, кстати, можно.
1: В гостях, ну да, там в уголочке где-нибудь приткнуться.
0: Все, да.
1: Вот. В любом случае, то есть, с другой стороны, какую-то информацию более структурированную, то есть не прозу, скажем так, не стихи, а нечто, то есть, когда вот словарь, например, там, или какой-нибудь справочник. То есть вам, в общем-то, не нужно весь этот справочник читать от корки до корки. Это глупое занятие. То есть я, конечно, иногда читаю словарь, просто когда мне нечего делать. То есть очень такое занятие, я бы сказал, вот от скуки лечит.
0: Да-да-да, я, кстати, тоже балуюсь иногда. Причем недавно мне в руки попался занятный китайско-русский словарь.
1: И как?
0: Ну, там, конечно, и иероглифы непонятны, но написано транскрипция произношения, когда говорить. То есть там «Айнджуалнюахань» это, к примеру, будет «ноздря», ну и так далее. Вот, то есть смешно. Смешно. Вот звукоизвлечения сами по себе очень, да, смешные.
1: Я по-китайски знаю только одну фразу, которая звучит примерно как «жиши оханью», что значит «это мой друг». Вот. Ну, да.
0: Польщен.
1: Вот. Значит, и, ну, я считаю, что вот информацию, как когда нужно найти какой-то важный кусочек, там, не знаю, ну, в процессе там чтения документации какой-то, часто бывает, что работа такая, что нужно вот найти какой-то один абзац, который относится к той проблеме, которую ты решаешь в данный момент. И в этом смысле, конечно, в книге искать это гораздо более, ну, сложно. И вот это утомляет, если особенно листать ее туда-сюда, и вот эти вот пальцы слюнявить, и как-то вот это все шуршать, и вот это все, вот кожа сохнет на руках вот от этого. Ну, вот, в общем, ну, вот. И я считаю, что, в принципе, это как бы в будущем эти носители информации, они как-то могут мирно достаточно сосуществовать друг с другом. И, в общем-то, ничего из этого как бы... Ну, то есть, трагедии не будет. То есть, останутся книги, останутся компьютеры, просто люди будут пользоваться теми или иными носителями просто, ну, насколько ему вот удобнее. То есть, что удобнее в тубзике. Как бы, если будет там на компьютере удобнее что-то делать, будет, значит, на компьютере делать.
0: Но все-таки, ведь согласитесь, Тимур Генрихович, что существует опасность, что люди начнут, особенно подрастающие, там, дети, да, начнут воспринимать мир исключительно, вот, так сказать, через компьютерную призму. То есть, к примеру, не будет у них там необходимость, например, пожевать живую ногу цыпленка, а будет, скажем, рано или поздно создан джойстик такой, жуя который будет, в общем-то, полностью имитироваться вот, вкус цыпленка. Mm-hmm. То же самое с сексом, кстати, мы можем ожидать.
1: Нет, все зависит от того, насколько качественно это будет имитироваться. То есть, если действительно адекватный будет вкус цепленка, то есть почему бы и нет, если.
0: Ну, прогресс-то на месте не стоит.
1: Ну, конечно.
0: Так нет, меня считаю, это как раз настораживает. Вот я считаю, что вот это не очень хорошо.
1: Нет, это наоборот очень хорошо. Это просто как бы, то есть методы моделирования реальности, это вообще такая интересная очень. Я даже ряд статей написал во всякие журналы по этому поводу в свое время. То есть как бы это очень интересная такая тема по поводу того, что некоторые искусственные, созданные человеком какие-то артефакты начинают подменять реальность и достаточно адекватно это делать. То есть вот, и я так считаю, что все скоро, ну, рано или поздно, развитие биотехнологий и каких-то информационных технологий по моделированию вот каких-то аспектов реальности, будь то ножка цыпленка или там сексуальный партнер, вот, оно все дойдет до как бы такого уровня, что это будет действительно какая-то вот то, что вот, называется модным словом там виртуальная реальность. Вот «Матрица» был очень такой показательный кинопроизведение на эту тему.
0: Да.
1: Вот. И таким образом, ну, то есть, если это как бы... Ну, то есть, опять же, как любые технологические достижения, это можно использовать и во вред, и во благо. То есть, я считаю, что, например, положительным для человечества аспектом здесь будет являться именно то, что, например, всяких людей проблемных, каких-то, вот, каких-то агрессивных, каких-то, ну, хотящих плохого, в общем-то, террористов, каких-то вот маньяков, убийц, их можно как-то вот отдельно изолировать вот в такую реальность. Вот, и они вот там могут убивать кого-то сколько угодно, но это как бы будет, ну, то есть общество изолирует себя вот от таких людей проблемных и создаст им отдельную реальность, где они будут существовать совершенно в привычном им мире, там с топорами, там с мясом, будет кровь литься рекой, будет всячески, то есть кричать будут там жертвы такие, то есть виртуальные. Вот, и они будут получать вот то, что им нужно, как бы вот это мясо, все очень адекватно, кровь будет пахнуть точно так же, как она должна там пахнуть. Вот, но таким образом люди, к которым это все неинтересно, эти приколы, они будут как-то совершенно изолированы, совершенно в параллельном мире существовать. Я считаю, что это очень хорошо, что надо к этому стремиться и как-то вот... То есть система наказаний преступников, она вот может таким же образом быть построена, что вот будут каким-то... То есть вот отдельная какая-нибудь реальность будет, вот, которую... куда попадаешь, когда там что-то плохое делаешь, например. И, опять же, это не будет тюрьмы, там не надо будет людей этих там сторожить, чтобы они убежали, там, чтобы не убежали, как бы. Они себе там будут совершенно параллельно жить. Вот я так думаю. То есть это даже хорошо все.
0: Понятно. Ну что, может быть, еще та телефонный звонок, поскольку время нас все-таки подпирает, и надо как можно больше дать возможность пообщаться. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Ваня.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Вася Солнцевский.
0: Привет, Вася.
2: Не кажется ли вам, уважаемые, что интернет – это удачно реализованный план ОВЕ? Александр знает, что это такое.
0: Да, конечно, знаю.
2: Зомбирование молодежи, подрастающего поколения и так далее. Вот могу привести пример.
0: Да.
2: Допустим, вам плохо, одиноко, депрессия. Вы звоните кому-нибудь поговорить и отвечаете такой вопрос. Там, например, Дим, перезвони мне, я сейчас начать общаюсь. дебильный, по-моему, ситуация.
0: Ну, это то же самое, что, если помните, спасибо, недавно там нам звонил радиослушатель, который тоже сказал, что вот я, типа, звоню побеседовать, а мне говорят, ну, слушай, я сейчас не могу, я сейчас досмотрю сериал. Конечно, дебилизм абсолютно.
1: Не, ну, да. Опять же, я считаю, что это совершенно, как бы, технологическая проблема, потому что, то есть, еще там год, два, три, и, в общем-то, линии, которые не занимают телефона, они, в общем-то, ну, то есть, если проблема именно с тем, что ему вот, то есть, по телефону как бы не могут дозвониться, потому что он занят интернетом, это, я думаю, отпадет вскоре. Вот. А то, что человек занят чатом, ну, это просто, видимо, показывает то, что данное конкретное занятие чатом человеку было более интересно, чем беседовать с вот этим вот собеседником. Ну, не знаю, что между ними было. То есть, может, они как-то какие-то у них были разногласия, может быть, он вот, может, он не в чате вовсе был, а может, он как-то вот этим прикрылся, как бы, как вот какой-то причиной такой вымышленной. То есть, но, с другой стороны, это просто вопрос предпочтения не метода общения, скорее, а человека именно, с которым общаться, потому что я думаю, что это, вот, в общем, проблема-то опять же не в технологии, как бы, а в людях и в то, что они, почему-то вот люди всегда хотят в своих бедах, но это вот довольно часто встречается такая, как бы, психологическая проблема, то, что люди как в каких-то своих проблемах начинают искать виноватых где угодно, только
0: не у себя
1: внутри, доме, да, не в тушке, то есть своей там где-то вот.
0: Ну, здесь ведь, что касается вот АВЕ, то есть это была у нас такая проблема. Ну, в общем-то, это расшифровывается как фирма англосакса «Ватикан Еврей», которая работает против России, поскольку, в общем-то, Великобритания является островным государством. Люди, конечно, совершенно не знали и не знают, что такое эти сухопутные границы, поэтому у них особое мировоззрение. Вот. Я не думаю все-таки, что, конечно, интернет был вот так вот изобретен ими для того, чтобы навредить нам, поскольку гораздо раньше он все-таки начал у них там...
1: Как-то... Нет, я думаю, что интернет — это, в общем, общемировое явление. Конечно. И считать, что он где-то кому-то... Ну, то есть... Ну, это слишком масштабное, как бы, мероприятие, чтобы приписать... Ну, то есть можно... Что касается зомбирования молодежи, то есть, если бы это действительно было так, то мы бы наблюдали, как бы, ну, то есть, никто не мешает открыть свой собственный сайт, свой собственный форум, чат и на нем зомбировать самостоятельно молодежь. То есть, как бы, вот наличие вот этого факта меня все-таки несколько отвращает от мысли, что, как бы, это чья-то конкретная злая воля могла быть. То есть, как бы, можно зомбировать кого угодно и на какие угодно темы, если у тебя есть возможность как бы создать свой собственный центр притяжения внимания там в интернете. И вот именно этот факт, он как-то вот, видимо, вот товарищ позвонивший, он...
0: Ну да, с этим, этим сложно не согласиться. Хотя, в принципе, например, вот, дети, так сказать, природа, он-то гор, они как-то просты в общении. То есть, например, мы недавно вот ездили вот, в Полинезию, там лечили, общались. Я могу сказать, что люди, которые не знакомы с интернетом, ну вот с ними как-то легче. Вот, Тимур Генрихович, действительно это так, именно легче. Непонятно почему. То есть они не такие, что ли,
1: не испорченная цивилизация, наверное.
0: Да, вот, это очень важно.
1: Но я думаю, что здесь они вот про телевизор то же самое. Можно сказать, что вот я вот, например, не смотрю телевизор уже, наверное, лет 5. Да. То есть я практикую информационную диету для сохранения целостности психики своей.
0: Это абсолютно правильно.
1: Вот. И считаю, что люди, ну, точно так же, они страдают вот от этого вот потока информации, который в них вливается там в одну сторону. Как бы интернет, он хоть вот в этом смысле, как бы, он позволяет какую-то избирательность осуществлять, то есть все-таки выбирать тот сайт, с которого, который тебя будет зомбировать. Вот. И все-таки какой-то двунаправленный поток, то есть можно как-то самому что-то написать там на форуме или в чате. Вот. А телевизор — это такая кормушка такая, поток такой в тебя включили с одной стороны, и у тебя вот все вот это сквозь мозг протекает. Мне вот жутко от этих, как бы, ощущений просто. И я считаю, что люди, которые вот не смотрят телевизор, они гораздо добрее и к людям, и к животным.
0: Которые они не смотрят.
1: Да, да, разумеется. Ну, животные-то они как-то вообще от этого свободны, и в этом смысле я им как-то даже завидую.
0: Безусловно. Безусловно. Я это тоже замечал.
1: И так. Птицы, кстати, тоже.
0: Птицы. Да, да, да. Ну и вообще, то есть, вот как бы, такое алчное поглощение, собственно говоря, через телеэкран продукции, которую изобрели другие люди, причем, ну, не всегда, скажем так, они не то что грамотно, так я не могу, конечно, сказать. Вот. Но не всегда, скажем так, бескорыстно в том, что они создают.
1: Разумеется,
0: и вот так дико фанатично как-то быть преданным им, это, конечно, уже неразумно. Да. А следующий телефонный звонок, если вы не против. Да. Сейчас я напомню еще номер, хотя и так звонят, но это просто положено, так нам за так рано не начать.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Олег.
0: Здравствуй, Олег, да.
4: Я бы хотел небольшую гипотезу рассказать и услышать ваши отношения.
0: Давайте попробуем.
4: Ну вот все знают, что продукция Microsoft практически в любом компьютере есть.
1: Начинка
4: вот эта вот, да. И если наложить это все на кальку интернета, то получается жуткая картина. В том смысле, что где-то есть мощные такие центры информационного шпионажа, которые с помощью вот этой вот всемирной паутины способны практически сканировать любой компьютер, находящийся на планете. Кстати, вести такую деятельность по отслеживанию любой информации, следить там за умами и прочее, прочее, прочее. Вот примерно в таком.
0: Ну, тут даже, знаете, спасибо за звонок. Тут даже речь идет немножко о другом, что ведь не секрет, что вся информация, вот по, в частности, интернету, то есть все посещения, они так собираются и коллекционируются Microsoft. Мы вот даже, по-моему, вы мне и говорили, что существует спецпримочка, позволяющая, попросту говоря, избежать вот данной регистрации.
1: Ну,
0: то есть с какой целью они это делают, совершенно непонятно. То есть вряд ли это просто статистика, да?
1: Ну, не то чтобы статистика, то есть как бы... Ну, что касается сути вопроса, то есть, во-первых, программное обеспечение Microsoft стоит далеко не на каждом компьютере, а обычно, то есть, мое такое как бы мнение на этот счет, что Microsoft делает достаточно хорошее программное обеспечение для рабочих станций, но для серверов, интернетных серверов все-таки не всегда удобно как бы применять. То есть не то, что оно вот плохое, но для этой цели подходят обычно некоторые другие и операционные системы, и приложения. Вот. И поэтому говорить о том, что как бы весь интернет под контролем Microsoft, как-то несколько преждевременно, потому что как бы там есть масса других всяких компьютеров.
0: Нет, ну а зачем?
1: Прежде всего, серверов.
0: Зачем они все-таки собирают эту информацию? Вы не станете отрицать, что это происходит, да?
1: Ну, я даже это самое. Ну, вот я, наверное, даже стану отрицать. Знаете, Александр, то есть как бы я, конечно... Ну, то есть, с одной стороны, это, конечно, смешно. Вот. И вот если это так бы действительно было, то это действительно еще один, аргумент в пользу паранойи, такого вот желания вот оглядываться в обе стороны, когда вы переходите дорогу с односторонним движением. Знаете, вот паранойки, как себя ведут обычно. Они вот во все стороны смотрят, то есть, хотя там и знак висит, что вот машины только в одну сторону едут. Вот. Но не знаю, может, это...
0: Или когда их, например, зовут, говорят, например, Вить, он так, хотя голос, в общем-то, конкретно идет от носа определенного.
1: Ну, это нарушение этих какой-то высшей нервной деятельности. Есть такие, бывают. Ну, ладно, в общем, то есть по поводу слежки тотальной, это просто технически достаточно сложно осуществимо. Существуют, в принципе, системы под, то есть есть такое словосочетание системы эшелон, которая якобы сканирует трафик основных интернетных, ну, в главных узлах как бы, интернет, и вылавливает какие-то там сообщения по ключевым словам. Бомба, уран, там, например.
0: Наркотики.
1: Наркотики, да. Примите фуру с героином, растаможьте. Вот, да. Ну, тому подобное. Глупости. И якобы их... Ну, то есть это очень большой объем информации. И его, чтобы так обрабатывать, чтобы что-то из него вылавливать, нужна очень продвинутая, не боюсь этого слова, система какие-то, которые этим занимаются. Вот. Но я думаю, что конкретно... Ну, то есть и такую систему, естественно, не будут строить для того, чтобы охотиться за каким-то Васей Пупкиным конкретно, который там краденый Windows установил там на свой персональный компьютер. То есть это есть другие цели, гораздо более как бы значимые и для создателей этой системы, и вообще и для там спецслужб. И, то есть, в принципе, есть как бы другой аспект, то, что, в принципе, движение человека в интернете, то есть по каким он сайтам ходит и на какие там кнопки нажимает, в принципе, существует возможность это дело протоколировать как, ну, различными способами и каким-то образом, ну, то есть это делается для того, чтобы, естественно, вычислять, куда люди ходят, когда они ходят, то есть когда у них обострение сезонное там начинается.
0: То есть, в принципе,
1: чтобы предугадать, как это дело.
0: Да, происходит какая-то, ну, я не назову это там попытка как бы регулировать вот движение вот этой толпы пользователей, да, но тем не менее отслеживается вот какие-то тенденции в изменении их там поведения, вкусовых пристрастий.
1: Ну, это
0: там
1: скорее, то есть это, в общем-то, для их же пользы, я думаю, делается. То есть для того, чтобы предугадывать их какие-то массовые такие реакции, и чтобы как-то быть к этому готовым. Не для того, чтобы им какой-то там вред принести, а наоборот, чтобы они там друг другу не повредили. То есть если известно, что они, например, там в субботу после обеда все там ломятся, например, читать анекдоты, как бы, то можно как-то это предугадать и, в общем, ну, то есть какие-то меры принять, чтобы они там все там сумели анекдоты почитать, как бы, и чтобы это их таким там не мешало. То есть...
0: Но все равно, согласитесь, пожалуйста.
1: Ну, неприятно.
0: Это, во-первых, да, во-первых, это малоприятно, а во-вторых, это же дает уникальную возможность, например, в какие-то часы, так сказать, наиболее массовых посещений там определенной страницы и так далее, да, просто выдать какую-то информацию, которая способна повернуть в дикую панику, собственно говоря, все население. То есть практически вот ввести в ужас, так сказать, сделать конец света, попросту говоря, посредством информации негативной и грамотно поданной, понимаете, да?
1: Нет, ну, разумеется, если при наличии злой воли на такое мероприятие, оно как бы осуществляется легко. Но, то есть, ну, опять же, это скорее хулиганство можно как бы назвать, и в принципе же известно случаи, когда без отслеживания какой-либо информации хакеры, там, малолетние хулиганы-подонки ломали сайты, и вместо странички главной подвешивали какие-то, ну, что-то прославляющее себя, соответственно, и да, как да, бы там вот угрозы содержащие там, ну, для того, чтобы таким образом обратиться вот к массе людей и как-то их пытаться своими вот этими проблемами загрузить. Но...
0: А вот после этого ведь, кстати, извините, что я так вот перебиваю, опять же, была же ведь такая, ну, печальная, на мой взгляд, тенденция, когда вот такого рода хакеры затем приходили к людям, содержащим взломанные ими сайты, и говорили, что, дескать, так это так, вот я там знаю ключи, могу зашитить от людей более опасных, чем я. И ведь, что самое печальное, их брали на работу. То есть, по сути, это такой, ну, рэкет, что ли.
1: Нет, ну, это, в общем-то, нормальный подход. То есть, человек ищет себе работу, он ее таким образом находит.
0: Ну, вот вы считаете, это хороший способ найти работу, так?
1: Ну, скажем, если не, то есть, не подставлять как-то людей при этом, то есть, можно же как-то сломать сайт и не искажать его, а просто сказать: ребята, у вас вот тут дыра, я могу вам ее показать. То есть я, в принципе, сталкивался с людьми, которые вот вещи такие умеют делать. И,
0: да чего греха таить? Вы уж не скромничайте, вы и сам, в общем-то, я так знаю, только попроси.
1: Нет, ну это как бы отдельная совершенно сфера деятельности. Есть просто люди, которые в этом преуспевают, они только этим занимаются. Да, просто да, я занимаюсь как бы многими вещами параллельно, у меня на это времени остается достаточно мало. Вот. Но, то есть, это способ как бы честно заработать деньги, это, то есть, сломать чей-то сайт и администратору этого сайта и его начальнику там показать, что, ребята, у вас тут вот есть проблема, как бы я могу ее решить. Ну, то есть проблема есть, и вот он продемонстрировал.
0: Да, да.
1: И то, что я могу решить, это будет там стоить столько денег. Как бы. Если эта сумма действительно какая-то адекватная, то есть это там не миллион долларов,
0: то на это идут.
1: То на это идут, и я ничего как бы страшного в этом не вижу. Я как бы хулиганство, то есть во всех его проявлениях, если это как бы кому-то от этого не смешно, я считаю, что это как бы то есть недостойное поведение, неэтичное.
0: Вот да, мне почему-то кажется, тоже, да. А еще, наверное, телефонный звонок. Да, но прежде чем мы его примем, все-таки вот лично вам, так сказать, по Тимуру Генриховски, что недостает в сети? Что вот, какой бы сайт вы хотели видеть? То есть я, вот извините, я сперва могу там сказать, что вот мне, я бы хотел видеть как можно меньше личных страничек. Начнем с этого. Персональных страничек с фотографиями, там семейные альбомы и прочее, да, как можно все-таки меньше каких-то торговых вещей, то есть где постоянно предлагают что-то втюхивать, то есть я бы их оставил, но где-то в отдельном совершенно месте, а вот, да вот, пожалуй, все. Да, что мне мешает. А что бы я бы хотел видеть, это, в общем-то, да ничего бы я не хотел. Да, извините, я болею. А как у вас обстоит дело вот с пожеланиями?
1: Я вот как-то тоже спокойнее отношусь и к страничкам, и к торговым каким-то мероприятиям. То есть, более того, ну, по поводу страничек, я считаю, что ну, то есть, их как бы видно, что это страничка, можно просто да. на нее как бы не ходить, зная, что это страничка, что там ничего интересного нет. Если это как бы не лично ваш знакомый человек, и он вас туда лично не пригласил, чтобы его там, ну, что-то вот как бы для вас там лично считать, что это как бы
0: это нужно, хорошо. Да, да.
1: Вот. А, то есть, их как-то, ну, то есть, в интернете есть все практически, но, то есть, каждый себе выбирает себе такую методику в нем поведения, чтобы ему было комфортно. Так вот, я рекомендую вам, Александр, да, просто да. внимательнее следить, куда вы кликаете, то есть, и тогда вот странички вам просто не будут на глаза эти попадаться, и вы будете себя гораздо счастливее по этому поводу чувствовать. Что касается торговых всяких да, вещей, да. то я считаю, что это, наоборот, очень хорошо. Вот у меня жена, опять же, например, она, у нее есть комплексы такие, она не любит таскать сумки тяжелые, потому что она боится, что у нее разовьются из-за этого мышцы трапециевидные, она станет похожей на животное какое-то. Вот.
0: Женщины странные.
1: То есть я их не всегда тоже понимаю мотивы, но в любом случае, то есть спорить же бесполезно, мы же знаем. Вот. И поэтому... вот с появлением супермаркетов интернетных, она там все заказывает, все, что надо, и сумки ей приносит там, и она себя счастливой совершенно чувствует.
0: То есть вот, это можно сейчас делать?
1: Да, это можно, действительно работает, как ни странно, и, в общем-то, расценки вполне допустимые. Вот, то есть как-то можно себе это позволить, и я не то, что это пропагандирую,
0: я
1: считаю, что вполне себе способ для женщины, которая не хочет ходить по магазинам, таскать сумки и там сунуть под руки интернет, сказать, вот учись теперь, вот, короче, не хочешь то таскать, есть, давай решай свои проблемы сама. То есть я считаю, что это правильный подход.
0: С этим сложно сказать.
1: Вот, значит, а что касается того, что мне там не хватает, ну, в общем-то, я бы сказал даже не сайтов, а в целом о... как бы о подходе, о концепции. То есть в интернете очень много информации различной, но порой очень сложно ее найти. То есть, как бы есть такая наука, я с удивлением узнал недавно, которая как раз этой проблемой занимается, информационная архитектура, как раз по поводу как вот делать сайты и системы сайтов таким образом, чтобы человек, придя на них, каким-то образом, ну, то есть он что-то, вот ему нужны там роликовые коньки, например, какие-то конкретные. Там,
0: вот мне, например, сейчас очень необходимо.
1: Вот, да, я... зимой-то, да, на них хорошо, а так, с шипами только такие.
0: А так нет, ну мне же не для спорта, а для антуража, чтобы они лежали на заднем стекле автомобиля, и все видели, спортсмен едет. Ага. Да, вот только с этой целью, да.
1: Не, ну тоже вполне достойная позиция. Ну так вот, чтобы он где-то вот, ну то есть минимальные движения какие-то и мозгами, и мышкой, и на кнопки минимально нажимая, как-то на эти коньки выходил совершенно резко, и в общем и удовлетворение получилось в результате.
0: Так вот, Тимур Геннадьевич, о чем я, в общем-то, вам и пытаюсь рассказать, то, что, например, я ищу, набираю там ключевое слово «очки», вот, а мне там, или там вот «коньки», да, мне выдается список из там более чем 50 всяких наименований с какими-то, попросту говоря, дебилами уже. Вот что плохо-то.
1: Нет, ну это как бы проблема вообще интернета в целом, то есть это как бы его болезнь, можно сказать, детская, которая, разумеется, то есть вот как ответ на вот эту проблему явилась как раз вот создание такой отдельной отрасли науки, и пока она, конечно, в зачаточном состоянии пребывает, но, тем не менее, какой-то прогресс все-таки есть в этом смысле, и я думаю, что интернет, он будет все дальше и больше становиться более удобен, и более как-то даже, чем даже домохозяйки смогут им пользоваться в полной мере. То есть, ну, они утомляются же быстро. Им, вот, то есть, они нельзя 50 раз кликнуть, уже как-то они, у них вот фрустрация быстрее наступает. Вот. И чтобы такие люди тоже они как-то могли в полной мере
0: энергию
1: пользоваться.
0: Вот это, да, да, выбросить в мышь, так сказать, да.
1: Да, ну, то есть прогресс есть, и это радует.
0: Будем надеяться. Ну и, видимо, последний на сегодня звонок и вопрос нашего уважаемого радиослушателя к Тимуру Генриховичу Евдокимову. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам там все такое, да.
5: Алло.
0: Да.
5: А это что, программа, что ли?
0: Да, я, собственно, да.
5: Ну, я, короче, это, рабочий, значит, токарь.
0: Да-да-да.
5: Ну, когда, значит, надо обработать деталь, значит, ну, допустим, 18 миллиметров меньше снял, деталь она как пиз, ну, простите, полетела.
0: Да, все, уже в брак, в контейнер для брака, да, знакомо, да.
5: И мастер там, вот.
0: А мастер, он, она может даже из сож вылить.
5: А брат у меня верхала, ну, че, 4 раза обстропела, он, значит, бился. Вот компьютер ему поставь, и он нормально же будет, правильно?
0: Да, да, да.
5: А так вот.
0: Понятно, спасибо. То есть вот, я думаю, это все-таки не последний звонок, еще один. Да, хотя да. Звонок тоже жизнеутверждающий, да?
1: Да, вот же.
0: Доброй ночи.
1: Как смарт.
0: Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло, говорите. Ну, не хотите, вот следующий. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Добрый вечер.
0: Как у вас так получается голос менять, а? Хороших я все-таки набираю людей на работу. Говорите.
6: Да.
0: Читайте вопрос.
6: А вот какой вопрос читать? Вот первый или второй из бумажки? А то вот тут небольшая заминка у нас произошла.
0: Второй сейчас. Сейчас у нас 3:35, второй.
6: Значит, лифт 4, вопрос второй, да?
0: Да-да-да-да.
6: Ага, отлично. Это как раз вопрос из области интернета. Вот вы никогда не задумывались, да, вот существуют такие бильярдные столы, в которые опускаешь жетончик, и он, значит, выкатывает шары в такую,
0: да,
6: выемку, да?
0: Да.
6: Да. А вот вы никогда не задумывались, каким образом происходит отбор вот белого шара от других, потому что ведь когда там вот забиваешь шар, да, не всякий шар выкатывается обратно в эту выемку, а только белый.
0: Понятен вопрос.
6: То есть, вот, мы производили, в принципе, с друзьями наблюдение. Нам кажется, что там просто в столе сидит какой-то работник, которому платят.
0: Понятен вопрос, понятен. Ну, на самом деле, спасибо за звонок. Но на самом деле ответ не очень прост. Просто вот этот шар белый, которым лупит, он просто немножко меньше в диаметре, чем остальные его собратья шары. Ну и, видимо, на вот этой замечательной, я бы не побоюсь даже этого слова, геометрической ноте, да, мы закончим сегодняшнюю нашу беседу с Тимуром Генриховичем Евдокиевым. Он, соответственно, специалист по онлайновым информационным сетям, аналитик, и я думаю, что поскольку тема эта, она весьма злободневная, и дальше в связи с развитием, обрастанием, собственно, интернета, его обвешиванием всякими, в общем-то, грушами в форме новых пользователей, унт-пользовательниц, неоднократно будет у нас в гостях еще, вот, кстати, старина Генрихович. Да, спасибо вам, Тимур Генрихович, за то, что вы пришли. Успехов вам в вашем вот нелегком труде. Вот, чтобы лампа мигала, унт-антенна, чтобы не была загажена вольными всадниками неба птицами.
1: Ага. Спасибо вам, Александр, за предоставленную мне возможность. И спасибо всем, кто слушал. Надеюсь, это было как-то интересно и познавательно.
0: Да забудьте.
7: Монморанси. Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: Из дневников опоссума.
1: Этот кобель Монмаранси большой.

0: И, наконец-то, мы приступим к беседе с Андреем Орловым, базитологом, который буквально вот на днях вернулся из длительнейшей, затяжной, я бы сказал, командировки. Об этой командировке он расскажет сам подробнее. Скажу только, что, так сказать, территориально обычно, ну, какой у командировки есть понятие территория, да, там, где был в командировке, там-то, там-то. Это были очень большие, насколько я знаю, территории. Это были и города-спутники, и отраслевые, так сказать, отпучение каких-то глобальных промышленных центров. В общем, везде побывал Андрей с целью, о которой он расскажет сам. Ну, цель это тоже, я так понял, у тебя была весьма обильная. В общем-то, там, то есть, была масса направлений в твоих исследованиях, в частности, это и влияние, так сказать, атмосферы на сжиженность, сгущенность, размер, округлость катышков. Это и, собственно, чумка у животных, казалось бы, не пересекающейся отрасли. Это, собственно, и проблемы зрения новорожденных на Чукотке. Вот. Ну и также масса всего другого. В частности, и линька ряда норковых, которые очень долго добывались, насколько я знаю, в сибирских регионах.
1: Да, а еще где я был? И чем занимался? Нет, я хотел бы сказать, что в основном мы занимались, посещая города-сателлиты, как ты уже рассказал, с целью переориентации наших лабораторных филиалов практических исследований с изменением теоретической концепции под, ну, так сказать, в русло совсем иное. То есть накануне была разработана некая фундаментальная теория, которая в корне должна была как бы изменить направление всех наших исследований, как практических, так и теоретических. И с этой целью пришлось вот посетить лично, так скажем, все эти филиалы и, в общем-то, как бы распорядиться, ну, в смысле переориентации, да, организационный момент вот этот надо было.
0: Ну, вот так в разговорах, которые мы проводили вот вне эфира, как бы я понял, что не везде ситуация была благополучна. Вот это как бы твой приезд туда, он обязывал просто тебя кое-где стукнуть кулаком по столу и провести ряд конкретных, так сказать, промышленных реформ в этих регионах. Вот скажи, вот это такая ломка, казалось бы, всего такого устоявшегося, она же несет за собой не только огромные материальные расходы, она несет еще и как бы достаточно сильный моральный урон. То есть вот люди на местах, они же тоже ведь изменились.
1: Люди на местах изменились существенно. Было отмечено, что какая-то неуместная политизация некоторых участия вот в последних, значит, мероприятиях социально-политических, что, собственно, противоречит нашим
0: догмам, собственно,
1: всем. Да, нашим вообще манере, нашей философии и всему прочему. То есть граждане как бы пошли выбирать и наоборот, и как бы баллотировались. Ну, в общем, что-то была возня вокруг этого всего.
0: Так, прости, может, это объясняется вот все-таки тем, что было огромное количество каких-то благ обещан. Ну, в частности, вот мы, например, чем привлекли на выборы вот нашей партии, это вот, так сказать, бесплатной установкой силиконовых зобов. Это было очень серьезным, так сказать, шагом в финансовом, опять же, но люди пришли.
1: Угу. Вот. Ну, здесь я полагаю, что вот как бы изменение, вернее, характер вот этой политизации этих лаборантов или людей на местах, она была связана скорее с созданием, так сказать, вот этой энзимной оболочки некой, которая вот в период предвыборной кампании она имела такую плотность насыщения, вот качественного насыщения именно политизации, то есть характер этой оболочки был настолько плотный, плотным и целенаправленным вот в плане, так сказать, вот популюса. То есть, он, ну, как бы ее интенсивность вот этой оболочки, она была настолько сильна, что даже вот наши люди, которые как бы имеют уже понятие о некоторых вот формах социальной жизни или же вообще об отношении, они как бы тоже поддались вот этому влиянию, и это вот отмечалось в некоторых местах, и пришлось вот, в общем-то, конечно, признать, что вот тоже повлияло как-то на наших сотрудников.
0: То есть, в принципе, как бы, вот как ты считаешь, это же был, видимо, какой-то глобальный эксперимент над, так сказать, психикой испытуемых, и он был настолько глобален, что волей-поневоле вот в эту пробирку попали и вот сотрудники лаборатории, вот эти, которые вообще до недавнего времени считались целиком независимыми, какое-то вот выделение энзима внутри своей среды, оно там так и оставалось. То есть, если какое-то было, значит, выплеск производился наружу, то в форме уже весьма адаптированных к социуму катышков.
1: Да. Ну, это, кстати, в этом есть и плюсы. То есть, как бы мы разобрались. И, соответственно, наши ряды как-то они вот прошли какую-то фильтрацию. И остались, в общем-то, люди по-прежнему устойчивые вот в своих каких-то убеждениях. И базитологи, так сказать, в глубине, а не по каким-то формальным признаком. Ну, здесь главное, это, в общем, не это, а основное, собственно, цель этих всех как бы объединений и посещения этих всех отраслевых, значит, точек было связано с тем, что наша фундаментальная концепция изменилась в корне. То есть сейчас сворачиваются всякие практические исследования, поскольку ориентация сейчас происходит несколько в другом русле. То есть основной базис изменился сам по себе. То есть здесь в основе исследований теперь будет заложена форма, ну, так скажем, основная форма индуктивная, из чего, собственно, происходит ветвь вот всех остальных вот философских как бы подразделов, она основывается на, опять же, диалектическом или половом признаке. То есть вот идеи или вопросы творчества, бытия, сознания и всего прочего, всей, фактически всей философии сводится к изначальному как бы алгоритму опорному, на что, в общем-то, опираться следует вот в исследованиях дальнейших. Это вот как раз половой вопрос. Он связан не столько с сексуальностью вот, биологической, сколько с половой, половым является по своей по природе. То есть, можно сказать, больше от латыни как бы происходит половой. Это значит заполнение пространства. То есть,
0: ну, своего рода даже, может быть, своего, можно, вы знаете, внести там и фантазии.
1: Да, все остальное как бы проистекает из этой основной концепции. То есть,
0: а простите, что я вас перебиваю, да. А скажите, вот сразу же встает вопрос, просто вот в те времена, не так, которые давно были, но уже прошли, у вас в вашем аппарате, в ваших, так сказать, обильных лабораториях, и, кстати, в нашем филиале вашей лаборатории тоже были, так сказать, на пике практикующие люди. То есть, вот вы, извините, помните, там масса была пациентов, вот под часами она так вот лежит, все да. До сих пор никак. То есть, получается, что такая смена как бы штата и смена целиком ориентации направления, она не оставит вот ее под часами так до конца. Она же может, например, собственно, остаться как бы сиротой медицинской, в смысле, она уже не может там не наблюдать какую-то трубку, да, у нее уже от этого начинается сбой, и как бы, в общем-то, может быть, как-то стоило бы сперва сделать какой-то такой мягкий переходной период, чтобы адаптировать вот чисто пациентов к тому, что они остаются теперь без клейстеров.
1: Нет, пациенты, в общем-то, они как существа безмозглые, вот в этом смысле, они участвуют пассивно, они не будут вообще никак изменяться к ним. В общем-то, их ситуация, она остается по-прежнему. То есть пациенты, они есть пациенты. А исследователи, они просто, так сказать, опускаясь по рангу все ниже и ниже, они, в общем-то, даже некоторых изменений не заметят. То есть практически исследования так и будут продолжаться, в общем-то. Но, конечно, задача несколько изменится, и характер, может быть, тоже изменится. Но идея, заложенная в основе, как бы вот принципы бытия или смысл жизни, вот, например, тоже интересная программа, которую мы сейчас развиваем, она, в общем-то, в корне изменилась, а все остальные идеологические отрасли, они как бы уже изменяются по ходу дела. То есть каких-то контрастных изменений не будет, но плавный переход такой, в общем-то, будет наблюдаться кое-где. Ну, я думаю, что это не будет заметно, вот, и никак не отразится, в частности, там, на уровне как бы достатка, что ли, или жизни бытовой вот сотрудников. Так что их ездили и успокаивали в этом смысле.
0: Вы знаете, я не хотел вас огорчать. Вот вы только вроде приехали практически только с поезда, и как бы сегодня, поскольку ночное время, то вы, естественно, не смогли провести инспекцию вот здешнего филиала лаборатории. Но я как бы считаю своим долгом сразу сделать такой небольшой доклад, поскольку вы, значит, слали и депеши, и факты, и письма, и с нарочным там присылали все вот это все, так сказать, изменения вот во внутренней нашей политике, то совершенно неожиданно внутри, прям в самом сердце нашей лаборатории образовался очаг оппортунизма. Вот под руководством, вы наверняка помните, молодого вот кандидата, это Иван Матвеевич Нерест. Вот он конкретно является сейчас предварителем таких оппортунистических сил. В общем-то, хочу прямо вам сказать, да, произошел раскол, и открывается, так сказать, Нерестовская лаборатория вот двумя этажами выше, которая будет продолжать работать в прежнем русле, которая, кстати, фундамент этого русла тоже был заложен вами и нами. Вот. Но, тем не менее, вот Нерест и компания пытаются как-то дальше продвигать то старое направление, и мало того, у них весьма такой оппортунизм очень активный. Он, то есть, во всех своих выступлениях многочисленных в прессе, по телевидению, вот, мало того, сейчас недавно они посещали все, так сказать, отделения госавтоинспекции Москвы с лекциями, где просто-таки говорили о том, что вот они и есть тот самый фундамент базитологии, а новая, так сказать, вот теория, и которую вы собираетесь развивать, она, дескать, как бы вот вообще не вам как бы принадлежит, что вот вы вообще так остались там вот в сателлитах.
1: Да. Ну, что касается этого человека или же вот еще подобных им, они вообще скоро будут уволены, потому как злоупотребляли выпечкой, которая предназначалась для содержания подобных больных или же вот добровольцев, которые исследовались и наблюдались в наших лабораториях. Вот в результате они, значит, как бы изуродовали себя вот таким злоупотреблением выпечки, и сейчас просто в безобразной форме находятся. То есть они передвигаются на... То есть, например, как бы всю техническую какую-то, все технические ресурсы были переориентированы на создание специальных каких-то устройств, на которых они передвигались, потому как их уже конституция не вписывалась в нормальный размер, им пришлось на специальных тачанках передвигаться.
0: Так вы понимаете, что самое, может быть, и интересное, что конкретно господин Нерест, он, в общем-то, вот после каждой сноски, когда, то есть вы же знаете, что он начал нестись буквально вот полгода назад, я вас ставил в депеше, так сказать, в известность, то есть он начал нестись действительно, причем как бы вот эти катышки им выношенные, они были бесплодные, как ни странно, но он утверждает всех, кстати, он понемножку склоняет на свою сторону и Генриетту Варфоломеевну Шерсть, тоже она как бы вот постепенно приходит к этому мнению, что он является вот на данном этапе, так сказать, ближе к суперчеловеку, нежели его коллеги по улице, где он живет. Вот, понимаете, это несколько меня, например, настораживает. Потому что он говорит, вот, типа, да, я там передвигаюсь на тачанке, но зато я и несусь. Ну, в смысле, у меня там сноска нормальная, и все значит, что у меня, говорит, хорошо с кальцием в организме. Вот. То есть, как бы вот могли прокомментировать его, может быть... Выпечка, выпечка, да, на выпечке мы потеряли очень много, но сейчас вот будет буквально на днях, собственно, процесс. Вот, кстати, Шоша Кегля, видимо, будет в качестве главного свидетеля по, вот, так сказать, растранжириванию выпечки.
1: Угу.
0: Это дело серьезное вообще.
1: Ну, я полагаю, мы с ним уже разобрались, так что... Интереснее, наверное, было поговорить вот вообще о основной идее, то есть вот, которая изменила, в общем-то, движение теоретической мысли. И, то есть здесь в основу заложено то, что такие понятия, существующие как там инь-янь или там мужское и женское начало, оно на самом деле... В основном все известные теории как бы крутятся вокруг, например, сущности или объектов. То есть рассматриваются чаще всего там либо, начиная с клеток или ядер клеток и заканчивая там какими-то биологическими объектами. В общем-то, все рассматривается именно сущностями. А на самом деле... Если рассматривать философскую идею полового вопроса, то она заключается гораздо шире. То есть, например, трудности всегда заключались в том, что, например, пытались дифференцировать объекты. То есть, например, круглые и острые объекты. То есть, например, круглые как бы принадлежали к женскому, острые к мужскому и так далее. То есть, например... движение, отсутствие движения там, и так далее. А здесь, в общем-то, в основе заложена совсем неожиданная, может быть, но такая новая идея, что вот инь или как бы негативное, все это включает в себя исключительно пространство. Пространство. А все остальное позитивное — это объект. То есть неважно, какие они там. То есть по форме и по даже содержанию.
0: Тогда, простите, мы же должны сразу отменить, это, ну не то, что отменить, а перестать, так сказать, апеллировать вот к таким понятиям, как там сегодня, вчера, завтра, останется только вот как бы всегда.
1: Нет, но это же, ну, например, система измерений тоже сюда вписывается. То есть здесь она, опять же, нужно предусматривать всегда основное, от чего мы исходим. То есть, например, система измерений возникает, когда потребность в этом существует. То есть, когда человек ориентирован на систему измерений. То есть, когда у него есть потребность что-либо измерять.
0: Тогда ему взвешивание в данном случае тоже.
1: Взвешивание, вообще наличие вопроса, вот вопрос-ответ тоже форма вот как раз этого позитивного и негативного. То есть ответ — это заполненная форма вопроса. То есть наличие пространства — это вопрос, а ответ — это творческое проявление, то есть заполнение пространства. Так, например, негативное женское, так скажем, чистый лист бумаги, а творческое проявление — это заполнение этого чистого листа бумаги. То есть, например,

0: Изначально сама концепция, ее основа заключается в пространстве и заполнении ее. Вот. То есть изначально как бы женское в основе всего заложено. То есть это мы таким образом решаем вопрос с курицей и яйцом и вообще много всяких вопросов, которые ни одна философская школа не могла решить. То есть как бы наличие пространства... Даже брать, если какие-то, в общем-то, теософские или библейские тезисы, там сначала не было ничего, то есть создание Творцом чего-либо. Но вот отсутствие чего-либо или наличие этого ничего, сначала не было ничего. То есть,
1: Значит, на самом деле, ничего-то было, да, конечно, оно присутствовало. Было.
0: То есть, вот наличие пространства. То есть изначально все-таки женская сущность, она существовала, вернее, негативная сущность, она существовала в корне. То есть в корне. И в дальнейшем развитие происходило. И именно повышается каждый раз. Вот почему позитивное всегда оценивается выше негативного? Потому что оно стоит в динамическом развитии всегда на ступень выше. Но без наличия как бы основы, без наличия вопроса не будет ответа. Но ответ по своей сущности, он всегда считается более творческим, более как бы значимым, более результативным, что ли, в нашем понимании. Поэтому мужчина более считается существенным в жизни, чем женщина. То есть, ну и так далее. То есть каждый вопрос там, он всегда... Ну, то есть наличие вопросов, что там лучше, что хуже, оно бессмысленно, но взаимосвязь этих последовательностей, вот динамических вот этих вот чередований, оно невозможно друг без друга. Поэтому... Например, рассуждать на тему того, что там первично или что там вторично, это уже, ну, как бы является, опять же, отраслью вот этой основной этой концепции. То есть наличие каких-то философских течений или школ, там, любых, оно вписывается в рамки вот этой основной теории. То есть... Любая философская школа существует там, где существует пространство. То есть вот, пространство для развития философии. Соответственно, возникает та или иная школа. Когда заполняется часть пространства, философская концепция меняется, возникает другая философская школа и так далее.
1: Но практически все философские школы, они все-таки дают ответ. А мы только что как бы...
0: Почему дают?
1: Ну, они стараются дают, дать ответ, по крайней
0: мере. Но они работают над этим. Если бы они давали ответ, они бы лишили так, сам себя.
1: Может быть, таким образом лучше бы как бы им всем... Ну, то есть получается, что немножко раскрылось, им раскрыли путь такой легкий. То есть потому что по идее, получается, что будет гораздо правильнее генерировать вопросы.
0: Так, а зачем правильнее? Они возникают. То есть еще можно сказать, что, например, наука или все остальное, оно, в общем-то, поддерживает самое себя, то есть чтобы не дать себе как бы и физически, и духовно умереть, то есть чтобы существовать, надо, в общем-то, создавать проблему. То есть научная мысль всегда развивается проблематично. Каким образом? Что, например, решая один вопрос, они ставят еще два вопроса, чтобы дать в дальнейшем себе, не оставить себя без работы и без зарплаты. Ну, имеется в виду научный, практический научный.
1: Знаете,
0: мысль.
1: Я вот тут немножко не соглашусь, потому что мне кажется, что вот эта их, так сказать, сама вот структура, она разделяется на два, ну, более-менее, если так судить, вот совершенно поверхностно, ну, на два более-менее равных лагеря. Один лагерь как раз работает над тем, что именно формулирует вопросы, а второй лагерь занимается тем, что ищет на них ответы. То есть работают они в тесной достаточно, так сказать, в тесных контактах, но самое интересное, что как бы вот настоящие какие-то вопросы, кем-то генерированные, они, как правило, в большинстве своем, может быть, ну, не то, что остаются без ответов, они вызывают желание у второго лагеря как бы вообще находиться.
0: Мне кажется, здесь, наверное, лагерей-то нет, а вот само по себе принцип ответа на вопрос, он всегда предусматривает, будь это подсознательно или сознательно,

0: предусматривает под собой альтернативные вопросы. То есть ответ на любой вопрос предусматривает то, что появится как минимум два вопроса. То есть, например, решать задачи можно по-разному. То есть можно решить задачи так, что у тебя альтернативных решений появится несколько.
1: Вот, вариантов. Я только хотел сказать.
0: Вот, так научная мысль как раз и направляется в том направлении, направлена в том направлении, чтобы давать такой ответ, который порождал бы еще несколько вопросов.
1: Ну, вы знаете, мы сейчас ненадолго прервемся. Я хотел сказать, что еще есть такой эффект таких саморастущих осколков. Но об этом несколько позже.
2: Лучше Монморанси в руках,

0: И мы продолжаем наш разговор с базитологом Андреем Орловым. Да, так вот, я хотел сказать о, так сказать, растущих осколках. Ну, вот, ну, представьте себе, если, например, берешь, взрываешь гранату, от нее разлетаются осколки, каждый из которых затем превращается в маленькую гранатку, затем вырастает и тоже становится гранаткой. Вот мне кажется, что, так сказать, любой какой-то вопрос и ответ на него, или вот несколько ответов, там, скажем, альтернативных каких-то, которые появляются, вот это напоминает такой же эффект. Вот, может быть, самое главное, это цель сейчас науки и вот лаборатории как раз в том, чтобы вообще искоренить и вопросы, и, соответственно, как следствие, ответы.
1: Да нет, таких целей не может быть, потому что это... Как можно менять вещь, которая, собственно, является основой, даже вот вещь основы вещей, или там понятие основы понятий, и попытка изменений каких-то. Другое дело исследование в таком, с той или иной стороны, это другое дело. Но насчет цепной реакции, вот, о которой ты сказал, я не совсем согласен, потому что наличие пространств и, то есть, наличие вопроса и ответа, и, то есть, принцип заполнения пространства как ответа, или вот, ну, использование этих понятий, оно является не то что вечным, а существующим. И здесь как применять какие-то законченные сентенции не имеет смысла, потому что если речь идет о постоянном, то как бы использовать какие-то законченные формы здесь уже тоже, в общем-то, ну, просто неприменимо, наверное, так.
0: Не, ну, может быть, это сделается хотя бы с целью чистой экономии, потому что вот сейчас все чаще в средствах массовой информации, вот даже в факсах нам присылаемых, телефонных звонках, ну и вообще повсюду такое мнение как бы начинает занимать все больше и больше места, что как бы любая наука и люди, которые с ней связаны, это как ногти, то есть это вот какие-то рудиментарные дела, которые, тем не менее, требуют большого отсоса соков из общего организма. То есть ведь известно, что если, например, человеку прекратить рост ногтей и волос, то он проживет на год, а то и на два больше. Вот так же и здесь. Вот как бы постановка вопроса и поиск ответа на него, с одной стороны, дело очень хорошее, благородное и нужное, с другой стороны, какое огромное количество людей, это не мое мнение, а опять же, передаю мнение общественности, понимаете ли, вот огромное количество людей живет, питается, там, в общем-то, в какой-то степени производит загрязнение атмосферной среды. Вот, все это за счет, опять же, вот, простых, я бы сказал, тружеников.
1: Да. Ну и что?
0: Ну вот, и как бы поэтому, может быть, и не нужно ни вопросов, ни ответов.
1: Нет.
0: А ну, им всех послать это? Вот, например...
1: Вопросы-ответы — это как бы одна из форм, которая, ну, которая бы вписывается вот в иллюстрацию этой идеи самой. Поэтому вопросы-ответы — это, в общем-то, ну, это одна из иллюстраций. Другая, там, не знаю, любую взять, любое понятие. Например, понятие творчества. Там, например, или одну из отраслей этого творчества, там, например, любую. Там. Вот, то есть, например, там, каким образом возникает, там, например, произведение. То есть такова. Наличие какого-нибудь пространства, которое испытывает, как бы, ну, не испытывает, оно есть. А, например, тенденция к заполнению, качественному заполнению этого пространства, вот появляется в какой-то период, создается там то или иное произведение.
0: Опять же, что тут что понимать под произведением? То есть, вот, например, труженику, может быть, оно не нужно.
1: Произведение? Нет. Произведение имеется в виду создание, появление любой формы вообще. То есть заметной формы.
0: То есть, воплощение каких-то вот идей вот в металле или...
1: Не там... обязательно идеи, а вообще появление чего бы то ни было, это уже творчество. То есть, как говорится, сначала не было ничего, потом создан то-то и так далее. То есть вот, как бы, когда мы замечаем что-то, не мы вообще, когда становится что-то заметно. То есть, когда в системе координат появляется какая-то точка, это вот и есть уже творчество. Ну, то есть, появление какого-то объекта, любого.
0: А скажите, тогда все это на меня немножко сейчас натолкнуло на мысль. Я хочу задать вам вопрос как человеку сведущему. Угу. Все-таки какова истинная причина вот закрытия института точки? Ведь уже сейчас, насколько я знаю, нет никакой реальной возможности его восстановить. Может быть, я как предполагаемую версию выдвигаю, может быть, это как бы то, что вы не пожелали открыть консультативный центр по проблемам трудящихся, тружеников, вот, дачников. Просто как бы отмахнулись, так это от них сказали, дескать, не до вас нам. Вот,
1: это одна из гуманитарных акций, которые... оказалось у нас не просто экономически невыгодно по трудоустройству душевнобольных. И мы просто не смогли как бы в дальнейшем просто привлекать средства какие-то финансовые для развития вот этого сумасшествия в виде института этого.
0: Ну, а такое понятие модное, как вот спонсоры, там, и пейджер, вот он же должен взять пейджера.
1: Закончилось на том, что какой-то человек уехал за границу, прихватив с собой деньги и так далее. Угу. Вот все. И закончилась гуманитарная акция таким образом.
0: А скажите, а как вы считаете, насколько микромодель субъекта отражает, так сказать, макросистему? Ну, вот, предположим, если взять нашу программу и представить, вот, пожалуйста, вот рядом с вами сидит вот наша Прохор, замечательная девушка, которая как раз к нам и поступила сюда на работу, вот по благотворительной программе, которая называется DGE, так сказать, вот, ну, второе слово я не буду называть кому, но именно вот Прохором, понимаете меня, да? Угу. Вот, то есть как бы вот микромодель, мы помогаем. К нам, опять же, в программу до сих пор приходят как бы журналисты, которых нигде не печатают, там музыканты, которых нигде не выпускают. Мы вот им как бы помогаем, да? Вот. С другой стороны, вот у нас внизу и магазинчик свой открытый, пожалуйста, и борщицок варится, и помещение мы предоставляем вот для дорожного патруля. Вот они тут постоянно снимают. Вроде бы как бы жизнь идет. Почему же вот микромодель живет и спонсор Рафик Пантелеймонович Вдул до сих пор как бы под свое крыло нас пускает? Вот. А макромодель, она не существует. Может быть, это связано с большим количеством биологических единиц в макроструктуре?
1: А макро, ты имеешь в виду что? Ну, имеешь в виду в глобальном масштабе, почему везде так не принято?
0: Не, ну почему? Вот, давайте возьмем, например, как микросистема, это вот программа, а как макро, как бы структура, это институт точки, который развалился.
1: Ну а если не институт, то что, например?
0: Ну, давайте возьмем, ну, например, давайте возьмем фирму МММ.
1: А что с фирмой МММ?
0: Да я вот тоже не знаю.
1: Да, ну, видимо, какой-то пример, наверное, не живописный, так, чтобы его рассматривать детали.
0: Ну, возьмем Украину.
1: А, Украину. Я так считаю, что вообще какие-то существуют... ну вот, например, опять же, о творческом наличии вопроса и ответа, да? То есть наличие проблемы и пути решения ее. То есть какая-то политическая обстановка там изменяющаяся, да, динамично. Когда-то там вообще ничего не было, когда-то там населяли какие-то народности, потом какие-то они переопределялись, назывались... в племена в какие-то, потом там беглые каторжники, там запорожские сечи и так далее. В конце концов, какая-то динамическая модель мирового такого, вернее, модель, ну, например, развития какого-то, да, эволюции какой-то нации там или еще. И она сейчас, вот, например, она пришлась там вот в нынешний период, как пришелся на наше существование, то есть мы параллельно живем. Хотя известно, неизвестно, там в прошлых реинкарнации тоже, наверное, где-то нас волновали вопросы Украины, но в другой форме там. Может быть, ты так сказать, там находился с другой стороны.
0: Нет, хорошо, вы согласны с таким утверждением, что, скажем, вот коленный сустав — это государство, а вот ухо — это тоже государство.
1: Ухо.
0: Ну, ухо. Вот, да, вот. Прохора.
1: Ну, в этом смысле ты, наверное, имеешь в виду анатомию, объединяющую несколько государств, и просто им присвоить какие-то качества, да?
0: Нет. Я просто хочу сказать, что если взять человека, как вот его, значит, кожный покров взять, да, вместе с волосками, это взять как бы вот как граница. А человек — это как государство. То есть, в принципе, вот получается там кишочки, катушки, то есть катышки там, да, и какие-то там прочие фекальные массы, это есть, в общем-то, то, что загрязняет атмосферу вокруг государства, соответственно, ну, то же самое, что происходит с озоновым слоем Земли, да. Mm-hmm. Если, например, там как бы один из органов государства, ну, например, там какая-нибудь там бронха там, да, пережалась. Вот. Mm-hmm. Это какой-то путь сообщения, как бы микромодель, скажем, железнодорожного пути. Mm-hmm. Вот туда вовремя не поспело что-то, пожалуйста, там, зато подсело там почечный мешочек какой-то.
1: А, ну здесь вот интересно, вот если по такой аналогии рассматривать, здесь интересно, наверное, будет момент, который вот люди увлечены политикой непомерно. А интересно, вот по аналогии с, например, с анатомией или вообще с человеком и государством, то вот интересно, многие как считают, что вот политическое управление относится к сознательному поведению организма или бессознательному? Вот как ты считаешь?
0: Вот я как раз считаю, что скорее бессознательное.
1: Ага. Если бессознательно, бессознательно как раз это народоизъявление, это течение жизни нормальное, а сознательно это заблуждение, вносимое политикой, потому что, например...
0: Нет, вот давай посмотрим так. Вот, предположим, вдруг неожиданно с бодуна ты встаешь, и у тебя как бы вот сознательно или бессознательно происходят крупнейшие изменения во всем твоем организме. То есть смысл в том, что все равно, мне кажется,
1: ну, ты сознательно совершаешь поступки, да, и управляешь своим организмом. Ты идешь, перешагиваешь через что-то. Это и есть политика. То есть руководство государством. А бессознательное поведение, когда ты вынужден что-то делать, есть там или еще. Политически ты организовываешь этот акт еды, то есть ты ешь в каких-то условиях там или еще что-то делаешь. А подсознательное стремление есть просто, поэтому руководство твоими действиями — это и есть политическое. А сама потребность, она есть подсознательная потребность. И так или иначе, то есть, например, радикально изменить как-то ход событий, так, например, вот, когда заметно, например, происходит там развязывание войны с помощью политики, то есть, например, это все равно как попытка, например, рискованного прыжка там или самоубийства.
0: Да,
1: то
0: ну
1: есть,
0: так,
1: вот, когда
0: так,
1: там, например, в таком... форсаж делается какой-нибудь там, например, Гитлер, Ленин, вот эксперименты над собой, это как принятие наркотиков, например. Там.
0: А или вот же, я и хотел как раз сказать, как
1: перепрыгнуть через какую-то яму, в которой там опасные какие-нибудь вещи лежат.
0: То ну, есть, а вот... это вот ты к чему относишь?
1: Так
0: к
1: это же есть вот как раз противопоставление природе. То есть политика — это вот сознательное сознание, как раз вот анатомическое в смысле.
0: Ну, хорошо. Вот сейчас многие, например, говорят, если взять вот опять же государство как модель...
1: Подсознание — это вот как раз народное волеизъявление, то есть тенденция нации самой. То есть вот, вернее, не нации, а народа, который населяет этот организм. То есть вот они же, собственно,
0: хорошо,
1: политика обманывает
0: себя. Какой из органов человека, вот непосредственно, ты бы отнес к наиболее, вот если по аналогии, организм человека, государство, вот какой орган в человеке более, так сказать, можно сравнить и наиболее приближен к наиболее активной части населения в государстве?
1: Как наиболее активная часть. Нет, ты...
0: Но мне кажется, желудок. Мне кажется, желудок.
1: Ты знаешь... Да подожди, ты...
0: Да нет, желудок однозначно.
1: Путаешь. Да при чем тут желудок?
0: Ну как при чем? Вообще... Желудок хочет жрать. Желудок генерирует и катушки. А между прочим, если, например, желудок хочет жрать, или он хочет в данный момент отгенерировать катушки, слепить их в канат и выбросить за территорию государства, то мозг уже не способен работать. Ну, как же ты говоришь, сознательный, бессознательный?
1: Ну, ты послушай меня.
0: Ну, давай.
1: А потом вот про катушки будем говорить. Желудок, если в этом, если так рассматривать, это не часть народа или еще что-нибудь. Это просто сфера потребления государственного, то есть куда вкладываются какие-то ресурсы, чтобы они с помощью каких-то ферментов получили какое-то дальнейшее распределение. То есть это какая-нибудь, может быть, база или склад, который перераспределяет уже в дальнейшем что-то необходимое. То есть, например, продовольствие в стране или еще что-нибудь. Также, например, система, например, нервная система — это связь, коммуникации. Там, например, кровеносная система — это, может быть, система железнодорожного сообщения.
0: Ну да, туда входит все, и продовольствие, ну уже все дела.
1: Нет, ну транспортная функция, да, правильно? Да. А имеется в виду нация, население, то есть это относится к сознанию, а политическое поведение нации, это, вернее, политическое поведение нации — это сознание, а ее народное поведение, неорганизованное, так скажем, в социальную форму — это подсознательное поведение. То есть, например, какие-то мелкие там преступления или вообще... преступность как понятие. Это преступление под над законом, над политикой именно сознательного. То есть те вещи, которые выходят как бы за рамки сознательных функций вот сознания, то есть когда ты там пукнешь, например.
0: Да, вот что это в государстве, по масштабу государства, что это?
1: Нет, это вот как раз это понятие преступности. То есть, когда
0: не, ну как, а получается...
1: это явление существует, понимаешь, оно есть, оно везде есть.
0: Ну, типа возгорание баржи какой-то с нефтью из
1: нет,
0: этой серии.
1: Ну, преступность, например, народа имеется в виду, там преступление, там коэффициент преступности обычный. Вот понятие туда все входит, там любые.
0: Нет, ты тут не прав, потому что как бы пук почему? Любой, как и выброс каната, есть от освобождения. А государство от шлака. Нет, то есть, наоборот, от своего рода... Может быть, преступность — это как раз...
1: Подожди.
0: Вот... Это
1: мы здесь рассматриваем конфликт между сознанием и подсознанием. Понимаешь? То есть потребности народа в одном и социальные ограничения в другом. Вот что значит твой пук. А не то, что там это конкретно какие-то утилизации отходов. То есть, если это имеешь в виду, это относится больше к функции или соотношению сознательного и бессознательного. А, например, сами там, например, вот эти вот там анально-ректальные, дефекальные вопросы, которые тебя интересуют, они можно отнести там с точки зрения понятия там, например, отношение к структуре или бесструктурности, то есть именно к народу, или к системе государства, то есть утилизация чего-либо. То есть утилизация, вот последняя там, например, Это, например, контрабанда или же, наоборот, какой-нибудь нелегальный экспорт. Потом утилизация, например, клады.
0: Нет, ну если так, знаешь, буквально вот говорить об утилизации, то это я должен пукнуть, извиняюсь, соответственно, в анальное отверстие какому-нибудь человеку. Нет, если нет, это, нет. Это как бы сравнить Китай и вот Америку. Америка там утилизирует.
1: Нет, мы рассматриваем государство как...
0: Как замкнутую систему.
1: Как один, да, как один организм. Естественно, мы же не берем мировую политику, тогда, значит, нам сообщество людей, это нам просто мы запутаемся в деталях. А здесь... Само государство — это вот два основных понятия: это сознательное и бессознательное, то есть состояние народа, когда оно пребывает в состоянии культуры, и второе, когда оно вне культуры, то есть вот как таковое, как бытие.
0: Но опять же, ты пойми, что это, если ведь можно же ранжировать понятие культуры, то есть, скажем, да. Одно понятие культуры там у тебя, другое там даже у меня, третье у Прохора, и четвертое вот у парня, видишь, вот у Ларька. Вот
1: нет,
0: он там
1: есть
0: ходит.
1: Общий, так скажем, закон государства, правильно?
0: Так хорошо, хорошо. В таком случае, например, есть в Египте свой закон, который никак нам не будет понятен.
1: Мы же говорим уже не о качестве, то есть мы договорились, что мы говорим о каком-то о одном государстве. Мы не сравниваем разные государства. Конечно, у одних один закон, у других другой. И, соответственно, эти два организма, два анатомических организма, будут по-разному отличаться.
0: Вот, вот. Так я и хочу сказать, что для кого-то, например, постоянный пук — это нормальное совершенно состояние организма, а для кого-то это дикость, для кого-то там...
1: Ну, это... значит, этот пук относится к каким-то... к преступлению закона, который во всех существует странах. Например, как убийство. То есть оно ни в одной стране не узаконено.
0: Ну, а давай проведем тогда аналогию. Вот взять государство, да, и вот в нем убийство. И что, вот как пример, да, если взять организм человека, что вот в организме есть убийство одного человека?
1: Ну, как организм?
0: Ну, вот если вот, вот твой организм — это государство.
1: Угу.
0: Вот если в твоем государстве произошло убийство какого-то одного...
1: Ну, я сейчас полагаю, что это какие-то хирургические операции, которые человек сам с собой может проделать. То есть обрезание волос или ногтей.
0: Татуировка.
1: Ну, или это не уже... совсем. Это не лишение себя каких-то органов.
0: А, то есть вот именно... Не, ну как,
1: это
0: клетки убиваются.
1: Это как бы отделение и вывод... Ну да, вот уничтожение и как бы отказ. От какого-то органа, то есть вот участки кожи, там, вот, например, какие-то заусенцы, когда отдирают, там, например, выбрасывают. Это вот, ну, все
0: мозоль,
1: хирургические
0: тоже мозоли,
1: операции,
0: конечно.
1: Которые ты как бы отказываешься от части тела своего.
0: Угу.
1: Вот это, скорее всего, связано с узаконенным таким вот уничтожением.
0: А что является тогда вот для вот твоего государства бунтом? Ну вот, скажем, представь себе, что у тебя внутри, значит, часть пошло, значит, демонов на защиту Белого дома твоего внутреннего, а часть пошло, значит, на его нападение. Вот в таком случае состояние организма, оно какое?
1: А это вот конфликт, значит, сознательного с подсознательными функциями. То есть одна подсознательная функция как бы призывает действовать так, когда человек сознательно, например, переосмысливает свое поведение. То есть, например, он врожденно, например, закон его — это его сознание. Он врожденно, например, испытывает страх перед, там, ну, например, перед каким-то...
0: Перед эскалатором метро.
1: Ну, взять, если более детально, что он, например, не мог, там, например, ну, употреблять красную еду, там, например. Ну, или врожденный страх какой-нибудь, я не знаю, там, можно... Любой пример, вот, ну... Человек там не мог там что-то делать.
0: Ну, переходить дорогу.
1: Да.
0: Он просто боялся автомобиля.
1: И он как бы в какой-то момент переборол этот страх. Вот это и является внутренним конфликтом.
0: То есть или... момент, который он перебарывает, или да. уже результат?
1: Да, вот этот момент, он и является революцией. То есть, когда сознание переопределило некоторые фобии свои. То есть, вот... Или, например, когда ему необходимо сделать, вот, например, удалить зуб воспаленный. Если он его не удалит, то начнется возражение, и он умрет. Или гангрена. То есть ему когда необходимо. То есть, когда он сознательно переходит к каким-то. Он, если пассивно он живет, он тогда погибнет. И поэтому ему необходимо принять альтернативное решение, чтобы выжить. То есть, вот когда сознание руководит тем, чтобы. Изменить свой, свое положение, вот пренебрегая какими-то подсознательными страхами.
0: А что тогда, на твой взгляд, является более идеальной моделью государства? Грудничок, женщина или мужчина? Вот, ну, грудничок — это какое-то, видимо, развивающееся государство, типа Зангези какой-нибудь или Марокко. Я так уж не знаю их по именам, этих деятелей. Но тем не менее. То есть развивающееся государство целиком зависящее от имени как бы государства вот, более крупного, то есть явное, то есть там
1: это туда. Я могу, наверное, сказать, это нельзя здесь сказать, какое конкретно государство. Это, скорее всего, возраст человека относится скорее к истории государственности вообще. То есть насколько вот мы помним вот. Ее. Да, то есть, например, грудничковое состояние, мы так предполагаем, что у него ни сознания, ни подсознания нет, не дифференцировано в этот момент. Это относится к глубокой истории государственности, то есть к тому периоду, когда история не знает вообще.
0: То есть, может быть, какой-то там. Еще там век
1: да, тот. Да, тот, да. Тот, а старческий организм относится к нашему футуризму, то есть к предсказанию будущего. То есть наше фантазирование на предмет государственного в будущем. Насколько оно будет там в будущем.
0: А женский организм?
1: А, ну здесь, наверное, я так понимаю, что отличие женского и мужского организма, отношение государственности с точки зрения, например, позитивное отношение мужское. То есть государство воспринимается как, например, как стремящееся ну, расширять свои, свои границы.
0: Это женский, да, ты имеешь в виду?
1: Мужской.
0: Мужской.
1: То есть позитивному расширению. То есть вот агрессивное государство там или еще какое-нибудь такой, например, в психологии масс там или народа, который стремится как бы к завоеванию мира или к распространению себя. А женское, наоборот, к локальности, к домашности, ограниченности.
0: Ну, это такая Швеция такая.
1: К Швейцарии.
0: Вот. Да. А скажи, пожалуйста, вот воинские силы государства, это что, кулаки, там, ноги или зубы, или что это? Или воинские силы, это вот, может быть, какая-то способность каким-то усилием воли кого-то в чем-то убедить, втереть
1: что-то? Я думаю, знаешь? Что эритроциты, скорее всего, в организме.
0: То есть то, что называется иммунитет, с другой стороны, к чему-то?
1: Ну, наверное, те силы, которые направлены как на внутреннюю борьбу с какими-то нежелательными вещами, так и внешнюю. То есть, грубо говоря, там защитные покровы кожи, это, можно сказать, так, оборонительные силы, которые, как бы, ну, имеется в виду, вне, как защита.
0: Ну, погранцы ну, такие,
1: типа. Несколько более плавающее определение, здесь трудно сказать. А вот эритроциты и, например, лейкоциты те же самые. Лейкоциты — это, скорее всего, и гормоны, это КГБ, то есть это
0: внутренние службы.
1: Гормоны особенно. Они, значит, там работают вообще абсолютно скрыто. Вот. А, значит, руководство ими из гипофиза. Вот здесь на Лубянке стоит гипофиз.
0: Гипофиз, да. Государство, да.
1: Вот.
0: Наверное. А хорошо, а нападающая сила, скажем, ну, то есть вот как бы внешняя лейкоциты... То есть сейчас вот немножко о лейкоцитах, это может быть еще как бы своего рода вот, силы быстрого реагирования.
1: Лейкоциты — это народное
0: ополчение, скорее всего. Да? А, ну, может быть. Я почему-то думал, что это силы быстрого как раз реагирования какого-то.
1: Лейкоциты?
0: Вот. Да, типа ОМОНа что-то вот из этой серии.
1: Эритроциты, они просто красные. У меня с Красной армией ассоциация.
0: А, там Буденовки. Да, а внешняя агрессия, вот армия внешней агрессии.
1: А, в смысле,
0: ну, у мужчины, может быть, это сперма.
1: Внешняя агрессия?
0: Конечно.
1: А я думаю, нет, это какая-то... скорее всего, это... Нет, сперма, это, наверное, относится к каким-то совсем другим понятиям. Это, знаешь, это,
0: наверное... Нет, помощь продовольственная. Секундочку.
1: Нет, это, скорее всего, вот эта вот фобия, жидомасонский, вот эта идеология заброшенная, так сказать, куда-нибудь. Или что-то такое, в общем, серьезное, что связано с каким-то жутким развитием вне государства. То есть агент...
0: идеологии какой-то еще.
1: Да. А яйцеклетка, если рассматривать женский организм, это как раз, наверное,
0: это
1: среда
0: библиотека
1: для
0: такая
1: создания,
0: большая.
1: Так сказать, вот, когда политически изучается, где благоприятная среда для развития чуждой идеологии.
0: Это знаешь, что это, наверное, типа вот яйцеклетка, это все то, что окружало Достоевского в его времена. Ну что же, прервемся ненадолго на музыкальную паузу. Напоминаю, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов.
2: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: И напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Андрей Орлов, базитолог. И, собственно, если у вас появляются потихонечку какие-то мысли по поводу темы, сегодня нами обсуждаемой, то вы формулируете ваши вопросы, ваши идеи, и мы их выслушаем, если вы наберете номер 203-19-22. Ну что же, я хочу продолжить. Мы остановились все-таки, то есть мы обсудили, что такое есть, как бы, соответственно, яйцеклетка, и что есть сперма в государственном масштабе. Как бы очень так, это наше, собственно, мнение. И, соответственно, мы остановились на теме армии для внешней какой-то агрессии. Что в организме человека, который мы в данном случае рассматриваем как государство, является вот этой агрессией. То есть вряд ли это, знаешь, мне кажется, вряд ли это какие-то механические колотушки, вот там, руки там или ноги все-таки.
1: Ну, я считаю, что частью, поскольку армия является как и оборонительной, так и наступательной, в общем-то, у нее свойства есть и функции, то активные или агрессивные части организма, такие, например, как ногти. То есть то, что помогает, например, организму осуществлять какие-нибудь агрессивные действия, ну, для, собственно, для жизни. То есть, например, там для того, там, чтобы там раскусить орех, там разгрызть нужны зубы там и так далее. То есть вот какие-то агрессивные внешние органы, которые помогают существовать организму.
0: А вот не кажется тебе, что как раз зубы — это своего рода такая таможня организма? Вот ногти, может быть, да, но еще вот мы забыли о такой вещи немаловажной в человеческом организме, как сопель. Вот сопель, связанный с ним чих, который, так сказать, несет...
1: Таможня,
0: то есть какие-то болезнетворные...
1: Это, наверное, какие-нибудь рефлексы связаны с рефлексией, связанной с ограничением употребления чего-нибудь. То есть, например, противные вещи организму, они отторгаются. Соответственно, вот функции, например, блокировки, там, например, глотательных рефлексов или отторжение, рвот, там, и все, что связано, ну, как бы, с пред... С ограничением потребления, так скажем, моральным.
0: Это же опять получается защитная, скорее, функция, нежели агрессивная.
1: Ну, а за таможней есть защитная функция. Ну, то есть она как? Она отчасти, если рассматривать как, ну, в ее в идеальном смысле, в назначении, так сказать, в идеальном, то она и должна иметь защитные функции, а если уж рассматривать в деталях...
0: Ну, в принципе, в этом случае, да, таможня как раз получается... Ну, понимаешь, то есть таможня, она как бы рассматривает продукт действительно прямо вот на входе. То есть, если, например, какая-то несвежий или жесткий продукт, то вот тут ты как бы первые это зубы пробуют или вкусовые какие-то штуки. А то, что ты назвал уже, да, вот да. Это уже как бы какой-то внутренний контроль качества над продукцией. Ну, вот как у нас в государстве.
1: Нет,
0: сейчас.
1: Внутренний, ты понимаешь, я имею в виду отторжение вот непосредственное. То есть вот ты не можешь выпить там, кто-то не может выпить стакан водки, там, который раньше не пил, у него сразу оно как бы... То есть барьер, регулируемый сознанием, отчасти рецепторами, языковыми там и всякими вот функциями мозга, то есть совокупность это закона сознания и всего остального, который влияет уже на физическом уровне, на, который отторгает. А, ну, например, до, так скажем, до желудочного сфинктера, то есть то, что как бы, ну, препятствует попаданию вот на этот на склад и дальнейшее препятствует ассимиляции, так скажем. То есть вот предтаможенный склад, вот этот вот, после таможни этот склад, это как раз вот уже момент до эзофагального сфинктера, то есть до сфинктера желудка, то есть когда продукт не может попасть, когда он в желудок попал, он вступает в процесс ассимиляции, и он начинает перевариваться и поступает уже, так сказать,
0: на трассу.
1: В торговую сеть и питает организм.
0: А вот сказать. Не кажется ли тебе, что вот здесь нужно все-таки разделить, скажем, какую-то пищу там не свежую, которая может принести, ну, непосредственно там боль в желудке.
1: А это уже, вот смотри,
0: Когда
1: там мозг или... проходит, вот, и он пошел ассимилировать этот продукт, пошло отравление. Это уже процесс, уже связанный, когда он таможен, она прохлопала как бы этот момент, да? А организм отравляется уже изнутри. То есть, когда продукт ассимилировался, и отравление идет уже на уровне клеток.
0: Это... А вот водка, она же по-своему является каким-то стимулятором для мозга. Может быть, в данном случае организм, ну, в целом государство, как бы ее отторгает у некоторых, пугаясь просто как бы государственного переворота. Может, в данном случае водка, это просто какая-то активная... Да, или диверсант, или, может быть, какая-то даже... Нет, ты знаешь, скорее не диверсант.
1: Идеологическая пропаганда.
0: Какая-то идеологическая агрессивная пропаганда, да. Которую... Может быть, вот так. А если, например, какая-то несвежая котлета, то это как раз из серии вот недоброкачественных куриных окорочков или чего-то, что уже именно таможню внутри.
1: Или вот много гормональных продуктов, вернее, выращенных на гормонах, или соевые продукты, которые разрабатываются вот для других стран, где уже, собственно, очевидно, что там на этих продуктах выращиваются дебилы.
0: Конечно.
1: Или там какие-нибудь распущенные бесформенные субстанции. Вот. А здесь, в общем-то, это все употребляется, пока что еще не разобравшись, то, что таможня здесь не работает явно. А уже только сказать можно на подсознании. То есть, когда народ сам осознает, что это уже ему вредит, тогда он только поймет. То есть, когда подсознательный организм уже начнет осознавать, что, например, в таком количестве соевые продукты принесут вред, тогда, значит, хотя закон сам по себе, он может ограничить. То есть человек сознательно может знать, что соевые продукты...
0: Не стоит потреблять.
1: Да. Но сознание таким образом, это и есть вот политика. То есть закон либо разрешает провозить их, либо нет. Ну, это вариации разные могут быть.
0: А вот такой момент возникает. Ведь известно огромное количество, так сказать, полных дебилов с очень здоровым телом.
1: Да.
0: Вот здесь такое противоречие получается. Правительство и вроде бы со здоровым народом, со здоровым, так сказать, министерством распределения, со здоровым, так сказать, министерством путей сообщения. Все здорово, кроме мозга. Вот, может быть, это и есть главное отличие. То есть мы бы могли к чему прийти? Мы бы могли на примере, так сказать, человека-государства дать какие-то рецепты для большого государства. Но, как мне кажется, это нереально именно потому, что если в государстве неожиданно правительство станет дебильной, то воля поневоле она рухнет, придется кто-то новый. Ну, часто так было. А у человека, вот как бы в данном случае все-таки правительство, оно всегда давлеет над народом, над желудком, над почками, над катышками. То есть все это добро трудится как-то активно. А мозг, он закономерно, медленно убивает всю вот эту вот...
1: Ну, вот известно еще некоторые государства или государственные строи, когда, например, положение или статус народа намного был выше, чем правительство, например, у древних инков, которые представляли себя как народ, они были, собственно, сами все как, в общем-то, как руководить, сами себе руководители. И, в общем, не такое влияние имело на них государственное правление, как положение самого народа. То есть они были сильные, гордые там, и так далее. Вот сам к себе народ. Поэтому государственное в данном случае не сильно влияло. И так, был ряд государств, например, на африканском континенте, где, собственно, вот политика тоже не ярко выражена, там, или вот племенные государства, вернее, которые разрослись там как-то в государство, но ослабленные государства, они поддерживаются исключительно, ну, вот как бы живут на подсознании.
0: Ну, то есть вот эти вот и такой есть. Такой получается вот микромодель. Вот.
1: Да, то есть контроль сознательного там, ну, это, можно сказать, такая какая-нибудь недоразвитость там, какая-нибудь сознательная. То есть вот много таких вещей, которые как бы с ослабленным сознанием, но с нормальным подсознанием, так скажем. Хотя есть вообще, наверное, идиотские совершенно варианты, когда развалино все и снаружи, и изнутри.
0: Да, но это, как мне кажется, уже какие-то государства, вот пережившие серьезную, может быть, войну, затем какую-то криминальную, какую-то совершенно криминальный период.
1: Ну, например, да, которые находились в свое время там, например, на каких-нибудь, все время между двумя воюющими государствами, которые вообще не имели ни свои, ничего своего не имели, им навязывали постоянно что-то, и они все время были под давлением. И их эксплуатировали там в рабство, то есть их растаскивали там. Ну, были в свое время такое государство, такие были, да?
0: Да, вполне да. Просматриваются аналоги вот именно на государственном уровне. А как ты считаешь, что является для большого государства прототипом кремов? Ну, вот, например, или шампуней, или вот зубных паст, которые так вот активно сейчас рекламируются. Вот, кстати, как тебе понравился последний ролик мыла? Вот это Мирдуру, там вот я пел. Очень хорошо спел, мне кажется.
1: Отличный. Там, правда, вот как под завязку ты вот этих детей там, по-моему, привлекал, да, для...
0: Ну да, вот на подпев. Снизу, которые как раз, да.
1: Они что-то, по-моему, там немного неорганизованно вели себя при съемках. Там, по-моему,
0: молодые
1: неделю
0: же
1: снимались.
0: Еще, молодые же еще, да. Вот. Неделю, потому что с перерывами.
1: Еще заболел, да. Вы летели там как-то с Кипра куда-то еще вы летали.
0: Там, ну да, были серьезные там передвижения. Плюс там он не то, что заболел, он отравился. Как
1: ну, в общем, сказать такой тривиальный. Не выходит за рамки стандартных роликов. Конечно, вот интересно было пронаблюдать сам процесс, конечно, как вы там его снимали, это, конечно, было интересно.
0: Ну, честно говоря, я очень смутно помню, потому что все это время все-таки для меня-то это отдых, все-таки смена обстановки. Я как раз вот допустил активное количество агрессивных агентов внутрь моего министерства. И очень смутно как-то что-то помнит мое государство на эту тему. Но, тем не менее, все-таки, что это?
1: По поводу кремов,
0: да.
1: Ну, если так полагать, что косметические какие-то, это употребление сознательных каких-то на уровне, значит, государственности, употребление каких-то средств, которые как бы обеспечивают, ну, там, наружное применение, внутреннее. То есть наружное применение, я так понимаю, что это... Какая-то внешняя политика показуха, чем вот совок раньше страдал. То есть приукрашивание, как бы вот создание идеологических каких-то иллюзий там.
0: Фикция полета на Луну, вот что-то из этой серии.
1: А, например, как и лекарство, то есть лекарство любое, это может быть какое-нибудь постановление, указ, нововведение там законное. То есть вот когда... что-то влияет на состояние организма.
0: Кстати, есть... пропотевание в случае вот простуды то же самое получается. Это какие-то меры по борьбе с бандитизмом, может быть, ведь в момент как раз заболевания внутри возрастает государство серьезное, криминальное.
1: Как я бы... думаю, нет, про потевание здесь, скорее всего, наверное, работает как. То есть пропотевание вообще возникает в результате либо воспаления, либо еще чего-то, да? Либо использование катализаторов, там, как кислот, аспирин, там, или еще.
0: Медовушка.
1: Наверное, это активная часть какая-нибудь, там, например, каких-то активистов, которые возбуждают обстановку внутри страны, и часть, вот пропотевание, часть, например, эмигрирует. То есть, там, например, еврейский погром, там, и, например, много эмигрантов появляется. Или там, например, какая-нибудь ситуация в стране, когда, ну, эмигрирует какая-то часть
0: населения. А может быть, кстати, как бы это и туризм?
1: Ну, пропотевание, оно же не возвращается.
0: А почему? Если, например, не поменять штанишки, то может происходить обратное впитывание.
1: Так, ну,
0: нет, ну как, нет, я с эмиграцией тоже целиком согласен, но как бы вот этот процесс туризма и миграция, в любом случае, они, согласитесь, очень близко стоят.
1: Ну, миграция, мне, скорее всего, кажется, есть, например, вариант такой, что, ну, довольно-таки сложный. Связанный, наверное, с паразитами, или же связанные с, например, какими-нибудь клетками, которые, собственно, например, клетки там содержат в слюне, в чем-то еще. То есть то, как, это же очень маленький процент.
0: Кстати, может быть, сопель тоже в данном случае
1: эмигрант. Да вообще все что угодно. Что ты, например, можешь оставить где-то, и при каком-то контакте опять оно может в тебя попасть. Вот это, скорее всего, связано с этим туризмом. Ну, то есть это же совсем микроскопическая часть. У нас же, если сейчас какая-то ненормальность, это можно связать с каким-то просто с отсутствием гигиены. Это человек прям что-то оставил. Кругом.
0: Ну, опять же, на примере, да, возьмем вот того же сопеля, которому дадут только посмотреть вот на зарубеж и сразу же втягивают обратно. То есть это, в принципе, вот самый, наверное, такой непосредственный, вот, так сказать, пример туризма.
1: Это, наверное, связано с какими-то вот ситуациями, знаешь, вот приграничные районы, которые периодически отходят там одному государству и другому. Там, то есть когда граница меняется, там одно время с Польшей так было, вот Польша то наша была, то их, то наш, то их, то их. Вот это значит, это как будто сопель вот этот.
0: Ну что же, мы вернемся к разговору через буквально парочку минут.

0: Амаранси и опоссум частенько делали.
1: Ну, мы вот обговорили уже как бы о туризме, поговорили немножко об эмиграции, но как бы так мы и не можем определиться с тем, что является войсками, так сказать, которые должны выполнять роль внешних агрессоров, завоевание там каких-то, может быть, территорий, еще чего-то. Может быть, это не кажется ли тебе, почему? Может быть...
2: Способствующие завоевания, то есть агрессивные, ну да, способствующие. Органы, это вот все, что агрессивное, что помогает, это зубы, ногти.
1: Не, ну зубы это все-таки таможня, я вот не согласен, проверяется на жесткость продукта, если бы...
2: Да нет, это как раз работа с какой-то, с внешними объектами, с какими-то именно агрессивными методами.
1: А вот наращивание мышечной массы с помощью там каких-то метандростенолонов и прочих каких-то таких древних.
2: Ну, это рассматривать, это же сознательные действия, то есть это...
1: Так, а государство сознательно наращивает...
2: Ну, то есть это так я понимаю, что это политические какие-то реформы, направленные на... Ну, что здесь имеется в виду? Если здесь имеется в виду физическое развитие, то это одно. Если это имеется в виду культуризм, то есть показуха, вот это, то это другое совсем. Ну, факт тот, что гипертрофированное развитие каких-то отдельных частей, значит, государства, которое демонстрирует как бы вот либо красоту, как им кажется, либо действительно мощь.
1: Или ну, как бы парад такой. Парад.
2: Ну, например, создание каких-нибудь таких пугал, там, например, создание каких-нибудь мощных каких-нибудь оружия, там, или вообще каких-нибудь оборонительных укреплений, или, ну, неважно чего, ну, символизирующих как бы мощь.
1: А что такое, такой вот просто вопрос сейчас у меня немножко неожиданно он встал. Простите, я просто кашель после того случая. Что есть человеческий пупок?
2: Как пупок? Ну, вот пупок.
1: Ну, как, ну, Кремль это или Дом Советов, или, может быть, какой-то вещательный центр. Вот в физиологическом смысле.
2: Ну, я так полагаю, что, например... Исторический смысл государственности, это, скорее всего, связано с какими-нибудь основными... Существуют же раскопки, определяющие, например, дающие понятие о развитии там, народа или нации, то есть центр истории, центр происхождения, который связывает с прошлым.
1: Угу.
2: То есть, например, я подробности, например, не могу привести в примеры, но... Например, существуют там, например, во Франции в какой-нибудь пещере раскопки дают понятие об истории развития гуннов или вот тех народов, которые сформировали, в общем-то, народ Франции. Или там, например, в России какие-то...
1: Ну, на Красной площади там еще что-то роют.
2: Да. Нет, почему на Красной площади? Вот мне кажется, что... как бы дающие ископаемые какие-то понятия, исторические понятия о корнях.
1: Угу. То есть, скорее, это
2: ну,
1: уходит.
2: Например, какая-то часть, например, где-нибудь, ну, я не знаю, захоронение, которое дает понятие развития той народности, которая является основной популяцией вот в российском этносе.
1: Угу. А скажи, пожалуйста, является ли вообще государством, и если является, то какое бы, так сказать, вот место занимало бы это государство, так сказать, в ряду настоящих государств, является ли государством животное, ну, там, птица, кошка, собака?
2: Если мы рассматриваем анатомию, то, разумеется, это же... не есть непосредственно аналогия, это есть какая-то ассоциативная или формальная связь. То есть связь, которую, ну, как бы мы с помощью нашего сознания можем провести аналогичные, там, например, какой-то форме там существования социальной. Ну, можно точно так же животного, но для этого, мне кажется, надо знать очень подробно животное, ну и, соответственно, форму применения государства, собственно. Например, животное, как мне кажется, легче анатомию животного провести параллель с, так сказать, с развитием стаи животной, происходящей к этому, например, виду. Потому что, например, когда мы рассматриваем государство, мы рассматриваем в первую очередь людей, которые составляют это государство. Uh-huh. И, соответственно, мы проводим параллели с человеческой анатомией.
1: А что, на твой взгляд, является сном? Ну, вот человек спит, я не имею в виду сон как физиология, то есть там тестирование мозга, еще что-то, и там что это какой-то отдых там, вот. А я имею в виду сон как визуальную картинку. Люди видят сны, там кто-то видит во сне там крысу, кто-то яблоко, кто-то там еще что-то. Вот как бы визуальные сны, с чем они сравнимы? Вот в государственном масштабе.
2: В государственном масштабе мне думается, что это состояние, определяющее, ну, как бы идею как политическую, так и, ну, то есть, например, на самом деле это может быть связано с чаяниями. То есть, на самом деле, например, народ, составляющий какое-то государство, они имеют какую-то, например, общую тенденцию, которая там выражается в идиомах, там, например, известные там французы там с половым отклонением, там американцы с бизнесом и так далее, русские с пьянством или с чем-то таким вот, с бесшабашностью. То есть какая-то существует идеологическая такая, в общем-то, сущность, которая определяет народные чаяния, что ли, в основном. И, скорее всего, сон — это состояние, ну, как бы, перехода от формального к, ну, как бы, к проекции на будущее. То есть вот состояние, которое как бы дает возможность балансировать

0: таким, там, например, дачами, машинами, вот этим средним минимумом. Да, состояние сна, так что сказать, вот, скорее всего, идеи, связанные с благополучием с каким-то, или, например, с релаксацией, так, например, народ. То есть там, например, состояние там, отпусков, так скажем, летнее состояние, оно как бы сну может соответствовать.
1: А мне почему-то казалось, что как раз сны это, ну вот ведь нельзя отрицать, что в любом государстве огромное место вообще занимает и свою нишу, которую, и, кстати, из этой ниши идут непосредственные влияния на политику, да и куда угодно. Это вот именно культура, культурная ниша, да? А в культуре такую же здоровую нишу занимает искусство независимое, там, ну или там андеграунд. Вот, может быть, сны это скорее андеграунд.
0: Вполне возможно. Опять же, может быть, связано с состоянием сна, может, связано с религиозностью, то же самое.
1: Да, вот какие-то такие религиозные течения, еще что-то.
0: Ну, то есть, то абстрактное, что относится, как бы, находится между формальной средой и законом. Ну, то есть, дает возможность освободиться человек, но, с другой стороны, не является материальным воплощением.
1: Слушай, а может быть, сны — это как бы еще сравнимо с сексуальными ночными оргиями правительства?
0: Безусловно.
1: А ну, это, хотя, с другой стороны, тоже проявление какого-то андеграунда.
0: Это ночные полюции связаны с вакханалиями.
1: А, вот, кстати, да. Ну, то есть это на самом деле все очень, очень взаимосвязано, действительно. Вот. Ну, ты знаешь, я как бы эту тему мы, так сказать, обсудили. И следующая тема, которую очень просили наши радиослушатели, и в основном радиослушательницы затронуть, это тема снов. А откуда, так сказать, появилось у людей желание по снам предсказывать будущее, насколько реально это будущее предсказать, и вообще, как бы, кто дал право ему предсказывать эти сны. И об этом мы поговорим с Андреем Орловым после небольшой музыкальной паузы.

0: Эхо Москвы.
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас бозитолог Андрей Орлов. И я как-то так совершенно забыл, вот в порыве, так сказать, интереса. Тут принесли массу писем, опять же, от вас. И я извиняюсь, да, совершенно мы не закрыли ту тему, которую обсуждали до этого, то есть человек и государство. И мы обещали, так сказать, послушать ваше мнение на этот вопрос. Поэтому, если у вас есть мнение какое-то или вопрос, опять же, к нам, и в частности вот к Андрею, то звоните по телефону 203-19-22, и мы постараемся с вами пообщаться. И вот первый звонок, ты знаешь, вроде бы поступает. Я предлагаю послушать нашего замечательного героя. Нет, не получилось. Ну что же, может быть, тем и лучше. Тогда сразу непосредственно... Нет, вот опять звонят. Здравствуйте. Алло. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Вы знаете, я вот тут подумал, тут вот зашла речь о функциях, в принципе, мозга там. Я вот думаю, вот любовь, вот это как будет вот на уровне государства?
1: Любовь к другому объекту, да?
2: Ну да, то есть к какому-то государству там.
1: Угу. Спасибо. Вот, спасибо. Вообще действительно интересная тема. В общем-то, мы ее с тобой не затронули. Я думаю... Хотя я пока ничего не думаю, потому что сразу я так не могу сообразить, сконцентрироваться. И...
3: Ну, я бы хотел сказать, что эмоции или чувства, вообще много всего того, что относится как бы к абстрактному состоянию организма, не к физиологии, как мы говорим, оно трудно здесь интерпретировать, поскольку эмоции у нас обычно связаны исключительно... так сказать, с внешними объектами. А поскольку мы рассматривали анатомию скорее по отношению

0: Государств, поэтому мы не рассматривали психику.
1: Знаешь, ну, мне сейчас пришла в голову мысль, что это, так сказать, отмена вот любовь, это скорее вот отмена какого-нибудь эмбарго на какие-нибудь импортные товары красивые.
0: Мне кажется, вообще любая эмоция, там, например, что такое, опять же, смех, то в этом же смысле тоже тяжело определить, поскольку это относится исключительно к эмоциям, связанным с внешними объектами. То есть это, скорее всего, отмечает состояние, опять же, этноса, то есть его специфику. То есть мы можем рассматривать только, например, особенность качественную. То есть, например, чувство юмора, там, например, если рассматривать человека, государство конкретно, и рассматривать эмоции, например, дифференцированно рассматривать у одного и другого человека, например, наличие чувства юмора — это одно, и, соответственно, отсутствие — другое.
1: Ну, скорее, видимо, действительно, это этнос. Серии,
0: да,
1: быть.
0: Это как бы показывает...
1: Не, а как тебе моя идея насчет вот эмбарго?
0: Да...
1: Ну как, то есть неожиданно, но ты вспомни времена, когда, например, в совке все дети жевали черти знает что, там чуть ли не лейкопластыри, вот, а потом, значит, как бы этот рынок жевательной резинки вот был относительно покрыт вот всякими клубничными и прочими делами, а потом, когда уже немножко стало где-то полегче, то вот появились огромные количества.
0: Почему именно эмбарго? Ну, это вот, например...
1: Вообще импорт, я имею в виду. Вот.
0: Ну, мне кажется, что эмбарго, если уж говорить об эмбарго, скорее какая-то эмоциональная фрустрация. То есть это перед чем-то человек, так сказать, ограничения испытывает. А
1: что... Нет, я сказал, отмена его.
0: Ну, отмена ограничений, соответственно.
1: Да, да.
0: А вообще эмоции, то есть, вот, например, там это же всегда связано по отношению к другим, так скажем, государствам. И здесь можно сказать только о качестве, то есть либо внешней политики, либо о качестве этнического какого-то, вот, этнической группы, которая населяет государство.
1: А может быть, знаешь, это с чем сравнимо вот с любовью к Кубе? Своего рода, ну, как вот такая, знаешь, может быть, колония, желание приобрести колонию.
0: Ну, здесь, мне кажется, это формально, это, в общем-то, создается же культурой, там создавалась-то и политикой, и культурой, то есть там навеяно было, ну, вообще, кстати, такая особенность есть в России, там вот после революции любовь к иностранцам, поскольку это все дело запрещено было, это похоже на какую-то девицу, которую в заперти держали до какого-то времени, а потом выпустили на волю, или то, что она там мечтает обо всем подряд, и любит все, поскольку, ну, жила в состоянии запрета. Ну и, соответственно, здесь любое отношение, так сказать, к другим государствам, оно может показывать как состояние этническое, так и состояние, в общем-то, внешней политики. То есть любые эмоции, это относится вот... К этим двум категориям. Ну, как раз... Ну,
1: любовь — это случае... такое сильное, сильное очень, какое-то сильное проявление какой-то внешней политики.
0: Ну, мне кажется, любовь ближе всего, если уж говорить так по аналогии. И поскольку это связано сразу с группой государств, это не с одной, то, скорее всего, это вот ЕС, вот это, с, например, или какие-нибудь... Соглашение международное, вот, например...
1: ГОСТ, все... стандарт. Вот.
0: Нет, да нет, это не о том.
1: Ах, да,
0: имеется в виду сейчас вот Объединенная Европа, отмена, то есть единая валютная система и все остальное, это же, в общем-то, как бы слияние, то есть вот создание какого-то ну, группы, так сказать, уже формально существующие на единые там финансовые структуры там, и все остальное. То есть это конкретное какое-то слияние.
1: Проявление любви своего рода.
0: Ну, это уже, можно сказать, брак какой-то формальный.
1: Давай послушаем следующего радиослушателя 203-19-22 и ваше мнение об обсуждаемом нами вопросе. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Вот вы только что буквально упомянули про колонию, и тут же возник вопрос такой вот, как можно рассматривать грудничка, который находится в эмбриональном развитии внутри другого организма.
1: То есть пуповина еще цела.
2: Ну да. Угу. Вот и либо его можно рассматривать как поселение, ну, выходцев из другой из страны, да. Угу. Либо как насильственно захваченную страну, вот таким образом, в которой развивается нечто такое вот.
1: А можно, чуждое. Знаете, рассматривать как бывшее государство, вот если, например, ну как Прибалтику, предположим, вот из этой серии, да, или там вот Украина.
2: Да, возможно.
1: Ну, сейчас послушаем мнение Андрея. Спасибо за звонок.
0: Скорее всего, поскольку это имеет отношение непосредственно к этому государству, то есть оно, скорее всего, здесь в данном случае, если рассматривать эмбрион, то это развивающийся организм внутри организма, естественно, эта ситуация связана исключительно, что государством матери является, соответственно, развивающийся новый организм, это...
1: Ну, может быть, область.
0: Это, скорее всего, освоение новых территорий, то есть вот...
1: Тундра там.
0: Зарождение, да. Вот как со времен там какого-то экономического какого-то развития, там появляются новые города или еще какие-то новые территории. Сибирь осваивали, там, например, наверное, исключительно с этим связано.
1: Затем там свое правительство, или свои уже авторитетные
0: создание,
1: люди.
0: Да. Да, создание каких-нибудь колоний или поселений отдаленных, как, например, там для Англии, там в Индии или еще.
1: А что тогда интересно является... Вот детский сад. Ну, понятно, детский сад — это как бы создание какой-то системы таких слабых, может быть, пока государств. Ну,
0: детский сад — это же вообще уже какая-то...
1: Тоталитарный?
0: Нет, это мы рассматриваем же как организм единый.
1: А,
0: ну,
1: все,
0: в смысле,
1: понятно.
0: Одного, а здесь уже социальная вещь какая-то, уже связанная с многочисленными государствами.
1: Ну, это просто что-то у меня после того случая.
0: Ну, да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Саша и Сокол Орлов, извините за фамильярность.
0: Да.
3: Можно два вопроса вам задать?
1: Да.
3: Один,
1: да,
3: по теме, так сказать, а другой по жизни. Угу. Саш, первый вопрос. Катя Половинкина, куда же она пропала-то? Появится она у нас?
1: Ну вот буквально вот до сегодняшнего момента, еще сегодня, я уже говорил неоднократно, она находится в океанологической экспедиции, занимается изучением половой жизни, в общем-то, населения океана, рыб там и прочих. Там некоторые сложности сейчас с фауной и флорой. Вот. Но я думаю, что ее командировка в ближайшее, может быть, время закончится, и, конечно, она появится снова в программе.
3: Очень даже хорошо, рад за Катю. Ждем, не дождемся мы, юные базитологи. И, Саш, такой вопрос вот к твоему собеседнику Юрию Орлову, так?
1: Андрей Орлов.
3: Андрей, пардон. Как современная базитология относится к гомосексуалистам и лесбиянкам? Вот такой коротенький вопрос. Если можно ответить, пожалуйста.
1: Спасибо. Ну, это такой, да, вопрос несколько не по теме, вот не по теме горячей, которую мы сейчас обсуждаем, что человек — это мини-модель государства, но, тем не менее, с такой общебазитической точки зрения, вот вопрос интересный, вот отношение, так сказать, теоретика базитизма к таким проявлениям человеческой этой сексуальности, да.
0: Ну, собственно, никак не отношение, может быть, специфичное, как к андерграундной группе какой-нибудь. То есть любой андерграунд, он, ну, связан с каким-то конкретным отношением к нему. То есть, ну, как можно относиться, там, например, к там явлению культуры какой-нибудь там параллельной, там, или еще к чему-то такому, что не является, ну, что является именно андерграундом. Поэтому отношение, соответственно, как к андерграунду.
1: Спасибо за ответ, такой исчерпывающий. А ты знаешь, мне пришла в голову мысль, что есть, например, для государства, опять же, если сравнивать государство с человеком, что есть для государства очки. Вот просто сейчас наша Прохора одела вот эти очки, которые, кстати, ей не принадлежат, а принадлежат одному из руководящих работников нашей станции. Еще придется поинтересоваться, как они у нашей Прохора оказались. Но это уже другие проблемы. А, тем не менее, что есть очки? И что есть вообще органы зрения? Потому что старик Чехов сказал, что вроде бы вот глаза — это часть мозга, выступающая на периферию. Соответственно, может быть, это есть самая такая непосредственная... Ну, типа, как вот есть же наблюдатели при Организации Объединенных Наций. Вот это, может быть, глаза — это и есть от данного государства какие-то независимые наблюдатели. Они же дают информацию никаким образом не искаженную, так сказать, под себя. А очки, может быть, это уже влияние коррумпированных элементов?
0: Ну, это, скорее всего, поскольку это связано с вообще зрением, функцией, то есть если нервная система — это коммуникация внутри страны, а, собственно, нервная система является проводником как раз вот информации извне, вот, например, опосредованно через зрение, собственно, визуальные объекты оцениваются через, например, через вкус оцениваются там, так сказать. То есть контакт с внешним миром осуществляется через несколько органов чувств, которые дальше там проводятся через и анализируются, так сказать, с помощью нервной системы. Ну, а что касается зрения, так сказать, наверное, вот буквально, собственно, состояние очевидных отношений или очевидного отношения ко всему, что относится вне границ. То есть есть, например, как мы рассматривали органы чувств, являются там, например, скрупулезные таможни, которые там, например, оценивают там, ну, например, какие-то продукты поступающие, то предтаможенное состояние или, так скажем, вообще информация о внешнем мире, ну, я не знаю, с помощью каких служб это осуществляется. Ну, короче, это, так скажем, наличие информации о внешнем мире.
1: Так. А, может быть, типа как вот ТАСС, телеграфное агентство Советского Союза бывшее.
0: Да, скорее всего, что-то такое вот. Ну, короче, то, что создает полноценную внешнюю, то есть если тактильное ощущение, то есть ощущение кожи, может улавливать как бы тепло исходящее, оценивать там состояние организма вот соседнего или среды, то визуальные, изобразительные средства дают нам возможность оценивать то, что нам хотят показать именно. То
1: есть, кстати, есть риск, что вот нашей Прохору теперь под тассами бланшей наставят за эти очки. Следующий радиослушатель, как говорится, на проводе. 203-19-22. Напоминаю вам, что в студии у нас базитолог Андрей Орлов, и вы можете задавать ему ваши вопросы. Доброй ночи, не получилось. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи, да?
1: Да, здравствуйте.
4: У нас по что ли? Вот, Андрей?
0: Да.
4: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
4: Вот, хотел бы спросить Саша, кстати, здравствуйте.
1: Приветствую вас.
4: Вот, мне нравятся твои песни.
1: Я старался.
4: Да, я так понял. Андрей.
0: Да.
4: Вот у меня пара вопросов. Вот вообще, что в понятии вообще базитологии, рвота и слезы? Угу. Это первый вопрос. Угу. Можно тут же второй?
1: Конечно.
4: Вот, и вообще, как вот совместить... Можно ли вообще совместить датские консервы вот, с рвотой и со слезами?
1: Угу. Спасибо, спасибо за вопрос. А, кстати, насчет рвоты, мы же как-то с тобой говорили, что это вот скорее является, так сказать, внутренний контроль над качеством импортной продукции, а вот слезы — это несколько действительно другое. То есть совершенно пока мне в голову что-то ничего не приходит после того случая особенно.
0: Нет, так рвота тоже бывает двух вариантов. То есть одно — это когда барьер ставится при попытке как бы проникновения в организм. Это один вариант мы уже рассматривали. И второй — диссимиляция. То есть когда мы пытаемся, ну, в общем-то, это принудительное изгнание из страны, или же вот как...
1: Ты намекаешь на как бы на Солженицына, что ли?
0: Да, потому что, вот, например, процесс... Почему на Солженицына? Вообще любое отторжение именно вот является... отторжение, диссимиляция, то есть вот отторжение именно уже не как бы...
1: Не, ну в таком случае, просто... в таком случае несколько противоречит это тому, что ты сказал в самом начале программы, что, скажем, состриг ногтей или сбрив волосяных дел, это как бы криминальное преступление. Да. Может быть, вот по рвота это тоже как бы, не, если она не произвольная, а просто от того, что нагнулся, например, за тряпкой или там поднять катышек какой-то, гаечку, и вдруг тебя пробило наглухо. Вот, может, это тоже из разряда преступлений. То есть, если, конечно, это делается специально, то это да, это уже вот как бы изгон за пределы государства того, что там на данный этап неудобоваримо государству.
0: Да, там когда сознательно вступает, в общем-то, ну, скорее всего, это относится рвота, например, относится или, например, ну, с слезами там по-другому, рвота относится к той части, которая управляет, как связана с бессознательным. То есть на бессознательном уровне есть аморальное отторжение. То есть это, например, преступники, которые вызывают не политическое нарицание, а, например, народные, то есть, например, предатели какие-нибудь, да? То есть вот uh-huh. те вот, которые, например, как бы не имеют...
1: Ну, не одобряют массы их уже такие, да.
0: Да, то есть которые формально как бы вот, например, могут иметь какую-то амнистию, а как бы народно они, в общем-то, являются, в общем-то...
1: Все равно преступниками и все.
0: Да.
1: Не вот, любят их народ.
0: Да, то есть они задевают какие-то их там нейтивс, такие вот национальные гордость, достоинства и чувства, и таким образом, в общем, происходит отторжение.
1: А ты знаешь, я сейчас подумал, вот насчет слез, я подумал, первая мне мысль пришла в голову, что это паломники, а вторая мысль пришла, поскольку они все-таки проистекают из желез, которые непосредственно находятся в глазных яблоках, мы выяснили, что это как бы служба наблюдения за внешними какими-то внегосударственными, внешними там делами, то это, скорее всего, может быть, знаешь, что это как бы, может быть, даже перебежчики из высших, ну, известно, что очень много людей, которые работали в телеграфном агентстве, они там оставались как-то и, то есть, были командированы туда надолго. Сколько вот корреспондентов ТАСС было и передавали там что-то. Америка, например, плохая страна. Мы-то это и так знали. Вот. Вот это, скорее, какие-то либо корреспонденты, вот, либо паломники.
0: Ну, наверное, слезы, в отличие от очков. То есть, это, опять же, бессознательная реакция. Поэтому это реакция, опять же, какого-то, ну, не политическая реакция на внешнюю оценку.
1: Конечно, конечно.
0: То есть это, например, можно представить так, что такое смоделированное искажение, то есть навязанное, когда тебе в свое время там существовало всенародное увлечение там каким-нибудь идеологией, то создавались иллюзии там по поводу того или иного внешнего явления. И они были настолько надуманы и вычурны, что, в общем-то, это может символизировать как бы слезы. То есть вот эти вот какие-то ненормальные там отношения, там, например, к нормальным вещам, то есть там взять там, к стилягам там, или еще к чему-то. Вот масса, основное население, она просто как бы была... часть была внутренне как бы против этого. А остальная часть просто по политическим или идеологическим просто мотивам они вот отвергали это. Причем это была большая часть на 90% искренне, то есть настолько там обработка была серьезная.
1: Ты знаешь, я сейчас еще понял, что вот на самом деле Кадык, да не обидится на меня, вот Джохар Кадык, Кадык это паром таможенный.
0: Угу.
1: Ну, это так, я просто сказал слово. Следующий телефонный звонок. Да. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Вот я хотел бы внести некоторую такую ясность
1: так.
5: в проблему глаз.
1: Угу.
5: Я так считаю, что, скорее всего, это Федеральная служба контрразведки, а слезы это, наверное, вытекающие оттуда какие-то, ну, скорее всего, разведчики.
1: Это утечка информации, то есть.
5: А может быть, даже, да, вот как вы к этому...
1: Вы знаете, я про себя что могу сказать? Я думаю, что все-таки Федеральная служба контрразведки, она несет в себе еще какую-то корректирующую, так сказать, функцию, стало быть, агрессивную. А глаза, они достаточно, как мы уже говорили, бесстрастно передают просто... визуальный ряд окружающих государства. Просто бесстрастно.
0: А разведка, наверное, относится в любом случае к сознательному выбору и визуальному.
5: С мозгом все связано, то есть проблемы государства там же ведь решаются, так что глаза в какой-то степени могут быть такой, как, ну...
0: Да, обязательно.
1: Вы знаете, может
0: одно
1: быть...
0: Одно дело, вот вы смотрите, когда вы специально изучаете объект визуально или там пытаетесь его сознательно изучать, это у вас происходит под контролем мозга. А другое дело, например, зрение как физиологическая функция, свободная от контроля, то есть когда глаза устают просто, это имеется в виду состояние бессознательное. И слезовыделение, то же самое, могут происходить от эмоционального состояния и от раздражения, так сказать, физического тоже. Два варианта. И, соответственно, они могут интерпретироваться по-разному. То есть, когда эмоциональный человек может искажать, это вот на тот вариант, как мы вот тогда интерпретировали, связанные с культурными, с навязанными искажениями какими-то.
1: А мне, кстати, кажется, что вот ближе вот ваша версия, она, так сказать, ближе относится к очкам и к каким-то вообще глазозащитным делам.
0: Да, или усиливающим, ну, то есть как специальным устройством, которое контролируется сознанием. То есть оптические приборы, вот очки...
1: Бинокли разные, прочие прибамбасы, трубы подзорные, знаете.
5: Да-да-да.
1: Вот. Так что спасибо вам за звонок. До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Я хотел бы предложить две темы для следующей дискуссии. Но тоже в проблеме человек-организм, человек-государство. Первая тема такая, что не кажется ли вам, что процесс в государстве такой происходит, как грызение ногтей, именно зубами?
1: Кстати, интересно.
6: Вот возникает... такие ассоциации.
1: То есть... Ну, кстати, извините, что я перебиваю, сюда же относится искус вот зубными как бы лопастями заусенцев.
6: Да, то есть как бы ногти являются оружием каким-то, то есть силовыми структурами, а зубы, в свою очередь, таможни. Не кажется ли вам конфронтация между двумя службами?
0: Да, если учесть, что на самом деле есть большая часть вот грызение ногтей это или там чего-то еще заусенцев обычно связывают с неврозом. Невроз, как правило, это реакция, в общем-то, бессознательная.
1: То есть правительство лихорадит.
0: Наоборот.
1: Почему лихорадит?
0: Оно не участвует в этом. Здесь получается...
1: Не, но оно же страдает.
0: А?
1: Оно же страдает, оценивая происходящее в любом случае. То есть поэтому его участие все равно налицо.
0: Здесь в этом случае, мне кажется, вот когда основано на неврозе, это связано на уровне бессознательного. Так что сразу отметаются какие-то регулирующие моменты, то есть политические. Здесь происходит либо, значит, какие-нибудь суд Линча или разборки такие вот на уровне народного такого брожения, то есть внутри. То есть там масса поводов для конфликтов, начиная там с коммунальной квартиры и заканчивая. Ну, то есть, на самом деле, если брать там, например, политические дрязги, то все они основаны на каких-то корыстных интересах. То есть здесь берется народный интерес, там, например, одной структуры с другой. Можно так рассматривать, но, скорее всего, поскольку это бессознательное, то это на уровне народном происходит. То есть здесь какие-то серьезные там...
1: Нет, подожди, а если сознательно? Если, например, конкретно нет под руками ножниц, а ноготь топорщится? В данном случае, вот получается, наш радиослушатель прав. Это какая-то, получается, странное уничтожение одним силовым органом другого. То есть...
0: Подожди, одно дело, вот, например, когда в свое время там не существовало там приборов, для этого там необходимость была там как бы лишние органы удалять. Одно дело необходимость, да? То есть, когда раздутся там один орган, там другой как бы помогает осуществить, избавиться вообще от другого. Сознательная реакция этим контролирует, вообще, управляет в данном случае. Да. Ну, а с какой стати ты будешь сознательно, например, просто так грызть ногти-то?
1: Если здесь просто нет. Тогда ты прав. Вторая тема, вы хотели...
6: Вторая тема, я по поводу, значит, не кажется ли вам, что сперма является своего рода идеологическим оружием, по примеру, например, к другому государству. То есть, если проводить аналогию с дружбой некоторых государств, например, России, Куба, Вьетнам, Китай, то как бы зарождение в другом государстве
1: идеологии
6: нового государства, то есть другие государства превращаются... Как бы сперма несет свой генофонд.
1: Понятно, да. Вы знаете, спасибо вам за звонок. Андрей, мы, по-моему, как бы вот это уже говорили об этом. Именно ты сказала, что... То есть я спросил про сперму, что это такое, мы сошлись на том, что это действительно есть как бы вот такая идеология, а ты даже пошел дальше и сказал, что яйцеклетка — это своего рода вот как бы место, куда какая-то группа людей социологическая, на которой эту идеологию больше всего рассчитана, так сказать, слабое место государства. Я еще привел в пример, что как бы яйцеклетка — это Достоевский такой.
0: Да, еще, в принципе, если здесь предусматривать идеологию, то есть, например, существует масса вариантов, особенно сейчас искусственных осеменений, то вот, например, миссионерство, то же самое, оно в этом случае им несет именно идеологическую роль, то есть... Например, вообще принцип миссионерства в свое время — это распространение идеологии, там, например, христианства. В данном случае, конечно, это имеет именно идеологическую концепцию такой, и вот связано, скорее всего, с этим.
1: Я предлагаю ненадолго прерваться и после музыкальной паузы и, так сказать, новостного блока мы вернемся к разговору с Андреем Орловым и, конечно же, с вами. Так что наберитесь немножко терпения. 203-19-22, телефон в нашей студии. Продолжайте его набирать. Мы с радостью с вами пообщаемся. И напоминаю вам, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. Вы можете звонить и задавать ему вопросы по телефону 203-19-22. Но прежде я хочу поделиться с вами мыслью, которая только что ко мне пришла. То есть мы говорили, что, скажем, потоотделение — это является своего рода какой-то такой повальной, может быть, эмиграцией. Ну и частично туризмом. То есть поскольку если не одеть подштанники, то происходит впитывание клетчаткой некоторого количества вот этих выделяемых потовых прибамбас, так я их назову. Исходя из этого, мне пришла в голову мысль, что в таком случае принятие душа обычного — это есть замен паспортов, смена паспортов, и, так сказать, и целиком полный разрыв с родиной как раз вот той части иммигрирующих. Ну и, может быть, под это дело попадает какое-то количество и туристов. Что ты думаешь на эту тему?
0: О, действительно, это так, я думаю. Ну, также это может относиться к пересмотру, например, вообще принятие душа, физиологический процесс, вот как в психологии можно оценить состояние человека, попытка обновить себя или же вот восстановить ощущения, так скажем.
1: А мне кажется, что скорее это тогда вот банька все-таки уже. То есть банька — это более такой действенный способ встряски государства. Это вот как раз, может быть, введение каких-нибудь там пошлин, которые заставляют, или налогов, которые заставляют более активно эмигрировать.
0: Ну, баня, в общем, что касается бани, там тоже подход зависит от выбора, подхода к этой идее. То есть существует же масса способов именно вариативный сам подход. Один там, например, цель лечебный, другой, чтобы в компании водки выпить, третий
1: ну,
0: там
1: компания еще... водки — это как будто сговор нескольких государств о повышении налогов.
0: Нет, имеется в виду подход к бане не только гигиенический. Существует масса разных подходов, и все они по-своему как бы могут интерпретироваться. Имеется в виду, вот когда человек душ принимает или вообще осуществляет омовение, он психологически восстанавливает как бы ощущение своего тела. То есть вот раздражение рецепторов в себе по всему организму, он создает ощущение объема. То есть он как бы человек приходит в себя в этот
1: момент.
0: То есть
1: это скорее можно сказать, что это починка пограничных столбиков.
0: Ну, да, то есть какой-то, может быть, относиться к переписи населения, даже к какому-то анализу, связанному так вот с подведением каких-то, ну, в общем, связанных с обновлением или же вот с каким-то, ну, короче, понятно.
1: А да. Вот выборы... как относится к этому? То есть выборы, ну, вот, может быть, душ — это своего рода и что-то такое, связанное с выборами?
0: Нет, ну, выборы — это чисто сознательная функция. К сознательным функциям относятся, например, если ты руководящую, например, назначение диеты какой-нибудь, выбор сознательного поведения, он всегда можно приравнять к выборам. То есть смена, как бы сказать, вот, руководящего мотива в поведении. Например, очень серьезные, например, функции организма, как половые или пищевые, они контролируются наиболее тяжело, и, например, смена подхода к выбору этих функций, например, могут символизировать какой-нибудь выбор, выборы. То есть смена... Здесь в политике смена руководства, не обязательно, которая влечет за собой смену там существенные перемены там в... Ну, это зависит от ситуации, от случая, так скажем. Вот, в нестабильной стране, как у нас, там это может, конечно, какую-то роль сыграть, кардинальные изменения. А, например, в более-менее стабильных странах это особых изменений не приносит, но, например, это просто символизирует, например, как я говорю, например, изменение контроля или подхода там, к каким-нибудь серьезным ответственным, там, например, задачам. Ну, например, вот человек, когда там изменяет способ жизни или там... Ну, то есть, короче, меняет диету или меняет режим дня, то есть таким образом это может отражаться вот как будто... как выборы, например, произошли. То есть смена руководящего мотива, так скажем.
1: А, хорошо. А вот мне сейчас пришла в голову такая мысль. Ведь есть поговорка народная. Я знаю, что ты являешься коллекционером народных мудростей, очень любишь послушать пословица, и записываешь их постоянно вот в блокнотик. Вот есть пословица, которая говорит: дурная голова ногам покоя не дают. То есть, например, вполне возможно, что весь организм в целом хочет спать, он там очень устал, а мозг как-то проявляет какую-то непонятную деятельность, противоречащую вообще всем, так сказать, благам этого же самого организма, этого же самого государства. Вот с чем это сравнимо? То есть какая-то, может быть, это уже такая гражданская война получается?
0: Нет, нарушение, например, сознательного и бессознательного, это всегда отражает как бы революционность, то есть народная революция, то есть, скажем, самоубийство или что-то еще с этим связано, оно, как правило, конфликт сознательного и бессознательного происходит. Ну, примером может быть, например, алкоголизм или наркомания. То есть сознательное применение, например, каких-нибудь средств, которые на бессознательном уровне, в них потребности нет.
1: А мне кажется, что вот, скажем, алкоголизм или наркомания, то есть это уже как бы в данном случае ты имеешь в виду, так сказать, уже как болезнь, да, то есть как то,
0: как
1: что
0: болезнь.
1: Ну,
0: вот
1: не то, что
0: само
1: болезнь,
0: явление.
1: Да, само явление.
0: То есть имеется в виду не даже одноразовая выпивка. Там мотивов, так сказать, много, но вот, то есть там социальных мотивов, там подражание и прочее. То, что вот, если, например, подросток первый раз там накатил где-нибудь, это, ну, причин это масса. Но сама по себе, сам акт, то есть, как бы действовать во вред, так сказать, себе, то есть, вот, противодействие сознательному и бессознательному, это и есть серьезный конфликт, который относится к революции.
1: А мне кажется, что вот все-таки алкоголизм и наркомания, как явление такие, и длительный все-таки, это скорее вот как раз есть, напрямую можно как бы сопоставить с какой-то диктатурой.
0: Нет, это может быть связано с культурными революциями, то есть, например, период, например, развития там, например, в Англии, когда, например, аристократическая элита там путем смены образа жизни, например, внесла там разврат, который в дальнейшем распространился уже там и на плебейство. То есть, когда там, ну, страна полностью погрязла в разврате, хотя это руководилось сверху, то есть пришло оттуда.
1: Вот. То есть это все-таки к культурным сферам ты так относишь?
0: Да, то есть культура, появление вот этого, например, это как бы создание сначала элитарного образа жизни, потом перешло постепенно на все остальные слои. Это похоже на наркоманию. То есть mm-hmm. когда и в целом там, знаешь, страну поразил там сифилис и все остальное. То есть там национальная как бы трагедия была. Вот.
1: А что тогда такое, скажем, потери памяти, да? Там, или вот дежавю, да. Или вот что такое, просто, скажем, приступ эпилепсии.
0: Эпилепсия? И ну, памяти это совсем...
1: Это, ну, но я имею в виду вот какие-то такие ярко-аномальные состояния организма, то есть уже которые никак нельзя там связать с подсознательным или бессознательным, это просто как пробка где-то перегорела.
0: Ну, причин, на самом деле, то есть, когда бессознательно, ты имеешь в виду, выступает в доминирующем, да, виде?
1: Да, да.
0: Ну, там причин масс. То есть, например, у эпилепсии, так скажем, что, например, там бессознательно, в общем, определенными состояниями характеризуется, сознательно это не контролируется, может быть, провоцирующие мотивы, связанные с сознательным, но бессознательно, я так понимаю, что по аналогии можно провести так, что эпилепсия связана с изменением в общем состояния подсознательного. Это похоже на, например, на религиозный пароксизм или на какой-нибудь, например, на, короче, на состояние, когда народ целиком принимает какое-то радикальное решение, независимо от власти.
1: А может быть, это денежная реформа?
0: Ну, вообще-то здесь нет, реформу вносится всегда сознательно.
1: Тоже логично, тоже логично.
0: А бессознательные реакции, вот, ну, например, эпилепсия или там какие-нибудь, например, дефекации какие-нибудь неожиданные или еще что-нибудь, это связано, как правило, с какими-то народными тенденциями. То есть, если параллель проводить, там масса всяких может быть
1: параллелей. Тогда получается, что, в принципе, ну, вообще все бессознательное, это и есть, как бы, в данном случае народ, а все сознательное,
0: да,
1: это
0: конечно.
1: Как бы... Вот, то есть, ну, здесь-то в данном... В данном случае тогда, если мы возьмем такую вещь, если у народа появится как бы элемент сознания, то вот это сознание, оно может войти в яркое, так
0: Нет,
1: сказать...
0: элемент сознания — это депутаты, которые постепенно,
1: ну,
0: перекочевывают,
1: да,
0: в политику. Это, так сказать...
1: А что у людей, депутаты, вот у человека, у организма, государства, что это есть?
0: Ну, это переходные вот
1: Нет,
0: эти...
1: Нет, ну
0: вот,
1: кто?
0: Ну как, вот, например, если... Так скажем, сознание руководится, например, гормональными гландами, то, скорее всего...
1: Лимфоузлы, может быть?
0: Нет, почему? Лимфоузлы — это армейские какие-то подразделения. А, скорее всего, это какие-то переходные гормональные железы. Вот, переходные... От контролирующих органов гипофиза того же самого, например, переизбирали, вот сейчас гипофиз не переизбрали. Вот, а переходные являются как раз вот, собственно, исполнители дальнейшие, вот как бы последующий парламент и все остальное кроется, значит, в передней и задней доли гипофиза, остальные все гормональные железы как бы исполнители уже в дальнейшем там исполняют. То есть.
1: Ну, разумно, разумно. Один наушники, послушаем,
0: да,
1: звонки наших радиослушателей, телефон 203-19-22. И мы слушаем ваше мнение и ваши вопросы по вот, сегодняшней теме нашего разговора. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
2: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Вот вы говорили про алкоголизм. Ну вот я, может быть, не расслышал или не понял. Вот что с точки зрения государства, как рассматривать алкогольное опьянение? Ведь это вроде бы, ну, кратковременное явление такое. Но вдруг, значит, с другой стороны, это как депрессия какая-то проявляется.
1: Последующая депрессия, в принципе. Спасибо, спасибо за вопрос. Ну, по-моему,
0: похмелье, что ли?
1: Ну, и то, и другое, как бы. Ну, мы же говорили, что это вроде бы скорее такая какая-то диверсионная группа, скорее тоже идеологическая. То есть же, как бы, вот выпивка сама и состояние опьянения — это то же самое, что сперма.
0: Ну, на самом деле, пьянка, так, если разобраться, вот культурная пьянка, когда люди собираются и умышленно себе наносят вред.
1: Да, да.
0: Что она себе может представлять в рамках, так сказать, вот, государства. То есть это в любом случае это поступок сознательный. То есть никто бессознательно не вводит. Вот, значит, в данном случае это какое-то глупое решение государства.
1: Да.
0: Направленное, например, на уничтожение своего народа или на угнетение. Ну, бессмысленное угнетение. Какое-нибудь, например, примеров тоже масса существовало.
1: Нет,
0: ну
1: получает же от этого удовольствие само правительство. Ведь в какой-то момент мозг находится в эйфории.
0: Оно всегда получает удовольствие, когда проявляет какое-то свое самодурство.
1: Да, да.
0: Вот. Поэтому...
1: Хорошо. А чем же это вызвано? То есть что такое похмелье? Что
0: это... когда обратная реакция возникает? То есть на самом деле вот эти поведение политиков, оно, собственно, настолько обычно, что просто от него как бы они ставят высоко для того, чтобы их адекватно оценивать. На самом деле их поведение, ну, настолько закономерно и просто, что, в общем-то, ну, как кубики детские. То есть, например, проявление какой-то амбиции своей, оно, например, если оно имеет рефлексию какую-нибудь, то есть там в дальнейшем народ, в общем-то, например, как-то в подавленном состоянии, соответственно, статус государства может упасть, если
1: плюс
0: его...
1: экономика тоже уже,
0: ну,
1: накрывается.
0: Да, вообще по всем, когда по всем показателям, параметрам страна начинает закисать, что лицо этого политика, собственно, тоже начинает изменяться.
1: Некрасиво уже он смотрится.
0: Вот. Поэтому здесь вот это и есть, наверное, похмелье. Вот.
1: То есть похмелье, реакция... скорее всего, знаешь, это похмелье, это непосредственно вот называется депрессия, а есть такое же слово, применимо к государствам, экономическая депрессия.
0: Ну да.
1: В принципе, то же самое. Конечно. А там уже все, и боязнь потерять лицо свое, там и галстук, и кресло, и, соответственно, питание тоже, кстати. Кстати, сердце тогда, это получается, видимо, тяжелые металлургии, что ли?
0: Нет, ну, сердце, я имею, здесь имеется в виду национальный бюджет, то есть ресурсы сердца, как правило, определяются вот... Ну, вернее, жизнеспособность организма и связана, скорее всего, с национальным вот бюджетом.
1: То есть природные какие-то богатства тоже.
0: Да,
1: там,
0: то есть заложенное здоровье, так скажем, то есть общее здоровье, оно относится... Причем сердце, оно делится тоже на две. То есть считается сознательно, оно не может контролироваться.
1: Да, вот в чем, кстати... Да. А, кстати, поэтому оно и ближе к каким-то, может быть, природным ресурсам. Их же тоже, их можно использовать как-то нерационально и сознательно. А с другой стороны, они никаким образом не зависят от того... Вот...
0: Да, они только от территории зависят.
1: Исключительно.
0: То есть, здесь, получается, национальный фонд, он определяется вот... Ну, фондом он подсчитан, например, туда включаются и природные богатства, и все остальное. Поэтому здесь под контролем не может находиться.
1: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи, уважаемый Александр.
1: Здравствуйте.
7: Доброй ночи, уважаемые гости. Ну, вы, в принципе, сегодня ответили на мой вопрос о том, что будет акция с нами, уважаемом клубе, не пей с копыта. Ой, изубительно идут на вок, я даже сам слышал.
1: Да-да-да-да-да.
7: Да-да. Немножко стоит отвернуть микрофон. Сашенька,
1: да.
7: А вот вопрос такой. Вот вы в одной из ваших предыдущих программ, примерно так с полгода назад, говорили о том, что вы опять на водке.
1: Надо говорить.
7: Да, о том, что вы намечаете выпуск нового компакт-диска.
1: Ага.
7: Или, ну, скажем так, нового магнит-альбома или компакт-диска. Что это будет за альбом?
1: Понял, спасибо.
7: Пару слов.
1: Спасибо за вопрос. Немножко такой не по нашей теме, но действительно, я уж с твоего позволения тоже отвечу, потому что как бы нужно... Да, есть некоторые сложности. Материал готов. Сейчас материал этот к новому альбому находится в стадии, так скажем, сведения. Это самое трудное... часть процесса, потому что делается навсегда, хочется верить в это, и хочется сделать получше все это хозяйство. Дикие муки испытываются, но тем не менее уже как бы немножко меньше половины альбома сведено целиком и готово. Так что скоро он выйдет. Хороший, надеюсь, получится. Музыкальный, по крайней мере. Музыка там будет. Вот. Ну, это как бы немножко мы отвлеклись. Все-таки давайте сейчас вернемся непосредственно к нашей теме, к теме нашего сегодняшнего разговора. А тема нашего сегодняшнего разговора, это как бы человек-государство, или государство-человек через тире, понимаете ли, это все пишется. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Меня зовут Александр, вот я ваш тезка.
1: Очень приятно.
8: Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте.
8: Знаете, меня очень заинтересовала вот ваша тема сегодняшняя. У меня к вам таких три коротеньких вопроса. Вопрос первый. Вот когда, так сказать, человек либо переедает, либо... Ну, это, скорее всего, происходит от большого количества минеральной воды или каких-то, так сказать, продуктов, у него начинает журчать в животе, то есть мы знаем, вот...
1: Это называется пучит.
8: Да. Вот, то есть что это значит?
1: Ага.
8: Вот второй человек, это процесс мытья. Вот сейчас лето, мытья в пруду.
1: Именно, то есть вы не имеете в виду тут прием душа?
8: Да, да, именно вот в природе, понятно. Вот в пруду.
1: Угу.
8: Вот, и третий вопрос, это икота.
1: О,
8: вот, то есть икаем в основном от переизбытка хершиколы.
1: Угу.
8: Вот что это все значит. Спасибо огромное.
1: Спасибо, до свидания. Ну вот насчет переедания как-то там и мытья, я думаю, у тебя уже, Андрей, заготовлены мысли и идеи. А вот насчет икоты я как-то немножко...
0: Ну, это то же самое. Нет, это правда. Это, в принципе, связано же, например, в данном случае и переедание, и икота связаны с... Тут два интересных момента, на самом деле, по поводу икоты. Каких-то конкретных нет соображений, ну, вообще, в традиционной медицине, считается... Ну, как, вернее, в общем, там какие-то...
1: Ну, спазм желудочного мешочка,
0: нет,
1: вот
0: там
1: говорят.
0: На диафрагму как-то это давит. И, в общем-то, ну, короче, это связано в любом случае с неправильным тоже выбором режима. То есть вот человек ест не всегда то, что он хочет. То есть даже в наборе компонентов, например, сложная еда, может содержаться компонент, который он бы отдельно не стал есть. Вот.
1: Например, кинза. Некоторые очень не любят,
0: да,
1: но иногда приходится.
0: Но она попадается. Или сейчас много каких-то наполнителей, которые просто сами по себе их есть невозможно.
1: Типа там вот Е и дальше пишут цифры.
0: Да. Вот. Наличие таких компонентов, которые в отдельном виде просто, в общем-то, не стали бы употребляться, причем это не природные, а добавленные, они вызывают вот сложности просто с усвоением. Причем, если это моментально происходит, то вызывается икота. А если это...
1: Медленно все-таки усваивается кое-как,
0: да,
1: то пучит.
0: Нет, там, да, если ферментов недостаточно или неправильная выработка ферментов, то, соответственно, там газогенерация начинается и так далее. То есть все это связано, опять же, с процесс еды. Это сложный такой акт, опять же, с пополнением этих ресурсов жизненных. Он здесь много очень сознательного и бессознательного балансирует. Это все равно, что принимать ответственные решения, вот, чтобы они были, так сказать, вот, гармонично приняты.
1: А, кстати, вот что касается мытья в пруду, мне почему-то кажется, что это непосредственно можно прям поставить рядом с почесом.
0: Ну, вообще, насчет мытья в пруду, как я несколько не понял вопрос, потому что что здесь имеется в виду? Здесь набор удовольствий каких-то, которые...
1: Ну, видимо, все как бы в целом. То есть душ
0: если это... мы говорим о мытье, просто о мытье, то мы уже говорили о нем, да?
1: А тут, видимо, все-таки контакт с природой именно, вот, с окружающим. А
0: тогда получается здесь чисто эмоциональное состояние, которое в данном случае вот к нашей теме мало имеет отношения.
1: Ну, это типа, можно как сказать, то есть то же самое оформление новых паспортов, только при наличии воздушных шаров. Шариков на будочках, где их оформляют. Вот, видимо, из этой серии.
0: Наверное. Ну, с другой стороны, много очень, если брать, то тогда нужно рассматривать тут и музыку, и, я не знаю, там, что угодно. В общем, можно рассматривать там форму стула, на котором человек сидит, потому что на самом деле много объектов, которые нас окружают и имеют вроде бы к нам отношение непосредственно к нашей анатомии, но не являются нами самими. Потому что, как вы заметили, мы не рассматриваем одежду.
1: Да.
0: Вот.
1: Прическу. Там.
0: Да, потому что все это, ну, как бы является дополнением. А в основном рассматриваем анатомию, физиологию, ну и психологию человека.
1: А что тогда такое все-таки почес? Вот сама функция почеса, вот что это, устранение какого-то очага, может быть, это устранение забастовки, вот зудит, да, например, вот он почесал.
0: Ну, на самом деле, это распределение, правильное распределение энергии, то есть, если скапливается в каком-то месте, там, например, энергетический баланс нарушается, например, нарушается движение энергетическое, или коммуникации, например, как бы нарушены в этом месте. Например, самое простое, это, ну, например, на нервной почве, как говорят, да, возникает зуд там и еще
1: зуд,
0: что-нибудь.
1: Да, да.
0: Вот, это нарушенные коммуникации. То есть, когда, например, ну, такой пример, когда информации много, как сейчас, например, а использовать ее невозможно. То есть, когда, например,
1: просто из-за времени,
0: до какой-нибудь деревни, там, в котором телевизоре есть там какая-нибудь информация поступает, что где-то дают что-то, но они сделать ничего не могут. Ну, например, там продают какие-нибудь дома по дешевке. Они физически не могут это сделать, возникает какая-то напряженность, так скажем.
1: Почес — это как бы им перестают передавать такую информацию.
0: Ну, почес — это, так скажем, это там либо распределение принудительное, либо усмирение. Ну, короче, это вот, например, информация либо недостаточно доходит, и принудительно там, например, ее распространяют. Либо ее много, и она как бы создает напряженность, которую нужно гасить с помощью каких-то силовых средств.
1: А скажи, что там, на твой взгляд, ну, ведь известно, что у человека, у любого, особенно к старости, начинается отложение солей. Да. Вот я считаю, что отложение солей — это своего рода как бы проблема тоже серьезная для государства, проблема захоронения, кремации, всех этих прочих грустных вещей. То есть вот именно отложение солей — это как бы кладбище. Они откладываются именно в таких как бы местах, как там суставы, всякие места крепления костных там лопастей друг к другу и все прочие дела. Вот.
0: Нет, ну, на самом деле, что касается кремации и вообще захоронения, здесь ты не совсем прав, потому что все, например, там отложения в суставах, они являются еще живыми, то есть они участвуют в работе.
1: Конечно, так и захоронения, они тоже удобряют почву именно.

0: там, например, флора кишечная тоже исчезает, там, как бы там попутно много там, в общем-то, устраняется еще и живых там. И конкретный процесс вот умирания, что ли, это связано вот с отмиранием тканей. Вот шелушение кожи там, например,
1: да, ну, все то есть остальное. Смена вот, шкурки, как бы, да, смена оболочки.
0: Все это происходит. Вот то, что естественным путем обновляется, это относится к отмиранию. А что касается захоронения, то здесь, ну, это большая часть культурный акт, и он, ну, связан, единственное, я так полагаю, там, например, аппендикс, место для захоронения, то есть слепая кишка, единственное место, где, в общем, там вот собираются конкретно вот там вот вещи, которые уже
1: являются токсичными, скажем так.
0: Нет, это вот, да, туда, в общем-то, отмершие эти вот попадают.
1: Ну что же, после небольшой паузы вернемся к нашему разговору. Я предлагаю послушать звонок наших радиослушателей. Может быть, у них возникли какие-то идеи или возражения. Вот ты заметьте, что практически либо спрашивают, либо вот, ну, никто не опроверг пока ни одной из наших идей. Одевай наушники и слушай. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи, Александр. Здравствуйте. Доброй ночи, Андрей.
1: Здравствуйте.
2: Приятно вас слушать. Я бы хотел узнать вашу точку зрения на такие процессы, которые возникают в организме человека, как государство. Например, вытирание задней части человеческого организма различными предметами полиграфии после посещения клозета, а также занятие организмом и принятие пищи, причем все это делается руками.
1: Угу.
2: Вот. И хотелось бы узнать вашу точку зрения на то, какую роль выполняют руки как исполнительный орган. Угу. И как бы какова роль всех перечисленных процессов в организме, как в государстве.
1: Спасибо. Ну что, вот действительно вопрос очень серьезный, ведь как бы, ну вот насчет рук, если взять руки, ну ноги что, они ходят и ходят, там перепрыгивают, руки являются более, так сказать, послушным и более тонким исполнительным орудием. То есть ими можно там делать какие-то вещи, которые, например, ногами можно сломать.
0: Ну, имеется в виду мастурбация, что ли?
1: Ну, тебе видней.
0: Нет, вопрос-то был.
1: А, ну да, там что-то...
0: Там, значит, по поводу гигиены был вопрос, да?
1: По поводу гигиены, по поводу, значит, того, что, значит, насколько я понял, мастурбация и принятие пищи происходит одними и теми же лопастями, то есть руками.
0: Угу.
1: И второй вопрос был насчет вообще рук как исполнительного органа.
0: Да, ну, насчет исполнительного, в общем-то, ясно. Вот что касается мастурбации, то здесь вопрос сложный. То есть, сложный в чем? То есть, здесь сталкиваются, значит, сознательные и подсознательные. Очень конфликтная ситуация, как раз когда, в общем-то, вопрос, относящийся к интимным сферам, он всегда, в общем-то, ну, он до сих пор обсуждается, и непонятно там, к чему пришли люди.
1: Нет, подожди, сейчас. подожди. Применимо к государству. Вот если применить это к государству, то, может быть, как мы же говорили о том, что сперма, она является рода идеологической, серьезной такой, да, как бы, да, пропагандой. В данном случае, если как бы все эта идеология направлена вне какого-то другого государства, то, может быть, это просто есть писанина каких-то агрессивных и никому не нужных журналистов в данном случае, или каких-то идеологических группировок, идеологию, они просто свою повсюду разбрасывают, и мало кому она и нужна-то особо.
0: А, ну, здесь, значит, если по порядку начать, то, значит, сам акт мастурбации, он, значит, связан, видимо, с каким-то сопоставлением, то есть сопоставлением, значит, сознательного и бессознательного приведения к какому-то к среднему, да, состоянию равновесия. То есть, как это сказать, вот, например, сознательная реакция — это, собственно, осуществление акта мастурбации, а подсознательное — это потребность в нем. То есть, значит, какой-то консенсус в этом области

0: характеризуется самим актом мастурбации. А что значит, имеется в виду продукт этой деятельности в данном случае? То есть нужно как бы выбрать точку отсчета. То есть мы рассматривали, например, в философском понятие, например, сперму, да, как
1: идеология,
0: как свойство, да, там, вот, например, в организме.
1: Прости, что я перебиваю, может быть, ты знаешь, что такое, может быть, вот сперма, полученная в результате мастурбации, это своего рода рок-н-ролл. Ну, то есть ведь нельзя запрещать рок-н-ролл, как бы, а с другой стороны, рок-н-ролл — это такая альтернативное какое-то самовыражение. Вот. В данном случае, почему, например, происходит, видимо, мастурбация? Из-за каких гормональных там переизбытков, правильно? То есть, значит, если в государстве происходит переизбыток каких-то независимых течений, то государство берет одно из них и начинает давать ему почву для развития. В данном случае, например, это рок-н-ролл. Тоже вроде бы музыка протеста, с другой стороны, она оккультурена, она повсюду, и типа вроде вот тебе, пожалуйста, многие находят в ней применение вот для своей невысвобожденной энергии.
0: Ну, здесь можно, если вот, так сказать, не плавать, вот взять за основу, там, например, то есть если сперма является идеологией, да, идеологией самовыражения или какой-то несущей идеологии, и она как бы появляется в результате какого-то творческого согласия сознания с подсознанием. Тогда получается, что эта идеология всплывает, собственно, как, например, существует помимо закона и, так сказать, вот желания, там, например, осознанного, там, незаконного, но природного, есть еще состояние морали. То есть это та же самая идеологическая семя, получается, но существующая или работающая в, так сказать, в рамках этого же государства. То есть это уже не умышленный акт, там, направленный на вовне.
1: Не идеологическая диверсия.
0: Да, это генерируется какой-то моральный принцип, кодекс там, или... Ну, то есть вырабатываются какие-то либо новые морали, либо постоянные какие-то подкрепления. То есть у нас много существует вещей, там, например, которые появляются, там, напоминая нам о чем-то там, что, ну, например, что человек несовершенен. Вот, например, взять травму по отношению к государству. Это стихийное бедствие. То есть любая травма, она же не контролируется ни подсознанием, ни сознанием. То есть ни государство ничего не... Это только при большевиках. Вот у нас катастроф меньше было, чем на Западе. Ну, на самом деле, там любое стихийное бедствие, это есть обычная травма организма.
1: Вывих там еще
0: что-то. Да, там порез, там вообще все что угодно, это там приравнивается как к цунами там, или землетрясению. Вот, когда это бесконтрольно происходит, в общем-то. И то же самое выработка каких-то идеологических, в общем-то, вернее, моральных каких-то принципов, которые там могут возникать, могут угасать, там, но они появляются, как правило, там из какого-то взаимодействие сознания.
1: Но ведь на то, все равно ты согласись, что в данном случае это вот эти возникновение этих моральных принципов, оно поощряется государством, то есть мозгом, потому что все равно это делается
0: Оно не открыто поощряется.
1: Не открыто, но поощряется.
0: Ну, значит, есть какие-то вещи, которые не являются законными. То есть они не открытые. То есть интимных вещей в человеке несколько. То есть это вот секс, еда и религиозность человека. То есть так психологически, если рассматривать. То есть человек, как правило, смущен себя чувствует, когда ест. То есть он нигде попало может есть.
1: Это... Кстати, интересно, вот собаки, когда наоборот, как вот заметь, что вот у нас в нашей псарне здесь, я часто замечал, что они сразу очень напрягаются, если, например, в момент совершения ими акта дефекации проходить мимо, да еще смотреть на них.
0: Ну, у них, наверное, другие принципы. У них животные принципы. Это их, они не хотят, чтобы их застали врасплох.
1: Беззащитность их получается.
0: В смысле, да, чтобы не от нападения. Это другое. А у человека имеет такие же корни, ну, по глубине своей тоже из этого происходит. Вообще дефекация всегда связана была тоже, опять же, с беззащитностью. То есть в этот момент могли...
1: Пинчину дать еще что-то.
0: Ну,
1: шапку,
0: да,
1: вообще сорвать,
0: он,
1: опять же.
0: Да. И вырабатывалось, ну, таким образом, вот создание какой-то морали происходило, и для человека, вот для современного, это является интимным актом. И вот, соответственно, акты мастурбации и принятие еды тоже, в общем, ну, такой наполовину считается. Ну, в общем, в любом случае, он тонкий довольно-таки акт. Вот сейчас, правда, с развитием вот водолейной эпохи, там вообще общепитовская вот эта вот система развивается, и это, конечно, угасает немножко. И общая мораль на фоне этого тоже, соответственно, изменяется. То есть отношение там к интимным вещам изменилось вот со времен, когда... То есть пока человек относился к еде как к интимному акту и очень внимательно, ну, вернее, тут вещь-то не одна за другой как бы следует там...
1: Ну, понятно, то есть появились Макдональдс, вот тебе конкретный пример.
0: Да, да, то есть с развитием общепита, соответственно, падает все остальное. То есть это не значит, что это является причиной, но это как показатель общего уровня.
1: То есть если, например, на каждой автобусной остановке или в каждом кафе сделать как бы кабинку-дрочильню, то вот и это тоже отпадет, стыд такой.
0: Да, но я думаю, это все равно как бы к этому придет все, потому что...
1: Ну, у тебя хороший прогноз.
0: Общая тенденция. А если, например, фактически оправдывает как-то, ну, например, если раньше существовали фобии, которые только усиливались, то есть не было информации такой вот, например, которая бы успокоила какого-нибудь одинокого подростка, там, чтобы, что он там не совершает что-то жуткое с собой. Сейчас как-то его это все дело там постепенно уравновешивают, и, ну, в общем-то, отношение меняется.
1: А, послушай, да, была в свое время такая теория на эту тему, что каждый молодой человек обязан отработать там чуть ли не все лето на сельхозработах, если он в течение, скажем, какого-то срока не воспользуется или не предоставит, так сказать, половые услуги лицу противоположного пола. Ну, вот, то есть, ну, например, какой-нибудь молодой человек, который попросту обделен вниманием женщин, вот, он же как бы является сразу немножко социально опасным, потому что у него возникает комплекс, этот комплекс может вылиться в какие-то фрустрационные вообще расклады, черт знает во что. Поэтому по теории вот той группы лиц, все, о которой я сейчас рассказываю, все женщины должны были как бы, ну, чуть ли не в паспорте ставить отметки, да, в течение месяца я переспала с 10 такими-то вот людьми. То же самое и к мужскому полу.
0: А
1: таким.
0: Что это такое? Это какая-то история, что ли?
1: Ну, это как бы существует группа лиц, которая занималась, так сказать, законотворчеством. А, вот. И это был один из проектов закона ихнего такого там. Вот. Но это мы как-нибудь впоследствии обсудим, но как тебе вообще сама эта идея? То есть, так сказать, секс на грани благотворительности.
0: Ну, вообще интересно, чем это в рамках чего происходит. То есть, например, сам понимаешь, доля участия каждого человека, насколько зависим от этого будет. То есть, например, если не противоречит его морали, я думаю, ему нет необходимости тогда учинять себе подобные культы. А если он сильно подвержен коллективному, то, мне кажется, на фоне этого там много чего еще может происходить. То
1: это
0: есть,
1: же должно быть
0: постепенно.
1: Всегда. Это, по мнению этой группы лиц, должно было делаться постепенно. То есть сперва на уровне какой-то типичной благотворительности, благотворительности. Ну, то есть, например, если он там невзрачный, у него там прыщ, там, да, и да. вообще к нему подходит красивейший вымя, говорит, ну, пойдем, типа, изображает страсть просто для того, чтобы получить, так сказать, галочку в паспорт и не пойти на сельхозработу, понимаешь? Угу. Вот. Ну, а потом постепенно все это перерастает уже в нормальный закон, когда как бы каждый обязан помогать другому. Ну, кстати, по этому проекту и ты, вот, например, выйдешь, увидишь какое-нибудь забитое совершенно вымя на остановке, которое вообще прям нельзя подойти, и ты, например, думаешь, ну что ж, ну что ж делать, и вот пойдешь с ней.
0: Угу.
1: Да.
0: Ну, интересно. Вообще, кстати, какие-то новшества, касающиеся вот секса там или каких-то вещей интимных, они всегда превращаются в аномалии-то какие-нибудь отпочкованные. То есть на почве там религиозности появляется сектантство, на почве секса там появляется извращение. То есть дело в том, что когда пытаются манипулировать сознанием на уровне интимных каких-то вещей, то человек находится уже под сильным контролем. То есть он на самом деле как бы часть его жизни происходит уже под, если раньше ему принадлежало больше часть этой жизни, то теперь он вынужден делить, а поскольку это очень щепетильная деталь его души, то, соответственно, как бы внедрение в нее может осуществляться вот более агрессивно и более доступно. Здесь, мне кажется, минус вообще большой для индивидуальности. То есть это любое сектантство или вообще вот, как бы сказать, вот любое культ там ограниченный в группу в какой-нибудь, мне кажется, он просто наносит ущерб индивидуальности.
1: Знаешь, мне тоже, честно говоря, вот их идея не понравилась, и, может быть, это вот одна из главных причин, что проект этого закона был провален.
0: Uh-huh.
1: В общем, голосованием. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло, здравствуйте, это из Москвы?
1: Да-да-да.
2: А подскажите, пожалуйста, какое влияние на формирование морального облика оказывает использование конкретной идеологической литературы в процессе идентификации?
1: Спасибо. Я смутно понял.
0: Ну,
1: после того случая, сам знаешь.
0: Ну, какого облика, так вроде вопрос был. Ну, на самом деле, я так понимаю, характер литературы и процесс идентификации. То есть, вот, как это может быть связано?
1: Если как бы объяснить химически, то очень объяснимо, потому что, значит, в ходе дефекации повышается кровяное давление, не секрет, даже пучит же все поднимается, значит, кровь в голове, значит, как бы правительство снабжается лучше, и лучше усваивается информация, то есть самым элементарным образом. Вот, и здесь уже зависит, как мне нравится, от силы самого индивидуума. То есть если мозг сам по себе развит слабо, то вот эта проливающая кровь, она только позволяет лучше усваиваться любой самой глупой информации. А если мозг развит нормально, то как бы там может возникнуть спор с какими-то вот постулатами, излагаемыми в данном произведении.
0: Ну, мозг, это можно сказать, что чай выпьешь, там вроде кровообращение улучшается, и тоже вроде удал. На самом деле, вот есть, я могу с астрологической точки зрения объяснить, что, например, процесс дефекации связан с частичной иллюминацией, то есть уничтожение старого. Если используется информационный источник в этом, то в этом могут быть инвентивные свойства. То есть, например, вы можете в этот момент, если вы какую-то информацию усваиваете, то можете открыть что-то новое для себя или прочитать, как говорят между строк что-то. То есть, или, например, если вы вообще, вот для людей, там, например, склонных к экспериментам, можно попробовать, например, те вещи, которые вы не понимаете в нормальном состоянии, то в таком состоянии у вас, возможно, какие-то новые варианты будут. Mm-hmm. Причем это, как бы, теоретически я 100% гарантирую. Но, по крайней мере, что-нибудь новое обязательно там будет.
1: Для себя вы откроете.
0: Ну, вот из этой информации, которую вы пытаетесь усвоить, обязательно что-то новое будет.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер.
1: Здрасте.
3: В контексте сказанного, протестую я по поводу того, что вы не отметили такой вопрос внешней среды, как тараканы. Они же, безусловно, влияют на нас. Это первое. А второе, прошу затронуть проблему в имя.
1: Спасибо.
3: Потому что непонятно, чем же оно влияет.
1: Спасибо, спасибо. Действительно, вот, ну, про тараканов это как бы внешняя политика. У нас просто уже нет времени затрагивать эту тему. А вот тема в имени у женского государства тоже весьма-весьма интересна, на мой взгляд. Что это?
0: В смысле, в организме?
1: Ну, как в организме-государстве.
0: Ну, как мы уже рассматривали, что само по себе это качество государства другое, да?
1: Конечно.
0: То есть, скорее всего, если это государство рассматривать как половой орган, то есть мы вообще половые органы не рассматривали, то это область такая, которая определяет ресурсы для, соответственно, для или фонды для вскармливания, так сказать.
1: Пупсик.
0: Ну, не пупсик.
1: А, ну, в данном случае, да. Может быть, это, знаешь, что, может быть, это свободный какой-то, свободная часть бюджета для помощи.
0: Экономическая, вот, да. Это, в общем, источник для...
1: Финансирования вот, на развитие, вот, боли.
0: Да, и именно вот не собственного, а внешнего чего-то.
1: Конечно, конечно.
0: Потому что в человеке, собственно, по идее, эгоистическая конструкция, его анатомия, она не предназначена для... питание, так сказать, вот внешней среды. То есть организм устроен так, чтобы человек обеспечился. Единственное, вот в женском организме существуют, значит, органы, которые вот, приспособлены для, так сказать, вскармливания внешнего чего-то там.
1: И последний сегодня телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: А вот когда организм болеет, то что, какие аналогии с разными болезнями?
1: Спасибо, спасибо.
0: Причин...
1: Но, ну, вы знаете, Андрей, просто сейчас время уже 4 утра.
0: Угу.
1: Вот, я предлагаю сделать такой хитрый коммерческий трюк. На сегодня мы распрощаемся. А ответ на этот вопрос, который, кстати, тоже интересный, какие болезни, к какому, так сказать, процессу в государстве соответствуют. Тема достаточно широкая. На этот вопрос вы услышите ответ в следующих наших программах. Я благодарю тебя, что ты сегодня пришел прям с поезда, вот, и очень рад видеть тебя загоревшего такого, вот, единственное, хотел сказать, что бабочка тебе совершенно не идет, и как бы уже их особо тут и не носят по улицам, когда ты уезжал, да, это было модно, сейчас как бы лучше ее сними. И надеюсь на то, что теперь ты будешь часто опять приходить сюда, потому что вроде бы у тебя не ожидается, насколько знаю, никаких поездок в ближайшее время.
0: Да.
1: Вот. Ну что же, до свидания.
0: До свидания.
5: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И в студии напротив меня удобно расположились три человека. Одного из них вы хорошо знаете. Это сиамские близнецы Angels и Torsion. А правее них сидит Кирилл Немоляев. Вы можете поздороваться с замечательными радиослушателями радиостанции «Эхо Москвы».
1: Здравствуйте, радиослушатели радиостанции «Эхо Москвы».
2: Доброй ночи.
0: И поскольку сразу же по телефону 203-19-22 звонят сюда в студию, я предлагаю узнать, что же в такое время интересует население этого чудного, дивного города, если вы не против.
1: Безусловно.
0: Я подниму, значит, сейчас вот эту трубочку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
3: Я вчера, Александр, присутствовал на вашем выступлении.
0: Ага. Да, я сразу открою маленький секрет, если вы позволите, чтобы и Кирилл знал. Дело в том, что вчера было открытие одного, так сказать, клуба московского нового, и я изображал избушку там. Там разыгрывалась новогодняя сказка «Снегурочка», и я одел на ноги куриный такой, как бы, куриную бутафорию. И был избушкой куриной.
1: А в избушке кто-то потом был?
0: Там свеча стояла, и сидел глиняный кот, ошерстенный. Вот, ну, как бы, вот женщина связали шерсть ему, чтобы он был похож на живого, как бы. То есть каркас, значит, был использован глиняный, а шерсть была, как бы, вот от носков. Они распустили свои носки, обшили его, и свеча стояла. И я ходила, значит, по сцене, вот туда-сюда, и там за Снегурочкой гонялась, собственно. Да, продолжайте.
3: Ну вот. Вот мне понравилось ваше выступление в этой роли очень.
0: Тем более.
3: Ну, это все сказать. Всего вам хорошего и доброго.
0: Спасибо. Вот действительно добрый.
1: Содержательно говорили.
0: Добрый, хороший звонок. Потому что согласитесь, что как раз в это время человек поделился радостью. Это
1: понимаешь, да. Хорошо, что никаких вопросов не задавал. Это удобно, не надо отвечать.
0: Это во-первых. А во-вторых, это значит, что человек знает, в общем-то, все.
1: Практически все, да.
0: Мы как-то тут был у нас такой разговор вот с сиамским близнецом и вообще вот с коллегами по эфиру. Мы обычно общаемся так по телефону. Просто звонок, алло, это ты, я. И трубки кладутся, потому что все сказано вздохом. Ну, можно там выдохнуть, ведь организм человека устроен так, что если ты, у тебя вырабатывается адреналин в крови от какого-то радостного события, ты и дышишь по одному, там, ноздри, например, шире, и у них распирды в одну сторону. Если вырабатывается какое-то другое, значит, вещество, которое...
1: Ну, мне кажется, это отдельный разговор сейчас.
0: Очень
1: не
0: серьезный,
1: будем,
0: да.
1: Как-то концентрироваться на этом.
0: Ну, я думаю, что, кстати, очень многих это заинтересовало.
1: Безусловно. Вот, наверное, сейчас радиослушатель, который звонит, наверное, может быть, даже и по поводу вот твоих высказываний, Александр.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: У меня, к сожалению, не об этом.
1: Ну, тогда давайте, может быть, попозже.
2: До свидания тогда.
0: До свидания. Вот, ну что же, я все-таки хотел тогда вот со своей стороны спросить, Кирилл, тебя, как ты пришел в искусство? Я вот, так сказать, на сцены, на подмостке вышел первый раз вчера вот в роли избушки. Для меня это было очень приятно. Во-первых, как бы я мог из-за избушки, из-за этой, там же не видно, там вот это, как я говорил, кот и свеча. И только ноги мои видны. Я, значит, хлопотливо перемещался и кроил рожи совершенно ужасные всем зрителям, которые мне, например, не очень нравились. Вот они этого не видели. И мне эта роль очень понравилась.
1: Ну, я, в отличие от тебя, еще на пути, понимаешь? У тебя вот вчера был дебют.
0: Да, я удачный.
1: Еще, я еще движусь. То есть, как бы, сейчас у тебя начинается другой этап. То есть, как бы, ты уже дебютировал, а я, как бы, понимаешь, сейчас пока продвигаюсь к этому, как бы, ну, в искусство.
0: А вообще, вот, твое отношение вот к роли недвижимости вот в театральной жизни, я имею в виду недвижимость как актерская роль. Ведь, например, можно поставить театральную пьесу о жизни, там, ну, не по Чехову, как у Чехова это, да, «Вишневый сад», сейчас все помешались, ставят «Вишневый сад», вот. А, например, поставить из жизни кухонного гарнитура, вот как между собой общаются табуретки, стол, вот эти там тумбочки, газовая плита, понимаешь, то есть все это.
1: У них же ну, тоже это же динамика, прежде всего.
0: Да, да, да. Ну вот, а роль каждого из предметов вот кухни должен все равно играть актер, правильно, прежде всего. Вот. И такого спектакля еще не было.
4: Ну, я смотрю, так я думаю, ты хочешь, да, поставить?
1: Я смотрю, да, да. Вчерашний успех с «Избушкой» как-то подвинул тебя на какие-то более глобальные...
0: Уже
1: режиссерские
0: замыслы. Режиссерские. Ты знаешь, есть такое выражение «жить как кухня с комнатой». Не слышишь?
1: Нет.
0: Но в том смысле, что кухня и комната...
1: Мне кажется, такого выражения нет.
0: Есть.
1: Точно?
0: Точно. У меня есть татуировка вот на левой руке, так написано. «Жить как кухня с комнатой».
1: Было бы сейчас летом, мы могли бы сейчас проверить.
0: Да.
1: И наши радиослушатели тоже.
0: Да, но я, видишь, как-то сейчас вот все-таки по холоду, еще тут сквозит.
4: И руку в окно не высунешь, так вот, чтобы показывать.
0: Да, людям. А то если я тебе покажу, а тем, кто собрался снизу и смотрит, не покажу, будет обидно.
1: Абсолютно согласен с тобой.
0: Да. Так вот, они живут, как бы жить как кухня с комнатой, это в том смысле, что они принадлежат одной квартире, да, но они друг друга никогда не видят.
1: Классно.
0: Вот, понимаешь,
4: так,
0: да?
4: Это я тебе
1: могу сказать, как стыковщики и расстыковщики, это же целая история колоссальная. Они,
0: Поподробнее,
1: находясь на... Находясь на станции «Салют», они никогда не общаются. Как думаешь, почему?
0: Сложно мне сообщить.
1: Ну, они же, стыковка и расстыковка, они же происходят не одновременно, понимаешь? Второе, то есть первое всегда предшествует второму. И когда стыковщики завершили этап работ свой, то есть они состыковали, вот, понимаешь, то расстыковщики, они еще не появляются в зоне работ, потому что расстыковка происходит попозже, понимаешь?
0: И, наверное, даже когда они где-то встречаются в каком-нибудь заведении уже после работы, они не знают, что они работают
1: они,
0: в одной области.
1: Они, ты понимаешь, когда появились стыковщики на «Салюте» в 79-м году, ну, там, по различным оценкам ученых, время появления между маем где-то и сентябрем, то есть... Да? В дальнейшем появляются расстыковщики. И несколько лет они не знали о существовании друг друга. А когда стыковщики узнали... То есть стыковка, расстыковка — процесс деструктивный, понимаешь?
0: Да, разрушение.
1: И когда стыковщики узнали о том, что на «Салюте» существует целая бригада расстыковщиков, то есть все псу под хвост, понимаешь? То есть это противостояние, они даже не общаются друг с другом.
0: То есть как вот СД и СС, ну, судя по фильму.
1: Практически да.
0: А ты знаешь, кстати, что, как ни странно, тут еще вот мы совершенно недавно ведь были рассекречены документы внутреннего пользования обоих этих служб, я имею в виду расстыковщиков и стыковщиков, и выяснилось, что, так сказать, у расстыковщиков гораздо выше инженерной квалификации, чем у стыковщиков.
1: Ты знаешь, я тебе скажу такую подробность интересную, что у расстыковщиков у них же как бы, что главное, ноги, они расстыкуют ногами. Там упор спиной лежа, известное положение. А стыковщики, они стыкуют руками. Поэтому самое интересное, что это как бы несколько внешне гипертрофированные люди. То есть стыковщики, у них как бы корпус и верхняя часть преобладают как бы в
0: организме. Ну, треугольник получается. Человек треугольник, поставленный на вот...
1: А это как бы треугольник, поставленный как бы совершенно...
0: Наоборот.
1: Понимаешь, да, вот это расстыковщики. Музыку не хочешь послушать?
0: Ну, давай лучше сейчас послушаем музыку, которую нам споет радиослушатель.
1: Ой, было бы замечательно. Только принимается только песни, никаких вопросов.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Ой, внимательно, очень приятно.
0: Да, да.
5: Мне кажется, по возрасту вы мои сыновья. Вообще очаровательные ребята, ну послушайте. А дома как с вами? Тяжело или нет?
4: Мы, кстати, можем приехать к вам пожить на недельку, и вы очень прекрасно вы
1: увидитесь. Я предлагаю два дня.
5: Я устала от вас, конечно. Вечер с вами провести великолепно, вот по именно
4: слову. Да, сегодня мы задержались на ночь, конечно, вечерний эфир был тяжелый.
5: Ну, как вот дома-то, дома-то.
0: То есть вы имеете в виду, как с нами уживаются наши домашние животные, жены, дети, да?
5: Животные, вот жены, мамы, папы.
4: А можно я вам встречный вопрос задам?
5: Да, конечно.
4: Вот, допустим, вы работаете лифтером, да, вы приходите домой и все время закрываете двери.
5: Я никогда в жизни...
4: Не, я говорю, допустим, ну, кем вы работаете?
5: Ой, я работаю инженер, ну, такой...
4: И вы дома тоже инженеруете там вовсю, да?
5: Руководящий, да.
4: О, бедный муж, жаль, конечно.
5: Да почему?
4: Ну как, им руководят.
0: Спасибо, спасибо за вопрос.
1: Очень приятный, кстати.
5: Да-да-да.
0: Сейчас мы вам расскажем, естественно. То есть, как бы вопрос получен, должен быть ответ.
1: Да, подразумевает.
0: Спасибо. Спасибо.
5: Ответьте мне, пожалуйста, про семью.
0: Хорошо. Ну, я думаю, что вот, нужно спросить сперва у сиамского все-таки близнеца.
1: Безусловно.
0: Поскольку существо самое все-таки среди нас вне закона.
1: Регламент, ну, регламент.
0: Да.
1: Должен как бы быть краток по возможности.
0: Я вот так, да, то есть ты вкратце расскажи вот про свою последнюю Клавдию.
4: Я одинок.
0: Всё. Ага, то есть нет.
4: Уложился.
0: Ну а что вот ты, Кирилл, скажешь?
1: Ну что я могу сказать, что семья как бы есть. Вот у нас мы на контрастах работаем с сиамским близнецом. У меня как бы есть, а у него нет.
4: То сейчас будет такая мелодрама в стиле вот этих всех телевизионных версий семейной жизни.
1: Нет, интересен Александр в данной ситуации.
0: Что касается меня, то, как бы честно говорю, моя семья совершенно не подозревает то, чем я
4: занимаюсь. А сейчас будет сериал типа боевика какого-нибудь, наверное.
0: Нет, как бы, а мы же говорили в прошлый раз. У нас
4: нет,
0: была
4: я
0: целая...
4: имею в виду смысл семьи.
0: Смысл в том,
4: жизни.
0: Что совершенно не подозревает никто из моей семьи о роде моих занятий. Я всем им говорю, что я работник,
4: да,
0: ГАИ. Я прихожу, у меня за мусоропроводом спрятана форма, палка. Да, я вхожу, значит, с этим, даю деньги, говорю, это, дескать, я отобрал у шоферов за то, что они там ЦО превысили или там еще что-то. Вот. И как бы все мои домашние свято верят в это. Иногда я даже, так сказать, свищу по ночам и команду. Ну что, понимаешь, чтобы было...
1: Чтобы было, да, ощущение натерпи.
0: Да, да, да. Поэтому как бы вот наша радиослушательница, она это ожидала от нас услышать, так сказать, в контексте вот нашей нашего пребывания здесь, о наших семьях рассказ. А ко мне, например, все мои домашние относятся как к сотруднику ГАИ, собственно.
1: А интересно, что это за отношение, когда относится как к сотруднику ГАИ?
0: Ну, во-первых, я скажу тебе, то есть, во-первых, щи всегда на столе, когда я прихожу. Валенки утром с калошами почищены. Другое дело, что мне приходится, поднимаясь, доставая их за мусоропровода, потом пачкать, чтобы, а то она же заподозрит, что, типа, валенки должны быть грязными.
1: И, тем не менее, плюсов больше, я так понимаю.
0: Плюсов больше. Плюсов непорядок больше.
1: Может быть, как-то подумать... Сейчас уже нет, мне, наверное, поздно уже. Это чересчур.
0: Ну, ты знаешь, ты можешь притвориться, например, хирургом. Ну, вот, типа, приходить, во-первых...
4: Это, и это очень сложно. Вдруг потребуется домашняя операция, и тогда будет полный провал.
1: Подпольная такая, да, домашняя операция.
0: Ну, можно прикинуться военным. Тогда ты можешь часто уезжать в командировки. В том смысле, да, что, типа, в командировку послали на инспекцию ракетных...
1: Там надо полысеть. Они же военные все носят фуражки, и они лысеют.
0: Кстати, именно...
4: Ты сейчас разрешили бороды и усы отпускать военные.
0: Это ты обманываешь.
4: Нет, я честно говорю.
0: Не может этого быть.
4: Я делал рейд по войскам.
1: Это ложь.
0: Ложь, наглая совершенно ложь. И даже никто тебя не слушает,
4: нет,
0: собственно.
4: Нет, ладно, если бы я их обманул. Я же вас обманываю. Я не могу так сделать. Вы
1: в прямом эфире?
4: Да.
0: Ну давайте песню.
1: Да, я предлагаю тоже.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. И, собственно, по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему, ну и также мне и сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину ваши вопросы. И я предлагаю сразу же обратиться к телефонному звонку.
1: Да, на случай наличия вопроса.
0: Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да, я
1: нет.
0: вас слушаю.
2: Доброй ночи.
0: Мы тут много.
2: Вы не могли бы немного больше времени уделять вашим отношениям с опоссумом? Потому что это как-то совершенно темное пятно на вашем присутствии на радиостанции «Эхо Москвы».
0: Угу.
2: Как-то так вот, знаете,
0: понятно, понятно. Спасибо. Может быть, вот как раз тут Энджелс с Торшином как-то популярно объяснят вот эти отношения. Это настолько новый для меня вопрос, что я сразу даже не смогу на него ответить.
1: Дело в том, что вопрос о опоссумах мы поднимали, так сказать, в наших грудничковых периодах. И теперь, вот судя по вашему голосу, вы просто должны сидеть и молча молчать об этом. А мы взяли, просто обнародовали этот вопрос. Сейчас опять вот ваши же друзья будут нам звонить, присылать письма и говорить, что опоссум сидит в зоопарке. Его там нету, и опоссумов вообще не существует. Это животные, которые придумали австралийцы. Вот, и у нас их нет в России, как всего остального, что было до 1985 года.
3: Он переборщил, мне кажется.
0: Совершенно.
1: Ну, заблудился в словах. Мне вывело вот это все.
0: Да, да. А скажи, я вот сейчас хочу у Кирилла спросить. Вот твое отношение с животными, я имею в виду отношение, так сказать, созерцательного плана. Какое животное больше ласкает тебе глаз?
3: Знаешь, вот, созерцательные, да, у меня вот с домашними животными отвратительные отношения.
0: То есть даже ты имеешь в виду адаптированные животные, так называемые.
3: Да, ты знаешь, я поправлюсь, наверное, созерцательные это ничего, а вот как бы обонятельно-осязательные. То есть меня прям колбасит, понимаешь, меня прям скручивает, и все, просто аллергия жесточайшая.
0: На любую шерстяную, в общем-то, вещь.
3: Да.
0: Послушай, а
3: то есть я в условиях собаки и кошки существую минут 20.
0: А вот мне, кстати, всегда интересовало, вот собака, кошка, а есть еще там, например, если с белкой, ну вот в одном помещении.
3: Ну, понимаешь, у меня вот только у двух знакомых белки, поэтому как бы...
0: Не проверялось как бы.
3: Не, ну это можно, но один человек живет в Жулебино, понимаешь, такой Вадим Аракелов, у него белка, но это, конечно, интересно, когда у человека дома белка, но, понимаешь, не повод ехать в Жулебино, понимаешь, для этого.
0: А вот скажи, вот многие родители, как бы, чтобы приучить и привить своим детям любовь к животным, покупают им, ну, как бы, котенок, да, это такое все-таки животное более... Ну, нельзя сказать интеллектуальное, но более какое-то взрослое, да? Там собака,
3: да,
0: она...
3: очень точные характеристики.
0: Собака, она требует гораздо такого уже более серьезного воспитательного процесса. Поэтому покупают таких животных, как хомячки. Вот этакая замена, понимаешь?
3: Ну, неравноценная.
0: Да, она неравноценная, но, тем не менее, это такая альтернатива более взрослым, значит, меховым животным, пушистым. Вот как ты считаешь, вот эти хомячки, наличие их у ребенка, действительно ли прививает любовь, или оно прививает, так сказать, агрессивную жажду опекунства, и ребенок в дальнейшем вот будет, я не знаю, там, стягивать косичкой волосы уже у своего ребенка так, что глаза будет пучить.
3: Нет,
0: играть
3: пучить
0: в куклы, понимаешь?
3: Вопрос пучения, я думаю, не стоит поднимать. Мне кажется, что, во-первых, надо расставить точки над «и» относительно хомячков и морских свинок.
0: Вот, кстати, морские свинки очень загадочные животные.
3: Вот, видишь, а ты начал говорить о хомячках. Поэтому мы скорее будем говорить о морских свинках.
0: Ну вот хомячки, они в данном случае, извини, что я перебил.
3: Ты опять о них?
0: Нет, я просто хотел сказать, что ты как раз попал более правильно, потому что морская свинка по размеру ближе к кошке и менее агрессивная. Хомячок может и куснуть, а морская свинка совершенно нет.
3: Значит, вопрос пучения можно поднимать исключительно в как бы контексте с хомячками. А морские свинки, они более нежные. Соответственно, как бы они... более какая-то возвышенность, если можно такое слово употребить.
0: Ну, а вот визуальный чисто образ этого животного, то есть...
3: Они практически больше... одинаковы, оба образа.
0: Нет, вот я не думаю. Вот я, будучи уже взрослой особью, увидел, как на птичьем рынке хомячка, крыску и вот морскую свинку. И меня, как ни странно, в больший ужас привела морская свинка. Вот у нее такое тупое рыло скошенное, кого-то пьяный плотник ударил неправильно стамеской. И прям у нее так вот... И
3: какой не продолжай, а то сейчас разгорится у нас, мне кажется.
0: А то есть ты любишь этих зверьков?
1: Да...
3: Это, конечно, я предлагаю сильно. Сменить тему. Мы
1: не, а по-моему, сейчас... стоит поговорить, когда вот есть противоположное мнение, это вот уже.
3: Но если они полярные и агрессивны.
0: Нет, почему? Я же не сказал, что она мне вообще прям отвращение внушила. Я говорю, в сравнении с хомячком и с крыской.
1: Ну, то есть, естественно, что... Свинку? А, по-моему, это морская свинка, это тот же хомячок, только выросший побольше.
0: Нет, это совершенно... Очень. Совершенно, по-моему, нет. Во-первых, а у него вымя есть, у
3: свинки. Ну, это да.
1: Есть у нас... А хомячков нет?
0: Нет. Нету.
3: Но она на то, она женского пола, свинка, да. Необходима.
1: А прям коровью такой вымя?
3: Нет, это маленькое, аккуратное вымя.
1: Такое... Ну, как у коровы такое, только маленькое.
0: Ну, мы тебе принесем, покажем, что такое.
1: Нет, а у бегемота была свинка, она сдохла почему-то. Видно, бегемоты и морские свинки, они не уживаются вместе.
0: Вообще, морские свинки часто гибнут. Мне кажется, что это очень ранимые животные. Вот в силу как бы собственного
1: не,
0: сознания.
1: Не, ну, по-моему, они же морские, они, по-моему,
0: как... А почему надо... такое название у этих животных?
1: Хотя бы...
0: Вот мне очень интересно. Почему? Ну, с чего?
3: Ты кто понимаешь, все дело в том, что я смотрю на часы. 52 минуты как бы уже...
0: Какого-то?
3: Начало дня. И я думаю, что еще если пройдет 11, сколько даже, больше 23 часа, понимаешь, то как бы начнется другой день. А я не смогу тебе в полной мере раскрыть тему названия, почему были названы морские свинки.
1: А может,
3: свинки,
1: целый цикл сделать вот такие вот передачи?
0: По передачам, действительно. Вот откуда берутся названия животных?
3: Ну, в принципе, можно, но не знаю, будет ли интересно это нашим радиослушателям. Ну,
0: конечно, конечно. Дело в том, что ведь я же неспроста задаю тебе эти вопросы, вот как гостю нашей программы, человеку, несомненно, разбирающемуся в животных. Вот, это сразу видно по твоим добрым глазам, что ты любишь животных, хорошо к ним относишься. А нам просто пачками приходят письма, мешками несут, где люди спрашивают о причинах того или иного явления, о, так сказать, причинах возникновения того или иного названия. Вот, например, вопрос, да, почему вот папка называется папкой, а ботинок ботинком, а не наоборот? Откуда это взялось? И вообще слово ботинок очень смешно. Если вот, например, взять и сказать слово ботинок 100 раз подряд, то на 101 раз можно умереть от смеха. Совершенно серьезно. То есть это слово имеет такое магическое действие. Так, это не я придумал. Это вопрос вот от нашего постоянного радиослушателя Дмитрия Долото, вот, студента московского одного вуза.
3: Он сейчас нас слушает?
0: Конечно. Я думаю, он еще вот и звонит. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
4: Добрый вечер. Как бодрость духа?
0: Спасибо,
3: это
0: Дмитрий.
3: Это Дмитрий?
0: Дмитрий Долото, как раз он. Да. Да,
4: да, вы меня узнали. Да, вопрос Кириллу. Вот, Кирилл, вы такая всесторонняя личность, вы тут и историк, я знаю, да?
3: Ну, конечно, это основной род деятельности.
4: Да, потом, ну, танцуете, там что-то такое, да. Где-то проходило.
3: Нет, я танцую, проходило это когда идут, а я танцую.
4: Ну, все ясно.
3: Потом вот, проходило среднего рода.
4: Музыкант, это, опять же, да?
3: Ну, и бывает так тоже.
4: И вот, как что у вас дальше повернет, какие там дальше у вас планы? Вот, поедете ли куда-нибудь в Якутию детей учить? Или же, да, слышал, вы будете вести передачу «Спокойной ночи, малыши»?
3: Нет, я думаю, что, конечно же, поеду в Якутию поучить детей. Другое дело, что я не могу сейчас сказать, что это произойдет как бы вот после того, как я покину стены радиостанции «Эхо Москвы».
1: Да.
3: Я думаю, что это будет как бы в ближайшем будущем. То есть педагогика, это же тоже неохваченная сфера. Живопись, педагогика, скульптура, лепка.
4: Ну, с музыкой пока все, да?
3: С музыкой нет, ну как бы параллельно можно тоже как бы этим заниматься. Сегодня вот я сюда принес несколько носителей.
0: Да,
3: как
0: да.
3: Звукозаписывающих.
4: Но звуков. Это уже старые вроде.
3: Нет, нет, они абсолютно новые. Я думаю, что вы их еще не слышали.
4: Да,
3: хотя они
4: замечательно.
3: Новые, старые. Я думаю, что, конечно, мы их сегодня слушать не будем, потому что это как бы раскрыть карты. Я их просто принес, чтобы вы знали, что они есть.
0: Да, мы верим на слово, потому что там написано новые. Вот прям слово.
3: Да, я даже могу как бы немножко об этом рассказать, но слушать это вообще как бы бессмысленно, потому что, ну, как бы теряется вот это ощущение.
0: Ну, провязные, да, да, целиком. И интрижка вот теряется. Ну что же, спасибо вам, Дмитрий. И так вот вам успешной сдачи экзаменов, зимней сессии. Спасибо.
3: Ну, приятно, Александр, приятно, что вот есть люди, которые всегда нас слушают, и когда снимаешь трубку, они там, и они задают свои вопросы, и причем по теме. Вот мне лично очень приятно, что, оказывается, человек вот так осведомлен, как бы он постоянный слушатель радиостанции «Эхо Москвы», твоей передачи, и так осведомлен о том, что вот как бы происходит вообще.
0: Да,
3: вот.
0: Еще нужно поблагодарить Генриету Варфоломеевну Шер за то, что она так удачно смонтировала вот сегодняшнюю передачу все-таки. Я, правда, не знаю пока, как она ее смонтирует.
1: А редактора тоже.
0: Редактора, да.
1: По-моему, обязательно. По-моему, давай весь список.
0: Генрих редактор. Знаешь, у человека фамилия Генрих редактор.
3: Замечательно.
0: Ну что же, песня?
3: Да.
0: Песня будет звучать.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня Кирилл Немоляев, и мы принимаем ваши звонки по телефону 203-19-22. Также рядышком с Кириллом сидит сиамский близнец Энджелс и Торшин, и, в общем-то, они все втроем, так сказать, хорошо очень подружились уже, даже вот выходили покурить. И я предлагаю, наверное, послушать, о чем хотят спросить нас, наши радиослушатели.
1: Безусловно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Щелкнуло по ушам что-то. Вот так обычно бывает после ванны или когда глубоко нырнешь.
1: Мне кажется, что это в какой-то степени проявление неуважения к нам.
0: Я думаю, что это просто вот на телефонной сети.
1: Может быть, кстати.
0: Да. А вообще вот такой же звук это бывает у аквалангистов. Я помню, когда в свое время я служил во флоте, нас часто посылали вот заниматься аквалангистскими исследованиями, и когда потом вылезаешь наружу, происходит выщелка перепонок, и когда погружаешься в щелк такой. Кстати, вот это подтверждает теорию многих ученых о том, что воздух и вода — это одна и та же стихия, а не две. Потому что, когда ты поднимаешься, так сказать, высоко в небо на самолете, там тоже этот эффект, он чувствуется по ушам. И под водой то же самое. То есть среда определяется не химическим составом, а давлением.
1: Я полностью согласен.
0: Да, тут
1: лично даже как бы не могу практически ничего добавить. Вот, может быть, в какой-то степени это говорит о моей ущербности и в то же время о твоей, на Александр, ну, гениальности. Ну, даже не гениальности, а просто как бы осведомленности.
0: Умении убеждать.
1: Вот. Тоже можно так характеризовать, да.
0: А я, с своей стороны, так признателен, что ты так вот мне доверяешь.
1: Нет, но я как бы думаю, что я не одинок.
0: Естественно, естественно.
1: Ты же аргументируешь свои высказывания.
0: Да, это как бы даже вот Альфред Сагу, это его теория.
1: А вот что касается телефона.
0: Да.
1: Как бы практикуются ли периодически вот такие щелчки? Вот?
0: Ты знаешь, да, это связано с сетью, с модемами,
1: может,
0: и с прочим.
1: Мы сейчас попросим какого-нибудь радиослушателя как бы тоже
0: починить, полазить по сети.
1: Нет, ну как бы вот культивировать просто.
0: А, я понял. Кстати, ты знаешь, что сейчас происходит, это я предупреждаю всех жителей Москвы, сейчас производит активный обзвон сотрудниками АТС номеров всех и проверка, так сказать, сопротивления линий на предмет установки всяких там двух номеров там, или там АОНов, или мини-АТС и так далее, модемов и прочего. Так что отключайте все это и включайте по мере надобности, если не хотите платить лишние деньги и без того, в общем-то, безмозовым АТС. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Спасибо за передачу.
0: Пожалуйста.
2: Очень нравится. А скажите, пожалуйста, можно ли задать Кириллу вопрос?
0: Конечно.
1: Конечно, конечно.
2: Можно?
1: Кирилл, если вы хотите получить ответ, то
2: ну,
1: да.
2: Ну, как там насчет прописки на Северном полюсе?
1: Прописки?
2: И жильем, как там?
0: Спасибо, ну, спасибо за вопрос.
1: Я как бы говорил о том, что учить детей на Северном полюсе, это как бы в Якутии это как бы интересно, и, ну, по поводу прописки, ну, даже сказать, очень сложно, как бы не совсем в моей компетенции.
0: Нет, видимо, тут действительно тема достаточно интересная, ведь для чукчи дом родной тундра.
1: Ну, в общем, да.
0: А автомобиль — это олень. Вот, и в паспорте у чукчи ведь должно быть записано квартира, да, там, Чубово или Чум какой-то, в принципе.
1: Чум, я думаю, скорее.
0: Да,
1: чум.
0: Вот всегда интересно, как это выглядит визуально. Прописка человека, который живет вот на севере. И не в поселке, а именно вот там в Чуме. То есть, может быть, там по номерам. Как-то у них вот непонятно это как происходит.
1: То есть ты думаешь, что используются арабские числа?
0: Ну, скорее всего, да. Потому что вот выборы там проводились ноздрями. Там не подпись ставили, а отпечаток ноздрей.
1: А было бы, знаешь, интересно, если бы сочетание чисел и букв, то есть как номер в машине. Ну, не совсем там, конечно. А, допустим, там, ну, не знаю.
3: И вместо РУС было ЧУК написано?
1: Ну, нет. Почему там Z, 21, 9, D, F, кафе там.
0: А знаешь тогда, как нужно, видимо, учитывать еще возрастную категорию. Видимо, эти буквы, они должны возраст, типа там, а буква А это до 10 лет чукча, буква Б это с 10 там до 15 и так далее, чтобы было понятно возраст, потому что фотографии тоже клеить без мазов, потому что...
1: Все одинаковые.
0: Ну, как бы они...
1: Ну, это грубо.
0: Грубо, очень грубо.
1: Одинаковые. Они все разные.
0: Конечно, и характер просто... разный.
3: Не, это если сблизи, а издалека. В тундре все же далеко, и пока там друг до друга досматриваются, они видят друг друга. Просто стоят так издалека и смотрят друг
1: на друга.
3: Ну,
1: они же как бы общаются, они все-таки как приближаются.
3: Ну, они общаются, как и раньше, но у них нет этих проводов в силу того, что ветра сильные и морозы.
0: В принципе, доказано вот тем же Альфредом Заго. Он еще был... Их было, кстати, два человека. Альфред Заго и Арнольд Заго. Вот Арнольд Заго, он занимался теоретическими исследованиями и, так сказать, прогнозами, в общем-то, разными явлениями такими, а брат его занимался именно практическим исследованием разных непознанных областей. И вот он как бы выдвинул такую теорию, что вот эти народности, они узнают друг друга по запаху исключительно, то есть у них очень ярко выраженный индивидуальный запах исходит. Вот. И одежда.
3: Они правильно, они не моются же, поэтому...
1: Ну как-то вот, я не
0: грубо
1: знаю, наш, мне кажется, наш
0: оппонент
1: как-то вот он периодически выступает достаточно с какими-то такими действительно...
3: Дело в том, негативно
1: таким.
0: Негативно грубо настроен, видимо, ты вот ты националист или
3: нет,
0: даже...
3: Нет, дело в том, что вы живете иллюзиями запах, группы Битлз, а я живу иллюзиями... таких групп, там, каких-нибудь, там, Каннибалов Корпс, которые поют о реальности, а не о цветах.
1: Не, но с одной стороны, это правильно.
3: Реальность.
0: Да.
3: Я говорю о реальности, а вы мечтаете о чукчах.
1: Другое дело, что ты правильно сформулировал, как бы, за счет чего и какими вещами мы, как бы, себя, как бы, снабжаем, там, Битлз, как-то так себя приводим в чувство.
3: Да.
1: А сам не смог сформулировать точно, какими вот...
3: Каким
1: ты чем? Лично вдохновлен.
3: Ну, я... Дело в том, что...
1: Вот сказал кто-то что-то, Каннибал Корпус.
3: Нет, ну все те названия, которые я буду перечислять, во всяком случае, вот этому напротив,
0: нет,
3: ничего
0: а я...
3: не скажут.
0: Дело
1: напротив,
0: в том, что...
1: вот этому, это же... Да, кстати, нашим радиослушателям я предлагаю задать вопрос, кто напротив кого сидит.
3: Да.
0: Чтобы узнать.
1: Сейчас у нас.
0: Да.
1: Чтобы была реальная картинка, потому что мы же на радиостанции находимся и чувствуем свою ущербность.
0: Потому что
1: никто
0: не видит,
1: нас
0: да.
1: не видит. Вот я сегодня помыл голову, понимаешь, оделся, пришел на радио, потом думаю, а что я, собственно, зачем?
0: Нет, это
3: поэтому
0: совершенно...
3: я никогда не моюсь, когда иду на радио. Потому что,
1: а, кстати, проблема
3: никакого...
1: мытья у тебя как-то остро стоит. То есть, видимо, параллели с чукчами проходят. Я предлагаю задать вопрос и учредить специальный приз.
3: А еще вы не...
1: Тем радиослушателям, прости, пожалуйста, что я перебиваю, кто правильно угадает, напротив кого кто сидит и сдаст. Вот нас здесь четверо. То есть, нет, ну, практически трое, но можно сказать, и как бы и четверо.
3: Дело в том, что Кирилл не осведомлен о том, что сейчас очень многие радиослушатели сидят вот напротив с биноклями и все прекрасно видят, кто напротив кого сидит.
1: Не так просто до нас дозвониться. Пускай те радиослушатели, кто сидят сейчас с биноклями и другими оптическими приборами,
3: дело в том,
1: они
3: что
1: попробуют
3: дозвониться. Не осведомлен о том, что все те, кто сидят напротив зданий с биноклями, у них есть специальные проводки, которые подключаются к нашим проводкам. И вот все те, кто звонят, это и есть те, кто сидят напротив,
1: а может быть,
3: домики с биноклем.
1: Проверим твое высказывание. Вот сейчас послушаем радиослушателя и его версию, кто из нас напротив кого сидит.
3: Я
0: здравствуйте,
3: думаю,
0: вы в прямом
3: меня
0: эфире, мы вас
3: всем
0: внимательно слушаем.
3: За меня голосуем.
0: Алло, алло.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ну, мне так кажется, что вы просто все сидите вдоль пульта, стола же сколько.
0: Вдоль.
4: Да.
1: Ну, если поперек, я еще бы мог как-то сказать, что
0: правы.
1: Частично вы
3: опять
1: правы.
3: Опять же, мы не в армии, чтобы строиться перед пультом.
0: Увы, да, вы не правы.
1: Ответ неверный.
0: На самом деле,
1: отвечать.
0: Просто нужно открыть маленький секрет, что те, кто вот сейчас два раза нажмут на своем телевизоре кнопку 8, увидят в прямой трансляции нашу программу. Просто другое дело, что для этого нужно установить тарелку.
1: Вот именно, вот, Александр. Поэтому мне кажется, что не стоит морочить голову.
0: Не стоит.
1: Потому что кто сейчас вот успеет установить тарелку?
0: Вообще.
1: Ну, я все-таки вот настаиваю на том, чтобы устроить определенный конкурс. Кто напротив кого сидит? И если версии, то можно звонить вот по телефону, который ты прекрасно знаешь, я не совсем точно. Вот 7
3: кстати,
1: цифр.
3: Вот написано. Вот,
0: да, 203-19-22.
1: На студии трое, и вариантов
0: четверо,
1: не так много.
0: Четвертый отвис и спит. Но я прежде всего хотел вот поинтересоваться. Вот как бы почему-то очень часто люди, общаясь между собой, и когда особенно возникает какой-то спорный вопрос, они начинают выяснять, типа, а ты на чем воспитывался? Вот, а, например, вот вот уважаемый сиамский близнец, он типа сказал, вы воспитывались на Битлз, и, а я воспитывался.
3: Я не воспитывал, я не сказал, что вы воспитывались, я сказал, что вы живете иллюзиями.
1: Да. А, точно, да. Точно было
0: вот,
1: правильно.
0: А он живет, значит, корпусом, вот, вдохновлением. Вот, а как бы мне очень странно...
3: Нет, вдохновлением, а иллюзиями я живу.
0: Да, да, ну...
3: А и вы тоже иллюзиями живете.
0: Ну, все люди живут иллюзиями.
3: А радиослушатели живут нашими иллюзиями.
0: Ой.
1: Ну, это перебор, мне кажется.
0: Перебор.
3: А те, кто телевизору разговаривает...
0: Явно не очко.
1: Полное неуважение, мы не снимаем трубки. А вот
3: хорошо, время... я сейчас выиграю. Я знаю, как определяют адрес Чукч.
1: Кстати, интересный переход. Давайте
3: я угадал. Давайте. Все прекрасно знают, как вообще обозначается любое точка местонахождения.
0: В смысле, точка местонахождения.
3: Ну, допустим...
1: Кстати, очень... Верно,
0: очень верно.
1: Очень верно.
3: Город Москва на глобусе — это просто точка.
0: Правильно.
1: Вот, нет, это точка местонахождения.
3: Этого выливается такое движение, как точка нахождения.
1: Точка нахождения или точка местонахождения?
0: Точка местонахождения.
3: Я уже выкидываю слова, чтобы, так сказать...
1: А зачем выкидывать слова?
3: Чтобы у нас больше времени осталось на остальное.
0: Нет, давайте договоримся. Полностью. Называть это просто ТМН, сокращенно. Вот. ТМН будет называться это.
1: То есть, если наши радиослушатели услышат неожиданно, вот мы говорим ТМН, то есть ТМН. Сразу, чтобы было понятно, что речь идет о точке местонахождения. Да. Кстати, вот точка местонахождения. Я, между прочим, мы задали целый конкурс и должны послушать, кто напротив кого сидит.
0: Так нет.
1: Каково точка местонахождения каждого по отношению
0: к другу. Ну да, в принципе, а здесь ведь получается, что вот ТМН — это широкая сеть, потому что как бы ТМН одного как бы человека, да, или там любого предмета по отношению к другим ТМНам совершенно разное.
1: Абсолютно просто.
0: То есть это целая география. Ну, давай сперва послушаем уважаемого нашего близнеца все-таки как бы с его вот выводами о ТМН.
3: Вывод Чукче. Первое место, который вот.
0: Вывод?
3: Да.
0: Давай.
3: Не зря все-таки я закончил институт точки. Вот. Так как вот этот ТМН... Там...
0: Жалко, он закрыт, этот институт.
3: Уже. Да, но сейчас он на переориентацию закрыт.
0: Вот. Да, там будут теперь, кстати, выращивать лягушек для создания вот лягушачьих лапок, потому что все больше и больше...
3: Французы приезжают в Россию.

0: как бы за время, в течение трех минут, которых будет продолжаться некая провинциальная диско, мы сможем как бы подготовиться к прослушиванию.
1: И подготовить эти чертежи, музыканты, кстати, были с провинции, разве, да?
0: Да, в какой-то степени сейчас по отношению к нашему ТМН они были из провинции.
1: Сейчас мы
0: песня?
1: Мы сейчас в центре.
0: В какой-то степени.

птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: А вот еще хотелось бы сказать о движениях. То есть ты от МН хочешь?
1: Да, ну, давай. МН. Вот, значит, правильный ответ. То есть сейчас как бы что, где, когда был такой небольшой. Правильный ответ – это широта и долгота. То есть вот на карте Чукотки там широты и долготы пересекаются все вместе. И масса точек – это вот наставленные юрты. И как бы вот, допустим, где живет там такой-то
0: Иван,
1: такой.
0: Иван, да. Ну, это всех чукчей зовут Иван.
2: Не всех.
0: Ну,
2: две трети.
0: Две трети, да.
1: Нет,
0: а...
1: ну это уже элита они... и профессура. Их уже называют там по-другому.
2: Но все равно нельзя говорить всех чукчей.
0: Кстати,
2: понимаешь?
0: Странно, да, вот Иван, почему-то имя такое. Да.
1: Но это как раньше в Азербайджане. У них были очень сложные фамилии. Им решили дать русские фамилии, чтобы, так сказать, не путаться и не ломать язык.
0: Простите вопрос. Типа.
1: Да. И также и у чукчей. Так как чукчи переняли свой язык от оленей, вот, у них тоже такой же заковыристый. И очень трудно выговорить русским словом фамилию чукчи.
2: Или не согласен.
0: Я, кстати, тоже.
1: А это, кстати, никак не влияет на ход, так сказать, нашей передачи. Вы можете выразить свое несогласие, обратиться в газету.
2: Ну, а можно выразить свое несогласие, просто встать и выйти.
1: Кстати, пожалуйста.
2: Ну, давайте попробуем.
1: Давайте. Вот. И, значит, все вот ушли. Сейчас в студии я остался один. В общем, начинается прекрасное время Энджелса и Торшини. То есть эти два. Тут сидели, говорили, тут что-то. Это же просто обыкновенные монолюди. Теперь пришел стереочеловек, который весь такой двойной. Вот. Значит, в нашей передаче я запрещаю говорить вообще о цифре один. И, так сказать, презрение единицы вводится даже, можно вот так сказать. Да. Небольшой заскок произошел. Вот. Значит, теперь мы будем слушать тяжелую музыку, а не всякую вот эту вот попсу, зодиак какой-то. Конечно, это очень современная и красивая музыка. Вот, я все-таки хотел о широте и долготе. А, я все сказал.

0: Summer's keep along.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Кирилл Немоляев и еще в нашей компании сегодня, как и всегда, сиамский близнец Энджел Сеторшин. Вот я сейчас говорил эту фразу и заметил за собой странные такие движения головой. Вот, Кирилл, ты никогда не обращал внимания на особенности некоторых телеведущих? И еще есть такая программа, называется «Качество». Выходит, по-моему, по ТВ-6, где конкурс ведущих. И вот ты заметь, что люди, которые приходят на конкурс ведущих, мне иногда отписывают это на видео, чтобы посмотреть. Вот, сам я редко когда включаю, я боюсь связываться с электротехникой. Они также покачивают головой выразительно, вот так вот, ну, понимаешь, делают это глазами.
2: Я сейчас тебе объясню. Дело в том, что феномен такой. Какое-то время назад я работал ведь на телевидении. Да. И это связано с тем, что как бы даже те ведущие, которые пробуются на роль телеведущих, они сразу как бы пытаются овладеть пластикой работы с телесуфлером. Я думаю, что не все знают, что такое телесуфлер. Это, ну, как вам сказать, допустим, если вот мы работаем в микрофон на радио, говорим в микрофон, то, соответственно, ведущий телепередачи, он говорит в камеру, как правило. Соответственно, камера, она имеет определенные формы и определенный экранчик такой. И вот на этом экранчике как бы написан текст, который должен говорить человек. И, соответственно, он же не может абсолютно с камерой, то есть как бы не двигая лицом, не
1: читать,
2: двигая,
1: да,
2: читать этот текст. Поэтому совершенно происходит волей-неволей вот это как бы такое покачивание, как бы человек себе говорит, как бы говорит, нет. То есть это как бы, я думаю, многим известно и не требует каких-то особых доказательств. Я на самом деле в какой-то степени удивлен, почему, Александр, ты не знаешь об этом. Может, это связано именно с твоей работой и исключительно на радио?
1: Ну, видимо, да. Хотя, как ты видишь, сзади меня тоже висит масса графиков. И, в общем-то, вот красная линия эта большая, она изображает план эфира. То есть, когда звонок, телефонный, приемы к каждому эфиру Генриетта Варфоломеевна и всей семьей они чертят на кухонном столе, расстилают ватман и чертят нам график. Вот. То есть, но другое дело, что как бы ведь отслеживание суфлера, оно может происходить все равно немножко с разной мимикой. А здесь ощущение вот такого, как бы, кстати, у тебя, я наблюдал это, у тебя вот этого не было. Это я не то, чтобы как бы тебе польстить, я как факт излагаю. А здесь есть так называемый СКБ, то есть синдром китайского болванчика у ведущих.
2: Ну, дело в том, что как бы ты абсолютно прав, хотя немножко это грубо, синдром китайского болванчика, но
1: это научный
2: да,
1: термин.
2: Да, практика 90-х, работа на телевидении, показывает, что в основном, когда работаешь на телевидении, как бы настолько устаешь, что совершенно не соображаешь, о чем говоришь. Поэтому, если не писать на, как бы, вот на так называемом телесуфлёре, не писать. Ведь сначала как бы была практика не написания текста, а напротив, рядом с камерой, стоял человек, который жестами показал, что как бы нужно говорить.
1: Да,
2: то есть это,
1: да.
2: Ну, сам понимаешь, что это на самом деле очень сложный процесс.
1: И денег платишь ему много.
2: Естественно, соответственно, конечно, ему нужна зарплата. Поэтому возникают телесуфлеры, и работа ежедневная на телевидении, она очень сильно... Не то, что влияет на состояние, нет, да, влияет на состояние эмоциональное, и очень сложно говорить, соображая, что ты говоришь. Поэтому в основном люди не соображают абсолютно, что они говорят, и если, допустим, вот убрать телесуфлер, то получится как бы такая нанимая сцена.
1: Ну да, да, это как бы вполне я видел несколько раз, когда вот ведущий какой-то программы остекленело, уставливался куда-то влево, и так вот на минуту замирало все. Потом шла техническая заставка, и до сих пор загадка для всех телезрителей, что же он там увидел. А вот другой феномен телевидения, это, так сказать, неестественная бодрость ведущих различных телеигр. Вот хотелось узнать твое мнение. Как ты считаешь, действительно люди, которые ведут эти телеигры, считают, что они каким-то образом, так сказать, дают искринку своим зрителям? Или у них есть какая-то достаточная самооценка, чтобы понять, что эта бодрость с точки зрения нормального человека, не причастного, так сказать, к этому, целиком наигранная и какая-то даже не то что театральная, а вгоняющая, наоборот, в состояние угнетенности вот человека непричастного, опять же?
2: Я думаю, первое.
1: Да, ты знаешь, с сложно с этим не согласиться.
0: А я думаю, второе.
1: Ну, это вопрос спорный, хотя тут с вами тоже сложно, собственно, спорить. Дайте послушаем мнение, может быть, наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте, милостивый государь.
1: Здравствуйте, сударь.
2: Доброй ночи.
3: Кетамина надо было дать этому лежащему, павшему.
1: Кого?
3: Кетамина, ну, чтобы не зря падал.
0: А время еще не подошло, ответа.
3: Вот, или вы должны отвечать. Сижу тут, дрожу.
2: Ответ, я, к сожалению, должен сказать, неверный. То есть неверный. Очень субъективный ответ. Очень.
0: К медицине вы имеете такое отношение, как я к лопорозведению.
3: У меня в комнате 17 градусов. У меня скоро монитор компьютер заиндевеет.
1: Вы, наверное, живете во Владивостоке, где вот был выхлоп какой-то трубы.
3: Да, в Москве тут больше выхлопов.
1: Понятно.
3: Знаете, что хотелось с радиослушателями хорошим анекдотом поделиться?
2: Выхлоп. Я прошу прощения, выхлоп и вхлоп.
1: Да, вхлоп.
2: Если есть выход, то есть вход. Есть
1: а выхлоп идет из одного места по трубе, из другого идет уже вхлоп. То есть, ну, вернее, он входит в хлоп, а потом
0: это
1: выхлоп.
0: Это у более передовых моделей, продолжим. Как Porsche, Запорожец.
2: Я предлагаю прослушать.
1: Спасибо, спасибо за звонок.
0: Анекдот, да?
2: Ну, анекдот.
0: А да, анекдот. Вот парень. Вот
1: давайте. А я парень выключил.
0: А, ты выключил. Ну, он там рассказывает, наверное, анекдоты. Все радиослушатели его внимательно слышат. Это нам же не слышно. Это, как говорится, система вхлопа и выхлопа.
1: Мне гораздо больше понравилась вот ваша фраза о клопоразведении. Вот как бы хотелось бы узнать, это что такое каламбур, или как-то вы знаете что-то об этой науке?
0: Собственно. Дело в том, что это не был каламбур. Я действительно никакого отношения не имею к клопоразведению. Но я думаю, что в ближайших передачах мы затронем такую тему, как вошки.
1: Вообще, так сказать, паразиты.
0: Да.
1: То есть
0: мы давно уже мечтали. Я думаю, может быть, очень скоро приедет французский профессор.
2: Без меня это будет только.
1: Нет, если ты хочешь, присоединись, конечно, ни в коем
0: тем
1: случае.
0: Тем более вы по-французски можете.
2: Да что-то нет, я думаю, что как бы эта тема, ну...
0: Вошки вам не интересны, да?
2: Да, не хотел бы вас
0: человеку обижать. Ближе метро.
2: Мне это не интересно.
0: Людям вошки.
1: Кстати,
2: мне кажется, разговор зашел в какой-то определенный тупиковость.
1: Перебор.
0: Пора, по-моему, передачу заканчивать.
2: Ну, в общем, как бы я предлагаю, знаешь, какой пользуется формулировкой, которой пользуются многие телеведущие. Подходит к концу наша программа, но поскольку совершенно непонятно, как она быстро подходит, то предлагаю сейчас мы можем постепенно подходить к концу, как бы, нашей программы.
1: Да, то есть начать отсчет в сторону конца.
2: Да,
1: вот
0: ты как это бы... система вхлопа и выхлопа, наверное.
2: Ну, есть связь, но не настолько прямая, чтобы...
1: Да.
0: Чтобы говорить об
1: этом. Ну что же, следующий телефон. Телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Что-то шаловливо, вы на кнопки нажимаете.
0: Анекдот пришел.
3: Да, да, это он и есть. Правильно.
1: А, да, давайте.
3: Анекдот совершенно замечательный.
0: Такой. Так, без мата, не пошлый.
3: Еще юмора, безусловно.
0: И чтобы очень интересно.
3: Едет трамвай, и на ходу в него прыгает мужик. Срывается, к несчастью, ему отрезает руки. Мужик неожиданно вскакивает и опять бежит с трамвая, значит, помахивая культяпками. Прыгает снова и опять срывается, у него отрезают ноги. Ну, пассажиры видят такое дело, останавливают вагон, заносят, значит, инвалиды внутрь, а он говорит: «Билетики, говорит, приедете».

0: Еще хотелось бы поговорить и затронуть такую тему, как-то цвет. Опять же, вот давайте возьмем.
1: Ну, это смотря кому захотелось, понимаешь, затронуть эту тему. Вот
0: только что пришло прям огромное количество писем, где люди просто.
1: Мешок внесли телеграм, но. Это вот мешок. Нет, я вижу, что внесли мешок.
2: Да, вот, это не белье для постирки для нашего проекта.
0: Нет, белье уже отложили. Слева. Нет,
2: я имею в виду, что это телеграммы и письма.
0: А это телеграммы и письма.
1: Я вот беру, извини меня, в руки первое письмо, оно абсолютно не об этом, и более того, даже на совершенно другую передачу, очень интересно.
2: Вот это? Но это надо же отобрать сначала.
0: Конечно.
1: Согласен. Вот поэтому о цвете можно
0: вот
1: говорить.
0: Вот это письмо отбрось, а все остальное видишь на нашу.
1: Ну давай посмотрим, поконкретнее. Вот,
2: вот, не, это опять не для нас.
1: Вот, нет, видишь, уже исключение.
0: Ну-ка, а вот здесь. А вот письмо. Снегирь Викторович Гиря пишет нам. А что?
1: Ну, да. Это, наверное, псевдоним, не очень естественно.
0: Нет, это постоянный наш радиослушатель, да. Пенсионер.
2: Мы, кстати, проверяем по паспортным данным, действительно ли они носят такие фамилии.
0: Да, и вот он о цветах спрашивает. Почему, например, запрещается делать на серых бетонных ограждениях нашего города, ну вот, которые стоят такие, ограждают заводы и так далее, и тому подобное, граффити, вот. То есть Снегирь за красоту города радеет, дескать, говорит, было бы гораздо красивее, если бы все вот эти вот мрачные бетонные конструкции были исписаны какими-то, ну, не цензурными словами, а какими-то картинками, ну, граффити, все понимают, ну, да, что это такое.
2: Почему? А сейчас как бы занимаются этим уже в планы реконструкции Москвы, к 850-летию Москвы идет, так сказать, некоторая оплакатизованность. Вот. Да, защищает. Вот, допустим, на Горбунова раньше, проезжая по одной из улиц мимо рынка, где торгуют аппаратурой с автомобилей, несанкционированно, вот, там, проезжая в автомобиле, можно слева было наблюдать или справа, как с грузовиков впаривают людям
0: баллончики,
2: всякие вот эти вот вещи технические. А теперь там поставили загородку из поочередно стоящих плакатов. Голубой плакат, белый плакат, голубой плакат, белый. И так сказать, сделали фоновую завесу такую небольшую, состоящую из света и неба, света и неба.
0: А вот ты больше любишь бра или вот или торшер?
1: Да.
2: Мне не нравится торшер. Какой-то вот долго разговаривается, а бра, оно висит, оно раздвоенное такое, а торшер он один. Мне, наверное, все-таки не нравится. Мне ближе все-таки некоторые сиам. Близнецовые, сиамистые, такой.
1: Сиамообразность.
2: Вот правильно человек.
0: Кстати, вот еще ведь достаточно интересный вопрос. Это как бы проследить путь развития общества в целом. Ну, там и политический, и социальный, и экономический, в зависимости от изменения форм абажуров на вот лампах.
2: Смотря кто к власти приходил.
0: Ну, вот он, например,
2: дело в том, что в теневом мире очень много, так сказать, сиамских близнецов, так как сейчас идет война за престол мира между монолюдями и стереолюдями.
0: Я не согласен совершенно.
2: Но вы просто не знаете эту политику, так как не входите в тайное общество сиамских близнецов.
1: И не стремимся. Было удивительно, если мы, будучи не сиамскими близнецами, входили в тайное общество сиамских
0: близнецов. Кстати, можно.
2: Вашу эту вот принадлежность к сиамским близнецам еще даже можно доказать, вы не так безнадежны. Потому что и нам попадались некоторые люди, которые даже не подозревали, что они сиамские близнецы, но при очень интенсивном исследовании их организма мы у них находили, так сказать, двойственные молекулы,
1: ну,
2: которые
1: двойственные
2: определяли
1: молекулы, прошу
2: сиамское
1: прощения,
2: начало.
1: Что,
2: пожалуйста.
1: Да, сиамское начало. Ну не говоришь, что близнецы. Иди же сиамские. Бывают же сиамские двойняшки.
0: Да, бывают даже тройняшки. Одна вот родила пятерню.
1: Как бы, а это при этом они совершенно не близнецы, поскольку были рождены совершенно в разное время.
0: Совершенно правильно.
2: Ну, это, наверное, какая-нибудь другая партия, я не знаю.
0: Да. А скажи, Кирилл, а вот у тебя дома висит... Чего?
2: Люстра, наверное.
0: Люстра какая? Ну, хрустальная, наверное. все-таки. Это просто очень многим интересно знать, правда, какая вот люстра дома у Кирилла Немоляева.
1: Это совершенно, наверное, совершенно непонятно, наверное, мне все-таки, почему это интересно. И...
2: Ну как, вот всегда вот фанаты, вот люди, которые идолопоклонники, всегда хотят знать, что он ест, на ком женился, когда развелся, сколько детей, где. И какая люстра висит.
1: Я знаю, что вопрос люстр, он входит как бы в, даже, наверное, ну и в пятерку-то не входит, но где-то в двадцатку наиболее часто задаваемых вопросов.
0: В 25. Ну, он на 23-й позиции.
1: Да, вот в такой, этой книжечке, такой точностью, в брошюрке, кстати, да. Такой точностью информации я не обладаю. Вот. Но как бы далеко не все, артисты, музыканты и художники отвечают на этот вопрос.
0: Это секрет большой у них.
1: Ну, я не могу сказать, что это большой секрет, но, по крайней мере, это один из тех вопросов, на который никогда искренне люди не отвечают.
0: А знаешь почему?
1: А я бы не хотел вообще отвечать на него. То есть лучше никак не ответить, чем не искренне.
0: Совершенно правильно. А знаешь почему это? Вот, потому что, когда, например, входишь в дом человека, вот ты входишь в дом, в чужой дом, на что ты в первую очередь обращаешь внимание? Ну вот ты вошел, то есть, ну, я не имею в виду жену или животное домашнее, а вот из интерьеров на что ты смотришь?
1: Ну... Вопрос на самом деле сложный. Как бы сейчас я смотрю на часы, где-то у нас порядка без 10.
0: А, пора же уже.
1: Ну нет, не совсем. То есть пора было 4 минуты назад, поскольку это время закончилось. Я думаю, сейчас
0: уже поздно.
1: Неуместно говорить. Лучше вот ответить на твой вопрос, который ты сейчас задал.
0: Да.
1: И можно это сделать как бы в такое достаточно знаменательное время, как 3 часа, допустим, и 5 минут.
0: Да, давай, давай, хорошо.
1: Можно послушать нашего какого-либо телезрителя, если он...
2: Вы, кстати, сейчас на радиостанции.
1: Безусловно.
0: Давайте лучше пьесу. У нас давно не было пьесы.
1: Да, я предлагаю послушать песню о каскадерах. У нас есть такая композиция?
2: Каскадеры.
0: Да, вот
1: на пленке.
0: Да, она там стоит.
2: Вот это есть, да?
1: Да, у нас есть. Тогда...

0: маленькая
1: была?
2: Кассета, да,
1: маленькая. Ну, кассета маленькая.
2: Пленочки немножко вот.
0: Ну, так а как бы, во-первых, сейчас весь мир переходит на моно. Это как бы...
1: Да, да, да.
0: Даже сейчас, мне кажется, ну, если еще 2 года назад, когда вышла эта кассета, можно было там трубить, что вы знаете, вот во всем мире переходит на моно. Сейчас как бы это уже факт.
2: Все... Это модно так.
0: Нет, это не модно, это просто факт. Требование времени.
1: Дело в том, что тут нужно...
2: денег больше просто.
0: Нет, не в этом дело. Нет, если вы знаете, что сейчас популярны очень старые направления, сейчас популярна музыка в стиле ретро, сейчас популярна исполнение кавер-версий, исполнение старых песен. И, естественно, абсолютно как бы идет тенденция к определенному ухудшению качества записи.
1: Но даже
0: чтобы
1: здесь,
0: передать это абсолютно потом. Естественно, передается дух времени.
1: Я поэтому... не согласен.
0: Ну, очень
1: нет,
0: интересно.
1: Я могу объяснить это, так сказать, чисто физиологией. Вот известен факт такой, что вообще человек первобытный, а значит, так сказать, древний грек. То есть человек, который был близок к нецивилизации. Он все слышал в моно, как ни странно. Вернее, у него была та же система. Короче, это то же самое, что две колонки подсоединить.
3: Псевдостерео.
1: Да не было псевдостерео. Как две колонки просто за...
3: Но это и есть псевдостерео.
1: Нет, да почему псевдостерео? То есть пусть эти две колонки будут, но они заклинены, и получается как бы моно все равно сигнал. Mm-hmm. Так же и уши у него. То есть мозг был не способен оценить
3: это
1: вот этот сигнал.
3: Да не мешайте мне.
1: Мозг был не способен оценить сигнал, который воспринимают его уши. И воспринимал его моно. Так же, как и зрение.
3: Yeah.
1: Собственно, у людей...
0: Ну, а в чем же тогда как бы противоречие между нашими точками зрения?
1: Ну, как бы это не дань моде, а дань скорее вот физиологии.
3: А вот Кирилл, по-моему, затронул очень важную тему, точка зрения, вот где она находится. Вы смотрите, должна быть точка зрения, где она?
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
3: Алло.
1: Видимо, человек каскадер, вышел, наверное, вышел, видимо, по нужде.
0: Ну почему, может быть...
1: Нет, совершенно четко, потому что звук такой был кафеля. Видимо, приемник был там, а руки обе были заняты в этот момент. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Вот, ну, хотелось бы такой вот
0: вопрос. Начал хорошо.
4: Да, вот это звонит вот бабушка, вот про которую Александр говорил, вот, которая на станции Павелецкой, ну, застряла на эскалаторе. Вот. Меня вот, в общем, зовут Татьяна Буланова, вот, и сегодня мой, ну, как бы именины вот у меня. Вот, и хотелось бы, чтобы Александр, ну, извинился вообще, потому что, ну, на всю Москву практически опозорил меня. Вот, это вот первый вопрос. А второй вопрос к Кириллу, вот, ну, чтобы он рассказал о судьбе, ну, таких людей, как Распай Всеволод Железных, вот, и Николай Семашко, поскольку вот, ну, Николай Семашко, ну, видели на станции метро Курская и Бауманская, торгующего книгами какими-то нелепыми, вот.
1: Спасибо, спасибо.
0: Но нелепых книг не бывает, во-первых.
1: Бывают, если это схемы вот трубопровода.
0: Нет, они имеют определенный смысл. Если, Александр, ты хочешь поговорить о схемах трубопровода, то
1: да,
0: ты должен
1: да.
0: отдельно это сделать в определенной передаче. И я больше чем уверен, докажу тебе свою правоту в определенном смысле этих схем.
1: Сложно с этим спорить.
0: Безусловно. Ну, во-первых, мне кажется, что это все-таки звонит мужчина.
1: Да. И
0: поэтому как бы в условиях такого огромного количества неправды отвечать серьезно на поставленный вопрос, мне кажется, совершенно бессмысленно, поскольку названное имя Таня как-то и фамилия, оно как бы совершенно не соответствует, мне кажется, тембральным окраскам города,
1: голоса, да.
0: Поэтому, да. Я думаю, стоит, может быть, продолжить разговор с каким-то другим телерадиослушателем.
3: А я тоже вот хочу добавить, что если вот этот вот человек захочет на нас подать в суд, мы с удовольствием пойдем на это, так как мы очень часто выиграем несколько миллионов, вот, так что вы можете подавать на нас в суд. Вот, и мы иски ваши будем рассматривать. У нас тут свой зал суда присяжных. И мы вас ну, в общем, будет все нормально.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно
5: алло,
1: слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здрасте.
5: Кирилл Немоляев, да, у вас там?
1: А, да.
5: Вот эти каскадеры. Есть маза клип снять классный.
0: Уже снят.
5: Снят уже? Ну, тут нужно еще один, какая разница.
0: Хорошо, снимайте.
5: Хорошо, спасибо.
1: Пожалуйста. Разрешаем, спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Кирилл.
0: Да.
6: Все-таки вот Распаевич не мешало бы, наверное, сказать, потому что вот Галямин говорит, что он сторожит какую-то конурку до сих пор, которую вы ему выделили.
3: Ну, я могу сказать то, что как бы...
1: Нет, Кирилл,
3: Сергей Николаевич Галямин,
1: о котором идет речь. Речь идет о том, что как человек, радиослушатель, сформулировал вопрос, то есть ты выделил, в общем-то, какую-то каморку, которую человек охранит. Таким образом, ты решил проблему безработицы просто вот одного лица физического, видимо.
3: Получается так. Потом такой информацией располагает Сергей Николаевич Галямин. Я как бы ему верю и думаю, что это абсолютно правда. И можно, конечно, добавить что-то, но я думаю, стоит ли?
1: Да, я думаю, если то только позже немножко.
3: Ну, я думаю, что здесь можно говорить об этом порядка где-то, ну, 3 часа 30 минут вот в это время. Мы можем попробовать поднять
1: обсудить эту
3: тему.
1: Эту тему, да. А сейчас, может быть, какая-то будет более животрепещущая. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Ну, алло.
1: Да-да-да.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: По поводу вопроса про метро мы все-таки жаждали бы услышать хоть какой-нибудь ответ.
3: Ну, понимаете, спасибо, все дело в том, что как бы всему свое время.
1: Ну, раз вот тогда проехали, то как надо
3: бы,
1: как бы...
3: пропустили тот... Ну, в принципе, Александр...
1: Ну, может быть, ты все-таки...
3: Я могу тебе сказать, как бы... Даже не сказать, а просто предложить такой вариант, что если 45 минут каждого часа у нас так или иначе происходит, то в этот момент, если мы не забудем, и в частности я, потому что я, честно говоря, достаточно забывчив.
1: Ну, я тоже после того случая мне немножко сложно.
3: Мы можем попробовать ответить на вопрос, какую, соответственно, таблетку нужно дать вот этому человеку в метро, чтобы ему помочь. Да? Поэтому сейчас у нас на часах 2:58. Если вы еще в течение, наверное, минут 45-50 не будете спать, то мы постараемся в 3 часа 45 минут ответить на этот вопрос.
1: Да. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, и вы можете по телефону 203-19-22 задавать ему разные вопросы. Вот еще не прозвучало вопроса, как бы тоже, который стоит, по-моему, 17-м в этом списке, в этой брошюрке.
3: Как ты так точно знаешь?
1: А я штудировал очень. Дело в том, что у нас есть на радиостанции такое понятие, как библиотечный
3: Штудер.
1: День.
3: Штудер же есть такой.
8: И понятие. Он тоже популярен. Нам приходится изучать этот список.
1: Да, да. То есть нас сажают в библиотечный день в библиотеку, каждому дают по брошюре какой-то, и потом требуют по памяти отконспектировать ее. И если как бы ты сделал это неправильно, то, ну, с каким-то ошибок больше, чем нужен, то происходит увольнение сразу.
3: Да, достаточно вот, сурово.
1: Да, вот там вопрос 17-й. Я думаю, что кто-нибудь его задаст. Я просто проверю, как бы знает ли кто-нибудь, что я хотел спросить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Марк Албай.
1: Здравствуйте.
9: Вот скажите, такой у меня вопрос. Даже я бы даже сказал к вам просто.
1: Вы говорите громче, пожалуйста.
9: Я вот говорю к вам, у меня вопрос такой назрел.
1: Угу.
9: Еду я сегодня в ДК Горбунова. Вот на этом молодежном сленге «Горбушка», да, называется?
1: Ну, он не только молодежный сленг.
9: Ну да, вот
1: вышел
9: я
1: из
9: с вами вообще-то разговаривали с Александром.
1: А вы что, думаете, я тоже не Александр, что ли? Энжел Фиторшин, это всего лишь псевдоним.
3: Тоже не Александр, в этом что-то есть. Вы знаете, я тоже не Александр.
1: Я тоже не Александр.
3: И я как бы поэтому...
1: Да ладно, что вы хотели спросить?
9: А вот, значит, автобус тут, знаете, такой 155-й ходит не так часто. Упускаем с коллегой его прям напрочь.
1: Угу.
9: Ну и как бы пришлось поймать там машину, дабы догнать. И вот шофер говорит, я говорю, вот давай типа тут, мужик. А он такой мне, типа, мат-перемат, да, вот бубеныч там все дела, и фильмок, и говорит, не успеешь. А я вот задумался, а вот если бы там, например, мама ехала, да, с ребенком, все же это могло как-то пройти в сознание ребенка.
1: Так.
9: В связи с этим вопрос назревает. Может быть, выдавать каким-то вот этим водилам, да, какие-то лицензии, чтобы он подумал, да, над чем говорить.
1: Угу.
3: Да, по-моему, дети начинают ругаться матом сейчас так рано, что вот этот таксист их ничем не удивит уже.
1: Нет, тут как бы речь идет о вежливости работников транспорта, о лицензии.
3: А
1: но...
3: это у нас в крови, так что...
1: Нет, по идее, не скоро. Должно это происходить. Вы как-то, по-моему, серьезно очень.
3: Я очень серьезно.
1: Очень серьезно. Нет, на самом деле, все это постепенно мы ставим вот в Думе этот
0: нет,
1: вопрос.
0: На самом деле, да. Это же все шутка.
1: Полная.
0: Поэтому ни о какой серьезности не может быть речь.
1: Да, но просто скоро будут не,
3: а это
1: не, по лицензии, не по лицензии выдавать, а просто будет полный запрет на произведение звуков каких-то водителями общественного транспорта.
0: Ведь, допустим, запрещен же звуковой сигнал в населенном пункте.
1: Да, то же самое.
3: И разговор с водителем автобуса.
1: Да, объявлять остановки будет, в общем-то, автомат.
3: Да.
1: Продавать билеты он не имеет права по новому постановлению, потому что это его приработок. Получается, что он везет людей, еще работает кассиром. Полный бред.
0: Могу сказать, интересный, кстати, рассказать случай как бы из истории тоже. Дело в том, что ведь когда началось повсеместное внедрение вот, как бы, микрофонов, стали объявлять остановки, ведь вначале, сейчас это во многом происходит в записи, а в первое время это был уже прямой эфир, своеобразный прямой эфир в автобусе.
1: Да,
0: то есть и в метро был прямой
3: я
0: эфир.
3: Я даже ехал один раз, песню пел водитель всем, вот микрофон в такой.
0: То есть существовал специальный человек. То есть это была профессия, она как бы достаточно недолгое время просуществовала. То есть это как бы диктор, который работал на радио. То есть это человек с образованием, с хорошо поставленным голосом, который... Каждый диктор работал на своем маршруте каком-то, допустим.
1: Да.
0: То есть на ветках. То есть, соответственно, у него был список станций, он объявлял их. Как бы, почему это происходило? Это происходило потому, что не каждый машинист обладал хорошей дикцией.
1: Это, во-первых, а во-вторых, ведь диктор, это прежде всего, это так кажется, легко там говорить, а специальная дыхательная гимнастика у них.
0: Естественно, нельзя же говорить, мы приглашаем на работу там водителей электропоездов с хорошей дикцией, это как бы несколько по-идиотски звучит.
1: По-идиотски, то же самое, что да.
0: Сейчас же из-за того, что как бы все происходит в записи, можно записать отдельный голос.
1: Конечно.
0: А тогда как бы в кабине метрополитена, как бы в вагоне, вот, существовал водитель, то есть как машинист, да, как говорят, помощник машиниста и диктор. То есть как бы существовал член экипажа своеобразный.
1: То есть своего рода полный комплект.
0: Это мы как бы продолжаем тему метро.
1: Да.
3: Вот раньше по голосу можно было на Замоскворецкой линии определить, на какой электричке ты едешь, которая идет до Красногвардейской или до Каховской.
0: Не, ну, дело все в том, что как бы многие ведь известные, ну как диджеи сейчас говорят, а раньше как бы такого слова-то не было.
3: Все-таки. Дикторы, если раньше.
0: Дикторы записывали и именно какое-то время работали. Именно вот в поездах, в электропоездах, в автобусах.
3: Ну, по-моему, начинали обычно.
0: Вот, да, это было как бы, как знаешь, бывает, вот учишься в медицинском училище и практику проходишь.
3: Стажировочку.
0: На стажировку.
1: Да, типа
0: тебя как бы сажают в автобус, и ты ездишь вместе с водителем. Здесь очень важно, чтобы попался хороший водитель. Потому что тоже как бы к вопросу о хамстве вот в условиях муниципального транспорта. И ну, нельзя сказать, что дедовщины, но какого-то влияния. То есть если водитель как бы своим поведением какой-то отрицательный биополис создавал, то это сказывалось на том, что диктор, молодой диктор, еще неопытный, он путал остановки. Соответственно, он мог нервничать.
1: Да даже приобретали его, как бы, вот его слова приобретали не тот интонационный окрас просто. И люди впадали в какое-то столбниковое состояние, прям не выходили и не входили. То есть получалось, что...
3: Кризис транспорта.
0: Ведь, безусловно, такие, да, можно сказать, да, станция, речной вокзал. Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны. А можно сказать, речной вокзал, поезд дальше не идет... Просьба освободить вагоны.
1: Вот.
0: Совершенно другая энергетика.
1: Совершенно,
0: абсолютно.
1: Совершенно
0: другое настроение. И, соответственно, человек уже выходит, как будто ему сказали: Дескать, гражданин, все, дескать, приехали.
1: Да, понимаешь? Все, дескать, ступайте.
0: Да, ступайте.
1: Бы, да, да, да.
0: И, грубо говоря, идите отсюда.
1: Получается, понимаешь? Как бы, да, за ухо.
8: Еще, грубее, вот так вот. Вообще же можно до чего дойти вот в своей голове.
0: Вот и поэтому,
1: ужас,
0: как бы...
1: Ужас, ужас. Если он еще и с работы едет.
8: Тебе сказали здрасте, а ты понял, что тебя послали.
0: Куда? Ну, в общем, да. Все-таки
1: если еще и на работе же... неприятности до того были,
0: да,
1: у него...
0: Да, и ты едешь домой, и тебе говорят, жена, просьба сволочь. Освободить. Да, поэтому что? Я как бы вот очень приветствую то, что сейчас много происходит в записи.
1: Да, естественно.
0: То есть вот, допустим, ведь можно запросто вот наш ансамбль, мы записываемся как бы, то есть вот, что значит запись? То есть под фонограмму, другими словами. То есть многие выступают под фонограмму, а как бы вот наш ансамбль и многие ведущие ансамбли в мире сейчас, они как бы, ну это выглядит, слушается несколько абсурдно, они записываются под фонограмму, понимаешь? То есть как да. бы люди, находясь в студии, только имитируют то, что они играют на инструментах, а уже как бы звучит записанная фонограмма, понимаешь? То есть это так понять достаточно сложно.
1: Нет, это передает серьезный энергетический такой дает как бы посыл. Это то же самое, что, знаешь, как берут, скажем, какого-то музыканта, сажают в студию и ставят ему какую-то музыку, которая ему нравится очень. И говорят, давай ты подыграй здесь ритмически, все равно что. Если это барабанщик, подыграй на барабанах. И он начинает просто что-то, если там гитару, он там не в тему совершенно, просто что-то по струнам, а потом как бы этот трек, где играет его любимый коллектив, стирают, оставляют его вот эту билиберду, в которой заложена, так сказать, его энергетика, умноженная на энергетику этого его любимого коллектива. И уже под этот своего рода такой психометроном, ну вот, играют все остальные.
0: Ты абсолютно да. прав. Вот я как бы сравнил запись под фонограмму, вот когда ты записываешься в студии под фонограмму, выступлением на сцене, но под фонограмму, допустим, ну вот ты приезжаешь на стадионе в каком-то городе, допустим, ну я не знаю, в Саратове, на каком-то, во дворце спорта или на стадионе выступаешь под фонограмму, ну, допустим, Deep Purple. То есть звучит как бы фонограмма Deep Purple, а ты под нее выступаешь. Это ведь тоже замечательная энергетика.
1: Замечательно.
0: То есть это потрясающее совершенно ощущение вот этого энергетики 70-х годов, которую ты передаешь. И даже то, что ты занимаешься совершенно, ну, не знаю, как это называть, дурачишь людей, это как бы совершенно не страшно. Потому что ведь все-таки ты, понимаешь, ты на сцене, ты отдаешь свою энергию, понимаешь? Ты отдаешь свою энергию. Звучит фонограмма Deep Purple. А ты отдаешь свою энергию. То есть это как бы случится, как бы получается совместный, понимаешь, такой продукт.
1: Совместный
0: и
1: проект.
0: И люди приходят на это проект. Прослушать. Сейчас очень многие, как бы, эти ремиксы, как бы, тоже популярны,
1: да,
0: понимаешь?
1: Да, да, да. И вот ошибочное мнение, что люди делают ремиксы, музыканты делают ремиксы, потому что зашли в какой-то тупик. Вовсе ничего, просто наоборот, это, так сказать, прорыв куда-то вот в новую энергетическую, я бы сказал, область.
0: От
1: даже.
0: От того же уже созданного произведения, в новую,
1: да,
0: энергетическую,
1: да, да, да,
0: область.
1: Это произведение ступень, тут следующая ступень начинается. Так что...
0: На самом деле разговор непростой, достаточно
1: непростой.
0: Длинный.
1: Да, нужно его как-то
0: отдельно его...
1: посвятить целую,
0: да,
1: программу.
0: Да,
1: да, да. Но пока телефонный звонок, видимо, да? Здравствуйте. Ой-ой-ой, плохой голос у человека. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Алло, алло.
1: Невежливый голос у человека. Ну, тогда я предлагаю перейти к музыкальному номеру.
0: Да, музыкальная пауза.

0: он хочет проверить эту информацию, потому что она вот поступила от одного необремененного интеллектом человека по кличке Мясник, которого вы, возможно, помните по работе на этой радиостанции. Спасибо.
1: Спасибо. Но единственное, Кирилл, я прошу тебя не исполнять здесь па, потому что ты можешь перевернуть вот эти корзинки с порошком стиральным. Просто у нас тут открылась прачечная при радиостанции, чтобы как-то окупаться. Поэтому...
2: Кстати, да. Это очень интересная тема.
1: Очень.
2: Открытие определенных услуг при чем-либо. То есть я предлагаю устроить конкурс на самый интересный пункт вот проката, допустим, в вагоне поезда, допустим, в поезде.
1: Что можно сдавать в прокат?
2: Нет, да, вот что можно взять в прокат, допустим, в поезде, ну, Москва, там, я не знаю, Новосибирск или Москва, Санкт-Петербург.
1: Нет, лучше все-таки в поезде, вот в вагоне метро, потому
2: ну,
1: что...
2: Тоже там... интересно, но там прокат должен быть очень кратковременным.
3: Библиотека.
2: То есть может, как услуга,
3: прокат
2: то есть человек,
3: кассет, аудио.
2: То есть человек, который попадает в какой вид транспорта, либо вот меня больше привлекает все-таки поезд, должен получать какие-то льготы. Ну, то есть существует не то, что льготы, а какие-то услуги. Допустим, он же может сходить в ресторан и поесть.
1: Может,
2: то есть, соответственно, должна быть прачечная. Должна быть какая-то...
1: Я
2: может
1: думаю,
2: быть...
1: пальма в кадушке, чтобы
2: нет, мы тоже
1: удобнее
2: думали,
1: ехать.
2: То есть можно, допустим, какие-то там ласты взять на прокат. Ну, то есть масса есть вещей,
1: то
2: которые,
1: например,
2: могут
1: если,
2: понадобиться в поезде.
1: Если человек едет, скажем, куда-нибудь в сторону Сибири или еще куда-то, где холодно сейчас, и ему неуютно, он может действительно взять ласты, трубку и это положить перед собой и настраивать себя, что, дескать, я еду в Геленджик плавать.
2: Вот на самом деле да. Существует же... Допустим, самолеты, Боинги, да, и самолеты такого, ну, как бы, ну, высокого класса, зарубежные в основном, где ты можешь, когда ты едешь, послушать какую-нибудь хорошую музыку, рядом прямо встроены наушники, и ты можешь послушать, даже у тебя стоит журнал рядом, лежит, ты можешь посмотреть какую программу,
1: да,
2: и ты можешь посмотреть какой-либо фильм. То есть вот почему-то таких услуг в поезде, заметь, в поезде не предусмотрено.
1: Ну, зато я там считаю... продают открытки люди порнографические.
2: Порнографические
3: карты.
2: Открытки, карты, даже да. Карты. Я думаю, все-таки это определенная сфера как бы потребностей, но она не настолько широка. Я предлагаю вот все-таки обсудить тему наличие пункта проката, пункта услуг именно в поезде или на радиостанции, вообще в местах, где могут потребоваться какие-то либо
1: я могу,
2: услуги.
1: Я могу, если позволишь, сказать, что в свое время при программе «Монмаранси» работало очень много разных таких заведений, ларьков и прочего, и была идея, но ее запретило нам общество защиты животных в поездах открыть пункт проката, и там мы бы выдавали кошек. Чтобы кошек.
3: Но не только. Почему? Птицы заклеточных. Можно
1: ну, еще. Сейчас речь о кошках. С той целью, чтобы человек, вот он же каеет, он постоянно думает о том, как бы ему успеть и что его ждет на вокзале в пункте прибытия. Он постоянно нервничает и волнуется. И тут он берет на прокат кошку или двух, или четырех, в зависимости от семьи или сколько едет. И просто всю дорогу эту кошку гладит. Как бы в шорстку. Действительно, птицы тоже.
3: А рыбы, они очень успокаивают.
1: Аквариумных рыб, то есть животных.
2: Вот, кстати, да. Мне вот больше нравится рыба.
3: То а есть, вот надо
2: получаешь рыб, понимаешь?
1: В межрамье заливаешь воду, воду, и там рыба. Это, ну, это за деньги, естественно, за деньги.
2: Но есть другой вариант, как бы известный в шоу Жана Поля Готье, когда ты покупаешь видеокассету, допустим, ты покупаешь видеокассету, и на ней записано, как рыбки плавают в аквариуме. Ты ставишь ее в видеомагнитофон, и на телевизоре у тебя показывают рыбки, они плавают в аквариуме, как бы все это как бы, ну, замещает тебе. То есть отсутствует, допустим, такая потребность, как кормление рыб. То есть вот для рыб не так важно, кормишь ли ты их или нет, они все равно плавают.
1: Ну, в принципе, это из той же серии, что вот камин на видеокассетах. Мы одно время наладили выпуск таких кассет, значит, снят камин, и просто ставят человека. Даже телевизоры прилагались к этим кассетам, хотя обычно к телевизорам кассеты прилагают. Здесь у нас был, наоборот, кассета. И такой телевизор в форме камина с решетками мы продавали. Ну, вы знаете, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться на вот прослушивание вот этого коллектива.
2: Да, я как бы совмещал...
1: Какую пьесу
2: совмещал
1: ты бы хотел?
2: Балет в свое время с рок-музыкой. Это я просто ответил на вопрос наших радиослушателей.
1: Еще не забудь, еще один вопрос у тебя.
2: Да, это осталось 15 минут.
1: Ну что же.
2: Мы послушаем композицию, которая называется «Рок на льду». В какой-то степени она связана и с балетом, и с музыкой, но это какой-то определенный, скажем так, балет на коньках.
3: Еще фигурное катание. Опять.
2: Да.
1: Или хоккей, кстати.
3: А может даже хоккей.
2: Но это хоккей без клюшки.

0: Ну?
1: Да, продолжая разговор, как бы о фонограмме, о том, как бы, как мир катится к какому-то непонятному совершенно концу. И, на мой взгляд, это неправильно, что сейчас во многих театрах художественных, допустим, драматических театрах, как бы вводится элемент фонограммы. То есть, что это значит? То есть, как бы, вот, допустим, в театре «Современник». Ну, не каждый день это происходит, но очень часто, когда заболевает какой-то актер или что-то другое происходит, ты приходишь, садишься в зал, и перед тобой как бы создается, ну, как бы объявляется, что вот, мол, сейчас как бы в связи с болезнью спектакль будет происходить несколько в ином ключе. Непонятно, что это такое, как бы натягивается холст, идет диапроектор, и показывается записанный спектакль, как бы, который был записан на камеру. То есть ты приходишь. То есть это сродни тому, как происходит в концертных залах. То есть ты пришел, и человек не выступает под фонограмму. То есть не выступает живьем, а он выступает под фонограмму. Также ты приходишь на спектакль, и человек не играет на тебя живьем, а он уже записан на пленку. И, то есть ты просто смотришь его, как в кинотеатре.
0: То есть, ты имеешь в виду, проецируется какой-то один актер или все действие?
1: Вот это зависит от того, сколько актеров
0: имеется в труппе.
1: Какова эпидемия. То есть, то есть проецировать одного актера подчас сложнее, чем как бы нескольких. Поэтому иногда некоторых актеров просто выводят из спектакля намеренно, чтобы как бы с технической точки зрения процесс проецирования вот личности, он как бы был облегчен. Мне кажется, что это абсолютно неверно. Я вот не знаю, был ли кто-либо из наших радиослушателей на таком спектакле, но мне кажется, что это более похоже на кино уже. То есть отсутствие вот этого вымирания драматического театра, о котором все говорят, что у нас там нет театра, у нас там нет кино, оно как бы в какой-то степени имеет право на существование, потому что действительно, если так будет продолжаться дальше, то роль драматического актера сводится просто к единовременной записи.
0: Да, и в дальнейшем.
1: И в дальнейшем. Другое дело, что, извиняюсь, что дополняю, вот как бы перебивая, что исключен монтаж. Вот чем отличается кино от спектакля в записи.
2: Фонограмма, да. Получается.
1: Да. Это чистое, как человек сыграл, если он как бы не доиграл и переиграл. Это нельзя переснять. То есть, с одной стороны, человек, пришедший в театр, как бы он смотрит, и он понимает, что это сыграно единожды. То есть это сыграно единожды, понимаешь? Это не переснято, это не переделано, это живое. С другой стороны, он не видит половины или даже более живых артистов, а иногда подчас никого не видит, а видит только их изображения, натянутые на определенном холсте и с диапроектора проецируемые.
0: Ну, можно я немножечко зайду вот в историю, так сказать, вот этого процесса, откуда это все появилось вообще?
1: Ну, мне бы на самом деле было интересно, потому что я вот так в глубине души возмущен этим. Другие, как бы, люди, которые находятся рядом со мной, которые знают тоже об этом, они как-то на это реагируют более спокойно. Вот мне интересно твое мнение.
0: Ну, все это связано вот с так называемым факультетом, зрительским факультетом, где, в общем-то...
1: Поясни, пожалуйста.
0: Ну, существует зрительский факультет при огромной массе сейчас театральных училищ, театральных всяких высших учебных заведений. Существует зрительский факультет, где готовят профессионального зрителя.
1: Ну, это как бы, я думаю, что знаешь не только ты, это знают достаточно многие из наших радиослушателей.
0: Да, и вот для того, чтобы как бы они практиковались, эти, которые учатся, студенты, да, вот этого факультета, ведь не будет же перед ними там играть целый Евстигнеев, к примеру. Берется и проецируется спектакль с участием замечательных актеров, и специальные люди, профессора, учат, как, в каком месте, какой пьесы нужно реагировать правильно.
1: Ты абсолютно прав. Это как бы процесс уже идет достаточно давно, но то, что это происходит уже не с профессиональными зрителями,
0: как
1: бы с дилетантами, с людьми, которые жанра. Пришли посмотреть. То есть то, что проецируется для них, это, мне кажется, как бы вопиюще.

0: Человек слышит плохой звук и возмущается. Что у вас со звуком, что ничего не слышно? Лучше включите мне фонограмму, понимаете,
1: да,
0: где все
1: да.
0: хорошо слышно, которая
1: да,
0: записана.
1: Да,
0: то
1: да,
0: же
1: да,
0: самое.
1: Да.
0: Зачем мне смотреть на игру актеров? Она может быть не совсем удачной. Вы лучше покажите мне спектакль. То есть,
1: а
0: понимаете,
1: есть
0: уже
1: еще,
0: спроецированный,
1: а
0: сделанный.
1: Есть еще другая категория людей, которые говорят, что же вы не могли фонограмму покачественнее записать? Во как.
2: А я вот с одним своим школьным товарищем недавно встречался, и он мне сказал такую интересную историю, что он работает осветительным техником в театре, и когда их театр уезжает на гастроли, самый лучший, так сказать, микс спектакля снимается, и потом проецируется в течение, там, допустим, 3 месяцев. Вот, и, ну, вот в тему ваших фонограмм я как бы добавил. И еще я могу добавить, другой мой школьный друг, который уехал в Израиль потом после школы.
0: У меня сейчас тоже много знакомых.
2: Вот, он рассказывал.
1: А у меня все больше по ЮАР как-то.
0: Да?
2: Вот, он рассказывал, что как бы сейчас у них очень так экспериментируется такое явление, что выходит исполнитель. Вот, садится на стул на сцене и включается фонограмма. Он сидит вместе со всеми слушателями, слушает эту музыку. И все, и потом аплодисменты, он уходит из зала.
0: На самом деле, вот это, мне кажется, более честно.
1: Более
0: честно. Это более честно, нежели когда человек делает вид, что он поет. Там, как бы, делает вид, что он даже поет. Смотрите,
2: вот
0: я пою
2: Майкл
0: и танцую еще.
2: Да, Майкл Джексон,
0: я пою и танцую. Вот, хотя явно, что он, если он танцует, куда же он петь? У него же дыхание.
2: Они даже
0: кажется,
2: танцуют
0: он уже не
2: сейчас под фонограмму.
0: Нет, как бы танцуют не под фонограмму, а можно танцевать с суфлером, который тебе сидит в будке и подсказывает, что тебе
2: но
0: танцевать.
2: Параллельно
1: движение,
2: танцует
1: да,
2: тебе,
1: да? Да, да, да. Вот. А вообще я хотел вернуться немножко к началу нашей передачи, когда мы говорили о пунктах проката, поездах и так далее.
0: Да.
1: Можно вот сейчас у театров, в принципе, серьезный кризис. Зритель не идет. Не идет зритель. Ну уж и да. так и всяко он не идет. И приходится, как это ни печально, огромное количество актеров увольнять. Просто сокращение штатов. Снимаются спектакли, слетают. Спектакли слетают.
0: Вот знаешь, может быть, в этой связи, именно с учетом бюджета, легче записать спектакль, понимаешь, и проецировать его потом годами, ссылаясь на некие эпидемии.
2: Да, сейчас, кстати, по телевизору стало очень много спектаклей показываться.
1: Да, так сказать, телепостановки.
0: Да, но как бы это еще объяснимо. А вот когда человек приходит в театр, понимаешь, что ведь такое театр?
2: Ну, это вот бутерброды с красной.
0: Ну да, ну это как бы, да, это, понятно, непременный атрибут, но тем не менее, это все-таки искусство, а искусство должно быть искренним. Вот я предлагаю, Александр, подключить каких-то наших телезрителей, ведь наверняка многие из них как бы посещают театры и, может
1: ходят,
0: быть, как бы сталкивались
1: ходят,
0: вот с этой нелепостью, на мой взгляд,
1: Но прежде я хотел сказать, извиняюсь, еще пару слов буквально, вот ты сказал, Кирилл, что как бы вот это проецирование спектакля, такая, в общем-то, мера вынужденная. Да, актеры, которые один раз записались на этот проектор, они как получают свои какие-то проценты от каждого, значит, проецирования. А куда же деваться самим актерам? И здесь, как бы, при каждом поезде теперь есть, видимо, необходимость сколачивать свою театральную труппу, чтобы в специальном вагоне, если долгое какое-то путешествие, разыгрывались какие-то пьесы вживую, живыми актерами. Потому что, как известно, что вот эти поезда дальнего следования, они располагают к общению, к откровенности, и там вот театральное искусство будет принято гораздо ближе, нежели вот в академических этих залах.
0: Ну, ты как бы на самом деле прав. И что мне интересно, что мы уже выяснили, что кино приближается к театру. То есть кино вытесняет и завладевает театром. И как бы отличается в данный момент от театра только тем, что кино монтируется. А театральные постановки, о которых мы говорим, они все-таки идут как бы без монтажа. То есть элемент живой игры, он присутствует в полной мере. И в то же время мы заметили, что телевизоры, они существуют в самолетах. В основном в самолете ты летишь, а в поездах практически пока еще не устанавливают. То есть приходилось бы либо устанавливать в проходе один телевизор, допустим,
2: почему?
0: Где-то...
2: Устанавливают вагоны целые есть даже. Видеосалон такой поездной. Уже давно.
0: Кстати, это вот это такой... более разумно, но как бы да, то есть вагон-ресторан, видеосалон.
1: Да, театр.
2: Сауна.
0: Ну, сауна не уверен.
1: Не уверен. Но... Хотя

0: Хотелось бы.
1: Не, ну
2: Александр,
1: я
2: полностью с тобой. Да, ну кстати, да, это так выглядело, как действительно такая типа шутки.
3: Да.
2: Нет, ну, я с тобой согласен. Вот ты очень интересно. На самом деле, мне кажется, тема интересная.
3: Интересно.
1: Вот Москва, Владивосток очень интересно, не мывшись, неделю ехать.
2: Ну, вот вы понимаете, очень чернушно.
3: Чернушно, прозаично.
1: Почему вы обыкновенные человеческие потребности, как помыться, обзываете чернухой?
3: С другой стороны,
1: начали
3: не возразишь.
1: Я понимаю.
2: Я прекрасно знаю, что в поезде Москва-Владивосток существует, по крайней мере, 4 остановки, где поезд стоит порядка 6 часов. И поэтому там, в этот момент есть, да, возможность сюда помыться. Это если
1: а где мыться?
2: Ну,
3: в привокзальной душевой.
2: Видимо, тут элемент не
1: профессиональный. А вы пойдете в привокзальную душевую?
3: А что сделаешь?
2: Нет, ну здесь зависит от вагона. Если вы едете в вагоне общем, то ты идешь в привокзальную душевую. Если ты идешь в купейном вагоне, то тут совершенно иной.
1: Бизнес-класс, допустим.
2: Если ты едешь в СВ, то ты идешь, как бы, извини, пожалуйста, как бы в свой отдельный душ, даже с ванной.
1: А СВ не ходят, по-моему, на Дальний Восток.
2: СВ ходят на Дальний Восток.
1: Там же рельсов нет до Японии, поэтому СВ нет. А СВ — это международный класс.
3: Географией мы сейчас не занимаемся.
1: Не, ну если правда, рельсов нет до Японии. Там
2: мы
1: пароходы плавают.
3: Мы говорим сейчас о поезде.
1: Владивосток — это Россия, поэтому это не международный вагон, и, соответственно, СВ не может там применяться.
3: Ну, давайте послушаем, что нам хотят сказать радиослушатели,
2: да,
3: может быть.
2: С удовольствием.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Ох,
3: плохо. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: А вот у меня, Кирилл, вопрос вот касаемо его творчества, вот, так сказать, непосредственно. Вот сейчас как бы модно стало синтезировать некоторый стиль, в общем, совмещать их для получения как бы новых ощущений и так далее. Вот как вот он считает, может быть, стоит вот именно таким вокалом, вот рычащим, да, вот исполнять, допустим, арии из опер там в Большом театре, вот как это будет смотреться?
2: Как он считает?
4: Ну и да, вот вообще это сможет как бы понравиться публике.
2: Как он считает?
3: Спасибо за звонок. Я думаю, что как бы в его отсутствии мы же не можем. Это будет просто неудобно сказать за него. То есть нужно просто дождаться, пока он сейчас придет, и у него спросите, как он, собственно, считает. Я думаю, он ответит.
1: Он, по-моему, где-то без 15 сейчас подойдет.
3: Должен. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
5: Алло.
3: Здравствуйте. Говорите.
5: Здравствуйте.
3: Вот
5: насчет поездов Москва-Владивосток.
3: Да.
5: Ребят, там давно уже моется. В каждом вагоне есть туалет. Туалет проводник вымывает очень чистый.
3: Угу.
5: Вот. Душ специальный. И все прекрасно моются.
3: А извините, пожалуйста, извините за такой нескромный вопрос, но да, просто наверняка наши многие радиослушатели редко все-таки ездили вот этим маршрутом. Не могли бы вы, если вам не сложно в столь поздний час, рассказать поподробнее об устройстве этого именно душа, как он устроен, откуда берется вода, каковы его размеры, каковы правила его посещения? Просто я, например, для меня это очень новость такая приятная, и хотелось бы узнать.
5: Элементарно. Вот, вы знаете, там нажимаешь, такая пипочка есть, руки моет, да?
2: Пипочка, да, кстати.
5: Вот. Ну, этот кран сворачивается. Одевается резиновый душ. Можно подвесить к потолочку его или так просто в руках держать. Горячая вода всегда есть.
2: Вот это, кстати, в домах-то не всегда горячая вода,
3: да,
2: есть.
5: Ну, почему? Если, допустим, зимой, вода горячая постоянно есть. А если летом, подогревается бойлер, просто нужно попросить проводника, и все.
3: А, извините, вот как бы вы сказали, просто шланг резиновый?
5: Да, шланг резиновый, а с другой стороны душ обыкновенно рассеиватель воды.
2: Ну, я как бы хочу прокомментировать.
5: Просто
2: это
5: нам давно не ездили.
3: Ну, да,
2: я могу
3: никогда
2: сказать, нет, ну, вот
3: я
2: лично
3: ни разу
2: ездил.
1: Я ездил,
2: и у меня был случай как бы немножко иной. Я обладал информацией, я как бы сам не пользовался, потому что я ездил не до Владивостока, а я выходил на первой остановке, как бы, в городе, который был, ну вот, в непосредственной близости.
1: Хабаровск.
2: Ну, ты шутишь. И как бы информация была следующая, как бы, у проводника, что на самом деле душ находится в тамбуре.
3: Ой.
2: И человек, который хочет принять душ, должен выйти в тамбур и как в туалете закрыться, потому что в условиях самого туалета практически невозможно принять душ, да, очень мало места.
3: Вот, а как там с местом, допустим, скажите, там пожалуйста?
5: Прекрасно, прекрасно.
2: Ну, вот если значит, это просто как бы неправильно.
5: Если вы ездили поезд Москва-Владивосток, Россия, вот фирменный поезд ходит, туалеты там чистые всегда. Я сам вот проводником вот работал 12 лет на этом поезде.
3: А вот скажите, вот не могли бы вы рассказать о каком-нибудь случае из ряда вон выходящем, случае из жизни как проводника? Как, да, вот какой-то вот вспомните. Может быть, это какая-то криминальная история, или, так сказать, какая-то сексуальная история, или что-то...
5: Господи,
3: или
5: историй что-то... очень много, извините, что я привез.
3: Да-да-да.
5: Ну вот я вот, допустим, роды принимал. Это было в 85-м году.
2: А, кстати, мне вот к вопросу о том, о чем мы говорили. Это ведь может быть в какой-то степени и входить в обязанности проводника дальнего направления Москва-Владивосток.
1: Россия.
2: Да, в поезд фирменный «Россия». Уметь по возможности как бы вот в экстремальной ситуации как бы себя вести, да, и как бы принять роды, то есть
1: аппендицит
2: это...
1: вырезать.
5: Ну, это вырезать аппендицит. Учат, но первую помощь мы обязаны оказать.
3: А как же вот вы принимали роды, я вот пробовал несколько раз, и, честно говоря, не доходил даже, то есть, до 5 минут пребывания в этой ужасной атмосфере.
5: Это ужасно было. Я лет 10 жизни потерял просто.
3: Да, ну вот, то есть, как бы вот, вы вообще в одного это делали или вам помогал кто-то?
5: Ну, напарник там только воду кипятил. Ага.
2: А почему же, я извиняюсь, напарник-то так? То есть, получалось, что основная нагрузка на вас?
5: Да, ну, просто жалко было женщину.
3: Она ехала одна напарник, без мужа, да, как бы вот?
5: Да.
3: Понятно. А вот это, да, это случай такой...
5: Ну, во всем составе ни одного врача, даже медицинского работника.
1: Кстати, почему нету? Вот,
2: я извиняюсь, это какой год? Потому что
5: 85-й год, сентябрь.
2: Но это все-таки 12 лет прошло. Я-то как бы ездил вот как раз как бы полгода назад. Может быть, просто все-таки...
3: А скажите, еще какой-нибудь, если вы сейчас припомните, навскидку, может быть, случай, вот не связанный с тиражированием людей?
5: Ну, криминальный?
3: Ну, если криминальный, нет, ну, может и криминальный.
2: Который был бы интересен.
3: Да, который был бы интересен, на котором вы бы хотели поделиться. Вот
2: так, кстати, кто, мальчик или девочка родился?
5: Девочка.
1: А что на вас больше вот, впечатление произвело за всю жизнь проводника?
5: Ну, что? Ну, много там, в общем, за 12 лет все.
1: Ну, вот больше всего, такой самый яркий, такой впрыск мозговой.
5: Ну, когда группа «Нана» ехала, вот как-то года два примерно назад.
1: Нет, это знаете, это не то.
3: Это грустно, это
5: ну,
3: грустно.
5: Да, ну, а грустно.
3: Конечно,
2: мне кажется, такое
5: да.
2: даже...
5: Да, но мы по... нам, ну, как обычно сказали, едут «Нанайцы», пошли в шубах по Хабаровску там. Ну, «Нанайцы» мы подумали, просто народ «Нанайцы», знаете, вот есть да, народность да, да. такая, «Нанайцы», «Нанайцы». А потом узнали... что «Нанайцы» едут.
2: А вы знаете, что дело все в том, что эти люди, как бы, они действительно «Нанайцы».
5: Ну да, но дело в том, что мы подумали, что это народность такая.
2: «Нанайцы». Да, просто... они как бы и есть «Нанайцы».
1: Вы правильно подумали. А вот еще у меня такой вопрос. Правда ли проводники берут взятки? И брали ли вы их когда-нибудь?
5: И брал, и давал.
1: И давали.
3: А давать-то за что?
2: Напарнику, наверное, нет, почему? Дают взятки, я так понимаю, пассажирам.
1: Да.
5: Пассажирам?
2: Да, ну да, давали пассажирам. Ведь дают взятки пассажирам, берут взятки и дают взятки.
1: Ну вот вы, допустим, плохо чай приготовили, а я как порядочный пассажир, я пошел на вас настучал начальнику поезда. А вы, вместо того, чтобы я не пошел, вы мне наливаете еще одну чашку чая уже
2: как
1: настоящего.
2: Взятка.
3: Уже
2: как
3: бесплатную, взятка. Бесплатную. Это уже взятка.
1: Да. Было ли у вас такое?
5: Элементарно. Да, бывало так, что и брали взятки, ну, провозили за деньги, а бывало так, что людей, ну, действительно, ограбили человека, вот, и просто по свою ответственность брали, вот, на честное слово возили. Сутками тащили людей, вот, чтобы помочь.
1: Ну, тяжелый труд проводника, да, вообще?
5: Да.
1: А вот еще вопрос такой. Как часто срывали стоп-кран за всю вашу деятельность?
5: Да в рейс раз по 5-6.
3: А это все время ну, по бывает, пьяни ну, или как бы по необходимости?
5: Ну, мужчина побежал, допустим, за вином или за пивом, отстает, бежит за
1: а
5: поездом.
1: Мужчина больше не зачем.
5: Жена стоит рядом, волнуется. Он подскальзывается, как обычно, под колеса. Ну что, срываешься тут прям.
1: А много народу падает? Вот нет, вот когда массовое движение, такое поезд идет, уже скорость приличная, срывается стоп-кран. Такие случаи часто бывают?
3: В полок люди же должны прям сыпаться.
5: Нет, вот был неоднократно такой случай, что люди бегут на ходу, цепляются не с рабочей стороны. Там двери постоянно закрыты. И вот когда мороз страшный, вот, ну, допустим, 35, там, 40 градусов, вы представляете, перегон час у человека руки, ну, а почему, когда стали отрывать его, они как рассыпались, раскололись просто.
1: Остались прям там на ручку?
5: Ну, да, нет, обледенел просто. Вот такие случаи были.
3: То есть настолько надо было ехать прям.
1: А еще вот такой вопрос к вам. Да. Скажите, пожалуйста, а вот... Очень много фильмов про ковбоев показывают, где они захватывают поезда почему-то. Захватывали вот наши поезда со времен, скажем, 85-го года, по именно поезда целиком.
5: Ну, это было на другом поезде. Это, может быть, знаете, Иркутск, и недалеко город Ангарск есть. Вот там местная шпана забегала с баллончиками с газами. Угу. Вот, и, ну, травили пассажиров. Ага. Вот эти международные поезда, номер 4, Пекин-Москва, вот.
0: Спасибо.
5: Вот так вот было, что, ну, потом, ну, мы сами справлялись. Проводники просто собирались мы сами с топорами, вот, с ломами, с совками.
1: То есть вы уже готовились, да?
0: А это происходило во время движения или...
5: Там, ну, в общем, поезд подъезжает к Ангарску, допустим, из Москвы, да, в сторону вот Владивостока. Вот мы собирались в штабном вагоне... Вот, под руководством начальника отбивались.
1: Получали оружие, да?
5: Все. Ну да, совки, я же говорю, кочерги, все остальное, топоры.
3: Ну что же, спасибо.
1: Еще вот вопрос один у меня есть. Пока. А часто ли вам приходилось перевозить каких-нибудь политических деятелей и кого именно?
5: Как-то раз, вот когда выборы были, передавали литературу до Благовещенска, ну, партии Жириновского. Вот, ну мы запросили там где-то мешка 4, что ли, мы запросили деньги, потому что ревизоры же приходят, мы должны за это отчитываться. Они сказали, ну, в общем, там трое мужчин было. Вот, мы, если мы придем к власти, вот, то если вы не возьмете за бесплатно, мы придем к власти, и вам будет плохо. Вот так.
0: То есть
5: вот
0: конкретно было. Вам?
5: Да, конкретно нам.
1: Угу. А у меня,
5: ну,
1: вот еще...
5: Я, в общем-то, в принципе, и мог, но я просто пошел на принцип, я не взял. Угу.
1: А вот еще такой немного семейный вопрос. Вот обычно ездят однополые проводники в одном вагоне. Случаются ли такие случаи, когда селят разнополых проводников? И возможно ли между ними браки, или это как-то заранее пресекается?
5: Нет, возможно, конечно, но, понимаете, когда... По 15 суток в рейсе, и если, ну, допустим, у меня напарница девушка, и если у меня с ней связь, мне потом трудно работать будет с ней.
3: Потому что она будет всегда говорить: милый, я полежу, а ты иди там.
5: Да, вы понимаете, сколько женщин садятся, сколько знакомств теряешь. Так что...
0: А вот бывало так, что вы сбиваетесь с курса в какой-то степени. Вот едет поезд, и он как бы
3: теряет
0: ориентацию в какой-то степени.
5: Допустим, не знаешь, в какую сторону едешь?
3: Ну, стрелку перевели не туда.
0: Сторону. А вообще, да, приезжает бывает. Поезд совершенно в другой город.
5: Бывает. На железной дороге все бывает.
0: Ну, то есть, как бы, и как это решаются эти проблемы?
5: Ну, как решаются?
0: Обратно едет поезд?
5: Возвращают пассажирам деньги за неиспользование, там, ну, не за непровоз.
3: И высаживают просто, наверное.
5: Ну, дорога-то, понимаете, в чем дело? Если, допустим, на восток, а поехали через Курган, там диспетчер сразу вернет этот поезд. Вот. Uh-huh. Бывает, что по неправильному пути пускает поезд. Вот это опасно, очень опасно. Потому что кроме, ну, связисты идут, они знают, что поезд по неправильному пути, уже по правильному пути, допустим, по правому пути прошел, он идет спокойно, смотрит там связь и, ну, сбивает людей очень много. Если на большой скорости человек обычно остается жив. Ну, там что-то поранится.
0: На большой скорости жив человек остается?
5: Да. А, ну, если он сбоку идет. А если медленно, все, уже его закрутило. Вот недавно сдавили, сидела пара, молодые. Ну,
0: аскорбиновая кислота.
5: Друг против друга на рельсах сидели.
3: Ой.
5: машинист сигналом, там экстренным торможением включил. Ну, так они не сошли с рельсов, раздавило их.
3: Интересно, почему-то они сели на рельсы. Странные.
5: Ну, вот решили покончить.
1: Суснит такой двойной.
3: Странный.
1: А вот у меня еще к вам такой вопрос. Вот по поездам, я помню, в детстве раньше очень часто ходили люди, они проносили какие-то христианские календарики, а потом порнографические карты всякие и так далее. Они правда глухонемые? Имеют ли они какую-то связь с проводниками? Ходили слухи, что это сами проводники ходят.
5: Нет, это действительно, большинство это глухонемые, большинство. Но есть и притворяются просто.
1: Просто притворяются.
5: Ну, у них там своя мафия, понимаете. Это... А большинство это действительно глухонемые. Они даже заходят к нам, вот, просят разрешения пройти по вагону, и пишут. А которые не глухонемые, они разговаривают с нами.
3: Ага. Понятно. Ну что же, спасибо вам за такую экскурсию в область железнодорожных вот действий. И слушайте нас дальше тоже.
5: Пожалуйста.
3: Спасибо. Удачи вам.
5: Я там еще много но у вас
1: еще надо. Давайте в следующую субботу звоните.
2: Обязательно звоните.
3: Спасибо.
5: Спасибо за вашу программу. Вообще, ребята, молодцы. Эхо Москвы, это вообще обалденно.
3: Спасибо. Спасибо. До свидания. Ну что, следующий, может быть, телефонный звоночек, если вы не против.
1: Да. Давай музыку послушаем.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Стюарт позвонит.
3: Ну вот видишь, какой тактичный попался Стюарт. Музыка.

0: Вот, то в то время как бы очень хорошо практиковалось вот именно то, что сейчас практикуется, дутифри некое, вот дутифри в самолетах, когда разносятся спиртные напитки, и что очень важно, заметь, всегда разносят парфюм, то есть запах.
1: Да,
0: ведь
1: да,
0: что может как бы измениться с течением времени в худшую сторону в условиях поездки, это запах. Безусловно, если ты едешь во Владивосток, и у тебя как бы не очень такие комфортные условия. И поэтому всегда проводники разносили вот одеколоны. Красная Москва, там вот эти все как бы...
2: Саша, вот я знаю.
0: Вот эти все одеколоны разносились. То есть был вот этот именно сервис. А затем, в дальнейшем, когда появилась возможность, как бы, ну, грубо говоря, принять душ... То есть вот этот сервис, как бы создание ауры, он как бы отпал. Вот я хотел выяснить, правда ли это, потому что вот жалко, что мы уже отключились от абонента. Но вот мне кажется, что это могло быть, потому что все-таки проблема, мне кажется, проблема запаха, она такая все-таки, ну, достаточно острая.
1: Достаточно
0: в течение
1: острая.
0: Недели.
1: Этого... При этом еще ведь там нет индивидуальной вентиляции ни в одном купе, как ни странно. И если, кстати, ведь есть еще категория пассажиров таких. Просто мне одно время довелось практиковаться вот именно тоже проводником. Где-то неделю по необходимости я заменял свою заболевшую подругу. Вот, и смотался в Мурманск так сюда-обратно.
0: Неплохо.
1: Да, проводником. И есть категория пассажиров, наверняка все ее наблюдали вот, во время своих перемещений. Люди, которые вот только заходят в купе или куда-то вот поезд тронулся, они сразу достают кульки и начинают есть. Как котлеты с чесноком, яйца, помидоры свежие и огурцы. И начинает такой духан сразу подниматься, который... потом преследует тебя всю дорогу. Вот.
0: То есть одежда может пропахнуть.
1: Одежда
0: даже
1: пропах.
0: В такой степени.
1: Кстати, вот поездной
2: запах.
1: А
2: вдруг там девушки на свидание едешь?
0: Это вот вообще, это уже никого не волнует.
1: Никого не волнует. Да.
2: Ну вот я и говорю.
1: Мало того, еще я бы запретил все-таки перевозку в поездах маленьких детей несовершеннолетних вообще.
2: Это даже...
0: А почему? Блин,
2: вот, да, потому что они орут.
1: Да, это самая главная причина.
2: И бегают по вагону. Я вот когда маленький был, я всегда любил бегать по вагону и орать.
1: И, кстати, вот представь себе, Кирилл, как это шокировало пассажиров, как чудовище...
2: Меня было очень трудно.
1: С двумя туловищами скачет. Мерзко.
0: Ну,
1: мерзко.
0: Такое, да, создание.
2: Дело в том, что вот если обыкновенно ребенок бежит, это просто топот какой-то. Я же ездил на тележке, это был грохот.
1: Ужасный, отдавленный.
0: Но все-таки, мне кажется, это не причина того, чтобы запретить прям провоз детей. Вот,
1: ну или отдельный вагон. Матерям,
2: да,
1: с детьми,
2: да,
1: отдельный
2: сказать, вагон.
0: Да, вот, может быть, да.
2: Вагон ясли. Вот
0: вообще, очень... можно было бы очень хорошо распределить вот вагон, ну не то, что по интересам, но по каким-то возрастным группам, то есть как бы люди, да, чтобы ехали, чтобы никто никому не мешал.
2: По музыкальным притязаниям. Да. Просто едешь, тебе включают радио, и там все одно и то же. А ты хочешь что-нибудь...
0: Согласен.
2: Да.
1: То же самое,
2: вагоны надо специально.
1: То же самое следует сделать и... Опять же, я вернусь к своей любимой теме, к теме метро. Вот давайте подумаем логически. Старые больные люди просто должны иметь персональные вагоны. Не места для пожилых,
0: да,
1: людей, а персональные,
0: да,
1: вагоны. И эти вагоны должны быть в начале состава.
0: Вагон для пассажиров с детьми и инвалидов.
1: Да, это должен быть первый и последний вагон, близкий. И, может быть, один из центральных, где эти люди имеют полное право на все места, и туда даже люди молодые или без книжечки специально заходить не имеют права. Но, соответственно, в других вагонах, если я положил задницу на место на свое...
2: Для военных вагон, для милиционеров вагон.
0: Ну, это чересчур, мне
1: кажется. Это чересчур, да.
0: Я считаю,
2: нет,
0: Саш...
2: не чересчур все-таки.
0: Ну,
1: чересчур.
0: Спор.
2: Профессура.
0: Мне более кажется, то есть, как бы, что вот тема, во-первых, очень широкая. Ой. То есть это можно посвятить ей, ну... огромное количество времени. Но что явно нужно сделать? Чего не хватает в метро? Что нельзя сделать в метро из общечеловеческих потребностей?
2: Там нет мусорных ведер.
0: Абсолютно.
2: Куда мусор
0: раз,
2: выбрали,
0: два. Но общечеловеческие потребности.
1: Это объяснялось. Вот я
2: туалетов нет в метро.
0: Туалет
1: помыться
0: и пункт питания. Вот.
1: Питания нет.
0: Потому
2: а вот
0: что...
2: я видел, в одном метро есть кафе.
0: Но это как исключение. Ведь
2: да,
0: это
2: да.
0: же не на платформе. Или на платформе?
2: Не, ну, это наверху было.
0: Наверху это так считается. Это как бы даже не считается, может быть, при входе в метро, даже, может быть, не в
2: нет, вот
0: метро.
2: Как бы был
0: а
2: вход
0: вот,
2: в метро
0: чтобы был
2: перед
0: определенный, турникетами. Я хочу сказать, не вагон-ресторан, а вагон-кафе. Почему?
2: Бар.
0: Это... И именно что
2: интересно. А нет, бар нельзя пьяными в метро не пускать. А хотя пьяных выпускают из метро. Тогда можно бар делать, да.
0: Нет, по крайней мере, нет, но это чересчур.
2: Особенно на кольцевой
0: потому что магистрали. Это не потребность, понимаешь? Это не потребность человека. Вот человек
1: это
0: не
1: уже
0: может...
1: роскошь.
0: Да, это уже, да, это уже роскошь. Это не первая необходимость.
2: Общество защиты прав человека вообще метро должно запретить.
1: Ну, это чересчур. Я хотел затронуть тему отсутствия мусорных ведер в метро. Дело в том,
0: при
1: что...
0: При этом совершенно колоссальное по красоте сооружение метрополитен, правильно? И отсутствие мусорных ведер. То есть вынуждают тебя засорять.
2: Это неправильно.
1: Неправильно.
2: Метро приравнивается к музею или какой-либо выставке. В музее нет ведер мусорных.
1: Да.
2: Там есть вазы, в которых можно кидать мусор. Есть картины, такие, за которые можно жвачки затыкать, но нету ведер мусорных.
0: То есть, если у меня накопилось какое-либо количество мусора, я необходимо мне найти как бы именно вазу в условиях...
2: Вот надо все это обдумывать до входа.
0: До входа в метро.
2: Да.
0: То
2: есть, вообще, если что-то нужно
0: изначально... Мне кажется, что это как бы неправильно.
2: Это может быть неправильно.
1: Изначально ставились просто на каждом выходе, еще внизу, здоровые такие контейнеры, бачки.
2: Вот которые сейчас на улице.
1: Да, куда кидали люди мусор. А потом была даже такая телега, вот есть же как бы поздние пассажиры, которых хрен выгонишь из метро. И была в обязанности, включена обязанность выносить. То есть последние пассажиры выносят эти бачки. И в результате метро пустело в 7 часов вечера. И перестало себя окупать, потому что никто не хотел выносить бачок. В результате, убрали эти мусорки все.
2: Вот, ну, кстати, зря вы решили. Я вот как раз время у меня есть, так сказать, покинуть мысль о том, что как бы сауны нету в поезде дальнего следования. Дело в том, что я ехал...
0: Сауна
2: один...
0: — это роскошь, я прошу прощения. Некоторые люди вообще за всю жизнь не ходят в сауну.
1: Чересчур.
0: Вот помыться, душ — это да. И ванна роскошь. Вот
1: и к тому же бассейна нет. То есть сауна и бассейн должен быть. Это чересчур.
2: Я хочу сказать, я ехал в одном поезде Москва-Абакан, и там был банный вагон такой, там в ряды стояли ванны, вот эти обыкновенные чугунные, с такой палкой наверх и душем. И там были вот мужские часы и женские часы. И все прекрасные
1: часы.
2: Ну, часы.
1: Нет, я предлагаю по-другому. То есть можно делать, по-моему, вот это японская баня в поездах, тоже в пункте проката. Бочка такая с целлофаном, а одна голова торчит. Ее можно принимать прямо в коридоре или в тамбуре.
2: А это должно, по-моему, храниться у проводника, вот эта бочка. Мы зря не спросили, потому что Владивосток и Япония, они вообще дружелюбные народы.
0: В какой-то степени.
1: Да, сложно.
2: Поэтому должно было какое-то совмещение культур. Потому что всем известно, как японцы перебираются в Москву.
1: Как?
2: Они едут на пароходе во Владивосток, а оттуда уже на поезде. Поэтому японцы очень не любят в Москву ездить поездом.
1: И то правда.
0: Спорно, мне кажется.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» и у сиамского близнеца Энджелса и Торшина сегодня в гостях Кирилл Немоляев, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать Кириллу, сиамскому близнецу, ну и мне тоже какие-то вопросы, которые вам интересны. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло. Хотелось бы все-таки услышать хоть более-менее вразумительный ответ на вопрос про метро.
0: То есть, на вопрос про таблетку?
3: Да, потому что...
0: А он был ровно в 3.45, если вы не слышали.
3: Нет, мы слышали, но в 3.45, по-моему, его не было.
0: Нет, вы ошиблись. Причем, я как бы могу заявить... Ну,
2: повтор будет.
0: Да, можно в 4.45 как бы повтор, но слушайте внимательнее, потому что вы также можете прослушать, как и в 3.45.
1: Да,
0: ровно
1: да.
0: В 4.40, то есть в 3.45 это было ровно 0,0 секунд, то есть как бы...
3: Потому что я себя как бы чувствую некомфортно.
0: Ну, я понимаю, но как бы сейчас это уже, можно сказать, что ваша проблема, поскольку мы выполнили обещание.
1: Ну, еще раз, я думаю, Кирилл,
0: да, нет никаких проблем абсолютно.
1: Несколько позже, как бы. Спасибо вам за ваш звонок, вот. А вообще, действительно, вот эта тема каких-то, например, таких непонятных, аномальных случаев там с людьми в общественном месте или с животными. С животными гораздо интереснее, на мой взгляд. То есть Ведь перевозка в общественном транспорте животных, она запрещена. Ну, вы знаете там...
2: Но вот если только вот эти случаи, когда их бетонируют ноги... Вот,
1: да, как подставка, возможно, и в наморднике.
2: Наморднике? Ну, вообще, да. Но наморник, он ненадежен, потому что рвутся вот эти ремни кожаные. От старости уже прелость идет от слюней. Заприливает, кожа расслаивается.
0: Не идет.
1: То есть от злобы, собственно, постоянной, потому что надеть на лицо вот любому человеку какой-то шлем и заставить в этом шлеме ходить, это такое же насилие, как и...
0: Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, хотя, может быть, для кого-то секрет, что космонавты, когда как бы возвращаются из полетов, они же очень долго в полете приходят, находятся в шлеме, да. И поэтому они как бы возвращаются несколько озлобленными. А ожесточенные в какой-то степени.
2: Да, да, да. А я слышал, что в Америке придумали новое, так сказать, маленькое наказание для маленьких преступников. Ну вот, можно ввести маленький штраф $200 или отходить месяц в шлеме с решеткой. Вот на морде это как бы тоже считается отбытием наказания.
1: То есть, чтобы каким-то образом было стыдно.
2: И стыдно, и
1: некомфортно,
2: и опять же вот это вот...
0: Ну вот не секрет, что в НХЛ вратари, если мы возьмем статистику, вратари Национальной хоккейной лиги, Патрик Руа, Доминик Гашек, ну многие другие, они получают значительно больше денег.
1: За счет...
0: Они же находятся в маске, причем не просто в шлеме, а в маске. Находятся в маске, находятся 3 периода по 20 минут.
2: Да, и
0: клетка. Они прерывают все на 10 минут. То есть порядка, получается, часа чистого времени с промежутками в сумме 20 минут, которые составляют... Нет, 30 минут.
2: 30,
0: все,
2: да,
0: равно, как бы, это достаточно большой промежуток. Я считаю, времени час в маске находиться, как известно...
2: Пропотевание, оно очень вредно.
0: В отличие от российского чемпионата, но... матч НХЛ проходит через день, поэтому прикиньте сами, сколько тут в месяц происходит.
1: Даже не физически вот пропотевание, хотя, конечно, вы тоже правы в какой-то степени, но скорее вот визуальный вид вот этой постоянной помехи сетчатой перед, опять же, глазами. Дело в том, что все это непосредственно отражается на, как ни странно, головном мозге, который дает команду сперматозоидам, значит, генетика напрямую замешана, и потом дети могут родиться, и у них неожиданно в дежавю будет возникать вот эти образы каких-то решеток и мрачных каких-то странных дел.
2: И он может уже стать с самого детства преступником. У него будет тяга к решетке.
1: Да, ну даже не то, что тяга, это будет как бы естественная...
0: Предрасположенность.
1: Просто естественное состояние. Поэтому вот сейчас, кстати, заменяют вот эти щитки вратаря.
2: Стеклянными вот этими.
1: Ну да, из такого специального стекла.
0: Ну, я не скажу,
1: но
0: что стеклянными. Нет,
1: смазывают специальной штукой. Я понял, ты им... Сейчас я хотел возразить, что запотевает от дыхания. Нет, смазывают специальной штукой, и никакого запотевания не происходит, как бы. Вот, поэтому стекло гораздо лучше. Но опять же, тут дело в том, что он не пропускает естественного света, поэтому они все бледные. И бледненькие очень, я бы сказал.
0: Ну, не все, но большинство, скажем так.
1: Да, да. Ну что, я предлагаю послушать, наверное, композицию.
0: Ну да, другое дело, какую?
1: Вот с компакт-диска вот.
0: А, тогда, конечно.
1: Песня.
4: Кир-ха-ха, кир-бумба, кир-ха-ха.

0: и, так сказать, близится к логическому завершению нашей сегодняшней программы. Но у вас еще есть возможность позвонить по телефону 203-19-22 и задать ваши вопросы Кириллу Немоляеву, Сиамскому близнецу Энджелу Сторшину. Может быть, какие-то вопросы ко мне. И я поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас... Нет, не получилось, не получилось.
1: Нет, может быть... нет, не получилось.
0: Нет, совершенно не получилось. Кстати, ты сидишь очень так далеко от микрофона. Вот еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Я вот только что включил вашу программу. Вот, хотя до этого я обычно слушаю каждый день. Вот. И я даже не знаю, вот набрал номер как-то. Вот о чем вас спросить, не понимаю даже.
1: Ну, это уже сам по себе вопрос.
0: Да.
3: Может,
0: да.
3: Вкратце расскажем человеку, что...
0: Нет, я просто думаю, тут нужно как бы... Ну вот, может быть, у вас...
3: Подожди, а можно я задам вопрос?
2: Давайте, давайте.
3: А кем вы работаете?
2: Ну, я студент и программист.
3: Ну, это неинтересно.
0: Может быть, вас интересует, например, с какого цвета папкой стоит сейчас приходить на деловые переговоры? Вот в это... Вот. Или, например... Какова сейчас мода на шнуровку ботиночную, крест-накрест или с перехлёстом?
2: Нет, ну вы знаете, на самом деле меня больше интересует, из чего делать подошву на ботинках.
1: Ну, это, знаете, многих интересует.
3: Это мелочи.
1: Многие не получают же ответ на этот вопрос.
3: Да.
1: С одной стороны, в любом справочнике.
3: Домоводство, вот очень интересная книга за 1958 год.
2: Нет, вот. Ну вы знаете, это уже старый материал. Вот
3: нет,
2: помню,
3: там...
2: старик Даль писал в своей книге о том, кому хорошо живется на Руси.
0: Ага.
3: Домохозяйство, книга.
0: Может быть, вас интересует, например, как бы тема помывки домашних животных, вот в домашних условиях, опять же, ведь.
3: А у меня мама кошечку моет.
0: Да, вот гигиена, как бы, домашних животных.
2: Это гигиена?
0: Да, домашних зверей. Вот.
3: У вас есть животные дома?
2: Ну, это у меня есть около, ну, там, тараканы.
3: Но это неинтересно.
2: Вот, соседи.
3: Это тоже.
0: Это чересчур.
1: Это как-то грубо, да.
2: Так они же
1: люди, они животные.
3: Они, может быть, на другой радиостанции. То же самое сейчас говорят о вас. Так что вы задумайтесь.
1: А, кстати, я предлагаю сделать эксперимент. Мы можем перекрутить, как бы попросить радиослушателей. А на другую станцию послушать. Мы действительно говорят вот об этом молодом человеке, да, который нам звонил.
0: Что-то такое.
1: Что-то связанное с соседями и с животными. Вот,
3: ну, кстати, я думаю, я позвоню в службу прослушивания, и мне там расскажут.
0: Ну, я все-таки хотел истории. Действительно затронуть вот эту тему гигиены домашних животных. Вот у людей есть одна такая парадоксальная достаточно черта. Это равнять по себе всех. Ну, то есть, скажем, частота перьев птицы с точки зрения человека может быть совершенно разной. И в большинстве случаев совершенно отличной от мнения самой птицы. Ну, согласитесь. То есть то, что для птицы считается нормальным, для любой птицы, живущей в природе, это наличие...
3: Я не согласен. Дело
1: деле,
3: в том,
1: я тоже не согласен.
3: Дело в том, что курица, она всегда согласна с человеком. То есть он ей сыпет зерна,
0: да,
3: она согласие кивает ему головой и клюет зерна.
1: Но дело в том, что мы же говорим сейчас не об этом.
0: А о птицах.
3: То есть, ладно, хорошо. Кто, по вашему мнению, птица?
0: Ну, это не промышленный, прежде всего, пучок перьев.
3: Хорошо, воробей.
0: Это не птица.
3: Это не птица.
0: Это
3: орел.
0: Скорее насекомое.
3: Вот. Орел.
0: Орел птица.
3: Вот вы ему кидаете зайца, и он вам в ответ кивает головой, ловит этого зайца и клюет его.
1: Я не согласен.
0: А я, пожалуй, не буду вас паривать.
3: Докажите свое несогласие.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло?
0: Да-да-да.
3: Да.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Хотелось бы задать вопрос. Как вот, вы похожи друг на друга? Вот, ну, может быть, я не понимаю. Я только что вот услышала вашу передачу, вот переключила.
1: И мы же, я,
0: спасибо,
1: честно говоря,
0: спасибо. Спасибо за
1: отвечу
0: вопрос.
1: За всех нас троих. Мы ждали этого вопроса.
0: Да, да. Конечно, отвечай. Да, кстати, еще 17-й вопрос ведь так никто и не задал.
1: Ну, еще у нас есть время в эфире.
0: Да, да. То есть ты уже как бы ответил?
1: Ну, почему? Я еще не ответил, но я как бы говорю, что у нас есть время в эфире, поэтому его могут задать.
0: Нет, ты похож. Нет,
1: похож. Я говорил, похож. Что мы похожи, конечно.
0: Похожи. Очень, как две капли воды.
3: Ну, вот, ну, вы знаете, перебор. Как вы ответили, а? Как вот, вот все остальные вот эти ведущие на радиостанциях, разве так лучше?
1: Наоборот. Нет, остальные вот, ведущие нет. Стали бы юморить, что-то
3: а
1: выкручивать.
3: Вот, вот вы изюморили, сказали, да, мы похожи, но кто вам поверит?
1: Ну, понимаешь, к сожалению, это недоказуемо, поэтому мы
3: да
1: же
3: в бинокле все сидят, смотрят, завтра все расскажут.
0: Нет, я хочу сказать, что мы в ближайшее время планируем провести огромную акцию. Вот сейчас, наверное, все жители нашего города обнаруживают иногда в своих почтовых ящиках всякие такие прокламации о том, что, дескать, установим железную дверь или уничтожим насекомых. Вот, а мы будем посылать, вот, подкладывать в почтовые ящики наши фотографии просто, чтобы все могли знать своих героев в лицо. Да. Вот. А в самые почтенные дома, где есть консьержка и охрана, мы будем подкладывать глиняных себя, ну, маленьких глиняных, как в форме брелков на ключи, просто такие.
3: Еще вот были раньше фигурки нетски, вот тоже.
0: Ну, нетски это мы будем дарить членам разных правительств, потому что это очень бы дорогое удовольствие, слонов не хватит на всех. Это же делают из клыка, из слоновьего клыка делают, понимаешь? Вот, поэтому если каждому по нетски не получится.
3: Саша, вот я...
0: Ты мне скажи лучше, зачем такую... слону бивни?
3: Я сейчас скажу. Вот
0: нет, сначала... ты сперва скажи, а потом я тебя уже буду слушать. А то так и я...
3: Чтобы
0: даже...
3: сбивать обезьян с пальм.
1: Ну, определенная логика есть.
0: А я как-то позволю себе усомниться. Вот.
3: Дело в том, что всем известно, что злейший враг слонов с бивнями не мыши, а эти мартышки, которые ползают по пальмам и поедают их бананы.
0: Чьи, простите?
3: Слонов. Дело в том, что слоны, как и мартышки, любят тоже бананы. Но слоны не могут питаться кокосовыми орехами.
0: Сложно с этим поспорить.
3: Вот, потому что мозг обезьян, он гораздо сильнее, чем слоновый.
0: Хотя объем меньше.
3: Да.
0: А почему вот ты сказал «потому что»? Я думаю, что «хотя», а не «потому что» тут более уместно слово все-таки.
1: Да, конечно, хотя потому что, может быть, и...
3: Хотя потому да? что...
0: Нет, можно потому даже... что хотя, лучше вот так.
3: Ну, это вот вы придираетесь ко мне, я чувствую. Ну,
1: ничего страшного. Нет, ну ты же говоришь как просто... профессионал.
0: Да, поэтому...
3: Но я не профессионал в словесности, я ну, тогда, профессионал может быть, в животном мире.
1: Может быть, тогда не стоит и как бы именно переводить в речь, а может, стоит написать все на бумаге.
3: Да, в следующий раз я буду с собой переводить, приводить переводчик, который будет с моих слов говорить вам научными словами.
1: Ну, мы уже говорили сегодня об этом, как так
3: о
1: поступали.
3: О слонах мы сегодня
1: нет,
3: даже
1: мы
3: не
1: говорили о переводчиках, о дикторах, так называемых, которые работали в условиях железнодорожного транспорта
0: и так далее, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, опять же я.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Вот, вы знаете, так резко вы трубочку положили. Хотелось бы узнать вот еще что.
0: Да.
5: А насчет вот животных в доме. Как вот у вас вкус? Одинаковые, вот насчет животных, вот как вы любите вообще?
1: Я думаю, что...
5: Просто... Ой.
1: Нет, пожалуйста, говорите, извините.
5: Просто у меня у самой дома живут животные.
0: А какие?
5: Свинки морские.
0: Кто?
5: Свинки морские.
3: А их так много, вы их так называете?
5: У меня их три. Чип, Гаечка и маленькая еще. Я еще не знаю, как ее назвать.
3: Это вы Кириллу, вот он у нас профессор.
1: Вы назовите ее бригада по сносу.
5: Что-что?
1: Назовите ее маленькую бригаду по сносу.
5: Как?
1: Бригада по сносу.
5: Да, сейчас запишу.
1: Запишите обязательно, потому что, ну, как бы я очень вам рекомендую. Это прекрасное название. Я же, если вы бригада, слушаете да? нас, да, слушаете нас, может быть, да, к сожалению, вы же слушаете нас не сначала, увы. Мы говорили о морских свинках, мне очень нравятся действительно морские свинки. И вот я знаю, что среди морских свинок это имя достаточно редкое.
5: Да.
1: Имя редкое и в то же время очень красивое. То есть маленькая свинка. Вот как у вас зовут первый чип?
0: Галя потом
5: чип?
0: Идет.
3: Гайка.
5: И Гаечка, Гайка.
1: Чип, Гаечка да. очень хорошо идет. Чисто фонетически отлично.
0: А
1: чип...
0: сын у них будет бригада
1: нет,
0: по сносу.
1: Чип, Гаечка и бригада по сносу.
5: Ой, ой, спасибо вам за подсказку.
3: А подождите, вот у меня к вам вопрос. Не уходите от нас так
5: нет,
3: скоро.
5: Нет, не уйду.
3: А кем вы работаете?
5: Ой, я вообще работаю и такая профессия, конечно, ну, сейчас мы работаем из-за квартиры, работаю я горничная.
0: Кем-кем?
3: Горничная.
1: Да. Ну, это отличная, как бы, да, хорошая.
3: Высокооплачиваемая, по-моему, сейчас.
5: Ну, в принципе, как сказать, ну, от Центробанка, ну, да.
3: А какие-нибудь курьезы были серьезные в вашей профессии?
5: Ну, как сказать?
0: Ну, что-нибудь, что запомнилось? Вот.
5: Было такое.
0: Расскажите, пожалуйста.
5: Было такое, что был такой момент, что, ну, поругалось начальство за справедливость.
1: Ну, это как
3: бы... это не то чуть-чуть.
0: Это как бы, да.
3: Вот
0: это...
3: перед вами человек роды принимал в поезде. Это как-то да.
5: Ой.
0: Ну, может быть, например, как бы, я не знаю, вы незаметно заменили хозяйскую морскую свинку на свою, да, и хозяева ничего не заметили. Или что-то в таком духе.
3: А вот еще у меня такой вопрос.
5: Да.
3: Ходят слухи, что некоторые горничные пытаются воровать вещи у своих хозяев. У вас не происходило таких случаев или вы встречали в соседних?
1: Я сразу извиняюсь.
5: Мы люди честные, ни в коем случае.
3: Да
5: не дай бог. Нет, ни в коем случае. Мы люди честные, очень и очень.
0: Спасибо. Какой-то ты нетактичный сегодня.
3: Не, ну я вопрос задаю, ну, мне интересно.
1: Можно задать вопрос, встречали ли вы горничных, которые там, или
0: воровали,
1: знаете ли вы
0: вещи,
1: случай, а спрашивать...
0: Спрашивать напрямую, воруете ли вы, дескать?
3: Да, это я понимаю, самое, что мне не скажут.
0: Пьете ли вы коньяк по утрам?
3: А вот я вопрос Кириллу хочу задать такой очень
1: сложный. Это если только вы позвоните...
3: Нет, я прям... Так, у меня есть льготы на это дело.
1: Ну,
3: я
1: это даже на другие, в одностороннем порядке.
3: Я даже на другие радиостанции не звоню. Они мне сами звонят и спрашивают каждый день, не хочу ли я им задать какой-нибудь вопрос.
1: Вот, но это непроверяемо.
3: У меня к вам это такой факт. Вопрос. Откуда произошло такое имя? Бригада по сносу. Это чью форму оно принимает?
1: Это очень, это очень старое имя. Я не могу сказать точных корней, как бы, но вот я знаю, что как бы не только среди морских свинок, а вообще это называют рыбок так. Очень многих рыбок именно.
3: Черепах. То есть чисто, наверное, особи целые. Не особи, а вот стайки рыбок.
1: Нет,
0: это индивидуально.
1: Стайки рыбок исключено. Это как бы просто как бы нелогично.
0: Совершенно. Это
3: а мужское вот такое же имя есть?
1: Нет.
3: Все, вот, но красивое имя достаёт.
1: Ну, а так и должно быть, правильно. Ведь это же морская свинка, она ведь тоже женщина.
0: Мы должны давать им великую милостыню, то есть дарить им свою любовь и красивые имена, как милостыню.
3: А вот еще, Кирилл, такой вопрос. В силу того, что вы владеете морской свинкой, вот, доите ли вы ее, как регулярно? В силу того, что я слышал, что говорили, что у нее есть вымя, похоже на корову.
1: Ну, это вымя очень маленькое, его существование знает единицы. Поэтому...
3: И доят мизинцами или как-то по-другому?
1: Ну, я не думаю, что стоит иронизировать. Это очень...
3: Не, это не ирония.
1: Это очень личное, я бы не хотел об этом говорить.
3: Дело в том, что всем известно, что ладони дойеров, они очень большие. Даже вот если брать габариты тела мужского, то у дойеров ладони вот в два раза, в три превышают обычную мужскую ладонь. Ну,
0: а как у дойеров полос, свинок? Кстати. Вот да. Гладкий.
3: Нет линий.
1: Ну, это же разговор о морских свинках. Мы же говорили,
3: вот
1: что они маленькие.
3: Нам интересно, что же с дойерами морских свинок происходит.
1: Ну, а как бы я не являюсь дойером морской свинки.
3: Ну, хорошо, просто... с какой целью вы содержите? Вы ее в будущем?
1: Чисто из эстетических соображений. Но потом морские свинки, как известно, достаточно как бы дорогое удовольствие, но их потомство...
3: А это вы
1: можно...
3: из-за престижа, да? Или с целью денег?
0: А может быть, шкурки ценятся, кстати?
1: Ну, как бы, даже не в этом дело. Дело в том, что они очень такой создают, словно рыбы, такую спокойную атмосферу.
0: А вот, кстати, сейчас в моде петушки, шапки из шкурок морских свинок.
3: Это все ерунда. Вот скажите, пожалуйста, а вы не пробовали по нашему эксперименту бетонировать... вашу свинку в бетон, чтобы она не бегала никуда, а куда вы хотели и поставили.
0: Она и живая вроде, успокаивает и место меньше занимает.
3: И ну, не мучает, не мучает,
1: кажется,
3: своим
1: что
3: присутствием.
1: Рано это еще делать.
3: Рано,
1: бы.
3: Маленькая, да, свинка?
1: Конечно.
3: И вы, наверное, такой вот маленькая, поэтому вы ее не доите, потому что у вас пальцы не подлазят.
1: Ну что вы за лексикон используете? Пальцы не подлазят, не доить. Это очень личное. Я не хотел бы на эту тему распространяться. Я думаю,
3: не, я не говорю о мастурбации, я говорю о доении морской свинки.
1: Причем тут мастурбация-то? Вы спросите любого владельца.
3: Вы говорите о личном, а я говорю о общественном.
1: Что же, за вас лично это исключительно мастурбация, что ли? На этом все лично заканчивается?
3: Не совсем.
0: Может быть, свинка это как член семьи, в смысле... Нет, я хотел сказать член семьи.
3: Вот это уже личное, действительно.
0: Да что-то я как-то не то падаю. Это же песня на это.

0: И я приветствую в нашей студии огромное количество лиц мужского, судя по всему, пола, поскольку оволошенность на их телах говорит за данную сентенцию.
1: Ну, помимо оволошенности еще кое-что.
0: Ну, данного я не вижу, поскольку я нахожусь в специальном кабинете и вижу только ваши, скажем так, да, ваши чиполлины. Это, ну, то есть есть новое выражение, сейчас получишь по чиполлине. Ну, неважно. В общем, Алексей Заев, гость нашей сегодняшней студии. Здравствуй, Леша. Здравствуй, Леша.
1: Ну, мне грубо говорить, конечно, но как будто мы с тобой только что увиделись.
0: Не, ну надо же сделать вид, дескать.
1: Так. Здравствуй, Саша.
0: Привет,
1: здравствуй, Дим. Здравствуй, Бом.
0: Чего? А, ну да. Да, соответственно, на гитаре будет сегодня исполнять партии гитарный Илья Шаповалов. Здравствуй, Илья.
2: Здравствуй, Саш.
0: Ну и сидит достаточно, в общем-то, мрачная личность, демоническая, не побоюсь этого слова. Это Андрей Горохов. Здравствуй, Андрей. Давно мы не виделись с тобой. Что у тебя случилось? Почему, так сказать, вот на твоем челе печаль вышита кружевами?
3: Хотелось бы сказать пару слов.
1: А лучше не надо.
0: Почему? Пусть. У нас же это демократия.
3: На такой вопрос я не могу отвечать локально, нужно отвечать развернуто.
0: Правильно.
3: Вот, поэтому я воздержусь, потому что сегодня все-таки эфир не мой. Я хотел бы сегодня быть таким фоном. Вот если мне дадут слово для ремарки, я обязательно его возьму. А сейчас сольно я отступаю.
0: Ну вот тут волнуются наши уважаемые на тему того, услышим ли мы сегодня твой райский голос и гитарное звучание.
3: Ну они новички, им положено волноваться. А мы-то с тобой договоримся, я думаю, правильно?
0: Да!
3: Конечно.
0: Ну что, Алексей, тогда, видимо, слово, как это принято говорить, тебе и гитаре.
1: Чужой.
0: Да. А почему ты сам-то сегодня не будешь? Я вижу состояние твоей, да, конечности.
1: Души.
0: Я же говорю, будь осторожен в момент уединения интимного.
1: О мужчинах разговариваешь.
0: Поближе подвинь, пожалуйста, микрофон на эту вот конструкцию. А вот как тебе не... Ты прям ближе к столу двигайся.
3: А пусть они начнут играть, а я попробую это сделать так, чтобы все было слышно.
1: Вот здесь может протащить.
0: Да, ты не пугайся, ты садись ближе. Все вот так.
1: Садист ближний.
0: Ну попробуй, издай звук как-то. Мощнейший звук. Хорошо.
1: Отлично.
0: Ну что, мы слушаем пьесы. Ты так подальше, Алексей, от микрофона. Ты подальше.
1: Я когда начну кричать, я буду все дальше, дальше. Потом я сбегаю покой.
0: Упал у вас товарищ. Ну что же, ну... Да.
1: Фотограф.
0: Ну, почему-то сейчас в моде стали пожилые фотографы. Я заметил, что и пожилые люди, они ослабели, видимо. Хотя такое понятие, как авитаминоз, оно свойственно, насколько я знаю, вот весне, но а по осени он должен был наесться яблок, в которых много железа. Но, однако, слаб и немощен. Это чей дедушка? Уберите его.
3: Это бабушка.
0: О, боже ты мой. Ну что, Алексей?
1: Насчет боже ты прав.
0: Начинай.
1: Поехали.

0: Я так подозреваю, что это песня об автомобиле, да? Да. Вот ты знаешь, что тут
1: жучок такой.
0: Петр Кошкин прислал тут нам письмо, вот такое, да, говорит, Александр, это у меня, как и у вас, есть борода. Расскажите, пожалуйста, как ухаживать за населяющими ее насекомыми. Но я, честно говоря, постепенно готов сдаться и сбрить ее. Вот ты, как древний носитель бороды, я вижу, это уже сделал. А у Андрея, у Горохова она такая маленькая, в общем, я пытался дернуть, что у тебя не выходит.
1: Поэтому маленькие насекомые.
0: Опыт твой борьбы или все-таки ты рекомендуешь господину Кошкину сдаться и тоже, в общем-то, сбрить всю растительность на луковице?
1: Я не знаю, на самом деле, вот как
0: а
1: писал...
0: А ты говори, как ты думаешь.
1: А, да? Да. Как писал Довлатов, у меня жопы-то нету, я поэтому вот. Не совсем...
0: Ну, я вижу, что, однако, действием ты подтверждаешь. То есть то, что у тебя сбрив произошел, это Кошкин, брейте. Растительность, да, и тут это...
1: Одно уже то, что он Кошкин, то есть ему надо брить-то всего, получается.
0: Маринка Бесстыжая тут заходила, пока вы пели, и шепнула, значит, на ухо, чтобы ты исполнил песню «Тополиный пух». Ну, знаешь этот «Тополиный пух, весна и осень». Нет, не знаешь? Ну, ладно, тогда песня «Тополиный пух» не состоится. Давай следующую.
1: Да, лирическая начинается.
0: Безусловно. Будьте здоровы.
1: Спасибо.

0: А вот, тем не менее, заходят периодически люди, задают тут всякие вопросы. Вот, к примеру, вопрос такой. Слушал, говорит, Бегемотова по некой милицейской волне, и вопрос, он что, с дуба упал? Поскольку вы, в общем-то, все, так я понял, тусуетесь видом, вам виднее. Потому что последний раз я видел его падающего с коня на Новом Арбате, он решил тут... Ну, это, конечно, было смешно, но ушибы, полученные данным лицом...
1: Данным бегемотом.
0: Да, ну что там с дубом у нас? И зачем? Вы же бегемоты, желуди не едят. Я подозреваю, что, может быть, с трудом, если вот вы, уважаемый, кто сейчас шепнул мне, вы поподробнее расскажите, в чем там вообще дело? Вот что вас так встревожило и удивило? И мы тогда как-то сможем, наверное, проанализировать. Да. Андрей, у тебя нет никаких комментариев вообще по... Вот...
2: По поводу чего? По поводу песен или по поводу...
0: Ну, по поводу песен, по поводу дубов. Ну, вообще, по поводу деревьев. Тут вот очень много спрашивают насчет деревьев. Типа, как сохранить зелень зимой? Имеется в виду зелень деревьев.
2: Давай тогда будем говорить сразу о корнях.
0: Вот это очень важно, да.
1: И
0: да.
1: Давайте лучше о зелени. Когда ее много, это хорошо.
2: Значит, у Заева ярко выраженные корни.
1: Зелени.
2: У творчества Алексея Заева явно выраженные корни андеграунда.
0: Да.
2: Ты не будешь...
0: Не
2: да?
0: буду, безусловно.
1: Новенькое, кстати, говорит.
0: Да, ты совершенно прав.
2: Несмотря на то, что он сейчас спел совершенно попсовую балладу, типа Энджи Роллинг Стоунс, тем не менее... все равно какая-то инвекция существует, которая напоминает о том, что все-таки он не прост.
1: Я даже...
2: Или излишне прост.
0: Совершенно верно. Я всегда уважал в тебе вот такой дар аналитика.
2: Да что говорить, отличный дар.
0: А, кстати, вот тут люди волнуются, очень многие говорят, дескать, почему мы не участвуем вот в марафоне «Москва-петушки». Но я могу сразу...
3: Слово «петушки» уже...
0: Я могу сразу сказать, что Андрей Горохов моментально отметил данное событие. Это день рождения Венедикта Ерофеева. Придя сюда, он сразу разбил об стол бутылку водки, тем самым дав салют... Две разные?
1: Две.
0: А, я вот вторую не видел, потому что он стоял ко мне левым профилем. Вот. И тем самым дал салют в честь великого русского писателя. Алексей, а что ты так все время смеешься? У тебя что как-то...
1: У
0: вот
1: меня как... грустная песня следующая, поэтому...
0: А до того у Алексея были песни веселые и жизнерадостные. Кстати, вот... Люди, вот, например, подходят постоянно, например, просят «Нечего жрать» исполнить песню тоже.
1: А там, «Нечему срать»?
0: Для железных неких коней просят вот что-нибудь повеселее одновременно как-то. Вот, может быть, про «Нечего жрать» веселая песня.